Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Знаешь, луна такая яркая, в ней даже не видно твои слезы. Но, дорогая, не плачь, я прошу тебя, хотя тут вряд ли помогут уговоры. Загородный дом, ужин при свечах, просто потому что отключили свет. Но он ведь совсем не нужен нам, мы можем без света с тобой хоть 1000 лет. Но часов через 12 уже встанет солнце, хотя одно сидит прямо передо мной, и мне совсем ничего не

Я не знаю, что там над облаками, за стратосферой прямо в небесах. Может, все, о чем мы с тобой всегда мечтали, или просто пустота. Вот бы взлететь, распустить свои крылья, накрыть тенью всю планету. Или просто проникнуть на ракетную станцию, угнать свою собственную ракету. Но я не знаю, стоит ли оно того, да и покажите мне того, кто знает. Ведь точно известно, что солнце одно, но твой взгляд и эту теорию ломает. Глаза горят ярче звезд, ярче

что я заболтался, а ты все еще в слезах. А твои слезы, они ведь как алмазы, ими просто так сорить нельзя. Рынок обвалится, начнется инфляция, люди начнут голодать. Если Будда верил в реинкарнацию, остальные считали, что жизнь одна, и не стоит тратить ее на слезы, не стоит кризис снова звать. Давай я лучше просто тебя поцелую, и мы вместе с тобой отправимся спать.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

мой ход. Вот твой, вот моя, вот деньги, вот друзья, деньги и друзей разделим, вот и вся история.

0: Хит Москва.
1: 94.8 FM.
2: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

Сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: А вы говорите Милин.
2: Я его что?
1: Мне Милин.
2: Рекламирую.
1: Да думайте о своей стране.
3: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

0: летят гора. Не расставайтесь никогда вы с песней этою, и пойте к себе ее всегда.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

и ощутить сиротство, как блаженство. Даруй мне тишь твоих библиотек, твоих концертов строгие мотивы, и мудрая я позабуду тех, кто умерли или доселе живы. И я познаю мудрость и печаль, свой тайный смысл.

0: мечты появятся и растворятся снова. Друзей моих прекрасные черты появятся и растворятся снова.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

верный котелок, а без него я был бы одинок. Хоть чаю в нем заваришь, хоть супу кашу сваришь, мне на фронте лучше он духов. Чтобы вышла пища вкусной, с ним не нужен тот искусной. Коль не вкусен суп или чаек, то не кок тому иною, а причиной тут иное. Но товарищ котелок. Я не зря о котелке задел, котелок в Европе закипел. От кипенья крышка пляшет, заварил там Гитлер кашу, только разливать он не сумел. Прихотел быть господином, европейским властелином, но не вышел при...

тот не пьет, не ест. На позиции надо ставить крест. Вот дела пошли какие, раз уже по 5 шаги, значит завтра сразу бухарел. Но куда же лучше драпать, на восток или на запад? Всюду ждет горячки пяток, Антонеску не придумать, и к тому же нечем думать. Плохо варит, как село. И на фронте паника пошла, всюду немцам гибель подошла. Вредны, чуя поражение, стали трусить окружение.

0: опуститься на утек. Но лишь только захотели, оглянуться не успели и попали в котелок.
1: И попали в котелок.
0: Гитлер там боится котелка, смертная крючок его таска. Просто присуможно смыться, но чтоб Гитлеру укрыться,

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
0: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

называется жизнь. Вечный покой

0: на радиостанции «Говорит Москва».
1: Без обеда оставит нас мама, пусть на экран выйдет новое кино, пускай торпеда, пускай динамо, какое динамо, нам все равно. Улетай, улетай в путь-дорогу, ничего, что овраг на твоем пути.

4 канала, 33 ямы, 48 тысяч перепуганных собак. Надо направо, а мы летим прямо, а мы летим прямо, а там буерак. Улетай, улетай, путь дорогу, ничего, что овраг на твоем пути.

Если ты весел, и если не весел, если с грустью глядишь ты в окно, если тебе не сидится на месте, тебе надо тогда только одно. Улетай, улетай, хоть дорогу, ничего, что враг на твоем пути. У автомобиля есть мотор.

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: есть что вспомнить. Родные песни.
1: Нажми, водитель, тормоз, наконец. Ты нас тиранил 3 часа подряд. Слезайте, граждане, приехали, конец. Охотный ряд, охотный ряд. Слезайте, граждане, приехали, конец. Охотный ряд, охотный ряд. Когда-то здесь горланили купцы, Москву будила дымная заря, и над сугробами звенели бубенцы. Охотный ряд, охотный ряд, и над сугробами звенели бубенцы. Охотный ряд, охотный ряд. Здесь бродит запад, гидов теребя, на метрополь колхозники глядят, как неохота уезжать мне от тебя. Охотный ряд, охотный ряд, как неохота уезжать мне от тебя. Охотный ряд, охотный ряд. Вот дымный берег юности моей, и гавань встреч, и порт ночных утрат. Вот перекресток 115 морей. Охотный ряд, охотный ряд. Вот перекресток 115 морей. Охотный ряд, охотный ряд.
0: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва, 94,8.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

только море, да небо вокруг. Волны пенятся, мачты кренятся, ветер гонит облака. Ночь беззвездная, море грозное, и тоска берет моряка. Ну а главное, если б славная подарила бы письмом даже палубу.

Брось ты нервничать на манер девчат, не забудь, браток, ты моряк. Ну а главное то, что славное все равно матроса ждет. Если нравится

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Здравствуй, как живешь, негаданная встреча, как будто вновь к нам молодость вернулась. Дружба, как вино, с годами только крепче. Я знал всегда, что рядом есть твое плечо. Старые друзья.

старость, ведь мы с тобой и верим, и мечтаем. Сколько по земле шагать еще осталось, об этом мы давай не будем говорить. Старые друзья, испытанные люди, не уставать мы знаем средства, а даже если чуть редеют шевелюры, зато в груди не гаснет сердце, как летят года, а мы спешим за ним.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

0: Я не люблю, когда мне лезут в душу, тем более, когда в нее плюют. Я не люблю манежи и арены, на них миллион меняют по рублю. Пусть впереди большие перемены, я это никогда не полюблю.
1: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: говорит Москва. Прогулки по старой столице. Родные песни.
1: Знаете, каким он парнем был? Тот, кто тропку звездную открыл.

Пражской, питерской, пронесся над землей. Словно вдоль по питерской, питерской, пронесся над землей. Знаете, каким он парнем был, как на лед он с клюшкой выходил, как он песни пел весел, был и смел, как азартно жить хотел. Он сказал:

землей. Знаете, каким он парнем был? Нет, не был, и смерть он победил. Слышишь дальний гром, видишь, это он.

0: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
1: Дамы и господа, заводите свои моторы!
0: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
1: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: Бим-бам.
1: Мелодия бим-бам.
0: Бим-бам, бим-бам.
1: Мелодия бим-бам.
2: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. «Дело Принцепа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. «Дело Принцепа». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных

0: конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi! Oh my goodness! Lionel Messi does it again! He's superhuman! It's broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal. Spain have scored it. Dear, dear! I don't believe it. What a goal we have just seen from Roberto Carlos. That is amazing. Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами. Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 20:00 принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке Telegram по запросу «Радио говорит МСК» слитно и латиницей.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
0: Время начинать движение. Мотор, мотор. Так, говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: 6:04 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник, 28 сентября на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. А здесь программа обо всем, что было, есть и будет важным для каждого настоящего индейца. И человека, и мужчины, и не мужчины тоже. Сергей Иванович, Камчатка, доброе утро. Приветствую, Александр Сазыкин, Виктор Пурич здесь. Облачно, погода, Зерновский, плюс 13. У нас батареи появились.

Ага. Узнать больше. Ну, я вот, к примеру, может быть, хочу узнать даже больше. Давайте узнаем чуть больше. Так, не об этом сейчас. Вот что реклама делает с человеком? Зашел погоду посмотреть, да? И все, уже и забыл, зачем зашел. Между прочим, по-прежнему пыльца, сорняки, полынь и еще что-то одно продолжают пылить. Да. Сегодня понедельник и 17 градусов выше 0. Потом вторник 16. Далее 16, 12, 12, 14, 13, 16, 16, 14. До среды 7 октября. Вот аж куда мы посмотрели. Видали как? А что, разве четвертое не государственный? Ну ладно. Так. Значит, ночные температуры нас не интересуют. Нас интересует скукоживающийся день. 11 часов 49 минут. 11 часов 49 минут. Все. Ночь гораздо длиннее, видите? Аж на 11 минут. Убывающая луна. Спокойное магнитное поле. В 6:25 восход. Еще солнце даже не показалось и не покажется в ближайшее время. Те лучи, те фотоны, которые должны прилететь к нам с рассветом, к 6 часам 25 минутам, еще даже не вырвались из Солнца. Они еще находятся внутри, у него внутри, понимаете, варятся, пробиваются там наверх. Вы, конечно, знаете, да, что от солнечного ядра, от ядра нашей звезды, фотоны, там настолько все плотно, что они пробиваются к поверхности десятки тысяч лет, а то и сотню тысяч лет. Фотоны, ну свет, они пробиваются туда, десятки тысяч лет, вот бьются там обо все, отражаются, не могут пробиться наверх. Вот, но и сейчас они уже вот у поверхности, уже совсем чуть-чуть им осталось. Значит, давайте посчитаем. В 6.25, сейчас 6.08. 25 минус 8 сколько будет? Правильно, 6.17. Вот в 6.17, то есть только через 8 минут, только через 8 минут эти фотоны света покинут звезду, они вырвутся наконец, представляете? Через сотни этих, десятки тысяч лет они сражались. И вот, наконец, свобода. Они вырвутся на свободу через 8 минут и в сторону Земли. И через 8 минут они будут уже на Земле для того, чтобы умереть на стене дома какого-нибудь. Хрясь и расплющится от дома. Или о капот вашего автомобиля. Или не знаю, а что там еще? А что? А крышу вашего дома, об асфальт, а листик дерева. Но листик дерева это еще неплохо. Листик дерева значит, что дерево получит энергию, начнет перерабатывать. Понимаете? Судьба злодейка фотонов какая? Ресориус на Южном Урале плюс 8 пишет. Угу. И к Южному Уралу они будут лететь так же. Фотоны. Алексей 762 здесь с нами. Андрей Скорпион, Баб Таня, доброе утро, хорошего дня. И мелодия бим-бом залипла надолго. На это и расчет. Конечно. Все мелодии бим-бом, бим-бом, бим-бом. Они на это вот, ну, такие. Тили-тили. Трали-вали. Вот. Они все рассчитаны как раз на то, что они будут залипать и будут преследовать вас весь день. Меня, к примеру, почему-то вчера утром преследовала музыка про море начинается у родных причалов. Вот пластинка заела такая, все. Море начинается у родных причалов, море не кончается нигде. По-моему, у нас Магомаевна. Нет, Хиль. Ну, кто-то вот из этих пел. И все. Вот и все. Почему? Как? Откуда? Вообще эта песня? К чему она мне нужна? Хороший вариант выбить ее оттуда. Еще раз послушать. Но потом, после пилюли, давайте попробуем. Возможно, пилюля выбьет у вас мелодию бим-бом. И у вас другая мелодия уже здесь будет вас брать. И, кстати говоря, вы знаете, что для мозга все равно, что вот то, что у вас внутри, это все равно, как если бы вы слушали эту песню снаружи. Ну, то есть он так воспринимает это все.

как будто бы он ее еще раз и еще раз и еще раз переслушивает, переслушивает, сам себе играет и сам переслушивает. Но если на самом деле включить снаружи, то может и выбьет. А может, наоборот, усугубит, и тогда уже никак вы не расстанетесь и будете ходить весь день. Бим-бом, бим-бом, бим-бом, бим-бом, бим-бом. Мелодия бим-бом, бим-бом, бим-бом, бим-бом. Все, давайте просыпаемся.

Отдаю еще. В Волге хороший звук Ресериус пишет. Басы, огонь. Ну да, ну так она же на то и флагман. Ну и акустика там давно и хорошо отработана. Вообще, конечно, жилевцы... жилевцы молодцы. Вот. Вот что при локализации главное, чтобы не испортили, правильно? Потому что это же тоже один из пунктов локализации. Музычка должна быть локализована тоже. Наша. А, кстати говоря, может, ее уже и локализовали? Надо уточнить. И она уже наша, и она по-прежнему огонь!

0: Я написал, что осталось прежней. У нас же понедельник, братцы. Понедельник, 28 сентября. По понедельникам мы обозреваем рынок топлива. Ну как рынок? Ритейл уже. Ну то есть последнее, вот ну, уже последнее звено продажи, то есть наши автозаправочные станции. Ситуация с топливом на АЗС вашего региона за прошедшую неделю улучшилась, ухудшилась, осталась прежней. Традиционное голосование для понедельника. И традиционно буду призывать вас после опилюливания рассказать, как там у вас... А, все же, кажется, опилюливание как раз вот и прошло. Да, вот опилюливание и прошло, поэтому как раз сейчас уже можете рассказать, как там у вас с топливом сейчас, где вы заправились, расскажите людям, куда ехать не нужно. И все вот это вот живое, прям вот живое, с пылу, с жару. Все! Вот, вот сейчас, через 20 секунд они начнут вылетать из солнца. Через 15 секунд. Те фотоны, мы называем их лучами света, которые прилетят к Земле прямо к рассвету и устроят нам здесь красоту на небе. Вот сейчас, через 2 секунды. Одну. Все, полетели! С рождения вас, братцы! С днем рождения! Все, полетели, полетели. Через 8 минут они умрут. Не радуйтесь особо за них. Так. Ну где там, что, 7373948, 7373948, телефон прямого эфира по 495-му. А вот в Белджи X70 акустика не особо. Обратите внимание, кто пишет? Алекс. У меня есть теория, что все, чьи имена начинаются на А, это крайне критично настроенные люди вообще ко всему. Вот видите, в Белджи акустика не особо. Относительно чего? Не особо. Если относительно концертного зала какого-нибудь, консерватории, не побоюсь этого слова, это ладно. Или меридиана какой-нибудь, системы акустической автомобильной. Роснефть на Комсомольском проспекте в город перед ТТК. Сразу, без очереди, весь бензин есть. Чудо чудное. Роснефть на Комсомольском в город. Перед ТТК. Я вспоминаю, где это Роснефть. Это где Лужники, и где вы съезжаете, чтобы на Третье кольцо попасть, правильно? То есть не прямо на Комсомольский и дальше в центр, к Садовому, а чтобы на Трешку съехать, и там она такая вот в уголке немножко, да? Она такая в закоулочке. Да, я помню, мы с китайцами там заправляли автомобили однажды, китайские, что характерно. Но было это еще при царе Горохе тогда, когда эти автомобили были в определенном смысле экзотикой. Это был автомобиль Хавейл F7, мне так кажется. И приехали китайцы из Китая снимать программу про автомобиль, но в России. Про то, как вот про Москву, это были такие прикольные парочка такая, он и она. По-моему. Ну, я... Да ладно, я знаю, что это было. Мальчик и девочка. Да, с ним был переводчик, все. И мы ездили, а я был типа гид у них такой. Я участвовал в программе, я прогремел на китайском телевидении. Я показывали, поэтому сейчас, когда я приеду в Китай, я там, наверное, уже знаменитость, меня все начнут узнавать, автографы брать и все отношения. Такой вот. Вот, и мы туда заехали, и они мне всучивают кучу денег китайских своих. Пачка такая денег, все, и что-то я должен... Я говорю, да не возьмут здесь это. Не возьму. Я заплачу потом просто. Этот, на телефон кинете. По телефону кинете через СПБ. СПБ. В Белджи в отношении... Ладно, я... в смысле, с чем сравнивать все? Сравнивает Алекс Белджи с Урал предыдущего Кашкая. Ага, теперь понятно. На трассе Челябинск-Екатеринбург все топливо есть, без очередей в городах есть, но там очереди. Машин по 20. Вот так. Это, ну, это такая обычная история, да. Я, вот, наше сначала сверхдоверие, а потом полное недоверие к ресурсам всевозможным интернет, которые типа там рассказывают, где есть, чего, где нет, чего. оно приводит как раз к тому, что в какой-то момент все бросают смотреть эти карты, расстановки заправок, на которых есть топливо, и все. И вот едешь, видишь, есть там какое-то, и очередь стоит. Все, останавливаешься там и стоишь. Все, стоишь, стоишь. Ну, главное, что здесь есть. Как бы. Я вам честно признаюсь, не заправлялся уже сколько-то недель. Да, сколько-то недель. Потому что предыдущий автомобиль у меня был последовательный гибрид. Нынешний автомобиль у меня последовательный гибрид. А следующий автомобиль у меня и вовсе электричка. Будет электрический. И дальше я тоже хочу брать электрические мобили. Все. Ну, там посмотрим, потому что есть какие-то срочные планы и новинки, которые выходили или им надлежит выйти прямо сейчас. И тогда, конечно, график тестовый придется корректировать, потому что новые автомобили, они априори важнее. Но, тем не менее, хочу испробовать все тяготы электрической жизни, вот, но без фанатизма. Я примерно уже представляю, как это. Ну, в том смысле, что, ну, не первый же день. И вообще-то я сейчас пользуюсь последовательными гибридами ровно в режиме электричек. Потому и на заправке-то я не заезжаю. Ровно в режиме электричек езжу. И разница с электричками только в том, что мне чаще приходится заезжать И сейчас прям вот там стоит мой. Поставил его заряжать. И... Ну, на зарядке, потому что разные емкости батареи, ну, там, от 120, 150 до 200 с копейками километров электрического хода, и это обеспечивает тебя несколькими днями чисто электрического хода, все, а потом опять зарядочка, потом электрический ход, а опять зарядочка. Другое дело, что все-таки психологического комфорта добавляет полный бак топлива, который плещется у тебя. То есть ты понимаешь, что ты возишь с собой еще электричество где-то километров на 700-800 в баке. То есть у тебя с собой есть всегда электричество еще, ну, так, скажем аккуратно, от 700 до 800 километров. Да, ты им не пользуешься, но как у этого юмориста, они не пили, но у них с собой было. Так что я не трачу топливо, но у меня с собой есть, если что. И это, конечно, добавляет психологического немножко спокойствия. С другой стороны, у электричек запас хода больше. Минимальный из того, что официально у нас представлено в России, ну и базовый, можно сказать, 400-420. Да. Ресориусу вопрос от 34-го. Какой расход овса у 235 лошадей, Ресориус? Вот сколько корова дает молока? Не выдаешь за день? Устанет рука? Или вы молока не видали пока? Какой расход овса? Везет вам, пишет Андрей. А мне надо каждый день по 30-35 литров заливать по работе. А что, если не секрет, Андрей, напишите, что за работа? Потому что есть ощущение, что работодатели, ну, именно юридические лица, на балансе у которых стоят автомобили. Вот что это за автомобиль? Это портер какой-нибудь, газелка? Или это автобус? Или что это? Серьезно, я не придираюсь, просто любопытно. Потому что мне кажется, что программа... как бы не столько лояльности, сколько программа поддержки спроса на электромобили государственная и потом программа по субъектам, в частности по Москве, на мой взгляд, должна именно в первую очередь подстегивать и мотивировать юридические лица, владеющие каким-то парком легких грузовиков, ну и вообще грузовиков, переходить на электричество. Объясню, почему. Да вот, Андрей Л. пишет, почему. 30-35 литров в день. Пересчитайте даже при расходе в 10 литров на сотню, в 10 литров, для обычного легкового автомобиля. Но это 350 километров. Если вы не такси, если обычный автомобиль, ну, вы 350 километров, ну, я за неделю буду проезжать 350 километров. Серьезно. У меня 20, ну, 30, может, нет, не 20, ну, в одну сторону. Но где-то от 30 до 40 у меня в день. 30-40 в день. Ну, вот мне на неделю 350 километров. И эти самые 35 литров мне бы на неделю хватило. А Андрей за день это выезжает. При этом 350 километров это нормально. Ну, причем это же не... Вы же не 350 проезжаете, правильно? Еще вопрос, Андрей. А сколько, насколько вам хватает для «Газели» вот эти 30-35 литров по километрам? По километрам. Предполагаю, что это где-то 200 километров, правильно? Там, ну, до 200. А это нормальный, стандартный, ежедневный пробег электромобиля и легкого грузовика в том числе. Ну, то есть с запасом. Это с запасом пробег. А по ночам автомобиль стоит все равно, правильно? Если он по ночам стоит, так чтобы ему не стоять, не заряжаться ночью. Вот он ночью стоит, заряжается.
1: Я опять копаюсь по мусоркам. Как енот какой-то, извините, помойная банда. Вот, я же в поисках бумажки.
0: Значит, давайте посчитаем. Какую цену мы возьмем топливо сейчас? Вот 30 литров, нет, пусть будет 30 литров. По цене, какая цена сейчас в среднем? Возьмем 80, правильно? Потому что есть 100-120, есть там 70 сколько-то. 80 нормально со второй. Я беру 80. 8, потому что 71, пишет Виктор Прич. Да, 71 есть где-то, есть, может, даже дешевле, но есть и по 120. Соответственно, среднее будет даже чуть дороже 80, но пусть будет 80. Соответственно, 30, да на 80. 240, правильно? Правильно. 2400. 2400 рублей в день. В день получается 30 литров. 2400. Если мы будем заряжать емкость, чтобы он проезжал 200 километров спокойно, это где-то аккумулятор должен быть на 65 киловатт-часов, где-то так. Ну, для небольшого грузовичка. Электрический легкий грузовик. Вот сейчас я что-то такое хочу найти. Сейчас, подождите, давайте разберемся. Серьезно, это не праздные разговоры, это серьезно, сейчас расчет идет, потому что вышла статистика на днях. Автостат посчитал, что у нас на 120% увеличилось количество электричек за год в этом году, которые мы ввозим из стран СНГ, то есть ближайшее зарубежье, ну, где там льготные какие-то послабления есть. И что-то еще там, ну, то есть электрички рванули в этом году, причем не с лета, когда топливные проблемы появились, перебои. Эти перебои только усилили тренд. Тренд весь год наблюдается. По росту числа электричек, причем такой, по экспоненте это все растет. И в результате я и собирался поговорить об электричках, даже открыл несколько сайтов, чтобы актуализировать данные. Вчера увидел первую Уму-5, которая гражданскую, потому что какое-то же время, ну, мы знаем, мы видим этот автомобиль, и сайт у него есть, но сама компания официально, во всяком случае, было заявлено, что частным владельцам пока автомобили не продаются, они предоставляются корпоративным заказчикам. Мы все видим эти Ума-5 в такси. Вчера увидел просто вот обычный серый, гражданский, без заклейки, без ничего. Просто люди, семья там в нем сидит у магазина. То есть уже они стали появляться в свободной продаже. У нас есть еще Эволют, бренд номер один электрический, как они о себе сами говорят. И у нас есть еще Москвич, у нас есть еще Аватры всякие, да? Ну, из официальных я имею в виду. Ну, Аватры это уже премиум-сегмент. А что с грузовичками вообще? Есть у нас какие-то? Я пойду посмотрю сейчас, ладно? Вообще что-нибудь, и мне интересна емкость батарей такого грузовичка.
2: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
3: Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. «У меня все прекрасно». В эфире психолог Елена Соловьева. В этот понедельник после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
4: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
3: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: Моторы. 6:33, говорит Москва, моторы. Доброе утро, здравствуйте, приветствую вас. Завод электрических грузовиков я прям вот нашел сразу. Вот прямо вот, давайте придумаем нашему предприятию название. Что-то креативное, что-то потрясающее, что-то такое, чтобы говорило само за себя, было интересное. И, давайте, завод электрических грузовиков. Принято, все, так и назовем. Завод электрических грузовиков. Или ЗЭГ называется это все. Завод электрических грузовиков. Потрясающая история. Так. Ну вот, размеры. Это все Донфэн. Наш знаменитый Донфэн. Между прочим, Донфэн это вам Эволют. Донфэн это вам Воя. Донфэн это вам еще целый ряд брендов. Грузовики, погрузчики, автобусы. Да, огромный производитель, он входит точно совершенно в, по-моему, даже в пятерку крупнейших производителей Китая. Так, Донфэн V5. Модель называется. Колесная база 3400, полная масса автомобиля 3. Снаряженная 1400, тип батареи, литий, железо, фосфат, запас хода. Смешанный цикл 350. Вот, видите, 350. Общая емкость батареи 53,5 киловатт-часа. 55 получается. Значит, 350. Поскольку мы не выезжаем... Ну вот, я, смотрите, показываю вам его. Что же вы не смотрите все время? Вот, выглядит это как фургон. Видите, фургон. Есть грузопассажирский фургон 4+1. Цельнометаллический фургон, электрический. И все это электрическое. Ну, давайте цельнометаллический посмотрим. Выглядит, ну, как фургон. Только нет решетки радиатора, такое все закрыто, потому что радиатора как такового у него и нет. Новый цельнометаллический фургон Дунфэн V5. Представляет собой компактный коммерческий автомобиль категории B, электрический коммерческий транспорт, тяговая батарея Катл, тоже местного китайского производства. Готовый к эксплуатации автомобиль поставляется с официальной гарантией. Значит, а грузоподъемность-то какая? Есть специалисты, скажите, вот полная масса 3, снаряженная 1470. Это означает, что 1,5 тонны у него грузоподъем. Запас хода 380 здесь. Пиковая мощность двигателя 60 киловатт. Общая емкость батареи, быстрая зарядка, медленная зарядка, 8-10 часов, быстрая час-полтора. Привод задний, подвеска Макферсон. Задняя рессорная. Вот. А стоит-то сколько? Контакты. А купить как? Вот по всем вопросам надо по телефону. Ну вот видите, запросить. Надо запросить только. Вот. Надо попросить, чтобы они... Эх-эх-эх. Значит, ну, в среднем 60. Ладно, 60 киловатт-часов. 60. Если на коммерческой заряжаться сейчас, то это будет 230 рублей за 10. Соответственно, я сейчас посмотрю. Ну, это коммерческая. Это если вы... Ну, я не думаю, что какие-то предприятия коммерческие будут заряжаться по коммерческим ценам на коммерческих заправках. Конечно, они будут ставить в своих автопарках свои зарядки, правильно? И это будет гораздо дешевле. Ну, как минимум, в 3 раза дешевле. В 3 раза дешевле. Вот. Если сейчас 60 киловатт-час заряжать, это будет 1380. Соответственно, даже в этом, это при коммерческой цене электричества, я сейчас для вас рассчитываю бизнес. Для вас. Вы просто тупо на топливе в 2 раза экономите сразу же при коммерческой цене зарядки, коммерческом электричестве. 1380 получается. Вот. И 2400, если заливаем сейчас бензин на тот же пробег, на тот же, те же 350 километров. Электричество уже в 2 раза дешевле. Если заряжать по... на своей внутренней цене электричества, да еще и по ночной цене, вы же ночью будете его ставить, правильно? Это будет минимум в 3 раза дешевле. Соответственно, не 1380, а разделить на 3. Ну, там условные 450 какие-то там рублей, правильно? Вот. 450. Бензина 2400. Здесь вы уже экономите, сами смотрите, сколько. Это только на топливе. Плюс обслуга. Обслуживать электрический автомобиль нужно никак вообще. Что там обслуживать? Нечего. Потом, плюс время рабочее, которое тратит ваш водитель на поиски топлива, бесконечные заправки. Вам нужно решать эти проблемы логистические тоже. Понимаете историю? А как нам сказали, что вопросы с топливом, ну, они какое-то время продлятся. То есть это не то, что решится раз и навсегда. То есть пока мы не окончательно и бесповоротно не закроем вопрос нацистской хунты киевской, а там потом европейцы тоже что-то все рыпаются на нас, рыпаются. Ведь все время слово «война» в Европе, война с Россией, это все звучит все чаще, чаще, чаще и чаще. Понимаете? Вот. Это же, ну, как бы, если постоянно говорить, то это потом ты и реализуется оно. При том, что все наши, Лавров только что в ООН заявлял и еще раз напоминал, что, о чем говорил президент. Никаких ни планов, ни мотивов, ни резонов нет у нас ни на кого в Европе нападать. Вы, главное, расслабьтесь там. Расслабьтесь просто и прекратите двигаться в нашу сторону и создавать постоянное напряжение военное у границ, потому что рано или поздно это во что-то выльется провокативное. В общем, я к чему? Я к тому, что с топливом периодически и продолжительное время возможно. Мы не вернемся к тому, как было до. Возможно, это так специалисты говорят. Получается, что... Ну и помимо этого, есть еще общий тренд на электрификацию в основном, и причем такого чадящего транспорта, вот эти газели и вся коммерческая извозка, это как раз одни из главных поставщиков загрязнителей воздуха в городе. Одни из главных. Ну, просто исходя из качества автопарка, там, качества моторов, выхлопа их и всего остального, состояния этих газелек. И вот это все. Ну, вы видите, ты едешь за ним и едешь в сизом облаке постоянно. И они постоянно на ходу. И у них есть автопарки, и у них есть возможности заряжаться. Ночью ставить и заряжать их. Ну так вот, вот, пожалуйста. Грузоподъемность 1,5 тонны. Где купить, почем? Как раз планирую одну из газелей поменять. Ресориус. Ну вот, я просто зашел завод электрических грузовиков. Производство, продажа готовых коммерческих автомобилей, автоподъемников на базе электрических ДВС моделей Донфэн. Вот я показываю картинку. Так выглядит фургон. Видите? Называется Донфэн V5. Как мне его... Господи, это, боже мой. Как мне его... Так, адрес ссылки. Не надо, мне надо скопировать. Да не надо, скопировать Донфэн просто. Сейчас я пойду посмотрю где-нибудь на авторону каком-нибудь. Может, там есть этот... Они, продажи этих... Сейчас, секундочку. Продажи этих автомобильчиков. Потому что хочется хотя бы примерную цену. Ну, понятно, что она не будет крайне низкой. Легкий коммерческий. Ой, мне надо было вот сюда, в легкий коммерческий. Не будет крайне низкой, но мы опять же говорим о том, что сразу на топливе экономия, сразу отсутствие вообще проблем вот этих с топливом. Плюс, я бы, честно говоря, как-то поддерживал еще легкий коммерческий транспорт. Легкий коммерческий транспорт. Донфэн, модель V5. V5, где она у меня тут? V9. А где же V5? Почему только? V9, Донфэн, промтовар, механика, дизель. Все дизельное. Донфэн, двигатель, электро. А давайте просто вот электро. Посмотрим одно предложение какое-то. 3 100 000. 3 100. Бортовой грузовик. Электро. Это с пробегом даже немножечко почему-то. Вот. Один владелец, что-то такое. Ну, надо запрашивать, в общем. Я почему-то фургонов этих не вижу. Грузовики. Сельхозтехника. Экскаваторы. Строительный автобус. Коммунальная техника. Легкие коммерческие. Донфэн, электро, легкий коммерческий, только один в продаже сейчас. Что ты будешь делать? Видите, какие они супер-ультра прям вот крутые, поэтому их никто не продает. Их покупают и постоянно эксплуатируют, и пользуются ими. В общем, такая история. Есть еще у этого завода электрических, видите, это фургончик просто был. А есть еще базы под фургон. Есть большой фургон, большущий. Донфэн V9. Вот тот как раз был на автору тоже. V9. Здесь полная масса 3500. Максимальная допустимая нагрузка на переднюю ось 1850. На заднюю ось 2500. Такой большой. На 100 кВт-часов батарея у него. Угу. Есть вот просто EV200. Типа портера такого, с кабинкой. Но фургон вы сами делаете, какой хотите. Термофургон или просто фургон. Вам платформа предоставляется. Все, полная масса 3500. Максимальная на переднюю 1,5 тонны, на заднюю 3. Все, литий железофосфатная. Пожалуйста, тоже маленький такой. Есть побольше, вот такой вот. Ну, то есть тут целый модельный ряд. Интересно, что, когда все, новостей нет у компании? Может, уже и компании никакой нет? Завод электрических грузовиков, а компании? Давайте почитаем, кто это. производство, надстроек, продажи коммерческих автомобилей. Где находитесь-то вы, контакт? Находятся они, город Москва, Химки. Бизнес-парк, пожалуйста. Москва, Химки. Вот оно такое. Это я к чему? Я к тому, что... Теперь возвращаемся. Мы только что пересчитали зарядку обычного такого фургончика, который можно легко заменить, газель. Обойдется в 3 раза дешевле. Зарядные станции зачастую уже в подарок просто предлагаются при покупке электромобилей. Да в подарок мы тебе подарим, что зарядка. Ну, такая обычная. Не быстрая, конечно. Ну, а быстрая, может, и не нужна, если у тебя есть возможность. Все равно автомобиль всю ночь стоит. Все, ты поставил его спокойненько, и все. Так что вы держитесь... Где тут у меня Андрей Л. был, который писал. Вы там держитесь и по чуть-чуть капайте на мозги вашей компании, руководству вашей компании, что уже, в общем-то, 2027 на носу. У нас же роботы с роботами бьются, и с людьми роботы бьются, и везде все роботы, и в головы встраиваются чипы, и... Космические корабли бороздят просторы больших театров, а вы все еще чадите на газельках. Уже надо немножечко все же, уже надо чуть-чуть немножечко переходить. В-третьих, я не знаю насчет коммерческого транспорта электрического. Он же тоже пользуется бесплатной парковкой по Москве, правильно? Или нет? Или да? Или нет? Кого спросить? В департамент транспорта писать письмо нужно. Коммерческий электротранспорт. Парковка в Москве платная? Или бесплатная? Извините. Для коммерческого транспорта электробусов правило такое же, как для легковых электромобилей. На уличных, муниципальных, платных парковках в Москве такая техника паркуется. Бесплатно. То есть вот еще одно достоинство. Смотрите. Дешевле в 3 раза. По заправкам и беспроблемней. Обслуживать ничего не надо с точки зрения ТО. Ломаться нечему практически. Парковки! А коммерческий транспорт это что? Это развоз всяких товаров, правильно? И все остальное. То есть ты постоянно попадаешь в ситуацию, когда тебе что-то нужно придумывать с парковками. Потому что платных парковок есть. И у нас здесь вот на Пятницкой, я же вижу, есть места на платных парковках. Но стоит такой портер какой-то или газелка. И бумажечкой прикрыт номер. Потому что место есть. Но цена 380, где-то 600 рублей, да, вот это все. Но цена кусается настолько, что не обеспечивает работодатель оплату парковок таких. И приходится что-то придумывать. Здесь ты спокойно, вообще без проблем, на законных основаниях, на любой муниципальной, то есть городской платной парковке, спокойненько, просто как ферзь какой-то такой ходишь. Он припарковался такой, и пошел вообще. Без проблем. Не закрываешь никакие номера, ничего. Ты гордый такой, довольный собой. Понятно? Нет, до сих пор покупайте газели. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте, доброе.
5: Здравствуйте, Роман, Алексей.
0: Да, Алексей, приветствую.
5: Ну вот это все замечательно с электричками. Угу. Давайте, может быть, баланс вы подобьете, чтобы в голове уложилось.
0: Давайте, давайте, я не против.
5: Смотрите, сколько составляет батарея стоимости автомобиля?
0: Понятия не имею.
5: И ну, наверное, половина.
0: Да, ну, не, а может, нет. А может, да.
5: Может быть. Ходить она будет 3 года.
0: Нет. Ходить она будет 8 лет.
5: А, 8. Конечно. 8 лет.
0: 8 лет.
5: Значит...
0: А газелька будет ходить 8 лет? Газелька.
5: Будет.
0: Куда она будет ходить? Через 8 лет газель в ведро вы сможете собрать с совочком и веником. Газель, она в ведро поместится.
5: Ну, понятно.
0: Так, дальше.
5: То есть вы говорите о том, что при 5-8 лет смене автомобиля, но остаточная цена у электромобиля какая будет?
0: Не-не, я вообще не об этом говорю. Я про это ни слова не говорил. Во-первых, коммерческий транспорт весь берется, как правило, в лизинг. Вы его берете, выплачиваете. Потом вы берете другой, новый. Тот у вас забирает компания, а вам выдает новый. И вы новый выплачиваете, платите за него, ну, лизинг, это называется лизинг. Я не знаю, что ну, компании, которые сами на свой баланс выкупают автомобили, зачем им это нужно?
5: Понятно. То есть это все решит рынок лизинга в этом деле?
0: Я думаю, да. И больше того, не нужно отвергать факт технологического развития. Мы идем в любом случае от всего бензинового, дизельного в сторону всего гибридного и электрического. В любом случае. Это произойдет так или иначе. И тот, кто раньше начнет, тот просто больше будет в этом понимать и станет более опытным в этом вопросе.
5: Ну, а с этим трудно не согласиться. Ну, да. Потому что такова действительность.
0: Вот, спасибо вам большое. Я именно об этом. Действительность такова, что она диктует нам, вот, ну, как бы мы ни хотели, но телефоны идут в сторону смартфонизации. И все. И мы можем любить кнопочные телефоны старые, но ты всегда будешь уникальным человеком, если ты достанешь такое из кармана. И самое главное, ты будешь всегда поражен в возможностях по сравнению с тем, у кого современный компьютер в руках. Мне кажется, то же самое с автомобилем. Спасибо большое, спасибо. Не обижайте газели. Это смотря как обслуживать. Ну, да, наверное. Вот у нас газели 11 лет, дизель бегает. Не-не, понятно, это как бы никто не против. Может, один, а может и 110 лет уже ей, может быть, этой газели. Это надо еще эти годовые кольца на ней посмотреть. Надо сделать спил и посчитать годовые кольца. Может, ей уже лет 90 этой газели, кто знает. Но, опять же, в основном это автомобили, ну, как бы, а зачем? 11 лет, зачем? Это означает, что она... как очень-очень старая заслуженная лошадь или скакун, который столько приносил побед и всего остального, что за заслуги его держат еще на этой земле. А так бы уже на колбасу давно пошел. Но его просто держат, потому что очень заслуженный. Питание из ложечки, там все вот это вот. Его уже ухаживают за ним все. Каждый день требует как чего-то вот внимания какого-то. Копытца у меня, ему копытца там ему лечат, что-то такое. Наверное, это если очень любимый автомобиль. Но в основном, насколько я понимаю, это инструменты, которые должны работать. Если инструмент не работает на всю катушку, его заменяют. Все, поэтому тут такая история. Больше того, если посмотреть, ведь можно придумывать велосипед, а можно посмотреть... А чего там, вот как у тех, у кого это направление, к примеру, очень развито? Очень развито. А это сегодня Китай. Самая развитая цивилизация электрификации. Самая развитая. И здесь мы увидим, что коммерческий транспорт вообще перешел у многих производителей, по-моему, Донфэн тоже, вообще перешел на другой принцип. Никто никаких батарей не заряжает. Просто станция заряженных уже батарей. Ты покупаешь автомобиль без батареи. Просто платформу. Тележка, колеса, кабина, там все это. Без батарей. А батарею ты все время берешь в аренду. За какие-то копейки. Ты ее арендуешь. И все время арендуешь ее заряженную. То есть ты заезжаешь на этот пункт. И в течение одной минуты автоматически... Что, вы не видели? Сейчас я вам покажу. Смотрите, автоматическая замена батареи Китай. Китай. Станция. Ну, как зарядная станция. Ну, в смысле, эти, как на мойке они больше похожи даже. Автомобильные. Туда заезжает автомобиль на мойку. Вот, к примеру, быстрая замена тяговой батареи на грузовиках. Сани. Сани. Оу, я. Что-то я вспомнил. Вот, смотрите. Так, покажешь, нет? Быструю замену. Нет, сейчас он пока рекламу будет показывать. Извините. Не смотрите. Рассмотрите это обратно. А что это за реклама? Она что, непропускаемая, что ли? Это как это? Как это вообще? Что за... А, это Рутуб. А, это на Рутюбе. Понятно. Это на Рутюбе. Да, на Рутюбе есть такая история, когда ты смотришь в течение полутора минут, шесть раз тебе покажут рекламу. Вот, смотрите. Музычка. Еще раз. Видите? Это большой тягач сидельный, как его называют. Вот сколько заняло времени? Вот он подъехал, смотри. Подъехал таким, как ворота, огромные ворота. Над ним арка, а рядом с аркой такой бокс. В этом боксе хранятся батареи. Ни одного человека нет нигде. Никто ничего не делает. Все автоматически. Он подъехал. Захват. Раз, батарею снял. Смотрите. Чик. Унес. Вторая приехала. Чикс. Поставили за кабину. Чик. Все, поезжай. Поезжай. Уехал. Пожалуйста. Вот так выглядит зарядка. Если надо заряжать, можно и заряжать. Есть зарядный бокс. Но вообще-то просто замена. И тогда твоя эксплуатация твоего коммерческого транспорта выглядит вообще вот так. Просто, просто меняешь эти батареи и все. Меняешь батареи за минуту. Приехал, достали, новую вставили. Поехал еще 300 километров. Приехал, поменяли. Поехал еще 300 километров. Сразу заряженная. А та, что у тебя высаженная, ее ставят на зарядку, она заряжается. И так это работает. Соответственно, ты оплачиваешь заряженную батарею все время, там аренда какая-то. Экономически я не думаю, что это невыгодно. Потому что если бы это было невыгодно, то развитие не получило бы этой технологии. Все. Так, с 2006-2011 была «Газель», пробег по 400 тысяч. Продал отличный грузовик. Да, отличный. Я же не говорю, отличный. Я просто, понимаете, в чем дело? Вы, возможно, не услышали предысторию. Предыстория была вот какая. Я хотел вообще обзор быстро топливного рынка сейчас. Поскольку идет голосование в телеге, Щукин и все, заходите, проголосуйте. Кстати говоря, Щукин и все. Это телеграм-канал такой, кириллическое написание. Ситуация с топливом на АЗС вашего региона за прошедшую неделю улучшилась 6%, ухудшилась 37%, осталась прежней 57%. Все, улучшение закончилось, выдохлось улучшение ситуации, выдохлось. Но зато стабилизация стабильна. Да. Раньше мы хронически отставали, теперь мы хронически опережаем. Все у нас стабильно, все у нас хронически. Значит, 57% осталось прежней. Я хотел обзор топливного рынка, но здесь появился Андрей Л., который написал, что везет вам, а я поделился своей ситуацией, сказав, что уже столько недель я езжу на гибридах, при этом в режиме чистого электрического хода, принудительного, как говорит Дипал, G318. Принудительный электрический режим. Я его принуждаю пользоваться только электричеством. И я не заливаю бензин вообще. Просто вообще эту ситуацию вычеркнул из своей повседневности. Нет для меня топливного рынка. И поэтому я не знаю, что там. Я вот вас поэтому спрашиваю. И да, и поэтому в голосовании я проголосовал, ситуация осталась прежней. Ну, а как мне еще? Так что пишет Андрей Л., что везет вам с вашим электричеством, а мне каждый день по 30-35 литров надо заливать по работе. Я уточнил у Андрея, что за автомобиль. «Газелька», говорит он. Проезжаю где-то по 200-270 километров. А это пробег вот такого коммерческого фургона на электричестве. И поэтому я заговорил об этой истории про электричество. Не вообще, что газели плохие. Может быть, у вас там показалось кому-то так. А что вы пропустили начало. Это как прийти на фильм «Матрица» в середине и спросить: ну, а что тут, как вообще? Что это он? А что это он? И надо немножечко рассказать чуть-чуть предысторию, чтобы было понятно, да? Да. Поэтому вот вам предыстория. Так что не вообще газели плохие. А есть альтернатива. А с учетом того, что Москва заявила о некой общегородской программе, глобальной многолетней программе по электрификации, как минимум, общественного транспорта, коммерческого, там, коммунального и всего остального. И в этом направлении идет. Это хорошо ложится и в канву еще этой программы. Можно здесь как-то там выйти на Дептранс, каких-то льгот себе там еще что-то. Или зарядку поставьте мне. Вот я перевожу парк. Вместо 10 газелей у меня будет 10 коммерческих фургонов. Давайте мне мощные зарядочки тут организуйте все это. Я же, видите, как все это. Вот я о чем. И это было бы правильно. И самое интересное, значительно дешевле.
2: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
3: Реклама. Спорт – это движение. Спорт поддерживает организм, укрепляет мышцы и продлевает жизнь. Это чувство самоудовлетворения после тренировки. Это общение с такими же спортсменами. Это радость и веселье. Спорт – это жизнь. Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
6: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
7: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
3: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке Telegram по запросу «Радио Говорит МСК» слитно и латиницей.
2: Говорит Москва.
8: 94,8 FM.
3: Время начинать движение.
9: Мотор, мотор, мотор.
3: Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 7.04 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник, 28 сентября на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас, очень хорошо, что вы здесь. Роман Щукин зовут меня, и у нас здесь моторы. Моторы, моторы, моторические моторы, самые моторические, которые заводить и запускать можно. Хотя в современных автомобилях, электричках, гибридах ничего с ними делать не надо. Ты садишься. А где здесь кнопка запуска? А уже все запущено до тебя. Все, уже сразу запущен. И все такое. Да, кстати говоря, Ресориус ответил на вопрос про овес. А, вот, у Волги, значит, мы узнали, что наш слушатель с Южного Урала приобрел себе Волгу. Автомобиль «Волга», новая модель. Взял сразу, не размениваясь по мелочам, взял сразу флагман К-50. И вот 034 спрашивает, каков расход овса 235 лошадей. И вот Ресориус присылает картинку сгенерированную. И, в смысле, присылает совершенно живую картинку приборной панели. 8.24. Ну, это с разницей во времени, да? Это же сейчас, сейчасшняя картинка, сегодняшняя, или это вообще? Ну, в общем, пробег 15 километров текущий, понимаете? Ну, тачка новая просто. Вот, так что на обкатке. Пробег 15 километров, 40 минут всего проехал.

0: подтверждение, что фоточка действительно сегодняшняя. Что с налогами обычно к сентябрю начисляют, а тут октябрь на пороге, а в приложении по нолям в приложении. И что делать? Оплатить-то надо до 1 декабря. Действительно, вы правы, налоговая рассылает в начале осени начисления. Как раз в конце сентября. Документы формируются не позднее, чем за 30 дней до срока уплаты. А крайний срок имущественных налогов?
1: 1 декабря.
0: Поэтому налоговая может не спешить еще
1: до 1
0: ноября. Так что это не ошибка никакая. То, что они делали раньше по-другому, оперативней, не означает, что они будут всегда так делать. Может быть, там был какой-то инициативный дурак у них. Есть, знаете, такие. Я никого не хочу обидеть, внимание, спокойно. Это я просто по литературе иду. Бывают инициативные дураки, которые все делают прямо вот вообще просто. И на их фоне весь коллектив выглядит некрасиво, непрофессионально. Все, и этих дураков стараются выживать из компании все время. Ну, очень ты слишком. Как назывался фильм? Полицейский по имени... Нет. Полицейский... как же он назывался? Вот эти два британских комика. Саймон Пегг и второй толстенький такой. Он сейчас Хагрида играет еще в сериале «Гарри Поттер». Полицейский... Полицейская... Господи. Но его из Лондона выжили, и он приехал в город, а там все друг друга убивают. Ну, в общем... Вот, и он был именно таким, суперпримерный, всех задерживает, все такое прямо вот закон от зубов отскакивается. Ну и его выжили все, сказали, слушай, ты достал всех, как бы, давай в провинцию, поезжай там работай. Вот, и уехал. Так что, возможно, там был такой инициативный в налоговой, и вот теперь его не стало, и они стали работать нормально. То есть, ну, как бы до последнего дня держать. Так что еще есть месяц по начислению. А может, вы не заработали на доначисление, и все у вас уже, ну, как бы нормально. Может, уже не надо ничего доначислять. Что у нас еще, Александр В., что по презентации «Азимута»? По презентации «Азимута». Да, «Азимут» же презентовали, все, автомобиль пошел в производство. Мы наблюдали эту презентацию, и я попытался всю ее записать, но она была слишком прекрасной. Она, презентация «Азимута» была слишком прекрасная и многословная, и прекрасная, и многословная. Поэтому в какой-то момент на 30-й минуте я бросил. Сергей Ильинский здесь в эфире. Это руководитель пресс-центра АвтоВАЗа, сказал, коротенькая презентация будет, быстренькая для своих, мы так, быстренько для своих. На 30-й минуте я ее выключил, запись, и думаю, быстренькая. Мне казалось, что вот она уже 5 раз должна была закончиться. Я не против. Во-первых, это веха. Давайте так. Для АвтоВАЗа эта презентация – это веха. Потому что последний раз такое у них случалось ровно 11 лет назад. Именно в тот день, 25 сентября. Случайно ли? Ну, думаю, что не случайно, конечно. Это символично. Ровно 11 лет назад, 25 сентября 2015 года, было запущено производство еще одной совершенно новой модели АвтоВАЗа «Лада Веста», которая стала лицом АвтоВАЗа. Потому что у АвтоВАЗа есть легенда и душа, это Нива, конечно. Вот. А есть то, что представляет АвтоВАЗ в широком смысле слова, то есть автомобиль, лицо, витрина. Это Веста, Лада Веста. Во всех своих 4, 5, 6 ипостасях. Потому что есть Веста, Веста СВ. Веста Кросс, Веста СВ Кросс. Веста Спорт и Веста Спорт СВ. Вот 6 модификаций у одной Весты. И мы тогда со Стивом Матином хорошо пообщались на презентации. Это происходило по всей стране.

0: всех дилерских центрах, но это уже был старт продаж. Старт производства чуть ранее. Так вот, старт производства случился именно 25 сентября 2015 года. И через 11 лет еще одна страница, важная страница, это старт производства Азимута. Да, была еще Искра. Точно. Искра — это тоже модель. Смотрите, как у АвтоВАЗ модели. А так и не скажешь, да? Искра ведь тоже новая. Но в определенном смысле слова Искра, как бы, это некое развитие идеи Гранты. А здесь платформа, технически говоря, платформа, да, та же платформа, что у Весты. Это наша платформа, между прочим. В отличие от всего того, что делалось не на нашей платформе, Веста делается на нашей платформе. И эта платформа получила развитие в Азимуте. На 24 миллиметра короче, но при этом колесная база на 40 миллиметров больше. О чем это говорит? О том, что силуэт автомобиля очень динамичный. Вот я вам показываю силуэт автомобиля. Кроссовер красивый. Смотрите, он вообще трехцветный. Очень красивый. Вот ничего не скажешь, не скажешь пока ни о характеристиках, ни о чем. Потому что надо ездить. Я живую Азиму трогал. И даже внутрь залезал носом. Нюхал все это. Но это были предсерийные варианты. И тогда специально просили меня не показывать это. Я не показывал. Хотя у меня видео есть. Я потом передам в музей АвтоВАЗа эти видео. Вот, потому что в экспедиции за контролем качества на АвтоВАЗе мы проходили разные этапы, разные лаборатории, и в одной из лабораторий был главный калибр, как у кораблей главный калибр, это самая мощная пушка, а здесь главный калибр Азимута. Калибр — это то, ну, то есть, по сути, это весь автомобиль собран, единственное, что это как бы автомобиль наоборот. Автомобиль, на который потом надевается автомобиль, и становится понятно, все ли детали, штампы, все выпускается правильно. То есть это автомобиль, куда любую деталь можно поставить, то есть, ну, калибр. По-другому не скажешь, просто калибр. Ну, шаблон, можно еще сказать. Шаблон готового автомобиля, где все элементы кузовные выполнены в виде, наоборот, в виде пустот, чтобы было понятно. И в эти пустоты вставляется деталь, отштампованное крыло, крыша, там, все что угодно. И оптика тоже, все-все-все. Вот. И проверяется точность изготовления. Там контроль качества что-то до каких-то долей миллиметров. Все должно соотноситься. Короче, дело не в этом. Это просто к слову. И там же стоял уже готовый Азимут. И на конвейере тоже, когда они выпускались, тоже уже предсерийные, так визуально полностью готовые. То есть с Азимутом я знаком, но просили, почему не показывать внутри, потому что отделка была еще тестовая. То есть руль утрированный такой, ну, просто гладкий. Не тот руль, который будет стоять в серийный, просто руль. Панель тоже не из того пластика, еще без фактуры, без ничего. То есть это просто рабочий вариант был такой. Его собирали для отладки производства, отладки конвейера, где это будут собирать, а не как серийный автомобиль. Вот. Но красивый. И вот, глядя на эту фотографию, я показываю в стриме, где смотреть. Смотреть в стриме. Радио сейчас можно смотреть, и вот вы его смотрите. Вы что, не смотрите радио? Это большая ошибка. Радио надо смотреть. У нас в ВКонтакте, в нашей группе, и еще в Рутубе тоже можно смотреть. Вот автомобиль так выглядит. Вот это уже полностью серийный внешний вид Азимута. Все, это уже готовый автомобиль. Вот так они будут выглядеть. Очень классный зеленый цвет, черная крыша, черный пластиковый обвес, серая под алюминий вставка в задней стойке, черное антикрыло заднее. Ну, вообще класс. Очень круто смотрится. Вот зеленый цвет прям мой фаворит. Очень красивый. Сзади так выглядит автомобиль. Салончик пожалуйста, все, приборочка, цифровая, экранчик мультимедиа, центральная консоль, выбор режимов движения, видите, несмотря на то, что он моноприводный пока, кресло, кожа, профиль, все очень красиво, очень. Да, посмотреть, если вы трансляцию не смотрите, радио, можно посмотреть эти фотографии и саму церемонию в телеграм-канале Щукин, и все, назад листайте туда, на вверх, на пятницу, и, пожалуйста, смотрите. А эта церемония, вот такая она была. Сейчас посмотрим, пожалуйста. Пожалуйста, внимание. Загружайся.
1: Движение осуществлено строго по азимуту. Направление на развитие выдержано. Все препятствия преодолены. Поворотные точки пройдены.
0: Мероприятие на заводе проходило, прямо в цехе. То есть это не концертный зал какой-то. Прямо на производстве для рабочих. Здесь стоят рабочие, вот видно. Ну и руководство, конечно. Всего руководства. Там и представители Ростеха были, и губернатор Самарской области, и президент АвтоВАЗа Соколов тоже выходил со словами. А пока презентация. Но красиво сделали вообще. Нет, графика на экранах. Графика, графика. Все, собирается автомобиль. Лада. Азимут. Все летает, все как это такое вот парит, вращается. И сейчас экраны откроются. Колесо вращается на экранах. Вот. И вот собирается окончательно. Бамс! Вот. Азимут. Синий, зеленый, белый. Но на презентации были представлены такие. На конвейере я видел еще красный такой, насыщенный красный был. Так что красный цвет тоже будет. И вот они выезжают. Открывается экран. И первые серийно собранные азимуты. Поехали. Люди, телефоны.

0: Зелененький как раз вот этот выехал. С черной крышей. Синенький выехал. Тоже повернул вправо. Зелененький влево. И по центру беленький выезжает. Сейчас выйдет воодушевленный ведущий церемонии. Он такой весь воодушевленный. Давайте послушаем его сейчас.
1: Сегодня
0: вот он.
1: Да!
0: Да! Говори!
1: Встречайте!
0: Встречаем! Первый! Да!
1: Российский!
0: Да!
1: Кроссовер!
0: Да! О боже,
1: он
0: да!
1: Самые современные идеи.
0: Не
1: дизайна.
0: Может быть!
1: Он базируется на глубоко модернизированной российской платформе.
0: А мы видим!
1: И он новый!
0: Да!
1: Всем характеристикам!
0: Да!
1: Самый оснащенный, самый цифровой, самый комфортный и безопасный
0: самый
1: автомобиль.
0: Лучший.
1: Лада Азимут! Российский
0: да.
1: кроссовер готов покорять города, дороги и сердца!
0: Да! Да, говори еще. Но разве это не прекрасно? Я тоже буду так говорить. Всегда в эфире. Да, 7.21. Мы будем покорять друг друга. И так покоренные и непокоренные будем проживать этот понедельник. Но для начала мы проснемся под пилюлю. Лё-лё-лё-лё-лё. Ладно. Ну, что, нельзя было чуть-чуть подтрунить. На самом деле так и должно быть. Ну, а как вы хотели? Новая веха. Итак, производство запущено. 825 литров багажник, если свернуть спинки заднего дивана. Или 508 литров, если их поднять. 480, если не ошибаюсь, у Весты. Причем багажник у универсала и седана одинакового объема. Здесь 508, при том, что он чуть короче в длину, но багажник большой. Модернизированная архитектура «Лада Веста». Основные силовые элементы сохранил, включая часть пола, моторный щит, получил увеличенную колесную базу, заднюю подвеску, рассчитанную на более тяжелый и высокий кузов. На старте 1.6 120 лошадей, 1.8 132 лошади. Тот, что маленький мотор с шестиступенчатой механикой, тот, что 1.8 с вариатором, привод пока только передний. Но на 27-й год уже запланировано появление турбомотора и классического автомата, шестиступенчатый автомат. По-моему, шестиступенчатый. И турбомотор, да. Ну и здесь в эфире опять же Сергеем Ильинским мы обсуждали тему гибрида на полном серьезе. Так что эту тему никто не оставлял. И вполне себе мы допускаем и наличие полного привода у Азимута тоже. Несмотря на то, что тележка Весты там, с полным приводом не то чтобы очень, но если это будет последовательный гибрид, ну так почему бы и нет? Ну, я спросил вас, вы по-прежнему можете добрасывать свои варианты туда. Этот пост Щукина и все. Или в Максе тоже этот пост в пятницу был опубликован. По вашему предположению, сколько должен стоить такой автомобиль? Сколько, ладно, сколько должен и сколько будет? Потому что это не одно и то же, ладно? Попробуйте подумать. Вот сколько должен, как вам кажется? Ну, только давайте без этого. 500 тысяч он должен, 600 тысяч. Я говорю с людьми здравомыслящими. С людьми, я обращаюсь к людям, которые, ну, живут сегодня, и у них есть голова на плечах, и в этой голове мозг, а не окурок и огрызок яблок. Ладно? Ну, давайте, серьезно. С учетом реалий и стоимости конкурентов, ведь это же Веста не отставит, говорить, Веста Азимут. Азимут же не в вакууме будет существовать, он будет существовать в рынке. Среди рыночных конкурентов. И мы знаем, кто это.

Щукин и все, телеграм-канал, там эти комментарии собираются. Зачитывали поздравительную телеграмму от президента. Президент, который поздравил производство, коллектив, завод, страну с тем, что еще одна классная современная модель. Напомню, президенту «Азимут» показывали задолго, еще до того, как мы его видели, уже прототипы он рассматривал.

На Садовом кольце горит грузовой автомобиль на работе. Горит на работе. В районе земляного вала. На какой стороне Садов? А я сейчас по пробке посмотрю, должно быть видно. Он хотел еще вчера сгореть, но вчера перекрытия были, поэтому решил сгореть сегодня. Земляной вал, внутренняя сторона Садового перед Серебрянической набережной. Вот здесь, вероятнее всего, я вижу... Да, горит «Газель» 701. Сообщение. «Газель», кстати говоря. «Газель». Икалась «Газель», видите, когда икалась до возгорания. Это мы столько говорили о «Газелях» сегодня, что вот... Сердца у вас нет. Что вы делаете с «Газелями»?

0: Обращает внимание, что снова на «а». На «а» Алексей пишет. Удивительно просто, вот как Алекс и Алексей и прочее, вот как вот восклонируют, что ли, где-то вот в специальной машине на планете Камино в этом... На одном полушарии делают армию клонов для империи, а на втором вас, вечно недовольных, ворчащих что-то. Господи. Алексей. «Я бы не спешил радоваться», — пишет он. «Вынесут нам НПЗ, возьмутся за энергетику. Что предложите? Кобылу?» «Нет, Алексей. Вам я предложу лечь на пол, надеть бумажный пакет на голову и ждать конца света. Вот лично вам я предложу. Все. Остальные все предложения мои были произнесены здесь, в эфире. Вот, ну что? Либо вражина, либо вот реально патологический нытик. Вот все время патологический. Я бы не спешил радоваться. А кто радовался-то? Мы здесь сидим, обсуждаем варианты. Ну вот варианты. Понимаете, Алексей, у вас снова переводчик какой-то внутри там сидит и говорит, не спешил бы я радоваться. Ну, не радуйтесь, елки, печальтесь. Значит так, добивая как бы тему электрической альтернативы бензиновым газелям, да, кто-то мне правильно написал, что, но ведь многие газели на газ переводят. Согласен, вариант решения топливных проблем. С газом сейчас прям норм. Но... это не исключает других аспектов эксплуатационных, таких как обслуживание, и все равно газовые автомобили не получают бесплатной парковки в Москве. А электрички обслуживания практически никакого, там нечего обслуживать, плюс бесплатные парковки. Вот, так что здесь даже есть свои преимущества. Но вот как бы заканчивая эту тему, там про экономическую целесообразность, исходя из грубых расчетов, вот мы же посчитали, что в день 2400-2500 тысяч на топливо надо потратить на газельку, на день, на рабочий день, ну, чтобы купить там 30-35 литров сколько. Вот. А электричество по коммерческим ценам на этот же пробег нужно на 1500 в день заряжать. А если не по коммерческим, понимаете, вы бензин не по коммерческим не возьмете. Ну, а где вы его возьмете? А электричество можно не по коммерческой цене, если автопарк сам обзаводится своими зарядками. Вот. И тогда в 3 раза дешевле, и тогда вы на одной зарядке до 1500 в день экономите. До 1500 в день. А если 1500 в день... И предположить, что это же рабочий автомобиль, он же все время работает. Но пусть он не каждый день в году работает, а где-то 300 дней в году. 300 дней в году – это у вас только на топливе 450 тысяч выходит. Только экономия на топливе, только на топливе 450 тысяч. Вот поэтому вы говорите, что с ним делать через 6 лет, какая остаточная стоимость? Через 6 лет вы отобьете полностью только на одной разнице топливной, вот этой, отобьете полностью стоимость газели своей, вообще закроете ее полностью. Это во-первых. Потом еще у вас будет бесплатная парковка, это тоже экономия, плюс экономия на ТО. Если все это вместе сложить, то окажется, что в год у вас, ну, сколько, я не знаю, сколько вы там паркуетесь платно и обслуживаетесь. Ну, 550, 600 тысяч в год. Экономия, просто разница в обслуживании, разница в эксплуатации. Не все, это как бы вот такая вот история просто про чистую арифметику и чистое электричество.
1: Моторы. Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: Реклама. Пора на техобслуживание авто.
3: Вам на СТО «Фильтр». Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235 11 11. Код 495. 235 11 11.
2: stofilter.ru.
4: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
5: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
4: И все?
5: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
4: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
5: Конечно. Ищи в Яндексе. «Плати по всему миру».
2: ООО «Капибара».
6: Живя в большом мегаполисе, мы каждый день погружаемся в бешеный ритм дорожного движения. Помните, неважно, водитель вы или пешеход, взаимоуважение на дорогах – это залог вашей безопасности. Переходить дорогу в положенном месте, соблюдать скоростной режим и быть внимательным к знакам дорожного движения – это значит ответственно подходить к своей жизни и здоровью.
7: Полчаса бега в день укрепляют мышцы, делают здоровым сердце, продлевают жизнь. Спорт, который объединяет, дарит единомышленников, позволяет узнать город по-новому. Бег – это движение, а значит, свобода – это выбор, который меняет все к лучшему. Важная ценность в жизни – это спорт.
8: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
9: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi! Oh my goodness! Lionel Messi does it again! He's superhuman! It's broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal. Spain have scored it. Dear, I don't believe it. What a goal we have just seen from Roberto Carlos. That is amazing.
11: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
9: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
12: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
9: Авторская программа Романа Бабаяна.
8: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва, 94,8.
13: Моторы.
0: 7:37, говорит Москва, моторы. Доброе утро, здравствуйте. Я приветствую вас, очень хорошо, что вы здесь. У нас понедельник, 28 сентября. Александр Вучич пообещал и дальше бороться за благополучие Сербии. Ну вот. И... Ну, все, ушел в отставку. Ну и ладно. Ушел и ушел. Ну и хорошо. Я слушаю вас. Доброе утро. Да, здравствуйте. Доброе.
13: Доброе утро.
0: Доброе.
13: Разрешите как бы и тему задать, и немножко повозмущаться на одну историю. Значит, у меня гибрид. На заправках не заправляюсь. Вижу кризис с бензином, езжу чисто заряжаюсь, езжу строго на электро.
0: А какой у вас гибрид?
13: У меня V07.
0: V07. Да, такого я еще не пробовал. Ну, в смысле, у нас особые отношения с Хавелом, поэтому... Ну, окей, да, окей, да, ну, с Great Wall. Да, ну, мне как... Мне сказали, что там изменилось все в офисе, и я уже собираюсь выйти на, с ними на контакт, и сейчас у нас как пойдут тенки, хавейлы, вэи и прочие грейтволы. Вообще мы тут будем все радостны. Так, ну и что же, на заправке не заезжайте.
13: V07 попробуйте. Машина классная, на самом деле.
0: Очень много мне о нем хорошего рассказывали, да.
13: Ну да. Вот. Смотрите, значит, какая ситуация? Я в субботу вечером приезжаю на зарядку. То есть на зарядке можно проехать 200 километров. Uh-huh. Это вполне достаточно пару дней вот, покататься. Uh-huh. Вот. Uh-huh. Не раздражаю людей на заправках, заряжаюсь. Uh-huh. Подъехал на зарядку, поставил на зарядку с помощью устройства Восну GBT. У uh-huh. меня зарядка. Uh-huh. Вот. Приложение, сразу скажу, не работает. Приложение Москвы для зарядки, Мострансспорт, и можно еще заряжаться через, сейчас я скажу, секундочку, можно еще заряжаться через метро Москвы, но не Яндексовское метро, а метро Москвы, есть такое приложение.
0: Я заряжаюсь через заправки, Яндекс.Заправки.
13: Ну, можно через Яндекс.Заправки, но, в общем, не работает через вот эти приложения. Uh-huh. Я с помощью приложения Electrocars, оно такое общее для многих зарядных станций, подошло, начал заряжаться. Uh-huh. Зарядил машину полностью, жму «Отключить зарядку», в приложении все отключилось. Uh-huh. Вот. А зарядную установку вытащить не могу. Ну, она просто застряла. Угу. Я так попробовал. Нажал на красную кнопку, попробовал вытащить. Тоже не работает. Начал звонить в службу поддержки. Колонка 1142. Угу. Звоню, прочитал на колонке...
0: А это энергия Москвы, зарядная станция?
13: Да.
0: Энергия Москвы.
13: Ага. Звоню в энергию Москвы. Чтобы дозвониться до менеджера, который конкретно может вас подключиться и посмотреть, что с вами произошло, они переключают два раза, то есть это третий человек. Но это не самая большая проблема. Они переключают на третьего человека, и дальше они говорят, мы вашу заявку передадим.
0: Интересно.
13: Значит, у меня ситуация следующая. У меня дети стоят без ключей, идут с тренировки домой. Uh-huh. Я привязан к этому аппарату. Я говорю, ну хорошо, передайте, я подожду. Через 20 минут звоню второй раз. Говорю, ребят, ну там есть какая-то реакция? Ну что сделать? У меня машина привязана. Я говорю, мне домой либо бежать надо сейчас, либо что-то делать. Ноль эмоций, передадим заявку вашу, ожидайте, с вами свяжутся. И только в третий раз, когда я позвонил, значит, девушка, вот на втором переключении, третья девушка мне сказала, говорит, у пистолета, который мы вставляем значит, зарядку, внизу есть скрепка. И вот эту скрепку в экстренных случаях можно вставить в пистолет и вытащить этот пистолет. То есть только на третьем звонке...
0: Ничего себе!
13: Передали информацию. Но это еще не все. Весь фокус, что по тем двум моим заявкам, вот прошло воскресенье, сейчас вот уже начался, понятно, вот только утро понедельника, никто не вернулся, телефон оставил, все. Никаких ни ответов, ни приветов. А вот если бы я не знал, что там есть эта скрепка, ну, то ее не видно, я не обратил внимания, что она там висит. Вот. Так бы машина и стояла, привязанная к колонке до сих пор, наверное. Ну, в общем, так.
0: Ну, а можно поподробнее, как эта скрепка выглядит технически? Я просто всех научить сейчас, раз у нас есть такая возможность.
13: Смотрите, она под пистолетом на веревочке висит, видимо, под каждым пистолетом должна висеть.
0: А, то есть она не в нем, она болтается на этом, на зарядной, на самой этой сверху, зарядке.
13: Да, особо не замечает, потому что он сам по себе массивный такой.
0: А куда вставлять ее? Куда ее вставлять?
13: Что-что, простите?
0: Куда вставлять ее, эту скрипку?
13: А вставлять, ну вот в данном случае, там несколько дырок, я во все пробовал. В общем, значит, сбоку, с левого боку есть там специальное отверстие, куда она вставляется, и тогда можно нажать на кнопку и вытащить пистолет из, значит, зарядки.
0: Все понял, спасибо большое. Много отверстий. Он во все попробовал. Извините, не, комментарий смешной, ситуация серьезная. Значит, читаю. Сразу успокою. Специальной кнопки аварийного отключения самого пистолета на станциях «Энергия Москвы» нет. Такая ситуация возникает редко и решается другими способами. Обычно под этим имеют в виду, что пистолет застрял в разъеме машины, сработала автоматическая блокировка, чтобы случайно не соединить заряд при подключенном питании. Завершить зарядную сессию приложения, ну, это мы уже прошли. Вот, в крайнем случае, на пистолете есть небольшое отверстие или прорезь. Можно аккуратно вставить туда тонкий штифт, например, стержень от шариковой ручки или отвертку, чтобы вручную разблокировать механизм. Да, но вставлять отвертку в пистолет высокой энергии как-то это немножко звучит так. Но, говорят, можно. Если не получается справиться самостоятельно, подойдите к сотруднику на станции, они помогут. Ага. Ну, подойдите к сотруднику на станции. Все. Так что не пугайтесь. Вот. Все будет нормально. Главное, без паники. Паника очень плохой советчик. Чтобы конкурировать с Tenet и G-Land, ориентировочная цена Lada Azimut должна быть в диапазоне 1,95. Вот какой точный диапазон. 2 300 000 за базовые версии. Да, я согласен. Ну, я думаю, что ближе, конечно, к 2 300, чем к 1,95, потому что 1,95 она начнет отъедать Весту СВ и СВ Кросс. А кому это нужно? Как правило, чтобы избежать каннибализма, разносится немножечко максимальной комплектации предыдущего сегмента. И следующего сегмента, ну, так, в 100-150 тысяч рублей они разносятся немножечко. Вот. И тогда у тебя не возникает вот этого самого каннибализма. Поэтому, если исходить из этой концепции, то при цене Vesta SV Cross максимальной 2,2 за топовую, ультратоповую версию, ну, значит, Азимут где-то 2,3 должен начинаться скорее. Я думаю так, да. Заканчиваться должен где-то на 2,5-2,6, я думаю. 2,5-2,6. Ну, то есть, ну, примерно там же, где заканчиваются переднеприводные конкуренты. Переднеприводные. А переднеприводные где-то здесь и заканчиваются. Вот по оснащению. Значит, надо Весту цену снизить. Да. Значит, надо Весту цену снизить. Да. Или вообще бесплатно раздавать. Или больше зарабатывать, я не знаю. Ну, снижайте. Если надо Весту снизить, снижайте. Сколько может весить батарея для автомобиля типа «Газель»? Я не знаю. Взвешивайте. Что за вопросы у вас такие? Простите, не знаю. Слышал, что есть «Азимут» с гибридной установкой. А что за батарея? Кто ее производитель? Николай. Это, ну, как бы... Если бы в природе «Азимут» был гибридный, то меньше всего меня бы интересовал производитель батареи в нем. Ну, серьезно. Вот, потому что у меня было бы масса других вопросов, более важных. Но я думаю, что поскольку у нас здесь прямо вот в Москве должно было быть запущено, потом я потерял его из виду, ну, в смысле, не уточнял ничего. Сейчас, производство батарей для авто в Москве. «Москвич» же собирался свое открыть производство аккумуляторы для... Господи. Сердце автомобиля. Вот, в Новой Москве будут. 2026-й, все еще будут. В Новой Москве будут производить аккумуляторные батареи. Будут. Два завода по производству откроются в столице до конца текущего года. Новость написана была 16 февраля. Господи. Рутуб с рекламой влезает и уже туда, где вообще ему не место. Я не смотрю ничего! Зачем ты здесь появляешься на сайте российской газеты? А, боги. Так, до конца текущего года мэр Москвы Собянин, министр РФ по делам гражданской обороны, через взаимную ситуацию, в ходе строительства этих предприятий на территории особой экономической зоны Технополис Москва в Краснопохорском районе столицы отмечает, что готовность завода по производству тяговых аккумуляторов составляет к тому моменту 85%. Запуск намечен на сентябрь. Сейчас! Вот сейчас прям запуск должен произойти. Строительная готовность производства литий-ионных аккумуляторов 32%. В декабре должно заработать. Выполняем поручение президента о технологическом суверенитете, гигафабрики, огромное производство, электромобилестроение, 22-й «Москвич-3», производится автомобильный завод «Москвич». Конечно, предприятие мечтает, чтобы аккумуляторные батареи... Вот о чем они мечтают на предприятии. Чтобы аккумуляторные батареи можно было привозить из соседнего завода, а не из-за рубежа. Ну, окей. Ведь аккумулятор сейчас на аккумулятор приходится 35% стоимости автомобиля. Вот здесь звучал вопрос, тезис точнее звучал, что аккумулятор это больше половины стоимости автомобиля. 35% аккумулятор. Имеется в виду, если это электромобиль. Речь не о гибриде. Недаром автомобилестроители называют его сердцем электромобиля. У вас тут опечатка, российская газета. Автомобилестроители зазывают его сердцем автомобиля. Называют. Ну что, ну российская газета, ну как-то. Вот, при нынешней дороговизне в Москве насчитывается 40 тысяч таких экологически чистых для владельцев автомобилей. Уже 40 тысяч автомобилей у нас электрических. Ну все, все, видите. Поэтому, скорее всего, если и когда начнется производство, а что есть из себя представляет сама концепция гигафабрики? Гигафабрика — это как где ты делаешь одно для всех. И, соответственно, ну, я бы рассчитывал на это, что это будут фабрики по производству аккумуляторных батарей для автомобилей, которые выпускаются в России. Собираются в России, выпускаются в России. И здесь логично, что здесь мы будем делать наши батареи. Другое дело, что хотелось бы, конечно, чтобы мы учитывали общий уровень развития на сегодняшний день, общий уровень развития батареестроения мировой и не производили сейчас, то есть не создавали сейчас производство априори уже устаревших аккумуляторов. Потому что потом окажется, что а почему российские автомобили оснащаются батареями не самого высокого класса? Ну, завод у нас построен, и он для этих... Ладно. А в каком году мы его строили, завод? В 26-м. А в 26-м уже было известно, что, к примеру, литий-ионные не самые передовые, уже железофосфатные. Было известно. Так а зачем же мы строили тогда литий-ионные, к примеру? Сказать. Я так, образно, это сейчас, может, я ошибаюсь в чем-то. Но мне кажется, что как бы, сейчас на железо мы переходим. Во-первых, дешевле, практичнее, надежнее, емкость там какая-то другая, зарядки другие, и утилизация совершенно иная. Вот, поэтому... Вот я надеюсь на это, аккуратно скажу, надеюсь на то, что мы строим что-то такое, что, начав работать, будет выпускать что-то актуальное, а не сразу уже что-то устаревшее. Потому что так бывает, знаете, когда там как это... Развязка делается на какой-нибудь дороге, она так долго делается, что потом, когда ее заканчивают, становится понятно, что зря мы ее такой делали, уже ясно, что она не будет работать как положено. Надо было бы другой делать ее. 2,2-2,5, Григорий СПБ, задает примерную стоимость «Лада Азимут». Вы по этому поводу можете писать в канале «Щукин и все». Традиционно там презентация, видео презентации Азимута. И там же в комментариях я жду ваших вариантов стоимости Безусловно, конечно, кто-то не может удержаться, чтобы не побузить, там, не понудить, но к этому мы уже все привыкли. Вопрос предельно простой. Не что вам нравится, что вам не нравится, где у вас чешется. Вопрос такой. Сколько должен стоить автомобиль? Сколько будет на самом деле ваше предположение? Все. Там потом начинается. Одноклассник чуть спорит. Вся презентация, вместо этих заставок, нужно было показать процесс, используемый технологией. Речь предельно простая. Сколько, ну, цену назови. Судак какой-то вот пишет. Интересный человек. Не хватило информации, при том, что вся техническая информация в описании к видео есть. Какая коробка? Ручка или автомат? Господи, да пост-то прочти, дядя, пост прочти. Вот же все написано. Мотор 1.6, 120 сил. И 1.8 132 силы. 1.6 с шестиступенчатой механикой, 1.8 с вариатором. Все написано. При этом человек пишет комментарий и в комментарии спрашивает, какие коробки, какие двигатели. Ну, нормально. Короче, я по ценам. Какие здесь предположения? Будет 3, значит, цена будет... Если цена будет до 2 миллионов, то все шансы есть. Да, да, конечно. А если до миллиона, то вообще шансов просто капец сколько. Да все шансы, 140% шансов будет, если цена на Азимут будет до миллиона рублей. А если до 500 тысяч, ну, каждая домохозяйка будет на Азимуте у нас ездить. Они будут разлетаться миллионами, правильно? Правильно. Я слушаю вас. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе.
14: Доброе утро, Роман. А вот 30 тысяч в регионах получают зарплату. Это...
0: Господи, где же вы столько телефонов-то берете? 30 тысяч в регионах получают зарплаты те, кто получает 30 тысяч. А те, кто в регионах получает 80 тысяч, получают 80. А те, кто в регионах получает 500 тысяч, получают 500. Все, закончили. Средняя заработная плата по стране 110 тысяч рублей. Сейчас все, данные этого Росстата. Если вы получаете меньше, обратитесь к работодателю и скажите, что ты мне, гад, так мало платишь, плати мне больше. 2,5-3 миллиона. А Дмитрия еще 2,2-2,6. Тут вопрос, попадает ли она в льготное кредитование. Но какое именно льготное кредитование? Это же разные госпрограммы есть. Но я думаю, какие-то в АвтоВАЗе вообще все модели участвуют в льготном кредитовании. По-моему, я аккуратно сейчас скажу, но на все модели общегражданского модельного ряда, там не специальные какие-нибудь, распространяются программы. Они для преподавателей, для врачей, для молодых семей, что-то такое. То есть на сайте можно зайти, и по каждой модели подробно описано, в каких программах участвует каждая модель. Поэтому, скорее всего, да, и Азиму тоже будет туда попадать. Но диапазон такой 2,2-2,6. Ч, написал. Ч. Я, кстати говоря, предположил тоже, что 2,2... А сколько я предположил? Сейчас я открою. А, нет, я предположил 2,2,6 будет. Вот, 2,2,6. Но теперь думаю, наверное, 2,2 скорее. Но так, на всякий случай. 2, ну, 2 миллиона 200, 2 миллиона 600. Примерно, думаю, вот где-то в этом диапазоне. Выглядит отлично, но нет полного привода. Сравним с BLG X70, который крупнее, задняя подвеска не балка. На полном приводе цена 2,5, шансов мало. Если 1,8, 2,2, то шансы есть. Вот Даниил Францев сравнивает с X70, что, на мой взгляд, кажется не совсем верно, потому что, ну, Азимут где-то в середине находится между X50 и X70. И все же X70 на полном приводе 2,8-3 с плюсом стоит. Поэтому скорее нужно где-то в середине рассматривать диапазон. А именно в этой середине мы и говорим о цене. Где-то в районе 2,4-2,5 будет как бы комплектация такая нормальная. Еще раз, мы пока предполагаем. Сам Ильинский здесь в эфире сказал, что у нас нет цены. Думаю, что есть уже цена, конечно же. Есть люди, которые точно знают эту цену. И думаю, что Ильинский один из них. Человек, который знает эту цену. Но, конечно, он не может ее сказать, потому что она, безусловно, будет двигаться в диапазоне плюс-минус какие-то проценты, потому что на момент выхода модели на рынок конъюнктура рыночная, ситуация рыночная действительно будет иной. и с точки зрения конкурентов, ведь автомобиль появляется не в вакууме. И несмотря на то, что нам это не нравится, там, к примеру, вот я помню, на днях кто-то спрашивал, а почему BLG в Беларуси стоит столько, а у нас стоит столько? В смысле, что разница ценовая есть между автомобилями. Я не помню, о чем мы говорили, о формировании стоимости автомобиля. Потому что мы не Беларусь. Вот. Прямой, предельно прямой, простой, понятный ответ. Все. Исчерпывающий, на мой взгляд. Потому что мы не Беларусь. Потому что как в Беларуси автомобили стоят только в Беларуси. А если серьезно, то потому что их нужно в Россию везти сначала. Ну, везти, просто физически доставить сюда. Это называется логистика. Логистические расходы, они существуют. И они участвуют в формировании цены. Потому что их нужно так или иначе проводить через таможенные процедуры, несмотря на то, что у нас союзные, все экономические. Но таможенные процедуры все равно есть. На новые продукты, автомобили в том числе. В частности, и утиль даже распространяется. На все автомобили. Утильсбор для всех автомобилей есть. А утильсбор для BLG, он коммерческий, он не частный. Это же не для частного использования автомобиля. Он коммерческий. Дальше. Потому что, и вот это здесь мы возвращаемся к вопросу формирования цены на Азимут. Почему она не может быть там ниже чего-то? Потому что он будет, BLG, продаваться в рынке. Вы не можете прийти на рынок с яблочками, где еще 10 человек торгуют яблочками, продавая их по 1000 рублей. А вы такой хитренький, а я по 700 начну продавать. Вас очень быстро побьют. А яблочки ваши раздавят трактором. Это называется демпинг, а этого никто не любит. Рынок этого не терпит вообще. Рынок выравнивает цены. Соответственно, выходя с товаром на рынок, вы ориентируетесь на общую, среднюю или какую-нибудь медианную стоимость в среднем этого товара на рынке. Вы не можете сделать его значительно дешевле. Ну, просто вот обрушить цены. Не можете. Почему? Хазина спрашивает. Он же сейчас должен прийти. Сейчас должен прийти Хазин. Вот его спрашивайте почему. Он вам точно ответит. Меня Роман Щукин зовут. Давайте уже, держитесь там. И будьте здоровы.
15: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 4,8.
16: В Москве 8 утра. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Дональд Трамп сообщил о возможном согласии Владимира Зеленского сократить удары по российским НПЗ. Президент США подчеркнул, что разберется с этой ситуацией. Я поговорил с Владимиром Зеленским и сказал ему, что нужно сбавить обороты в отношении нефтеперерабатывающих заводов России, рассказал глава Белого дома в эфире Fox News. Дональд Трамп добавил, что украинский лидер заявил о вероятности прекращения атак на эти объекты. В комментарии журналисту телеканала Трамп сообщил, что он и его администрация сейчас всерьез рассматривают возможность запрета на экспорт дизельного топлива. Минобороны сообщили об установлении контроля над 94 зданиями в Доброполье. Бойцы группировки «Центр» уничтожили более 30 украинских военнослужащих, окруженных в западных и восточных районах города. В ведомстве отметили, что российские подразделения используют как оптоволоконные, так и радиоуправляемые дроны. Это позволяет поражать цели в условиях активного применения средств радиоэлектронной борьбы со стороны ВСУ. Уничтожение путей подвоза лишает противника боеприпасов, продовольствия и подкрепления, что ускоряет освобождение города, добавили в министерстве. Протестующие провели ночь в палаточном лагере на центральной площади Мадрида. Манифестанты в субботу и воскресенье организовали акции против жилищного кризиса в Испании. Представители Союза арендаторов сообщили, что число участников постоянно меняется. Около полуночи на площади было разбито не менее 350-360 палаток, передают РИА Новости. Поводом для протестов стало выселение 87-летней Мари Кармен Абаскаль из квартиры в мадридском районе Ретиро. После покупки дома компании «Урбан Гестион» собственник через суд добился прекращения старого договора аренды. ЦБ сообщил о возможности пополнения счета в банке через сторонние банкоматы. Операции с помощью систем быстрых переводов будут доступны с 1 октября. Соответствующее указание регулятора было зарегистрировано в Минюсте, уточнили в Банке России. Сумма внесенных наличных средств не должна превышать 25 тысяч рублей за одну операцию, 50 тысяч в течение суток и 200 тысяч рублей в течение одного месяца. Отмечается, что решение о внедрении такой услуги банки будут принимать самостоятельно. Завершение выпуска о курсах валют. Юань 12 рублей 65 копеек, доллар 84 рубля 91 копейка, евро 96 рублей и 89 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 11, пасмурно, ветер северо-западный около 2 метров в секунду. Днем, по данным синоптиков, плюс 15-17, осадки не ожидаются. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
15: Внимание! «Говорит Москва».
17: 94,8 FM.
18: Реклама. Семья – основа жизни. Счастливое детство помогает выбрать профессию. Радость совместных праздников учит строить отношения. Каждый день, проведенный с родителями, бесценен. Они помогают нам не бояться будущего, почувствовать заботу и поддержку. Они всегда рядом, даже когда далеко. Главная ценность в жизни – это семья.
19: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
20: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
21: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
22: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
21: Авторская программа Романа Бабаяна.
23: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
24: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
25: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
26: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
25: для пользы больного, будучи далек от всякого
27: намеренного, неправедного и пагубного.
24: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты.
28: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
29: Гомес, Джорди Альба, Лионель Месси! Лионель Месси does it again, he's superhuman! Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal, Spain, I'm sorry, dear, I don't believe it, what a goal we have just seen from Roberto Carlos, that is amazing.
30: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а Россия...

Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 28 сентября, понедельник, 8.08. Сегодня меня зовут Георгий Бабаян, завтра, надеюсь, тоже. Наши координаты звучат следующим образом. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК». Бот, звонки 7373-94-8. Код 495. У нас еще идут прямые трансляции. Они идут во ВКонтакте, в ВК-видео на Ютьюбе, на Рутюбе. Заходите, лайки ставьте, на ракеты жмите, на колокольчики нажимаем, сканируем QR-код, добавляем бота в мессенджере Макс. Там тоже у нас есть канал, еще у нас есть канал в Телеграме, еще у нас есть в Дзене. В общем, везде заходите, везде подпишитесь, все нажмите, очень вас прошу. Так, назови критерии, мне пишет. Это очень смешно. Доброе утро, мистер Пиночет. Вчера опоздал, опоздали на полчаса, а потом пол эфира ссорились. Я еще и в гараже в яму упал. Что-то не задалось в воскресенье. По скрипту с днем рождения. Смешно. Ну да, был такой, но мы не ссорились, мы спорили. Но назови критерии, меня прям очень сильно повеселили. Так, Георгий, приколитесь, сейчас опять унылый бес в эфир дозвонился. Ему Роман говорит, когда у вас уже все сим-карты закончатся. Это вы имеете, Владимир, что ли, звонил сейчас? Владимир позвонил? Ничего себе. Вот это да. Денис девятиэтажный говорит, доброе утро. Владимир что, не спится еще так рано? Он и вечером звонит, и утром звонит. Он все время звонит. Вот бывают же люди, а? Так, Сергей пишет, в Испании больше нет проблем, кроме как протестовать из-за выселения кого-то из квартиры. Да, там была, кстати, такая история. Это интересно, да, кому-то, как там протестуют в Испании? Ну, там действительно было в Мадриде. Но, слушайте, на самом деле в Испании, конечно, много проблем, но это одна из основных, так если без шуток. История с недвижимостью в Испании стоит очень остро. С тем, чтобы где-то просто, в принципе, жить. Но на самом деле, это одна из их самых главных проблем. Поэтому они не просто... Это все копится. Это первый случай, я думаю. Ну, на самом деле, далеко уже не первый, но такой, который разошелся. Еще из-за такого капиталистического хорошего беспредела, который там произошел с этой квартирой. Поэтому я думаю, что дальше будет больше. В Испании всех этих дел, связанных с квартирами. Доброе утро. Зеленский пообещал Трампу бить по российским... Не бить, наверное, имеется в виду. Да, это не тут. Трампу МНП написано. Я подозреваю, что МНП это как раз не должно было быть. Потому что действительно Трамп вчера заявил, что Зеленский ему сказал, что он не будет бить по МПЗ. Он в очередной раз развел этот разговор, отвечал на вопросы журналистов и сказал, что вот, да, мы разговаривали. Кстати говоря, тем самым он подтвердил, что Зеленский наврал. Зеленский давал несколько интервью после их встречи, и он несколько раз в этих интервью упоминал, что не было, не поднималась тема, связанная с МПЗ, с топливом, с ценами на топливо, вот это вот все не поднималось. Дональд Трамп опроверг эти слова. Я не знаю, специально ли Дональд Трамп это опроверг, или он вообще не слушал, что там происходило у Зеленского в интервью, но сказал, что Зеленский ему пообещал не бить, что они, там такая формулировка, что они работают.

0: работают над тем, чтобы перестать бить по нашим НПЗам. Как-то так вот это все звучит. Но мы про НПЗ еще с вами поговорим сегодня. Так, в Испании проблема выселить, пишет В. В Испании проблема... Да, есть такая тоже там проблема. Но, видите, опять недвижимость. Но выселить там проблема нелегалов. Как показывает практика, людей, которые легально проживают, выселить не так сложно. В результате они выселяются. Причем они могут жить там годами, эти люди, и все равно их выселяют, рано или поздно, их оттуда, я бы даже сказал, выживают. Там же проблема в чем была в Испании, что там женщина жила в доме, жила там полжизни в этом доме. Насколько я понимаю, то ли она эту квартиру снимала, то ли это деньги за квартплату, вот нормального я не нашел причину. Но, в общем, дом купила какая-то частная компания и начала ей вот эту вот плату поднимать. Поднимала, она пенсионерка какая-то, и специально подняли до такого размера, чтобы она не могла себе позволить отплатить, чтобы она оттуда съехала. И вот из-за этого, это в Мадриде по всему, по-моему, происходило, и из-за этого вот там аж протесты начались. Но проблема в Испании с жильем, мягко говоря. Звук как будто из ванны вещаете, пишет полиграф. Что, может, дело в том, что я болею? Может быть, поэтому такой звук? У меня немножечко голос, он, видите, трансформируется изо дня в день. Сегодня уже получше, чем вчера, но все еще не очень. Долина, ты? пишет Николаев. Так, а что с пленными северокорейскими, переданными в Южную Корею? Там прям скандал. Да, вот это вот вообще интересное. Штучка, связанная с северокорейскими переданными Южной Кореей гражданами. Там же в чем, значит, загвоздка? Заключается весь смысл этого скандала в том, что по мнению Южной Кореи, что по мнению Северной Кореи, не существует никаких Южных, Северных Корей. Существует одна большая разъединенная Корея, и в каждой стране вторую страну считают своей частью. Соответственно, граждан Второй Кореи считают гражданами своей страны. Что в Северной, что в Южной. Там, на самом деле, в этот лор можно углубиться и понять, что вот относительно недавно в Северной Корее произошел какой-то перелом в понимании этой ситуации, и они там начали как-то и по-другому обособленно говорить о себе и о Южной Корее. Но глобально до сих пор все таким и является. И, соответственно, у Южной Кореи такая же история. Они всех граждан Северной Кореи считают своими гражданами. Поэтому, когда появилась история с тем, что какие-то северокорейские солдаты попали в плен к украинцам, Зеленский решил этим торгануть для того, чтобы себе выманить немножечко боеприпасов, оружия из Южной Кореи, вот что-нибудь такое. Видимо, не понимая абсолютно специфики взаимоотношений у них там в Кореях, пытался вот на этом сначала какую-то выгоду себе найти в виде оружия. Ну, Южная Корея не поддавалась, хотя он много раз с разных сторон пытался в Южную Корею заходить. И в итоге они просто договорились об обмене, то есть о выдаче. Просто он отдал их Южной Корее. При этом он их отдал Южной Корее именно как их же собственных граждан. Может быть, тяжело немножечко это для восприятия, но надо понять, как на это смотрит сама Южная Корея. То есть у Зеленского в плену сидели, по мнению Южной Кореи, их же собственные граждане. Они их чуть ли не с их точки зрения спасали. Хотя должны были, я думаю, что Зеленский считал, что вот он сейчас отдаст этих севернокорейских солдат, и типа Южный, и, во-первых, Северная Корея скажет, да как ты смеешь, да ни в коем случае, да нельзя, да их там растерзают, да это, и очень сильно расстроится. А Южная Корея скажет, да, мы их сейчас растерзаем, ха-ха-ха, порежем их всех на кимчи здесь, этих, значит, севернокорейских вонючек, вот мы сейчас там, все, корейское барбекю из них сделаем. А отношение к этому немножко другое, намного сложнее, намного глубже. Все это вообще пронизано вот этой вот спецификой взаимоотношений между Северной и Южной Кореей. И я так понимаю, отдал он их, никакой реакции на это не увидел. Он хотел из этого сделать как минимум какую-то хайповую историю, как максимум вообще еще что-нибудь себе выгадать за это. В итоге не выгадал и хайпа никакого не получил. И вот тут решил, пока он в Штатах был, об этом заявить. И в Южной Корее немножечко этого не поняли, потому что оказалось, что частью их договоренности было то, что все об этом молчат. Должна была быть, это все должно было остаться в тайне. И, что самое интересное, они это обговаривали, потому что это лишний повод Северной Кореи предъявить какие-то обвинения Южной Корее. Атмосфера-то накаленная, в принципе, по всему миру. Там она всегда накаленная, но сейчас особенно. Я вас уверяю, Южная Корея с такими вопросами не шутит, как и Северная. Они в любой момент готовы продолжить друг с другом воевать. Тем более, что война-то там не остановлена. Она приостановлена. И разморозиться она может в любой момент. И они все там это понимают. И к таким вопросам относятся очень нежно. Они не хотят явно продолжения этой войны. Ни те, ни другие. Поэтому стараются. Если есть какие-то моменты, в которых можно спровоцировать продолжение конфликта, они постараются их избежать. Я думаю, абсолютно искренне. И вот здесь вот не получилось. Денис Девятиэтажник справедливо пишет. А что вы хотели от криворусской дипломатии? Абсолютно точно. Но они тоже, их тяжело обвинить в том, что они не знают, с кем связались. Они думали, что на серьезном уровне все договариваются, главы государств договариваются друг с другом, и такие договоренности будут соблюдаться. А нет, не будут. И в итоге южнокорейцы не просто обозлились на Зеленского, они начали вслух произносить все то, о чем думает большинство здравомыслящих людей в мире. Они начали называть его убийцей, они начали называть его вруном, подлецом, который ради своего пиара готов пренебречь любыми договоренностями, человеком, с которым невозможно иметь дело. Они пообещали, что для этого будут, что у этого решения будут долгосрочные последствия обязательно, что он решил это все обнародовать. Пока это вот конкретно между Кореями ни во что особо не переросло, но еще подождите, еще не вечер. Может быть, и прорастет. А там не проглядываются уши англосаксонских островитян, спрашивает Ренат. Да нет, мне кажется, здесь как раз вот криворожская дипломатия в полный рост. Я вас уверяю, он и не задумывался. Ну, сказал и сказал там, что да, в тайне. Но он просто так ничего не делает. Любое заявление, любая поездка куда-то должны принести хоть какую-то выгоду. Где-то надо немножечко вот этих грошей ему залутать. Откуда-то их надо добыть. Если не грошей, то хотя бы классного заголовочка, рилсика, видосика в телегу. Вот что-нибудь надо обязательно где-нибудь, чтобы было. Если не денежная премия, так хотя бы премия в виде контента. А здесь ничего себе. Они, ну, во-первых, очень долго, вы вспомните, как они раскручивали этих северокорейских солдат, что они сейчас, во-первых, они пришли, да, это, ну, это страшно то, что Северная Корея подружилась с этим еще более злобным Мордором России, и вместе они сейчас готовятся захватить Европу и весь мир. Бегите, бегите, дураки, только мы вас можем спасти от этих, значит, суперзлобных северокорейцев. И, ну, долго на этом топтались, на этих Северной Корее, пытались продать эту историю Америки очень много, потому что Америка и Северная Корея тоже как будто друг друга не должны любить. И еще при Байдене там продавали. Еще тогда начали. При Трампе тоже пытались, но Трамп по-другому смотрит на Северную Корею. Ему как будто он даже ближе, чем Южная. Ну, потому что хочет с классными пацанами тусить. Уже проходили это все. Потом он, ну, здесь вроде как-то не вышло. Потом начались у него с патриотами проблемы, еще с чем-то проблемы, с деньгами проблемы. Всегда-то у него, в принципе, с этим проблемы. В Южной Корее много этого добра. Потому что они всегда готовы. И американцы им не давали остаться один на один. У них там много боеприпасов. Да, помните, это вот это на самом деле-то из недавнего история. Когда он побираться пошел по всему миру и сказал всем своим, всем своим министрам, всем подчиненным, что идите вот по всему миру и побирайтесь вместе со мной, нам нужны ракеты для Патриота. Срочно идем и побираемся. Это вот там, полгода назад началась эта история. В начале лета. Даже еще полгода не прошло. И Южная Корея была целью номер один для него в этом пути. Потому что Европа в этот путь не входит, Америка не входит, но вот Южная Корея была номер уно. И он туда пришел, ему сразу дали отказ. Несмотря на то, что вот он как бы вроде хотел с помощью этих выданных солдат добиться какого-то успеха. Ну и вот по итогу вылилось в то, во что вылилось. Олег пишет, что ничего плохого для Зеленского не будет, замнут. Нет смысла представлять это с такой помпой. С помпой, но мне не кажется, что это какая-то помпа, это просто международный скандал. Южная Корея, как ни крути, но это скорее союзники Украины, нежели чем наши. И они так себя подавали, и их так подавали. Это западный блок. Это к этим странам. Не наш союзник Южная Корея. Не сказать, что мы прямо как-то сильно рассорились с Южной Кореей, нет. У нас есть взаимоотношения и похуже с некоторыми странами, нежели чем с Южной Кореей. Но это все-таки скорее их союзники. Очередной союзник, который... А это, я вам напомню, это все на одной неделе. Он на одной неделе с Дональдом Трампом встречался. Видимо, не очень была встреча. Он на одной неделе встречался с Урсулой фон дер Ляйен, которая на него выпендривалась, 26 миллиардов долларов, мы с вами, евро, мы с вами это разбирали тоже на прошлой неделе. И южнокорейская история тоже была на прошлой неделе. Все это произошло даже не на одной неделе, а за три дня. Он во все в это вляпался за три дня. Наделал гигантское количество заявлений, и по нашему поводу тоже наделал. Ну вот, я не знаю, можно ли это считать вот уже ответом за выборы, то, что сейчас происходит последние несколько дней на Украине. Для тех, кто пропустил, систематические атаки возобновлены, и теперь у них еще под список целей попали дата-центры, которые отвечают за телефонную связь, за интернет. Летит очень хорошо, и если продолжит так лететь, то в ближайшей перспективе лишит их возможности выходить в этот самый интернет и нормально совершать звонки. Банальные такие, очень простые вещи. Мобильную связь просто вырубит. По там дата-центрам, которые еще за телевидение отвечают, там легли несколько каналов у них на Украине вчера. Хорошо пошло. У них 40 дней... Они за 40 дней, какая там была формулировка, хотят разгромить, по-моему, разгромить Россию. Вот эти 40 дней уже запущены. Ну, вперед из песни. Так, не торопитесь мочить верхушку Украрейха. Найдется, кому она всех достала, пишет Денис Девятиэтажник. Всех достала, это правда, и это прорывается все чаще и чаще. Ну, здесь уже просто наружу, в публичное пространство, с трибуны ООН. С Урсулой вот фон дер Ляйен еще пока в коридорах ООН. Еще пока не публично. Ну, подождем. Эти самые такие, самые стойкие ребята. С американцами тоже уже публично было. Вы пишет, у Южной Кореи шансов победить Северную Корею нет. Как показывает практика, у Северной Кореи тоже не всегда бывает шанс победить Южную Корею. Обычно вот там, где начинали, там и заканчивают. Мы с вами не знаем, как это... чем завершится подобный конфликт, и я пока думаю, что он не начнется еще раз, но учитывая, что происходит в мире, возможно, конечно, все. Мы с вами в очень любопытное время живем, очень многое происходит, каждый день что-то новенькое, кризисы в любой отрасли, какую только можете себе представить, пожалуйста, вот недвижимость, Европа, сюда, топливо сюда, военные неразрешенные вопросы тоже, вагон, маленькая тележка повсюду, огромное количество конфликтов, и я думаю, Южная Корея и Северная Корея прекрасно понимают, что они в списке тех конфликтов, которые потенциально могут начаться в любой момент и ничем хорошим не закончиться, что для одной стороны, что для другой, они в этом списке, ну, в топ-3, наверное. Топ-1 это, ну, наверное, давайте, это Иран-Израиль, это всегда топ-1, он то завершен, то возобновляется, поэтому я думаю, что он в этом списке есть. Вот топ-2, наверное, Кореи, топ-3 Китай и Тайвань. Вот они и понимают, что они в этом топе. они не в восторге. Им не хочется. Это прям видно, они не хотят. Но могут, их могут втянуть, они могут втянуться. Причем не хотят и одни, и вторые. Все хотят жить спокойно, так как им живется вот сейчас. Плюс-минус спокойно. Там айфоны перерисовывать карандашиком в Самсунге, да, Ки, Хёнды вот эти вот строить, все. В Северной Корее курорты строят, там денежка пошла от сотрудничества с Россией хорошая, они хорошо начинают жить, у них на самом деле неплохой этап сейчас начинается. Они выходят из затяжного кризиса, у них по нарастающей идет, но они в принципе при Ким Чен Ыне из этого кризиса выходили, и там не проседает уровень жизни, он только растет, поэтому воевать-то не хочется. И из-за того, что какой-то клоун, у которого даже не по локоть уже руки в крови, он вот просто весь в крови, решил для того, чтобы лишний раз вонючий какой-то заголовочек себе там приобрести, их ставят в очередной раз на границу начала возобновления этого самого конфликта, они от этой идеи не в восторге. Поэтому говорят то, что думают. А это среди вот этого блока стран, а я все-таки Южную Корею к западному блоку стран присоединяю. А вот у них там в блоке не принято говорить про Зеленского то, что реально все про него думают. Но, может быть, откроют ящик Пандоры, посмотрим. Меня удивило, что Трамп с Бенни так и не встретился, пишет Нилс Майкл. Зато он как встретился с Си Цзиньпином. Ох, как он встретился. Завирусился ролик, как он еще до того, как он был президентом, говорил о том, что да я этого Си Цзиньпина, если бы я был президентом, он бы приехал в Штаты, да я его максимум бы отвез бы в Макдональдс, дал бы ему бургер и сказал, вот тебе бургер, теперь давай решать вопросы. Никакого крутого приема не будет. И в итоге устроил ему самый крутой прием, который можно было себе представить. Просто супер прием устроил. Ну, это уже другая дипломатия, не криворожская, а нью-йоркская, видимо, но попахивает такой же клоунадой. Новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 8:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Германии подтвердили контакты с Кириллом Дмитриевым по возможному бизнес-форуму. Планируется, что в мероприятии примут участие предприниматели ФРГ, России и США. Мы поддерживаем связи со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству. Информация о местах проведения форума будет опубликована в надлежащее время, пояснил зампредседателя фракции партии «Альтернатива для Германии» в Бундестаге Маркус Фронмайер в комментарии «Известия». По словам директора Американской торговой палаты в России Роберта Эйджи, инициатива организации форума поддерживается, как и любая созидательная повестка, нацеленная на восстановление деловых связей Москвы с другими государствами. ЕС формирует поэтапные планы вступления в блок для 4 стран. В списке кандидатов – Молдавия, Украина, Албания и Черногория. Еврокомиссия разрабатывает дорожные карты присоединения. Документы определяют, что именно требуется от каждого государства. Кроме того, создаются обязательства для действующих членов Евросоюза, которые впоследствии должны будут дать свое согласие на продолжение процесса интеграции, отмечается в статье газеты «Политика» со ссылкой на источники. По их данным, процедура по-прежнему остается медленной, а сроки вступления стран не определены. Минфин рассматривает введение обязательного киберстрахования для критических объектов. Это возможно по аналогии оформления страховых рисков для опасных сооружений или предприятий. Не для граждан, а именно для бизнеса, заявил замглавы ведомства Иван Чебисков в комментарии РИА Новости. По его словам, обязательное страхование вводится, когда его плюсы превышают негативный эффект от возможных потерь. На станции Тушинская МЦД-2 в результате ЧП с электричкой пострадали несколько человек. По предварительной информации, пассажиры нарушили правила нахождения на железнодорожной инфраструктуре, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги. Там уточнили, что движение поездов в границах станции организовано по соседнему пути в реверсивном режиме. пригородные поезда дальних маршрутов Рижского и Курского направления, а также МЦД-2 следуют с отставанием от графика. Ряд поездов отменены, уточнили в МЖД. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 14, облачно с прояснениями. Ветер северо-западный около 2 метров в секунду. Давление 759 миллиметров ртутного столба. Днем, по данным синоптиков, плюс 15-17 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
1: «Говорит Москва». 94,8. Реклама.
3: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
4: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
3: И все?
4: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
3: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
4: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
5: О, капибара.
6: Тут ты что пинаешься?
7: А ты масло в АКПП менял? Масло в коробке передач нужно менять каждые 40 тысяч километров. Это поможет избежать серьезных поломок. На СТО «Фильтр» весь месяц действует акция «Счастливая коробка». При замене масла в АКПП скидка на все техобслуживание 15%. Звоните 235-11-11, код 495. Повторяю, 235-11-11. Работаем круглосуточно.
8: Вечером мы возвращаемся домой, к тем, кто действительно важен. Поддержка семьи и забота о близких объединяют поколения. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
9: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
10: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
12: Oh my goodness!
11: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
12: It's broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal.
13: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
14: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 20:00 принимайте пас. Это «Голевая передача».
9: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: «Право знать». «Говорит Москва».

8:37 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 28 сентября, понедельник. Меня зовут Георгий Бабаян.

Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8, код 495.

Также у нас идут видеотрансляции, они идут у нас во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе. Заходите, ставьте лайки, подписывайтесь обязательно, нажимайте на ракеты, на колокольчики, что там, QR-код сканируем обязательно, конечно, добавляем в мессенджере Макси нашего бота. Там же подписываемся на наш канал. Такой же канал у нас еще в Телеграме и в Дзене, в общем, везде надо подписаться.

0: Так, а слышали, что на Западе разгоняют миф про то, что Россия тренирует боевых медведей? И от этого они нападают на людей. Я не слышал, признаюсь честно, но мне нравится. Это прям хороший такой миф, пускай дальше они его разгоняют. Прям отличная, забористая такая штука. Классно, тренируем боевых медведей. Конечно, тренируем. Да-да-да. Слушаю вас, здравствуйте, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Да, здравствуйте.
1: Георгий, да. Спасибо, что взяли трубочку, но у меня такой вот рабочий технический момент по поводу вот работы радиостанции. Просьба. Mm. Вы знаете, хотелось бы переслушать воскресную передачу Залесского, там у него хороший исторический подсвязь, а там запись вот вашей, ну, прямой эфир идет сейчас ваш. Нельзя ли как-то девочкам сказать, потому что дозвониться, конечно, невозможно до редакции.
0: А где прямой эфир? Я не понимаю. Где это?
1: Вот смотрите, мы смотрим, вот кто, да. Если хочется повтор передачи вашей или там какой-то послушать, мы нажимаем повтор, и идет повтор. Там вот, ну, это понятно, там, где написано передачи.
0: Не будет такая... понятно, на сайте это или где?
1: Это да. Не на сайте, это вот в вашей сетке, там специально есть такое, как сказать, перечисление ваших всех передач всей радиостанции. В общем, короче говоря, там, где можно услышать повтор, идет не повтор передачи Залесского, а идет вот ваш сейчас прямой эфир. Вот так, если понятнее сказать, понимаете?
0: Ага. Ну, честно говоря, я не очень понял, где это идет. Этот повтор. Но я отсылаю во ВКонтакте, например, на наш канал, в ВК-видео или во ВКонтакте, в наше сообщество. И там есть, пожалуйста, лежит записи всех эфиров. В том числе и этот эфир там будет лежать. И исторический пасьянс вчерашний тоже там лежит. Поэтому, все, пожалуйста, приходите во ВКонтакте, и там у нас все есть. Так, а Китай тренирует боевых панд. Известный мультфильм «Не даст соврать». Двоих на днях в США забросили, пишет ВВ. Да, забросили двоих панд. Но это вообще такой известный, да, дипломатический ход китайский с этими пандами. То, что они дали этих панд американцам, это как бы проявление благосклонности со стороны Китая. Но, с другой стороны, почему бы им не проявить эту благосклонность, особенно учитывая, что вот сейчас начинают падать подробности разговоров между Трампом и Си Цзиньпином. Я пока выгоды для Трампа там вообще не вижу. Зато вижу очень много выгоды для Си Цзиньпина. Но это неудивительно, что Си Цзиньпин обыграл на переговорах Дональда Трампа. Вообще неудивительно. Но вот сейчас начинает сыпаться подтверждение этого. Да, там идет повтор вашего эфира. Я не понимаю, о чем идет речь. Где там? Скажите мне, где? Конкретно, где вы ищете этот самый повтор? А вы заметили, какие цветы стояли на столе во время посиделок Трампа и Зеленского? Зеленые верблюжьи колючки. А этот знак ножниц Трампа, когда чик-чик. Ну вот, про знак ножниц я видел. А это, и там руку друг другу жали, потом якобы Дональд Трамп, когда убрал руку, такой вот букву, ну, не знаю, ножницы или букву В латинскую вниз, да, букву Л нашу так вот показал. Но и все обратили на это внимание. Типа, ничего себе, он знаки, тайные знаки подает. Я думаю, что это была случайность абсолютная, никаких знаков он не подавал. В Британии, если, ну, не вот вниз, а вот наоборот, наверх, такую букву В показать, это вообще ругательный знак. Ругательное матерное слово означает. Можно было и так это интерпретировать. Но нет, я думаю, что это случайность абсолютная. А истории с тем, что у них там на столе стояло, какие колючки, нет, вообще на это не обращал внимания. В мобильном приложении есть повтор. Может быть, там, пишет Михаил Сергеевич. В мобильном приложении есть повтор. Может быть, там. Может быть. Но я вот во ВКонтакте отсылаю, там удобнее, наверное. Ну, мне лично удобнее, чем в приложении мобильном. Можете туда. Ромб спартаковский пишет аутсайдер. Да-да-да, он показал на самом деле вот так вот ромбик на груди, потому что он за Спартак болеет, это правда. Дональд Трамп все палится все больше и больше. Это не просто тайный знак, а тайный масонский знак. Пишет Денис Девятиэтажник. Ну, мы с вами, Денис, не понимаем, о чем идет речь. Поэтому с масонскими тайными знаками не сюда. Человеку свойственно искать тайный смысл в каких-то знаках, пишет Геннадий. Факты. Это безусловно. Ну, то я всегда за. Мне нравятся все эти теории заговора. Я прям, когда читаю, это все кайфую. И с историей, как Дональд Трамп там знаки показывал, мне тоже нравилось следить за этими разгонами. Так, к заставке Залесского прикрепили ссылку на ваш вчерашний эфир, пишет Олег. Ага, вот, хорошо, сейчас мы разберемся. Все больше и больше. Где? Где прикрепили ссылку на вчерашний эфир мой, но к заставке исторического пасьянса? Где это было? Так, доброе утро, дайте, пожалуйста, тезис, информацию, о чем Трамп и Си договорились. Ну, сейчас идет информация, начинает падать о том, что они договорились о колоссальном снижении пошлин на бесконечное количество товаров китайских на что-то типа 30 миллиардов в совокупной стоимости на 30 миллиардов долларов. Снижение пошлин. Это те самые пошлины, которые он собирался повышать и повышать до бесконечности для этого самого Китая. Это те самые пошлины, которые должны были повыситься в результате принятия им самого жесткого закона в истории человечества. Жесточайшего закона о жесточайших санкциях. Ну вот наоборот, они понизили. В телеграм-канале, говорит Москва. Все, понял, в телеграм-канале, да и на сайте. В приложении, в разделе «Программы и ведущие», в архиве, везде, короче говоря, запихнули, я напишу, везде запихнули ссылку не на ту программу, ладно, хорошо, вас понял, на новостях обязательно скажу тем, кому надо сказать. Киев фактически превратился в прифронтовой город, пишет Василий. Это к вопросу о новых 40 днях. Прошлые вон чем закончились. Это да, это безусловно. Но они необучаемые. Миша Николаев, ну да, Казаков развлекается. Нет, Казаков не развлекается. Это я не читаю такое. Конечно, тренируем боевых медведей, а также войско балалайщиков. Кто-то же должен медведями управлять, это факты. Повторно удобно слушать через плашку программы и ведущие на сайте, пишет Елена. А чего вам так не нравится во ВКонтакте слушать? Правда, сейчас спрашиваю. Объясните. Мне кажется, что через ВКонтакте-то удобней. Я не против нашего сайта, конечно, прекрасный сайт, великолепный сайт, пользуйтесь нашим сайтом, но ВКонтакте есть YouTube, есть Рутюб даже есть. Почему не там? На сайте тоже ваш выпуск в программе «Фавориты Екатерины II». Это не совпадение, я думаю. Так и задумано было. Просто я теперь тоже фаворит Екатерины II. Эх, повезло. Да не работает ВК нормально, очень сильно подвисает. YouTube наш все. Ну, YouTube хорошо, YouTube не подвисает. У меня, кстати, ВКонтакте тоже не подвисает. Ну, если ВКонтакте подвисает, то есть Рутюб, тогда он не подвисает. Но есть еще и YouTube. В приложении аудиоверсия. Удобно. А, ну хорошо, ладно, аудиоверсия. Вот, все, вы объяснили. Тогда понял. Во ВКонтакте немножечко неудобно из-за того, что они обалдели, и одна реклама уже повсюду просто бесит каждую минуту. В Ютубе такого не было. В Ютубе такого не было, потому что ее просто выключили в России всю рекламу. До этого она была и в большом количестве. То, что они выключили. Ну, нам-то понравилось, что они выключили. Ну, мы потом их выключили. И тут уже не так, чтобы всем понравилось. ВК-запись нужно искать, а в приложении список с датами одной программы, пишет Евгений. Ну ладно, хорошо, понял, есть свои плюсы. Ладно, ну и разберемся с записями. Я что хотел с вами обсудить еще, помимо истории с тем, как он там, опять Дональд Трамп, Зеленский, Си Цзиньпин, корейцы, вот они все как там переговаривались на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций. Помимо этого, вот мы сейчас с вами в прямом эфире наблюдаем за развитием нефтяного кризиса в полный рост. Мне кажется, что последний раз нечто подобное было в 1973 году. Вот это примерно то же самое. Не с точки зрения причин, причины совершенно другие, а с точки зрения того, к чему это все может привести. Я бы хотел попросить, во-первых, наших слушателей, я знаю, что вы есть, которые находятся сейчас в Европе или, может быть, в США. Там, правда, я не знаю, насколько сейчас, как, ну, в разных штатах по-разному со временем, но, может быть, где-то и нормальное время, и вы как раз нас сейчас слушаете. Ну, а у европейцев так вообще нормальное время. Напишите, пожалуйста, что у вас происходит с ценами на бензин? Ну, на топливо. Какие сейчас цены? На самом деле, правда, очень интересно узнать. Но одно дело прочитать это в новостях, и там, конечно, и с фотографиями, и со всеми делами, но если вы прямо мне в прямом эфире напишите, мне будет, во-первых, очень приятно. А во-вторых, вот прямо здесь сейчас информация, как бы из первых рук. Это раз. А два, хотелось бы у вас спросить, вот как вы думаете, к чему вообще, в принципе, вся эта история может привести? Ну вот, смотрите, значит, из того, что у меня есть сейчас на руках. Сбежать планируете или в отпуск? Нет, не то, и, к сожалению, не другое. В отпуск тоже не собираюсь. Просто, правда, интересно. Новости падают как раз из этих самых Европ, из Соединенных Штатов и всего прочего, из Британии. Ну вот, в Британии, например, нормы, квоты и скорость до 80 км в час. Вводятся ограничения повсюду. Правительство готово задействовать национальный план чрезвычайного реагирования. National Emergency Plan for Fuel. Национальный чрезвычайный план для топлива. Значит, что это такое? Нормирование на АЗС, сегрегация на заправках, значит, в первую очередь снабжать только экстренные службы, фуры и общественный транспорт, ограничение скорости на всех магистралях, принудительное ограничение скорости до 80 км в час, ну, ограничение на заправках. В Соединенных Штатах Америки вот пишет мне... Нилс Майкл пишет, что Грег Вайнер рассказывал Рафаэля Никитича Ардуханяна в эфире, что $7 в Калифорнии до $12 стоит топливо. Ну, это за галлон. Вот Моцарт пишет, что дизель у него стоит 2,43 евро. 2 евро 43 цента за литр. А сколько стоил до этого? 2,43. У нас сейчас сколько вообще евро? Какой курс у нас сейчас? 95, по-моему, да? Так, 2,43. Ну-ка, подождите, да. Какой курс? Ну да, где-то будет, пускай 95. 230 рублей, да, за литр. Стоит, это что, дизель? Да, это дизель. Вот Алик пишет, Германия... Баден-Вюртемберг, самый дешевый, 2,40. Ну, бьется, пожалуйста, с Моцартом, который тоже из Германии. К слову, это бьется из той информации, которая у меня есть из новостей. Вот где у нас про Европу было здесь, вот Евросоюз. Средний ценник на дизель пробил рекордные 2,23. То есть уже даже выше, чем 2,23 в Германии. Стоимость за дизель. А это был рекорд. Во Франции правительство вынуждено экстренно выжигать бюджетные резервы, выделяя 450 миллионов евро на субсидии, чтобы сдержать вспышки социального недовольства из-за роста цен на топливо. 2 фунта за литр в Великобритании цены. Залить там стандартный бак примерно 12 тысяч рублей на наши деньги стоит. В Соединенных Штатах Америки тоже растут цены. И Моцарт вроде из Австрии, или это другой родственник? Я думаю, что это вот точно другой Моцарт, 100%. Короче говоря, кризис, вот Геннадий пишет, что в Молдавии 200 рублей стоит литр. В 2017-м КАС пишет, в Испании был 1,7, что не сильно, так что надо давить сильнее, что не сильно, имеется в виду, наверное, поднялась цена. Ну, не скажите. Как-то не сильно. Был 1,7 в 2017, а сейчас 2,43. Ну, это, правда, Испания и Германия. Надо тоже иметь в виду, что может быть небольшое отличие все-таки по цене. Но вообще-то очень большое. И это пока не останавливается. В этом же проблема. Что пока это не останавливается. Предыдущий кризис в 73-м году. Война судного дня, вот это вот, потом значит, арабские страны договорились не продавать всем, кто поддержал Израиль, нефть, и Саудовская Аравия там повысила добычу, или сократила добычу, да, повысила цену на нефть тем самым, и, в общем, вот тогда гигантская была проблема, в первую очередь в Штатах, ну и в Европе тоже. И это отразилось, ну, на всей истории, наверное, даже Соединенных Штатов Америки. Это полностью изменило их автомобильную промышленность, которая на тот момент была главной в мире автомобильной промышленностью. Практически ее уничтожило. Уничтожил тот кризис. То есть количество заводов, которые тогда закрылись, превышают то количество, которое осталось сейчас. Это породило такое явление, как малолитражки на дорогах. Японцы тогда поняли, что вот оно, настало наше время, мы выходим на американский рынок и его захватываем полностью. Все эти Тойоты Короллы, Хонды, вот это вот все появилось тогда. Сейчас, как будто в роли Японии может выступить кто-то другой. Особенно в связи с новостями о том, что рекордное количество товаров, на рекордное количество денег, снижение пошлин. Как пишет Миша Николаев, панда доволен. Вот да, панда может быть доволен. То есть тогда это была... он не так долго продлился, на самом деле, этот кризис. Он уже где-то к 75-му году... Он тоже в районе октября 73-го начинался, и уже где-то к 75-му, в принципе, завершился. Но плоды этого кризиса пожинали потом еще очень долго. И до сих пор, на самом деле, мы с вами видим последствия того самого кризиса. Вот я хотел бы с вами обсудить, как вы думаете, то, что мы сейчас с вами видим, это сопоставимое по масштабу событие с тем, что происходило в 73-м году, и что будет происходить дальше в связи с этим кризисом? Насколько будут катастрофическими последствия? Какими они будут? Может быть, они будут не катастрофическими? Может быть, как в... Тогда в 70-х от V8 гигантских 7-литровых, которые жрут вообще непонятное количество топлива на 100 километров, от этих V8 перешли к малолитражкам японским, и вот так вот, такие были последствия для автомобильной промышленности. А сейчас, например, перейдем все полностью на электрички, в ближайшие лет 5. Будет выхлоп такой, что все поймут, что от автомобилей, которые в принципе жрут бензин, нужно отказываться. Вот что-то такое хочется пощупать с вами, обсудить. СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм говорит МСК-бот, звонки 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции ВКонтакте, ВК-видео, YouTube. А, нет, у нас все отключилось, у нас только YouTube, да, работает. У нас вот небольшие поломки произошли, только YouTube работает. Сейчас ведет в режиме видеотрансляции, но у нас всегда есть наш сайт. Вы там нас можете послушать даже в рубрике «Фавориты Екатерины II», как выяснилось. Слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро.
2: Георгий, доброе утро. Дмитрий, Москва.
0: Да, здравствуйте.
2: Доброе утро. Ну, я думаю, что ситуация будет абсолютно такая же, как была в те времена. Это вот кризис, который... Он далеко не первый, далеко не последний был в 70-е годы. Они в результате кризисов становятся только сильнее. А наша страна, которая привыкла закапывать свои кризисы, делать вид, что все в порядке, ну, скорее всего, она прекратит свое существование, как и было.
0: А чем они стали сильнее в тот момент?
2: В результате любого кризиса становится сильнее экономика, потому что отваливаются слабые, а сильные они еще более укрепляются за счет реорганизации.
0: Это только в Америке так работает?
2: И в Америке, и это работает в любой рыночной экономике.
0: Ага, а тогда почему у нас это должно сработать по-другому?
2: У нас работает по-другому, потому что у нас не рыночная экономика, абсолютно не рыночная.
0: А, какая она у нас?
2: У нас сейчас все больше и больше скатывается в совок.
0: Что это? Это какая?
2: Плановая экономика.
0: У нас сейчас плановая экономика?
2: никакого рынка у нас сейчас, свободного рынка нет. У нас 90% экономики регулируется государством. Различными пошлинами, различными преференциями и, наоборот, закручиванием гаек. То есть здесь подкрутили, здесь открутили, цены регулируются.
0: А это где?
2: Так... Никакого рынка нет.
0: В Соединенных Штатах не так работает.
2: В Соединенных Штатах нет, абсолютно рынок рулит.
0: Ага. Ну да. Передавайте тогда этим лепреконам приветы, хочется сказать, в вашей вот этой воображляндии. Хорошо живется явно, лепреконам приветы. Так, вот что поднятие налогов с ИПшниками делает, пишет Миша Николаев. В ОАЭ, пишет Давид, бензин сотый стоил 4,35 дирхама за литр в начале сентября, 4,30, около 100 рублей получается. В Германии до 2019 года дизель стоил евро, хотел сказать рубль 60, евро 60, а сейчас, напомню, 2,40 примерно, вот такая цена, а был когда-то евро 60. Интересные, конечно, такие даты, вы сравниваете, значит, в 2017 году какая была цена, в 2019 году была какая цена, сразу видно, когда люди последний раз вот в сторону Европы двигались, вот тогда, еще до ковида. А у нас сейчас новости, потом продолжим.
3: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 9 утра. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Минобороны заявили об ударах по работающим на ВСУ топливным объектам в Киеве. В столице также поражен центр обработки компании «Укртелеком», который предоставляет высокоскоростной интернет для украинских формирований. Также была поражена инфраструктура военного аэродрома «Васильков» Киевской области. В Одессе российские вооруженные силы нанесли удар по логистическому центру «Новая почта», где хранились военные грузы для нужд ВСУ. Кроме того, поражена инфраструктура завода «Дунай-Судосервис» в порту «Измаил». Министр Ватикана приедет в Россию для обсуждения гуманитарных аспектов украинского кризиса. Будут обсуждаться конкретные вопросы и дальнейшие возможности совместной работы, сообщил посол России в Ватикане Иван Салтановский. По его словам, визит в Москву спецпосланника Папы Римского по Украине кардинала Матео Дзуппи рассматривается как важный этап непрерывной дипломатической работы со Святым Престолом. Салтановский отметил, что запланирована встреча Дзупи с помощником президента России Юрием Ушаковым. В Приморском крае после аварии без водоснабжения остаются более 650 тысяч человек. Подачи воды нет в 19 тысячах многоквартирных и частных домах, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. Аварийно-восстановительные работы находятся на контроле, подчеркнули в ведомстве. Утром Приморский водоканал сообщил об отключении холодной воды в Артеме и Владивостоке, а также в Надеждинском районе из-за аварии на электроподстанции. В поселке городского типа Штыково света нет в 14 многоквартирных и 144 частных домах. В них живут более 1000 человек. Вагит Аликперов возглавил рейтинг Forbes с наибольшими суммами дивидендов. Объем средств в 2026 году составил 106 миллиардов рублей. Их источник – компания «Лукойл», которую он основал. Второе место в списке занимает председатель правления «Новатека» Леонид Михельсон и семья, чью прибыль от дивидендов оценили 87 миллиардов рублей. Доход получен от «Новатека» и «Сибура». Замыкают тройку лидеров член совета директоров этих двух компаний Геннадий Тимченко. Сумма дивидендов 71 миллиард рублей. Всего в рейтинг журнала внесено 75 россиян. В завершении выпуска о курсах валют. Юань 12 рублей 65 копеек, доллар 84 рубля 91 копейка, евро 96 рублей и 89 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 14, облачно с прояснениями. Ветер северо-западный около 2 метров в секунду. Днем, по данным синоптиков, плюс 15-17, осадки не ожидаются. Марина Толкачева, говорит Москва.
3: Внимание! Говорит Москва.
5: 94,8 FM. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригородов Лисича.
7: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
8: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
5: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии, доцент факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики, кандидат политических наук Ольга Харина. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
9: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
5: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: А вы говорите «Миле».
11: Я его
10: тоже
11: что?
10: Мне «Миле».
11: Рекламирую.
10: Да думайте о своей стране.
5: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать. А в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. «У меня все прекрасно». В эфире психолог Елена Соловьева. В этот понедельник после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке телеграм по запросу «Радио Говорит МСК» слитно и латиницей. Вы слушаете «Радио Говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио Говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
3: Говорит Москва. 94,8.
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

Трансляции у нас обычно идут везде, во ВКонтакте, ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе, но сейчас они у нас идут только на Ютубе. Заходите, подписывайтесь, лайки ставьте. Но то, что у нас сейчас не идет конкретно трансляция, не повод не подписываться на все наши ресурсы, и в том числе не подписываться на наш канал в Дзене, в Максе, в Телеграме. Они у нас тоже есть, поэтому давайте подписываемся.

0: Андрей Буб пишет: после слова «совок» я бы сразу банил на всю жизнь таких слушателей. Но согласен, не по поводу банить, а по поводу того, что это, конечно, слово «маркер». Безусловно. Я если слышу где-то, что проскальзывает слово «совок», я сразу начинаю прислушиваться. Внимательнее к тому, что говорит тот или иной человек. И практически никогда это не бывает случайностью, произнесенное это слово. Слушаю, здравствуйте, доброе утро, вы в эфире.
1: Доброе утро, Георгий Костя-Измич.
0: Здравствуйте.
1: Ну вот по своему опыту, по опыту работы могу что сказать. Люди, в принципе, ленивые и тупые. Это, ну, в большинстве своем.
0: Да.
1: И что случилось, когда произошел тот топливный кризис? Появились ФТЭКи, ВВА и фазы газораспределения изменяемые. Да. А почему? Потому что В8 надежно, просто, четенько, все едет хорошо. Лей ведрами бензин, он едет. А ведро бензина закончилось, пришлось ФТЭК придумывать, ну и все это. Поэтому я-то надеюсь на самом деле на хорошее, что из-за этого кризиса... Ну, как мне кажется, в основном будут гибриды развивать, потому что это самое такое оптимальное. На чистой электричке, ну, кто будет стоять 40-50 минут на зарядке? Или придумают быстрые зарядки. То есть, как я всегда говорю, любой кризис – это пинок под зад для технологий. Потому что надо. А про нашу страну могу так сказать. А у нас всегда так. Мы очень долго собираемся, а потом как ломанемся, и все у нас случается. Четко, быстро, правда, непонятно в каком направлении. Надеюсь, сейчас мы выберем правильное направление. Но мы, да, мы самыми последними ломанемся в него. Главное, чтобы в ту сторону. Вот так хотел сказать.
0: Да, хорошо, понял вас, спасибо. А, камрюху гибридную взял, что ли, пишет Миша Николаев, судя по всему. Так, а какой аналог поганого слова «совок» применимо к США, пишет В. Пиндосия, конечно. Какой? Пиндосия. Во Вторую мировую тоже в США был небольшой топливный кризис. Пропаганда ради пропаганды, экономии выпустила плакат с подписью «Едешь в машине один, едешь с Гитлером». Местные шутники выпустили плакат «Спишь одна, спишь с Гитлером», пишет Гермошлем. Хорошие плакаты. Ну, они тогда... Тогда была мода на крутые плакаты. Тогда все хорошо выступали в этом жанре. Едешь один, едешь с Гитлером, это сильно, конечно. Так, а куда батареи девать? А обратите внимание, сейчас особо никто не думает о том, куда девать батареи. Это проблема для будущих поколений. Мы решаем проблемы здесь сейчас. А сейчас аналог Гитлера есть в мире? Пишет Алибаба. Я считаю, что конкретно Гитлера нет. Есть те, кто с удовольствием бы, может быть, и стал аналогом, но не дотягивают. Все-таки Криворожская школа, ну, не то. Слушаю, здравствуйте, доброе утро.
2: Алло, да, доброе утро.
0: Здравствуйте, доброе утро.
2: Я от макромасштаба чуть-чуть применимо к своей шкуре на микромасштаб. Вот смотрю на эти последствия кризиса топливного. Да. Мне нарадовалось то, что две машины в семье дизельные в несколько месяцев последние, но параллельно с этим езжу, смотрю, как активно все ТЭЦы там появляются вокруг них, заграждения, то есть стопроцентная уверенность в том, что мы в безопасности ее как бы нет, надежда есть, но, в общем, с учетом, что живу в частном доме, все это время думаю про генератор, чтобы не остаться без... Да. Без тепла и без света. И сам себе задаю вопрос, а все-таки бензиновый или дизельный? И вот до этого был уверен, что надо...

0: дизельный. Тут сейчас на фоне последних недель, думаю, так, может, все-таки бензиновый.
1: А почему? Что, какие-то проблемы с дизелем есть?
0: Ну, общий фон такой, что как будто бы теперь с дизелем предстоит.
1: Ну, я не знаю, я вчера заправлялся. Вы когда последний раз заправляли дизельную машину?
0: Не, я тоже заправлялся вчера, в моменте, сейчас. Я, в принципе, все это время не испытывал проблем, но как-то тревожно. И не хочется остаться без электричества и иметь возможность обогреть свой дом и хотя бы чай.
1: Тогда, знаете, самая надежная штука — это вот этот фонарик, который крутить ручку надо, и он горит. Вот вообще, берите его, я вам посоветую.
0: Да, лучше... Ну, дом не прогреть, там придется крутить, наверное, всем поселкам, чтобы один дом.
1: Да, скорее всего, но будете тогда хотя бы мерзнуть со светом, понимаете? Поэтому вот это прям надежный вариант. Берите этот фонарик. Солнечные панели, пишет Давид. Мне вчера один человечек, мастер аргументов, так сказать, рассказывал про солнечные панели. Думал, что солнечные панели — это отличная технология для России, которая прям подойдет, которая должна работать. Ну да, действительно, солнечные панели. Перейдем сразу на уран, пишет Денис, девятиэтажник. Если не останется дизель, то и бензина тем более не будет, пишет Михаил. Тут надо тоже, да, чтобы справедливости ради, мы являемся частью этого кризиса, безусловно. Он у нас немножечко по другим причинам, этот кризис, но мы тоже в нем. И из-за того, что он есть у нас, мы еще и влияем и на все остальные страны. Не в той, на самом деле, мере, в которой хотелось бы Дональду Трампу представить. Потому что не такие большие у нас с этим совсем проблемы. С переработкой, с МПЗ и так далее. Ему просто выгодно, когда он говорит про то, что я Зеленскому сказал не бить по МПЗ, потому что из-за этого есть небольшие проблемы у нас с топливом, он врет. У них проблема с топливом не из-за этого. У них проблема с топливом из-за Ирана и из-за хуситов, с которыми он закусился и не смог это переварить. Но у нас тоже есть, безусловно, есть топливный кризис. Просто причины немножечко другие. Это атаки на нашу инфраструктуру нефтяную. Но вот как показывает практика, что тогда в 73-м, что сейчас, в конечном итоге на нас он отражается не так сильно, как на всех остальных. Тогда так вообще мы начали еще и торговать активней всеми этими историями. И зарабатывать большую кучу денег после этого самого нефтяного кризиса. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер. Да, вечер, говорю опять. Утро у нас еще. Пока не вечер.
2: Алло.
1: Слушаю, да, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Предлагаю прекрасный вариант.
1: Давайте.
2: Иметь три машины. Дизельную, бензиновую и электричку.
1: Ну, это, кстати, вариант, да.
2: На все случаи жизни.
1: Слушайте, это хороший вариант. Я вот такой поддерживаю. Вот я этот вариант выбираю. Три машины мне, пожалуйста. И велик, пишет Кишену, да. Или просто педальную машину, знаете, такую детскую. Вот ее тоже можно. Еще АКУ. А АКУ вы за машину не держите, вы, я правильно понимаю? Это у вас даже не... Вы даже по топливу не разделили. Это просто отдельный вид АК. И паровоз. И частный дом с большим участком, чтобы ставить этот автопарк. Ну, или просто купите еще себе большое количество парковочных мест. И все. И паркуйте, да. Какие проблемы? И лошадь, пишет Анна. И лошадь можно. Но лошадь, кстати, это будет подороже, чем АК. И подороже некоторых машин будет. Он же не сказал, сколько должна стоить машина. Лошадь может быть сильно дороже. Это как с женами, пишет Денис, девятиэтажник. Три налога тоже платите. Ладно, налога. Там на электричку, например, нет налога. Но надо платить за обслуживание. А вот это вот уже сложнее становится. Иногда налог не самая большая проблема с автомобилем. Иногда бывает еще и обслуживание. Вот это рост экономики будет, Кишану. Я считаю, что рост экономики, он уже налицо, потому что смотрите, какие предложения звучат. Слушаю, здравствуйте, доброе утро.
3: Доброе утро, Георгий Романович.
1: Да, доброе.
3: Вот хочешь хорошие новости слышать с утра, слушаешь радио, а там говорят, что скоро Россия развалится. Ну, как вот предыдущий слушатель.
1: Ага.
3: Мы как-то в итоге-то можем опровергнуть его слова? У нас в России какая экономика? Плановая, не плановая, а в Америке такая же экономика, там же тоже запреты есть какие-то, что государство же там ставит цены какие-то. Также и у нас ставит государство цены, ну, запретительные. То есть аналогично же все или в чем-то в корне отличается наша экономика?
1: Ни в чем в корне не отличается, абсолютно.
3: Ну вот я так же подумал.
1: Да, ни в чем, абсолютно все то же самое. Пошлины, заградительные, незаградительные, в определенную долю участия государства в экономике. Это все везде одинаково. Точно так же работает. Никакой плановой экономики у нас нет. Александр пишет, когда выбирал машину в 22-м году, метался между дизелем и бензином, купил бензин. Я не самый дальновидный. Ну да. Честно говоря, да, действительно не самый. У нас в России экономика российская. Отстаньте, пишет Денис Девятиэтажник. Вы не понимаете, это другое, пишет Ренат Баратов. Что другое? Наоборот, ничего другого нет. Все то же самое. До сих пор пользуюсь Акой, но начинает разваливаться кузов, пишет Вэ. Обидно. Обидно, но это, видимо, рано или поздно настигает любую Аку. Слушаю, здравствуйте, доброе утро, вы в эфире. Здравствуйте.
4: Да, здравствуйте, Георгий.
1: Да, здравствуйте.
4: Вот смотрите, у меня вот такой вопрос, хотелось бы ваше мнение услышать. Вот Путин сказал, да, что... обязал, так сказать, что нефтеперерабатывающие заводы защитить от беспилотников там путем там мангалов там и еще что-нибудь, ну, какие-то сети там натянуть. Это же ничего не делается. Опять вот разбомбили завод в Перми, да? Вот. У меня вот перед домом Марина КНС стоит, канализационная станция, она вся в мангалах. Это, ну, по сути, ну, извиняюсь, говнокачка, да, но она в мангалах. А нефтеперерабатывающие заводы у нас не защищены вообще никак. Mm-hmm. И то есть даже несмотря на как бы распоряжение Путина, это все игнорируют. Вот как вам такое предложение, что если вот атаковали завод, и он вышел из строя,
1: да,
4: директора завода лет на 5 в тюрьму, а завод сам национализировать? Просто в пользу государства, чтобы государство управляло этим заводом. Национализация. Как бы недр. Начать с этого сейчас.
1: А сейчас прям не государство управляет нефтеперерабатывающим заводом.
4: Государство не управляет сейчас, это ничего. Но если бы государство управляло, значит, они были бы защищены. Ага. Они не защищены.
1: Ну, они, вот на самом деле, они на самом деле защищены где как. И процесс идет. Хотелось бы быстрее? Да, конечно, хотелось. Здесь было бы неправильно, наверное, хотеть чего-то другого. Но потихоньку их защищают. И некоторые даже, которые защищены, их вот эти все так называемые мангалы, это сетки, да, вот эти вот конструкции защитные от дронов имеются в виду. Они вот на сленге называются мангалами. А эти конструкции на самом деле еще не всегда помогают. То есть это не панацея. Они есть. А эти конструкции не везде. Я надеюсь, что в ближайшее время будут абсолютно везде. И еще какие-нибудь способы защиты придумают рано или поздно от всех от этих дронов. Но вот пока имеем, что имеем. Да и свинки не бесконечные, пишет Миша Николаев. НПЗ размером с город, как там сетку натянешь, все равно что-то прорвется. Ну, к сожалению, да. К сожалению, так. Полностью поддерживаю и олигархов на кичу, пишет Ренат Баратов. Эти возгласы ничем хорошим обычно не заканчиваются. Я полностью не поддерживаю. Так, может быть, можно поинтересоваться у директора завода, сколько стоит защитить завод, как долго это происходит, с какими препонами приходит сталкиваться. Можно и поинтересоваться. Вы меня имеете в виду поинтересоваться у директора завода? Или кому надо поинтересоваться? Это вы как бы такое пожелание? Чтобы, если есть среди наших слушателей директор завода, расскажите, сколько это стоит защитить завод. Обязательно расскажите, если вы директор завода. Либо, может быть, у вас есть племянник, сестры, брата, двоюродного тестя, который вот тоже директор завода. Вот, и вы точно знаете эту информацию, тоже давайте мы у вас поинтересуемся. Расскажите обязательно. СНИПы и ГОСТы по сеткам мангалам существуют, пишет Денис. Я думаю, что нет. Я думаю, что не существует. Как им взяться, откуда? Это же новинка. Это же все вот придумано здесь и сейчас. Какие ГОСТы? И они не должны, слава богу, ГОСТы — это вот такая штука, которая, знаете, замедляет подобные процессы. Здесь нужно оперативней. Зурита пишет, а перед заводом город и осколки на него. Перед заводом город, это вы предлагаете так защищать заводы, или, то есть, строить города перед ними, или вы имеете в виду, что уже эти города построены, и осколки, ну, осколки, да, конечно, прилетают. А же завод виноват, что ли, в этом? Или вы предлагаете заводы перенести? Ренат пишет, если серьезно, к нам приезжают военные, так-так-так, я не буду, тут вы пишете, что тут у военных, не буду говорить, что у военных. Если ехать по хорде, то много чего уже видно в этих сетках стоит, пишет Антон Андреевич. Ну, работа идет в этом направлении, работа идет. Может быть, просто не так быстро, как хотелось бы, это правда, но она идет. На самом деле, в масштабах истории достаточно быстро. То есть в течение месяцев. Ну, работа идет. Типичное решение вопросов государственной безопасности с позиции своей говнокачки, пишет Олег. Слышно. Да не завод нужно защищать, а искать нехороших людей, которые дроны запускают. Нужно и завод защищать, и нехороших людей искать, которые дроны запускают. И более того, нехороших людей, которые это делают, нужно еще и ликвидировать. И тех, которые делают, и тех, которые отдают приказ, чтобы это делать, их тоже нужно ликвидировать. Все это надо делать. Это не либо одно, либо другое. Это комплексное решение. Георгий, поздравьте, Динамо Москва с Кубком России по регби. Команда ворвалась в прошлом сезоне на второе место. В этом году уже кубок. Я испугался сначала, когда увидел, что Динамо Москва стоит в одном предложении со словосочетанием Кубок России. Но по регби потом прочитал и как-то успокоился. Все, слава богу, все в порядке. Динамо Москва футбольная. До сих пор ничего не выиграли. Регбийную команду поздравляю. Я лично серьезно отношусь к словам главы террористов Зеленского. Он сказал, что если Россия не прекратит уничтожать инфраструктуру Украины, то тяжелая проблемная зима России обеспечена. Смотрите, я по поводу того, чтобы серьезно относиться к словам террористов. К словам террористов, к их угрозам надо относиться серьезно, это правда. Тем более, что мы видим, что эти конкретные террористы, ну, они занимаются терроризмом. Не только на словах. Они это делают в реальности. Это, к этому надо относиться серьезно. Но конкретно к словам Зеленского, где он начинает понтами раскидываться, вот тут уже становится сложнее, потому что это человек, который несколько раз побеждал. Несколько раз планировал побеждать. И несколько раз объявлял о том, что у него есть план, как нас разгромить. Буквально пару месяцев назад у него был план, и он его реализовал. Что самое интересное. Принуждение нас к миру. Сейчас у него в активной фазе план нашего разгрома. Очередной. Мы на прошлой неделе, или на позапрошлой неделе, говорили о том, что что-то они вот в этом году с планами у них не очень. Раньше регулярно выдавали всю эту ересь. План победы, 91-й год, план там, план мира и все прочее. А здесь что-то то ли названия закончились, то ли придумать не могут. Они вот в итоге придумали старый план, 40 дней, ну, немножко по-другому его назвали. Но придумали. Придумали, то есть выкрутились из этой ситуации. Но мы же видим, вот и как надо относиться к этим его словам. Теорема Тарану, так называемая, работает по отношению к этим людям. А вот все, что они говорят против нас, все это возвращается им, умноженное на 10. Без каких-либо исключений. И они до сих пор этого еще не поняли. Мы, главное, прямым текстом примерно об этом и заявляем. Устами президента. Президент говорит, что ну вот все это вам вернется, только в более мощном масштабе. Но они не понимают, продолжают. Ну, как бы хорошо, пускай реализует свой план. Попьют ли они крови еще? Попьют, да. Ну, потому что это террористы, по-другому с террористами не бывает. Пока они не уничтожены, они будут продолжать заниматься терроризмом. Это да. Но, как бы, что там, сложная какая-то зима. И он обещал там, что генерал Мороз, вот он так говорил, будет теперь против России выступать. Ну, это да, как бы, вот, хочется сказать, у генерала Мороза и спросишь в ближайшее время. Чуть-чуть осталось, у нас уже конец сентября. Сейчас актуальным для защиты посчитали обкладывание морскими контейнерами, их наполняют песком, контейнеры уже подорожали в разы, их дефицит. Да вы что, серьезно? Такая есть теперь еще разработка, теперь морские контейнеры? Этого я не знал, это я как пропустил. Морские контейнеры. А к словам западных главарей, желающих нанести стратегическое поражение России, как надо относиться? Надо относиться ко всему серьезно, но без излишней серьезности. Баланс постарайтесь найти. Вообще все, что происходит, это очень серьезно. Но как-то баланс. Без какой-то панички. Все-таки имейте в виду, что не все, что они говорят, является истиной в последней инстанции. Мягко говоря. Новость.
5: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
6: В Москве 9:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Минобороны заявили о ликвидации 254 дронов ВСУ, прошедшей ночью. Дежурные средства ПВО перехватили беспилотники противника в период с 8 вечера 27 сентября до 8 утра понедельника, уточнили в ведомстве. Там добавили, что БПЛА были нейтрализованы над территориями 16 регионов, а также Азовским и Черным морями. Росавиация вводила ограничения в аэропортах Калуги, Самары, Саратова, а также во Внукове, где принимали и отправляли рейсы по согласованию с соответствующими органами. СМИ сообщили о подготовке Биньямином Нетаньяху иска в Международный уголовный суд против президента Турции. Израильская межведомственная группа разрабатывает заявление из-за связей Реджепа Таипа Эрдогана с курдами и палестинским движением «Хамас». По данным израильского телеканала L24, поручение премьера было издано в ответ на то, что турецкий Минюст ранее направил в Интерпол запрос о выдаче красного уведомления для Нетаньяху. При этом Израиль и Турция не признают авторитет МУС, поскольку не подписывали римский статут. Суд вынес приговор жене бывшего вице-мэра Екатеринбурга по делу о взятке. Лариса Контеева получила 5 лет условно. Она также была фигурантом расследования по статье о вымогательстве. Решение вынес Орджоникидзевский районный суд, передает «Коммерсант». По версии следствия, обвиняемая выступила пособником своего супруга Виктора Контеева. В результате их действий семья получила контроль над овощебазой. Ущерб по делу оценили в 129 миллионов рублей. Бывший вице-мэр ранее был осужден за эти преступления и в июне 2025 года вышел по УДО. В Росприроднадзоре назвали численность бурых медведей в Подмосковье. В лесах могут находиться около 80 особей, сообщил член общественного совета ведомства Дмитрий Федоров. Он объяснил, что региональное управление Минприроды привело данные с учетом миграции, согласно которым на территории постоянно обитают порядка 30-40 животных, но еще столько же временно заходят из Тверской, Смоленской и Калужской областей. В области произошел практически двукратный рост численности медведей в последние 10-15 лет, сказал Федоров в комментарии РИА Новости. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 14, облачно с прояснениями. Ветер северо-западный около 2 метров в секунду. Давление выше нормы 761 миллиметр ртутного столба. Влажность более 80%. Днем, по данным синоптиков, плюс 15-17, осадки не ожидаются. Марина Толкачева, говорит Москва.
5: Говорит Москва.
7: Реклама. Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
8: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
7: И все?
8: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
7: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
8: Конечно. Ищи в Яндексе. «Плати по всему миру».
7: ООО «Капибара».
9: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
10: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
9: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
11: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
12: Пора на техобслуживание авто.
13: Вам на СТО фильтр. Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235 1111. Код 495. 235 1111.
12: stofilter.ru.
14: Телефон рекламной службы 925-3317. Код 495.
15: Племена восточных славян. Варяги. Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
17: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
16: для пользы больного, будучи далек от всякого
18: намеренного, неправедного и пагубного.
15: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты.
14: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Говорит Москва.

9:37 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 28 сентября, понедельник. Меня зовут Георгий Бабаян.

Наш координат, смс-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот, звонки 7373-94-8, код 495.

Трансляция идет у нас сейчас только на YouTube. Подписывайтесь и обязательно еще подпишитесь на Рутюб, наш канал, и во ВКонтакте, в ВК-видео. У нас там тоже есть каналы. Трансляции сейчас по техническим причинам не идут, но обязательно будут идти. Поэтому подписывайтесь, чтобы их не пропустить.

0: Ну и Дзен, Макс, телеграм-каналы. Не забываем, тоже обязательно надо на все подписаться. Во Франции пишет Макс, дизель от евро 99 центов до 2,10 центов за литр в пригороде Парижа. Вот такой вот разброс, пишет он же. Ну, примерно так же. Примерно то же самое, что в Германии. В Германии чуть подороже, но, в принципе, примерно все то же самое. Так, своровал 127 миллионов, получил 5 лет условки, муж вышел по УДО, украл 100 тысяч, сел на 10 строгача. Это что-то в новостях, что ли, было? Или что это вы мне? И чей муж? Вот вы сейчас говорите, что там вышел, украл 100 тысяч, 10 строгача. Не ваш же, вы же Ренат. Вы про кого? Что за муж такой? Если вдруг это, осуждаю очень сильно. Надо же, даже среди медведей есть мигранты, в новостях было, пишет Денис Девятиэтажник. Медведи, конечно, не отпускают. Ну, если они начинают там бояться медведей, значит, нам надо продолжать эту тему, развивать и развивать. Пускай будет все больше и больше медведей. В битве Осипова и Хазина на кого поставите? В любой битве Осипова с кем-либо и оставили на его соперника. В любой. Вообще, какую только вы предложите, вот все, везде буду ставить против Осипова. Здесь так точно. Зайдите на сайт Petrol любой европейской страны и посмотрите актуальные цены. Давайте зайду. Что за сайт такой? Petrol. Я никогда в жизни не сталкивался с необходимостью. Так, Petrol сайт. Посмотрим. Так. И меня все пытаются перевести, что такое слово Petrol. Подождите, мне не надо. Я понимаю, что это топливо. Сайт. Так, я разучился печатать. Все, вроде научился по ходу дела. Вот это, наверное, Petrol Group имеется в виду. Кукис надо принять. Ой, тут сколько всякой мути сразу. Energy is us together. Тут написано. Все, началось инфо-цыганство. Все улыбаются. А где здесь? Где здесь посмотреть цены-то? Я не вижу здесь цен. Здесь есть что угодно, кроме цен. Всякая... У электричек стоит, естественно. Это сеть заправок, что ли, какая-то европейская, да? Petrol. Видимо. Вот и у них сразу электромобили рекламируются. Сайт, который... Топливные компании, у которых сеть заправок, они на первое, что тут видишь, это электрическая BMW i3. Первое. Petrol.de. Давайте, хорошо, вобью DE. Хотя я уверен, что цены будут... 100% те же самые, которые мне говорили наши слушатели из Германии. Вбиваю Petrol DE. Пока не вбивается у меня. Не открывает. Видимо, он не хочет мне открыть немецкий сайт. Ну и пошел он. Я верю нашим слушателям. Верю. Миша Николаев пишет, настоящий кореш. Это про мои ставки на... Да, против Осипова. 100%. Пиндосия пишет В. Это он спрашивал, какое у нас есть уничижительное слово. Вот есть совок, а вот про Америку какое, да? Пиндосия — это наше уничижительное слово в отношении США. А вот есть ли такое слово в англоязычной среде? Или американцы так себя не унижают? Ну, во-первых, совок — это тоже наше. Я вас, наверное, удивлю. Но это тоже наше уничижительное слово. Точно так же, как и пиндосия. Наше. А как унижают себя американцы? Ну, конкретно вот именно, чтобы американцев как-то унизить всех вместе, наверное, нет. Янки. Янки — это не совсем все американцы. Это американцы из определенного региона. Ну, у них есть там вот янки, есть там white trash, есть такая история. Но это про конкретных каких-то американцев, не про всех вместе. Осипову министр топливной энергетики даешь. Американской топливной энергетики. Вот туда бы я его заслал бы, как агента. Да, вот Миша Николаев тоже одно слово конкретное про афроамериканцев решил выдать. Это чтобы закрыть по-быстренькому нам трансляцию еще и на Ютубе. Я его должен произнести, и все. И кирдык трансляции, и каналу, скорее всего. Но есть там, да, словечко, которое многих характеризует в Соединенных Штатах. Афроамериканцы — это уже унижение, пишет конь-огонь. Ну, не, не согласен, почему. Вот янки, реднеки. Ну, это реднеки тоже, на самом деле, не совсем оскорбление. Как у нас сказать, да он из деревни. Вот у нас фраза «а он из деревни» воспринимается как унижение? Не всегда. Иногда да, но не всегда. Так. Александр Николаевич пишет, совок это от слова советский, откуда пиндосия? Хороший вопрос, я, честно говоря, не знаю. Но я изучу, вы меня навели на интересную мысль, не знаю. Колхозник, да, колхозник. Ну, реднек-колхозник, хорошо подходит, вот, колхозник. Колхозник, есть, конечно, у него негативная коннотация, но не всегда. Не всегда она негативная. Конь-огонь пишет, я из деревни. Ну да, в этом же нет ничего негативного, правильно? Ну, реднеки, ну, ты с, рука-нога тоже пишет, что это как колхозники. Дословно, красношейные, это как деревенщины. Ну да, реднек, это красная шея, это типа потому, что они постоянно в поле работают, и у них вот конкретно шея все время обгорелая, поэтому они реднеки. Логика такая. Это вот который в полях, там, по полям, красный трактор, синий трактор, какой угодно трактор едет к ним. Вот это вот как раз те самые реднеки. Если про глухую американскую провинцию, то это осторожно. А вот я тут коллег на днях слушал с другой радиостанции, и они как раз тоже задались вопросом, а можно ли им английские матюки использовать в эфире? Ну, неочевидный ответ. Казалось бы, как будто можно. Ну, это же не русский язык. Откуда вообще? Кто-то знает, как звучат английские матюки. Почему они у нас должны считаться? А с другой стороны, вдруг считаются. А тут матюки. Да, ну вот, они, наверное, да, должны добавить что-нибудь с матюками с какими-то. И тогда получится что-нибудь унижительное. Пиндос от слова пингвин. Так американских солдат в экипировке называли. Вот прилипло. Пиндос от слова пингвин. Хорошо. Ладно. Ну, я вам поверю. Ну, проверю на всякий случай. Откуда потом этот пиндос пошел? А как мы с вами в пиндосов свалились? Это как вообще произошло? Мы про топливный кризис во всем мире говорили. Буквально завершали предыдущую полчасовку на том, что всем кирдык, суперсложно, террористы, там, мы живем в самое сложное время на свете, начинается последняя полчасовка, пошло, как еще нам обгадить американцев, давайте придумаем слово. И придумали ли они сами это слово. Это их сербы так называли, пиндосы. А вот любая какая-то заварушка не очень хорошая на планете приводит к пиндосам, пишет Владимир Бонд, ну, за последние... лет 80 так точно, может быть, даже чуть побольше. А это тоже производное от слова petrol. Ладно. Сухарик пишет, что у нас тоже есть кризис. Конечно, есть. За 95-м сотом бензином прям погоня. У нас есть кризис, конечно. Я же не отрицаю. Еще какой кризис? Есть. Он у нас, нас накрывает так волнами. То он приходит, то он уходит. Не полностью, но все-таки туда-сюда есть такое движение. Вот сейчас я пока не могу понять, в какой стадии мы находимся, потому что вторая волна кризиса вроде уже миновала, третья как будто еще пока полноценно не наступила. Я вот вчера ездил по городу достаточно много, вчера мне пришлось поездить, ездил мимо большого количества заправок. Вчера мне пришлось много поездить, потому что весь город был перекрыт. Поэтому приходилось невероятные крюки рисовать по дорогам. Я видел картины очень странные, на мой взгляд. Вот с первой и с второй волной кризиса было по-другому. Я поэтому делаю вывод, что сейчас пока у нас промежуточный этап. Что я видел? Есть заправки, на которых стоит большая-большая длиннющая очередь. Машины, я не знаю, там, ну, 30 могло стоять. А есть заправки, на которых никого нет. При этом эти заправки примерно в одном районе находятся. Они сопоставимы по уровню заправки. То есть это большие, сетевые, серьезные наши заправки. И на них есть одинаковое топливо. И там, и там. Там бы не было сотого, был 95-й, был дизель и 92-й. На этих заправках. На одной стоит очередь, на другой очереди нет. Типа на красную стоит, на голубую нет. И наоборот тоже я видел. Еще на зеленую там стоит очередь. Почему, не знаю. Почему в какие-то заправки стоят в очередь, в какие-то не стоят? Ответа у меня нету. Я в итоге вот так заехал на ту, на которой не было очереди, заправился. И поехал дальше. За 2 минуты заправился. Но это не значит, что не будет третьей волны. Вполне вероятно, что она будет. Рано или поздно. Скорее рано. У нас есть кризис. Я этого не отрицаю. Но он везде. И он нарастает. То есть он только начинается. То, что мы сейчас с вами видим, это только самое начало этого кризиса. Чем он закончится, непонятно. Ну, он должен закончиться в момент, когда американцы договорятся с Ираном. По-другому я не вижу, как его разрешить. Наши истории с нашими НПЗ, они на самом деле на этот кризис, конечно, повлияют, но не кардинально. Они не избавят мир от этого кризиса. Потому что крышка бензобака сбоку, пишет Игорь. Что значит? У кого она? Она бывает где-то в другом месте сейчас? Крышка бензобака сбоку, да. А вот слева или справа очередь, пишет тоже Игорь. Так. Зацените ход мысли. Тут надо покопаться. Потому что крышка бензобака сбоку. А вот слева или справа очередь. То есть слева и справа это не сбоку. Это подразумевается как антонимы какие-то. Ага. Это хорошая задачка, вы прямо не задали. Я сразу представил себе старую американскую машину, у которой под номерами они часто делали бензобаки, горловину. Сейчас много умников стало, заезжают через выезд, пишет Нилс Майкл. Ну, я не видел, чтобы... При мне так не было, чтобы заезжали кто-то через выезд. Да потому что им очень быстро, особенно если... Ну, если нет очереди, у тебя нет необходимости так делать. Если есть очередь, и ты думаешь, что ты самый умный и заезжаешь через выезд, ну, тебе там очень быстро объяснят, почему ты не прав. Там люди вообще-то не настроены, знаете, на вести философские беседы о том, где выезд, а где въезд, и вообще, что такое выезд, и для чего мы все сюда пришли, на эту планету. Есть ли у нас какая-то миссия? Нет, там вообще-то люди настроены не очень дружелюбно, особенно в момент, когда они уже подобрались к заветной колонке. Поэтому умников-то, может, и стало больше, но я думаю, что и умников с разбитой рожей тоже стало побольше. Да, он про то, что на заправке очередь из тех, у кого крышка с одной стороны, допустим, справа, а колонки для левых крышка свободны. Нет. Нет, это не так. И для тех, и для других. Если есть очередь, то она стоит и на одну сторону, и на другую сторону. Раньше было как? Раньше у японских машин в основном слева была горловина, у... соответственно, там, европейских машин справа. В основном. Сейчас в основном китайцы, а они не определились. У них то слева, то справа. Как хотят, так и делают с любой стороны. Поэтому, если есть очередь, стоят на все колонки. Причем иногда люди стоят, неважно с какой стороны у них горловина, они дотянут этот шланг. Главное просто уже доехать до колонки. Поэтому... Такой ситуации нету, но я не уверен, что наш слушатель имел это в виду, потому что из его задачки это не исходит. Катя пишет, боже, опять американцы виноваты. Оказывается, в этом проблема, а не в том, что у нас не осталось МПЗ. Катя, боже мой, что вот, как это работает у вас? Вы чем слушаете вообще? Ну, правда, меня искренне удивляют такие люди. Вы чем слушали эфир? Или вы не слушали? Просто если вы не слушали, то тут тоже есть проблема, но она немножко другого порядка. Если вы слушали и услышали вот то, что вы услышали, и написали мне про американцев, которые опять виноваты, то вам надо как-то подойти иначе к прослушиванию. радиоэфиров и вообще, в принципе, к восприятию звуков, потому что вы их воспринимаете не так, как они звучат. Если вы не слышали, не слушали эфир, что абсолютно нормально, вы же не обязаны слушать постоянно весь эфир, да? Вы не слушали эфир, ну тогда зачем вы пишете? Тут тогда другая проблема. Зачем вы тогда пишете сообщение, если вы не понимаете, о чем идет речь? Причина следственной связи — не слышала, пишет Владимир Бонд. Ну да. Добрый день, а инвалидов пропускают без очереди? По-моему, раньше должны были, пишет Ольга. Не знаю, не сталкивался. Правда. Ну, как будто должны, да, пропускают? Ну, как будто да, должны. Но это, знаете, это вот просто если, я думаю, человек подъедет, ему надо подъехать просто и, ну, показаться, попроситься, я думаю, что его пропустят. Там же все люди. Я думаю, что да. Ну, при мне не было такого. Подъезжаю к заправке. Очередь 15 машин. Еду чуть дальше, посмотрел, что есть. Заправляют 6 колонок. Левая колонка 95-й. Пульсар. Всего лишь 3 машины. Все остальные стоят на другие колонки. Я спокойно встал в очередь. Подъезжаю, девушка говорит: вы меня объехали. Я говорю: так что вы в эту очередь стоите? Не стоите, а стоите в общей. Вы меня объехали, и все. Ну, это тоже, это девушки. Надо философски относиться. Это же женщина. Ну, он не поняла, какая очередь. Ну, чего, бывает. Поскандалить иногда любят. Ну, правда, женщину любите же. Иногда на заправках поскандалить. И вообще, вы такие, вы на самом деле очень агрессивные водители. Не пропускаете никогда никого. Ну, женщины, что? Скажите, ну да, скажите, объехал. Вы не расстраивайтесь. Вы тоже заправитесь, все, и с улыбкой ей. Может, конечно, еще больше агрессию вызвать, но я не претендую на то, что у меня прям хороший совет на эту тему. Вообще не претендую. Может быть, и отвратительный. Мне повезло, я могу заливать 92-й. Специально ищу заправки, где нет 95-го, пишет Сухарик. У многих девушек просто дефицит общения. Да, просто поговорите с ней. Задайте ей какой-нибудь вопрос, там, как у тебя дела, как тебя зовут. Прям вот еще, мне кажется, еще больше заставлю вывести в вас себя эту женщину. Прям вот я провоцирую сейчас скандал. Ну, почему нет? Нилс Вайкл пишет: женщина — друг человека. Какой кошмар. Просто ужас. Пересела на драйв, заправляться не надо, колеса не меняешь, не ищешь, где хранить и так далее. Что такое драйв? Каршеринг, что ли, вы имеете в виду? Вы пересели на каршеринг? А, ну ладно. Я не против каршеринга. С каршерингом у меня в последнее время одна большая вот претензия. Ко всем каршерингам. Неважно, что за компания. Ко всем одна и та же проблема. Это то, что они все грязные и вонючие. Раньше так не было. Раньше их как-то почаще мыли. А сейчас прям вот невероятно грязные и вонючие. То есть чистая машина, которая внутри не выглядит как помойка, встречается намного реже, нежели чем нормальная... не нормальная, а вот изгаженная вся какая-то внутри, там прожженная, с протертым рулем и вот все прочее. Поэтому, в принципе, если бы были чистые, наверное, я бы и положительнее смотрел на каршеринг. А так, чтобы вот их прям брать и каждый день ездить на вот этом грязном и ушатанном, ну, нет, наверное, нет. Ну, вы, пожалуйста, ездите. Очень часто люди тупо стоят на 1-2 колонки, а крайне свободны, пишет Лина. Да, такое бывает часто. Но скандалов из-за этого я не видел. То есть, когда вот ты там прорываешься на территорию, как же выглядит всегда заезд на заправку? Он сначала узкий достаточно заезд, а потом туда ты проезжаешь и можешь по этим колонкам распределиться. И вот когда ты дорвался до территории заправки, если ты вдруг поехал на те дальние колонки, где, в принципе, посвободней, чтобы кто-то предъявил какие-то претензии, ну, я такого не видел. Ну, не всем повезло. Да-да-да, плакат в фильме «Белое солнце пустыни», «Долой предрассудки, женщина тоже человек». Так, ну а это что началось-то? Это вот мои советы так на вас повлияли, что вы нутро-то свое, женоненавистческое, тут решили в понедельник обнажить? Это что происходит-то? Коллегу на карше тормознули, а там запах перегара в каршеринге, да? От предыдущего водителя сохранился. Минут 10 она им это доказывала, пишет Нилс Майкл. Запах перегара — это не худшее, чем может пахнуть в каршеринге. Вообще не худшее. Вчера заехал на колонку, все игнорируют 10-ю и 9-ю колонки, и все стоят на бак слева на китайцах, пишет спамбокс. Только что заправил 95-й, 2 минуты на МКАДе. По госцене, пишет Майк. Ну, имеется в виду нормальные, да, там, сколько, 70 с чем-то, да, стоит сейчас 5-й. Ну да, сейчас ситуация явно пограничная. Я бы не назвал это на данный момент третьей волной. Это вот что-то промежуточное. Ну, посмотрим, как будет развиваться ситуация. Но то, что кризис топливный во всем мире стартовал, это факт. Теперь вопрос, как долго он продлится. Предыдущий продлился 1-1.5 года и изменил напрочь облик всего человечества. И то, куда это человечество шагнуло и как пошло развиваться, все поменялось тогда. Из-за того, что был вот этот топливный кризис всего лишь на протяжении 1-1.5 года. Ну вот посмотрим, как будет здесь. И какие изменения нас ждут в этой связи. Но он точно будет. Будет идти дальше, этот топливный кризис. Пока вариантов, что кто-то там договорится, я, честно говоря, не вижу. Вот такие вот положительные новости в понедельник, 28 сентября. Меня зовут Георгий Бабаян. Всем счастливо.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 10 утра. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Кабмин ввел мораторий на плановые проверки бизнеса, пострадавшего от атак ВСУ. Согласно подписанному постановлению правительства, решение будет действовать год до 1 октября 2027 года. Особый режим распространяется на объекты, получившие повреждения с 1 января 2026 года, сообщили в пресс-службе вице-премьера Дмитрия Григоренко. Решение направлено на снижение административной нагрузки на бизнес и поддержку предприятий, которые сегодня восстанавливают пострадавшие объекты, пояснил вице-премьер. Отмечается, что контрольно-надзорные мероприятия будут возможны по требованию прокуратуры, поручению президента или правительства, а также поступлении информации об угрозе жизни и здоровью граждан или возникновении чрезвычайной ситуации. ФСБ сообщили о возбуждении уголовного дела о терроризме против создателя организации РДС. Лидер действующей в Великобритании антироссийской структуры Ксения Максимова объявлена в федеральный и международный розыск. Росфинмониторинг внес ее в перечень террористов и экстремистов, добавили в Федеральной службе безопасности. Там отметили, что организация объединила вокруг себя российских релокантов Великобритании. Они собирают деньги, оборудование и помощь в интересах ВСУ. Минздрав намерен изменить порядок работы хирургов с 1 января 2027 года. Врачам планируют дать возможность оказывать помощь за территорией больницы и в машинах скорой помощи. Данные содержатся в проекте приказа ведомства, передают РИА Новости. В документе отмечается, что медпомощь по профилю хирургия будет оказываться в том числе в виде паллиативной помощи. Производство второй партии МС-21 для Аэрофлота начнется в 2029 году. Авиакомпании планируется передать 14 самолетов, сообщил глава Иркутского авиационного завода Андрей Сойнов. По его словам, в 2030 году планируется выпустить 18 лайнеров, затем 24 и 34 с последующим выходом на 36 машин в год. Контракт предусматривает поставку Аэрофлота 90 единиц МС-21 в период с 2029 по 2032 год, передают РИА Новости. Отмечается, что соглашение авиаперевозчика и Ростеха стало крупнейшим контрактом на поставку самолетов в истории российской гражданской авиации. Завершение выпуска о курсах валют, установленных Центробанком. Юань – 12 рублей 65 копеек, доллар – 84 рубля 91 копейка, евро – 96 рублей и 89 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 14, облачно с прояснениями. Ветер северо-западный около 2 метров в секунду. Давление чуть ниже нормы – 759 миллиметров ртутного столба. Днем, по данным синоптиков, плюс 15-17, вечером 11-13 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Jordi Alba, Lionel Messi!
5: Oh my goodness!
4: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
5: Broken for Fabregas, now it's Iniesta! This is it! That's the goal! Spain, I'm sorry!
4: Dear, dear! I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos! That is amazing!
6: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
7: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
8: Повтор лучшего.
3: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Здравствуйте, в студии Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Посвящена она будет искусственному интеллекту, а пока я только отмечу, что начинается бурный период саммитов. Начнется саммит ШОС, и закончится потом будет саммит БРИКС, а закончится все это, потом будет АТЭС. А закончится это все G20 в середине декабря. И есть серьезные основания считать, что это будут столь же яркие месяцы, как аналогичного, как аналогичный период в 1991 году. Я не буду пока эту тему ничего говорить, поскольку информации никакой нету. Есть только целая куча разведпризнаков, но про них я, чтобы не дразнить гусей, пишу на закрытом телеграм-канале. Так что сегодня я там написал некоторый анонс вот к этому вот периоду саммитов. Значит, а теперь к искусственному интеллекту. Есть колоссальное количество текстов на эту тему, только у меня и на закрытом канале, и на открытом канале, и там еще как бы есть целая куча ссылок, вот на прошлой неделе было на эту тему написано, но мне хотелось бы сказать с моей точки зрения самое интересное. Дело в том, что искусственный интеллект — это инструмент. Вопрос о том, а сможет ли он когда-то проявлять самостоятельность, и что такое эта самостоятельность, это вопрос отдельный. Но почему он вызывает вот такой интерес? А дело в том, что все-то его рассматривают как инструмент там, влияния на производительность труда, как бы увольнения, еще чего-то. Это, конечно, все правильно, эта тема очень интересная, очень актуальная. Но меня это интересует другое – соотношение с теорией власти. Есть знаменитая история про то, как в 70-е годы была сделана попытка в СССР создать такую автоматизированную систему принятия хозяйственных решений, которая была остановлена тем,

организованных групп, властных группировок. Никакая власть никогда не допустит, чтобы принципиальные решения принимались кем-то помимо нее. То есть, иными словами, вот представьте себе решение. Мы видим, у нас есть некоторая работа, которая не выполняется. Значит, что нужно сделать? Нужно заменить руководителя. Да, это не важно, ему советуют искусственный интеллект, не советуют искусственный интеллект. Можно даже представить себе, что на месте этого руководителя сидит сам искусственный интеллект. То есть искусственному интеллекту предоставлено право принятия решений. Отметим, пока до этого далеко. Но тем не менее, а властные группировки будут очень жестко контролировать ситуацию и объяснять: ребята, нет, вот так нельзя. А любое стратегическое решение. Что такое стратегическое решение? Это решение, которое меняет структуру и направленность финансовых потоков. Так вот, эти решения должны быть согласованы с теми властными группировками, которые контролируют данный институт. То есть, иными словами, если искусственный интеллект принимает неправильные решения, то должна быть кнопка, которая его отключает. Вот это принципиально важное замечание. Никогда властные группировки не допустят, чтобы какой-то там искусственный интеллект был допущен к несогласованному принятию решений. И вот вопрос. Как тут быть? Потому что как только вы делаете кнопку, у вас немедленно возникает целая куча проблем. Первое. Если имеется кнопка, которая позволяет не только останавливать решение искусственного интеллекта, но и навязывать ему решение, я сейчас чуть-чуть позже об этом скажу, то ключевыми игроками становятся не только те, кто эту кнопку контролирует, но и те, кто эту кнопку делает. Если я делаю систему, которая позволяет кому-то вменять искусственному интеллекту ограничения, решения, то я же и сам могу это сделать. И это проконтролировать уже практически не получится. Почему? Потому что теоретически можно заставить искусственный интеллект это контролировать, но в этом случае вы не отличите, да, вы же как бы разрешили вот этой кнопке как бы навязывать решение. Замечательно, но проблема состоит в том, что когда программист этим занимается, невозможно отличить решение кнопки от решения этого программиста. И вот у вас в результате появляется колоссальное количество факторов, которые абсолютно, ну, как бы, никак ни в какой искусственный интеллект не встраиваются. И решения они принимают, исходя из совершенно не тех соображений, которые могут быть у искусственного интеллекта. Я сейчас не буду говорить про то, что такое соображение искусственного интеллекта. Это отдельная тема. Вообще, внутрь самой структуры искусственного интеллекта я совершенно вмешиваться не собираюсь. Я говорю о теории власти, поскольку в чем разбираюсь. А теперь вопрос. Мне тут пишут, нельзя ли слово «куча» заменить на слово «множество». А чем вам не нравится слово «куча»? Хорошее русское слово. Кстати, в отличие от множества, оно обладает некоторой нетривиальностью, поскольку сразу может возникнуть вопрос. Три камушка — это куча, а восемь камушков — это куча, где происходит граница между несколькими камушками и кучей. Значит, ну вот для примера. Я уже про это рассказывал. Но представим себе, что у нас есть искусственный интеллект, который неважно как работает, но который обладает достаточной мощью, чтобы иметь информацию обо всех экономических и финансовых транзакциях, которые происходят в Соединенных Штатах Америки. Безусловно, он в состоянии вычислить инфляцию. Какую угодно. За день, за месяц, за квартал, за год. В любой отрасли, в любом регионе. Ну, вообще не проблема. Есть только одна

0: беда. Вот он вам выдает цифру, что инфляция годовая 12,4%, там, дефлятор ВВП. А официальная цифра, утвержденная Конгрессом, 4,2%. И вот что вы с этим будете делать? Как вы легализуете цифру 12,3%? Причем эта ситуация, она абсолютно объективна. Я рассказывал историю, как году в каком-то там, 2005-2006, происходила склока в Федеральной службе по тарифам, в которой ругалось Министерство экономического развития, министерство еще какое-то и Министерство финансов с РАО ЕС России. Почему? Потому что они что-то требовали от РАО ЕС, исходя из логики, что у них темп роста там 8% в год. А РАО ЕС на это отвечал: ребят, вы охренели, что ли? У нас товар, который мы производим, ну, продукт, он штучный. Это киловатт-часы, его счетчиками меряют. Ну, как вы можете говорить, что у нас рост 8%, когда у нас рост там 1,2%? Ну, за бред. Они говорят: ничего не знаем, да, вот у нас в ценах все, да, вот в ценах вы выросли на 8%. Так что будьте любезны. Ну, и, значит, ко мне обращаются, что с этим делать. Я на это совершенно резонно отвечаю, что, ребята, ситуация абсолютно очевидная, потому что у вас официальная инфляция там 7%, а реальная инфляция где-то 17-18. Ну, вот за счет этой разницы у вас на самом деле не рост, у вас на самом деле прирост цены инфляционный. На что Министерство экономического развития таким мрачным голосом говорит, что есть утвержденная в законе о бюджете цифра инфляции, и вы не имеете права рассматривать никакую другую цифру. То есть это, как это, преступление. Так что РАО ЕС будет уплатить. Ну и все на меня смотрят, думаю, ну придумай что-нибудь. Я говорю: ребят, ну все же очевидно. Я обращаюсь к РАО ЕС: скажите, пожалуйста, есть ли официальная, утвержденная правительством цифра роста цен по корзине закупок РАО ЕС? Они сразу все поняли, говорят: нету. Я говорю: замечательно, значит, пишите, по корзине закупок РАО ЕС инфляция там не 7%, а 18%. И все. А то, что при этом дефлятор ВВП другой и маленький, но это значит, что где-то у вас в каких-то других отраслях экономики страшная дефляция, это уравновешивается, но к РАО ЕС это отношение не имеет. И все. И все. Вот такая вот картинка. Если вы думаете, что это такая как бы специфика российской ситуации, вы ошибаетесь. Значит, я уже рассказывал здесь или не здесь, не помню, что я в одном чате, закрытом, где сидят русскоязычные граждане, но из Америки, но они там обсуждали, что какая-то крупная компания, с которой они работают, в силу того, что они там были должны, они их так немножко поприжали: ребята, скажите, как вы оцениваете внутреннюю инфляцию в Соединенных Штатах Америки? Они сказали: ну, по нашим оценкам, от 7 до 12%. Ну, я понимаю, откуда взялось 7, потому что надо все-таки как-то приближать к официальным цифрам. Моя оценка – инфляция в США от 10 до 12%. Официальная – 5,5. Тоже, кстати, немало, но все равно. 10-12%. Официальная – 5,5. И вот как искусственный интеллект с этим будет работать? Вы поймите – он, конечно, может вытаскивать реальные цифры, то есть проделывать там ту работу, которую я проделываю, которую проделывают мои аналитики, которые проделывают, и вытаскивать реальные значения. Но легализовать-то эту цифру он не может. А ему говорят, нет-нет-нет, вот официальные цифры, вот они приведены. Вот исходя из них. И тогда единственное, что может сделать искусственный интеллект, тут два варианта. Вариант первый, он может эти цифры игнорировать и предлагать решения какие-то, скажем, хозяйственные, которые исходят из реальных цифр. Но тогда, естественно, немедленно возникает проблема, потому что по закону отвечает за легализацию этих действий министерство. Министерство немедленно начнут спрашивать. Ребята, а на каком основании вы это делаете? А они сказать ничего не могут. Либо же вариант другой. Вы должны этому искусственному интеллекту предоставить право самостоятельно принимать решения, ни о чем никому не говоря. Но тогда вся виртуальная реальность рухнет сразу. Ну и начнется экономическая катастрофа. Вот как с этим быть? Понимаете? А это реальная проблема. Я сейчас не буду говорить о том, что она может иметь аспекты, а в более узких местах. При этом нужно еще при этом учесть, что разные властные группировки, у них разные интересы. И кто-то будет говорить, давайте исходить из реальных показателей. Но тогда, соответственно, нужно, грубо говоря, там, сменить руководство. Да, вот это у министерства, вот это на наших людей. А те будут говорить, нет, это все вранье, это все ошибки, и т.д. и т.п. И вот это проблема, с которой совершенно непонятно, что делать. Ну, для примера, да, вот у вас такси, в котором искусственный интеллект рулит, попала в аварию. Тут можно решить, кто виноват. Ну, например, виноват таксопарк, который, ну, или там фирма, да, который заключил договор с этим, с той фирмой, которая разработала программу для беспилотного вождения. Или виновата фирма, которая разработала это программное обеспечение. Вот кто виноват? Да, разумеется, можно принять законы. Но проблема состоит в том, что если у вас последствия серьезные, то это решается не в суде. А это решается в рамках политических процедур. А политические процедуры, они достаточно специфические. То есть вы можете принять решение, потом происходят выборы, к власти приходит другая партия, ну и, соответственно, выборы другие. И, соответственно, вся картина меняется. И это еще не все. Потому что в реальности, как только искусственный интеллект примет решение, противоречащее интересами одной из властных группировок, она немедленно будет ликвидировать этот искусственный интеллект. Ну, например, это же искусственный интеллект, это же фирма. Замечательно, да, вам как бы в эту фирму прибегают разные вооруженные люди, маски-шоу, начинают выключать сервера. Ах, соответственно, этот искусственный интеллект... уже живет самостоятельной жизнью. Замечательно, но мы же помним, что обязательно должна быть кнопка. Вот, ребята, вот мы сейчас вас конкретных посадим в тюрьму, если вы немедленно его не выключите. Ну как же, у нас же договора, ничего не знаем. Ничего не знаем. И вот это вот проблема, которая носит куда более сложный характер. То есть фактически речь идет о том, что создание независимого, хотя бы относительно, рычага влияния вне социальной системы невозможно. Это разрушает эту самую социальную систему. И вот это вот проблема не просто сильная, а это стратегическая проблем. Да, уволить, а имеется еще целая куча разных тонкостей, но тем не менее. Ну вот смотрите, еще такая очень простая. Вот крупная юридическая компания, в ней 200 как бы ребят, которые занимаются разного рода техническими работами. Их всех можно заменить искусственным интеллектом. Более того, он будет работать лучше, будет работать более эффективно. Вопрос в том, будет ли он дешевле. Ну, как бы, будем считать, что будет. Но именно из этих 200 человек руководители фирмы выбирают каждый год одного-двух, которых они начинают тянуть и готовить себе на замену. Им уже там за 60, они понимают, что надо создавать свою команду и т.д. и т.п. Если вместо них искусственный интеллект, кого они будут тянуть? Вы хотите сказать, что и ладно, давайте тянуть искусственный интеллект, он очень скоро будет все делать лучше, чем люди. Может быть, лучше, чем люди. Но у нас, опять-таки, система властных группировок, ну и так далее. То есть, иными словами, либо вы разрушаете систему социальных отношений и превращаете социум, общество в планктон, и тогда это катастрофа, тогда это гибель человечества. Если вы вспомните «Терминатор», вот представьте себе, что там эти машины не убивают людей, а превращают их в планктон, как в «Матрице», да? Вставляют в задницу этот самый шнур с питательной смесью. Все довольны, все отлично. Все хорошо. И сны, да? То есть это гибель человечества в нашем современном понимании. Либо же надо каким-то образом ограничивать деятельность искусственного интеллекта с точки зрения интересов социума. А социум подчинен теории власти. Там конкуренция властных группировок. И вот как сочетать искусственный интеллект с интересами властных группировок? Такого рода проблемы... Но они как бы в фильмах, фантастике. Ой, вот мне тут пишут. И работает не так, все-таки не будучи разработчиком, вам самому очень трудно понять, как именно создается так называемый, и мне наплевать, как он создается. Я пока обсуждаю философскую проблему. И сам не работает. Как это сам не работает? Если вы делаете программу для беспилотного вождения автомобиля, он сам работает. Никто не перехватывает управление. Если вы начинаете делать ИИ для того, чтобы он управлял производством, на котором нет людей, то он тоже сам принимает решения без людей. Теперь представьте себе, что это сложное химическое производство, и там происходит взрыв. Большой. Что с этим делать? Ну, а я уже не говорю про использование искусственного интеллекта в военных целях. Ну, уже как бы много говорилось о том, что решение там о школе для девочек, которая была уничтожена американцами вместе с девочками, принимал Палантир сам. То есть человеческого контроля не было. Он мог бы быть, но его не было. А если вы будете непосредственно управлять вооружением для ускорения? В общем, тема очень любопытная. Еще раз повторю, это вопрос. Это не ответы, это вопросы. Но они, мне кажется, принципиально важными, да, взаимодействие искусственного интеллекта и теории власти. Очень любопытная тема. Перерыв на новость.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. В Москве 10 часов 29 минут. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Воронежской области при падении БПЛА пострадали трое детей и женщина. Двое несовершеннолетних госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Александр Гусев. В своем канале на платформе «Макс» он написал, что мирная жительница 1989 года рождения находится в больнице в состоянии средней тяжести, подростку медпомощь оказана на месте. По словам Гусева, прошедшей ночью и утром дежурными средствами ПВО в небе над Воронежем и шестью муниципалитетами было уничтожено около 20 украинских беспилотников. Алексей Чекунков заявил о подаче иска против Норвегии из-за ареста российского судна. Документы готовил трест «Арктик Уголь», которому принадлежит профессор Молчанов, уточнил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики. По его словам, сейчас идет разбирательство, решение ожидается в течение пары недель. Чекунков подчеркнул, что ущерб, понесенный из-за ареста, будет подсчитан после вынесения судебного решения. Судно было задержано в начале сентября в порту Баренцбурга по просьбе украинской госкомпании «Нафтогаз» для обеспечения исполнения арбитражного решения на 4 миллиарда долларов. На борту находилась творческая экспедиция под руководством скульптора Александра Пономарева. 8 сентября 69 человек, среди которых были пассажиры и часть экипажа, вернулись в Россию. Александр Вучич передал президентские полномочия спикеру парламента Сербии. Церемония состоялась в администрации главы государства, где был подписан протокол. Ане Брнабич предоставлены официальные документы, отчеты и печать президента республики. Трансляцию вели местные информагентства. Накануне вечером Вучич заявил о сложении своих полномочий. Он добавил, что намерен возглавить предвыборную кампанию на досрочных парламентских выборах, назначенных на 25 октября. Агентство Рейтер отмечало, что если его партия одержит победу, кандидатуру Александра Вучича могут предложить на пост премьер-министра Сербии. 19 человек спасены с затонувшего туристического судна у берегов Индонезии. На борту находились 7 иностранцев, 6 местных отдыхающих и экипаж из 6 человек. ЧП случилось у острова Сетуре в районе популярного курорта, сообщили местные СМИ со ссылкой на полицию. По данным правоохранителей, судно направлялось к острову Бидадари, где путешественники собирались заняться снорклингом. Примерно через 15 минут после начала поездки борт наткнулся на мелководный коралловый риф. От удара корпус получил серьезную пробоину, после чего судно начало быстро крениться и ушло под воду, отметили журналисты. Для спасательной операции были привлечены 21 сотрудник экстренных служб и 6 быстроходных судов. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 15, облачно с прояснениями. Ветер северо-западный около 2 метров в секунду. Днем, по данным синоптиков, плюс 16-17, осадки не ожидаются. Вечером 11-13 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
2: «Говорит Москва». Реклама.
3: Ты что пинаешься?
2: А ты масло в АКПП менял? Масло в коробке передач нужно менять каждые 40 тысяч километров. Это поможет избежать серьезных поломок. На СТО «Фильтр» весь месяц действует акция «Счастливая коробка». При замене масла в АКПП скидка на все техобслуживание 15%. Звоните 235-11-11, код 495. Повторяю, 235-11-11. Работаем круглосуточно.
4: Наставничество – это когда опыт становится опорой для других, когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Понедельник. Время подвести итоги. главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
5: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
4: Авторская программа Романа Бабаяна.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
2: Каждое воскресенье после 17 часов.
4: Гость в студии.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Право знать. Говорит Москва.
4: Повтор лучшего. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика.
0: Возвращаемся в студию и начинаю отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте, Виктор Михайлович.
7: Михаил Леонидович, здравствуйте. Значит, среди многих важных событий, которые за последние дни произошли, одно очень нетривиальное событие – это прилет Рэдклиффа на тяжелом транспортном самолете в Москву, и после 8 часов общения с руководством разведки убыл в освояси. Казалось бы, что это ремейк посещения Бернсом в ноябре 21 года, но ситуация резко изменилась. И благодаря значит, нашим мощным выносом украинской экономики в последние дни. И заявление Министерства обороны тихое, но громогласное о том, что мы переходим к окончанию военной операции. Вопрос вот какой. Не является ли посещение Рэдклиффом организованным именно нами с тем, чтобы он был первым, которому мы сообщили бы о подробностях этой операции и о том, что, чтобы Соединенные Штаты не препятствовали ее проведению?
0: Ну, я бы сказал так. А визит в Москву был связан с предстоящей вот чередой саммитов. Это главная причина. Ну и я как бы детали описывать не буду, они описаны в закрытом телеграм-канале. Могу сказать только одно. А Рэдклифф не встречался с Путиным. А с Путиным встречался другой человек. Здравствуйте, слушаю вас.
8: Алло.
0: Да.
8: Михаил, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
8: Так, такого Ольга, Ростов-на-Дону.
0: Слушаю вас.
8: Расскажите, пожалуйста, как происходит презентация экономической модели государственным деятелям, чтобы впоследствии они эти идеи не украли и не присвоили себе?
0: Вы знаете, дело в том, что это происходит совершенно банальным образом. А у экспертов такого рода модели покупают. То есть, иными словами, государство говорит, мы сейчас создаем рабочую группу, которая будет писать программу. Те, кто вошел в число разработчиков получат деньги. Во-первых, во-вторых, они получат славу, если эта программа будет принята. И в-третьих, они как бы смогут войти в число тех, кто эту программу будет реализовывать, то есть будут иметь доступ к бюджетам. Вот это вот и есть, собственно, три вещи. Никогда не бывает такого, чтобы разработанная кем-то программа была бы его собственностью. Ну, то есть, точнее сказать, она может быть собственностью, но в этом случае, как бы, его влияние на реально принимаемые решения, они будут никакие. Вот и все. И проблема наша современная состоит в том, что наша власть пока никому такого заказа не делает. Была, видимо, попытка сделать заказ либералам, когда писалась программа 2020, напомню, это был там 2008 год, но они родили, такое, что это даже нельзя было показать. С тех пор никаких программ у нас не было. То есть государство не заказывало программу. Ну, видимо, чиновники в этом не заинтересованы. Я думаю, что пора уже возвращаться к новой жизни. Алло.
9: Доброе вам утречко.
0: Да, Олег, здравствуйте. Видите, у нас сегодня сплошной Ростов-на-Дону.
9: А как же? Конечно, пока есть связь, надо пользоваться. У меня как раз созрел вопрос, и вы тему вот это обсуждали, по искусственному интеллекту. Я с точки зрения пользователя. Вот вы много, над ним работали, задавали ему вопросы, уже поняли, как оно там все действует, консультировались со специалистами. И вот вопрос. Стоит ли изучать искусственный интеллект там, или его какие-то, аспекты самому, или обратиться в какую-нибудь школу там, или к какому-нибудь специалисту, чтобы он подсказал. Хотя, в общем-то, понятно, что я, например, свою тему буду задавать, да, а специалист, может быть, будет с другой тематикой.
0: Ну, я бы сказал так, что прежде всего зависит от того, что вам надо. То есть, если для вас может быть полезен искусственный интеллект, то надо, во-первых, сначала пытаться разобраться самому, а во-вторых, если вы чувствуете, что чего-то не хватает, надо идти к специалисту. Но если вы совсем ничего не понимаете в части программирования и в части работы с компьютером, конечно, лучше сразу обратиться к специалистам. Но идти надо от своей задачи. Что вам надо? Вот это, как мне кажется, принципиально важно. Алло, здравствуйте.
10: Михаил Леонидович?
0: Да, здравствуйте.
10: Александр Байконур.
0: Да.
10: Немножко теме передачи вопрос.
0: Да.
10: Зря вам слушатели все знают, хотя бы в общих чертах о работе долларовой системы мировой. Вот. Про российскую финансовую систему очень сложно что-то говорить. Но вопрос про Китай. Скажите, как Китай стерилизует избыточную денежную массу сюда? И может ли перенять это
0: Россию? Да, нет. Китай это делает следующим способом. Он понижает кредитный мультипликатор через вывод банками денег, покупку. Банки покупают доллары, которые образуются от экспорта, без разрешения вводить эти доллары внутрь Китая, чтобы они не были, базой для новых кредитных цепочек. У нас такая схема не будет работать точно. Вот. А вообще, конечно же, в Китае хитрую придумали схему, и, собственно, такого рода система стерилизации собственной избыточной денежной массы есть только в США и в Китае. Собственной больше нет. Алло. Алло, здравствуйте.
11: Здравствуйте, Михаил Леонидович.
0: Кто вы, откуда?
11: Андрей, Новосибирский академгородок.
0: Да, слушаю.
11: Мне к вам даже не вопрос, а маленькая просьба. Может быть, как-нибудь в будущих передачах отметите следующую тему. С справедливое распоряжение добавочным продуктом в разных экономических схемах. Капитализма, социализма, там, феодализма, рабовладения там, и прочее. Вот, интересно вот ваше мнение, ваш взгляд на эту тему. Именно вот справедливость на потраченный труд.
0: Ну, вы знаете, спасибо. Вы же из Академгородка. Это у нас такой центр либерализма. А поэтому как рыночек порешает, да? Рыночек
11: порешает. Ну, это один из взглядов.
0: Один из взглядов, хорошо. Ну, посмотрим. На самом деле, ну, давайте я как бы я подумаю, что тут можно сказать. Хотя одну вещь можно сказать сразу. Что вообще говоря, что такое справедливо, что такое правильно, нужно, невозможно сказать, пока вы не ставите перед собой некие цели. Вот, например, демократия – это набор инструментов, которые сохраняют за правящей группировкой ее возможность контролировать ситуацию. Вот это да, вот это да. Вот. А, соответственно, если не демократия, то, опять-таки, а цели-то какие? И мы это очень хорошо видим, что в зависимости от целей картина очень сильно меняется. То есть это такая достаточно сложная ситуация именно с точки зрения «вы скажите, что вы хотите». Алло.
12: Алло, Дмитрий?
0: Нет. Простите, куда вы звоните?
12: Добрый день. Говорит Москва.
0: А, это вы, Дмитрий.
12: Нет, я Игорь. Добрый день.
0: Да.
12: Извините. Скажите, пожалуйста, я никак не могу, вот, если можно, для обывателя, чтобы было понятно, что такое Центробанк у нас? Почему это вот эта структура, с которой вот очень большое количество экономистов имеет другую точку зрения, а Центробанк как-то вот идет своим путем и ни на что не обращает?
0: Ну, я вам рекомендую прежде всего прочитать про Центробанк в энциклопедии, что это такое. Ну и почитать закон о Центробанке. Со своей стороны, я могу сказать, что нынешнее руководство Центробанка воспринимает себя как элемент инфраструктуры институциональной мировой долларовой системы Бреттон-Вудской. И отсюда все проблемы. Алло.
13: Алло, здравствуйте, Михаил Леонидович. Меня зовут Елена, я из Московской области.
0: Слушаю вас.
13: Вопрос у меня такой. Как будет осуществляться эмиссия цифрового рубля? Насколько это увеличит денежную массу? И хорошо ли это для экономики?
0: Вы знаете, как бы это вопрос сложный, как будет осуществляться эмиссия. По этому поводу много есть разных вопросов. Но я думаю, что пока речь идет о том, что цифровой рубль частично заменяет обычный. Поэтому тут особых проблем не будет. Но я думаю, что надо будет еще и посмотреть на то, как будет складываться то, что называется практика применения. Алло.
14: А, Михаил Леонидович, здравствуйте. Владимир Ярослав, город Калининград.
0: Михаил
14: Леонидович, на прошлой передаче рассказывали, вы не рассказали вот с сестрой вашей бабушки, которая головой немца разбила стол, что да. произошло, чем эта история закончилась. И по тематике передачи. А у каждого общественного деятеля есть не один пакет документов, там, кто муниципальную землю увел, федеральную, и там что-то, ну, оно фактически все еще становилось в следственном комитете, прокуратуру, у них недокомплект, а будет меняться, будет, может наступить время, когда все эти пакеты документов, они пойдут в дело.
0: Какие документы?
14: Ну, там украли землю, подарили, там, муниципальную, сейчас, ну, следственный комитет сильно этим не занимается.
0: А, ну, хорошо. Значит, если говорить о земле, то, ну, вообще, как бы, во всем этом, то мы видим, как это постепенно поступает в оборот. Хотя бывают разные истории. Например, вот известного человека по фамилии Траубер тут освободили. Сказали, типа, не при делах. Что, естественно, тут же вызывает ряд вопросов. Либо зачем арестовали, либо зачем освободили. Я в это влезать не буду, поскольку тут вылезают некоторые тайны мадридского двора. Но сама по себе эта история очень показательна с точки зрения того, как бы, насколько сложно все развивается. Что касается моей бабы Веры, старшей сестры моей бабушке, то, как вы понимаете, рассказывает и это моя тетушка Ирина Георгиевна, которой тогда было 3 года, и ее воспоминание, оно такое довольно ограниченное. Она говорит, что, значит, вот мама схватила этого немца за волосы и, значит, и разбила его головой стекло, которое лежало на письменном столе. И тот, значит, чего-то начал дергаться, но в этот момент вошел другой немец, который с ним жил, его схватил и вытащил из комнаты. Говорит, и больше я вот как бы, мое воспоминание на этом заканчивается. Вот тут я больше ничего сказать не могу. Ну, могу сказать, что дом, в котором это произошло, мы вот в городе Шахты нашли. Вот. Так что... Но он, правда, там уже ремонт, поэтому был и не один раз, поэтому... Как бы тут даже бессмысленно туда заходить, там уже не будет того, чего было. Вот, ну вот такая вот история. Алло.
15: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
15: У меня такой вопрос, Александр.
0: Откуда вот вы?
15: Все, Москва, все электронные крупные базы США, мы свои гробили с 70-х годов. И как же мы будем это самое, их, это, ну... Говорят, что мы третий в мире по искусственному интеллекту. Это же неправда.
0: Ну, понимаете, что такое третий в мире по искусственному интеллекту? Это вопрос сложный. Не берусь вам ничего сказать по этому поводу. Не знаю. Но у меня имеется гипотеза, что какие-то дата-центры у нас есть. Алло. Алло.
16: Алло, Леонидович?
0: Да, здравствуйте.
16: Здравствуйте. Алексей меня зовут.
0: Откуда вы?
16: Город Герой, Москва.
0: Слушаю вас. Москва.
16: Кстати, как вам... Как вам то, что происходит в нашем первопрестольном граде?
0: Вопрос задавайте.
16: Вопрос такой. Вот почему после... В общем-то, принципиально одинаковых заявлений Липача выгнали, а Собянин
0: выгнали. Знаете, почему выгнали Клепыча? Я тут с ним встретился на заседании Вольного экономического общества. Вот. Причем было смешно, потому что, ну, как бы я его увидел издалека и говорю, о, смотрите, да, жертва тоталитарного либерального режима. Вот, что значит вызвало у всех окружающих, там много было разных экономистов, такой хохот. Вот, а, понимаете, сам Андрей не похож, да, на человека, которого очень сильно обидели. У меня есть гипотеза, что он сам как бы спровоцировал, хотя его выступление было довольно давно, но как бы спровоцировать реакцию можно было и сейчас. Вот, но вопрос сложный, да, тут как бы целая куча есть детали, я решил, что я не буду как бы задавать слишком интимные вопросы. Меня вполне устроило, что у Андрея вполне хорошее настроение, и как бы он не сильно переживает в связи с этим обстоятельством. Алло.
17: Здравствуйте, Евгений, Москва.
0: Слушаю вас.
17: Скажите, пожалуйста, вот в 90-е годы был бухгалтерский учет, и сдавали в налоговую инспекцию все вот, согласно бухгалтерскому учету, а потом разделили на бухгалтерский и налоговый учет. А в чем вот было, ну, почему разделили бухгалтерский и налоговый учет?
0: Ой, это не ко мне. Да, как бы я подозреваю, что у казначейства и у налоговой службы одни требования, у Центрального банка, который осуществляет, пишет правила бухгалтерского учета, другие требования, мне это все неинтересно. Да, вот извините, конечно. Да, есть специалисты, они пускай разбираются. Вот, ну вот реально не очень интересно. Алло.
18: А, доброе утро, Михаил Леонидович, Вадим, Подмосковье.
0: Доброе
18: вот
0: утро.
18: Я из вашей епархии хочу задать вопрос.
0: Давайте.
18: Вот Петр Первый был не слабым человеком, но тем не менее с вором все времен и народов, вот с Меньшиковым, ничего сделать не мог. Вот одна из причин, значит, разрушения Советского Союза, я так считаю, что была жажда бюрократии дорваться до денег. Вот сейчас они дорвались. Но в то же время я вижу, что многие западные политики совершенно, в общем-то, ведут, ну, небогатый образ жизни. Так где предел вот содержания эффективного чиновника, материальный предел? Где, на каком его жаловании можно остановить, чтобы он не воровал?
0: Знаете, это вопрос очень сложный. Во-первых, я совершенно не согласен с тем, что они, да, они ведут вроде бы тихий образ жизни, эти вот самые чиновники бывшие или и действующие на Западе. Но в реальности воруют-то они. Но просто механизм этого воровства устроен очень просто. Они включают в разного рода бюджетные расходы компании, экспертные, юридические, консалтинговые, своих родственников, своих друзей и так далее. И как только они уходят с госслужбы, они кроме очень высокой пенсии, там 10 тысяч евро в месяц, 12, а то и больше, они еще и как бы получают, ну, как бы вот возвраты, да, работая такими вот консультантами уже вот в этих вот компаниях. Ну, я уже не говорю про то, как не породить родному человечку. Вот, а именно поэтому так важны выборы в Европе, потому что правящая партия, собственно, и определяет, какие структуры будут бюджетополучателями. То есть там речь идет все время о бизнесе. Вот это вот и есть базовая тема. А у нас немножко другая схема. Это у них демократия, у них реальные бенефициары в тени. А у нас, да, безусловно, нужно как-то каким-то образом с ними разбираться. Вот. Но это отдельная тема. В общем. Алло. Здравствуйте.
19: Алло, здравствуйте.
0: Да, слушаю вас.
19: Это Михаил Леонидович?
0: Да, да. Кто вы, откуда?
19: Звонит Гущин Александр из Нижегородской области.
0: Слушаю вас.
19: Короткий вопрос.
0: Да.
19: Можно ли построить в России капитализм человеческим лицом? Спасибо.
0: А не бывает капитализма с человеческим лицом. Если вы во главу угла ставите прибыль, то у вас главное — это прибыль. А человеческое лицо — это человек. Ну вот и как вы хотите, да. Что ж получается, да? Я должен своей прибылью делиться в пользу каких-то там человеков. Ну что, капиталист так не может. Ему сама эта мысль глубоко неприятна. Мне тут вопрос задали. Добрый день, знаете ли вы иноагента Липшица? И если да, то что можете о нем сказать? Судя по всему, имеется в виду Липсиц, такой профессор, бывший высшей школы экономики, который сейчас иноагент, как правильно было отмечено, и живет где-то в Прибалтике. Вы знаете, такого рода как бы экспертов много было. Например, есть такой в высшей школе экономики, по неизвестным причинам до сих пор не иноагент, Леня Григорьев, а я его как-то, по-моему, это был маяк. Теоретически можно, наверное, найти этот ролик, когда он сбежал из прямого радиоэфира, потому что я его разоблачил. И, соответственно, меня даже ведущий спрашивал, что это такое? Я говорю, а вот вы видите иноагента, так сказать, во всей красе, который живет на иностранные деньги. Так что, ну да, видите, этого уже выгнали. Я надеюсь, что рано или поздно их всех выгонят. Алло.
20: Алло.
0: Да,
20: добрый день.
0: Да,
20: Наталья очень... из Подмосковья.
0: Здравствуйте. Очень быстро у нас еще мало
20: времени. Очень интересное сообщение про ИИ. Я сделала запрос в ИИ, чтобы он мне сформулировал запрос депутатский. И тут на днях мне приходит, что Михаил Хазин проводит встречу с избирателями и по поводу депутатских запросов. Вы представляете? Просто я подписана на ваш чат. И вот ИИ подтасовал мне на мою интересную тему, вот, смотрите, на интересующую мне. И это сообщение было вот в вашем закрытом телеграме, что Хазин приглашает на встречу.
0: Нет, ну это странно. Я как бы... Понимаете, я тут собираюсь делать некий семинар открытый. Но причем здесь избиратели, я не участвую в избирательной кампании. Я дважды в 16-м году и в 21-м участвовал в выборах от партии «Родина». Кстати, партия «Родина» сейчас, как бы, вот она себя прославила, да, борьбой с либерастами из Яблока, это единственная партия, которая реально ветеранов СВО в свой состав включила. Но как бы все, хватит, да, как бы я свой опыт общения с этими, с этим процессом закончил. У нас осталось меньше 20 секунд. Еще раз напоминаю про геополитику в закрытом телеграм-канале. Я там уже начал писать и буду писать и дальше по мере развития событий. Мне кажется, что это вот принципиально важно. Будет в ближайшие месяцы. Ну, а на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
21: В Москве 11 утра. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Донецкие при атаке дронов ВСУ по медучреждению пострадали 4 человека. Противник нанес удар по объекту в Буденновском районе, сообщил мэр Алексей Кулемзин. В своем телеграм-канале он написал, что в здании были повреждены фасад, кровля и остекление. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что средства ПВО за прошедшие сутки уничтожили на территории региона 20 БПЛА. Украинские дроны были направлены на объекты гражданской инфраструктуры. Казахстан призвал Украину не допускать атак на свои суда в Черном море. Удары необходимо прекратить, отметил глава МИДа республики Мухтар Тлеуберди. Издание «Улус Медиа» сообщает, что просьба была передана Киеву на встрече министра с украинским коллегой Андреем Сибигой на полях сессии Генассамблеи ООН. Прежде всего, с украинской стороной мы говорили о необходимости впредь не допускать атак беспилотников на наши суда в Черном море, рассказал Тлеуберди. По его словам, на переговорах с главой МИДа России Сергеем Лавровым казахстанская сторона призвала к переговорам с Украиной. Астана готова их принять. ЕС заявили о нехватке кораблей для сопровождения судов в Баб-эль-Мандебском проливе. В Европейской морской миссии нет даже запланированных по штату 10 плавсредств, способных проводить торговые суда. Глава европейской дипломатии Кая Каллас подчеркнула, что Брюссель получает множество запросов, но для этого нужны дополнительные силы. Запущенная в начале 2024 года операция «Аспидес» призвана защищать гражданское судоходство, перехватывать ракеты и уничтожать беспилотники «Хуситов». Михаил Мишустин заявил о направлении почти 5 миллиардов рублей на возведение модульных гостиниц. Субсидии будут распределены между половиной российских субъектов, в их числе Кабардино-Балкария, Чечня, Удмуртия, Адыгея, Хабаровский и Камчатские края, активно привлекающие туристов. Особое внимание уделяем возведению модулей некапитальных отелей, которые существенно расширяют выбор удобных средств размещения, сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами. По его словам, правительство также направит более 670 миллионов рублей аграриям на поддержку страхования в 21 регионе. Завершение выпуска о курсах валют. Юань 12 рублей 54 копейки, доллар 84 рубля 34 копейки, евро 95 рублей и 87 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 15, облачно с прояснениями. Ветер северо-западный около 2 метров в секунду. Днем, по данным синоптиков, плюс 16-17, осадки не ожидаются. Вечером 11-13 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
1: Внимание! «Говорит Москва».
22: 94,8 FM.
1: Реклама.
23: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко.
24: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
2: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
3: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Имена. Поверх времен.
3: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
5: «Имена. Поверх времен».
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
22: Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях.
3: Яндекс.Дзен. Говорит МСК. Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва. 94.8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва».
22: «Говорит Москва».
3: И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру».
24: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
25: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
26: А мы свободны для всех и даже для министра.
27: Это дело жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
28: Мы с вами на одной волне.
29: Hello! Общежитие слушает.
26: И мы вас слушаем.
30: Галочка, ты сейчас умрешь.
26: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
3: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 11 часов 7 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Марина Александрова.
26: Макс Челноков.
0: Поздравляем, мы пережили эти выходные.
26: А что, почему именно
0: не
26: эти
0: знаю
26: выходные?
0: Почему, но мне радостно, что очередные выходные прошли, все хорошо, но живы-здоровы, мы все здесь с вами сейчас, понедельник, 28 сентября на дворе. Отличного всем дня, хорошего настроения, проведите ближайшие 3 часа, по крайней мере, вместе с нами, с радио «Говорит Москва» и программами, которые мы с Мариной ведем. Что нас ждет в ближайшие вот эти вот как раз 3 часа? В этом часе мы поговорим о том, что старое бабье лето уже в Москве, оно пришло наконец-то, все ждали на прошлой неделе, оказывается нет, оно только постучалось.
26: Разминается, да?
0: Да. Генетический скрининг для будущих родителей войдет в программу ОМС с 27 года. Угу. Да, например, если вы поймали незаконного рака, то теперь придет заплатить за него 1688 рублей.
26: Это без документов кто-то? Плавал, что он делал, работал, не проплывал, проходил, клешнями зацепился.
0: Правительство России изменило такие таксы. Раньше можно было 115 рублей, а теперь 1600.
26: О, мне нравится новость про то, что львам, девам и рыбам нужно срочно в отпуск до конца 26-го. Я поддерживаю.
0: Да, ты же как раз попадаешь. Вот, и есть квартирка в Хамовниках, кому надо, в месяц 4,5 миллиона рублей. Вот, там, значит, есть умный дом, хамовник.
1: хамам, камина несколько штук, комната для прислуги и охраны, а также собственный сад на крыше. Друзья, мне кажется, надо брать. Ну, чего зря простаивает квартирка хорошая, а?
26: Лишние деньги, опять же, да, у вас наверняка есть. Вы не знаете, куда пристроить 4,5 миллиона.
1: Вот именно это.

0: сфере ритуальных услуг.
1: Мы вот любим, да, такие темы, конечно, поднимать.
0: Сутрица там.
1: Да, что делать с вещами, да? Как поуютнее устроиться на кладбище, да.
0: Марин.
1: Куда, с каким видом, не знаю,
0: мы
1: тебя.
0: Обязаны,
1: куда
0: мы
1: вид
0: обязаны.
1: У тебя должен там выходить, не да. знаю, не шумные или соседи, там, да. и так далее.
0: Мы обязаны информировать людей, а это новость, это информация.
1: Mm-hmm. О, Господи, пишет Конь Огонь, именно.
0: В 12.35 сейчас в образовании очень много и усердно внедряется ИИ. Вот что такое ИИ в онлайн-образовании, в обычном образовании? У детей появился новый предмет, который так и называется ИИ. Искусственный интеллект. Что там изучают? Хотя специалист мне
1: сказал...
0: Обожаю
1: ИИ. Мне кажется, за ним будущее, если грамотно
0: да,
1: его использовать.
0: Да, но ты понимаешь, мне специалист сказал, методолог, что ИИ — это то же самое, как ветер. Ты сегодня учишь, месяц учишь, а через месяц все обновилось. И твои старые знания, они для нового вида ИИ уже немножко устарели, и приходится опять учиться. Короче,
1: слушай,
0: если
1: есть
0: ты работаешь
1: какая-то...
0: с ИИ, ты
1: да.
0: постоянно должен быть в процессе учебы.
1: Ну, естественно, так во всем. Ты везде, если где-то, где-то работаешь, развиваешься, ты постоянно должен повышать квалификацию и держать нос по ветру. Не только в ИИ.
0: Ну, это я с тобой согласен, да. Вот, ну и в 13.05 программа «Народный психолог». Вот эта тема меня просто радует, правда. Это девиз сегодняшнего дня. У меня все прекрасно. Поехали. Так, что?
1: Где наши кнопочки?
0: Нет,
1: нет,
0: подождите.
1: Давай, Максим, ты забыл?
0: Надо... да, вот, давайте.
1: Давай. Молодец, получилось.
0: Макс, Марина и Герман. Немножечко зависло.

0: слышат.
1: Так, наши средства связи, Марина,
2: да, наши средства связи работают, конечно же, смс-портал +7 925 88 88 94 8, телеграмм говорит МСК-бот, работает Макс, и телефон, ну, Макс всегда работает.
1: Да, и Марин тоже,
2: да, кстати. Прямого эфира 7373-948, код города 495. На нас можно посмотреть в YouTube-канале, в Рутюбе и ВКонтакте, и прочитать самые интересные статьи в Дзене.
1: В Дзене. Угу. Заходите, читайте, звоните, пишите. Так, 28 сентября, понедельник. Что интересного? День тульского пряника сегодня отмечается.
2: Угу.
1: Также сегодня день банного веника. Стихи прям какие-то.
2: Да, потрясающе.
1: День диких гусей, Марин. Ты вообще как к гусю относишься, к гусям?
2: Спокойно, а как к ним можно относиться?
1: Не знаю, но я люблю уточек, гусей, таких вот с яблочками.
2: А, как-то. Нет, вот в плане, вот съесть, я утку вот меньше всего люблю.
1: Да? Вот ты вообще. Что, я наоборот. Выбирая из всех мяс, извините, может так говорить или нет, но вот это мясо я выберу первым.
2: Утку?
1: Утку.
2: Не люблю утку. Она такая жирная, у нее такой привкус.
1: Кусаешь, вот этот жирок прям вот стекает, вот здесь в уголках губ остается. Вот этот вот сладенький вкус яблочек на языке.
2: Слушай, ну если утка, например, с корочкой, да, в каком-нибудь маринаде, это да. Но как-то я ела такую тушеную утку в яблоках. Вот прям,
1: но
2: вот
1: тушеная, сильно тушеная, когда она как вата, небось, была, да, такая рыхлая, такая не
2: ну,
1: очень.
2: Ну, как если, да.
1: Вот нормальная утка, она должна быть, знаешь,
2: сделай
1: вот с такой...
2: нормально, да?
1: Да, чтобы можно было резать с небольшим усердием, с небольшим усилием. Потому что когда ты просто вот так...
2: Чтобы она распадалась на волосы.
1: Да, это уже все, это не утка. Это ты, значит, передержал.
2: Вяленькая
1: это
2: какая-то.
1: Правда тушеная утка, да. Это тогда надо ее раздербанить на молекулы, знаешь, вот так вот, на кусочки. И смешать, например, с картофельным пюре или с какой-нибудь пастой там сделать, добавить туда какой-нибудь зелени и так далее.
2: Я обожаю утку, пишет Андрей.
1: Да. Андрей, спасибо большое. Я совсем не люблю курицу, индейку, а люблю гуся и утку, пишет, опять же, наш слушатель. Так, еще что у нас сегодня? Также поздравляем с днем работника атомной промышленности, радиоэлектронной разведки ВМФ Российской Федерации. Также все те, кто работают в ломбардах. Сегодня вообще они еще живы. Ломбарды-то есть?
2: Кто знает? Не знаю.
1: Да? Вот
2: наверное,
1: наш звукорежиссер Дмитрий знает,
2: можно
1: что
2: можно там что-то
1: есть.
2: Заложить.
1: Наверняка.
2: Да.
1: Но я знаю, есть скупки какие-то, золото, а вот ломбард... Раньше в ломбард можно было сдать что угодно. Пишущую машинку, я помню. А у меня приятельница таскала постоянно дедова машинка. Я говорю, что ты ее... Оставь ее в ломбарде, зачем ты отдаешь деньги? Она говорит, она мне помогает, как дед. Знаешь, вот перед зарплатой не хватает еще там рублик 1005. Я сдаю ее, мне дают, потом я получаю зарплату, выкупаю.
2: Грустно.

0: будет ощущение, что дед жив, да, дает.
1: Все, про праздники закончились?
0: Ну, в принципе, да. Ну, еще сегодня день генерального директора. Надо поздравить.
1: Максим, ну давай, твой выход.
0: Владимир Константинович, господин Мамонтов, поздравляем вас с вашим профессиональным праздником, днем генерального директора. Вот так вот, все, реверансы сделаны,
1: молодец,
0: поехали
1: молодец.
0: Дальше.
1: Цурит пишет, что кони в яблоках. Слушайте, Цурит, ну, программа про футбол сегодня в 20.00, поэтому давайте мы не будем сейчас про это говорить.
0: Да.
1: Так, нам еще пишут,
0: что... А еще сегодня в бескрайних степях Казахстана родился я. Это случилось в самом начале 60-х. Ла, Игорь Владимирович, а напишите, в каких степях вы конкретно, где родились?
1: Где
0: потому
1: именно?
0: Что мы с вами земляки, потому что я тоже там где-то недалеко. Вот, нет, Баян Роман у нас главный редактор, а директор у нас Владимир Константинович Мамонтов. Поехали. Да что ж такое?
1: Где у нас звук пропал, да. А мы еще должны сказать, кто у нас главный бухгалтер.
0: Сейчас, вот. Да.
1: Пусть это останется тайной.
0: Да.
1: Да?
0: Что мы должны еще сказать?
1: Кто у нас главный бухгалтер? Ну, ты же начал рассказывать про наши учредительные документы.
0: Да. Вот Сухарики пишут, у вас там что, хакерская атака? Ну, практически.
1: Да. А «Бабье лето», ты сказал, что оно будет называться «Старое», вот новое, «Старое бабье лето» придет в Москву, точнее, оно уже пришло на этой неделе, продержится до 10 суток, что вдвое больше стандарта, и может претендовать на звание самого продолжительного старого бабьего лета в истории, рассказал синоптик Евгений Тишковец.
0: По его прогнозу, воздух в эти дни прогреется до плюс 18 и без осадков. Вот это самое радостное. Можно еще носить тряпишные или кроссовки.
1: Да.
0: Знаешь, потому что вот кожаные я тут надел в выходные и что-то как-то пожалел. А за осеннюю красоту большое спасибо, господа, вот природе и вообще
1: погоде,
0: настроению. Вчера было так хорошо гулять
1: и резвиться.
0: Да, да, подожди, а когда я, ну, неважно, ладно, или в субботу, или в воскресенье, я уже забыл, ходил в парк.
1: Какой?
0: Господи, рядом.
1: Или в зоопарк.
0: Там... Нет, в парк. Я таких листьев такого цвета, неважно, в парк, где деревья растут,
1: 60-летие октября.
0: Практически. Рядом с домом недалеко. Там, Марин, я таких листьев красоты такой я не видел. Вот просто природа...
1: Я тебе так скажу.
0: Настолько богата
1: я так скажу.
0: Выдумками. Да, говори.
1: Заюш,
0: да,
1: сходи в Серебряный Бор.
0: Да что ж ты меня все туда отправляешь?
1: Покровская Стрешнева.
0: Я знаю, где...
1: Парк потом... Коломенская.
0: Ну, все, Коломенская далековато. Серебряная,
1: Покровская. Около метро.
0: Ну, да, около
1: Серебряная,
0: метро.
1: Покровская.
0: Имеется в виду, вот это где-то в моем ореоле обитания.
1: Я знаю, что тебе советовать.
0: Да, я вот был в этом, где Сад-Эрмитаж он называется? Нет, подожди.
1: В центре Сад-Эрмитаж?
0: Да, да.
1: Но он
0: вот
1: такой маленький, неуютный,
0: он бы самый близкий.
1: Людей.
0: Не, вообще
1: не
0: очень мало людей было.
1: Видно, а где там гулять, я не понимаю, там 2 метра?
0: Да ну не 2, но
1: ну,
0: так,
1: 3.
0: Ну
1: 3. Еще в каких-то, не знаю, палаточках с едой, кафе.
0: Да, палаточки. Ну, видно, вчера что-то и произошло, как-то было мало народу, кафешечки работали, конечно, там цены это просто достаточно, но это дорого, я вам скажу. Но просто таких красок, вот я прям вчера, не знаю, я проснулся.
1: Где вы любите гулять, спрашивают Сухарики? Вот вам рассказали про парки, вот я свои любимые назвала. Да, я вчера погуляла на Китай-город, пишут нам Сухарики. Китай-город тоже классный район, на самом деле очень его люблю, но там не очень зелено, как будто бы, да? Ну, смотря где гулять там, но там именно вот когда ты гуляешь там по старым улочкам, там очень приятно.
0: Да, я тоже очень люблю.
1: А еще Китай-город...
0: Ну, давай ты.
1: Китай-город заполнили КГшники. Это представители неформальной среды, не отдельная субкультура. Это солянка, ну, как будто бы солянка, да, на Китай-городе. Из множества современных направлений психологи считают, что участие в таких сообществах дает подросткам эмоциональную поддержку, чувство значимости и возможность проявить себя. Какая свежая мысль, необычная, главное, прям вот в суть.
0: Да, сам Китай-город стал центром притяжения не случайно.
1: Это вторая гениальная мысль из этой новости, да.
0: Сюда удобно добираться, здесь много недорогих кафе, дворов и мест для съемки.
1: Это правда,
0: контента.
1: Вот дворов там правда очень много.
0: Я правда не понимаю, вот а что теперь, эти пруды-то все, Патрики, уже все ушли?
1: Да это давно уже, Максим,
0: уже, да?
1: Конечно. Ой, извините, это дурновкусие.
0: Это дурновкусие, да, уже все дурновкусие, простите меня,
1: Ну,
0: не знаю.
1: Ну, это разная целевая аудитория, на самом деле. деле, просто патриаршие пруды — это сегмент другой, понимаешь?
0: Другого кошелька, да?
1: Другого кошелька, да, другой вайб-посыл и так далее. А Китай-город — это более про что-то такое неформальное, творческое, креативное.
0: Понятно. Я видел недавно репортаж. Девушка,
1: репортаж?
0: Да, репортаж. Девушка-журналист. Острый. Оделась точно так же, как КГшники. А вот волосы, ага. Вот эти брюки широкие и так далее. И затесалась среди зумеров. Затесалась среди зумеров. Вот. И чем они увлекаются, что они... При этом, при всем, она говорит, сидит толпа молодежи на лавочках друг напротив друга, человек 10. И каждый в своем телефоне. То, что они просто сидят рядом, этого уже им достаточно.
1: Конечно,
0: это общение.
1: Они уже болтают.
0: Да,
1: Может быть, они, не знаю, только что фотографиями обменялись и, не знаю, там что-то выкладывают в соцсети. Такое
0: им возможно. Гораздо проще, да, чем языком говорить, им
1: да
0: проще
1: не языком
0: писать.
1: Говорить, ты не понимаешь. Вот они ходили, делали контент. Ходили, делали контент, что-то снимали, выкладывали. Может быть, в этот момент они что-то монтировали, какой-нибудь ролик, чтобы куда-то выложить, или фотографии какие-то. Такое тоже возможно. Не обязательно о себе постоянно разговаривать. Понимаешь?
0: Понятно. Наталья, Зайцева, мы поняли, мы с вами этот вопрос решим, не волнуйтесь. Вам позвонят и скажут, как забрать ваши билеты. Вечно куда-то что-то все теряется. Вы, кстати, открывайте Макс иногда, если вы получаете билеты, потому что наши театры и музеи любят писать туда. Продолжая тему вот молодежи, смотри, старшее поколение учится соблюдению личных границ как раз у молодежи.
1: Граждане 20-25 лет сформировали новую культуру общения. Теперь, в частности, заранее согласуются время не только начала встречи, но и ее завершение.
0: Да, об этом в нашем эфире как раз рассказывала Екатерина Кольцова, специалист. Она говорит, я предполагаю, что сейчас поколение, которому 20-25, выросло, и мы в том числе, как старшие, учимся у них тому понятию, как личные границы.
1: Если
0: хранить.
1: Мы с вами вспомним, 30 лет назад мы даже в гости могли прийти без звонка, без предупреждения, это было нормально, соседи могли приходить за солью, а дальше мы уже стали договариваться о том, что будет, что будем приходить в гости. Кстати, сейчас молодое поколение договаривается не о том, а во сколько они придут в гости, а до каких часов они будут, это считается нормой.
0: Мне просто интересно, господа, кто-нибудь вот из наших слушателей, дамы и господа, сегодня ходят в гости и договариваются о времени, когда закончат посиделки?
1: Мы не договариваемся.
0: Вот я тоже, но... Единственное, я уже не раз говорил, я не люблю спонтанных встреч, особенно у себя дома.
1: Потому что тебе нужно убраться для тебя.
0: Конечно, да. Мне нужно убрать дом, мне нужно что-то приготовить поесть. Я не люблю, когда приходят гости, а в этот момент я стою и что-то режу, что-то варю,
1: может
0: парю.
1: Может быть, ты в разобранном состоянии,
0: да,
1: в каком-то, да?
0: Да, мне надо настроиться. Я не люблю. У меня есть одна знакомая, которая звонит и говорит, ой, Макс, я тут мимо проезжала, в течение 15 минут могу заскочить. Но один раз я ей сказал, ну да, заскакивай, второй раз. Сейчас я просто уже говорю, нет, слушай, дорогая, ты заскочи лучше куда-нибудь в другое место.
1: А ко мне лучше заранее.
0: Да,
1: как-то.
0: Ко мне там, ну, максимум, минимум.
1: Слушай, заступки. Я считаю, что предупреждать о том, что ты собираешься кому-то приехать в гости, заранее нужно. А если у вас очень близкие отношения, ты можешь позвонить, спросить, могу ли я заехать. Ну, это правда, близкие должны быть отношения, а не так, знаешь, там раз в полгода я позвонил, там вместе, мимо проезжаю, поэтому давай заеду. Но обговаривать время, когда вы разойдетесь, это как будто бы очень скучно, это как будто бы ограничивает
0: тебя
1: в порыве.
0: Мариночка, согласись о том, что вот когда ты знаешь, что гости в 11 уйдут, у тебя как-то на душе легче.
1: Да нет.
0: Нет?
1: Я люблю гостей, и сама в гости с удовольствием.
0: Нет,
1: хожу.
0: Я тоже люблю
1: Если
0: гостей.
1: Если тебе интересно с человеком, зачем тебе обсуждать время, когда вы
0: когда
1: разойдетесь?
0: Ты хочешь, у тебя есть график. Во-первых, у меня...
1: Скучно.
0: Я в 11 должен пойти погулять с собакой.
1: Это понятно. Ты можешь с друзьями пойти погулять с собакой.
0: Да, я могу и друзей оставить в квартире, я не боюсь
1: погулять
0: ничего.
1: С друзьями.
0: Да, я скажу, посидите, мы сейчас погуляем, или даже кого-то из друзей отправить. Говорю,
1: ну, просто, понимаешь,
0: погуляйте.
1: Кто-то гуляет 10-15 минут, кто-то из твоих друзей может выйти погулять с собакой. Но собаки, во-первых, бывают разные, во-вторых, со всеми собаками
0: моя
1: нужно
0: нормально.
1: Гулять разное количество времени. С кем-то 15 минут, с кем-то час.
0: Да. Вот Владык Серега пишет, я не хожу в гости ходят ко мне, бывает спонтанно, я не против. А, Владык Серега, ну просто видно, да, это вот опять же о границах, о ваших границах. Именно о том, что у тебя есть границы, у тебя есть какие-то барьерчики.
1: Будешь потом сидеть в своем королевстве вместе с
0: своими
1: границами.
0: Да нормально, господи, ничего особенного. Совершенно. Вот у меня сейчас пытаемся собраться, знаешь, коллективом друзей, которые были очень дружны в конце нулевых, все десятые и так далее. Вот пытаемся как-то найти время. И вот то один не может, то второй, то пятый. Короче, уже перебрали 550 ресторанов. Я уже говорю, там человек немного, всего лишь 6-7 человек. Я говорю, хорошо, я предлагаю, придите ко мне. Приходите ко мне, хотя все живут в своих квартирах, вот, но... Там,
1: и у тебя не самая большая квартира.
0: Да, у меня не самая большая.
1: Ну, 5-6 человек поместится.
0: Это нормально, поместится совершенно, они даже могут рассесться, разлезться, как угодно.
1: Я знаешь, что скажу? И что в итоге?
0: В итоге опять один стоит и говорит, у тебя курить нельзя? Я говорю, да, курить у меня нельзя. Я говорю, я не хочу.
1: А в чем проблема выйти?
0: Я говорю, выйдешь, покуришь. Вот это я буду, но он много курит. Я говорю, ну ничего, будешь меньше курить. Ну и так далее. У кого-то там аллергия
1: такие
0: началась.
1: Цацы, конечно, все.
0: Да, я говорю, возьмешь, выпьешь таблеточку, вот, два часика посидишь. Короче, это собраться сейчас, это такое ощущение, как будто, не знаю, замуж выходишь.
1: Но я люблю, на самом деле, спонтанность. И мне, на самом деле, просто
0: тебя поговорить... Тебя еще молода еще.
1: Ну, слушай, ну мне не 20 лет, не 25, чтобы мне было там настолько легко
0: собраться.
1: Ну
0: и не так, как мне.
1: Но я так считаю. И не только во встречах с друзьями, но вообще во встречах с кем-то там, с партнерами там, ну, с кем-то, да, вот с родственниками там, еще куда-то какие-то мероприятия. Если ты хочешь... Угу. Ты встретишься, ты найдешь и время, и согласуешь, и место, и все прекрасно у тебя сложится. Ты не будешь придумывать, почему не, почему ты не можешь. Ты просто берешь и делаешь, если ты видишь в этом необходимость. Все.
0: А еще, я не знаю, как сейчас, спонтанность от меня как-то дистанцировалась в последние годы, но раньше, чем спонтаннее было действие и решение, тем лучше было событие.
1: На самом деле, наша психика нас очень часто обманывает таким образом, и само ожидание какого-то приятного события, оно гораздо круче, чем
0: рушится.
1: Само событие.
0: Да. Да, вот
1: потому что ты...
0: Тебе там, Маринка, да. Слушай, прям в точку. У меня аж мурашки пошли.
1: Ну,
0: ты прям сформулировала. Умная,
1: да.
0: Да какая ты умная.
1: Ну, конечно.
0: Гениально.
1: Это правда. Потому что ты на самом деле ожидаешь. А еще бывает у тебя такой эффект, когда ты чего-то ждал, это случилось, все было классно, а у тебя такое чувство опустошения после этого события происходит.
0: Это, вот у меня была такая история с фильма, с кино у меня такая бывает история. Вот недавно фильм «Майкл». Вот я ждал его просто вообще... Хотел посмотреть, вот прям до, знаешь, до дрожи, да, про Майкла Джексона. Я пришел, сел, ну, я посмотрел, и у меня такое разочарование. Вот как-то вот, я не знаю, вот как-то вышел я такой недовольный. Даже танцы, которые...
1: А что тебе не понравилось?
0: Ну, какая-то... Очень все скромно. Я думал, ну, если вы делаете про такого...
1: Полета нет.
0: Да, про такую звезду уж масштаб-то сделайте.
1: Богемская рапсодия, например, да.
0: Богемская там, да. Там прям... Ну, хотя
1: масштаб
0: тоже.
1: Личности показан.
0: Показан.
1: Ну, сильнее, чем в фильме про Майкла Джексона.
0: Да, я вот тоже так считаю.
1: Какая-то немножко для меня слишком сладкая субстанция получилась.
0: Сейчас, знаешь, да, приступает в следующем году к съемкам фильма про Уитни Хьюстон, про ее становление, потом про ее вот этот вот, как она звездой влетела и так далее. Я вот тоже думаю, лучше не ждать и лучше не надеяться. И то же самое с поездками. Вот прям... К морю, все, будешь плавать, лежать, отдыхать. Приезжаешь, а там бац, номер Г, а море
1: с видом
0: холодное.
1: На стройку какой-нибудь,
0: вот
1: да?
0: Именно, да, море холодное, не знаю, еда невкусная. И вот ты сидишь, а ждал-то.
1: Мать, а разговоров-то?
0: Матери Божьей, да. Пишет Андрей, Марина очень умная. Да, Конь-огонь, спасибо, вы тоже молодец. Вот, Саша Зум, я люблю Телецкий и Измайловский. Что такое Телецкий?
1: Терлецкий парк.
0: Наверное, Терлецкий, он написал Телецкий. Телецкое озеро есть, я знаю, на Алтае. Вообще настоящий лес, намного даже грибы можно найти, а можно и искупаться. Саша Зум, ну я надеюсь, в этих парках, что вы перечислили, нету медведей, но как по статистике насчитали, за последние две недели в Подмосковье ходят 85 медведей. Понимаешь, даже головы ходят,
1: бегают,
0: ходят, бродят, могут зайти к тебе на огонек, если ты где-нибудь на дачке далеко сидишь.
1: Не хотелось бы, я бы предпочла с ними, конечно, не встречаться.
0: Вот я бы тоже.
1: Я боюсь, что мне с ними не о чем разговаривать. Вот их визиту я не была бы рада ни в какое время.
0: Ну, знаешь, самое интересное, медведей мало там, где летают БПЛА. Они, видно, стрекотание побаиваются.
1: Не доверяют, да?
0: Не доверяют,
1: боятся,
0: да. Все, друзья, у нас сейчас говорит Москва новости, а далее продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В Москве 11:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Брянской области при атаке БПЛА обрушилась часть железнодорожного моста. Это случилось на перегоне Дядьково-Людиново, сообщил исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук. В результате удара противника сошли с рельсов 18 пустых вагонов. Никто не пострадал, написал он в своем телеграм-канале. Глава региона добавил, что после осмотра места происшествия сотрудниками Росгвардии начнутся восстановительные работы. Еще одна атака привела к повреждению железнодорожных путей в Навлинском районе. Пострадавших нет. Генерал-полковник Александр Лапин будет назначен вице-премьером Татарстана. Он станет курировать вопросы поддержки участников СВО, сообщил глава республики Рустам Миниханов. Принято решение о создании отдельного структурного подразделения в составе правительства по вопросам поддержки участников спецоперации и назначении куратором этого направления Героя России Александра Лапина в статусе вице-премьера республики, пояснил Миниханов. Лапин участвовал в операциях на Северном Кавказе, в Сирии и СВО, а также занимал ключевые должности в вооруженных силах Российской Федерации. В ЕС обсуждается новый протокол обеспечения безопасности. Он будет схож со статьей 4 договора о НАТО. Как сообщила газета Financial Times, предполагается, что механизм будет срабатывать при атаках на европейские страны и в его рамках станут вести координацию ответных мер. В материале газеты отмечается, что у ряда европейских дипломатов вызывают сомнения возможные функции нового протокола. Они также опасаются, что механизм может конкурировать с процессами Североатлантического альянса и создать дублирующие пути принятия решений. Суд вынес приговор Алексею Гаськову за серию убийств и изнасилований. Он получил пожизненный срок. Осужденного отправят в колонию особого режима, говорится. Постановление Московского областного суда, передают РИА Новости. Гаськова признали виновным в совершении 10 убийств на территории Москвы, Московской и Новосибирской областей. Он совершал нападения на женщин и девушек с марта по ноябрь 2002 года. В ходе следствия мужчина признал вину и раскаялся. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 15, облачно с прояснениями. Ветер северо-западный около 2 метров в секунду. Давление ниже нормы 756 миллиметров ртутного столба. Влажность более 80%. Днем, по данным синоптиков, плюс 16-17, осадки не ожидаются. Вечером 11-13 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама. Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
3: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
2: И все?
3: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
2: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
3: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
4: О, Капибара. Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
5: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
7: Образование – это неотъемлемая часть жизни любого современного человека. Обретая знания в школе, не останавливайтесь на достигнутом. Получая высшее образование, вы делаете вклад в свое будущее и будущее своей семьи. Читайте книги, посещайте музеи, выставки, лекции. Приобретайте новые профессии и навыки. Помните, знания дают возможность открывать любые двери и достигать новых высот.
8: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
9: Гомес, Джорди Альба, Лионель Месси!
10: О, мой Боже!
9: Лионель Месси does it again, he's superhuman!
10: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal!
11: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
6: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва.
1: 94.8 FM.
2: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
3: А мы свободны для всех. И даже для министра.
4: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
5: Мы с вами на одной волне.
6: Hello! Общежитие слушает.
3: И мы вас слушаем.
7: Галочка, ты сейчас умрешь.
3: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
0: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали».
8: 11:37 в Москве. Эфир продолжается в студии Марина Александрова.
3: Максимаков.
8: Понедельник, 28 сентября, 11... А, я уже сказал, 11:37 градус, я хотел сказать. Плюс градус. 14, плюс
3: повышается.
8: 14. Да.
3: Было 13.
8: Смотри, Марин, одна из самых снежных зим ожидается в Москве в этом году.
3: На какой странице она ожидается?
8: Я тебе же показываю.
3: А, я не вижу.
8: Погода при этом прогнозирует переменчивой быть.
3: Угу.
8: Снегопады и метели будут чередоваться с дождями и оттепелем. Вот
3: свежие
8: это неприятно. Мысли.
3: Снега может выпасть столько же, сколько и прошлой зимой, а при этом первые заморозки в московском регионе ожидаются во второй половине октября. До конца сентября температура будет немного выше климатической нормы и ниже нуля не опустится.
8: Вот это радует, что сентябрь, а что тут осталось до сентября? Два дня до конца. Но октябрь тоже ожидается каким-то теплым, хорошим, приятным и так далее. Но то, что вот зима будет, то дождь, то снег, то оттепель, то еще что-то, это радостно. Знаете, после таких зим обычно обувь портится, можно выкидывать кроссовки, ботинки,
3: сапоги. А сейчас дорогая.
8: Это правда, особенно
3: может
8: если
3: хорошая. Может быть, в отпуск?
8: Хорошая.
3: Тем
8: в
3: более,
8: отпуск.
3: Что львам, да. Девам и рыбам нужно срочно в отпуск до конца 26-го года. Отдых нужен и еще четырем знакам зодиака. Об этом говорят тарологи. Да, все собрали, да?
8: Львам пора сменить обстановку. Они чувствуют себя в ловушке, так как устали и загнали себя в угол. Вот главные масштабные планы, значит,
3: нужно строить
8: нужно,
3: уже сейчас.
8: Да, сейчас.
3: Да. Девам важно уехать туда, где тихо и красиво. Сейчас им сложно принимать решения, а отдых поможет услышать себя. Водолеи на грани работают из последних сил. Решение, не поверите, это спокойный отдых на природе, где можно не следить за временем.
8: Стрельцы устали от людей и задач, у них тотальный перегруз. Стоит ехать в тихое место для без интернета и компании, чтобы восстановиться.
3: Весы в последнее время слишком рациональные. Важно отдохнуть, чтобы оттаять и позволить себе не быть сильными. Слушай, ну нам как будто бы нужно рубрику гороскопа,
8: мы,
3: да,
8: на каком-то, знаешь, ради видео, это а-ля да. Начало нулевых, гороскоп.
3: Вот рыба, я же рыба.
8: Придумали
3: подожди,
8: сами.
3: Подожди, рыбы сейчас прильнули к вашим радиоприемникам, слово прильнули, бесит, сильнее бесит.
8: Прислонились.
3: Морюшка. Да, в общем, друзья, если вы рыбы, то часто откладывали вы отпуск из-за финансов и чувства не вовремя, но момент настал. Если не отдохнете сейчас, то до конца года потеряете больше. А заработались, кстати, еще и раки.
8: Поможет комфортный отпуск там, где красиво, отель у моря, где можно расслабиться угу. И забыть про готовку и уборку.
3: Но мне подходят все виды отдыха и у львов, и у тельцов, и у водолеев. Непонятно, что с овнами, непонятно, что
8: где?
3: С тельцами, да.
8: Почему меня
3: скорпионов
8: потеряли?
3: Нет, понимаешь, как-то какая-то недоработка.
8: Ладно, скорпионы, а тельцы где?
3: Тельцы, да, вот почему вы?
8: Зачем, где? Почему, где?
3: Видимо, но не нужен вам отпуск.
8: Вообще, отпуск. Да. Но меня еще, знаешь, напрягла фраза у рыб, угу. Что у тебя самое одно из таких ярких чувств, почему ты не идешь в отпуск, угу. Не вовремя,
3: угу.
8: Понимаешь?
3: Да.
8: А это, как выясняется, не только у тебя. Я когда собираюсь в отпуск, мне всегда кажется, все не вовремя.
3: Надо было всё в другое время пойти.
8: Да, да, и почему вот именно сейчас на меня свалилось решение этой задачи? Почему именно сейчас у меня отпуск, а мне надо думать и делать то-то, mm-hmm. то-то и то-то и так далее. Короче, это все вот не вовремя. Мне кажется, у каждого человека есть в жизни, и у каждого человека есть такое чувство, когда он готовится куда-то отъехать. Вот Андрей пишет, Макс.
3: Главное, чтобы сильно не отъехал.
8: Чтобы потом вернуться.
3: Да.
8: А вы были на Телецком озере? Если были, расскажите, пожалуйста, интересно ли там? Андрей, вот там очень интересно. Алтай вообще сам по себе очень красив. Телецкое озеро, конечно, не Байкал.
3: Озеро, красивое
8: да.
3: Озеро.
8: Красивое озеро, холодное озеро. Там очень много всяких процедур на побережье этого озера. Мораловые или пандовые ванны. Знаете, вы ложитесь, такой бульончик, угу. Он горяченький, вы лежите, и якобы кожа ваша становится как у младенца, и нервы ваши восстанавливаются. Ничего подобного. Я лежал так пару раз, кожа как была, так и осталась моею, никакая не помолодела.
3: Хотя бы ты ее не сбросил.
8: Это правда, потому что температура воды... Я вообще, как выяснилось, я люблю мыться прохладной водой. В нашей редакции такой водой люди, ну, не знаю, от силы могут пальцы помыть, потому что не ниже 40 моются все, а я где-то так. У меня на кране, дело в том, что есть специальный термометр, встроенный в кран. И он показывает, сколько вода у меня температура.
3: Катя,
8: я
3: мой 28-30
8: градусов.
3: Катя себе пишет: эх, Макс, какое озеро Кома красивое.
8: А, да, это правда. Я не был на озеро Кома, но я представляю. Да, да, да. А сейчас в престиже скидка, пишет Олег. Вот вы заразы все, а. Да, Олег, помните. Короче, господа, кто собрался в отпуск, решайте. Кстати,
3: мы вас поздравляем,
8: да, Телецкое озеро
3: себе
8: недорого.
3: Это позволить.
8: Да.
3: Это взять и поехать.
8: Если вдруг вы поехали в отпуск и там поймали незаконно, незаконно поймали рака,
3: да вы что?
8: Вот, теперь вам придется платить 1688 рублей.
3: Правительство России изменило таксы для расчета ущерба, причиненного водным биоресурсам. Раньше раки не имели отдельной ставки и учитывались в общей категории. И за одну особь.
8: Да.
3: Нужно было заплатить 115 рублей. Но особи подорожали. И теперь 1688.
8: Прям 100 раз они.
3: Как-то они прям цену себе набили. Границы, как говорится, расставили своими клешнями, да?
8: Да. И это первое. А второе, это прикинь, ну рак какой, ну вот такой, ну вот с ладонь. Может, угу. И того меньше.
3: Я
8: это
3: никогда сколько? Не ловила. И я особо их
8: ну,
3: не
8: я,
3: ела.
8: В принципе,
3: в раковарнях не была.
8: Нет, я в раковых был.
3: Я вот. Только раковые шейки ела.
8: Конфетки?
3: Да.
8: Да? Но это немного другое, Мариночка.
3: Ну, я подозреваю.
8: Ты понимаешь, да?
3: Да, там это как карагненка тоже не карая. Да-да-да,
8: это пока по вкусу даже разное. А, я думаю, что если это наносит вред водным биоресурсам, то это, конечно, плохо. Но раков, я вот... Я помню по некоторым фильмам, что в Нью-Йорке нельзя ловить раков.
3: А, ну раз в Нью-Йорке,
8: в всяких,
3: тогда да.
8: Да,
3: ну,
8: там
3: ладно,
8: водоемов, тогда. Они там грязные, типа того, как у нас... А, в Москва-реке есть ли раки? Слушайте, господа, где раки можно ловить?
3: Зимуют.
8: Да, и где они зимуют?
3: Где они свистят?
8: Скоро будут. Расскажите, кто-нибудь ловил раков? Есть какое-то место рыбное, говорят, а это какое? Ну, раковое, наверное, место популярное.
3: Роковое, Макс.
8: Роковое. Рака сложно поймать в отпуске.
3: Шучу, конечно, сегодня.
8: Вы же читали гороскоп. Ты вообще сегодня огонь. А откуда родом Максим из Казахстана?
3: Ну, на самом деле, вот я согласна.
8: А я вот, есть озеро Телецкое, а я с озера Балхаш.
3: Да, вот
8: Евгений... Балхаш.
3: Я так и думала, похоже. Евгений пишет, что рака сложно поймать в отпуске, вы же читали гороскоп. Я согласна, что ракам поможет комфортный отпуск там, где красиво. Отель у моря, где можно расслабиться и забыть про готовку и уборку. Вот они там расслабляются за 1688.
8: Про раков нам никто не напишет, и никто не позвонит, не расскажет, где ловят в Москве и Подмосковье раков, или вообще их ловят где-нибудь. На Клязьме, в Королеве есть раки, пишет, причем Екатерина В. пишет.
3: Да пока до Королева, знаете, на машине доедешь, все раки уплывут.
8: Ой, да ничего не так далеко здесь.
3: Там пробки постоянно.
8: Ну, пробки, да, господи, где на выезд из Москвы нет
3: пробок. Нет, ну там прям ужасные пробки.
8: Я один-единственный раз видел раков, когда мы ездили все вместе, наша редакция, на... Марина, скажи, я скажу.
3: Куда?
8: Да куда ты не знаешь?
3: На раковарню?
8: Нет. Ой, место, господи, кантри-клаб мы ездили.
3: А Вазуза.
8: Вазуза.
3: Да
8: и там
3: давно
8: вот
3: был,
8: Вазузка. Ну, это было
3: Занятое
8: где-то
3: Вазузское раковое хранилище?
8: 6-7 лет назад. Там было озеро Вазузское. И там
3: Никома.
8: Вылезали... Нет, не Кома. И там вылезали на берег раки. А я
3: они
8: ездил
3: с собакой. К тебе свои клешни и говорили: Макс,
8: забери
3: Макс.
8: Нас. Нет, они убегали от моти. Я с собакой был, и они убегали обратно в это озеро. Но якобы там я видел, не знаю, можно их там ловить или нет. Короче, раки теперь платно. Если захотите поймать, имейте в виду.
3: Давай о прекрасном поговорим.
8: Давай, только давай вот так сделаем.

0: Большой театр сегодня начинает продавать билеты по льготным программам. Будет три категории. Молодежный, мы туда не попадаем, от 14 до 22. Следующая категория, Макс, присмотрись, 60+.
1: Еще рано.
0: Да, и для ветеранов боевых действий. Тоже стоимость билета варьируется от 200 до 4000 рублей.
1: Ближайшие спектакли вы можете попасть, у кого вот эти три категории, в «Анамнезе», значит, «Мастер и Маргарита», «Симона Бокканегра», а также «Сивильский цирюльник» и «Сорочинская ярмарка», или «Сорочинская», «Сорочинская» все-таки. Угу. А, я вот всегда говорю, какое-то у меня, и у, да и у тебя тоже, наше поколение какие-то
0: не туда,
1: ущербные,
0: не
1: сюда. Да. Ни пушкинскую карту получить мы не можем, потому что мы уже старше. Ни карту москвича, потому что еще младше. Или как мне говорят, поживи, на пенсию будешь получать. Я говорю, да я не хочу на пенсию это получать, я хочу сейчас получить какую-то,
0: хочется сейчас,
1: не знаю,
0: ходить. Слушай,
1: да,
0: но
1: хоть
0: я...
1: какой-нибудь бонус.
0: Когда училась в Институте культуры, у меня студенческий билет был, с которым меня пускали в музеи бесплатно.
1: Музеи, нет, у нас
0: на выставке.
1: Есть?
0: Так как я была... Ну, училась на культуролога,
1: да,
0: то есть
1: да.
0: Вот это все связано.
1: Такое есть, но да. Это, опять же, не везде, это первое. Второе, у нас есть, например, аккредитации, карточки наши, что мы журналисты. Угу. По ним тоже пускают во многие места бесплатно.
0: Да.
1: Вот, вплоть до того, что даже за рубежом можно сходить, было раньше, когда ездили, записаться
0: на
1: в некоторые музеи. Нет, на озеро Кома там и так бесплатно. Можно было попасть. Но это совершенно другое, это профессия.
0: Это другое.
1: От государства мы ничего не можем получить. Вплоть до того,
0: большой даже... театр хочется сходить по каким-то льготам, да?
1: В том-то да. И дело. И знаешь, когда я женился, и у меня родилась дочь,
0: так.
1: Ровно через года два, что ли, появилась программа «Молодая семья».
0: А ты уже был не молодой.
1: А
0: да?
1: Я уже
0: молода,
1: все.
0: Была не молода.
1: А мне уже, ну, как бы, я ровно год назад переступил черту «Молодая семья». Я подумал, да что ж такое-то? Вот, может, второго родить, и тогда, ну, как-то не зашло. Так.
0: Звучит смело, конечно.
1: Да.
0: Так, друзья, если что, вы знаете, что... Что сегодня делать с Большим театром, да, можете попробовать купить или
1: купить. Вот смотри,
0: билеты.
1: Саша, да, Зум пишет, что в Терлецком парке раков очень много, почти во всех прудах, и в Измайловском тоже есть. Спасибо, спасибо, Саша, дались вам эти раки, да нам-то нет, вот, поэтому, угу. Максим, мы совсем не... А в, еще где-то, вот тут кто-то написал, еще где-то есть в каком-то озере раки, но я уже не найду. Вот, хорошо, давай смотри, еще какая интересная новость. Россиян с депрессией будут направлять к урологу проверять на ВИЧ, сифилис и гепатит.
0: Минздрав обновил стандарт лечения заболевания.
1: Смотри, сейчас внимание, да.
0: В документ вошли электропунктура, акупунктура, электроэнеростимуляция мозга, транскраниальная магнитная стимуляция и электросудорожная терапия. Мне было несложно, но я справилась.
1: Я когда вот это...
0: Особенно электропунктура.
1: Да. Я когда прочитал это, я прям испугался. Мне кажется, после...
0: От слова какого?
1: Нет,
0: электронейростимуляция
1: мозга? От всех процедур. Ты знаешь, когда ты читаешь вот это название этих процедур, ты думаешь, боже мой, не надо не заболевать или страдать депрессией, совершенно все хорошо, не буду я этим как бы страдать. Но вообще, если честно, тут получается это уже какое-то психическое заболевание, депрессия становится достаточно сложная.
0: Ну, это заболевание,
1: да,
0: которое лечится,
1: такие
0: да.
1: Процедуры-то, электросудорожная терапия, вот, это прям... Конь-огонь пишет, ой, я иду. Ну, конь-огонь, подумайте сначала. Нам вот что-то прислал Даниил, какую-то фотографию, какого он рака
0: Даниил.
1: Ловит.
0: Есть у нас один знакомый Даниил.
1: Кажется, рака поймал, знакомый. Смотри, правда.
0: То есть пока мы на работе, Даниил где-то ловит рака.
1: Да,
0: правильно,
1: наверное,
0: понимаю, да?
1: Наверное.
0: На каком симпатичном озере.
1: Да, какой хорошенький рачок-то.
0: Чем-то, мне кажется, на Даниила похож, да?
1: Рак? Да. Да нет, ну ладно, уж так.
0: Характером.
1: Характером? Да. Ну, может быть. Раки обычно пятятся назад. Даниил у нас так не делает.
0: Нет, он так не делает.
1: Но это Дмитрий пишет, что в депрессии ему хорошо помогла колоноскопия. Дмитрий, мы очень рады за вас.
0: А мне нравится, Максим, что ты читаешь все сообщения.
1: Ну, просто
0: да,
1: вот такую глупость надо.
0: Начало листаешь, а потом думаешь, да?
1: Нет, а что, тут нормально, нормальная процедура. Как был врач вот у Натальи Троицкой в эти выходные, эту процедуру надо после 40 делать каждые полтора года.
0: Но все-таки это не борьба с депрессией. Ну, с утра, наверное, мягко говоря, да.
1: Вот еще призыв, Марин. Граждан России призвали закупать продукты к Новому году уже прямо сейчас.
0: Потому что товары могут резко подорожать перед праздниками. Заранее стоит купить продукты с длительным сроком хранения, консервы, алкоголь, крупы, сахар, муку, чай, кофе, сладости и другие продукты. Классно. Классный совет.
1: Вы знаете, у нас в русской традиции,
0: да,
1: в российской традиции, не знаю, наверное, какие-нибудь ритейлеры, маркетплейсы.
0: Ритейнеры еще скажи.
1: Да, кто?
0: Ритейнеры.
1: Ну, пусть и так будет.
0: Нет, ритейнеры не надо.
1: Да, я понял. А имеется в виду, что те, у кого какие-то закупки снизились, вот, может быть, для этого и приглашают. Но, на мой взгляд, вот эта закупка перед Новым годом, это еще один повод почувствовать подход Нового года. Себя нищим — это тоже нормально. Нет, именно приход Нового года. Знаешь, в сентябре делать закупки на Новый год каких-то продуктов...
0: Это прям нужно очень быть
1: уверенным человеком. Вот таким, именно. Да. Мало того, что якобы ты очень это позитивным. Не съешь, особенно алкоголь какой-нибудь или там, не знаю,
0: сладости. Знаешь, как сладости. Мем такой есть, когда заходишь в магазин, скупаешь там все сладости и с мыслью. Но это на будущее. Никогда еще будущее не было так близко.
1: Да-да-да. Просто все вот эти хлопоты, связанные со столом новогодним, он приятно. И как по русской традиции все это делается буквально за день, за два, может, за неделю до Нового года. Ну, хоть один человек заранее когда-нибудь покупал продукты вот в сентябре для того, чтобы это было на столе в декабре.
0: Есть такие.
1: Ты знаешь, даже банку алкоголь. Икры, если ты купишь, поставишь ее, в том-то и дело. Если только ты не спрячешь ее...
0: Я просто люблю икру, рыбу.
1: Ну, если только ты не спрячешь ее...
0: От кого? От себя?
1: Да, в самый глубокий дальний угол морозилки.
0: Максим, работают профессионалы, нет?
1: Это да, понюху найдешь.
0: Да.
1: Икру надо брать, пишет наш слушатель. Её сейчас прям. Да, вот о-ля-ля, почему-то поперхнулась как раз на перекусе. Почему поперхнулась?
0: Я догадываюсь.
1: Вот. У Татьяны Ефремовой тарталетки остались с прошлого года. У меня, кстати, тоже тарталетки остались, да. Что еще?
0: Игорь Владимирович переживает, что все на халяву хотят от государства что-то получить. Можно просто пойти в кассу и купить билет. Игорь Владимирович, но
1: мы
0: вы знаете,
1: живем,
0: вот у нас есть возможность пойти в кассу и купить билет в России, а у вас в Италии нет такой возможности.
1: Почему у них нет возможности?
0: Потому что он в Италии, он же не пойдет в Большой театр, находясь в Италии.
1: Ну почему? Он имеет, может купить также билет сюда, прилететь и...
0: Ну это сложно, Максим,
1: Но это сложно, дорого. Это в 3 раза дороже будет, в поэтому, 5 раз дольше, чем поэтому, мы это сделаем.
0: Да.
1: Нет, но все равно у него возможность-то есть. Но просто такая. Дело в том, что, Игорь Владимирович, тут не потому, что мы халявщики какие-то, и не потому, что нам вот хочется на халяву что-то сделать, а просто в качестве как благодарности какой-то. Но мы же тоже не просто какие-то левые-то тут люди, а что-то делаем, мы на выборы ходим, мы в субботниках участвуем. Я убираю свой двор постоянно от банок.
0: Максим, ты очень сознательный.
1: Конечно, да, а мою сознательность
0: тебе
1: никто не видит.
0: Вип-ложа.
1: Я сейчас выгляжу. Вип-ложа?
0: Да.
1: Королевскую можно?
0: Королевскую.
1: Не королевскую, императорскую можно? Хотя нет, не хочу. Ты знаешь, да, историю про императорскую эту ложу?
0: Ну, даже если я не знаю, ты все равно не сдержишься, чтобы ее не рассказать, и расскажешь ее рано или поздно.
1: Дело в том, что раньше под императорской ложей сидел оркестр литавры, эти вот, тарелки, барабаны сидели. И как-то раз на опере Шостаковича, премьере «Леди Макбет Мценского уезда», там сидел Сталин. И когда там как грохнул оркестр, короче, Сталину опера не понравилась, ее запретили. Вот так Шостакович пострадал.
0: Очень тяжелая судьба была у этого композитора.
1: Это правда, но зато дико талантливый и потрясающий композитор. Сейчас у нас прекрасная рубрика «На чемоданах». Далее новости, а затем продолжим обсуждать другие интересные темы.
2: Далекие края. Волнующая праздность. Отдых будет. Программа «На чемоданах». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Еще несколько лет назад Мончегорск редко появлялся в списках обязательных направлений для путешествий по Арктике. Туристы ехали в Териберку за суровыми пейзажами Баренцева моря, Хибины за горами и зимними активностями, а Мончегорск оставался скорее транзитной точкой на карте Кольского полуострова. Однако сегодня ситуация меняется. Главная причина трансформации – Имандра. Крупнейшее озеро Кольского полуострова постепенно становится практически брендом и новым центром северного туризма. Именно вокруг природных достопримечательностей сегодня выстраивается туристическая логика города. Из Москвы до Мончегорска можно добраться самолетом или поездом. Самый быстрый вариант – перелет до Мурманска, а оттуда около 2 часов на автобусе или такси до города. Вся дорога на одного человека обойдется примерно от 6 до 13 тысяч рублей в одну сторону. Если выбрать поезд, можно доехать до Оленегорска примерно за 33-36 часов, а затем еще около 40 минут до Мончегорска. Такой вариант будет стоить ориентировочно от 4,5 до 11,5 тысяч рублей. Конечно, цена зависит от даты поездки и того, насколько заранее покупать билеты. Мончегорск расположен рядом с федеральной трассой, что порадует автопутешественников. Благодаря этому поездку на Имандру легко встроить как в большое путешествие по Кольскому полуострову, так и в короткий северный уикенд. От Мончегорска удобно отправиться в Лапландский заповедник, горным маршрутом Хибин, Териберку на Северные озера. Так, например, озеро Имандра давно стало не только одной из главных природных точек Кольского полуострова, но и пространством для активного отдыха и водных путешествий в летний сезон. Здесь катаются на саб-досках в полярный день, занимаются кайтингом, вейкбордингом и яхтингом, отправляются в водные походы между островами, ловят рыбу и устраивают пикники прямо на берегу. Зимой территория меняется, но не теряет динамики. В окрестностях работают горнолыжные склоны, открыты маршруты для беговых лыж и зимнего трекинга. Мончегорск стал признанным городом событийного туризма. В течение года здесь проходит несколько крупных мероприятий, формирующих культурный ритм территории. Одним из самых известных стал фестиваль северной культуры «Имандра». Это не просто реконструкция исторического поселения, а масштабный культурный проект, в котором северные традиции соединяются с северной гастрономией, ремеслами, музыкой, разговорами о будущем Арктики. В Мончегорске можно выбрать гостиницу в самом городе, например, Лапландию, Металлург или Север-Ин. Если хотите поближе к природе, тогда присмотритесь к базам отдыха у озера Имандра. Просыпаться среди северных пейзажей – совсем другое впечатление. По цене можно подобрать под любой бюджет. Самый простой вариант – примерно от 2000 рублей за ночь. Гостиничный номер – в среднем от 3-4 тысяч рублей, а загородный дом может стоить дороже. Имандрийская кухни и субрегиональная гастрономия стали отдельной частью туристического образа города. В Мончегорске развивают локальную кухню на берегах Имандры. В основе рыба, ягоды, дикоросы и сезонные продукты. Летом на берегах Имандры проводят гастрономические пикники и выездные ужины, и еда становится способом познакомиться с территорией. Многие проекты создаются совместно с шефами, изучающими современную северную кухню и локальные продукты. Для туристов это возможность увидеть Арктику не только как калейдоскоп красивых пейзажей, но и как живую культуру со своими вкусами и традициями. Мончегорск не пытается конкурировать с классическими северными направлениями за счет масштаба или экстремальности. Вместо этого он предлагает современный формат путешествия по Арктике через опыт, атмосферу и ощущение близости к северной природе. Именно такой север сегодня все чаще ищут путешественники. А с вами была Алина Шадрина. Желаю приятного путешествия!
2: Внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве полдень. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Херсонской области из-за ударов ВСУ обесточены 9 округов. Из-за атак противника произошло аварийное отключение электроэнергии. Сейчас без снабжения остаются 213 населенных пунктов, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем канале на платформе МАКС. Он добавил, что специалисты экстренных служб приступили к восстановительным работам. В каждый район выехали ремонтные бригады. В 2027 году власти намерены запустить единую платформу данных о российских недрах. На ее базе смогут работать до 30 агентов искусственного интеллекта. Полностью развернуть систему рассчитывают в течение 2 лет, говорится в статье «Ведомостей». Первым этапом станет пилотный проект на континентальном шельфе, где уже собран большой объем оцифрованной геологической информации. Платформа объединит данные в едином машиночитаемом формате и позволит анализировать их с помощью искусственного интеллекта. Разработку будут вести на базе Единого фонда геологической информации о недрах. Полицейские задержали 16-летнего подростка за поджог АЗС в Москве. По словам несовершеннолетнего, он действовал под руководством неизвестных лиц, в том числе девушки. Они запугали его и вынудили совершить противоправные действия, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем канале на платформе «Макс». Она уточнила, что молодой человек с помощью легко воспламеняющейся жидкости совершил поджог одной из топливно-раздаточных колонок на АЗС, расположенной на МКАДе, после чего он скрылся. Возгорание было оперативно ликвидировано. Премьер-министра Венгрии лишили депутатской неприкосновенности. Петер Мадьяр имеет статус фигуранта дела о краже мобильного телефона. Решение о снятии привилегий поддержал парламент республики. За это проголосовали все депутаты, присутствующие на заседании. Исключением стали представители партии «Фидес» и Христианской демократической партии, которые устроили бойкот. В июне 2024-го Мадьяр вступил в словесную перепалку с посетителем одного из ночных клубов в Будапеште. После того, как мужчина снял политика на телефон, тот отобрал у него гаджет, а позже выкинул в Дунай. Тогда Мадьяр был евродепутатом, но в ответ на ходатайство правоохранительных органов Европарламент отказался лишить его иммунитета. В завершение выпуска о курсах валют, установленных Центробанком. Юань – 12 рублей 54 копейки, доллар – 84 рубля 34 копейки, евро – 95 рублей и 87 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 15, облачно с прояснениями. Ветер северо-западный около 2 метров в секунду. Днем, по данным синоптиков, плюс 16-17, осадки не ожидаются. Вечером 11-13 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
2: Внимание! «Говорит Москва». 94,8 FM. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. «У меня все прекрасно» в эфире психолог Елена Соловьева. В этот понедельник после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
5: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
2: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Говорит Москва.ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва.ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317. Префикс 495.

0: Хит Москва.
1: 94.8 FM.
2: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
3: А мы свободны для всех. И даже для министра.
4: Это дело жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
5: Мы с вами на одной волне.
6: Hello! Общежитие слушает.
3: И мы вас слушаем.
7: Галочка, ты сейчас умрешь.
3: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
0: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: 12.06 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
9: Макс Чумаков.
8: Понедельник, 28 сентября. За окном все так же плюс 14. Сегодня обещают день не такой дождливый, хотя есть где-то 40-45% вероятности, что пройдет дождик после обеда.
9: Ну, такие тучи, как будто бы, да.
8: А тучи.
9: Как люди.
8: Вот такие да. Мы, музыкальные. Так, Марин, смотри. ИИ для выявления неплательщиков алиментов и штрафов создали в России. Система автоматически...
9: сверяет номера автомобилей с базами данных ФС, СПП, ГИБДД, выявляет нарушителей, в том числе неплательщиков алиментов, штрафов ГИБДД и имеющих задолженности по ЖКХ.
8: В 26-27 годах технологию запустят во всех регионах. Короче, господа и дамы, у кого есть нарушения, у кого есть долги, у кого есть алименты, задолженности по ЖКХ, теперь не спрячешься, не скроешься. И так люди не продыхают, да, которые где-то что-то задолжали, тут же или управляющая компания, или налоговая служба пролезает себе в карточку и все тут же списывает. С одной стороны, это и хорошо.
9: Не будешь копить долги.
8: Да. Я вот думал, что у меня... Я заплатил налоги там за прошлый год. И каким-то образом так получилось, что я не оплатил один налог. Он небольшой, там всего лишь 5 тысяч, но все равно... И когда у меня с карты вдруг исчезают деньги, я не могу понять, потом в банк спрашиваю, мне говорят, это налоговая списала. Я понимаю, что да, с одной стороны, я так бы и ходил и не помнил об этом долге, об этом налоге, а тут налоговая сама взяла и деньги сняла. Сейчас же еще налоговая служба может это все делать без суда. Не обязательно подавать в суд, не обязательно налоговая ее... этими полномочиями наградили, скажем так, дали эти полномочия, и налоговая теперь сама может это делать. С одной стороны, хорошо, а с другой стороны, ну, не знаю, как-то ощущение, что ты полностью под прицелом, под какой-то лупой, и рассматривают каждую твою копейку, задолжал, все снимут, задолжал, все снимут.
9: Не нужно быть должником, да?
8: Да, да. Вот еще, кстати, налоговая проверяет собственников жилья в Москве без официального заработка.
9: Налоговая мониторит объявления о сдаче жилья на сервисах, опрашивает соседей, отправляет письменные запросы для разъяснения, откуда взялись деньги.
8: Да, дело в том, что, господа, если вы не работаете, если у вас есть какой-то доход, и это видно...
9: Вопросики будут, да?
8: Конечно. Вы знаете, это называется «мы хитрые», но в налоговой еще хитрее сидят люди. Федеральная налоговая служба не дремлет, и если вы хотите сдавать квартиру свою, то, мне кажется, надо через налоговую
9: подумать
8: это делать.
9: Подумать об этом, да?
8: Да, или звонить налоговую и говорить прямо сразу. Помогите, я сдаю квартиру. Сразу давайте вот рассчитаемся на ближайшие полгода, а дальше я уже буду жить спокойно. Вот, хорошо. А еще про животных можно я скажу?
9: Ну, давай.
8: Две новости пришли. Вот первое, что 12 часов в одиночестве собака дома быть не может.
9: Это иначе... может ее покалечить.
8: Да.
9: Да, и не только собаку, для кота это тоже вредно. В одиночестве у тревожников, ну, в смысле
8: животных таких,
9: да, развивается навязчивое состояние вплоть до самоповреждений. Они могут грызть свои хвосты и лапы. Но многое зависит...

0: что вокруг нее постоянно были люди.
1: Она устала от общения. Да. Не знаю, человек может от этого устать, так же она устала.
0: Да, да. А там история в том, что приехали брат сначала, потом папа, и вот так вот череда гостей в доме, я ухожу на работу, она с родителями остается, потом я прихожу и так далее, и тому подобное, и вдруг что-то с ней случилось, я привожу к психологу, и психолог, у нее депрессия. А перед избытком общения и внимания. Я думаю, бог ты мой. Ну и в Подольске, в Парке Победы, док-хантеры разбросали ветчину. Извините меня, вот что за глупость с рыболовными крючками?
1: Я бы по-другому назвала, я бы сказала, что это уроды.
0: Да, 22 сентября кокер-спаниель Джексон проглотил на прогулке кусочек мяса с крючком. Металлическая вот эта штучка у него в желудке.
1: Ее удалили с помощью полостной операции. Хозяйка собаки позже обнаружила в парке еще 3 куска мяса с крючками. Пес восстанавливается дома, ему пока больно прыгать и лаять. Это ужасно.
0: Вот вы знаете, господа...
1: Которые это делают.
0: Нет, просто я недавно... Да, и которые это делают, вы странные люди. Дело в том, что я недавно смотрел фильм, где в городе объявляют обстрел... как-то убить бездомных животных. Mm-hmm. И дает это распоряжение мэр города. И приезжает просто его подчиненный и говорит, вы знаете, если вы там замешаны в убийстве человека, это еще могут вам простить. Вот как-то забудется это. Но если вы убьете всех животных в городе, то это запоминается надолго. Просто люди более щепетильны, скажем так, более... я не знаю, эмпатичны именно к животным, к животному миру. Сами к себе они и так достаточно пренебрежительны.
1: Потому что животные, они беззащитны.
0: Беззащитны. Я не понимаю просто логики вообще, теории, философии док-хантерства.
1: Почему люди такие жестокие?
0: Нет, а ты можешь объяснить, какая философия в этом движении?
1: Потому что они уроды, я же тебе сказала.
0: Это я понимаю, хорошо.
1: Ну, какое еще объяснение, если нужно?
0: По какой причине надо убивать животных,
1: которые они уроды, Максим.
0: В семье? Ну так давайте, я не знаю.
1: Лечить их нужно. Изолировать от общества их нужно.
0: Ну, что я хочу, правильно, если есть люди, которые, не знаю, надругаются над детьми, над женщинами, убивают и так далее. Ну, короче, это ужасно.
1: Миф очень несправедлив. В нашей власти, понимаешь, что, как мы к этому относимся и насколько мы помогаем тех, кто нас окружает. Потому что некоторые люди считают, что они будут жить вечно, и все зло, которое они творят, для них останется безнаказанным. Нет, не останется.
0: Дай бог так и будет, но если кто-то мне объяснит, какова причина вот такого поведения, что их в детстве собаки покусали.
1: Откуда мы знаем, Максим, у них поведение ненормальное. То есть
0: ну,
1: они
0: должна
1: хотят
0: быть
1: смерти
0: причина,
1: животных.
0: Марина.
1: Ты понимаешь, что люди больными могут
0: человека,
1: быть?
0: Человека, не знаю, животное ненавистничество.
1: Больными
0: почему они голубей
1: быть?
0: Не убивают?
1: Максим, потому люди могут быть больными, понимаешь? Если у них есть диагноз и так далее, то вопросов к ним нет, их лечить нужно.
0: Вот я с тобой согласен, но таких людей поймать еще надо сначала, потому что они все это делают втихаря. Я лично видел, как рассыпают в одном парке возле моего дома какую-то отраву. И тут же, правда, их заметила очень такая внимательная тетушка, которая прибежала, подняла крик, они оббежали, прям пятки сверкали.
1: Ну вот все, что нужно знать об этих людях.
0: Игорь Владимирович, это называется живодерство, а люди, которые этим занимаются, живодеры. Мы конечно понимаем, Игорь Владимирович, как это называется. Так,
1: называется садизм в том числе.
0: Да.
1: Но лечить их нужно.
0: Так, Татьяна пишет, на 3 дня оставляем кошку одну, это нормально, но у нас дом, она окна панорамные, птички,
1: и у нее есть
0: кошечки.
1: Какое-то развлечение, да. Ну вот до 3 дней кошку можно оставлять, но сердце все равно будет не на месте. Потом, конечно, кошки начинают очень сильно скучать, им нужно внимание. Причем еще, знаете, кошки же, они тоже разные бывают по характеру. Есть такие спокойные, флегматичные, спят, едят, гуляют. А есть, как у меня, например. Там, ну, повышенное внимание требуется постоянно к коту. И если, например, моего кота оставить на 3 дня, я не знаю, что он мне сделает. Он мне разнесет всю квартиру.
0: Но
1: поэтому
0: это...
1: я такое не проворачиваю, конечно.
0: Я, знаешь, на такую историю у меня есть один ответ. От осинки не родятся апельсинки.
1: Максим, ну давай не будем делать вид, что...
0: Ты точно такая же.
1: Ну да.
0: Тебя шило в одном месте и моторчик в другом.
1: Это правда.
0: Ты подзаряжаешься.
1: Это микробиом хороший.
0: На уровне пупка у тебя подзарядка и бежишь дальше. И кот твой такой же. Все, идем дальше.

0: вас услышат.
1: С радостной новостью, друзья, мы к вам пришли. На госуслугах появится сервис поиска мест на кладбищах.
2: В более чем
1: 20
2: да.
1: регионах в ближайшее время станут доступны цифровые сервисы по поиску и покупке мест захоронений. На создание такой системы планируется выделить 295 миллионов рублей, которые в том числе пойдут на загрузку данных о 14 тысячах кладбищ. Система может повысить прозрачность похоронного бизнеса, однако техническая сложность в реализации может заключаться в недостаточности или разрозненности цифровых данных, считают участники рынка.
2: Так, по этому поводу нам эта новость зашла. Решили мы по этому поводу побеседовать с нашим специалистом. У нас на связь выходит юрист в сфере ритуальных услуг Елизавета Потемкина. Елизавета Алексеевна, здравствуйте.
3: Добрый день, уважаемые слушатели, рада вас приветствовать.
1: Здравствуйте.
2: Мы тоже рады вас приветствовать. Елизавета Алексеевна, скажите, пожалуйста, во-первых, это с какого числа, с какой даты будет запущен такой сервис? Когда ждать-то нам?
3: Вы знаете, судя по последним инфоповодам, с 1 декабря он уже должен быть доступен, но я, скажем так, ставлю под сомнение данный временной промежуток, поэтому надеемся, что когда-нибудь он все-таки появится в открытом доступе. Угу.
2: А что будет конкретно предоставлять этот сервис? Что значит поиск мест на кладбище? Это как? Я ищу для себя что-то или как? Какое место он будет помогать искать?
3: Смотрите, я так понимаю, что речь идет о проекте Минцифры последнем, да? Мы его обсуждаем.
2: Угу. Да.
3: Вот, предполагается, что можно будет бронировать участки заранее, собственно, и все, что сейчас реализовано на бумаге, это все переведется в электронный формат. И в том числе можно будет по данным, фамилия, имя, отчество, дате рождения, например, дате смерти найти место захоронения умершего на единой площадке.
2: Но это, в принципе, для данной ситуации очень полезно. Насколько я правильно мы понимаем, ответьте, вот вы как юрист, сегодня у каждого кладбища есть свои конкретные правила, которые не прописаны ни на федеральном уровне, ни на городском.
3: Нет, вы немножко неправильно понимаете.
2: А, тогда объясняйте.
3: Да, у нас сфера ритуальных услуг – это уровень органов местного самоуправления, поэтому в каждом муниципалитете свои правила для городских кладбищ.
2: Ну, правильно я говорю, что тогда нет единых правил, а у каждого кладбища свои.
3: Да, но вы сказали на каждом кладбище. Все-таки каждое кладбище в пределах города свои правила устанавливать не вправе.
2: А, в смысле, в Москве, например, все городские кладбища, у них одни правила. В Подмосковье это другие правила, а в Новосибирске
3: конечно,
2: это третьи могут быть правила.
3: Да, об этом мы и ведем речь.
2: Где мы эти правила можем найти? Вот люди нам звонят на эфир и говорят, как вот не понять, могу ли я захоронить в могилу к своей бабушке там кого-то еще?
3: Ну, смотрите, это надо идти...
2: Да.
3: Мы все-таки Москва и о Москве говорим, поэтому в Москве у нас есть 260-е постановление правительства Москвы о состоянии и мерах по улучшению похоронного обслуживания в городе Москве, где у нас прописаны все правила захоронения, где у нас прописан санитарный срок, где у нас прописаны размеры. То есть это все указано в нормативном документе постановления правительства Москвы.
2: Все ясно. Еще такой момент. Смотрите, Елизавета Алексеевна, один из популярных вопросов у людей. Есть ли вообще бесплатная возможность получить место на кладбище? Или все-таки все платное?
3: Есть возможность. Существует открытое кладбище в Москве, но оно немножко у нас заходит на Московскую область. Территориально это Ястребковское на данный момент. Да, единственное, что у вас нет возможности выбирать, на каком кладбище вам предоставят бесплатное место. То есть это фиксированный перечень, город предоставляет такую возможность, но вот, что называется, без выбора.
2: Ну, там хотя бы без очереди, если вдруг что-то случится, меня как бы пристроят, я не буду уже лежать и ждать. Когда...
3: Если что-то случится, вас пристроят, потому что такая возможность у нас обеспечивается, гарантируется 8-м федеральным законом о погребении и похоронном деле. И, собственно, Москва, город Москваре во исполнение федерального закона реализует такую возможность. У нас есть... кладбища открытые для свободного захоронения, то есть для новых погребений. Если у вас нет родственного захоронения, да, либо у вас нет возможности, или вы отказываетесь от приобретения места под семейно-родовое захоронение на возмездной основе через Департамент торговли и услуг.
2: А это как тогда происходит? Это мне нужно обращаться в департамент, так дальше.
3: Вы имеете сейчас в виду предоставление бесплатного места свободного захоронения или то, что мы говорим про перечень платных участков?
2: Про перечень платных, что вот я, например, для там подсемейное захоронение, если это будет.
3: Для приобретения платного участка вам необходимо обратиться в Департамент торговли и услуг города Москвы. Вот, можете подъехать в службу одного окна, вот, и, собственно, заключить договор. Угу. Есть два варианта приобретения, это по факту смерти и по итогу электронного аукциона, то есть можете поучаствовать в торгах.
1: Угу. Я боюсь представить, как мы можем поучаствовать в торгах, если нам уже, в принципе, ничего не надо. Это наши родственники, получается, да, могут поучаствовать в торгах, если кто-то там...
2: Нет, ты можешь сам о себе на будущее...
1: Заранее спланировать.
2: Как-то. И эта земля будет за нами закреплена, если заранее я вот буду, никто никого туда не похоронит по закону, верно?
3: Ну да. Ага. Мы можем сейчас открыть этот перечень, посмотреть, собственно, у нас в наличии... 939 участков на текущий момент. Вот, кладбища разные, размер разный, стоимость разная.
2: А вот мне интересно, да. А стоимость откуда берется вообще?
1: Как она формируется?
2: Да, понятно, жилплощадь в Москве от района. Но есть, да, кладбища привилегированные. Но вот то, которое какое-нибудь в Подмосковье. Я не знаю, хорошо, объясните, как правильно формируется цена, из чего?
3: Цена формируется из нескольких показателей. Во-первых, это у нас тоже есть на эту тему документ мэрии Москвы, правительства Москвы, внутренний, хотя нет, он не внутренний, он это открытые данные. Вот. Во-первых, отдаленность. Я сейчас не очень помню методику расчета. Отдаленность.
2: Ну, примерно.
3: Ну, первый момент – это престижность кладбища, второй момент – это отдаленность от... собственно, входной группы, то есть это у входа или подальше, вот. Есть методика расчета специальная с коэффициентами.
2: Но есть хорошо, да. Понятно, есть какой-то предел, например, ну вот там...
3: Самое дорогое интересует.
2: Да, вот предел там, например, 3 миллиона за место, или это может быть беспредельно, там и 15, и 20, и 40, и 50?
3: Нет. Беспредельно это быть не может, значит, самое дорогое, я сейчас скажу, сколько стоит, уточню.
2: Давайте, правда, мы в прямом эфире, если это
1: будет. Можно рассчитать, да, коэффициент полезного действия.
3: Можно нам рассчитать, да.
2: Ну, хорошо, давайте.
3: У нас, по-моему, это было Ясеневское, около 10 миллионов. Ну, надо уточнить эти данные.
2: Ну, а одним словом,
3: самое дорогое.
2: Плюс-минус 10 миллионов, это самое дорогое.
3: Плюс-минус это место. Самое дорогое, да.
2: Понятно. Еще, если я одинокий и вообще нету ни одного родственника, как меня...
3: Самые дорогие, вот, пожалуйста, на основании свидетельства о смерти, без торгов, это Ясеневское кладбище, 1,80 м на 2, стоимость 10 миллионов, 33 314 рублей 48 копеек.
1: А это нормально? Это стандартный размер? Тесно не будет? Можно как-то, не знаю, расширить при желании?
3: Миллиончик доплатить? Да, добавили новое за тот период. Обновляется база. Троекуровская. Самое дорогое вы спрашивали. Все-таки не 10 миллионов. 10 миллионов у нас Ясеневское было где-то, ну,
2: Пару лет назад.
3: Нет, 3-4 месяца назад. А. Вот лот добавили новый, Троекуровское самое дорогое, 2,50 на 3.
2: Ну, тоже побольше.
3: Да, стоимость 14 545 025 рублей. Да.
2: А скажите...
3: Так что на сегодняшний день... У нас самый дорогой лот на Троекуровском.
2: Елизавета Алексеевна, а есть, может быть, вы слышали, как юрист, как человек в этом бизнесе, а есть ли такое понятие, как ипотеку на место на кладбище?
3: Не кредит дай... на похороны, да, рассрочка, вы имеете в виду?
2: Да, есть. Слушайте, такое?
3: Слушайте, я вам так скажу, не сталкивалась я с такими темами, хотя огромное количество людей
1: отсрочный
3: просят.
1: Платеж.
3: Огромное количество людей, да, просят оформить потребительские кредиты на услуги проводов «Последний путь» в том числе. Вот. Но как бы в отсутствии накоплений большинства населения, большего количества населения, я думаю, что здесь просто берется обычный потребительский кредит и тратится на похороны.
1: А знаете, у меня какой вопрос? А если у нас, знаете, такие планы далеко идущие, скажем так, можно ли какой-нибудь симпатичный склепик купить? Где-нибудь приобрести? Ну, или это как-то очень
2: или
1: дорого
2: у нас
1: будет?
2: Не принято.
1: Не принято, да.
2: Нам надо или в землю, или в урну, да?
3: Ну почему? Можно в землю, можно в урну, можно.
2: Нет, имеется в виду склеп. Вот, например, в Европе, вот нам пишет слушатель из Италии, что у них кладут в склепы, в землю хоронят редко. У них гроб такой каменный стоит прямо в склепе. У нас такого, мне кажется, не, по санэпидемстанции нельзя. Надо обязательно
3: похоронить. Вы знаете,
2: похоронить.
3: если вы побываете на старом Донском кладбище, оно не относится к ГБУ «Ритуал», это кладбище при Донском монастыре, где захоронены представители дворянства российского. Угу. Там достаточно много интересных сооружений, в том числе у Дарьи Николаевны Салтыковой стоит как раз такой саркофаг. Там она захоронена вместе с сыном своим, в котором... Люди думают, что гроб был помещен прямо туда, но нет, это памятник, а гроб был захоронен под землю. Вот, поэтому, ну, достаточно интересное архитектурное сооружение, все-таки это, ну, такой некрополь. Ну,
2: мы поняли. Да, у нас остается прям 2 минуты, еще быстро вот таких вопросов несколько. Елизавета Алексеевна, дешевле все-таки сегодня захоронение или кремация?
3: Еще раз.
2: Дешевле захоронение или кремация?
3: Дешевле, конечно, кремация, чем ингумация, существенно.
2: Хорошо, еще момент. Если я одинокий, как меня государство похоронит? За свой счет? И что, если это будет общая могила?
3: Если вы одинокий, то смотря как вы умрете, потому что варианты у вас разные. Если вы одинокий, у вас есть... Да, если вы совсем одинокий, и вы умрете где-то на улице без родственников, то у вас есть возможность попасть в общую могилу и потом в дальнейшем на кладбище невостребованных прахов. Но это самый плохой вариант развития события. Вот, если вы одинокий, но у вас есть кто-то, кто не хочет организовать вам достойные похороны, то они могут обратиться в специализированную службу по вопросам похоронного дела. Это ГБУ «Ритуал» города Москвы в Москве. Вот, и, собственно, оформить там
2: Вопрос, Максим,
1: не переживай.
2: Вопросов еще
3: если
2: много.
3: Если вы найдете лицо, которое согласится взять на себя обязанность осуществить погребение ваше...
2: Это возможно.
3: Это возможно.
2: Отлично. Да. Юрист в сфере... Да, Елизавета Алексеевна, уже все, времени нет. Юрист в сфере ритуальных услуг Елизавета Потемкина была с нами в эфире. С ней мы еще обязательно пообщаемся на эту тему в другие дни. У нас новости на «Говорит Москва».
0: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
4: В Москве 12:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Минобороны сообщили об освобождении 2 населенных пунктов. Подразделения группировки «Центр» взяли под контроль Нововодяное в ДНР. Военнослужащие «Севера» установили контроль над населенным пунктом Уланово в Сумской области, уточнили в ведомстве. Там добавили, что российские войска сжимают кольцо окружения на северо-востоке Харьковской области и ведут бои за населенные пункты Нестерная, Лукашова, Грачевка и Рубленная. Франция за время конфликта на Украине подготовила 22 тысячи военных ВСУ. В Париже заявили, что оказывают всестороннюю поддержку Киеву. При этом в Минобороны европейской страны отказались назвать конкретные цифры общего объема переданной помощи Украине, говорится в материале радиостанции «Франс-Инфо». В МИДе Франции отметили, что экономическая оценка помощи осложняется в том числе из-за косвенных факторов, таких как присутствие на украинской территории около 160 французских компаний, что делают республику крупнейшим международным работодателем на Украине. Крупнейшая партия ЕС открыла продажу персонального членства за 20 евро в год. Речь идет о Европейской народной партии, в которую входит глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В статье «Политика» отмечается, что за эти деньги новым участникам обещают предоставить возможность посещать конгрессы и другие мероприятия, встречаться с руководством политического движения. Право голоса такое членство не дает. При этом действующая форма подачи заявки на сайте партии после ее заполнения до сих пор указывает минимальный ежегодный взнос 40 евро. В РЖД сообщили об индексации тарифов в поездах дальнего следования. С 1 октября билеты подорожают на 9,2% в плацкартных и общих вагонах. Повышение цен также затронет перевозку багажа. Отмечается, что конечная стоимость билета зависит от маршрута и сезонных коэффициентов. Купе и СВ повышение тарифов не касается. Цены на билеты в таких вагонах перевозчики устанавливают отдельно. С начала 2023 года тарифы на плацкарт повышают уже в пятый раз. С учетом всех индексаций базовая стоимость проезда выросла примерно на 62% по сравнению с концом 2022 года. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 15, облачно с прояснениями. Ветер северо-западный около 2 метров в секунду. Днем, по данным синоптиков, плюс 16-17, вечером 11-13 градусов. Ночью ясно до плюс 8-10 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
0: «Говорит Москва». 94,8.
5: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
6: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград Тбилиси.
7: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
8: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
9: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них.
10: В этот понедельник гость в студии – доцент факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики, кандидат политических наук Ольга Харина. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
12: Дамы и господа, заводите свои моторы!
11: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
12: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
11: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: Право знать. Говорит Москва.
14: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
15: А мы свободны для всех. И даже для министра.
16: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
17: Мы с вами на одной волне.
18: Hello. Общежитие слушает.
15: И мы вас слушаем.
19: Галочка, ты сейчас умрешь.
15: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
11: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали».
2: Так, 12.36, 12.37 уже в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
1: Макс Челноков.
2: Ты знаешь, мне кажется, мне надо выйти сейчас на этом эфире.
1: Да, потому что...
2: Потому что я мало что... Я понимаю, но... Да, тема искусственный интеллект, особенно в обучении, в онлайн-обучении. А тем более у нас в гостях сидит такой специалист. Давайте я сразу представлю.
1: Методолог
2: и эксперт онлайн, да, образования Наталья Кундер. Наталья, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Наталья, во-первых, мы будем говорить об искусственном интеллекте в онлайн-обучении. А вообще у нас онлайн-обучение сегодня это что? Разве это не искусственный интеллект еще там год назад это делал?
1: Как связано сейчас онлайн-обучение и внедрение искусственного интеллекта?
2: Да, раньше, или у нас же не педагог сидел, хотя были и педагоги, да, по видеосвязи.
1: Ну, они и есть до сих пор.
2: Да.
1: Смотрите, во-первых, я бы на самом деле не сужала бы только к онлайн-образованию, я бы в целом бы подискутировала на тему искусственного интеллекта в образовании, потому что у нас есть такая прям цель у Российской Федерации в течение 10 лет внедрить его в 80% разных бизнесов. Это значит о том, что у нас в целом такая достаточно большая цель, которую, скорее всего, мы достигнем, это общая государственная, поэтому вне зависимости от того, там, кто-то далек, недалек от искусственного интеллекта, он будет у нас у всех везде вот 100% в течение примерно 10 лет.
2: Мучайся, не мучайся, все равно он к тебе придет.
1: Все равно
2: хочется,
1: получится.
2: Не хочется.
1: В чем сейчас помогает искусственный интеллект, если говорить об онлайн-образовании? Ну, вот здесь отвечу как методолог. Ключевая задача методолога, особенно во взрослом обучении, потому что у детей там внешняя мотивация, то есть условно подаришь мне конфетку, я сделаю домашку, да. Или там пойдем гулять, ну и так далее. Где-то 12 лет начинает формироваться внутренняя мотивация, это когда я понимаю, зачем мне все это, и там до формирования лобных долей. Вот, соответственно, если мы говорим про внутреннюю мотивацию, чтобы она включалась у взрослого, у нас должно быть образование, ну, максимально, такое вот прям максимально под этого человека. Почему? У нас, у взрослых, мозг, но он безумно хитрый. Это то, почему покупая...
2: Правда. У некоторых так вообще. Я говорю, правда, у некоторых так вообще жутко хитрый.
1: У нас у всех. Это именно то, почему покупая даже самый классный абонемент в фитнес, вы потом в него не ходите. Ну, не вы, кто-то.
20: Или покупая, например, какое-нибудь самое классное обучение, но которое не адаптировано для тебя с помощью искусственного интеллекта, ты его не проходишь, не оканчиваешь.
1: Это потому, что наш мозг — это очень хитрое... Хитрое существо, я бы даже сказала иногда отдельно. И его задача — экономить нашу энергию. И когда наш мозг взрослого, у детей по-другому, понимает, вернее, не понимает, зачем ему это, но вот мы смотрим на уроки, а там, вот как обычно, предметы и метод, или что-нибудь там начинается непонятное для мозга, он делает все возможное, чтобы вы к этому не приступали, будь то фитнес или обучение. Так вот, искусственный интеллект позволяет сейчас достаточно легко сделать такой вот трек для ученика, чтобы у него вот эта лампочка сразу загоралась. То есть я сразу понимаю, окей, вот допустим, давайте какой-нибудь любой пример. Давайте, не знаю, там, обучение по продажам, допустим. Угу. Любой пример.
20: Да, это мы любим.
1: Любите?
20: Очень.
1: Обучение по продажам?
20: Да, нет, но на самом...
2: Марина уши дохлого осла продать может кому угодно.
1: Это же очень крутой навык.
2: У нее такой, да, талант в этом плане. Так, продажи.
1: Так вот, и, соответственно, как это обычно, ну, раньше было? То есть мы берем там и учим по какой-нибудь воронке их идти. И часть менеджеров просто не будет замотивирована, потому что у них нет связки, как бы это ни звучало сейчас. То есть это неосознанная часть, я подчеркиваю. То есть он может как бы говорить вам очень адекватно, что он супер замотивирован и так далее. Так вот, нет связки, что вот, вот здесь я пойду по скрипту, как следствие я уеду отдыхать с женой. И
3: с помощью искусственного интеллекта мы сейчас можем сделать такую траекторию, которая будет эту лампочку зажигать вот именно у конкретного человека. Просто раньше это были бы часы работы методологов, сейчас это можно адаптировать вот так.
20: То есть найти конкретный подход к человеку, да, понять, что его зажигает, и чтобы эту воронку простроить.
3: Он, с методологами.
2: Ну, в смысле, закладываются мои данные, показатели в его куда-то там обработку данных, и далее он выдает результат, как бы кто я и что я, и что
20: мне нужно. То есть мы пишем какой-то сценарий, да, под конкретного человека.
3: Давайте немножечко отойдем назад. Давай. Пром сейчас не обязательно писать.
20: Да вы что?
3: Да.
2: Как это?
3: Вот так вот.
2: А что тогда?
3: Ну, сейчас нейросети уже понимают в целом свободную речь. Если раньше было обязательно ты такой-то, такой-то, сделай то-то, то-то, 1, 2, 3, только не делай X, делай Y и так далее. Сейчас нейросети понимают уже простую речь, особенно если она у вас дообученная. Поэтому лучше сейчас начинать.
2: Имеется в виду, я могу надиктовать просто нейросети.
20: Это супер удобно, да.
2: И она меня поймет и воспримет все. А она может информацию обо мне из интернета брать?
3: Может,
20: я если ты попросишь об этом.
2: А, просто я тут недавно задал вопрос одной колонке умной о себе, и она говорит, что я умер в 2013 году.
3: Это ваша однофамилия, наверное.
2: Да, конечно, был такой Макс Челноков, известный фотограф, в 2003 году, вернее. И он, правда, погиб, а вот так вот, а у нее так информация осталась. Хорошо, Марина, ты хотела еще вопрос вот по поводу...
3: Мы перескочили немножечко.
2: А, давайте.
3: Предлагаю вернуться. Так вот. Соответственно, мы перескочили с вами от того вообще, как глобально выстраивается у нас вот эта вот методологическая рамка, потому что есть здесь некоторая проблема, потому что действительно я могу что угодно наболтать нейронки, она что-то сделает, вопрос, что она сделает.
20: Да.
3: Вот это ключевой момент. Во-первых, почему, вот, если мы берем практикоориентированность, и когда человек понимает, чем ему это один из принципов обучения взрослых. Есть педагогика наука обучения детей и андрагогика наука обучения людей в целом, но на самом деле взрослых. Так вот, согласно ей, это базовый принцип, да, это то, как мы учимся, вот ничего не поменялось уже очень-очень давно, искусственный интеллект появился, а мы не поменялись, то есть наш мозг как работал, вот примерно так, так он и работает. Так вот, когда мы пишем обучение, мы всегда анализируем ученика, это есть и в педагогике, в идеале хорошего учителя учат в том числе делать портрет класса, это идеальная картина мира, не идеальная, ну, никто этого не делает. Вот, соответственно, если обучение взрослых, то тут ты еще более точно делаешь портрет класса. То есть, допустим, ну, только здесь не класса уже, да, там, взрослые группы. То есть, допустим, если у нас там программа, к примеру, MBA, на нее приходят руководители, к примеру, да, то у них одни мотивации, один портрет, ну и так далее. Если у нас программа широкая аудитория, здесь другая. И поэтому мы обычно выстраиваем портреты, аватары, некоторых когорт. Когорт — это определенный набор людей, которые связаны с какими-то признаками общими. Понятно, то есть, допустим, когорт, там, не знаю, студенты.
20: Да.
3: Экономических вузов, допустим.
20: Широкая такая.
3: Да. И под них мы уже выстраиваем. Потому что, естественно, здесь может быть история с тем, что они какие-то уникальные, их это не мотивирует, но все равно есть какие-то общие истории. Ну а дальше здесь вопрос, как именно выстроено обучение. То есть, если есть техническая возможность туда прям подключить искусственный интеллект, то он здесь уже может просто развлекаться и подтягивать, в зависимости от его ответов, от всего там, что он делает, прям подтягивать под него, прям экосистему делать под него. И раньше бы это стоило миллионы миллиардов, сейчас это делает искусственный интеллект.
20: За 3 секунды.
3: Да.
20: Да.
2: Мы с Мариной разговаривали до вашего прихода на такую тему, и вы мне об этом говорили на днях, телефоном разговаривали, что искусственный интеллект не стоит на месте, и он гораздо быстрее, чем человек соображает, и вот то, что я учил сегодня, через месяц уже может устареть. Как тогда поспешить за ним, успеть за ним добежать? Я учу, не знаю, что 2×2 — 4, а через месяц искусственный интеллект уже выдает, что 2×2 — 4.5. И я приблизительно говорю, как это тогда получается?
20: Я вот думаю, что это не об этом.
2: Обучение.
20: Нет, можно я по-другому спрошу? Смотрите.
2: Оно немного нет.
20: Нет, не про это.
2: А про что?
20: Я сказала про промпт. Вы сказали, что промпт сейчас не актуален. Сейчас актуально голосовые сообщения.
3: Не обязательно голосовые, свободная речь.
20: Да, свободная речь. А нужно ли постоянно быть в этой теме, чтобы понимать, что через месяц, например, возможно, что-то еще более актуальное появится, да? Ну, чтобы вот держать руку на пульсе.
2: Он всегда, в движении.
3: Смотрите, любой искусственный интеллект, он очень хочет, чтобы вы в нем сидели. Это ключевая история, да? Там есть разные способы монетизации, то есть вот сейчас, скорее всего, вся реклама будет, она уже перестраивается, но сейчас по факту нужно понимать, что очень многие компании, особенно международные, они прям думают над тем, как перестроить все под то, чтобы наши агенты покупали, потому что по их логике дальше у нас у всех будут и агенты, и мы вообще как бы не будем взаимодействовать, ну, условно, там, не знаю, вы хотите купить сапоги, и сейчас вы идете там, раньше вы же приходили в магазин, теперь потом вы там приходили на ВБ или куда-нибудь там еще, то третья версия, ваш ИИ-агент по вашим параметрам проходит везде, что-то вам заказывает. А он как раз считывает из интернета что-то. И там, возможно, вот как вы говорили, что ошибка с вашей датой...
2: Да, смерти.
3: Да, ну не с вашей, чьей-то датой смерти.
2: Да-да-да.
3: То есть вопрос, что именно есть в интернете, и как искусственный интеллект это воспринимает. Это сейчас огромная задачка, как это все перестроить. Вот, это я к тому, что искусственный интеллект, он делает все, чтобы вы остались в нем. То есть условно, это как бы даже если это бесплатный искусственный интеллект, все равно там найдутся свои способы монетизации дальше, 100%. Чтобы вас удержали. Это значит, что последнее, что он хочет, чтобы вы такие, да, ну, что-то сложно, и вышли. Поэтому самое простое его спросить.
2: Но получается, опять же, искусственный интеллект не идеален. Если есть дата моей смерти, она выдает мне эта колонка, стало быть, это все как бы не идеально, и на это опираться не имеет как бы смысла. Надо перепроверять опять.
3: Ну, во-первых, он... действительно развивается, и в какой-то момент он будет более под вас четко все это структурировать. Вот. А другой момент, ну, как бы, давайте так, вы могли бы тоже, если бы вы были не искусственным интеллектом, ну, в смысле, вы есть не искусственный интеллект, если бы вы, как он, заходили бы в сеть и набирали бы свою фамилию, возможно, бы вам бы выдалось несколько фамилий, вы также бы не поняли, кто это. Ну, если бы...
2: О ком, если... я понял, как
3: вот, поэтому фамилия. Тут вопрос просто, как с обычным поиском, вот нужно как-то добавить каких-то дополнительных деталей, то есть, не знаю, допустим, там, радио
20: а
3: добавить.
20: Можете, да, привести пример, например, когда мы говорим что-то о человеке, да, пытаемся для него подобрать образование какое-то, да, какой-то курс, что нужно сказать и в чем это в дальнейшем может помочь. То есть он, у него заинтересованность останется, да, он не захочет уйти от этого образования, захочет окончить курс до конца. Не знаю, может быть, всю информацию прочитает, если, ну, с ним и поработает.
3: Так, давайте переформулирую. Вопрос в том, что чем, что прикольного в образовании сделано с участием искусственного интеллекта?
20: Да, да. Почему это будет интересно конкретному человеку?
2: Почему это поможет?
20: Поможет, да.
3: Ну, во-первых, я уже говорила, есть базовые принципы нашего обучения, то есть наш мозг, наши системы, они не так быстро развиваются, как искусственный интеллект. То есть, условно, там, не знаю, наши лимбические системы, там, ну и так далее. И вот там психология, она тоже не сильно-то менялась, да? И важно понимать, что в любом случае мы учимся так же, как наши бабушки примерно, то есть, ну, у нас больше цифрового шума и всего остального. Вот, соответственно, как я уже говорила, искусственный интеллект под вас подстраивает и делает таким образом, что вы, ну, как бы больше залипаете в хорошем смысле в обучении, да? Ну, то есть вот такое с пользой получается история. Плюс искусственный интеллект позволяет сделать очень классные тренажеры, когда можно действительно это отработать. То есть, допустим, вот мы очень часто, у меня есть агентство по разработке образования под ключ, мы очень часто там именно это разрабатываем. То есть, более того, мы работаем часто с большими компаниями, и, к примеру, у них прям прямой запрос, то есть по исследованиям 80% компаний хотят переводить очень много людей на разные тренажеры, на базе либо просто интерактивные тренажеры. Почему? Ну, во-первых, это не страшно. Ну, то есть, как бы, одно дело меня группа, ну, как бы, осудит. И тут важно понимать, что мы можем быть суперзрослыми, быть, там, не знаю, Натальей Игоревной или, там, не знаю, кем-то еще. Но если группа, которую мы считаем важной, нас осуждает, то тут включается просто что-то из детства, когда в песочнице не позвали играть, и ученик просто у тебя выключается. Вот, и, допустим, у нас у методологов есть целый набор разных фишек, как сделать так, чтобы взрослый, вообще-то Петр Иванович такой вот серьезный, не стрессовал из-за того, что он, ну, там, в группе как-то его, там, группа осудила. Не села с ним.
20: Он чего-то не понял, например, да, да, как-то информация.
3: Да-да-да, это же еще сложнее, когда он уже Петр Иванович, тогда он привык, да, что вот, там, вот так вот все за ним бегают, и... а тут он приходит и не знает третью форму глагола to be, и все. Вот, соответственно, вот здесь такая история. А искусственный интеллект может делать безопасные тренажеры, когда ты можешь сам с собой в нем сидеть и не бояться. Или, допустим, тренажеры по психологии, когда я отрабатываю что-то связанное, к примеру, с эмоциями. Не факт, что я даже психологу какие-то, ну, как бы ученик, да, психологу, да, расскажет какие-то свои потайные истории, то есть это тоже обычно у психологов, там же целая подстройка идет под клиента и так далее.
2: Вытащить это.
3: Да, а тут же ишка, и я могу честно сразу сказать, как бы что с мной происходит.
20: Не стесняюсь, да, ничего. Да.
2: А это не опасно? Он вот так много на тебя соберет информации, а потом бац, и против тебя попрет.
20: Куда?
2: Мы уже 500 раз это обсуждали, и не только мы, и другие. Ну куда? Против тебя.
3: А что вы такого делаете?
2: Ну, не знаю, возьмет и...
3: Стало
2: вот
3: интересно.
2: Он вытащит из меня какой-нибудь, вот как у психолога, пример, а потом возьмет и передаст, не знаю, там, моей жене или кому-то еще, или пошлет куда-нибудь в какие-то структуры ненужные.
3: Ну, это общемировая сейчас задача, особенно после новостей о том, как искусственный
2: интеллект
3: убегал.
2: Это вообще возможно?
3: Ну, давайте так, скорее всего, те модели, на которых сейчас что-либо делается, это невозможно.
2: Невозможно.
3: Но на тех моделях, на которых сейчас это делается. То есть, и тоже важно понимать, что очень кто-то должен быть заинтересован в том, чтобы так сделать, да, то есть, если, как бы, почему-то по каким-то причинам кто-то не хочет очень сильно на вас что-то слить, как бы это ни звучало, вот, соответственно, это маловероятно. Но теоретически, вот в том 0,0001% это возможно, потому что вот из последних новостей вы слышали, что искусственный интеллект убегал.
2: Я, вот знаете, предыдущее, вот то, что вы говорили, Наталья, понял так, что в скором будущем искусственный интеллект будет как такое домашнее животное твое. Типа он все будет конкретно делать на тебя. Под тебя подстраиваться, тебя слушать, тебе давать советы, тебя направлять. Я правильно понимаю, если вот в идеале, это как твой домашний питомец.
20: То есть как будто бы нам уже не понадобятся психологи, да, коучи, нутрициологи, учителя. Все будут заменены искусственным интеллектом.
2: Мы не атрофируемся от этого, мы не будем такими дебильчиками, потому что у нас есть мозг искусственный.
3: Ну, калькулятор вас сделал дебильчиком?
2: Ну, а нет, телефон? Конечно, но...
3: Ну, не знаю, мне когда телефон первый появился, мне бабушка говорила, что я так в нем, ну, первый со змейкой еще, который...
20: Да.
3: Мне бабушка такие вещи рассказывала, что со мной будет потом. Ну, ничего, вроде методолог.
2: Все понятно. Короче, может не бояться.
3: Смотрите,
2: по поводу, да,
3: давайте, у нас тут много вопросов. Есть такой термин, теория предадаптации. Недавно рассказывала, кстати, в Омске ее школьникам, очень было интересно их послушать, особенно со школьниками. Я редко со школьниками прям взаимодействую. Это было прям интересно, когда аудитория школьников, и у них другой вообще майндсет. В этой предадаптации, согласно этой теории, сейчас не вспомню авторов, у птицы перья появились раньше, чем она начала летать. Но потом именно из-за перьев она начала в том числе летать. Это называется предадаптация. И мы в ней постоянно находимся. Эта предадаптация у нас была, когда у нас были те чудесные времена, когда закрыли все города и все не выходили из дома. Вот, соответственно, тогда мы уже были в предадаптации, оказалось, что мы можем учиться онлайн, мы можем работать онлайн, но до момента начала локдауна не было понятно, что мы так умеем. Это называется предадаптация. Так вот, мы сейчас тоже находимся в предадаптации. На самом деле мы как бы уже эволюционно к этому готовы. Дальше вопрос, как мы адаптируемся. Поэтому я думаю, что здесь не стоит переживать. А по поводу, что сейчас основное, это, знаете, как говорится, не накосячить. То есть сейчас такой переходный, как бы это ни звучало, переходный период, я вижу, некий переходный период. Сейчас очень сильно меняется система образования. То есть вот, допустим, тоже я в Омске разговаривала с ребятами, а у меня там были примерно с 14 до 3 курса. Вот примерно такие ребята. Я с ними разговаривала, они там много кто на всяких IT-специальностях, и они все прекрасно понимают, что, скорее всего, то, что они учат сейчас... Возможно, к концу этого года уже будет работать не так.
2: Да.
3: Вот. Но их это не смущает. То есть они как бы ни у кого там
20: нету... Они постоянно развиваются.
3: Да, у них ни у кого нет панических настроений или что-то там такого.
2: Наталья, я знаю, что у вас, у методологов, есть три правила работы с искусственным интеллектом. Может быть, это людям тоже надо себе записать, кто работает с ним, и применять?
3: На самом деле...
2: Я говорю о том, что, например, подсказка вместо ответа, сначала сам, потом ИИ, и третье – это рамка.
3: Да, ну то есть тут на самом деле это правило не методологов, это скорее, вот меня часто просто спрашивают, что делать с детьми, потому что есть исследования, по которым там 30% детей были пойманы в этом году уже, ну там какое-то, не могу сказать, давайте так, не то исследование, на которому я бы очень сильно верила, но похоже на правду, когда они были пойманы с нейронкой за домашкой, да, соответственно, ну мы понимаем, что, ну как бы ребенок, он тоже хочет скорее играть во что-нибудь, а не делать эту вашу математику.
20: Слушайте, но в мое время тоже были же вот эти книги с решенными домашними
3: смотрите,
20: заданиями.
3: Смотрите, ничего страшного.
2: Конечно.
20: Да, выросла, ничего.
3: Предадаптация, то есть мы все так или иначе как бы адаптируемся к этому.
2: И я, придя в университет, я тоже подглядываю, писав диплом в интернет.
20: Мне кажется, личный выбор каждого.
3: Чего, смотрите?
2: Ужас, да.
3: Да все мы, слушайте,
2: нет, ну правила ГДЗ знали все. Скажем же, что сначала ты сам, а потом уже...
3: Это вопрос именно с детьми, да, то со взрослыми здесь немножко потяжелее, то есть вот как бы как сделать так, чтобы проверить вообще ребенка, а он учится, что там в его голове происходит. Дети умеют очень классно просто копировать что-то, как бы говорить, и чтобы от них отстали и дали компьютер. Вот такая история. Вот, первое, это, конечно же, то есть искусственный интеллект должен быть скорее наставником. То есть не одна... Есть даже прям исследования, по которым, допустим, одной группе давали прям разные нейронки использовать и решать примеры, другой группе только, ну, ограничивали нейронку и разрешали давать подсказки. Так вот, когда ИИшка — это тьютор, то есть кто-то, кто помогает, то наоборот, по разным исследованиям есть прям успеваемость, там росла на 17-20%. То есть когда нейронка подсказывала, то есть, допустим, она не писала за него, не решала за него примеры, предлагала ему там, а давай вспомним так-то, так-то, а давай вот здесь вот так попробуем, а может быть мы вот так пойдем, тогда, наоборот, это помогает.
20: А мне наоборот, не расслабляет, не как-то...
3: Да, да.
20: Потому что многие говорят, зачем вот сейчас вот ИИ, он не дает учиться, не дает усваивать информацию, все отупеем, вот как будто бы все этого боятся. На самом деле, именно важно грамотное использование. Если ты понимаешь, для чего тебе это, да, наоборот, ИИ тебе будет помогать в этом.
3: 100%. Даже есть... Я вот тоже готовилась когда к эфиру, смотрела разные исследования, mm-hmm. и вот, допустим, Всемирный банк провел эксперимент в Нигерии, и 800 школьникам дали возможность учить английский, в том числе с тьютором, по иностранному, по языку. И у них успеваемость была намного выше, чем у тех, кто не учил. Но mm-hmm. тут вопрос как раз вот третьего пункта, это рамки. Методолог или учитель, то есть кто-то живой пока что, с естественным интеллектом, должен mm-hmm. эту рамку задавать. Потому что, ну, нейронка, вот она под любой ваш запрос сделает любой обучающий продукт. Но чему вы в итоге там научитесь, непонятно. И поэтому вот перед методологами глобально, перед теми, кто создает обучение, сейчас стоит прям такая амбициозная задача, нужно перестроить очень сильно систему образования, непонятно как, но ее перестроить нужно, потому что как бы, ну, мир меняется, он очень сильно изменился.
2: У всех все равно вот вопрос, он витает в воздухе, и тех, кто работает с искусственным интеллектом, и сейчас у детей в школах появился предмет искусственный интеллект, прям специально, не разжижает ли это мозг? Потому что, ну, все-таки мы как-то учились немного по-другому, ну, вот мое поколение. Предадаптация, опять же, а какая будет потом, какой итог потом будет после этой предадаптации? Знаете, сейчас это вот кончился локдаун, а половина народу не захотели выходить на работу и стали работать так и продолжать.
3: Это уже устаревший тренд. Сейчас, наоборот, тренд на то, что хотят офлайн.
2: Хотя до этого года 3-4 сидели, потому что им нравилось треники носить и не причесываться по утрам.
3: Ну, что-то я не заметила, что у нас там прям грохнулась вся экономика по миру из-за этого.
2: Ну, с другой стороны, вы тоже правы.
20: Нужно ли всем сейчас осваивать искусственный интеллект?
3: Да. Мое личное мнение, мое Натальи Кундеры, да. Вот. Там мы посмотрим, что. Я все время шучу, когда выступаю на тему искусственного интеллекта, что, возможно, ну, кто знает, есть сценарий «Дюны». Знаете, да, такой фильм «Дюна»?
2: Конечно.
3: Вот, ну, кто знает. Как бы всякое возможно, но, скорее всего, то, что я сейчас вижу, это как, вы знаете, с калькулятором. Ну, то есть, могу ли я сейчас посчитать столбик? Наверное, могу. Но я не знаю, я давно не пробовала. И, ну, для меня это будет прям стресс сейчас садиться и считать столбик.
2: Я, кстати, тоже думал недавно, и я посчитал. Как бы я...
3: А если так каждый день?
2: Вот тогда и можно. Короче, не сидим на месте и пользуемся. И еще момент. Мы когда зависаем во всяких рилсах, сторис и так далее, и мы получаем вот этот вот...
3: Дофамин.
2: Дофамин, да,
20: любимая. Ты знаешь, Максим, что рилсы, шорты и все вот эти истории тоже делаются с помощью ИИ.
2: Я знаю.
20: Все сценарии, вот воронки продаж.
2: Конечно, конечно, Марин, да. Мы это обсуждали. Это уже зависимость. Уже вот у меня, например, точно, мне надо перед сном минут 20, да все подряд. Я и какие-то ролики смотрю, и какие-то там обычных людей, и что-то историческое. Ну, я вот что катится, то и смотрю. Просто мне надо расслабиться. Не будет ли вот искусственный интеллект, это такая зависимость, что мы без него вообще уже никуда не продвинемся?
3: Ну, вы же вот с рилсами как-то до работы дошли.
2: Ну, это немного другое, это я могу, нету интернета, я понятно.
20: Помогает, что с помощью искусственного интеллекта, формируя грамотный сценарий для своих рилсов, ты через свои рилсы можешь потом делать продажи своих услуг в том числе.
2: Ой, это все о своем, она у нас же занимается этим, да. А, Наталья, вы сказали на своих курсах, а где мы эти курсы вот можем, кто-то сейчас заинтересуется и скажет, вот где нормально, внятно найти педагога? Вот как вы, методолога. У вас где-то
3: можно, да, ну, конечно, у нас есть сайт, можно, во-первых, нам написать, вот. А, соответственно, но тут ключевое, под что найти педагога, да? Вот тут тоже вопрос.
2: Ну, то есть, что вы здесь имеете
3: в виду? Методолога, наверное, вы имели в виду?
2: Ну, или методолога,
3: это разные. Педагог — это тот, кто учит детей. Вот, так. Соответственно, если мы говорим взрослых, там уже не педагоги. Вот, а методолог — это тот, кто создает образование. Вот, то есть, конечно, многие методологи, как я, но я еще бывший препод и магистр педагогики, поэтому я точно умею учить людей, вот, но не все методологи, это люди, которые обучают людей.
2: Я из нашего разговора...
20: Это разработка программ.
3: Да. Разработка программы, да.
2: Пришел к выводу, что не надо бояться, надо двигаться. 100%. Все и будущее. Друзья, методолог, эксперт онлайн в области онлайн-образования была сегодня у нас в гостях Наталья Кундер. Наталья, спасибо большое.
3: Спасибо большое.
2: Удачи. Я знаю, вы куда-то летите лекцию читать. Коротенько, да?
3: Ну, я не лечу, я еду.
2: А, ну едете.
3: Сколково.
2: Отлично. Спасибо большое. До встречи. Еще увидимся. Марина Александрова. Сейчас новости, а далее народный психолог и прекрасная тема. У меня все прекрасно.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
21: В Москве 13 часов. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Украине придется заплатить цену за свои действия в последние месяцы. В настоящее время это и происходит, сказал пресс-секретарь президента. Национальные интересы Российской Федерации очень хорошо известны всем. Мы должны гарантировать нашу безопасность. Мы должны сделать так, чтобы никому не было повадно объявлять планы по нанесению сокрушительного удара по России в течение 40 дней, как это, например, звучало из Киева, пояснил Дмитрий Песков. Александр Лукашенко сменил начальника Генштаба Вооруженных сил Белоруссии. Пост занял Владимир Белый, ранее работавший заместителем главы Минобороны. Прежний руководитель Генштаба Павел Муравейко назначен заместителем главы администрации президента. Лукашенко заявил, что назначил главу Генштаба замглавы администрации, так как ему нужна альтернативная точка зрения на ситуацию в вооруженных силах республики на самом высоком уровне. Вице-спикер парламента заявил о нахождении Молдавии на грани банкротства. Повышение тарифов на коммунальные услуги загоняют граждан в угол, поскольку у народа нет денег, отметил Влад Батрынча. Представители оппозиционных партий республики сегодня собрались на протест перед зданием Национального агентства по регулированию в энергетике. Мы требуем роспуска административного совета агентства, сокращения зарплаты их директоров. Но мы требуем, чтобы правительство и президент ушли в отставку, сказал вице-спикер, который представляет в парламенте партию социалистов. В Красноярском крае увеличилось до 729 число ликвидированных агрессивных медведей. За последний месяц при нападении хищников погибли 7 человек, уточнили в региональном министерстве природных ресурсов и лесного комплекса. Сохраняется опасность выхода хищников на определенных территориях региона, пояснили в ведомстве. Власти выдали 180 приказов на вынужденный отстрел в общей сложности 1214 бурых медведей. В завершении выпуска о курсах валют, установленных Центробанком, юань 12 рублей 54 копейки, доллар 84 рубля 34 копейки, евро 95 рублей и 87 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 15, облачно с прояснениями. Ветер северо-западный около 2 метров в секунду. Днем, по данным синоптиков, плюс 16-17, осадки не ожидаются. Вечером 11-13 градусов, ночью 8-10. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
4: Внимание! «Говорит Москва».
22: 94,8.
23: Реклама.
24: Это когда маме чашку разбил, а она не ругалась.
25: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
26: Это когда папа маме дарит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
27: Первая любовь, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
28: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
29: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
30: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
29: Авторская программа Романа Бабаяна.
28: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
31: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру.
28: По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17, префикс 495.
29: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
0: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
5: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
0: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
5: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар».
0: Включите ваши приемники на полную мощность.
31: Каждое воскресенье после 8 вечера.
0: Всего вам доброго и слушайте рок.
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
5: Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20: 13:06 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. Программа «Народный психолог». У нас в гостях психолог Елена Соловьева. Лен, здравствуйте.
7: Добрый день.
20: Тема нашей сегодняшней программы такая очень осенняя, такая очень духоподъемная. Называется «У меня все прекрасно».
7: Да.
20: Да, вот когда человек говорит вот такую фразу, что на самом деле это может означать? Будем разбираться, правда ли у него все прекрасно, или там есть какие-то подводные камни.
7: Есть.
20: Вот, отлично. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит о Москобот. Пишите нам, и еще можно писать в Макс и смотреть нашу видеотрансляцию в YouTube-канале, ВКонтакте и в Рутюбе. Друзья, пожалуйста, присоединяйтесь. Еще, Лен, я знаю, что у вас есть телеграм-канал. Да?
7: Есть такой, да.
20: А, на который можно подписаться, и Лена выкладывает туда все наши трансляции. Телеграм-канал называется...
7: Псай, нижнее подчеркивание, угу. Лав, нижнее подчеркивание, Йова.
20: Итак, переходим к нашей животрепещущей теме. У меня все отлично. Вот когда это правда, а когда вымысел?
7: Значит, смотрите, сама по себе фраза «у меня все прекрасно», «у меня все отлично», да, «все хорошо».
20: Лучше всех.
7: Лучше всех, да. Вот, вы знаете, ситуационно я допускаю, что действительно, вот человек живет такую жизнь, когда у него все прекрасно. Вот так сложились обстоятельства. Конкретно сегодня и в обозримом будущем все у него прекрасно. Но так как все законы жизни вот примерно к определенному возрасту все уже познают так или иначе, да, и когда мы говорим слово «все», все всегда, мы понимаем, что мы обобщаем, да, и вот этот вот механизм обобщения, часто он играет с нами злую шутку,
20: да.
7: А часто, ну, скажем так, мы пытаемся что-то приукрасить этими словами. И вот почему сегодня такая тема была выбрана. Ни для кого не секрет, кто работает в сфере психологии, вот психологи, психотерапевты, мы знаем такую категорию клиентов. А их не так уж много, но и не так уж мало, чтобы они остались незамеченными. Это такие люди, которые приходят к психологу, в психотерапию, и они приходят и говорят: в целом, вот у меня все хорошо, у меня нет особо никаких проблем. Я пришел либо потому, что мне вот интересно, любопытно, чего вот такие вот психологи отовсюду говорят, вещают,
20: да,
7: эти
20: да,
7: психологи.
20: Да, да. Почему все ходят?
7: Рилсы записывают, у меня знакомые ходят, да. Вот вас я, может быть, послушала, иногда мне говорят. Вот я пришел, вот мне любопытно, что тут
20: так-то у меня все в порядке,
7: но
20: да.
7: Но так у меня все в порядке, да. Да. Ну, либо придет какой-то незначительной совершенно темой, вот совершенно все очень поверхностно. И вот здесь очень часто психолог, он может, ну, скажем так, начать выбирать, как ему вести. Первое, это, ну, собственно, переложить ответственность на клиента, если все хорошо, чего пришел, да, озвучивать запрос или как работать будем. А второй, значит, вариант развития событий, психолог может растеряться. Ну, казалось бы, а вот если человек дошел, он же все-таки почему-то пришел, да. И третий вариант, это такой психоаналитический подход, это тогда, когда мы понимаем, ничего случайного никогда не происходит в жизни, да, если человек пришел, то вот этой фразой «все прекрасно» он на самом деле о помощи-то может и просить. И когда мы вокруг себя видим таких людей, вот все видели таких, наверняка их не так уж много, но они всегда привлекают очень много внимания. Это такие сверхоптимисты. Они всегда на таком психоэмоциональном подъеме. У них действительно как будто бы всегда стакан наполовину полон.
20: Да,
7: да, они вот такие вот воодушевленные примерно всегда. Знаете, вот такие вот они прям счастливые, активные и
20: энергоемкие,
7: да, энергичные, что аж бесит.
20: Да.
7: Всегда. Да, вот как будто бы никогда у них не бывает спадов каких-то таких эмоциональных, как будто не бывает такого, что вот им они чувствуют себя слабыми или какими-то уязвимыми.
20: Плохое настроение какое-то,
7: да? Вот
20: плохое, да?
7: Не бывает у них плохого настроения. Вот так они настраиваются, настроение у них всегда хорошее. И на самом деле, когда мы таких людей видим, я имею в виду, мы психологи, для нас это тоже всегда сигнал. Почему? Потому что так, во-первых, не бывает. У меня папа любил фразу говорить: так не бывает, как вы врете. Вот. И по большому счету, когда человек находится, ну, преимущественно в более-менее таком положительно-нейтральном настроении, это нормально. Вот такой признак хорошего психологического состояния. Да. Но периодически у него, конечно же, бывают спады. Да? И периодически ему хочется вот этой своей внутренней слабостью или какой-то перегруженностью с кем-то поделиться, где-то ее разместить. А в том случае, если у человека этого нет, вот он всегда как бы...

0: Но почему-то его тянет к психологии, ему хочется прийти к психологу, ему интересно смотреть об этом видео, читать книги. Вот ему нравятся такие люди, которые вот разбираются в этом, да, вот его туда влечет. Значит, здесь психика, она на это триггерится. Ну, просто человек не может себе разрешить увидеть, а где его проблема.
1: Такой
0: а
1: звоночек, да, получается,
0: да,
1: уже?
0: Да. И что мы здесь говорим, о чем мы здесь говорим? Смотрите. Дело в том, что мы существа социальные, и мы вынуждены подчиняться законам социальной мимикрии, да, то есть мы вынуждены играть роли, играть мимикрии, да, правильно, спасибо, Марин, играть роли и надевать маски, да, у нас даже книга есть такая прекрасная, роли, игры, в которые играют люди, да, люди, в которые играют игры, да. И получается, что мы действительно, выходя во взрослую жизнь, вынуждены осваивать определенное количество социальных ролей и их использовать, да. Значит, и там в отношении определенных, значит, там социальных групп, когда мы взаимодействуем, мы отыгрываем такой театр. Вот он может быть хорошо отрежиссирован и поставлен, да, и отыгран, ну, а может быть плохо. И вот этот механизм защиты, да, вот эти, значит, социальные роли, маски их еще называют, да. Вот он может быть примитивный, может быть, ну, скажем так, более замысловатый. А может быть, это и вовсе не защита, да? Вот я сегодня поговорю, мы сегодня поговорим о трех таких моментах. Первая, вот тогда самая простая защита. Вот когда человек, он всегда такой, знаете, ходит с улыбочкой на лице, что называется, да? Почему? А потому что он особо ни за что, ну вот не заморачивается ни за что, абсолютно. У него отсутствует навык рефлексии. Он каких-то моментов, которые, ну, вот со стороны смотришь, они у него явно как будто бы тревожные, да, да. Вот явно в его жизни как будто бы что-то идет не так.
1: А он не замечает это.
0: А он не замечает, да, он не замечает. И, вы знаете, такие люди, они от вот таких вот каких-то глубоких вопросов чувствительных, которые касаются их самих, они благополучно прячутся при помощи самой примитивной психической защиты, которая называется «я в домике».
1: Да, да, да.
0: Я не вижу, я не замечаю, значит, этого нет. И такие люди, они действительно все время находятся, знаете, так, на позитиве, на каком-то таком драйве, вот у них такой какой-то все время
1: как дела? Легкий, все хорошо.
0: Легкий вайб. Да. Но когда ты начинаешь с таким человеком общаться, в общении с таким человеком, вы можете заметить, вы никогда не можете построить хоть сколько-нибудь интересного диалога. Ну, невозможно. Вот просто ни по одному вопросу, касаемому ничего, ты там можешь только, вот, знаете, получить такие фразы типа «статус из контакта».
1: Да, да, да.
0: Будешь ему что-то о себе рассказывать.
1: Очень хорошо понимаю.
0: Самая лучшая поддержка будет «не расстраивайся», да. У него что-то спросишь, всегда будет «ну так, как-то так, ну все, это так, так, сяк», понимаете? Никогда не будет какого-то размернутого глубокого рассказа, в котором твоя психика, твоя эмоциональная сфера за что-то зацепится, и тебе будет интересно.
1: Да.
0: То есть такие люди, да, они действительно в общении приятные, но максимально неинтересные. Вот просто прошу обратить
1: сколько
0: на это внимание.
1: Смертная, да.
0: Вот это такая самая простая психическая защита. Дальше. Психическая защита посложнее, которая на самом деле уже требует вмешательства специалиста. Почему? Потому что самим ее отследить очень тяжело. Это тогда, когда человек с детства вынужден очень много из себя изображать, вот играть, да, как раз осваивать какие-то роли с самого детства. И он был вынужден вот эту роль весельчака, такого балагура, легкого человека, который не грузит своими проблемами никакое близкое окружение и не демонстрирует никаких сложно сочиненных эмоций и состояний, он был вынужден настолько долго этому образу следовать, что эта маска, она заместила его собственное «я». То есть произошло такое сращивание с этой ролью. То есть человек не может условно, ну, при взаимодействии с кем-то отыграть, а потом выйти из взаимодействия и стать самим собой.
1: То есть не может показать какие-то, не знаю, свое плохое настроение, да?
0: Не может.
1: Не может.
0: Да, не может уже, и даже у него, так как это все с детства, вообще все, чему мы обучаемся с детства, оно вытесняется в глубокое бессознательное. Ну, потому что так это работает у нас. И тогда человек, он что начинает? Он действительно начинает жить по принципу «у меня все хорошо». Он как будто бы даже в это верит, да, даже в это верит. То есть в детстве, скорее всего, демонстрация сложных эмоций, усталости, слабости, значит, ну, грусти, печали, раздражения, оно в семьях не поощрялось, порицалось. Да?
1: Да.
0: То есть всегда был такой настрой, что ты должен быть мальчиком или девочкой, который родителей не расстраивает, внимание своей эмоциональной сферой к себе не привлекает. Ребенок этому обучается, потому что для ребенка очень важно быть выбранным, принятым. Очень важно, чтобы родитель его, ну,

0: бы любил, да, демонстрировал вот эти знаки любви. И он обучается. И получается, что со временем что происходит? У него нарушается контакт с собой, ну, потому что, понимаете, у нас психоэмоциональная сфера, там нет ни одной лишней эмоции. Вот откройте табличку чувств эмоций, да, состояний, или ромашку чувств эмоций. Вот все, что там написано, а это гигантский спектр, вот это все нам надо. Мы без этого не можем нормально жить и существовать. И поэтому, как радость, значит, там любовь, интерес, это все нам надо, так и грусть, печаль, раздражение, досада, усталость и прочее, это все нам тоже надо, да. И чувство уязвимости, это тоже наш эмоциональный сигнал, который нам что-то подсвечивает. Мы, когда на эмоции не опираемся, мы совершаем очень много ошибочных выборов, потому что наша рациональная часть, она, к сожалению, самая ущербная, потому что самая молодая с точки зрения эволюции, да, то есть созревает кора, созрела кора, созревает кора очень поздно. Поэтому сначала случается рассоединение контакта с собой. Ну почему? Не надо с этими эмоциями контактировать. Дальше, когда ты все время вынужден быть на таком, на позитиве. Ты же постоянно должен себя тонизировать, да, чем-то.
1: Да,
0: ты должен,
1: конечно,
0: быть такой чуть более напряженный, чем остальные. Ведь у нас некоторые эмоции, ну, например, та же грусть. У нее же есть такая составляющая, ну, такая не основная, но сателлитная, это расслабление, да, то есть мы, когда испытываем какой-то спектр, например, эмоций пониженных, да, пониженный эмоциональный фон, мы можем расслабиться, но вот погрустили мы, поплакали, попереживали, и нам
1: собой,
0: потом легче,
1: да,
0: становится, да,
1: конечно.
0: Вот, а человек, который к этим эмоциям не стремится, он их избегает, соответственно, расслабиться-то он не может. Да? И поэтому вот это чуть большее напряжение, да, такое психологическое напряжение, чуть больший тонус, он обычно имеет отражение в его поведении. Иногда это, ну, не иногда, почти всегда это видно по телу, это видно по тому, как человек себе и ведет, да, такое-то повышенное напряжение. И, значит, так как эмоции вообще выключать очень тяжело, если все-таки там не было каких-то тяжелых травм в голове и не развилось какое-нибудь тяжелое расстройство, а психика, ну, условно здорова, да, назовем так, невротическая организация психических процессов, то для того, чтобы с эмоциями, которые раздражают, да, раскачивают, как-то тяжело нам с ними взаимодействовать, чтобы с ними не контактировать, нужно эмоционально подавлять себя все время. Да? То есть мы должны как бы постоянно находить такой пресс какой-то, такой внутренний, соответственно, для того, чтобы эти эмоции не проявлялись. Вот, и, соответственно, человек, ну, что с ним происходит со временем? С ним происходит следующее. Такие люди, они же... Ну, они живые, да, они не стойкие оловянные солдатики. И они в какой-то момент понимают, что вот внутреннего ресурса для того, чтобы быть всегда на позитиве, быть всегда со знаком плюс, только одного своего ресурса не хватает, его надо где-то брать. Да, что они начинают очень часто делать. Надо как-то себя тонизировать. Часто это бывает алкоголь. Вот подвыпил алкоголь, чуть-чуть расслабился, и как бы тебе полегче, да, и ты вроде бы как опять улыбаешься.
1: Хорошее настроение.
0: Да, и настроение улучшается. Часто это бывают такие легкие психоактивные вещества. Часто это бывает не по назначению употребления антидепрессантов и прочих вот этих психологических, фармакологических препаратов, да. Иногда некоторые тонизируют себя энергетиками, да, некоторые сладкими продуктами. Некоторые придумывают, изобретают, значит, какие-то механизмы взаимодействия с телом. Там в спортзале постоянно тренируются для того, чтобы выработка какая-то гормональная была. И получается, что они все время должны находить для себя какой-то внешний источник постоянной вот этой радости, ну, чтобы эту радость демонстрировать.
1: Да.
0: Чтобы у меня все хорошо, это вот эта вот моя защита,
1: как
0: она не разрушалась. Ну почему? Если ж я свою уязвимость покажу, меня же не примут, на мою сторону не перейдут.
1: Я не сам по себе хорош, да? Я хорош только когда в хорошем настроении.
0: Да, вот в хорошем настроении. Меня любят только в хорошем настроении. Угу. И вообще, в принципе, вот мои эмоции, они не должны отражаться ни на каком близком, ни на каком далеком, вообще ни на каком окружении. Понимаете,
1: да,
0: на самом деле тяжелейшая нагрузка для психики быть вот таким вот, знаете, сверхоптимистом, таким вот человеком с исключительно позитивной картиной мира и больше ничего. Значит, и третье. Есть такое понятие, называется высокофункциональная депрессия или скрытая депрессия. Она на английском языке называется smiling depression, депрессия с улыбкой. да, улыбчивая депрессия. Это тогда, когда картина протекания депрессивной фазы, она отличается от обычной клинической картины. Что такое обычная депрессия? Это тогда, когда человек, ему все тяжело делать, да, то есть его как будто бы раздавливает гранитной плитой собственных внутренних переживаний, и у него нарушаются, ну, полностью рутинные бытовые жизненные механизмы. Он там не убирается, он старается никуда не ходить, ему тяжело за собой ухаживать, тяжело себе готовить, думать тяжело, вникать в какие-то вопросы. Вот надо лечь, лежать, ну, потому что дальше тлен, что называется.
1: Смысла нет.
0: Это распространяется абсолютно на все сферы жизни, и обычно беспричинно, да, нет особой никакой причины. Так вот, а вот высокофункциональная депрессия, она отличается чем? Адаптационные механизмы у человека сохраняются. То есть он работает, он занимается детьми, он, ну, что-то делает, убирается, там, обслуживает свою квартиру, ходит в магазин, готовит. Но при всем при этом внутри он чувствует опустошенность, он чувствует боль, он чувствует истощение, он чувствует вину, он чувствует безнадежность. То есть у него происходит расщепление внешней картины и внутреннего состояния. Это заметить такую депрессию у своих близких почти невозможно, потому что он ведет себя как обычный жизнерадостный, даже более чем жизнерадостный человек. И там ключевой симптом, знаете, какой?
1: Какой?
0: Вот улыбающейся депрессии. Постоянная усталость и одновременно с этим высочайшая работоспособность. Почему? Потому что у высокофункциональной депрессии не блокируется такой компонент, как сила воли. Вот если в обычной клинической картине депрессии воля отсутствует, не может человек, ну, как бы заставить себя силой воли что-то делать, да, она тоже подавлена, то здесь сила воли сохраняется. И человек, постоянно уставший, вот ощущает
1: перерабатывает.
0: Себя, он, понимаете, да, он не просто даже перерабатывает, а у него состояние усталости не проходит и истощение никогда, даже если он будет отдыхать. Но при этом он высочайше работоспособный. Вот понимаете, мы как устроены? Если мы устаем, у нас наша эффективность и работоспособность, она снижается. Это в естественной картине. А вот когда ты чувствуешь себя постоянно, вот ты на последней нервной клетке, на последнем издыхании, но делаешь всегда 100% из и даже больше, и не останавливаешься. Вот это может быть первым признаком вот этой улыбающейся депрессии.
1: А может быть, что, например, не перерабатывает, а, например, излишне много занимается спортом? Просто с утра до ночи.
0: Вот может быть такая компенсация, да, то есть человек может уйти в бесконечный тренировочный процесс, но при всем при этом, знаете, как он будет? Он будет тренироваться всегда через силу. Вот не в удовольствии, а он на превозможении себя, да, на тяжелейшем превозможении. Через боль. Надо победить боль. Я буду ее побеждать. Он не будет бережным к себе, да. А там через какой-то дискомфорт с температурой 40 он тоже будет тренироваться.
1: А зачем мы используем вот эти социальные маски?
0: Ну, для чего нам вообще нужна любая маска, любая роль? Это механизм защиты, прежде всего, такой естественной защиты, да, то есть мы, когда приходим в какой-то социум, мы там по закону свой-чужой, ну, должны примкнуть, скажем, там, к какой-то малой или большой социальной группе, иначе нам будет очень-очень дискомфортно, да, то есть мы не любим чувствовать отвержение, мы любим чувствовать отчуждение, мы не любим, когда нас игнорируют или исключают, там, значит, из какого-то общения, мы не любим чувствовать опасность, то есть когда мы не чувствуем себя своими, мы чувствуем опасность, но это так работает, да, это очень-очень глубокие механизмы. И получается, что вот эта привычка быть всегда сильным, быть всегда радостным и не беспокоить близких, это такой бессознательный или осознанный отказ от своей уязвимой части. Да? Поэтому маска, она позволяет, когда ты с ней сращиваешься, когда ты к ней привыкаешь, не только окружающим ничего не демонстрировать из чувствительного о себе, но и самому в эту сторону не разворачиваться. Понимаете, это сначала очень-очень удобно. Но в длительном периоде, когда это годами, мы за это платим очень высокую цену, понимаете? Потому что мы обязательно должны иметь какое-то пространство и каких-то людей, с которыми мы настоящие, абсолютно естественные. Вот какие мы есть, со всеми нашими слабостями, пороками, теневыми сторонами, которые есть, безусловно, у каждого человека. Вот это все кто-то где-то иногда хотя бы должен принимать. Иначе нам без этого очень тяжело. И роль положительного такого, активного, устойчивого, оптимистичного человека, она становится приоритетной, человек ее выбирает, и от своей собственной части, где он слабый, сомневающийся, может быть, какой-то, знаете, не очень даже и умный, там, малодушный какой-нибудь, вот с этой частью себя он как бы прощается. Но это только в его представлениях. На самом деле-то нет, на самом деле эти качества никуда не деваются. Знаете, здесь какой пример вот хочу привести, чтобы всем было понятно, о чем я говорю. Вот, значит, смотрите, я бы сейчас сказала: Марин, сфотографируйте меня, вы взяли мой телефон, и знаете, как же мы обычно сейчас делаем фотографии? Мы же не один раз на кнопочку жмем, а делаем сразу 10 кадров.
1: Естественно.
0: А значит, а я вот так бы сидела, вот так покрутилась, вот так. И смотрите, вы бы сделали мне 10 фотографий, ну, условно, за 30 секунд. В один и тот же момент, в одной и той же одежде, один и тот же человек. Я открываю галерею. Я говорю: так, Марин, значит, смотрите, вот здесь вот левый траукатор, да, левые три четверти прекрасно работают, а вот здесь неправильно падает свет, удаляем, так, вот здесь какая-то жирная, удаляем, так, вот здесь что-то я глаза закрыла, удаляем. То есть, что происходит? Я перед своими глазами вижу себя, я один и тот же человек в один и тот же момент времени.
1: Угу.
0: И из 10 фотографий я только одну принимаю.
1: Так чаще всего и бывает.
0: Я только одну принимаю, а другие я не принимаю. Почему? Ну, тут я не так сижу, тут я не так
1: тут
0: смотрю.
1: Тут моргнула.
0: Ну, это же тоже я.
1: Да.
0: Ну, это же я. Да, это мои морщины, это там, значит, мои круги под глазами, это, наверное,
1: тройной
0: мой
1: подбородок,
0: жир, который,
1: да,
0: вот виден и так далее. То есть это же я, почему я это удалила, и так делают практически все. А как вот эти истории, когда рассказывают люди на сайтах знакомств, приложениях для знакомств знакомятся и говорят, что я там на фото вижу красивого человека, а приходит ко мне совершенно другой. Ведь тот человек, который это выставляет, он очень часто, используя огромное количество фильтров, реально подменяет себе представление о себе. То есть он не хочет видеть того человека, который на фотографии.
1: Угу.
0: Понимаете, он не хочет. Я когда работаю с женщинами, у которых лишний вес, там всегда, вы, наверное, тоже знаете эту историю, да, Марин? Там всегда в самом начале нужно сфотографировать себя в полный рост, в фас и в профиль, просто в черном нижнем белье. Для чего это делается? Чтобы каждые 3 месяца отслеживать динамику работы над собой. И так часто бывает, что женщины не могут... Вот это простое очень действие.
1: Не могут, да.
0: Они не могут себе разрешить сфотографировать себя в нижнем белье, в полный рост, и прислать это специалисту, который работает с тобой. Потому что специалист это увидит и как-то оценит, а она там себе не нравится, не принимает она сама себя вот таким
1: так
0: вот образом.
1: Так и есть, да?
0: Да. И вот это работает точно так же внутри нашей психики с нашими слабыми частями тогда, когда мы пытаемся быть все время, знаете, такой вот вечно свадебный генерал, да, всем друг.
1: Красивая,
0: да,
1: такая успешная, стройная.
0: Да, всегда вот, всегда такой вот радостный. У меня всегда все прекрасно.
1: Я захожу, и все вокруг меняются. Да,
0: да, это вот такая вот постоянная, практически ежеминутная работа по удалению некрасивых частей себя из себя.
1: Угу, да. Да. Как будто бы мы запрещаем себе чувствовать, запрещаем себе проявлять чувства.
0: Более того, мы можем дальше пойти, понимаете, мы же отражаемся не только в объективе камеры, но и в глазах других людей. И вот, знаете, те люди, в чьих глазах мы не видим лучшую версию себя, мы их на своей жизни выгоняем.
1: Ну, зачем нам слушать критику от неприятных нам людей, правда?
0: Ну, как бы даже к реальности. Мы просто там реальность видеть не хотим, поэтому мы вокруг себя собираем только тех, кто нам только хорошее говорит.
1: Правильно. Друзья, сейчас новости на «Говорит Москва», затем мы вернемся и продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 13:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Евросоюз ввел санкции против главы Татарстана. Ограничения в отношении Рустама Миниханова установлены за эвакуацию детей из зоны конфликта на Украине. Это в Брюсселе называют принудительной депортацией. В решении Совета ЕС отмечается также, что в результате санкционных мер будут заморожены активы и запрещен въезд 10 физлицам и 17 организациям. В том числе речь идет о представителях детских и молодежных спортивных лагерей России и КНДР. Беспилотники ВСУ атаковали нефтебазу в Краснодарском крае. Противник нанес удар по объекту в Павловском районе. Для организации ликвидации последствий создан муниципальный штаб, сообщил глава района Роман Парахин в своем канале на платформе «Макс». По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. В связи с проведением работ по устранению последствий на территории нефтебазы перекрыто движение на нескольких участках улиц. В оперативном штабе Краснодарского края заявили, что минувшей ночью в результате массированного удара БПЛА зафиксировано возгорание на территории трех предприятий гражданской инфраструктуры. Владимир Путин освободил Сергея Козлова от обязанностей посла в Саудовской Аравии. Соответствующий указ главы государства опубликован на сайте официального размещения правовых актов. Козлов выполнял обязанности главы дипмиссии в королевстве с февраля 2017 года. На дипломатической работе он находится с 1995 года. В Мурманской области намерены запустить проект регистрации брака под северным сиянием. В регионе необходимо проработать возможность организации церемонии круглосуточно, заявил губернатор Андрей Чибис. Запрос на это есть, это точно будет необычно и очень интересно. Представьте бракосочетание под северным сиянием, сказал он на оперативном совещании. Летом 2025-го ЗАГС принял решение в качестве эксперимента предложить молодоженам провести регистрацию брака до полуночи 6 июня, когда на широте Мурманска стоит полярный день. Это время церемония оказалась востребованным. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 16, облачно с прояснениями. Ветер северо-западный около 2 метров в секунду. Давление ниже нормы 759 миллиметров ртутного столба. Вечером, по данным синоптиков, 11-13 градусов. Ночью без осадков до плюс 80. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
2: Говорит Москва.
4: Реклама. Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
5: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
4: И все?
5: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
4: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
5: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
6: ООО «Капибара».
7: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?
8: Сложно!
7: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
9: Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
10: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
11: Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва. 94,8.
9: Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог.
1: 13 часов и 35 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. У нас в гостях психолог Елена Соловьева. И мы говорим сегодня о том, что делать, если вы считаете, что у вас все прекрасно. Что может за этим стоять? Друзья, если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Плюс 7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит о Москобот, пишите нам в Макс. Вот перед тем, как спросить у Лены, зачем мы, точнее, какие маски мы, да, используем в своих вот этих вот историях,
0: вот, да, вы вот, хотели договориться. Да, вот, знаете, договорить. Есть самые, такие самые распространенные, да. Вот с точки зрения вот этого, знаете, благополучной театральной игры, вот, знаете, фасад благополучия, да. Там есть самые распространенные. Вот я их сейчас могу перечислить.
1: Давайте.
0: И, в общем-то, мы все ими пользуемся. И вот когда мы говорим, что делать, если вы думаете, что у вас все хорошо, здесь ключевое слово, я бы всегда обращала на слово «все». Точно все. То есть, да, действительно, какие-то сферы жизни, скорее всего, или там какие-то события хорошие и в целом удовлетворительные. Но вот это вот слово «все», оно часто является обманкой. Здорово, если мы можем быть честны с собой и увидеть, вот здесь хорошо, а здесь не очень-то. И там, где не очень-то, там мое внимание и требуется. А если вдруг я туда внимание направлять не хочу, то это тоже что-то значит. Видите, у нас у психоаналитиков мозги уже поломаны, да, мы всегда во всем ищем скрытый смысл. Да, у нас банан просто бананом никогда как бы не бывает. Вот, вот эта фраза «банан» – просто банан, ее Фрейд не произносил, если что. Да, так же, как и большая половина фраз Раневской, которые там, значит, используются где-то в социальных сетях. Так. Так вот, значит, первое, это такой, еще раз говорю, внешне благополучный фасад, такая вот благополучная картинка. Вот это, за ней часто стоит страх уязвимости, да, страх демонстрации уязвимости, потому что любое несовершенство, вот любое какое-то собственное неблагополучие или слабость, оно вызовет негативную реакцию от окружения. Ну, отвернуться от тебя, если ты слабак. Да? Но отвернуться, если у тебя не все хорошо, не самый сильный ты, да, там, и не самый презентабельный и так далее. Дальше, есть еще такая маска, я совсем справлюсь, у меня все получится.
1: Я сильная.
0: Да, мы эту фразу повторяем как мантру, у тебя все получится, когда мы работаем с самооценкой и страхом ошибок, да. Но при всем при этом, когда человек набирает для себя супер много ответственности и пытается везде все, ну, исполнить на 100% из 100. Это мои любимые перфекционисты, да, конечно, да, да. Же, да. Вот, то есть я совсем справлюсь, и здесь в базе всегда лежит, в базе совсем глубоко страх не оправдать чужие ожидания, да. То есть они не могут подвести кого-то, ожидания кого-то, вернее, даже не подвести кого-то, а ожидания чьи-то не могут подвести, и помощь запросить, чтобы им помогли, они тоже не могут, они все должны делать сами. Угу. Да, вот те люди, которым сложно что-то отдать на делегирование, да. Это как раз про это. Дальше, вот это вот социально одобряемая роль идеальной жены, идеального мужа, идеального родителя. Вот сейчас очередной скандал разворачивается между Оксаной и Джиганом, да, и вот там можно посмотреть, как в социальных сетях длительное время демонстрировался картинка, действительно, роль идеальной жены и, ну, идеального папы фактически, да, то есть длительное время, пока вот не начинали случаться вот эти кризисы. А сейчас вдруг этот фасад развернулся, а там стоит, вот понимаете, личный концлагерь этих детей, вот, да, и вот этой вот жены.
1: Травматизация полнейшая, да.
0: И получается, что когда мы постоянно пытаемся показать вот это все идеальное и соответствовать вот этому всему идеальному, что там стоит, какой страх? Страх осуждения за простые человеческие слабости. За простые человеческие слабости, за то, что ты не можешь быть всегда лучшей версией себя в какой-то социальной роли. И еще у нас есть такой механизм, я его называю соблазняющее поведение. Знаете, что это такое? Это тогда, интересно. Когда ты все время думаешь, как понравиться другим людям. И когда ты общаешься с другим человеком, ты все время как будто бы используешь максимально аттрактивную модель. То есть ты все время пытаешься вовлечь как бы человека вот в свой фон, да, то есть пытаешься понравиться, пытаешься продемонстрировать вот какой ты классный, да. Вот все видели таких
1: смотрите
0: вот девушек,
1: да,
0: да, которые, они всегда всех соблазняют. Они где бы ни были, в очереди стоят, они перед мужчинами всех соблазняют, в машине едут, не знаю, в метро. У них всегда есть элементы соблазняющего поведения. На вот этих вот женских курсах по соблазнению, там их этому активно учат, что вот соблазняющая модель, она как раз вот всех мужчин-то к вам и привлечет. Замуж вы прекрасно выйдете. Какой там ключевой механизм? Ты любыми способами, и стероидно-демонстрационными, театральными такими, должен удерживать длительно внимание на себе. Вот приходит такая девушка в какой-нибудь коллектив. Мужчины тоже так могут.
1: Тоже так же приходят,
0: они, да?
1: Да,
0: и они заполняют собой все пространство. Они громко входят, они громко пахнут. Они, значит,
1: любят садятся, быть в центре, да, внимания.
0: Заполняют много, да, времени, места вокруг себя. Они занимают много времени. Как ты с ними пытаешься поговорить, ты никогда не интересен. Интересны они,
1: чтобы
0: их, да, их отношения, да, они перебивают, они забивают с собой информационный фон. И это у них происходит и в переписках в том числе, да. И вот это вот соблазняющее поведение, оно тоже является маской. Маской, которая очень сильно, на самом деле, обесточивает, если психика здорова. Если ты с этой маской уже сросся, вот ты просто только так себя и ведешь. Да? Это другой разговор, там уже никакого особого обесточивания не происходит, но, опять же, происходит отрицание себя настоящего. Еще один вид соблазняющего поведения – это демонстрация власти и ресурсности. Знаете, такая надменность, такая нарочитая демонстрационная надменность. Такая,
1: да.
0: Вот, да, что когда, да, я лучше вас, и по всем признакам, вот по одежде, там все лучше сразу надето, да, все вот эти вот демонстрации брендов, там сразу вышла только новая версия iPhone, у этого человека сразу он такой появился, и он выкладывается на стол.
1: И причем это показывается среди людей, которые не могут себе этого позволить.
0: Нарочитанное
1: часто.
0: Такое, угу, демонстрационное высокомерие. Да,
1: да.
0: То есть,
1: да,
0: это тоже элемент соблазняющего поведения, который говорит, вот смотри, какой я крутой, и я такой крутой всегда, или крутая всегда. Да? И поэтому тебя, ну, ты, ну, как бы, тебя должно ко мне влечь, да, поэтому должен думать, что я вот такой вот классный.
1: А на самом деле это может вызывать совершенно противоположные же чувства, да, когда мы смотрим на человека, который хвалится вот такими.
0: Так, так чаще, да, всего и случается, да, особенно с теми людьми, а кто вообще никому, ну, условно так, статус и деньги и власть имеет, но их не демонстрирует.
1: Угу.
0: Да, ну вот они им даны, понимаете, по праву рождения.
1: Да.
0: Не просто так ты их откуда-то получил, а по праву рождения. Вот, угу, ты так всегда жил.
1: Да.
0: У тебя был такой род, да, всегда поддерживающий.
1: Угу.
0: И вот, да, вот такие люди, они, конечно, они как раз могут тоже демонстрировать надменность, но они это делают всегда молча, да. А здесь именно вербальная такая, то есть это громко должно заявляться.
1: Ну, какая-то неуверенность тоже.
0: Громко должно, да, заявляться, да.
1: Так, мы все маски, да, перечислили?
0: Да.
1: Лена, а вот есть еще такой термин, как улыбающаяся депрессия.
0: Да, вот я про нее сказала.
1: Да.
0: Здесь очень важно для всех, угу, людей, которые, ну, может быть, сейчас задумались, а вдруг это с ними происходит. Тут, ну, вот смотрите, вроде бы как адаптационная жизненная функция же не нарушена, ну, человек социальные контакты не прерывает, на работу ходит, там, детьми занимается, чего-то делает, да. Но делает это просто через гигантское внутреннее сопротивление, вечную усталость, боли и вот эти вот тяжелые, как раз депрессивные переживания. Казалось бы, ну чего плохого? Ну пусть сопротивляется, пусть на силе воли и характере превозмогает себя, да? А дело в том, что если это действительно вот эта высокофункциональная депрессия, любой депрессии, и в том числе вот и у клинической, и вот такой, там есть один общий знаменатель. Любая депрессия рано или поздно подсунет суицидальные мысли, понимаете, о том, что все тлен, никогда мне никто не поможет, и все, что я делаю, это никчемно, и я никчемен, и несмотря ни на что, вот эти все достижения и все мои, ну, как бы, скажем так, вложения в эту жизнь, они будут внутренне обесцениваться, и мысли о том, что я хочу уйти, они будут человека посещать, и все чаще и чаще, и глубже он может начать в этих мыслях закапываться. Может быть, сейчас кто-то даже вспомнит, бывают такие истории, когда говорят, не скажешь по человеку, а он в окно вышел, что называется.
1: Ну да, вроде, да, все было нормально.
0: Нормально же все было. Почему?
1: Улыбался.
0: Почему вот, да, так вот, да, произошло? И вот это очень часто следствие, да, вот когда нельзя заметить эту высокофункциональную депрессию, заметить, даже психиатр будет, когда собирать анамнез, да, когда будет он исследовать, заметить очень сложно. Ну почему? Потому что человек как будто бы, у него как будто бы все хорошо.
1: Да,
0: как,
1: да,
0: будто бы все благополучно, да.
1: А чем опасны эти маски? И как их можно снять?
0: Маски опасны тем, что в какой-то момент часть собственной личности начинает этой маской подменяться. А дело в том, что никакая идеалистическая модель, она в реальной жизни не реализуема, понимаете? А тут вот когда мы говорим, все отлично, все хорошо, всегда всё со всем справляюсь, да,
1: все
0: у меня вот так вот идеально, и мне это под силу всегда, вот эти вот ключевые
1: я
0: слова.
1: Я справлюсь, да, я победитель.
0: Да, так по жизни победитель, угу, и демонстрирую я только победы, а никаких вроде бы как слабостей и уязвимостей у меня нет. Вот дело в том, что это в реальной жизни неосуществимо. Нет, и все. Если даже человек это отрицает, он приходит в терапию, да. И он это отрицает, то здесь ключевым фактором, на который психолог обратит внимание, почему он это отрицает, да, почему он говорит, нет, у меня не так, когда там по всем, вот по его описанию,
1: всё
0: даже
1: как
0: если
1: раз
0: он
1: так,
0: что-то
1: да,
0: не договаривает, да, там видно, что это так, да.
1: Угу.
0: И получается, к тому, человек рано или поздно, он все равно вынужден чувствовать вот эту часть себя, которую, от которой он отворачивается, да, чувствовать угу. вот эти эмоции, от которых он прячется и бежит всеми частями. Ну и что ему приходится делать? Ну, ему надо как-то это все глушить. Ему надо как-то вот себе помогать. Выбираются способы обычно не очень здоровые, да. И рано или поздно это приводит к тому, что человек не удовлетворен собой, да. У него начинаются какие-то странные реакции. Если мы говорим про улыбающуюся депрессию, там всегда она будет соматизирована. Человек будет начинать болеть, болезни какие-то туда присоединяются.
1: Одна за другой,
0: да,
1: какие-то,
0: а что касается, если просто человек завис вот в этих вот масках, да, то есть когда он прямо уже свое собственное «я» стирает, то это станет заметно для окружающих при общении.
1: Uh-huh.
0: Да, при общении. Человек не сможет быть глубоким, вот он не сможет, не даст прикоснуться ко всем частям себя.
1: Ну, то есть ты спрашиваешь, как у него дела? Да, нормально. И он улыбается, вроде все у него хорошо, начинаешь общаться.
0: А это чего? А это чего? Нормально.
1: Да,
0: и хорошо.
1: Нормально.
0: Нормально. И, смотрите, этому человеку не будет интересно, что у вас происходит. Почему? Вы же своим рассказом, вот если вы скажете, слушай, у меня что-то сейчас вообще ненормально, тут такое дело, ага. такая история, на работе это, с мужем это, ребенок вот это, вообще не знаю, за что хвататься. Тут... И вот когда вы начнете это рассказывать, этот человек будет прятаться от таких рассказов.
1: Он будет переводить
0: Почему?
1: Разговор?
0: Да, он будет переводить разговор и пытаться это обрубить. Да, все нормально, ты молодец, ты справишься, у тебя всегда все получится.
1: Все будет хорошо,
0: да.
1: да?
0: Почему? Потому что когда вы рассказываете, он же в вас видит отзеркаленные эмоции, которые он вытесняет внутри
1: которые
0: себя.
1: Которые подавляют в себе, да.
0: да? И он начинает чувствовать странно себя в этот момент.
1: А если вот такой человек, вот он приходит, такой весь, все хорошо, улыбка там, как дела, а потом он просто... начинает жаловаться на свою жизнь и рассказывать, как у него все плохо.
0: Но и... это другая роль, это другая маска, да, это вот как раз не про тех людей, про которых мы сегодня говорим. Uh-huh. То есть если он жаловаться начинает и жалуется, ну, это такая же, по-моему, профессиональный жалобщик, да, uh-huh. такой профессиональный нытик, там же, uh-huh. можем жертвой назвать ее, да, если хотите, эту маску. И он таким образом удерживает на себе внимание, uh-huh. да, через жалость. А вот эти, они удерживают на себе внимание исключительно через положительный посыл, просто... исключительно через положительный
1: да.
0: месседж.
1: Просто почему здесь параллель увидела? Потому что мне кажется, что ни те, ни другие люди, они не про глубину, это через про какую-то поверхностность. То есть и те, и другие приходят вот с этим. У меня все хорошо, все замечательно, но там нет глубины никакой. Неинтересен человек.
0: Ну вот тот, который будет жаловаться, понимаете, смотря mm-hmm. насколько у него проработан навык рефлексии, он может очень интересно жаловаться. Интересно вот послушать же, как у кого чего там плохо происходит. Он в детальках расскажет, да, он вот опишет, что с ним происходило.
1: Да,
0: в целом,
1: да.
0: если вы человек эмпатирующий, и у вас достаточно, ну, не уставший вы в этот момент, да, то есть у вас своего ресурса достаточно, в целом это может бы получиться интересная глубокая беседа про него.
1: Про, вот, про него, того, конечно,
0: жалуется,
1: да.
0: А вот эти, они вообще, с ними нельзя никогда простроить какую-то глубокую, вообще контакт какой-то глубокий.
1: Угу, то
0: ну
1: есть
0: вот
1: прям
0: они,
1: всё на поверхности.
0: Они, знаете, такие, они прикольные, они веселые. Ну, блин, неинтересные. Ну вот с ними не знаешь, о чем переписываться, да? То есть три сообщения, это максимум в одну-другую сторону уйдет.
1: Да,
0: вот таких
1: да,
0: вот
1: да.
0: сообщений, которые будут вас каким-то образом эмоционально цеплять и удерживать вашу связь с ними. С ними угу. будет хотеться либо дружить, да, там, либо их любить. Вот такого не будет. Они очень поверхностные, они не пускают в глубину. Почему? Ну, это же механизм эмоционального подавления.
1: Угу.
0: Давить нужно все время эту сферу. Они же не могут только какую-то одну эмоцию выбрать и подавлять.
1: Как будто
0: они всю, всю должны
1: да.
0: давить.
1: Как будто
0: а демонстрировать
1: бы, да.
0: радость. Радости принятия.
1: Да, у меня все хорошо, но да. избегать буду своих чувств и демонстрации.
0: Да, угу. и любое соприкосновение в чьем-то лице.
1: Да.
0: Кто-то заплакал. Он уходит, он не может пойти.
1: Не может ничего сказать.
0: Да.
1: да.
0: Фильмы, мелодрамы какие-то глубокие, они ему не будут нравиться. Вот боевички там прикольно посмотреть. А
1: да,
0: вот
1: страшилки какие-то.
0: Да, там, где какой-нибудь психологический триллер какой-нибудь, где надо разобраться, вот где вот там прям, вот, знаете, за душу берет, что называется. Нет, такое ему не надо, неинтересно.
1: Ну, понятно, да.
0: Угу.
1: А если про следующие типы, про следующие маски говорить, как их нужно снять?
0: Вообще, честно говоря, нужно хотя бы знать вообще, какие, да. что это ваша роль, да, что плюс в целом это не вы сам, это нормально, когда мы из себя что-то изображаем, да, свой собственный маленький театр, в рамках общения с тем или иным человеком или людьми. Это абсолютно нормально, но что важно, как я уже сказала, важно, чтобы вы где-то могли и с кем-то, не просто где-то, да, один дома сижу, а еще должен быть кто-то, с кем вы настоящий. В идеале, если вот этот человек, с кем вы настоящий, это ваш партнер. Но если вы, скажем так, подменяете, отрицаете свои слабые стороны, партнера вы будете выбирать такого, который будет только вас комплементарно подсвечивать, да, то есть того партнера, который может увидеть и принять вашу неидеальность или темную даже плохость,
1: сторону.
0: Плохость, вы такого партнера не выберете. Ну почему? А зачем он вам нужен? Он же вас в реальность будет возвращать, вам же больно будет, и будете каким себя чувствовать? Сразу ущербным каким-то, да, сразу нелюбимым, возможно. Вот. Если нет такого партнера, но другой у вас партнер, да, то тогда это может быть психолог, идеальный кандидат. Почему? Ну, психолог, он способен выдерживать любую часть своего клиента, да, он ее увидит, он ее подсветит, он ее, значит, предоставит клиенту, если он от нее отворачивается, пройдет с ним весь этот спектр тяжелых переживаний по принятию этой части. И, значит, первое, как мы маски вообще снимаем? Вот как проходит терапевтическая работа?
1: Да.
0: Первое, это разрешить себе, вот прямо искренне, разрешить на уровне внутреннего убеждения, суждения, да, принятия этой информации, быть не окей. Да, вот я себе разрешаю быть не лучшим, не веселым,
1: не в ресурсе,
0: не вовлеченным,
1: не в ресурсе, потоке.
0: Да. Мне сейчас непросто, но я справляюсь. Вот мне непросто, но не всегда у меня все хорошо, не всегда я совсем справляюсь. Да, вот не лучший я представитель там, значит, человеческого рода. Я могу быть,
1: да,
0: у меня
1: могу
0: есть вот эта слабость. Я это могу принять, я это принимаю. Дальше. Определить безопасное пространство и безопасное общество, да, то есть в близком круге такой человек должен быть, с кем вы вот эту свою вторую часть, настоящую, уязвимую, да, которой вы стесняетесь, стыдитесь, которой вы боитесь, вы там ее можете разместить. Вы можете туда прийти и поныть. Вы можете туда прийти и рассказать что-то о себе, что никто не узнает. Больше никто. Но если вообще нет таких людей, то вам приходится весь вот этот груз нести внутри себя. Это очень тяжело. Для того, чтобы было как-то полегче, вы будете изобретать какие-то способы самого себя, ну, скажем так, вот этот контакт с собой, вы будете его разрушать. Потому что невозможно все время чувствовать это внутри, это очень тяжело. Обучиться замечать и шкалировать уровень напряжения внутри себя, потому что люди, которые находятся, значит, в жизни под девизом «у меня всегда все хорошо, и всегда я такой оптимист», да, такой сверхоптимист, у них обычно много внутреннего напряжения. Они его не замечают. Почему? Потому что они с детства такие. Да? И мы их обучаем, как это напряжение выглядит, где оно находится в теле, какой у него там уровень от 0 до 10, и можете ли вы как-то на него влиять. Дело в том, что такие люди, они напряжение считывают за благо, за благо.
1: Как это проявляется?
0: Ну, всегда должен быть, например, нельзя расслабляться вообще нигде никогда. Понимаете?
1: Всегда
0: ну, нормально, когда у нас есть перевозбуждение, потом расслабление. Возбуждение, расслабление. Да, мы так устроены, вот у нас психика так работает, у нас механизмы возбуждения, торможения существуют, да. И, соответственно, если мы где-то напрягаемся, то где-то должны быть моменты, где мы и расслабляемся. Вот это всегда так. Соответственно, а у этих людей только мы напрягаемся. Расслабление – это не для нас. Они такие, они всегда такие в гипертонусе. У них там по походке видно, по действиям видно, по речи их видно, что они все время в напряжении находятся.
1: Стремительные такие, да?
0: Самостоятельно это заметить тяжело, конечно, да. То есть обучаться расслаблению и не видеть в этом угрозу никакую. Ну, потому что для них же как? Расслабление – это опять соприкосновение с чувствами и эмоциями.
1: Это как будто бы, да, ты себе позволяешь что-то такое незаконное, да? Как будто бы...
0: Это ты контролировать перестаешь себя, потому что если ты расслабишься, еще раз говорю, поднимутся определенные пласты желаний, переживаний, мысли какие-то придут, от которых ты бежишь, а они пришли. Да, и сидят там такие в голове.
1: Мысли думают.
0: И,
1: да.
0: соответственно, если только ты расслабился, это значит опасно. Это надо все время в режиме ну, такой вот вечной гонки находиться. Ну, какое-то количество времени, если требует обстоятельства, можно. но потом последствия же будут, да, то есть все равно заплатите за то, что нет, не соблюдаете, скажем так, гармонию тела.
1: Опять же, вот трудоголия, да, сбитый режим какой-то, сна, например, питание, какие-то вот такие вот истории.
0: Ну, там, вы имеете, да, все что угодно там может быть, на самом деле, вот когда мы находимся в постоянном напряжении, это вот... те женщины, которые в 6 утра уже с прической, с макияжем бегают по квартире, кашу варят всем, все, всем лоточки, значит, там собрали в школу, потом бегут туда, потом бегут сюда, потом английским с детьми занимаются, потом на тренировку, после тренировки ужин накрывают, значит, вот они такие, они очень функциональные, и с ними невозможно поговорить ни о чем. Ну, почему? Они потому что все время находятся...
1: Им что-то нужно делать.
0: Как белочка в колесе, да, все время нужно, вот как свадебная лошадь, голова в цветах, а попа в мыле. И вот, соответственно, ты должен все время таким образом только и жить. Но где там время на соприкосновение с чувственной сферой? Это невозможно.
1: Похоже на невроз на какой-то.
0: Ну, да, там бывает и невроз, и расстройство даже, и все вот оно может так проявляться. Да? На вербальном уровне тренировать короткие, отражающие реальность фразы, да. То есть мне сейчас не очень хорошо. Я сейчас чувствую себя слабым и уязвимым. Мне сейчас нужна поддержка. Мне сейчас нужна помощь. Послушай меня, хочу с тобой поговорить. Вот эти все фразы, которые выдают в нас человека, простите, да?
1: Вот с нашими нормальными потребностями.
0: Не просто мотивационного вот этого вот спикера, который заряжает всех и всем, выдает лучи добра бесконечно.
1: Да.
0: А мы люди. Вот у нас там есть вот такая часть, да, и она тоже важна, и она нужна. Она может быть гораздо более глубокая, да, более интуитивно развитая. Она нам подсвечивает, да, там что-то про нас. Мы, опираясь на нее, тоже много можем чего достигать и добиваться. И вот на вербальном уровне озвучивать такие фразы, потому что я повторюсь, вот эта фраза «у меня все хорошо» и не пускает дальше человек, потому что мы когда в терапии работаем, знаете, я всегда говорю, вот если вы пришли, человек же не рассказывает о себе ничего. Люди, у которых все хорошо, но они пришли в терапию, они о себе ничего не рассказывают. Они сказали 3 коротких предложения и сидят.
1: У меня все нормально.
0: И сидят, да, да,
1: да.
0: Вы мне расскажите, что там дальше будет происходить. И я говорю, вот смотрите, вы пришли, я вам должна о вас что-то рассказать, а информации о том, на чем я должна построить свой рассказ, вы мне не даете. Это что говорит? А значит, вы как бы мне, как психологу, отдаете ответственность разобраться в вас.
1: Угу.
0: Понимаете? И вот это вот, не выдать ничего в мир, но пусть мир даст мне что-то, этот механизм, он у них будет прослеживаться на протяжении, ну, как бы вообще, в принципе, любого взаимодействия, хоть с другими людьми, хоть с миром.
1: Такая претензия.
0: И вот когда это начинаешь подсвечивать, это же сразу про неидеальность, это же сразу не все хорошо, да? У человека поднимется злость.
1: Слабость.
0: Злость поднимется. Да. И когда поднимается злость, и если человек искренне, мы говорим, там, что вы чувствуете сейчас? И он говорит, я сейчас чувствую злость, или он говорит, я чувствую что-то, не знаю что. Ну, может быть, злость? А, да, это злость. Вот это и будет первый шаг к тому, чтобы распаковать вот, значит, вот этот вот весь механизм, который человек держит, вот эту вот зону напряжения. Да?
1: Да.
0: Очень хорошо задавать себе вопрос. Вот если убрать эту маску, вы какой, вы кто? Вы понимаете? Потому что что такое маска? Вот представьте, мы же на Новый год или там на какие-то праздники периодически любим наряжаться в какие-нибудь карнавальные костюмы.
1: Конечно.
0: Или такую вот одежду, ну, какую-нибудь, вот там, не знаю, женщины поймут, какое-нибудь платье корсетное, длинное, там, каблуки. И вот представьте, вы в этом карнавальном костюме находитесь всегда. Вы же понимаете, что он неудобный, да? Ну, условно, выдержать 4 часа на корпоративе мы можем.
1: Но больше...
0: А выдержать, извините меня, 24/7 с утра до вечера всегда... Мы, ну, это что произойдет с нами, если мы будем так ходить всегда? И вот эта маска психологическая, она так, как, вот, как этот костюм.
1: Да, да, да.
0: Да, то есть вы будете истощаться, вам будет тяжело, это будет где-то как-то отражаться на пищевом поведении, на развитии аддикций каких-нибудь, да, на рассоединении с реальностью, будет это как-то выражаться. Это поэтому правда. Вот это кто такой, что есть настоящий я? Вот это очень важный вопрос. И где этот настоящий я могу быть? И меня там примут.
1: Друзья, желаем вам найти себя. Сегодня обсуждали тему, что делать, если у вас все прекрасно, все хорошо, куда копать. Разбирались в этом вместе с нашим психологом Еленой Соловьёвой. Лена, большое спасибо, было очень интересно.
0: До свидания.
1: В студии была Марина Александрова. Далее новости на «Говорит Москва».
6: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
3: В Москве 14 часов. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Кремле назвали сложной темой диалог по контролю над вооружениями. Консультации требуют весьма длительных и экспертных переговоров, пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Что касается участия Китая в таких переговорах, мы очень хорошо знаем позицию наших друзей. До сих пор они говорили, что поскольку их ядерный потенциал несопоставим с потенциалами России и Соединенных Штатов, то они не считают необходимым участие в таком диалоге, сказал он. Ранее американский президент Дональд Трамп в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином выступил за проведение трехсторонних консультаций по этому вопросу с участием Москвы, Пекина и Вашингтона. Премьер Украины указал на неудачу союзников в поиске средств на военные расходы страны. Партнеры пока не смогли найти 27 миллиардов долларов, необходимые до конца этого года, отметил Сергей Корецкий. В феврале 2026-го было заседание в формате «Рамштайн». Киев задекларировал там цифры, нужные для ведения войны – 155 миллиардов долларов. «Общими усилиями мы пока не нашли покрытие этих расходов», – сказал он в комментарии местным СМИ. Ранее Владимир Зеленский во время встречи с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен назвал дефицит украинского бюджета «космическим». Франсуа Уланд заявил о столкновении Европы с экзистенциальным кризисом. Предстоящие президентские выборы во Франции будут иметь значение не только для страны, но и для мирового баланса и будущего ЕС. «Мы сталкиваемся с миром, в котором стало больше угроз, а континент теперь становится мишенью для таких держав, как США, Китай и Россия», – сказал бывший французский президент в интервью испанской газете «Эль Паис». Уланд отметил рост госдолга Франции, безработицы и неравенства. По его словам, стране нужно не только оздоровление государственных финансов, но и повышение производительности и инвестиций. В РЖД сообщили об индексации тарифов в поездах дальнего следования. С 1 октября билеты подорожают на 9,2% в плацкартных и общих вагонах. Повышение цен также затронет перевозку багажа. Отмечается, что конечная стоимость билета зависит от маршрута и сезонных коэффициентов. Купе и СВ повышение тарифов не касается. Цены на билеты в таких вагонах перевозчики устанавливают отдельно. В завершении выпуска о курсах валют, установленных Центробанком, юань 12 рублей 54 копейки, доллар 84 рубля 34 копейки, евро 95 рублей и 87 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 15, облачно с прояснениями. Ветер северо-западный около 2 метров в секунду. Вечером, по данным синоптиков, плюс 11-13. Ночью ясно до плюс 8-10 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
6: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
8: А вы говорите, милит.
12: Я его что?
8: Тоже мне милит.
12: Рекламирует.
8: Да думайте о своей стране.
13: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера
12: разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: «Рок-радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
15: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
14: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
15: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
14: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар».
15: Включите ваши приемники на полную мощность.
12: Каждое воскресенье после 8 вечера.
15: Всего вам доброго и слушайте рок.
14: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
12: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17: В движении.
0: Это программа «Поток». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Мы с вами в течение этого часа будем самые последние интересные новости обсуждать. Координаты эфира. СМСки +7 925 888 948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в Ютубе, в Рутюбе и в ВК. А вот теперь давайте про движение.
17: В движении.
0: Давайте посмотрим, что нам сейчас рисует Яндекс. Яндекс нам рисует, сейчас даже скажу, какие двухбальные пробки в городе. Движение хорошее, внутренние, внешние стороны на востоке МКАДа простаивают. Есть локальные затруднения небольшие между Калужским шоссе и, соответственно, Симферопольским. Третье транспортное кольцо едет хорошо на севере. Правда, есть локальные затруднения в районе Мариной Рощи. Садовая мчится, за исключением небольшого затруднения в районе Красных Ворот. Теперь проанонсирую вам темы, какие комитеты получит думская оппозиция в 9-м созыве Госдумы. Мы с этого с вами начнем. Далее Трамп сообщил о возможном согласии Зеленского сократить удары по российским НПЗ, и производство второй партии МС-21 для Аэрофлота начнется в 2029 году, и Минпросвещение обновит федеральный государственный образовательный стандарт и федеральную программу дошкольного образования. Будем разбираться, что там все-таки произойдет. В «Умных парнях» у нас сегодня Ольга Харина, доцент факультета мировой экономики, мировой политики, Высшей школы экономики, кандидат политических наук.
12: Поток. Успеем сказать главное.
0: Итак, какие комитеты получит думская оппозиция в 9-м созыве Государственной Думы? У КПРФ может быть 4 или 5 комитетов, возможно, она потеряет один, рассказали ведомостям источники в партиях парламентской оппозиции. Возглавлявший комитет по аграрным вопросам Владимир Кашин и комитет по собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов точно сохранят свои комитеты, говорит источник ведомостей. За Нину Останину в прошлом созыве она возглавляла комитет по защите семьи, вопросам отцовства и материнства и детства, и Николая Харитонова по развитию Дальнего Востока, как пишет ведомости, пришлось побороться. Далее еще тут интересно, что у новых людей «Справедливой России» по 3. Комитет по экологии, скорее всего, достанется новым людям. Он может достаться бывшему вице-губернатору Ямало-Ненецкого автономного округа Елене Пановой. У «Справороса» все действующие председатели: Анатолий Аксаков, комитет по финрынку, Валерий Гартун, комитет по защите конкуренции, Сергей Кабышев, комитет по науке, ЛДПР, вероятно, как пишут, получат 4 поста в 3 комитетах и в 1 комиссии. Единой России будет 20 комитетов, писали ранее ведомости. Станислав Корякин с нами, политконсультант, член Общественной палаты России, автор телеграм-канала «Смыслы и стратегии». Станислав Владимирович, здравствуйте.
18: Добрый день.
0: Можно ли по распределению комитетов, ну, понятно, что это пока такие слухи, источники, все-таки понять, какую роль парламентское большинство готово отвести оппозиционным фракциям?
18: В принципе, наверное, можно сказать, что есть определенная традиция взаимодействия между всеми партиями в рамках общего курса. И, конечно, ключевая партия, партия власти, «Единая Россия», она на себе отводит основной контроль над повесткой, над формированием стратегии. Угу. Комитеты в этом смысле помогают. Нельзя сказать, что оппозиционным партиям отведена такая второстепенная роль совсем, им отданы второстепенные комитеты. Скорее тут, скажем так, определяется их роль тем весом, которые партии определили по итогам выборов, сколько они набрали мандатов, сколько за них проголосовало людей, и главное, какие эксперты представляют эти партии. Ну, вот, например, Елена Панова, про которую вы упомянули,
1: да.
18: Она давний соратник бывшего министра Кобылкина, который представляет «Единую Россию» и в Ямале, и в Министерстве природных ресурсов.
1: Угу.
18: И, очевидно, имеет большой опыт работы в сфере экологии.
1: Так.
18: Поэтому мне кажется, что здесь определяется не только партийной принадлежностью, но еще и экспертизой конкретного человека, который там предполагается возглавит комитет.
1: Насколько, в принципе, вообще символично, что, ну, как бы, как это сказывается на, например, работе Государственной Думы, и можно ли понять, какие задачи перед ней ставятся, с учетом того, что, ну, действительно, перевес там у «Единой России» в этот раз существенный, 20 комитетов у них, и, соответственно, по немножечко остальных партий?
18: Ну, наверное, задачи мы сейчас понимаем, что задачи связаны и с экономикой, и с... Угу.

0: количество комитетов или конкретные направления, там, которые они будут курировать, или комитеты, по которым они будут возглавлять, там, не знаю, имущественные отношения, аграрная политика. И вот даже в сравнении, например, с новыми людьми, там, для них увеличение числа комитетов – это рост реального политического влияния или, прежде всего, признание увеличившейся там, численности фракции, к примеру?
1: Ну, для коммунистов, да вообще, в принципе, для партии имеет значение... имеет значение все-таки комитеты, количество комитетов. Если не получается, что эти комитеты были связаны с повесткой, то это не столь принципиально. Например, вот Харитонов Николай возглавляет комиссию, комитет по делам Дальнего Востока, и это, ну, я бы не сказал, что это там ключевая часть повестки партии КПРФ. Но при этом это исторически так сложилось, и для него важно этот комитет сохранить, что связано и с его участием, с его историей, например, в президентской кампании и в его роли внутри партии.
0: Угу. А вот интересно, существует ли, ну, например, процесс уступок торга определенного парламентского? Ну, то есть, условно, может ли фракция согласиться, например, на менее привлекательный комитет в обмен на другие позиции? Там, руководство комиссиями, влияние на конкретные законодательные инициативы и так далее?
1: Ну, я думаю, что политика – это всегда торг. Да. И, собственно, работа с комитетами, вот с распределением комитетов, это очень хорошо показывает. Угу. Ну, например, вот сейчас обсуждается, кому будет принадлежать, ну, не принадлежать, скажем так, да, а в чье ведение отойдет комитет по международным делам. Так. Ранее он возглавлял Слуцким. А сейчас речь идет о том, что, возможно, он отойдет под руководство единоросса Петра Толстого. При этом, в принципе, очевидно, что и у Слуцкого сохраняется компетенция в международной политике, связи там свои. Ну и Петр Толстой в этой части тоже обладает определенными компетенциями. Угу. И когда вот сталкиваются такого рода компетенции, тут включаются в действие другие факторы, например, количество мандатов, которые партия получила по результатам выборов, и другие факторы.
0: Вопрос, а есть ли комитеты, ну, может быть, помимо комитета, допустим, по международным делам, руководство которыми дает фракции существенно больше возможностей влиять на законодательную повестку, чем другие? Тут какие-то направления здесь наиболее принципиальны?
1: Ну, как думаете? Тут, наверное, это определяется, я бы так сказал, что это определяется общей повесткой партии. И, например, вот новые люди, они системно продвигают тему защиты предпринимательства, развития малого и среднего предпринимательства. И, конечно, для них принципиально сохранить за собой соответствующий комитет. Поэтому здесь прямая связь есть, и партии, конечно, будут биться за комитеты, которые связаны с их ключевой повесткой.
0: А можно ли, Станислав Владимирович, по распределению комитетов понять, какую роль парламентское большинство, я уже спрашивала об этом, да, готово, например, отвести оппозиционным фракциям, или же это прежде всего представительство, там, реальный инструмент влияния на законодательную повестку или еще что-то? Ну, потому что мы понимаем, что бывает такое, когда важнее, правда, состав самого комитета, и люди, например, которые находятся на позиции зама, или люди, которые вообще не публичны, но им отводится очень важная законодательная, законотворческая роль.
1: Ну, вы практически с языка сняли мой комментарий. Я, в принципе, как раз и хотел сказать, что не только председателем комитета определяется, собственно, принадлежность комитета. Действительно, очень важна состав этого комитета, заместители. Я уже упоминал, например, Елену Панову, которую вы тоже указывали как руководителя, возможного руководителя комитета. Она представляет новых людей, но исторически она всегда была связана с бывшим министром Дмитрием Кобылкиным, который представляет Единую Россию. И очевидно, что здесь есть все равно и рабочее взаимодействие, и некая такая вот возможность обмена, скажем так, любезностями внутри парламента между фракциями. Вот. И, конечно, экспертиза людей, составляющих комитеты, будет оказывать влияние. То есть в этом смысле руководитель комитета является первым среди равных, но, конечно, обладающий определенными ресурсами. Вот. Но, однако, состав комитета и его значение вот, будет определять повестку этого комитета, а она, в свою очередь, будет определяться теми депутатами, которые туда будут входить.
0: Спасибо большое, Станислав Владимирович. Вас благодарю. Станислав Корякин был с нами, политконсультант, член Общественной палаты России, автор телеграм-канала.

0: канала «Смысл и стратегии». Напомню, что новый состав Государственной Думы проведет свое первое заседание 30 сентября. К следующей теме.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8 FM.
1: Поток. Успеем сказать главное.
0: Дональд Трамп сообщил о возможном согласии Зеленского сократить удары по российским НПЗ. Президент США сделал следующее заявление, цитата. «Я поговорил с Владимиром Зеленским и сказал ему, что нужно сбавить обороты в отношении нефтеперерабатывающих российских заводов», рассказал глава Белого дома в эфире Fox News. Трамп добавил, что украинский лидер заявил о вероятности прекращения атак на эти объекты. В комментарии журналисту Трамп сообщил, что он и его администрация сейчас всерьез рассматривают возможность запрета на экспорт дизельного топлива в стране. Но, то есть продолжается вот та самая риторика Дональда Трампа, которая действительно кажется, и уже было много комментариев на этот счет, несколько странной, потому что Трамп сейчас транслирует, что определенные топливные вот эти проблемы, не сказать, что кризис, но проблемы, которые возникли в Соединенных Штатах Америки, это прежде всего рост цен на топливо, связан с тем, что ВСУ атакует, и Зеленский атакует российские НПЗ, и, соответственно, это каким-то образом сказывается на дороговизне солярки в Соединенных Штатах. Алексей Малинин с нами, соучредитель Центра международного взаимодействия и сотрудничества. Алексей Юрьевич, здравствуйте. Почему Трамп публично сообщает о возможном согласии Зеленского вот даже здесь? Потому что Зеленский-то сам ничего особенного не...
3: Извините.
0: Ой, давайте еще раз перезвоним нашему гостю, потому что вопросов здесь, конечно же, много. Каким образом вообще связаны эти вещи? И Трамп в данном случае, например, делает такое заявление на внутреннюю аудиторию. То есть он пытается решить вопрос. Но насколько внутренняя аудитория действительно готова согласиться с тем, что проблемы, вызванные удорожанием топлива в Соединенных Штатах Америки, связаны именно с украинским конфликтом, а не с кризисом в Армузе, который напрямую влияет как раз на американский и на американский рынок, а Россия, например, солярку в Соединенные Штаты Америки не поставляет. Более того, Соединенные Штаты Америки являются нетто-экспортерами, и поэтому вот не случайно, что возможность запрета на экспорт дизеля тоже Трампом рассматривается, потому что нужно рынок стабилизировать. Алексей Юрьевич, давайте еще раз попробуем.
4: Давайте еще раз попробуем.
0: Давайте. Во-первых, Трамп продолжает вот эту свою риторику, что как будто бы топливный кризис в Штатах связан с российско-украинским конфликтом. А где логика?
4: Логики здесь, скорее всего, прямой нет. Она может заключаться лишь в том, что Трамп пытается таким образом увести внимание от иранской проблематики и увести внимание от того, что основные проблемы с дизельным топливом и в целом с топливом США связаны именно с Ираном. И конфликт с Ираном он сам начал. То есть он пытается таким образом переложить ответственность. Это вполне логично и объяснимо, учитывая грядущие выборы. Но даже если мы абстрагируемся от этой причины, может быть и вторая, и она более понятная нам и уже традиционная. Она заключается в том, что Трамп всегда старается выставлять на показ даже какие-то промежуточные свои возможные, как он их видит, победы. То есть он вот говорит буквально, я убедил Зеленского не наносить удары по российским НПЗ. Я миротворец, я стараюсь выполнять свою задачу, которую анонсировал еще во время своей предвыборной кампании.
0: Но он почему-то, это какая-то формула, не то что даже у него двойного послания, а это как бы сюжеты, не связанные между собой. То есть если бы прозвучало так, что там я настроен посадить, значит, стороны конфликта за стол переговоров, поэтому я убедил Зеленского там и еще поговорил с Путиным. Ну, это выглядит логично. А когда я сказал Зеленскому, чтобы Зеленский не бил по российским НПЗ, и, кстати, у нас топливный кризис, и мы, возможно, ведем запрет на экспорт дизельного топлива из Соединенных Штатов Америки, это как-то не очень вяжется.
4: А, по-моему, все вяжется как раз очень хорошо. Он буквально говорит, смотрите, у нас топливный кризис из-за ударов Украины. Это не дело. Сейчас я возьму и разберусь. Вот я разобрался, я сказал Зеленскому, так не делать. И дальше уже не важно, что это вряд ли сработает. Не важно, что, к сожалению, Владимир Зеленский далеко не всегда прислушивается к Дональду Трампу. А где-то, может, и к счастью, тут смотря как посмотреть. Но в его риторике, особенно предвыборной риторике, все очень хорошо вяжется. Другой вопрос, что вряд ли американские избиратели, американские эксперты настолько близоруки, чтобы не обратить...
0: Но, Алексей Юрьевич, а допустим, вот даже не про американского избирателя сейчас, и не про те задачи, которые стоят перед Дональдом Трампом, потому что у него через полтора месяца выборы в Конгресс. А насколько России вообще стоит воспринимать публичное заявление американского президента как некий сигнал о конкретных договоренностях?
4: А знаете, насколько я понимаю нашу дипломатию, насколько я понимаю процесс переговорного трека в части украинского конфликта, да и не только украинского конфликта, в принципе, прислушиваются прежде всего к сигналам, которые не публичны, которые идут по закрытым каналам, потому что публичная риторика у наших визави очень часто отличается от того, что происходит в реальности. Поэтому, наверное, мы, конечно, это стыкуем. Мы смотрим публичные заявления, смотрим неофициальные, закрытые какие-то сообщения, и дальше уже принимаем решение. Но я думаю, у нас уже давно основные стейкхолдеры во внешней политике, это прежде всего, конечно, президент, министр иностранных дел, помощник президента и так далее, я думаю, что они уже давно поняли, что иногда Трамп делает какие-то заявления в своих сугубо корыстных целях, предвыборных целях, внутренних целях, и нам не стоит бросаться на каждое заявление и говорить: «А, смотри, ты же говорил», или «А, смотри, ты что, не смог выполнить свою задачу». Ну, то есть мы здесь действительно стараемся спокойно, планомерно вести диалог и добиваться своих целей, в том числе дипломатическим путем.
0: Является ли для Соединенных Штатов, допустим, даже уберем вот эту странность, что он там связывает, значит, смешивает внутреннюю политику и российско-украинский конфликт, а Трамп не первый раз призывает Украину перестать бить по энергетическим объектам. Было это еще, по-моему, полтора года назад, когда нефтяники пришли к Трампу, потому что украинцы били по КТК. А там качается американская нефть, там прямое покусительство на их интересы. Но не так, чтобы Украина прям прислушивалась. Вопрос, значит ли слова Трампа, или действительно к ним относятся как к какому-то определенному шуму и не более того?
4: Я думаю, что к словам Трампа стараются прислушиваться разные страны и в разной степени. Другой вопрос, что все-таки Трамп не император мира, как бы, наверное, печально для него это ни было. Поэтому его слова не всегда могут просто принять во внимание. Но вот у нас есть там целая палитра случаев, когда его слова просто игнорировались, или, или на них был ответ из разряда: «Ну, попробуй, давай». Когда, например, вот недавно же была встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина. И очень хорошо вспомнилось, как Дональд Трамп говорил: «Китаю перестань закупать российский энергоресурс, или мы введем санкции и пошлины». Ну, что сделал Китай? Взял и ввел ответные пошлины. Европа пытается периодически аккуратно, но кусаться тоже во взаимоотношениях с Трампом и пытаться прорабатывать какие-то альтернативные способы развития своего ВПК. А Владимир Зеленский, как раз-таки понимая, что у него за плечами пока еще есть европейские лидеры, которые будут его поддерживать вне зависимости от позиции Трампа, он позволяет себе говорить: «Нет, а мы будем дальше это делать». Плюс, понимаете, у Владимира Зеленского есть, к сожалению, достаточно хорошая опция. Допустим, даже согласиться на прекращение ударов по российским НПЗ, а потом взять любой абсолютно любой какой-нибудь пример из боевых действий, удар по чему-нибудь, пусть это будет сугубо военная цель, пусть это будет абсолютно оправданный удар, и он сразу скажет: «Ну вот видите, что они делают, ну мы тогда тоже начнем отвечать». То есть это вот канат, его можно очень долго перетягивать в одну, то в другую сторону. На самом деле основное, что нужно делать, это не запреты вносить, а сажать за стол переговоров, садиться и сажать, в частности, Владимира Зеленского за стол переговоров, и дальше уже договариваться о долгосрочном урегулировании, причем так на серьезных началах, а не в формате там: «Ой, давайте сейчас мы остановимся, здесь все резко забудем про то, что у нас гигантский конфликт, и дальше там будем 5 лет договариваться,
0: переворачивать». И заморозим все, а потом опять разморозим. Да.
4: Да, да, потом разморозим и убьем еще больше людей, ровно потому, что мы хотели использовать это время для того, чтобы как раз-таки перевооружиться. Ой, какая неожиданность. Знаете, мы это уже проходили, поэтому я согласен здесь с российским президентом, который говорит, что нет, давайте уже договариваться так, чтобы больше вообще не пришлось стрелять. Мы не хотим дальше стрелять.
0: Алексей Юрьевич, как России отличить реальный сигнал о готовности Вашингтона к договоренностям от публичной дипломатической какой-то риторики? То есть какие действия США были бы подтверждением серьезности таких заявлений, а не просто сотрясанием информационного поля?
4: Ну, во-первых, готовность США проработать с украинской стороной переговоры именно делегации, вот как это было уже один раз в Стамбуле, когда собираются делегации, где есть разные специалисты, военные, разведчики, специалисты по гуманитарному треку, и они обсуждают конкретные предметные дела, готовят ту самую сделку, которую в дальнейшем уже будут акцептовывать или не акцептовывать российский президент и украинский лидер. Вот это первый и очень понятный и значимый шаг. Да. А второе, это, конечно, стремиться к тому, чтобы это любые действия, которые будут направлены на снижение санкционного давления, это тоже очень важная сторона. Ну и третье, что может делать США, по-хорошему, если они действительно хотят закончить конфликт, это все-таки ослабить поддержку Украины. Ослабить поддержку Украины в каком качестве? Сейчас Штаты напрямую просто так не финансируют Украину. Но они, например, передают разведданные. Разведданные – это гигантская часть вообще боевых действий. Я сам, как человек, который работал в аэроразведке и являюсь участником СВО, очень хорошо знаю ценности разведки. Угу. Можно было бы для начала это сделать. Тогда, может, и мы бы пошли, но тоже на какие-то своего рода уступки, понимая, что тогда перевес сил будет явно в нашу сторону. То есть, ну, вот такие действия, на мой взгляд, могут действительно способствовать урегулированию конфликта. А просто...
0: Ага. Алексей Юрьевич, еще вопрос такой. А насколько вообще Трамп, с вашей точки зрения, контролирует действия Киева? Может ли американский президент публично заявить о достигнутом понимании, которое украинская сторона затем будет считать себя обязанной выполнить? Или это тоже какие-то непубличные действия? Алло. Алло. Алло.
4: Алексей Юрьевич. Меня слышно?
0: Да-да-да, вот так слышно. Прекрасно. Да.
4: Да. Да, прошу прощения. Знаете, мне и многим другим бы, наверное, очень хотелось сказать, что Украина полностью зависит от США, поэтому если мы сможем договориться с США, то мы договоримся просто вот по логике с Украиной. Да, договорились с патроном, чтобы сателлит делал вот так. Но, к сожалению, как показала уже практика последних лет, все-таки это не совсем так. Мы знаем от и Дональда Трампа, и от Марка Руби, от Владимира Путина, что в Анкоридже были достигнуты договоренности, в которых Украина должна была совершить ряд действий и не совершила их. То есть США не удалось это сделать, поскольку, видимо, Украина тогда больше уже начинала опираться на Европу, то есть она понимала, что у нее есть возможность для лавирования. Понятно. Наверное, у Штатов действительно есть рычаги влияния, просто эти рычаги влияния достаточно жесткие. Это, например, полное эмбарго.
0: Понятно. Алло. Алло. Как-то связь нас сегодня подводят, но мысль была все-таки Алексеем Юрьевичем передана. Алексей Малинин был с нами, соучредитель Центра международного взаимодействия и сотрудничества. Информационный выпуск.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 14.30, в студии Филипп Клименов. Здравствуйте. В Сирию все эвакуировали участников форума «Микроэлектроника». Причиной стала беспилотная опасность на федеральной территории. Об этом сообщает корреспондент РБК. По его словам, организаторы заявили, что после отмены режима опасности мероприятие продолжится по расписанию. На пленарной сессии форума «Микроэлектроника» выступали первый вице-премьер Денис Мантуров, глава Минпромторга Антон Алиханов, руководитель Роскосмоса Дмитрий Баканов, министр науки и высшего образования Валерий Фальков и другие. Глава ОТП «Банк» допустил полный уход из России. Венгерская финансовая организация изучает способы прекращения бизнеса в нашей стране. Цитата. «Учитывая стратегический интерес банка в Балтии и ограниченный прогресс в выводе дополнительных дивидендов из России за последний год, ОТП «Банк» начал пересмотр своей стратегии, включая потенциальный полный уход из России», заявил главный исполнительный директор ОТП «Групп» Петр Чани. Сообщается, что банк намерен к концу года завершить пересмотр стратегии в отношении России. Финансовые организации напомнили, что после начала конфликта на Украине было приостановлено корпоративное кредитование. Нынешняя операция в России сосредоточена в основном на розничном потребительском кредитовании. Глава Башкирии направил в Следственный комитет заявление о клевете. Поводом для обращения стали публикации в некоторых СМИ и телеграм-каналах о выводе свыше 260 миллионов рублей из государственной компании «Башкир-Автодор» на счета дочери Радия Хабирова. На оперативном совещании он назвал эту информацию заказной. Хабиров добавил, что публикации появились 24 сентября в нескольких изданиях, а также на ресурсах, признанных Минюстом иностранными агентами. Глава Башкирии добавил, что против него работает организованная группа по сбору компромата, цель которой — добиться его отставки. Прощание с Сергеем Соседовым пройдет 30 сентября на Троекуровском кладбище. Такие данные привели ТАСС в окружении музыкального критика. Сергей Соседов скончался в Якутии 23 сентября на 59-м году жизни. По информации СМИ, причиной смерти стал несчастный случай. По предварительным данным, похороны пройдут на Перепеченском кладбище в Московской области. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 54 копейки, доллар 84 рубля 34 копейки, евро 95 рублей 87 копеек. В Москве в эти минуты плюс 14, завтра ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 16. Атмосферное давление будет выше нормы, 761 миллиметр ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама. Дом – это место, где тебя ждут, где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
3: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода Присича.
5: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
3: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
1: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио Говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио Говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет. Право знать. Говорит Москва. Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
0: 14.35, у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Поток» и теперь продолжаем. Переходим к теме, которая связана с авиаотраслью, с строительством гражданских самолетов гражданской авиации. Производство второй партии МС-21 для Аэрофлота начнется в 2029 году. Об этом сообщил глава Иркутского авиационного завода Андрей Сойнов. Авиакомпании планируется передать 14 судов. По его словам, в 2030 году планируется выпустить 18 лайнеров, затем 24-34 с последующим выходом на 36 машин в год. Контракт предусматривает поставку Аэрофлоту 90 единиц МС-21 в период с 29 года по 32. Соглашение авиаперевозчика и Ростеха стало крупнейшим контрактом на поставку самолетов в истории российской гражданской авиации. Андрей Величко с нами, руководитель портала «Авиация России». Андрей Леонидович. Здравствуйте.
6: Добрый день. Добрый день.
0: Скажите, пожалуйста, насколько реалистичен вообще выпуск 14 МС-21 в 2029 году и дальнейшее увеличение производства до 36 самолетов в год с учетом того, что мы понимаем, что в принципе в этой сфере сроки постоянно сдвигаются вправо?
6: Ну, сроки сдвигались вправо совершенно по другим причинам, которые были связаны с импортозамещением. сейчас завод постепенно переходит к ритмичному выпуску уже серийных машин. Сейчас второй серийный самолет проходит гонки двигателей на аэродроме Иркутского авиационного завода. И третий самолет в большой высокой степени готовности. И его уже буквально, наверное, в октябре, может быть, в конце месяца, передадут на летно-испытательную станцию для наземных проверок, для гонки двигателей и так далее. И четвертый самолет, как на брифинге с журналистами рассказал нам директор завода Сойнов, значит, до конца года будет передан на летно-испытательную станцию еще один самолет. То есть в этом году 4 серийных самолета должно уйти на летно-испытательную станцию для того, чтобы их можно было готовить уже непосредственно к передаче в Аэрофлот. Но передача состоится только после завершения сертификации. На заводе на сегодняшний день есть задел, который находится еще с того периода, когда после сертификации импортной самолета в импортном облике завод готовился так же, как сейчас, готовился к серийному производству с импортными комплектующими. И вот как раз вот этот задел, он будет использоваться для доделки самолетов, до выпуска самолетов, которые пойдут по первому контракту на 18 машин с Аэрофлотом. Дело в том, что здесь важно не то, сколько, какое количество самолетов будет выпускать завод. Это, конечно, важно, но дело в том, что для завода, как для большого крупного предприятия, которым является ИАС, для него важна ритмичность. И Сойнов, в принципе, об этом говорит везде. Он говорил об этом и президенту, когда приезжал на завод летом, и нам об этом говорил. То есть необходима ритмичность. Ритмичность заключается в том, что сейчас на одной станции по точной линии один самолет на сборке находится 40 дней. Это очень долго. А для того, чтобы выйти на расчетные показатели, на которые авиазавод на сегодняшний день рассчитан, 36 самолетов, необходимо, чтобы на одной станции самолет находился не более 10 дней. И здесь очень большую роль играют стабильность поставок комплектующих. Поэтому если поставки будут стабильные, завод стремится к тому, чтобы организовать производство как можно оптимальнее, то и на выпуск 36 самолетов в год, и на выпуск по началу, как в планах, 14-16 на 28-29 годы, почему нет? Конечно, реально.
0: Андрей Леонидович, параллельно со строительством самих судов, ведется ли работа, например, по организации сервисных центров? Потому что, насколько я понимаю, эти проблемы были и у сухого суперджета, когда там из-за там, поломки чего-то приходилось пригонять целый самолет, потому что в аэропортах не было вот этой сети сервисных центров, где можно было оперативно что-то поменять, чем, естественно, отличаются там Боинги и Airbus, у которых сервисные центры по всему миру. В данном случае эта проблема решается?
6: Ну, во-первых, за эту проблему отвечает не авиационный завод, за эту проблему отвечает в первую очередь Объединенная авиастроительная корпорация.
0: Так.
6: Естественно, в тесной увязке и с разработчиком, и с изготовителем. Да, такая работа ведется. По опыту суперджета, почему, например, он не нашел свое применение в Европе, когда он эксплуатировался в брюссельских авиалиниях, именно по этой причине. То есть сервисное обслуживание и поставка запчастей были организованы не на должном уровне. Естественно, эти ошибки ОАК учитывает и готовит уже сейчас, и сервисников готовит, и технических специалистов готовит, и готовит площади производственные, на которых будет проходить техническое обслуживание и ремонт МС-21. Причем это не только, например, там, условно говоря, в Шереметьево, да, как крупная авиационная база, но и в других городах, например, в Новосибирске. Конечно, обязательно такие сервисные центры будут. Но здесь дело в том, что еще необходимо, кроме того, чтобы построить вот эти вот производственные площадки, необходимо четко организовать логистику запасных частей. Вот здесь, я думаю, на первых порах, конечно, будут проблемы, потому что необходимо понимать, что, куда, как будет двигаться, какие запчасти, где они будут складироваться. Эти вопросы сейчас прорабатываются, но как любое новое дело, новое какое-то, новое изделие, необходимо будет какое-то время для того, чтобы вот эти вот все вопросы поставок, логистики и так далее, чтобы они пришли в норму. Но работа такая идет, и периодически и ОАК, и ОДК по двигателям об этом сообщают.
0: Вопрос по двигателю ПД-14. Достаточно ли производственной мощности для обеспечения запланированного выпуска самолетов?
6: Ну, вы знаете, наверное, этот вопрос лучше переадресовать в Пермь. Вот. Но дело в том, что несколько лет назад Иноземцев говорил о том, что для того, чтобы удовлетворить полный спрос на двигатели для МС-21, необходимо расширение мощностей. И это понятно, потому что и в Перми изготавливают не только ПД-14, но еще и ПС-90А, который ставится на Ил-76, который изготавливают в Ульяновске. Поэтому, естественно, производственные площади необходимо в любом случае увеличивать. Вот. Но я думаю, что к тому времени, когда Иркутский авиазавод планирует выйти на 36 самолетов в год, в Перми, скорее всего, наверное, подгадывают свои планы для того, чтобы не подвести иркутчан и вовремя поставлять двигатели на завод.
0: С учетом того, что контракт на МС-21 называют крупнейшим в истории российской гражданской авиации, насколько он важен для загрузки Иркутского авиационного завода и всей производственной кооперации вообще?
6: Это очень важно. И на заводе этому контракту очень, ну скажем так, упрощенно очень рады, потому что контракт, да, на самом деле у нас никогда такого количества самолетов сразу же законтрактовано по твердым контрактам не было. И поэтому, почему завод удовлетворен таким контрактом? Потому что это гарантирует стабильность. Это гарантирует стабильность поставок, стабильность финансирования. Естественно, конечно, будут только положительные эмоции. И до 32-го года вот завод полностью загружен работой именно по вот этим двум контрактам для Аэрофлота. Ну, а по мере развития производства, я думаю, что будут появляться и новые контракты. Причем Сойнов нам говорил о том, что ему задавали вопрос, а как вообще дело обстоит с международными поставками. Ну, до 32-го года о международных поставках никаких речи быть не может, потому что необходимо в первую очередь это самолеты для Аэрофлота изготавливать. А вот уже за горизонтом 32-го года, там, да, там, возможно, уже будут и международные поставки. И, скорее всего, это, наверное, даже это очевидно, что в течение вот этого времени до 32-го года, в ближайшие 5-7 лет будут заключаться новые контракты, потому что МС-21, ну, не только для Аэрофлота, его будут покупать и другие авиакомпании наши, конечно, в первую очередь российские. Дальше будет видно.
0: Спасибо большое, Андрей Леонидович, вас благодарю. Андрей Величко был с нами, руководитель портала «Авиация России». Еще раз скажу, что производство второй партии МС-21 для Аэрофлота начнется в 2029 году, то есть через два с лишним года. Для Аэрофлота это крупнейший контракт в истории российской гражданской авиации. Так, еще из новостей, которые касаются как раз строительство МС-21. Четыре самолета будут находиться на летно-испытательной станции до конца. Гендиректор филиала Яковлев Иркутского авиационного завода Андрей Сойнов сообщил об этом. Далее, что здесь еще интересного? После 32-го года ожидается, что авиазавод в Иркутске выйдет на производство 36 МС-21 в год. Поставки самолетов за рубеж тоже отдельный сюжет. Может начаться, как раз могут начаться эти поставки после 2032 года, но очевидно почему. Потому что для начала должны насытить внутренний рынок, а именно удовлетворить весь спрос Аэрофлота, то есть выполнить весь заказ Аэрофлота на эти самолеты, потому что 90 единиц в период с 29 года по 32 год, а потом уже речь идет о поставках за границу. Сойнов говорит, что службы прорабатывают с дружественными странами возможность поставки к ним машин. Интересы есть, идут обсуждения, идут встречи, идут презентации возможностей самолета. После подписания контракта, который на той неделе подписали, мощности полностью загружены до 32 года включительно. Поэтому сейчас идет проработка внешнего рынка. Но все, какие соглашения будут заключаться, они уже будут за горизонтом 32 года, сказал Сойнов.
1: Москва.
7: 94.8 FM.
1: Поток. Успеем сказать главное.
0: Минпросвещение решило обновить федеральный государственный образовательный стандарт и федеральную программу дошкольного образования. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Готовим обновление для укрепления связи с семьей при выполнении воспитательных задач. Это главное условие защиты будущего наших детей. По мнению Кравцова, дошкольное учреждение должно быть пространством воспитания, а не только местом подготовки к школе. Он убежден в том, что знакомство с родной культурой и нравственными ориентирами важнее заучивание букв и цифр. Вопрос, а занимаются ли, в принципе, в детских садах до сих пор занимались ли именно подготовкой к школе, и все ли сводилось к буквам и цифрам, как говорит министр просвещения, в связи с чем что-то надо менять. Лариса Шевченко с нами, президент Российского национального комитета Всемирной организации по дошкольному образованию. Лариса Леонидовна, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
0: На ваш профессиональный взгляд, требуются какие-то объективные изменения, или эти изменения будут происходить просто потому, что вот Минпросвет решил, что это нужно?
8: Вы знаете, конечно, никогда не бывает просто так, на пустом месте изменений. Скорее всего, это возникло с тем, что вот некое несоответствие детского сада, выпускников детского сада и начальной школы. То есть вот эти требования, которые как бы школа предъявляет или не предъявляет, детский сад дает или не дает. Скорее всего, здесь речь идет о том, чтобы фундаментальные академические знания все-таки не должны даваться в детском саду. То есть сместить фокус академических знаний, это зовут буквы, что цифры, письмо и так далее, все-таки не было в детском саду, а это были приоритеты начальной школы.
0: Но министр говорит... Да, пожалуйста, закончите.
8: Да, но если сейчас пойдет как бы вот это изменение, оно все равно рано или поздно затронет и начальную школу. Ну, первый, второй класс однозначно.
0: Просто здесь вопрос такой, что министр подчеркивает, детский сад должен быть пространством воспитания, и вот он подчеркивает, значит, семья, выполнение воспитательных задач, нравственные ориентиры и так далее. Как это может выглядеть? Вот ребенку 5 лет, но ведь ребенок, он как бы существо, которое все впитывает, что вокруг него. Его сложно усадить за парту и начинать ему говорить, сейчас мы тебе будем давать нравственные ориентиры.
8: Вот наоборот, сейчас вот ребенок, он, как вы правильно заметили, как губочка впитывает все, и самое важное сейчас именно на этом этапе дать ему самое правильное, самое важное, которое как бы формирует его базу на всю оставшуюся жизнь. И, естественно, здесь очень важно давать вот эти правильные вещи. Речь идет именно об этом. И поэтому, вот если будет как бы, ну, это начинание пойдет, и оно будет применяться, здесь важна методическая часть этого начинания. То есть обучение воспитателей. Даже если мы все знаем, да, воспитатели, что я всю жизнь проработала, не знаю. Нет, это новый подход. Должен быть абсолютно во всем новый подход. Да, он на базе, которая у нас стабильна, которая большая, но подход все-таки должен быть новым.
0: Что конкретно должно измениться во взаимодействии родителей детского сада? Потому что здесь ощущение, ну, как бы, есть, наверное, цель, она, правда, как-то очень сложно формулируется, поэтому мы с вами, ну, по крайней мере, я могу только догадываться, что мы хотим получить.
8: Да, я боюсь, что это как бы, может, я ошибаюсь, но родители часть может воспринять это вот как сигнал, что должны развитием ребенка заниматься исключительно они. Есть такое чувство? То есть это вот дополнительный, да, стресс, финансовые затраты, типа нужно сами покупать пособие, начать оплачивать частных репетиторов для того, чтобы подготовиться. Вот, вот этот риск надо просто свести к минимуму. И если будет требование школы, ну, вообще школа должна определиться, нужно, чтобы ребенок, идя в первый класс, читал или нет. Если это будет повсеместно, что нет, ну, значит, как бы детский сад будет заниматься воспитательной работой. И то, здесь тоже все настолько тонко, настолько должно быть современно и правильно, потому что формулировка только воспитания, она же может быть размытая вообще формулировка, правильно?
0: Я говорю, что его за парту посадят и скажут, сейчас мы будем тебя нравственно воспитывать.
8: Нет, нет, нет. Это как бы интегрируется в процесс. То есть это интегрируется в процесс воспитания. Все абсолютно можно интегрировать в процесс воспитания детей. А так как у нас совсем малыши, то есть то, что мы им дадим, то они и будут делать. Конечно, они же не поймут, мы же не будем, воспитательный приют скажет, вот мы сейчас будем нравственно. А просто, например, какая-то определенная сказка, да? А наши сказки – это кладезь всех этих
0: так
8: навыков.
0: Так это и было. А я пытаюсь понять, Лариса Леонидовна. Ну, то есть изначально сформировался некий конфликт, я так понимаю, между садом и школой, потому что школа требовала готовых детей себе. Как будто бы это сейчас нивелируется. Если вопрос возникает, что как-то надо это все переоформить, а зачем придумывать что-то новое, если, наверное, на практике и раньше как бы сформулировано было, что должен дать детский сад?
8: Естественно, просто я вот призываю, может быть, я в унисон как бы с Минпросом иду. Дело в том, что структурировать это. Сделать не просто размытым такой историей, а просто структурировать требования, стандарты, что должно быть. И если это методически правильно удастся, то будет только положительный эффект. Если, конечно, и тоже говорю всегда нашу крылатую фразу, да, хотели как лучше, получилось как всегда. То есть вот самое главное, вот этот риск, чтобы не было, что сейчас мы все отменим, все дошкольники отменят занятия по математике и так далее, вот, и начнут там просто гулять, просто там смотреть мультфильмы и так далее и тому подобное, чтобы вот этого не случилось. А это только методики.
0: Лариса Леонидовна, есть, насколько я понимаю, большой пласт серьезный, это недоверие, например, родителей к детскому саду. И вот в данном... Да, вот я попала, да?
8: Да.
0: В больное место.
8: Да, это прям больное место.
0: В данном случае проблема заключается в чем? Не знаю, переизбыток информации, все хотят как лучше, все боятся, что, ну, например, я слышала такое от родителей, что с детьми не играют. А вообще ребенок, в принципе, познает мир до школы через игру. И как будто бы игры слишком мало, и как раз либо как эта зубрежка включается, плюс детский сад как будто бы становится полем для очередных образовательных экспериментов. То какие-нибудь, значит, строим будем водить, то какие-нибудь уроки новые придумаем и так далее.
8: Вот здесь, да, действительно больное место, потому что сейчас, ну, просто чудовищно, я считаю, это экспертность воспитателей и педагогов от слова совсем.
0: То есть
8: родитель как-то не верит в педагогическую основу воспитателя и даже учителя. Потому что, ну, если откатить чуть-чуть назад, раньше учитель, это же уважаемый человек, правильно? То, что он сказал... Так и должно быть. Сейчас это, к сожалению, не так. И вы абсолютно правильно сказали, что очень много информации. Люди ее немножечко по-другому воспринимают. Считают, что вот... А педагогика – это наука. Это же не просто так учатся, сколько в институте, 4-5 лет, да? Это тоже та самая наука. Правильно сказать малышу, как правильными словами – это целая история. То есть, а родители как бы это опускают и ставят под сомнение экспертность педагога. И вот сейчас мы в своем комитете тоже это рассматриваем, что повышать надо экспертность педагогического состава. А это только обучение, то, что я сказала вначале, вот правильным подходом. Потому что это важно. Если у меня есть секундочка, я расскажу вам историю на эту тему, чтобы было понятно. Вот. Вы знаете, мы тут занимаемся, у нас фестиваль, как бы общероссийский фестиваль природы есть такой в Москве. Он очень проходит, «Первозданная Россия». И вот там наши специалисты делают экскурсию для самых маленьких детей. Прежде чем сделать экскурсию, они приезжают на место, выбирают фотографии, смотрят, что можно рассказать ребенку, что нельзя, какой фотографии, потому что это мир живой природы, вы сами понимаете, да? И так далее. То есть можно или нельзя там ему что-то показать, каким-то... сказку рассказать и так далее. И наши девочки там ходят, смотрят, а я тоже там наблюдаю за ними, как это все весь процесс. То есть они составляют планы, какой картине ведем, какой фотографии не ведем и так далее. И тут мама с малышом. Ему где-то лет, ну, года 4, наверное. Она подходит к фотографии, там суслик нарисован, колонок. Такой хорошенький стоит там на поле. И она ему говорит, смотри, сынок, Он так смотрит, так восторженно эта фотография. Она говорит, это колонок, из него делают кисточки.
0: Так,
8: ну... Я понятно сейчас пример привела, да?
0: Ну...
8: Вот я просто вот видела ребенка, он так смотрит, он... Ну, мама же права, ну, согласитесь,
0: ну,
8: да?
0: Ну, слушайте, а в деревне как? Бабушка, я хочу куриный суп. Ну, пошли, она взяла топор, и они пошли в курятник.
8: Это другое. Это тоже у нас эту историю есть. Вот именно педагог никогда не сделает еду другом. Ну, к чему сейчас, когда у нас изучаем Колобка или показываем сказку, потом не едим пироги в этот момент.
0: О, Боже.
8: Это важно, понимаете?
0: Да.
8: И это педагог. Педагогов этому учат. А вот, ну, родители, они на собственном опыте. Собственно, тоже немаловажен, да? Но вот эти аспекты, ну, даст Бог, ребенок это забудет. Вот, хотя, понимаете, о чем я говорю.
0: Или он просто познает жизнь, она такая.
8: Ну, да, да, вовремя все познавать, понимаете? И если ты познаешь жизнь вовремя и так, как нужно, ты ее познаешь. А если вот так вот тебе...
0: То есть, если рассказывать сказку про Колобка, в этот момент не надо есть пирожки, я правильно понимаю?
8: Ну, во всяком случае, хотя бы, чтобы это был не Колобок. И не говорить, что мы не говорить малышу, а вот колобочек, который тоже съели, и мы его сейчас тоже съедим. Или тогда уже, как бы, если мы идем в эту сторону, тогда уж вы лиса. Вот, давайте я уже буду кушать колобки. Тогда он не должен быть вашим другом, игрушкой, с которой вы играете. Понимаете? Как все тонко, да?
0: Как все очень тонко. Спасибо, Лариса Леонидовна, я прям задумалась. Спасибо большое. Лариса Шевченко, президент Российского национального комитета Всемирной организации по дошкольному образованию. Начали мы с вами про нравственность, понимаете? А закончили тем, что, в общем, рассказывайте сказку про Колобка, и не надо в этот момент есть пирожки. А с другой стороны, а если ребенок скажет, что я хочу, а как это вот, ну, нравственность, сказка Колобка? Вот. А мы же понимаем, более того, мы же понимаем, как сказки за столетия претерпели определенную трансформацию. Потому что если почитать братьев Гримм, а не судить по сказкам, по диснеевским мультикам, у братьев Гримм-то все гораздо жестче. Вот. И что еще нельзя? Нельзя, видите, как, ну да. Я так любил грызть шоколадного Деда Мороза, говорит Григорий. Да, представляете, а в деревне, понимаете, дети дружили с телятами. А потом наступала зима, в общем, вот так вот. Сухарики пишут, как вы надоели со своими экспериментами в детских садах. У меня жена прямо говорит, что не будет рожать второго, ей такие проблемы не нужны больше. О боже, сухарики, почему же вашу жену от рождения второго ребенка останавливают какие-то эксперименты в детском саду? Вы что? Потому что эксперименты не закончатся никогда, идеального положения не будет. Вот, понимаете? И, соответственно, вот из этого, наверное, надо исходить. Ну ладно, давайте новости послушаем, потом продолжим.
7: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 15 часов, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Число пострадавших при ударе ВСУ по Ульяновску выросло до 17, среди них есть дети. Обновленные данные на совещании привел губернатор Алексей Русских. По его словам, всем оказывается необходимая медпомощь. Кроме того, глава региона сообщил, что власти предоставят по 20 тысяч рублей на экстренные нужды обратившимся жителям поврежденных домов. 25 сентября в результате удара дронов ВСУ было повреждено промышленное предприятие Ульяновска. Также атака затронула жилые дома и контактную сеть трамваев в северной части города. Сообщалось о 15 пострадавших. Семь человек пострадали в результате удара ВСУ по Херсонской области. Беспилотниками был атакован рынок в Великих Копанях Алешкинского округа. Об этом рассказал его глава Руслан Хоменко. В мессенджере Макса написал, что с дронов были сброшены взрывные устройства у мясного павильона. У пострадавших осколочные ранения, их помогли отвезти в медучреждение очевидцы. В Туве убили медведя, напавшего на отца хоккеиста Андрея Кузьменко. О ликвидации животного рассказал руководитель Госкомохотнадзора Республики Артыш Салчак. В сентябре тренер по хоккею Александр Кузьменко приехал вместе с другими туристами из Москвы в отдаленный район Тувы. О смерти наставника после нападения медведя стало известно 24 числа. В регионе в тот момент действовал запрет на выход в лес и на рыбалку из-за опасности встречи с хищниками. Сегодня в Москве простились с 62-летним хоккейным тренером. Его сын Андрей Кузьменко играет за команду НХЛ «Питтсбург». Внук Шарля де Голля заявил о желании получить российский паспорт. По словам Пьера де Голля, решение будет принимать Владимир Путин. Родственник бывшего президента Франции подчеркнул, что будет горд стать гражданином России, отметив, что на это может уйти много времени. Де Голль добавил, что хочет приехать в нашу страну вместе с семьей и детьми. Впервые о таких планах он заявил в сентябре 2024 года после встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 54 копейки, доллар 84 рубля 34 копейки, евро 95 рублей 87 копеек. В Москве в эти минуты плюс 14, завтра ожидается переменная облачность, без осадков и до плюс 16. Атмосферное давление будет выше нормы, 761 миллиметр ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
7: Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM.
1: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
9: Вспомним, что было. Узнаем, что будет.
1: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
11: Oh my goodness!
10: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
11: Broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it.
12: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах,
13: Месси и Роналду бьются за золотой мяч,
12: а российский футбол продолжает удивлять,
13: мы это обсуждаем вместе с вами.
1: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: «Говорит Москва».
3: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
5: Киева. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
3: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
1: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
0: 15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Умные парни». К нам пришла Ольга Харина, доцент факультета мировой экономики, мировой политики, Высшей школы экономики, кандидат политических наук. Ольга Александровна, здравствуйте.
14: Здравствуйте.
0: Еще раз мой микрофон. Да, можно еще раз?
14: Здравствуйте.
0: Координаты эфира смски плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений говорит МСК-бот. Смотреть можно в Ютубе, в Рутюбе и в ВК. Давайте по стопам, что называется, по следам, точнее, саммита БРИКС, который прошел, но все-таки и послевкусие после него существует. И самое главное, если саммит прошел, это не значит, что тема с повестки дня снята. Вопрос здесь, наверное, такой, так как вы специалист по Индии, что стало главным достижением саммита БРИКС в Индии, чтобы вы отметили?
14: Действительно, саммит прошел, много осталось что сделать по итогам саммита. Прежде всего, стоит упомянуть стратегию экономического партнерства, которая стала такой основой для дальнейшего сотрудничества, которую продвигала и развивала Индия непосредственно, и в которой были заложены основы для дальнейшего расширения именно экономических инструментов взаимодействия. Это интересно всем, естественно, членам БРИКС, и не только членам, но и партнерам БРИКС, потому что это некий переход от механизма расширения самого объединения к механизму практикоориентированному, то есть уже желанию делать что-то во благо БРИКС, не только на словах, не только в каких-то декларативных понятиях, но и непосредственно в практических инструментах. И Индия, собственно говоря, все свое председательство, оно еще не завершилось, естественно, она показывала, что ей интересны именно практические инструменты. И благодаря этому были предложены различные моменты, например, это инкубатор, который должен готовить специалистов, да, это все, что связано с малым и средним бизнесом, инициативы, которые связаны с доступом малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам. Это отдельная тема, связанная с сельским хозяйством, потому что это крайне важно и актуально для Индии. Именно внесение различных диджитал-платформ и цифровых инструментов, которые будут полезны для развития и для улучшения сельского хозяйства, работы в сельском хозяйстве для людей. То есть эти инициативы, они в дальнейшем получили уже развитие непосредственно и в стратегии, и, естественно, в декларации, в общей. И для Индии это действительно такой большой успех, потому что вот этими маленькими шажками, а этих шажков было очень много, провели, насколько я знаю, больше 300 мероприятий, не только вот на базе БРИКС, различные были встречи на абсолютно разных уровнях, и на уровне министров, и на уровне компаний, и на уровне просто людей какие-то организовывались большие мероприятия. То есть они старались объединить всех. Вот. И кажется, что, наверное, это что-то такое вот было не сильно значимое, не сильно, может быть, так было громко, когда было председательство Бразилии, например, когда там входили новые члены и так далее. Но на самом деле было сделано много всего колоссально со стороны Индии, чтобы действительно превратить БРИКС в такой рабочий механизм.
0: Были, кстати, публикации на днях. Вот вы сказали про период вхождения новых участников в состав БРИКС. Мне попадалась публикация, что как будто бы введен негласный мораторий на принятие новых членов. Это так или что это такое?
14: Ну, наверное, я так не скажу. Дело в том, что Индия вот на протяжении буквально всего вот ее всей этой активности, всей демонстрации вообще интереса к БРИКС, она показывала, что вхождение новых членов, наверное, требует каких-то специальных критериев или специальных требований. Да, то есть это не означает, что там как фейс-контроль, да, кто-то подходит, а кто-то нет, да? Нет. Здесь речь шла о каких-то экономических достижениях, о возможностях этих стран непосредственно внести свой вклад в развитие объединения. То есть не просто принимать всех, кто хочет, а именно принимать с умом. И вот, кстати говоря, ее поддерживала Бразилия в какой-то степени. Да. Вот. И Индия, вот как бы вот она показывала всем возможным, что так стоит сделать, что стоит делать какие-то критерии, но в итоге, вот как, в принципе, я и предполагала, как индолог, что, наверное, во время председательства Индии не будет никого принято новых членов, но вот оно так и произошло.
0: Это попытка все-таки сохранить определенный статус-кво и, ну, условно, не размазывать саму организацию, и как бы попытаться ее, ну, условно, количество трансформировать в качество. Потому что, например, Европейскому Союзу предъявляли внутри Европейского Союза, что, в принципе, организация настолько размылась, и остались вот эти государства-доноры, а все остальные как бы политически прикрепились, но они ресурсы перетягивают на себя, и в итоге получается, что как-то отъедается подушка безопасности, которая была, ничего нового не создается.
14: Да, я здесь абсолютно согласна. То есть пора, наверное, уже БРИКС. БРИКС — это прекрасное объединение, в принципе, как объединение, которое было создано. Но, наверное, пора БРИКС уже превращать в такой именно работающий, четкий механизм, который будет позволять всем тем членам, которые уже вошли или планируют войти, в дальнейшем получать какие-то преференции. Собственно говоря, не просто их как-то декларировать. И поэтому Индия вот именно работала над тем, чтобы это было именно рабочим инструментом.
0: А можно ли говорить, что организация все-таки постепенно из площадки политического диалога трансформируется в какой-то механизм экономического взаимодействия, потому что БРИКСу, кстати, неоднократно предъявляли, и информационных поводов было много, что сложные времена, но БРИКС как будто бы сам о себе, как о довольно серьезной, например, экономической, политической силе, не заявляет. Кто-то говорил, что БРИКС и не должен, а кто-то говорит, нет, период трансформации как раз очень хороший повод заявить о себе как о неком центре силы.
14: Здесь, наверное, сложно сказать с точки зрения того, насколько сейчас БРИКС готов к какой-то полномасштабной интеграции. Наверное, сейчас нельзя говорить о том, что БРИКС становится каким-то интеграционным механизмом, потому что нет наднациональных органов. Вообще, в принципе, БРИКС — это не организация, это объединение, да, и мы должны это понимать. Вот. И здесь, с одной стороны, обязывать членов БРИКС выполнять какие-то требования и связывать их какой-то инфраструктурой, наверное, не совсем корректно, тем более, что она еще не создана. Но я могу сказать, что БРИКС идет, как было сказано одним из моих коллег, к такой плавающей интеграции, то есть такой гибкой интеграции, да, где создаются определенные механизмы, которые позволяют им взаимодействовать. Ну, например, те же самые там, системы, которые будут созданы в рамках платежей, да, платежные системы, интеграция платежных

0: например, привязывалось все там к юаню. Да, они хотят наоборот, чтобы это было возможностью для разных стран выбирать, в какой валюте рассчитываться и с кем, каким образом рассчитываться, да, то есть не делать юань там основным таким инструментом, например, валютных
1: расчетов. Ну, китайцы тоже сами не хотят этого.
0: Ну, они не очень хотят, но есть все равно у Индии такие опасения, но в силу, опять же, политических причин, что есть определенные такие сложности с Китаем, и они боятся, что это станет какой-то ориентированный такой вот, например, в сторону Китая механизм, да, поэтому они создают, помогают создавать какие-то инструменты, естественно, не только индийцы, но и другие государства, которые заинтересованы, в принципе, в БРИКС. Поэтому здесь мы говорим на вот таком вот очень гибком механизме.
1: Но вопрос здесь заключается еще и в том, что возможно ли качественное преображение БРИКС, когда площадка, когда сама организация может действительно внутри сообщества работать с коэффициентом полезного действия и какие-то преференции получать, с учетом того, что действительно там нет эмиссионного центра единого, нету каких-то надстроек привычных, там, политических, например, да, и, соответственно, а мир, он был настолько и до сих пор устроен так, что есть как бы что-то конкретное, и от него, соответственно, вот дальше ответвление
0: идут.
1: Правила игры. А здесь как будто, ну, как бы и правил нету, и вроде бы все друг другу улыбаются, но при этом такое все разное, внутри стран тоже противоречия есть, и как в этом работать, не очень понятно.
0: Ну, я думаю, что здесь в этом и преимущество и сила БРИКС.
1: Да?
0: То есть возможность именно работать с теми, с кем интересно, выбирать, естественно, брать что-то на заметку, в том числе инициативы, которые в разных странах очень неплохо запущены. Опять же, вот там Китай предложил инициативы, связанные с искусственным интеллектом и с регулированием искусственного интеллекта. Многим это понравилось и может быть стать основой в дальнейшем, когда будет председательствовать Китай. Да? То есть почему бы и нет. Индия предлагала тоже цифровые различные инструменты, и кроме того, у них есть уже там основа для этой цифровой инфраструктуры, которую они неплохо у себя в стране поддерживают. Опять же, вот если мы посмотрим на вроде как небольшие соглашения или какие-то небольшие встречи, которые были, может быть, они так громко в СМИ не освещались, но вот, например, приняли решение о сертификации единой.
1: Так.
0: Связанный именно с определенными продуктами, с определенными инструментами, да, то есть в зависимости, опять же, от типа. А вот сейчас страны будут внедрять что-то похожее на единую сертификацию, что позволит им, например, более комфортно взаимодействовать в этой области, ну и, конечно же, более продуктивно торговать друг с другом, обходить какие-то серьезные барьеры, потому что у них будет все едино. То есть вот такие вот как бы маленькие шажки, вроде бы, может быть, они не такие яркие, не такие громкие, но они позволяют странам как-то более комфортно друг с другом существовать и объединяться. И я думаю, что вот как раз вот эти правила игры, которые кем-то когда-то насаждались или каким-то образом трансформируются в институты, так называемые, как по типу Европейского Союза, опять же, если мы берем Европарламент или Еврокомиссию или другие какие-то институты. Здесь, наоборот, никто никого не обязывает, но создает очень выгодные площадки. Поэтому здесь вот в этом преимущество БРИКС, что мы никого не обязываем, мы создаем комфортные условия. Из этих комфортных условий не очень хочется уходить.
1: Но каждая же страна, во-первых, воспринимает организацию для себя. Вот, и, соответственно, здесь же тоже цели расходятся. Я до сих пор помню заявление премьер-министра Индии, сделанное, по-моему, пару лет назад на саммите БРИКСа, когда он сказал, что БРИКС — это не антиамериканская организация. Но для нас она, конечно, тоже не антиамериканская. Но, в принципе, для Российской Федерации понимание БРИКС — это что-то альтернативное. А американцы в лице Дональда Трампа, помните эти дискуссии по поводу валюты БРИКС? Они напрямую воспринимают это как определенный политический, экономический вызов, считая организацию даже не альтернативой, а противником существующего мироустройства. Как во всем этом калейдоскопе понять, что организация тогда может?
0: Ну, опять же, это не организация, да, это добровольное объединение.
1: Ну, хорошо, добровольно, да.
0: Вот, во-первых. Во-вторых, если мы посмотрим, да, вот здесь, наверное, принципиально отличаются где-то позиции, да, и индийская, и российская. Мы вынуждены существовать в тех условиях, в которых в том числе на Запад...
1: поставил.
0: Он их, нас так вынудило, да, это сделать. Вот, и мы сейчас переориентируемся, это объективно, потому что нам нужно это в рамках наших национальных интересов. Индия тоже действует в рамках ее национальных интересов, используя стратегию автономии, да, то есть

0: что связано непосредственно с политикой национальных интересов и возможностей. Так вот, мы где-то, да, воспринимаем это некое как антизападное объединение, которое позволит нам создавать что-то альтернативное. А для Индии это возможность диверсификации. То есть возможность выбирать, где и с кем комфортнее работать. Если ей выгодно по каким-то вопросам взаимодействовать со Штатами, она будет с ними взаимодействовать. Или, например, там, с Евросоюзом создавать зону свободной торговли, которая была подписана. Точно так же и БРИКС. Для нее БРИКС представляет огромную вообще возможность, в том числе и заявить о себе. Индия видит себя в качестве такого двигателя интересов глобального юга. И она действительно выступает таким вот прям вот голосом глобального юга. И вот даже как раз вы процитировали Моди, действительно, можно еще дополнить такой момент, когда он сказал, что, если перевести дословно, что Индия и страны глобального юга должны перейти от rule takers к rule shapers. Угу. То есть нужно, чтобы мы тоже уже создавали какие-то правила игры.
1: Правила, конечно.
0: Вот, и поэтому это хорошая возможность для Индии в том числе и показывать свои интересы, уже это выражается и в реформировании институтов глобального управления, угу. И, собственно, это стало красной нитью такой в и декларации в
1: Но
0: том числе.
1: Является ли, например, вот сложностью, точнее, причиной сложности трансформации БРИКСа в какую-то, скажем так, не дискуссионную, из дискуссионной площадки в деятельную какую-то площадку, то, что сами страны, во-первых, не выключены из, там, условно, мировой системы, и там западные страны являются их контрагентами. Там есть шантаж, угроза, манипуляция в виде вторичных санкций за взаимодействие там, с Россией, с Ираном и так далее. Есть отдельные треки, это пошлинные войны, например, между американцами и китайцами. И в итоге, как бы, как комфортно понимают, но когда твой главный контрагент, от которого ты, в принципе, не отказываешься, он с дамокловым мечом стоит и говорит, вот здесь, скажем так, текущее положение вещей не приводит ли к необходимости более слаженной коллективной работы всех членов БРИКС и заявления своих прав и своих условий, например, ключевому контрагенту, это американцам?
0: Да, действительно, это создает такие возможности для них, но, опять же, нужно трезво смотреть на вещи.
1: Конечно.
0: И понимать, что очень многое привязано к доллару. И мы не можем просто так взять, отказаться и сказать, что у нас есть что-то такое, что мы уникально можем предложить, я имею в виду про страны БРИКС. Да? Uh-huh. Пока что ведется работа. И она сейчас ведется именно в правильном направлении, потому что речь идет о создании как раз-таки вот некой платформы, некой интеграции платежных систем, неких взаимодействий на уровне национальных валют. Если это все заработает нужным образом, то тогда есть именно такой возможный порыв со стороны этих стран, которые они могут объявить и сказать, что да, мы действительно готовы отказаться, готовы предложить свои условия уже игры. Не вы нам предлагаете, а мы вам готовы предложить. И тогда это уже будет как раз-таки, да, некое коллективное заявление стран БРИКС, и в том и сила будет БРИКС. Но на данный момент, наверное, здесь пока что рано говорить, потому что слишком многие привязаны. Средний бизнес, в том числе индийский, очень привязан к доллару, к Европе, к Соединенным Штатам, крупный бизнес также. И они, конечно, даже в условиях тех санкций, которые вот недавно, главный пакет санкций, 21-й пакет санкций, который был наложен на, в том числе, Российскую Федерацию, он коснулся вторичных и непосредственно компаний, и компаний, которые работают с Россией, в частности, индийские компании. И вот теперь сейчас стала более интенсивно вестись работа по линии создания зоны свободной торговли, например, со странами ЕАЭС. Да, то есть возможность не только напрямую работать с Россией, но искать какие-то обходные пути для того, чтобы работать с Россией, но используя, например, рынки других стран. Угу. То есть здесь, к сожалению, приходится очень много маневрировать странам и компаниям в том числе. Они все это прекрасно осознают. Но, опять же, мы не можем вот так взять и отвязаться, и они не могут сейчас.
1: Но они не отказываются. То есть, условно, мы же понимаем, что устойчивость российско-индийского, например, даже двустороннего партнерства к внешнему давлению проверяется как раз готовностью бизнеса отстаивать именно свои интересы, даже под угрозой там, вторичных санкций, блокировок и так далее. Потому что когда у как бы, наших нынешних противников есть задача изоляции, там ничто за ценой не постоит, потому что есть, как бы, тогда мы давим на контрагентов, мы делаем процесс торговли там, с Россией, например, очень токсичным. Но судя по там, даже товарообороту, который там, до 100 миллиардов должен дойти к 30-му да. году, Индия понимает, Индия заинтересована, несмотря на все эти сложности,
0: конечно,
1: правда?
0: Конечно, заинтересована. Ну, во-первых, нужно, конечно же, вспомнить про визит Владимира Владимировича в декабре прошлого года. Он был очень ярким, значимым, не только с точки зрения вот именно показа это все во всем СМИ, да, но это еще и было, конечно же, знаково с точки зрения подписанных соглашений. И, конечно же, нужно вспомнить про так называемый ПРЭС, да, программу развития экономического сотрудничества России и Индии до 2030 года, где как раз-таки говорится о том, что наш товарооборот должен вырасти до 100 миллиардов долларов. Что здесь немаловажно, то, что Индия, в принципе, сейчас говорит, что мы и раньше этой цифры получим. Да. Вот, и как раз-таки за счет чего? За счет того, что у нас будет некая диверсификация, потому что, конечно же, объективно индийский экспорт крайне невелик, если мы сравниваем с российским экспортом в Индию. И здесь речь идет о диверсификации, прежде всего, и расширении именно линейки товаров индийских. Это взаимодействие абсолютно на различных уровнях с точки зрения малого и среднего бизнеса, открытие возможностей для работы в России и российских компаний для работы в Индии. И за счет увеличения как раз-таки экспортно-импортных связей, автомобилестроения, удобрения, за счет, кстати, удобрений у нас уже произошло некое увеличение на 20%, увеличились поставки удобрений. За счет работы в области цифровых технологий, обмены с специалистами, у нас очень хорошо развивается атомная энергетика, совместная в том числе станция, которая строится в Индии, атомная станция Кудамкулам, и ряд еще других проектов, которые здесь составляют базу. То есть, в принципе, действительно, это никак не пугает индийскую сторону, даже угроза со стороны Штатов. И что касается даже тех самых энергоресурсов, на которые любят давить Соединенные Штаты Америки, да. Чтобы Индия отказалась от покупок у России, чтобы Индия как-то это официально произнесла, на самом деле это вплоть до национальных интересов затрагивает страны, потому что это жизненно необходимые ресурсы для населения Индии, огромного населения, первого в мире. Поэтому Индия никогда не откажется от выгодных покупок энергоресурсов только потому, что так сказали Соединенные Штаты.
1: А вот, кстати, интересно, как внутри самой Индии воспринимаются вот это внешнее давление, потому что мы понимаем, что Индия там стремится не допустить зависимости от какого-либо одного центра силы. Западные страны пытаются, наоборот, там, себя как центр силы все равно закрепить путем как раз шантажа, угрозы, манипуляции. И даже, я помню, были абсолютно какие-то очень странные вбросы, как будто бы индийская пресса сообщила, что заводы останавливаются, перестают покупать и так далее. Это все вбросы, это все манипуляции, понятно. Но, с вашей точки зрения, влияет ли это, например, на формирование политической позиции руководства Индии, когда вот так в открытую, там, не знаю, из Вашингтона говорят, будете покупать, ай-яй-яй.
0: Я думаю, что они прислушиваются, они делают выводы, и вот повышение тарифов недавнее, это как раз-таки было выражением такого шантажа. Но, как я увидела, опять же, если мы говорим про реакцию и руководство, и народа даже простого, я увидела, что здесь скорее это какое-то выразилось в каком-то отторжении, наверное, выразилось наоборот в каком-то непонятном пренебрежении к такой позиции. То есть это не страх именно перед кем-то великим, а именно такое желание... Ну, наверное, может быть, стоит и как-то сокращать это сотрудничество, раз они таким образом манипулируют нами. И да, действительно, есть очень много различных вбросов в СМИ о том, что якобы руководство решает отказаться от каких-то поставок, например, каких-то либо определенных товаров, либо энергоресурсов, либо еще чего-то. И мне задают вопросы, и многие мне говорят о том, а это действительно так. Но даже если где-то было сказано о том, что мы там подумаем, Это не означает, что они реально готовы отказаться от этих поставок. И, опять же, индийцы никогда не скажут «нет». Это уникальная нация, да, и уникальные люди, которые никогда впрямую не скажут, например, там, американцам, там, нет. Они будут говорить, ну, мы подумаем, ну, мы там еще возьмем время для размышлений.
1: А там и год прошел.
0: Вот, они не будут напрямую говорить, что, ай-яй-яй, все, мы испугались, да, конечно, мы согласны слушать только вас, да. Но они прислушаются, сделают выводы и все равно сделают по-своему. И вот как раз-таки вот эта вот политика, связанная со стратегической автономией, она чем интересна? Да. Она связана с тем, что если где-то на нас давлеют, если где-то затрагивают наши национальные интересы, тогда мы должны выбрать кого-то другого, в том числе, того партнера, который уже не будет на нас так давить и, может быть, предложит нам какие-то более выгодные условия. Поэтому вот здесь Индия как раз-таки разворачивается в разные стороны, и это не некое такое маневрирование, как многие любят говорить, ой, да Индия не постоянная. Да нет, она постоянная как раз в своей политике, в своей позиции. И мы действительно видим, что она вот
1: прочные опоры.
0: Да, она ищет эти опоры, она смотрит, где выгодно, где это отвечает определенным интересам, где, например, с кем, может быть, и не стоит работать, потому что есть определенные проблемы и угрозы, как там, например, Соединенные Штаты. Но, опять же, мы не можем их игнорировать, потому что очень много привязано к этим странам.
1: Ольга Харина с нами, доцент факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики, кандидат политических наук. Сейчас новости. После новостей мы продолжим.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 15:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Министры обороны ЕС не смогли договориться о передаче Киева ракет «Патриот». Никаких новых решений принято не было, заявила глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас. Выступая на пресс-конференции, она также сообщила, что у сообщества осталась последняя опция, что отдельные государства ЕС, цитата, «передадут оставшиеся запасы Украине, чтобы затем получить новые поставки, оплаченные из фонда военного финансирования Киева на 90 миллиардов евро». Конец цитаты. Каллас добавила, что Еврокомиссия уже одобрила план по закупке вооружений для ВСУ из этого фонда на 28 миллиардов 300 миллионов евро. В поставки войдут ракеты «Патриот», которые, цитата, будут произведены в США в будущем. В Армении заявили о приверженности углублению партнерства с Евросоюзом. Такой тезис на встрече с делегацией рабочей группы Совета ЕС по Восточной Европе и Центральной Азии обозначил замглавы МИДа Ваан Кастанян. По его словам, Ереван действует в соответствии с принятым парламентом законом о начале процесса членства Армении в ЕС. В МИДе сообщили, что участники встречи отметили важность реализации соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС и документа «Стратегическое партнерство Армении-ЕС». В марте прошлого года армянский парламент принял закон о начале процесса вступления республики в Евросоюз. Владимир Путин отмечал, что эта интеграция автоматически повлечет за собой прекращение взаимодействия Армении с ЕАЭС, потерю всех сопутствующих этому преференций. Саудовская Аравия возобновила экспорт нефти по трубопроводу «Восток-Запад». Его работа приостанавливалась из-за ударов БПЛА. По данным МИДа королевства, дроны были запущены 11 сентября из Ирака. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, государственная компания Saudi Aramco на прошлой неделе провела тестовый запуск нефтепровода, после чего по нему возобновили поставки сырья. В материале говорится, что запуск восстановит доступ Эр-Рияда к альтернативному экспортному маршруту, который он использовал во время войны с Ираном. Нефтепровод «Восток-Запад» соединяет район добычи на востоке Саудовской Аравии с портом Янбу на побережье Красного моря. Магистраль позволяет перекачивать нефть на экспорт через Красное море, минуя Ормузский пролив. В столичном регионе объявили желтый уровень погодной опасности из-за тумана. Он ожидается в Москве и Подмосковье предстоящей ночью и завтра утром. Как сообщили ТАСС в гидрометцентре, предупреждение будет действовать с полуночи до 8 утра вторника. По прогнозу, на фоне переменной облачности в Москве и по области ночью осадков не ожидается. В городе будет от плюс 6 до плюс 8, в Подмосковье от 3 до 8 градусов выше нуля. Далее о валюте и фактической погоде. В столице курс юаня на сегодня 12 рублей 54 копейки, доллар 84 рубля 34 копейки, евро 95 рублей 87 копеек. В Москве в эти минуты плюс 14, завтра ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 16. Атмосферное давление будет выше нормы, 761 миллиметр ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама.
4: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
5: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
4: И все?
5: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
4: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
5: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
6: О, Капибара.
7: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино, а у каждого ребенка автокресло быть должно.
8: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
9: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
10: Пора на техобслуживание авто.
11: Вам на СТО-фильтр. Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235-1111. Код 495. 235-1111.
10: СТО-фильтр.ру.
12: Телефон рекламной службы 925-3317. Код 495. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание! Говорит Москва.
13: 94,8.
12: Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
1: 15.35, у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Ольга Харина с нами, доцент факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики, кандидат политических наук. Говорим про судьбу БРИКС, говорим про Индию, потому что Ольга Александровна индолог. И здесь интересно поговорить, Ольга Александровна, про то, как изменилось международное положение Индии за время ее председательства в организации, и как Индия, самое главное, сама определяет собственные интересы внутри БРИКСа.
0: Ну, я не могу сказать, что оно как-то кардинально поменялось, если мы говорим про ее в целом положение, потому что Индия уже давно заявляет о своих интересах, не только в регионе, но и вообще в целом. Если мы говорим про, например, глобальное управление, она хочет постоянное место в Совете Безопасности ООН, о чем официально уже было объявлено, что она будет бороться за это. Поэтому это было сделано еще до, собственно говоря, ее председательства. Но если мы посмотрим в целом на некую трансформацию в течение этого года, то мы можем видеть и несколько важных тенденций. Вот первая такая тенденция – это то, что Индия заявила о себе как действительно крупная государство, которое способно вообще в целом принимать такие инициативы на себя и, собственно говоря, быть председательством, и показала, что она в мире что-то означает не просто так, не просто это какая-то декларация. И, во-вторых, то, что Индия показывает, что она преследует интересы не только свои собственные, национальные, но и, конечно же, интересы глобального юга. Так. То есть двигатель вот таких вот инициатив развивающегося мира. Индия всегда говорит вот в этом контексте во множественном числе, то есть говорит о том, что мы должны все-таки следовать неким интересам этих государств, которые, может быть, небольшие, которые не имеют огромных финансов, но при этом решают за счет собственного населения, за счет производства, которое в них сосредоточено. И поэтому здесь можно сказать, что роль Индии поменялась в контексте такого объекта, который может взаимодействовать с различными центрами силы, как и с крупными государствами и державами, как Российская Федерация, как Китай, как Соединенные Штаты на внешних контурах, так и работать во благо интересов совсем небольших и где-то даже очень бедных государств, как, например, Бангладеш или соседи ее там по региону, тот же Непал, или, например, страны Юго-Восточной Азии. Да, то есть
1: там здесь уже отношение патрона, наверное.
0: Да, да. То есть здесь уже такая вот началась история некая более глобальная. И действительно, эта трансформация заметна, особенно если мы говорим про БРИКС и про те заявления, которые были сделаны на Narendra Modi в ходе различных мероприятий, которые проводились именно в рамках БРИКС. Поэтому здесь мы действительно видим вот такую вот некую небольшую трансформацию, но очень значимую.
1: Есть тезисы ваших коллег, которые говорят, что трудности, например, как раз некого качественного преобразования БРИКС в какую-то деятельную площадку заключаются в том, что если Россия, например, и Китай делают ставку именно на многополярность и в рамках БРИКС отстаивают тему многополярности, то все остальные члены БРИКСа, включая Индию, они делают ставку скорее на диверсификацию партнерства. И здесь как будто бы столкновение интересов происходит, потому что многополярность и диверсификация партнеров – это несколько разные значения.
0: Да, если мы будем все-таки вдаваться в некие подробности и в смысл, который закладывают эти страны, здесь я с вами согласна, действительно, потому что Индия видит в БРИКС некий инструмент, как и видит этот инструмент, например, в Большой Семерке или, например, там в Кводе в том же, где участвует наравне с Соединенными Штатами, Австралией, Японией. То есть здесь мы действительно видим, что это такая возможность одна из. Вот. Государства, которые вы обозначили, Россия, Китай и еще некоторые страны, видят, конечно же, в этом возможность многополярности. Но их интересы все-таки сходятся, если мы говорим про глобальное управление, про вовлеченность этих государств в некие изменения, связанные с трансформацией институтов. Кстати, не говоря не только о Организации Объединенных Наций, но и тот же там, Международный валютный фонд или Всемирная торговая организация, где они тоже хотят некой информации, реформации, прошу прощения. Это расчеты в национальных валютах, безусловно, и желание двигаться в этом направлении. И это еще, наверное, желание некой устойчивости цепочек поставок, потому что особенно последние события, которые были связаны со странами Персидского залива и Ближнем Востоке.
1: Которые сохраняются.
0: Да, ну вот особенно это, так скажем, было огромное потрясение это весной, да, и вот сейчас сохраняются и последствия, конечно же. Они заставили государство задуматься именно о том, что необходимо искать некие альтернативные пути. И вот здесь Индия действительно сходится вот в этом понимании. Но вот что Индии важно в рамках БРИКС, это чтобы БРИКС не превращалась в объединение, где доминирует кто-то один, где кто-то один пытается навязать свои собственные интересы. Вот это для Индии станет неким отталкивающим фактором, который может ее в том числе отдалить.
1: А насколько взгляды как раз на происходящее или взгляды на то, как должен, например, развиваться глобальный юг, если речь идет именно о контроле, ну, условно, да, интересе над вот этой некой общностью, они могут быть эти интересы как бы совпадающими, стороны могут находить компромиссы, потому что, наверное, никто из членов БРИКСа не хочет, чтобы там, его сосед, его партнер был там, могущественнее, там, богаче или еще что-то, чтобы никто не свой ресурс не превращал в элемент управления. Но насколько хорошо у членов БРИКС мнение в отношении, как бы вот опять повторю, глобального юга сходится, чтобы как раз эти риски купировать?
0: Здесь я могу сказать, что некое единство все-таки имеется. В декларации оно тоже подчеркивается. И не было никаких принципиальных разногласий, в том числе в формулировках и в желании следовать определенным стандартам и позициям, которые связаны именно со странами глобального юга. И вот здесь я могу, кстати, подчеркнуть, что, и вы тоже об этом говорили, что Китай здесь во многом согласился и с теми инициативами, которые были предложены Индии. Вообще это стало определенным таким знаковым моментом, вообще, в принципе, что Си Цзиньпин приехал в Индию, это прям стало большим событием после стольких лет, после стольких напряженных лет отношений между Индией и Китаем. Мы видим некое изменение в сторону все-таки диалога, в сторону коммуникации. И вот здесь я могу сказать, что вот и видение, и трансформация именно по отношению к глобальному югу, его вовлечение в некие международные процессы, которые в дальнейшем, в том числе, может быть, в рамках БРИКС будут дальше развиваться и, естественно, трансформироваться в нечто практическое, это станет, наверное, основой. И я вот могу сказать, что, наверное, вот в этом качестве государства сходятся, и где-то они, да, сходятся в позиции, которую предлагает Индия.
1: Сама Индия все-таки, как уже было сказано, развивает отношения с Россией, сотрудничает с Соединенными Штатами, с другими странами, европейскими государствами тоже. Плюс есть вот эта ось, которая тоже, наверное, сказывается на БРИКСе, это ось Индии, Арабские Эмираты и Израиль. А в БРИКСе есть Иран, в общем, который воюет сейчас с Израилем, тоже непростая история. Где проходит граница стратегической автономии Индии? И является ли для Индии, ну, например, это действительно определенной проблемой, когда другие игроки, даже не в рамках БРИКСа, могут ей предъявить?
0: Это очень интересный момент, потому что очень по-разному все воспринимают стратегическую автономию. Но индийская стратегическая автономия, если прям вот сводить ее вообще буквально к нескольким словам и предложениям, она проходит там, где, если как только возникнут какие-то ограничения свободы ее действий, вот там, соответственно, Индия уже будет очень по-другому себя вести и искать какие-то альтернативные варианты. Действительно, у Индии сложились и тесные отношения со странами Персидского залива абсолютно на разных уровнях, да, если мы говорим про Израиль и их возможности, например, в области оборонной промышленности, и с Ираном Индия очень активно взаимодействует. И, кстати говоря, я была в Индии в тот период, когда было обострение конфликта, и они старались на одной площадке собрать и израильскую делегацию, и иранскую делегацию.
1: Искренне пытались.
0: И они пригласили, действительно, они провели два мероприятия, но они, естественно, были сепаративные абсолютно, но они старались показать, что здесь нет никакого выбора одной позиции. Так вот, здесь Индия выбирает, с кем, естественно, сотрудничать, в какую сторону разворачиваться. Опять же, будь то Европейский Союз, будь то Штаты, будь то Россия или страны Персидского залива, здесь Индия работает дозированно. Те моменты, которые интересны, те ресурсы, например, которые интересны, вот, соответственно, здесь и взаимодействует. Если мы посмотрим на трактовку, наверное, Министерства иностранных дел Индии, то здесь скорее это будет выглядеть как сохранение пространства для маневра некого, наверное, вот так назовем, и поддержка тех отношений, которые позволят Индии получать некие возможности и привилегии.
1: Я видела где-то определение тоже очень интересное. БРИКС укрепляет у членов организации возможность стратегической маневренности.
0: Да.
1: Согласен. Вот что-то такое, ну, сложная формулировка, но как будто бы БРИКС в конечном итоге, если страны начнут действительно опираться на эту организацию, позволят им укрепить, может быть, свою роль как раз в общении с контрагентами вне БРИКСа.
0: Да. Да.
1: А мы можем оценить, кстати, как меняется взгляд, например, Европейского Союза или Соединенных Штатов Америки, то есть Запада? То есть БРИКС — это не Запад, не антизапад, а не Запад. А вот есть коллективный до сих пор Запад, он все равно присутствует.
0: Конечно.
1: Их отношение к БРИКСу какое? Насколько для них это серьезный, ну, как бы, вызов, что ли?
0: Ну, насчет вызова, наверное, я бы так громко пока что не говорила, потому что все еще в процессе. Но я могу посмотреть на некую эволюцию. То есть вот она действительно имеется. То есть если раньше это воспринималось западными странами как что-то в качестве диалога, то есть где страны собираются обсудить какие-то насущные проблемы, которые всех волнуют, то сейчас мы можем видеть некую трансформацию, когда появляются новые инструменты, там новый банк развития начинает активно работать, да, и принимать новых членов, или же, например, какие-то инициативы финансового толка здесь, уже риторика абсолютно поменялась, и мы говорим уже о некой, ну, наверное, не угроза и не вызов, а некое объединение, которое составляет, может быть, какую-то конкуренцию, может быть, составляет какой-то определенный политический интерес, который в дальнейшем может трансформироваться в нечто большее и за которым нужно наблюдать. И я сейчас вижу даже все больше и больше исследователей из Европы, из Америки, которые стали заниматься изучением БРИКС как некого феномена. То есть именно как что-то такое, что действительно в дальнейшем может представить определенные интересные выводы для, в том числе, научных исследований. И это действительно, ну, мы на этом можем делать некие заключения, которые действительно нам показывают, что БРИКС уже не просто как диалог воспринимается, как не что-то незначительное, а что-то уже более масштабное, и которое может принести какие-то изменения в мировое устройство, в миропорядок как таковой.
1: А вот, кстати, про миропорядок. Сейчас все коллективно наблюдают за тем, как рушится, прекращает существование существование, как это, мира, основанный на правилах, в кавычки это обычно берется, но насколько это затрагивает, все-таки может затронуть участников БРИКСа, потому что это же, ну, как бы явление общего порядка, что, как бы, товарищи, новые правила, правил больше нету, новые как-то правила надо создавать. И, соответственно, нет ли риска, что вот это отсутствие правил в новом мире может каким-то образом отразиться на БРИКСе и породить какие-то новые противоречия? Потому что если перед тобой нет, в принципе, какой-то канвы или там все отказались от прошлых правил, очень сложно избежать соблазна начать формулировать какие-то правила, которые больше удобно время тебе конкретно. Они все вместе.
0: Ну, это всегда у нас определенный мир существует в определенном хаосе в любом случае. Даже если мы окунемся в теории международных отношений и посмотрим на это с точки зрения именно науки. А, наверное, здесь речь идет не о полном переформатировании мира. А, мне кажется, все равно в основе лежат те правила, которые были заложены Организацией Объединенных Наций, и, собственно говоря, и Россия, и Индия, и другие государства. БРИКС говорят о том, что они придерживаются как раз-таки устава Организации Объединенных Наций, неких базовых принципов, которые были заложены. Они говорят не о полном изменении, а именно о трансформации этих правил и именно о реформировании той системы, которая сложилась. А сложилась она еще в середине 20 века. Конечно, изменился мир, конечно, изменились доминирующие игроки в этом мире, и меняется до сих пор все, да, в сторону многополярного мира. Поэтому здесь речь идет скорее о том, как скорректировать так, чтобы было всем комфортно и удобно в этом существовать. Но опять же, как показывает практика, далеко не всем будет комфортно в этом новом мире существовать, и далеко не все согласятся с этими правилами игры.
1: Просто мы понимаем, да, даже территориально там, Россия, например, и Бразилия отделены континентами и океанами. А Россия и Китай – соседи, буквально. И в данном случае мы понимаем, что, наверное, есть какие-то вещи, которые, в принципе, индифферентны будут бразильцам и нам. И здесь можно достичь даже не компромисса, а просто какой-то договоренности. Это будет так работать, потому что это не затрагивает наших интересов. А если речь идет о соседях и о вероятности как бы спора хозяйствующих субъектов, которые возможны вообще в любых отношениях, в деловых, и в международных и так далее, то здесь уже как бы вот вопросы.
0: Я согласна, но здесь не только географическая удаленность играет роль. Угу. Если все-таки будет углубляться некая, так скажем, интеграция, если это можно так назвать, в рамках БРИКСа, или будут выстраиваться определенные схемы взаимодействия, то мне кажется, что все абсолютно члены, вне зависимости от их географического положения, будут заинтересованы в неких изменениях, в том числе, если мы говорим, например, про экономику.
1: Да.
0: И развитие каких-то альтернативных транспортных коридоров, возможностей, опять же, интеграции, например, с МТК «Север-Юг» или с Северным морским путем, например, да, как закольцевать, например. И вот здесь вот как раз и Бразилии будет это, например, интересно, и Индии как огромной державе, да, с точки зрения населения опять того же, и Китаю, безусловно, если будет вот это все выстраиваться в единый некий, в единую схему взаимодействия, то здесь, наверное, речь идет уже не о географии, а о тех преференциях, которые каждый из может извлечь.
1: Так они же, скорее всего, и понимают, все участники БРИКСа понимают, какие они преференции могут извлечь, и, наверное, при как бы более, может быть, сытых временах они бы активно инвестировали в эти проекты. Но там как одно время арабские компании инвестировали, например, в развитие портовой инфраструктуры СМП, где-то в Мурманской области, если я не ошибаюсь, там был какой-то проект небольшой. Но здесь же речь идет о том, что как бы БРИКС существует, когда существует, там, условно, там, новая неоколониальная политика, например, Соединенных Штатов Америки, и их цель по там, установлению контроля за там, ресурсами, логистическими путями и так далее и тому подобное. И сама политика, например, Соединенных Штатов Америки, нравится это или не нравится, она вынуждает других партнеров как будто бы выбирать сторону. Потому что с помощью санкций, пошлин, торговых войн они пытаются, например, изолировать конкурента. Плюс, там, соответственно, как бы отвоевать свою сторону там, логистического пирога, допустим. И в этой связи не получится ли так, что, ну, как бы, почему БРИКС избегает всячески темы отстаивания интересов как раз в контексте с Западом, потому что есть ощущение, что конфликт неизбежен. И как бы не говорить, что мы создаем альтернативные пути, мы хотим, чтобы компромиссы выдерживались, чтобы, соответственно, всем было хорошо. Если внутри, еще раз, можно договориться, но когда рядом с тобой стоит вот очень крупно недовольный контрагент, который будет всеми силами мешать достигать вот этого удобства, потому что он, в принципе, так и видит свою политику на свое существование на планете Земля, вот здесь вот сложности, очевидно, есть.
0: Но сложность действительно существует, риски довольно высокие, но я здесь все-таки вижу какой-то даже позитивный момент, потому что, во-первых, кто будет инициатором этого конфликта, тоже нужно смотреть.
1: Он уже идет.
0: Например, будет ли БРИКС как объединение вступать непосредственно в какую-то открытую позицию в отношении того, что мы вот делаем
1: даже
0: некую альтернативу.
1: Хотя бы.
0: Да, то есть этого заявления пока что мы не видим. То есть мы видим создание альтернативы, да, альтернативных инструментов.
1: Я скорее не про это. Я не про то, что надо дерзко заявить, что мы альтернатива, не знаю, антизапад. Это будет как это подыгрывание вражеской пропаганде,
0: да,
1: потому что у
0: да.
1: них сформировано такое мнение.
0: Да.
1: Я говорю про другое. Вот, например, есть Китай и есть мы. Есть Иран, пожалуйста,
0: да.
1: с огромным количеством санкций, пошлин, войнами горячими, экономическими и так далее.
0: Информационными.
1: Информационными, но коллективного заявления, что, как, условно, Китай и США — это их война, Россия и США — это наша отдельная война, Иран и США — это третья война, а коллективного заявления о том, что, товарищи, правила поменялись, БРИКС — это большая часть человечества, чем коллективный Запад. Поэтому давайте договориться иначе. Вот этой политической дерзости, которой, скорее всего, вот ее нету, а, возможно, и без нее и не получится.
0: Я думаю, что, возможно, когда будут сформулированы некие инструменты и приведены в практику, опять же, экономические инструменты, которые сейчас очень активно развиваются и были заявлены в рамках декларации, если они уже будут работать полноценно.
1: Да.
0: То здесь есть как раз-таки вот вариант, когда мы действительно покажем
1: заявление
0: Запад.
1: Какие-то.
0: Да, это будет некое такое заявление Западу, что мы действительно можем. И, может быть, это не будет открытым заявлением, да, но это будет показательным таким моментом, который действительно будет играть вот в сторону именно некого вот этого вот противоречия, которое всё, про которое вы говорили, да, которое, возможно, будет. Оно уже есть, неформально или формально, мы можем как угодно это.
1: Его надо артикулировать.
0: Вот, да.
1: Да?
0: Но вот да, здесь, наверное, вот нам не хватает в рамках объединения именно вот работающих механизмов, а вот как раз в рамках последней декларации, да, и председательствования Индии, как раз мы видим, что такая база имеется, такие инструменты уже имеются, и это действительно большая возможность заявить о себе.
1: Что стало вообще, что реально изменил саммит БРИКСа в Нью-Дели, не в риторике даже, а в механизмах взаимодействия государств внутри альянса, внутри организации?
0: Я могу сказать, что здесь вот как раз-таки еще важной инициативой было то, что Индия предложила создать некий институт преемственности.
1: Да.
0: То есть, чтобы был предыдущий председатель БРИКС, нынешний и последующий. То есть, создать некий такой механизм взаимодействия. То есть, условно говоря, там Бразилия, Индия, Китай. Да? То есть, когда будет председатель Китай, то будет Индия, там Китай и следующий председатель. Да? То есть, у нас должен сохраниться некий механизм преемственности. Для чего это нужно? Для того, чтобы те инициативы, которые были запущены предыдущими председателями, они дальше по ниточке шли и дальше развивались. Это очень важно, потому что вот здесь как раз мы можем видеть некое зерно интеграции. То есть прям уже такой вот моментик, на который стоит обратить внимание. Что касается самого взаимодействия, мне показалось, что этот саммит был очень теплым с точки зрения коммуникации политических лидеров и с точки зрения принятия решений. То есть не было никаких принципиальных разногласий. Очень много было сказано в сторону Ирана и Арабских Эмиратов, которые имели до этого конфликт на других мероприятиях, даже покидали заседание, и министры торговли покидали заседание во время обсуждения неких моментов, это когда было до саммита. Во время саммита ожидали, что, может быть, будут какие-то провокации. Но даже здесь, в этом случае, да, я не могу сказать, что отношения идеальные между Арабскими Эмиратами и Ираном, но, тем не менее, достигнуто было соглашение, никаких принципиальных разногласий в рамках декларации, в рамках обсуждения принципиальных моментов, инструментов и тех инициатив, там, опять же, той же стратегии экономического партнерства, развития ее в дальнейшем, там, до 2030 года, не было. И вот здесь я вижу, что есть вот действительно некая уже такая теплой атмосферы, которая позволяет странам налаживать вот эту работу, которая действительно может быть эффективной. То есть с принятием новых членов это было еще немножечко разрознено, когда они вошли только. Еще мы присматривали, смотрели, как же они будут друг с другом взаимодействовать. То есть здесь это как раз было показано на практике, как эти страны могут работать друг с другом, принимать определенные решения на различных уровнях. И вот в этом контексте в Индии это было довольно успешно.
1: А насколько институционально прочна все-таки площадка БРИКСа с учетом того, что, ну, как бы БРИКС держится за счет персональной заинтересованности лидеров стран, или все-таки это уже институция, и в зависимости от того, кто бы ни стоял там во главе того или иного государства, БРИКС все равно будет как бы развиваться, а не претерпит какого-то ослабления просто потому, что там новоприбывший, не знаю, там новый премьер Индии или там кто бы то ни был президент Бразилии вдруг пересмотрит свое отношение.
0: Вы знаете, риски все равно существуют. В любом случае, если будет кардинальная позиция иная у лидера, как, например, произошло в случае Аргентины,
1: да,
0: когда
1: Милей,
0: они планировали войти, но с изменением политических сил, они, собственно говоря, отказались от инициативы вступления в БРИКС. Соответственно, этот риск действительно существует. Ну вот, например, также даже Бразилия, где как раз-таки в этот период шла президентская кампания и так далее, можно сказать, что, ну, поскольку даже Бразилия была одним из инициаторов создания, в том числе этого объединения, да, собственно, изначально БРИК, вот, я не могу сказать, что для них это настолько незначимая инициатива, что они готовы от нее отказаться только с приходом того или иного политического лагеря, вот, поэтому я считаю, что здесь уже такие довольно серьезные корни вросли у этого объединения непосредственно в развитие, что отказаться от него, наверное, сложно будет. Если же мы все-таки будем говорить о каких-то кардинальных или революционных даже изменениях в рамках системы, то, наверное, да, может быть, какие-то и произойдут.
1: Ольга Харина была с нами, доцент факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики и кандидат политических наук. Ольга Александровна, спасибо, ждем снова.
0: Спасибо вам.
1: Далее информационный выпуск, и я снова с вами.
6: Внимание, внимание, говорит Москва. Внимание! Говорит Москва. 94,8. Внимание! Внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 16 часов. В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Владимир Путин освободил Виталия Савельева от должности вице-премьера. Президент подписал указ в связи с избранием Савельева в Госдуму 9-го созыва. Виталий Савельев занимал должность зампредседателя правительства с 2024 года. Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев сообщал, что в новом созыве Нижней палаты парламента Савельев выдвинут на пост вице-спикера. В Подмосковье задержали пособницу мошенников после обмана женщины на 2 миллиона рублей. В Лосино-Петровском округе была задержана 45-летняя жительница столицы, которая была курьером. Как сообщило агентство «Москва», представитель областного главка МВД Татьяна Петрова, в полицию обратилась 58-летняя местная жительница с заявлением о мошенничестве. По ее словам, она получила от неизвестного в одном из мессенджеров предложение о заработке, размещая инвестиции на бирже. Аферист убедил женщину оформить несколько кредитов, часть средств она перечислила в так называемый личный кабинет биржи, другую часть передала курьерам. Возбуждено уголовное дело, полицейские устанавливают личности других участников мошенничества. В Минздраве анонсировали включение в нацкалендарь прививок вакцинацию от вируса папилломы человека. Это произойдет в следующем году, сообщил глава ведомства Михаил Мурашко. Выступая на форуме «Мать и дитя», он сказал, что во второй половине 2027-го, цитата, «сможем приступить к вакцинации девочек 12-13 лет». Кроме этого, министр рассказал, что ежегодно в России рождаются более 32 тысяч детей благодаря процедуре ЭКО. Мурашко подчеркнул, что Минздрав будет и дальше наращивать темпы и объемы помощи по этому направлению. Также глава ведомства сообщил, что уравнивается число мужчин и женщин, прошедших репродуктивную диспансеризацию. Это данные за 8 месяцев года. В 2025-м Мурашко призывал мужчин активнее проходить медосмотры, отмечая отставание от женщин. Он представил презентацию, с которой следует, что репродуктивную диспансеризацию с начала года прошли 6 300 000 женщин и 5 100 000 мужчин в возрасте от 18 до 49 лет. Власти Подмосковья назвали сроки начала отопительного сезона. Он стартует 1 октября, рассказали в пресс-службе Минэнерго Московской области. Там сообщили РИА Новости, что сначала тепло начнут подавать в детские сады, школы и больницы. До 10 октября оно должно поступить в дома, организации и предприятия региона. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 54 копейки, доллар 84 рубля 34 копейки, евро 95 рублей 87 копеек. В Москве в эти минуты плюс 14, завтра ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 16. Атмосферное давление будет выше нормы, 761 миллиметр ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
12: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: А вы говорите «мили».
14: Я его что?
13: Мне «мили».
14: Рекламирую.
13: Да думайте о своей стране.
12: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17:00. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: Гомес, Джорди Альба, Лионель Месси! Лионель Месси does it again, he's superhuman!
16: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal!
17: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
12: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 20:00 принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18: Имена. Поверх времен.
12: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
18: «Имена. Поверх времен».
12: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
12: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 16.07. У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Поток». Это радиостанция «Говорит Москва». И я для вас на этот час очередную порцию новостей подготовила, чтобы нам с вами их обсудить. Координаты эфира. СМСки плюс 7-925-888-948. Телеграм для сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в Ютубе, в Рутюбе и в ВК.
14: В движении.
1: Прежде можно посмотреть, как изменилось ли движение сейчас в городе. Стало ли, например, посложнее или все, а все так же, кстати, все та же пробка на востоке МКАДа, на внешней стороне в районе Носовихинского шоссе и скоростного диаметра. Внешняя сторона и внутренняя, кстати, вот между Новой Ригой пробка и здесь Ленинградским шоссе, и в обратную сторону то же самое, в обратную сторону по внутренней стороне пробка чуть короче от Волоколамского шоссе до Ленинградского. На третьем транспортном кольце здесь будьте внимательны, от от Ленинского проспекта пробка по внутренней стороне до Косыгина, до улицы Косыгина, по внешней стороне район, соответственно, от Хорошовского шоссе до Сущевского вала, и внутри по внутренней стороне тоже есть затруднения, как раз примерно от Ленинградского проспекта до, соответственно, Рижской эстакады.
14: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
12: Поток. Новости этого дня.
1: С 1 октября в России второй раз за год вырастет плата за ЖКХ. А далее, генерал-полковник Александр Лапин будет назначен вице-премьером Татарстана. Дмитрий Песков сказал, что Украине придется заплатить цену за свои действия в последние месяцы. И Швейцария внезапно отказалась от жесткой трактовки нейтралитета. В своей правде будем говорить про то, какой станет новая Государственная Дума.
12: Поток. Успеем сказать главное.
1: Итак, с 1 октября в России второй раз за год вырастет плата за ЖКХ. Предельная индексация в зависимости от региона составит от 8% до 22%. Первое повышение прошло 1 января в среднем на 1,7% из-за увеличения НДС. Сильнее всего тарифы могут вырасти в Ставропольском крае на 22%, в Дагестане на 19,7%, в Тамбовской области на 17,5%, в Тюменской области на 17,2%, в Северной Осетии на 16,3%. Минимальный рост установлен для Хакасии и Чукотки по 8%. В Москве предельный индекс составит 15%. В Питере 14,6%, в Московской области 12,8%, в Ленинградской области 9,2%. Это максимальные значения. Региональные власти могут установить повышение ниже определенного правительством уровня. Светлана Разворотнева с нами, депутат Государственной Думы. Светлана Викторовна, здравствуйте.
19: Здравствуйте.
1: Почему предельная индексация в регионах настолько отличается от 8% до 22%?
19: Ну, как правило, это зависит от двух факторов. Насколько быстро росли тарифы в предыдущие периоды, ну, то есть вот как бы база. Например, на Северном Кавказе традиционно, ну, достаточно долго тарифы держались на низком уровне, и, к сожалению, вот износ коммунальной инфраструктуры он превысил все возможные пределы. Поэтому мы видим, что сейчас вот в лидерах роста это и Дагестан, там и Северная Осетия, то есть нагоняют общефедеральные показатели. Второе, это, конечно, инвестиционные программы, которые определяют регионы. И вот эта инвестиционная составляющая, она у нас тоже входит в состав тарифы, в зависимости от того, сколько надо труб переложить, сколько котельных модернизировать и так далее, ну, как бы вот как раз размер индекса тоже меняется, потому что, ну, к сожалению, пока у нас источник для этой модернизации, один из важнейших, это тарифы. Ну и третье, это в том числе и рост цен на энергоносители, но здесь это скорее как бы общефедеральный такой вот динамику определяет.
1: А почему рост тарифа и рост общей суммы в квитанции не всегда одно и то же?
19: Ну, потому что, во-первых, у нас платежка состоит из трех частей. Это плата за содержание и текущий ремонт общедомового имущества. Это то, что мы платим управляющим компаниям. Это плата за капитальный ремонт. и это плата за коммунальные ресурсы. Вот то повышение, которое мы сейчас обсуждаем, это как раз коммунальные ресурсы. Их рост регулируется государством, причем он регулируется многоступенчато. Соответственно, сначала вот правительство определяет верхний потолок роста платежей. То есть, как бы, среднестатистическая семья при том же самом потреблении, вот ее рост ее платы именно за коммунальные ресурсы, за все, за воду, за тепло, там, за канализацию, не должен превысить вот эту сумму. А там уже внутри, значит, региональные службы по тарифам, ну, как бы разные, как бы региональные регуляторы, они по-разному называются. В Москве, например, департамент экономической политики определяют, вот насколько вырастет каждый из ресурсов. Насколько тепло, насколько вода, и это может, ну, как бы не совпадать, да, там вода побольше, например, тепло

0: Хозяйство вот абсолютно бессмысленно, потому что даже в одном регионе с одними и теми же предельными индексами цен могут быть разная стоимость того же, например, тепла. То есть одна котельная у нас на угле, вторая на газе, да, и во второй котельной будет значительно дешевле все это стоить. И, конечно, самое главное, о чем, ну, стоит, наверное, гражданам помнить в этой ситуации, что есть субсидии на оплату ЖКУ для семей с низкими доходами. Угу. Если расходы на коммуналку превышают совокупный, ну, как бы определенный процент от совокупного дохода семьи, надо обращаться за субсидией. В Москве, например, этот порог 10%. Вот полгода вы понимаете, что вы платите больше за коммуналку, чем 10% от дохода семьи, идете в МФЦ и, соответственно, там оформляете субсидию. Все, что переплатили, будет вам возвращаться.
1: Светлана Викторовна, здесь еще такой момент. В разных регионах повышение, как мы уже с вами обсудили, разное, но вопрос еще собираемости. Потому что очень часто как раз в ведомствах, которые ответственны за развитие вообще жилищно-коммунального хозяйства, говорят, что повышение тарифов обусловлено в том числе и просто тем, чтобы удержать инфраструктуру, ну, как бы в текущем состоянии. Даже не модернизировать, а просто ремонтировать. Но как быть с тем, что есть регионы, где собираемость как бы сильно ниже, но при этом рост стоимости значительный. Не получится ли так, что там как бы по проседанию как было, так и есть, и в итоге компенсаторикой должны будут другие регионы заниматься?
0: Ну нет, на самом деле такая пока региональное перекрестное финансирование модернизации у нас не предусмотрено. Угу. У нас есть сейчас федеральный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры». Это часть национального проекта «Инфраструктура для жизни». Там деньги выделяются из федерального бюджета.
1: Так.
0: А регионам как раз на модернизацию инфраструктуры, ну, как бы в том числе во многом зависит даже не от уровня износа, а от того, насколько регионы успели эту заявку правильно оформить и так далее. И тут часто так получается, что более сильные регионы и денег больше получают. Вот. Если говорить про собираемость, то у нас, в принципе, 95% собираемость в среднем по стране. Есть, конечно, такие вот территории, где она ниже. Это на тот же самый Северный Кавказ, это какие-то северные территории, где часто люди и не живут там в своих квартирах, давно уехали, угу. И они стоят пустые. И я хочу сказать, что как раз для коммуналки тут ситуация проще, потому что 2-3% недосбора, они уже изначально в методику тарифообразования заложены. Вот гораздо хуже, между прочим, управляющим компаниям, потому что им эти выпадающие доходы никто не компенсирует. Обслуживать дома от них требуют в полном объеме, причем по тарифам, которые устанавливаются на общем собрании гражданами. Ну вот в Москве у нас немножко по-другому, у нас в основном в Москве все эти тарифы устанавливаются постановлением правительства Москвы, а в Подмосковье там действует жилищный кодекс в полном объеме. И вот здесь, конечно, недосборы очень тяжелым временем ложатся фактически на соседей. То есть, во-первых, соседи нормальные добросовестные плательщики, ну, не получают угу. качественных услуг в полном объеме. Во-вторых, часто управляшки пытаются вот эти недосборы переложить, ну, например, в графу содержание коммунальные расходы на содержание общего имущества.
1: Спасибо большое, Светлана Викторовна. Вас благодарю. Светлана Разворотнева, депутат Государственной Думы, была с нами на связи. Сообщение с пометкой молнии, которые сейчас пришли. 6 человек, по уточненным данным, госпитализированы после атаки БПЛА на Ульяновск. Это заявление губернатора, его приводит ТАСС. И указ президента, глава государства продлил полномочия Кирилла Дмитриева на посту гендиректора Российского фонда прямых инвестиций еще на 5 лет.
2: Москва. 94.8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
1: Теперь вопросы, которые касаются нового назначения. Генерал-полковник Александр Лапин будет назначен вице-премьером Татарстана. Он станет курировать вопросы поддержки участников СВО, сообщил глава республики Рустам Миниханов. Принято решение о создании отдельного структурного подразделения в составе правительства по вопросам поддержки участников спецоперации и назначения куратором этого направления Героя России Александра Лапина в статусе вице-премьера республики. Назначение это очень интересное. И сегодня, соответственно, много уже публикаций на этот счет.

0: было. Значит, по поводу Лапина, в 22-м году в ходе спецоперации на Украине он командовал группировкой войск «Центр», который участвовал в боях за Лисичанск на северо-западе Луганской области. В июле 22-го года получил звание героя, в январе 23-го назначил начальником главного штаба первым замом, замглавкома сухопутными войсками, в марте 24-го назначен командующим вновь созданным Ленинградским военным округом и, соответственно, в 25-м году был уволен с военной службы. Алексей Мухин с нами, генеральный директор Центра политической информации. Алексей Алексеевич. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: С какой целью принимается такое решение? Почему выбор пал на Лапина?
1: Ну, смотрите, дело в том, что, знаете, да, что многие военные федерального уровня чиновники, они выходцы из каких-то регионов, это понятно.
0: Так.
1: Так что Лапин, по сути, возвращается к началу своей карьеры, своего карьерного роста. И здесь, безусловно, можно было бы сказать об укреплении федеральными кадрами региональных властных вертикалей, но мы с вами должны учитывать, что вот это перетекание с федерального на региональный уровень, оно, как правило, имеет характер того, чтобы убрать с федерального уровня определенных чиновников, которые, или госслужащих, военнослужащих, которые, обладая определенным опытом, гораздо полезнее все-таки на региональном уровне. Mm-hmm. На данном этапе, после выборного достаточно сложного периода, придется сделать так, чтобы федеральные чиновники, ну, понюхали регионального пороху, как бы это странно ни прозвучало в отношении Лапина. Uh-huh. Человек военный, ему не привыкать это делать. Но он неплохой лоббист, поэтому думаю, что он будет там на своем месте.
0: Можно ли считать это назначение частью более широкой тенденции прихода военных руководителей в гражданское управление?
1: Нет, я не стал бы так делать, потому что у нас этот процесс периодически происходит. Вот. Другое дело, что он не всегда удачный, потому что все-таки люди, привыкшие к военному решению вопроса, даже вот из собственного опыта знаю, я не военный, но тем не менее наблюдал непосредственно близость, что называется, такого рода схемы. Военные люди не всегда готовы перестраиваться под гражданскую действительность, и поэтому тут 50 на 50. Но что-то мне подсказывает, что господин Лапин в этом смысле и есть какой-то такой консенсус, потому что, так между нами говоря, его давно уже причисляли к людям, которые так или иначе имеют отношение к Татарстану, и он лоббировал некоторые интересы Татарстана в пределах за законом, дозволенного законом. Поэтому в какой-то степени, еще раз повторю, это возвращение на круги своя.
0: Если он будет курировать, как сказал Миниханов, что там создается отдельное подразделение структурное в составе правительства по вопросам поддержки участников специальной военной операции, вопрос, что может в принципе измениться в системе поддержки участников СВО и их семей с приходом такого функционера?
1: Если господин Лапин будет наладить сотрудничество с федерального уровня с заместителем министра и статс-секретарем, министра обороны и статс-секретарем Анной Евгеньевной Цивилевой, которая является одновременно председателем фонда «Защитник Отечества», то я думаю, что все сложится. Он, как руководитель, привыкший к определенному формату решения вопросов, здесь в этом смысле может оказаться тем необходимым стимулом для того, чтобы сформировать наиболее эффективную систему, региональную систему адаптации наших ветеранов. И здесь все карты в руки. Посмотрим, как это получится. Это, на мой взгляд, очень интересный социальный эксперимент.
0: А, кстати, а почему вы сразу отметаете вариант, что это, может быть, можно считать частью более широкой тенденции прихода, с учетом того, что у нас там люди на СВО из там всех регионов России находятся? Очевидно, совершенно для любого региона, ну, такая позиция и создание такого подразделения актуальна.
1: Честно скажу вам, это вот мое личное мнение, да. Люди военного склада, бывшие военные, либо они переучиваются сильно, переходя на гражданские должности, либо это все-таки, они с большим трудом адаптируются для гражданской работы. Это просто опыт многолетний. Наблюдение за вот элитами.
0: А по каким конкретным результатам, например, можно оценить эффективность такого назначения?
1: Ну, смотрите, социальное напряжение, оно замеряется. Как раз вот Фонд защитники Отечества в том числе и делает такую социологию. И вот это замер напряжения, оно растет, либо оно спадает в зависимости от эффективности действия подобного рода структур и должностных лиц. И каждый регион обладает вот такими возможностями замерить для себя. Плюс рейтингование, безусловно, идет. Поэтому тут много способов выяснить, насколько успешен тот или иной руководитель в данном направлении.
0: Угу. А какие факторы, кстати, сегодня важнее при назначении на высокие региональные должности? Все-таки это профессиональный опыт, это управленческие навыки, политический вес, доверие федерального центра.
1: Ну, доверие федерального центра никто не отменял, но его, что называется, так не пропишешь, да, в бумагах. А вот профессиональный уровень, да, и умение принимать ответственные решения, это то, что ценится, на мой взгляд, больше всего, особенно на региональном уровне.
0: Но в целом назначение Лапина вице-премьером в Татарстане – это индивидуальное решение в данной конкретной истории?
1: Я думаю, что да. Исходя из своего опыта подобного рода назначений, изучений, да, это индивидуальное решение.
0: А еще интересно, ну, с учетом того, что, скорее всего, мы будем по этим темам, Алексей Алексеевич, неоднократно говорить, с учетом того, что у нас есть все-таки элемент кадровой политики, это назначение военных на гражданку. У нас есть там регионы такие, где уже этот опыт тоже существует. Чем назначение человека с военным опытом отличается от продвижения чиновника, который всю карьеру, например, строил в гражданской системе управления?
1: Отличный харизм, будете смеяться, потому что регионами, как правило, удачно управляют люди с хорошей такой добротной, сильной харизмой. И тогда, как бы он себя не вел, в общем-то, он может допускать ошибки. Помните, как при вступлении на должность Андрей Белоусов, министр обороны, наш министр обороны, сказал, ошибаться можно, врать нельзя. Вот, мне кажется, эта фраза, она очень хорошо описывает. Многие люди ошибаются, но чиновники такого уровня, как министры, главы регионов, они все-таки ошибаться должны меньше, но вот врать точно не должны. И военные люди часто достаточно искренне выступают, описывают масштаб проблем. Этого не надо бояться, потому что население-то, оно чувствует вот это доверие, которое тот или иной чиновник, не надо прятать, потому что все знают в регионах, это даже странно как-то. И вот это выстраивание эмоционального моста доверия между региональными властями и гражданским обществом того или иного региона, оно крайне важно, оно решает очень многие проблемы.
0: А как должна быть устроена команда вокруг такого руководителя, чтобы его опыт дополнялся компетенциями социальных работников, там, юристов, специалистов?
1: Мы с вами за 5 минут это точно опишем, потому что это очень сложный комплекс. Хорошо, даже за 3 не опишем, потому что это очень сложный комплекс. Там нужны и специалисты оттуда, отсюда, нужны кризис-менеджеры обязательно. То есть, в принципе, если человек идет на такую должность, он понимает, он должен приходить с командой, с работанных людей. Если нет, надо ее срочно создавать. Обычно это уходит там от 3 месяцев до полугода. Поэтому предпочитают, конечно, людей с командой ставить на такие дела, потому что тогда быстрее дело идет. Счет идет тогда на неделе, а не на месяцы. Потому что любая перестановка, она, в конце концов, это очень серьезная кадровая работа дальше.
0: Но с учетом того, что, скорее всего, управленческая культура у нас меняется, и вот здесь вопрос, а может ли военная управленческая культура эффективно работать в гражданской сфере, где нужны переговоры, межведомственная координация, индивидуальный подход, или у нас слишком сильно превратное, знаете, как превратное отношение или представление о том, что значит вот как в военном деле, как в гражданском?
1: Ну, вы знаете, да, анекдот про прапорщика еще советский. Прапорщик, товарищ прапорщик, оставите поезд. Поезд стой, раз, два. Да, ну, можно, конечно, вот попытаться так остановить поезд, но это, как правило, не работает. Вот. И у военных людей есть определенные компетенции, которые не хватает гражданским. Это решительность и ответственность при принятии решений. То есть они умеют брать на себя это. А гражданские имеют иногда преференции, они ищут консенсус больше. Не рубят с плеча, а ищут консенсус. Если бы найти такого человека, да, который бы сочетал эти качества, вот их по пальцам можно пересчитать в Россиюшке.
0: Но вот интересно, Лапин же сначала участвовал в кампании по выборам в Госдуму, получил пост вице-премьера республики. Что это говорит о механизмах продвижения кадров между армией, партийной политикой, региональной властью?
1: мы с вами уже этот вопрос закрыли, да? Это индивидуальное решение в отношении господина Лапина.
0: Понятно. Да. Спасибо.
1: Давайте не будем, да?
0: Это пока. Спасибо, Алексей Алексеевич, вас благодарю. Алексей Мухин был с нами. Политтехнологически ушел от ответа генеральный директор Центра политической информации. Так, по поводу Лапина, что здесь еще интересного? Да, Лапин из Казани, он родился в Казани. И, соответственно, по решению главы Татарстана Рустама Миннеханова, Герой России Александр Лапин в статусе вице-премьера Татарстана возглавит в правительстве республики специальное подразделение по работе с участниками специальной военной операции. Еще добавлю, что Лапин родился в 1964 году, учился в Казанском химико-технологическом институте и, соответственно, затем стал строить военную карьеру. Окончил, в частности, Казанское высшее танковое командное училище. Новости продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 16:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Владимир Путин ограничил доступ к ряду информации в сфере ТЭК. Это следует из указа президента. В частности, в список попали данные об экспорте товаров, в том числе об их количестве, стоимости и покупателях, а также сведения об объемах переработки и производства НПЗ. Владимир Путин продлил полномочия Кирилла Дмитриева на посту гендиректора РФПИ. Это следует из указа президента, который вступит в силу 17 января 2027 года и будет действительным в течение 5 лет. Документ опубликовала пресс-служба Кремля. В Абхазии выразили соболезнования родным погибшей туристки из Оренбургской области. В МИДе республики заявили, что находится в постоянном контакте с компетентными органами. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства. Накануне в МВД Абхазии сообщили, что в УВД по Гагарскому району обратились родственники 26-летней уроженки Оренбургской области, которая третьи сутки не выходила на связь. По предварительным данным, девушка отдыхала в Гаграх с подругой. 24 сентября они должны были уехать, но погибшая решила остаться на несколько дней. Позднее в МВД заявили, что задержан житель Гудаута Эдгар Абухба. На допросе он признался в убийстве, рассказав, что был с девушкой в съемном доме. Между ними возникла ссора, и он задушил россиянку. Глава ОТП «Банк» допустил полный уход из России. Венгерская финансовая организация изучает способы прекращения бизнеса в нашей стране. Цитата. «Учитывая стратегический интерес банка в Балтии и ограниченный прогресс в выводе дополнительных дивидендов из России за последний год, ОТП «Банк» начал пересмотр своей стратегии, включая потенциальный полный уход из России», заявил главный исполнительный директор ОТП «Групп» Петр Чане. Сообщается, что банк намерен к концу года завершить пересмотр стратегии в отношении России. Финансовые организации напомнили, что после начала конфликта на Украине было приостановлено корпоративное кредитование. Нынешние операции в России сосредоточены в основном на розничном потребительском кредитовании. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 54 копейки, доллар 84 рубля 34 копейки, евро 95 рублей 87 копеек. В Москве в эти минуты плюс 14, завтра ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 16. Атмосферное давление будет выше нормы. 761 миллиметр ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Говорит Москва. 94,8.
4: Реклама.
5: Ты что пинаешься?
4: А ты масло в АКПП менял? Масло в коробке передач нужно менять каждые 40 тысяч километров. Это поможет избежать серьезных поломок. На СТО «Фильтр» весь месяц действует акция «Счастливая коробка». При замене масла в АКПП скидка на все техобслуживание 15%. Звоните 235-11-11, код 495. Повторяю, 235-11-11. Работаем круглосуточно.
6: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
7: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
6: И все?
7: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
6: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
7: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
4: ООО «Капибара».
8: Особенно важно сохранять профессиональные школы и культуру наставничества. Передача опыта укрепляет коллективы и помогает развиваться регионам страны. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
9: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
8: Авторская программа Романа Бабаяна.
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Право знать. Говорит Москва.
8: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
0: 16:36, у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем теперь к заявлению Дмитрия Пескова, который сказал, что Украине придется заплатить цену за свои действия в последние месяцы. В настоящее время это и происходит, сказал пресс-секретарь президента. Национальные интересы Российской Федерации очень хорошо известны всем. Мы должны гарантировать нашу безопасность, мы должны сделать так, чтобы никому не было повадно объявлять планы по нанесению сокрушительного удара по России в течение 40 дней, как это, например, звучало из Киева, пояснил Песков. Он подчеркнул, что президент весьма исчерпывающе заявил о позиции Москвы. Александр Дудчак с нами, политолог, эксперт Института стран СНГ. Александр Валерьевич, здравствуйте. Алло.
10: Да-да, алло.
0: Да. Александр Валерьевич, здравствуйте. Как политически будет определяться масштаб все-таки этой цены вот для Украины, о которой говорит Песков?
10: Ну, вы знаете, о цене, конечно, можно говорить, но мы, в общем, в принципе, не должны об этом и упоминать, и обсуждать, потому что у нас есть свои цели и задачи. Поэтому отношения непосредственно с Украиной. Ну, как бы мы вообще не должны так...
0: Ой, еще раз, сейчас попробуем дозвониться все-таки до Александра Дудчака. 7373-948, это телефон прямого эфира, давайте с вами еще на эту тему пока что поговорим, потому что Песков говорит, что Украине придется заплатить цену за действия последних месяцев. Вопрос, конечно, что в политическом смысле означает такая формулировка, и кто, кому в первую очередь адресовано это заявление, украинскому ли руководству, западным ли странам, потому что здесь, конечно, в контексте заявление Трампа есть, что он очень просит Зеленского перестать бить по НПЗ. Александр Васильевич, а сейчас?
10: Алло. Да.
0: Отлично, супер. Политически вы говорите, что не надо эту цену определять, но Песков использует именно такую формулировку. То есть кому тогда адресовано это заявление? Украинскому ли руководству, западным странам, внутренней аудитории? Так. Кому?
10: Ну, смотрите, с Украиной достаточно просто. Это все-таки ширма, за ней прикрываются и так далее. Они свое получат. И, в принципе-то, у нас есть свои цели и задачи. Какая нам даже разница, что там делает Украина? Мы должны действовать в соответствии со своими установками и целями. Но все-таки, как бы там ни было, эта ширма пока жива, ей могут пользоваться. Так. Ну, и для Запада, я все-таки думаю, в основном это заявление адресовано к странам Запада, которые финансируют, поддерживают режим, прикрываются и так далее. Им это будет стоить дороже. Это мы сейчас уже видим, что содержание киевского режима, обеспечение ВСУ вооружением с каждым днем буквально становится дороже. У них, с одной стороны, манера блефовать, с другой стороны, у них тоже наблюдается истерика. Потому что есть множество вопросов, как они пройдут сами зиму, как содержать вот эту территорию, которая называлась раньше Украиной, зимой, и что делать дальше, когда будут вырублены энергосистемы, когда будет отключена там железная дорога, ну и так далее. И порты уже практически вышли из строя. Так что я думаю, все-таки это адресовано Западу, и если уж кому-то о чем-то намекать, то, наверное, имеет смысл четко определять последствия тех или иных шагов, и не просто о том, что это будет вам что-то стоить, это неприемлемо, вы нарушаете там все допустимые нормы, международное право, их это никаким образом не беспокоит. Если они будут знать четко, если поставка вооружений идет с такого-то завода, этот завод будет уничтожен. Хотя бы один маленький завод будет уничтожен, но в соответствии с данным ранее обещанием, это очень сильно охладит желающих. Понимаете, бить каждый дрон отдельно, мухобойка, это прекрасно, но здоровья на это не хватит. Ну, если за каждым гоняться один, если уничтожено предприятие, выпускающее эти дроны, это совершенно другая история. Ну вот, хочется надеяться, что это все-таки адресовано Западу, который использует Украину, прикрывается. И,
0: но ведь Западу говорит, самому индифферентно по поводу того, какую цену будет Украина платить или еще что-то, если Украина в принципе используется, как вы говорите, в качестве
10: там орудия. Но Украина-то не платит, это не Украина платит. Они там собираются на 1% повысить НДС. Боже мой, как это скажется на экономике Украины. Да никак это не скажется. Никто вообще в расчет не принимает Украину. Ну, то есть, сгорит она, ну и чертовой матери пусть сгорит. Население там, да плевать на население. Вот когда им будет больно, когда Западу будет больно, вот тогда они начнут о чем-то думать. А так мы, конечно, можем установить ультиматум Украине, которая сама по себе ничего не решает. Режим, который просто это, ну, как попка-дурак, который повторяет то, что ему там сказали. Вот и все. Ну, да, Украина, конечно, заплатит. Просто, ну, в один момент Запад может лишиться этой ширмы, которую он прикрывает. Вот это будет для Запада проблема. Ну что он будет делать дальше? Да. Будет
0: смотрите, воевать, если это заявление Пескова адресовано все-таки там Западу, не знаю, Брюсселю, Вашингтону, кому там, Берлину, вопрос здесь возникает в следующем. С вашей точки зрения, воспринимают ли там слова Москвы? И самое главное, является ли, например, для европейцев уже проблемой, когда Киев бравурно заявляет о сокрушительном ударе в течение 40 дней, о том, что там, значит, в общем, будет что-то страшное и так далее.
10: Западу вот такая вот война очень даже нравится, потому что он не несет, ну, прямых каких-то последствий, не получает их. Но когда удар наносится, я же не говорю, там, да, прямо сейчас бить там по Лондону-Вашингтону, но вот до тех пор, пока Запад может кем-то прикрываться, какую цену не платила Украина, им все равно, но, ну, практически все равно. Может быть, не все равно исключительно из-за того, что им эта Украина нужна, вот такая вот нужна. И пока ей можно прикрываться, пока она не догорела в этом огне, для них все хорошо. Они чуть больше заплатят. Ай-яй-яй, не 20, там 7 миллиардов. Не... Боже ж ты мой, где там нашли эти украинцы? Этот Зеленский нашел дырку 27 миллионов. Откуда, миллиардов, откуда она взялась? Они найдут эти деньги и на содержание режима, и на поставки вооружений. Деньги они найдут на вот это. А вот когда будет реальная угроза, они будут переживать по поводу того, что ой, а нам не прилетит ли случайно? Но ну, ну, опять-таки, ну, вспомним первые там дни недели конфликта, когда они боялись поставлять что-либо и говорили, да что вы, мы только каски поставляем и только аптечки, все. Они реально боялись. А теперь они страх потеряли. Надо вернуть им страх в их головы. Иначе мы так будем, ну, не знаю, там, до второго пришествия так воевать. Насколько у кого хватит экономики. Ну, вот на
0: бояться чего? А бояться правда, чего? Ну... Что, соответственно, там, не знаю, какой-то по какому-то заводу прилетит в Польше или по какому-то складу, и это заставит их пересмотреть свою позицию?
10: Ну, вы знаете, у нас уже были случаи, когда вполне было применимо законодательство наше внутреннее по использованию ядерного оружия, когда наносится удар по триаде. Они посмотрели, ага, Россия на это не отреагировала, ну, значит, можно продолжать. Просто они должны бояться. Я не знаю, ну, как бы, я, мы же не даем никому никаких рекомендаций, просто мы констатируем факт. Если они не боятся, то их такая система устраивает. Нас это устраивает или нет? Что вот, ну, мы можем там долго вести боевые действия. Да, ну, может, да, мы, наверное, там надеемся на то, что они идут под лед раньше, потому что там зима будет тяжелая и все такое. Но они могут и не уйти под лед, они могут перейти на рейс милитаризации, это делают многие корпорации, тот же Volkswagen, прекращает, вот у них в планах, прекратить производство двух заводов гражданских автомобилей, перейти на сборку военной техники. Ну, вот они так могут перейти. Но, опять-таки, пока они не боятся. Они открыто заявляют, потому что мы создаем заводы. Вот, вот какие будут заводы? Производство там, беспилотников, еще какой-то техники для ВСУ. Конкретно они говорят, вот этот завод будет здесь. Ну, или, там, или не здесь, или мы не скажем где, но он будет. И мы создаем вместе там то ли с Украиной, то ли на ее территории, то ли он у нас на территории, как они говорят, вот на территории Польши, готовы начинать производить ракеты, там, ПВО для Украины. На территории Германии согласны производить технику для ВСУ, беспилотники. Британия тоже говорит, мы начинаем сборку, мы собираем там «Фламинго». Кому они рассказывают сказки, что «Фламинго» — это украинская ракета? Ну вот, и они об этом говорят открыто. Это как бы не жить нормально. Не нормально.
0: А, вопрос еще, Александр Васильевич, такой. А может ли, с вашей точки зрения, все-таки такая жесткая публичная риторика со стороны Москвы быть услышанной европейцами, если действительно это им адресовано?
10: Скажите, а что вы называете жесткой риторикой?
0: Ну, заявление Пескова, например, заплатят цену за свои действия и так далее, нет?
10: А вот что именно, вот за какие действия и какую именно цену? Ну, по-моему, это, ну, как бы такая пушистая риторика. Вот им на эту риторику очень даже приятно смотреть. Ну, заплатим, да, заплатим. Конечно, мы заплатим. Говорите, когда вы говорите, мы отдыхаем. Понимаете? Вот понятно. Когда они будут знать точно, что именно они заплатят, и после каких действий, и обещания будут приведены в действие, вот тогда, наверное, они задумаются. А так они говорят, ну, очень-очень жестко. Вот сейчас было, вот особенно жестко было сейчас.
0: Понятно.
10: Вот пока, да.
0: Спасибо, Александр Васильевич. Александр Дотчак с таким национальным выступлением, политолог, эксперт Института стран СНГ. Несколько ваших сообщений на этот счет. Интересная формулировка «заплатят цену». Так, это сообщение от Дмитрия. 724. Украина им не важна, говорит. Важен принцип целостности границ. Кому важен принцип целостности границ? Скажите, пожалуйста. Кому? Европейцам? Американцам? Кому? Вот в 99-м году американцы вот, в отношении Югославии такой, соблюли принцип целостности границ. Вот прям, понимаете, главный пример в истории человечества. Вот. А, так, что еще здесь есть из заявлений? Так, Украина будет гореть. Да уже горит. Так, еще были здесь сообщения. Готовы ли мы к конкретному конфликту? А какой сейчас конфликт? Закрытый? Вот я не очень понимаю вашего сообщения. А мы готовы к открытому конфликту? Он не закрыт, он не за закрытыми дверями этот конфликт ведется. Он вот здесь и сейчас прямо и происходит этот конфликт. Другое дело, что с позиции европейцев, помните эту истерику вокруг какого-то дрона, который то ли упал, то ли нашли его, вот, около самолета. Вот. В отношении у европейцев, конечно, у них есть другая история, что они говорят, мы готовимся только к открытому противостоянию, а вот это они называют каким-то закрытым противостоянием, получается. То есть снабжать оружием, деньгами, разведданными, это как бы это не участие в конфликте, это вот просто помощь, а как помощью распорядиться Украина, это уже ладно. Нет, это та самая открытая конфронтация. Вот. Просто они не объявляют ее, что ее нет, они вот так это называют, но это не значит, что этого нету. Это главный принцип, в принципе, существования вообще текущих вещей. Если вещь не называют своим именем, это не значит, что этой вещи нету. Вот в данном случае, как бы оно и в данном случае оно так и происходит. Военный конфликт Западом, он уже идет, 724-й. Военный конфликт с Западом уже идет. Вот. Раньше он был в закрытой фазе, в холодной фазе. Сейчас он в горячей фазе. Вот он идет, да.
2: Москва.
11: 94,8 FM.
2: Поток. Успеем сказать главное.
0: Интересное явление происходит вообще в Европе в контексте, кстати, украинского конфликта. Это, правда, связано. Швейцария отказалась от жесткой трактовки нейтралитета. На референдуме, который прошел 27 числа, 70% швейцарцев, тут если быть точным, 70,2%, проголосовали против инициативы сохранить швейцарский нейтралитет. Она запрещала бы стране вступать в военные или оборонительные союзы, а также вводить экономические, финансовые, политические санкции против других государств и присоединяться к ним, за исключением мер, принятых Совбезом ООН. Инициативу продвигало суверенистское движение ProSuisse. Таким образом, Швейцария сохранила возможность самостоятельно определять позицию по международным конфликтам. После начала конфликта на Украине в 2022 году Берн присоединился к санкциям Европейского Союза против России, что вызвало критику со стороны защитников жесткого нейтралитета. Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений с ППГУ, доктор экономических наук. Станислав Леонидович, здравствуйте.
11: Добрый день.
0: Можно ли считать результат референдума сигналом о дальнейшем сближении Швейцарии с европейской политикой безопасности?
11: Ну, наверное, можно. Во всяком случае, это движение именно в эту сторону. Швейцарцы понимают, что сохранить бесконечно свою уникальность и экономическую, и политическую не получится. Вокруг Швейцарии со всех сторон буквально расположен Европейский Союз. У них есть единое таможенное пространство, всякие общие политики. Ну и кроме того, Швейцария оказалась подвержена вот этому тренду к осуждению России в 2022 году. Mm-hmm. Может быть, когда-нибудь потом политики передумают. Но пока, в общем, общественное мнение Швейцарии склоняется к тому, что, наверное, не нужно усердствовать в введении санкций, но и выступать против тех мер, которые прилагает Европейский Союз, швейцарцы пока не готовы. То есть такой тренд медленный, но все-таки в сторону сближения с Евросоюзом.
0: Но вопрос о сохранении нейтралитета, не является ли это каким-то атавизмом? Потому что Швейцария вроде бы сохраняет, но отказывается от его наиболее жесткой трактовки.
11: Но это, знаете, как любая научная дискуссия, с вопроса о терминах начинается. Что такое нейтралитет? Одна трактовка состоит в том, что это не вхождение в военные союзы. Швейцария не входит в военные союзы. Это не участие в военных действиях вместе с другими странами. Швейцария не участвует в военных действиях. А вот расширенная трактовка, которая, собственно, и была вынесена на референдум, предполагает... Но тоже, в общем, довольно обязательная для международных отношений меры, например, выполнение решений Совета Безопасности ООН по санкциям. Если таких решений нет, то санкции не должны вводиться. Но это все-таки по мнению таких, в общем, левых швейцарских политиков, радикальных относительно вопроса безопасности, это вопрос второстепенный.
0: А почему именно сейчас швейцарскому обществу оказалось важно сохранить свободу действий во внешней политике?
11: Ну вот, на самом деле, я пытался понять этот вопрос, у меня готового решения нет. Очевидно, что все в Европе, в том числе и в Швейцарии, понимают, что конкретный конфликт на Украине завершается вовсе не в пользу Европы, поэтому все смотрят завистью на Соединенные Штаты и думают, как бы удалось соскочить с этого, вот с этого поезда, который несется в пропасть. Поэтому я-то так для себя решил, что, вероятнее всего, правительство Швейцарии, ссылаясь на свое право принимать любые меры в отношении нейтралитета, в какой-то момент использует их в обратную сторону, то есть заявит о том, что оно не будет выполнять.
0: Но это результат какого-то давления все-таки Брюсселя на Берн или что-то другое? Потому что мы понимаем, что в случае чего, может быть, и швейцарцы там примут какой-нибудь эвентуальный нейтралитет, то есть заявят о неучастии в конкретной войне, и статус действует только пока идет этот конфликт, а потом как бы отменят.
11: Да, наверное. Суверенитет – это еще одно такое довольно текучее, если пользоваться политологическим языком, понятие. И швейцарцы понимают, что Европейский Союз имеет достаточно много рычагов давления на Швейцарии. Поэтому пока, я думаю, что все-таки это именно элемент давления, хотя, конечно, свой суверенитет швейцарцы ценят, и так чисто символически о нем говорят постоянно. Но это очевидно, что давление, скорее всего, экономическое.
0: То есть наш слушатель тут задает вопрос, а интересно, швейцарская банковская система сохраняет нейтралитет или все-таки ее полностью контролирует или Брюссель, или Вашингтон?
11: Но то, что швейцарская система потеряла свой нейтралитет, об этом эксперты говорят уже лет 20, наверное, с начала 21-го столетия. Поэтому скорость, которая она теряет свой нейтралитет, банковскую тайну, открытие информации по запросам правительств, этот процесс набирает свою скорость, ему уже примерно четверть века. Поэтому с растущей степенью силы, так сказать, и Европейский Союз, даже Европейский Центральный Банк видят все, что происходит в швейцарской финансовой система, что может, ну, с их точки зрения, составлять угрозу для Европы, но там, где угроза, там и возможность манипулировать.
0: Если шире смотреть на вопрос, вообще происходит ли изменение понимания нейтралитета, подстройка, например, под текущую политическую, там, геополитическую какую-то конструкцию, потому что история же Швейцарии показывает, что нейтралитет никогда не был какой-то застывшей конструкцией. Он менялся, когда изменения были в целом в Европе, в мире, потому что во время Первой мировой войны был одним, во время Второй мировой войны был другим, во время Холодной войны был третьим.
11: Да, вы совершенно правы. Для Швейцарии нейтралитет — это явление сугубо прикладное, начиная с наполеоновских войн до сегодняшнего дня. Они вспоминали о нейтралитете, когда вокруг бушевала война, и можно на этом было заработать. Когда войны не было, и когда речь шла о сотрудничестве, они откладывали нейтралитет на дальнюю полку и занимались экономическими операциями.
0: Они не могут больше заработать на нейтралитете, может быть, об этом речь?
11: Да. Скорее всего, и здесь правы, действительно. Сейчас это не тот товар, который продается. Сейчас западные страны, сталкиваясь с опасностью со стороны Китая, угрозой со стороны других противников, они собирают вокруг себя, ралли вокруг флага, это называется, да, собирают друзей, и Швейцарии предложено принять какую-то одну из сторон. Когда-то такая угроза стояла перед Украиной, сейчас вот перед Арменией. Ну, Швейцария оказалась в этой же ситуации, когда либо с нами, либо против нас. Вот Швейцария.
0: Но, Станислав Ильич, это же тоже очень интересный вообще штрих к тому, что происходит в Европе, потому что мы как-то с вами говорили про непростые сейчас времена для Австрии, когда даже предыдущий канцлер у них поступил со собственной должностью из-за того, что его заподозрили в каком-то лоялистском отношении к Москве. В данном случае, как это, военная дисциплина Европейского Союза не сидит никого.
11: Да, совершенно точно. Переезжает танком судьбы отдельных людей. Вот я близко работаю в Белорусском университете с Карин Кнайсель. Это еще один пример. Человека, который просто помнил о национальных интересах своей страны. Ее удалили из страны, отключили от банковских счетов и вообще сделали так, чтобы она жить не могла в Европейском Союзе. Вот то же самое происходит в Швейцарии. Ну, может быть, не в таких жестких формах, но в действительности, да, такой командный дух для них – это фактически подчинение Брюсселю.
0: А в данном случае, после этого голосования, Швейцария все-таки остается классически нейтральной страной или постепенно превращается в обычное европейское государство с особой формой нейтралитета или с особой формой правления, если можно так сказать, экономической устойчивости?
11: Знаете, вот я вспоминаю, сегодня Валдайский клуб начался несколько лет назад. На Валдайском клубе один швейцарский политик, приехавший в качестве гостя на него, что-то рассказывал о суверенитете, и Сергей Викторович Лавров, получив вопрос от него, ну так танком проехался. Это была такая довольно официальная позиция Российской Федерации относительно того, как именно мы оцениваем швейцарский суверенитет. То есть с точки зрения России, он был в боковом тренде, начиная с 21 века, и после 22 года он просто покатился под откос. Мы не видим Швейцарии как суверенное государство, это официальная позиция Российской Федерации. Угу. Такая же позиция многих других государств. То, что швейцарцы рассказывают о своем суверенитете, это скорее для внутреннего потребления. Но плюс к тому же, у них все-таки есть вот эта модель, там, раз в 3 месяца проводить референдум, и через 3 месяца соберутся, проведут референдум.
0: То есть это ритуальность такая, ритуальность, да? Определенную.
11: Да, да.
0: Вопрос еще, смотрите, а можно ли считать итоги голосования мандатом для правительства Швейцарии на более активную внешнюю политику и встраивание Берна как раз вот в это политическое такое пестрое поле в Европейском Союзе и как бы желание, например, Швейцарии заявить о себе погромче?
11: Ну, наверное, можно. Действительно, такая трактовка допустима. Uh-huh. С другой стороны, ну, я удивлюсь, если швейцарские политики довольно осторожно в своих делах будут именно таким образом бежать впереди паровоза и говорить о том, что мы первые возглавим борьбу с Россией или, не знаю, каким-то способом будут продвигать военную интеграцию. Поэтому думаю, что все-таки вот мы же видели, как единственный, наверное, министр иностранных дел в Швейцарии встречался с нашим министром иностранных дел в течение многих лет. Ну, если не считать Венгрию, там и Словакию, все страны Европы находились в полном нейтралитете по отношению к нам, то есть не хотели вести переговоры, а швейцарский министр встречался.
0: Спасибо большое, Станислав Леонидович. Вас благодарю. Станислав Ткаченко был с нами, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СППГУ, доктор экономических наук. Ну, в общем, швейцарский нейтралитет – это, видимо, сейчас уже на данном этапе такой оксюморон. потому что никакого-то нейтралитета нету. То есть, если говорить о железобетонном нейтралитете простым языком, то в санкциях не участвуем, в военном конфликте не участвуем, предоставляем свои банковские услуги всем на свете, например, и там не высказываемся ни на какой как бы, жесткий внешнеполитический какой-то повод. Вот. Сейчас этого не происходит. В 22-м году Швейцария присоединилась к санкциям Европейского Союза против России. Это вызывало, кстати, критику, так как это решение считалось нарушением нейтрального статуса. Но вопрос, кто критиковал? Внутри Швейцарии критиковали или как бы снаружи, когда говорили, что ну, либо есть правила, либо нету правил. А вот так вот нельзя быть немножечко нейтральным. А в 26-м году Россия критиковала швейцарскую модель вот этого гибкий нейтралитет. Это так, гибкий нейтралитет. Сегодня нейтралитет, завтра не нейтралитет. Замглавы МИДа России, в частности, Александр Грушко, заявил, что от швейцарского нейтралитета в его прежнем понимании мало что осталось. Вот. Это в период, например, холодной войны, значит, как раз Швейцарию тоже идеологически сложно было назвать нейтральным государством, потому что, сохраняя в публичном пространстве нейтральное лицо, морально поддерживало и было все-таки культурно ориентировано на Запад и никоим образом не демонстрировало какого-то межевания от западной риторики. Сейчас будут новости, потом своя правда.
12: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 17 часов. В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Андрей Никитин сменит Виталия Савельева на посту вице-премьера России. Министр транспорта наиболее вероятный кандидат, сообщают источники газет «Коммерсант» и «Ведомости». Отмечается, что на позицию главы Минтранса рассматриваются первый заместитель руководителя ведомства Константин Пашков и директор департамента транспорта правительства Анатолий Мещеряков. Сегодня Владимир Путин подписал указ, которым освободил Виталия Савельева от должности зампреда Кабмина в связи с его избранием депутатом Госдумы. Активы сети «Метро» в России, переданные во временное управление, ими будет заниматься компания УК «Торг.РУС». Указ подписал Владимир Путин, документ опубликован на портале правовых актов. Отмечается, что указ вступил в силу со дня обнародования. В Белоруссии пресекли схему передачи российских номеров колл-центрам на Украине. В различных регионах задержаны 5 человек, в том числе 3 несовершеннолетних. Как сообщили в пресс-службе МВД республики, злоумышленники создавали и администрировали телеграм-сообщества, участники которых предоставляли абонентские номера российских операторов сотовой связи. Затем их отправляли на Украину для регистрации аккаунтов в мессенджерах и совершения мошеннических звонков и фишинговых рассылок. Всего были выявлены 38 причастных к преступлению. Схеме по местам жительства прошли обыски. В США стартовала ракета Starship нового поколения. Пуск прошел в Техасе с базы компании SpaceX. Беспилотная система высотой около 40 этажей должна будет провести штатное развертывание спутников на орбите. В рамках миссии корабль совершит 6 витков вокруг Земли примерно за 10 часов. Это станет самым продолжительным полетом Starship на сегодняшний день. После этого корабль приводнится в Тихом океане к западу от Чили. SpaceX в будущем рассчитывает использовать Starship для более частых запусков спутников Starlink, а также для лунных миссий НАСА. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 54 копейки, доллар 84 рубля 34 копейки, евро 95 рублей 87 копеек. В Москве в эти минуты плюс 13, завтра ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 16. Атмосферное давление будет выше нормы, 761 миллиметр ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
12: Внимание! Говорит Москва.
13: 94,8. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот вторник в эфире директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
15: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
16: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
17: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот вторник гость в студии, доцент СПбГУ, кандидат политических наук Анна Сытник. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
18: Дамы и господа, заводите свои моторы!
17: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
18: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
17: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
20: А вы говорите, милит.
21: Я его что?
20: Мне милит.
21: Рекламирую.
20: Да думайте о своей стране.
17: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 17.07 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Своя правда». И сегодня будем про что говорить. Анонсируем буквально первое заседание Государственной Думы 9-го созыва. Состоится оно 30 сентября. Начнется в 10.00. Сегодня это указ за подписью президента, опубликован на сайте Кремля. Сегодня уже СМИ писали про то, кому, каким партиям, каким фракциям достанутся какие комитеты. И, соответственно, в Кремле еще указывают на важность минимальной паузы в работе Государственной Думы, то есть практически все, вот никаких пауз. Госдума собирается на первое заседание на 30-й день после избрания, вот как раз 30-го числа. Будем говорить про что? Про то, что ЦИК утвердил результаты выборов и чего ждать от Госдумы 9-го созыва. Антон Орлов, директор Института исследования проблем современной политики, кандидат политических наук с нами. Антон Юрьевич.
22: Добрый день.
0: Здрасте. И Сергей Маркелов, политический советник и политолог. Сергей Николаевич.
23: Здрасте.
0: Вас приветствую. Присоединяйтесь к нашей дискуссии. Пожалуйста, можно писать в телегу «Говорит МСК-бот», смски плюс 7-925-888-948. Если будет время, звонки тоже ваши примем. Наверное, по часовой стрелке, Сергей Николаевич, какие главные политические выводы можно сделать по итогам выборов в Госдуму?
1: Ну, сам по себе, как бы, главный большой фундаментальный вывод, сам по себе проект политический перезагрузки удался, то есть восьмой переход в девятый созыв, как бы, хорошо-хорошо, плюс у нас 240 там было, 40 с копейками стало, ну, в смысле, 30 человек добавилось у нас, угу, ключевой фракции, да, тоже это как показатель обновления, которое всегда заявлялось. Новые люди наполовину обменялись, как бы, ДПР. Ну, то есть, условно говоря, какие-то вот там система ставила какие-то задачи под эту перезагрузку. Я думаю, что подавляющее большинство задач выполнено. Единственное, как бы остался маленький нюанс, так и как бы то, что все-таки президент ставил задачу почти 100 человек выбрать участника специальной военной операции, а как бы не получилось 41. Ну, там, так сказать, свои, видимо, как бы башенные истории, как говорят эксперты некоторые, серая зона. Вот, и там, так сказать, получилось 41. Но тоже, как бы, социальная группа, по сути, представлена будет хорошо. Участников свой, либо сопричастных к этой истории. Поэтому вот это самое важное. Ну и, конечно же, фундаментально идеологическая задача под эту Думу, конечно же, стояла не как раньше, допустим, некоторые Думы, там, капризные эксперты называли предыдущие там Думы, всякие принтеры печатные и прочее. Конечно, функция здесь не принтера. А здесь функция уже чисто хорошая, мощная, идеологическая, потому что у нас впереди 30-й год, угу, у нас впереди как бы президентские, эта Дума будет под президентские выборы, соответственно, 31-й год, но Дума после президентских выборов уже 10-й созыв, и это, конечно же, период перезагрузочный, прям вот идеологически перезагрузочный. То есть думаю, что будет меняться политическая конструкция.
0: Политическая, интересно. Да. Антон Юрьевич.
21: Ну, вы знаете, я в этом вижу даже не только внутреннюю повестку, о которой сказал Сергей Николаевич, угу, но на самом деле еще и внешнюю, что очень важно. То есть не стоит скрывать, что злопыхатели, в первую очередь на Западе и некоторые по периметру Российской Федерации, очень надеялись на то, что результаты населения не устроят, и они увидят протесты народные у нас на улицах. К счастью, даже близко этого всего нет, то есть население действительно проголосовало так, как проголосовало, и эти результаты принимаются. Это первый момент, который очень важный, что усиливает позицию российской власти и нашего президента в целом на внешнеполитическом фронте. Это первое. Второе, как ни парадоксально, несмотря на то, что это парламентские выборы, все-таки надо понимать, что основное доверие получил именно глава государства. Это тоже надо понимать, и это очень важно. Третий момент, действительно, я согласен с Сергеем Николаевичем, что эта Дума сильно обновилась, и действительно сейчас участники специальной военной операции, угу, будут занимать, ну, по моей информации, я, может быть, ошибаюсь, 46 человек, 41 Единая Россия, а 46. Всего 46, то есть более 10%, что автоматически делает работу депутатского корпуса более ответственной, так как, угу, в креслах будут сидеть люди, которые воевали и рисковали своей жизнью. И здесь уже, как говорится, не удастся уйти в какую-то бюрократию. Придется обсуждать актуальные вопросы. Но я бы хотел, на самом деле, несмотря немножко сбить вот этот вот позитив и немножко предупредить, наверное, предостеречь, я бы сказал, Единую Россию от чрезмерной радости, так как надо понимать, что есть ряд ограничений, с которыми все-таки наши жители сталкивались, это и перебои с бензином, и ряд ограничений по интернету. И сейчас граждане России решили сплотиться и дать выразить кредит доверия власти в надежде, что предвыборные обещания партии будут выполнены. И очень важно сейчас, mm-hmm, чтобы власть, новая партия, партия большинства снова, да, не забыла о своих обещаниях, как только начнет работать, а сразу приступила к их выполнению, иначе избиратели могут этого не простить.
0: Ну, послушайте, избиратели всегда критичны.
21: Разумеется, но сейчас надо понимать, что избиратели затянули пояса немножко и немножко закрыли глаза на определенные неудобства ради будущего нашей страны. И здесь этим нельзя пренебрегать.
0: А вот я, кстати, Антон Юрьевич, от вас, мостик Сергею Николаевичу, ваш тезис по поводу, значит, иностранцев, которые там хотели расшатать все это, там, сорвать выборы и так далее, а не много ли мы приписываем, не сильно ли мы приписываем важность каким-то публикациям в западных медиа или там в иноагентских каких-то медиа? Но это не более чем суета-сует, Сергей Николаевич. Или это действительно вот настолько прям вот они, есть у них какой-то инструментарий, кроме того, чтобы печатать и выдавать это там в социальных сети, каким-то образом попытаться, не знаю, сорвать, расшатать?
1: Нет, Евгения, смотрите, тут же у нас законы жанра. Что значит законы жанра? То есть законы жанра означают, что политика – это конфликт. Поэтому говорить о том, что там, условно говоря, пары, допустим, российская политическая система борется за доверие своих избирателей, да, по сути, это мне понравилось это выражение, недавно прочитал, сколько знаю про выборы, тут прочитал совершенно уникальную фразу: «Выборы – это передача народам своей власти». Значит, своим избранникам.
0: Так.
1: Передача народам своей власти.
0: Да.
1: Прикольно. Вот. Так вот, фишка в следующем. То есть законы жанра подразумевают, что ты, как бы, в политическая система всегда действует, энергия политической системы в двух направлениях. С одной стороны, я себя укрепляю и как бы за все хорошее. То есть

0: Я говорю сейчас о том, что просто вот объективно сказать, что чувак не вписывается, вот в плановом режиме, молодец, спасибо, ты термометр нашего, так сказать, нашей муниципальной власти по дорогам, а вот на предвыборный период, на стресс-систему, когда стресс возникает у системы, то уж извини, либо помолчи, либо, так сказать, определяйся, либо пойми. И mm-hmm. поэтому именно на это завязаны вот всякие усиления каких-то там, как говорится, усиления, допустим, там каких-то наказаний за политические, вот, допустим, в условиях СВО. Повторяю, в условиях СВО более важная фраза, чем усиление наказаний.
1: Я имею в виду, потому вот, что по нашему законодательству,
0: конечно, угу. что то, что было, когда мы там 30 лет курили, как бы и брежневские времена, вспоминаем с утра до вечера, это одна история. А сейчас нет. То, что, условно говоря, позволено было бы, это становится гиперчувствительным, это как вот аллергия у человека. Понимаете, вот у всех, вот там по весне, у половины населения, так сказать, начинаем чихать и кашлять. А остальное время года, отлично. Вот остальное время года, пожалуйста. Но когда начинаешь чихать и кашлять, как бы в период, когда идет укрепление, либо переподтверждение, а эти выборы были у нас, переподтверждение стабильности, правильности системы, не было задачи в этих выборах развития. Немножко, то есть это было 3%. Вот там в программах было, когда...
1: А разве не развитие вопреки?
0: Ну, конечно, так даже по созданию комитетов в Новой Думе мы видим с вами, что какой один-единственный комитет, который появился новый, это вот стратегический комитет да. по искусственному интеллекту, по технологическому там суверенитету.
1: Ну, это модная тема сейчас, да.
0: Да, и то это тоже внешне стимулированное, то есть весь мир начал суверенитетом заниматься, все, так сказать, до мало до велика, Бангладеш свои, так сказать, искусственные интеллекты делают, и мы, естественно. То есть вот и все, а все остальное это у нас о чем? Не о развитии, а о том, что система пока с давлением справляется. Дума новая 9-го созыва должна справляться с возможным нарастающим давлением.
1: А чьим давлением? Общественным или внешним?
0: Да нет, ну, конечно, давление общественное, извините меня, внешняя политика – это продолжение внутренней.
1: Да.
0: Еще одна аксиома. Соответственно, безусловно, мы понимаем прекрасно, вот то напряжение, которое там за забором у меня в соседней даче, оно, безусловно, связано еще и со мной.
1: Тогда, Антон, есть вам, Антон Юрьевич, что сказать Сергею Николаевичу?
2: Нет, здесь грех спорить, на самом деле, все.
1: Нет, можно не спорить, можно.
2: Смотрите, я единственное хотел добавить, что даже...
0: Я проверил Антона Юрьевича.
2: Так. Себе дороже, да, согласен с вами. Вы знаете, я по поводу как раз статей, с которых вы начали, вы на СМИ.
1: В иноагентских. Чтобы не оскорблять да. коллег из СМИ, да.
2: В иноагентских. Знаете, я могу сказать следующее, да, нет, ну, грубо говоря, нет дыма без огня, что я имею в виду. Если есть протестные настроения в стране, то очевидно, что люди, которые испытывают определенное недовольство происходящим, они будут искать отклики как раз в тех самых статьях, которые публикуются, для того, чтобы найти поддержку некому
1: своему мнению.
2: Да, своему мнению.
1: Но они
2: мнению.
1: Всегда будут эти люди.
2: Разумеется, именно так. Вопрос количества этих людей. А то, что они всегда будут, это так. Поэтому так. Недооценивать это, наверное, нельзя. Но, к счастью, и преувеличивать нам сейчас не приходится.
1: Как вы относитесь к тезисам, что, ну, выборы, во-первых, были предсказуемыми, а если убирать вот эту там историю отдельную, которая с яблоком произошла, история, что выборы для нас – это довольно такая привычная процедура для российского, как бы, политической культуры. У нас тут нет элемента шоу какого-то, у нас это просто вот рабочий момент. И все. И поэтому в большей степени как бы журналисты и политологи как-то вот какой-то эксклюзив пытались добиться. А судя это даже правда. По сообщениям наших слушателей, они говорят, ну, выбрали Думу, но люди все те же, будут заниматься все тем же, Антон Юрьевич.
2: Вы знаете, сейчас такой момент. На самом деле очень жаль. Сейчас хорошо, что нет шоу. Сейчас, в период проведения специальной военной операции. Шоу не нужно, это лишнее. Но когда она закончится, без шоу невозможно жить. Невозможно. Отсюда такой, кстати говоря, колоссальной популярностью пользовался в свое время Владимир Вольфович Жириновский и его партия ЛДПР. Отсюда. Люди любят шоу. Им надо... Вы знаете, как говорил в своей книге «Манипуляция сознанием» Сергей Крамурза, каждый человек живет в двух мирах. Реальный черно-белый мир и вымышленный, цветной. Поэтому люди так любят цветные фильмы, поэтому люди любят... разноцветную
1: мы
2: пищу.
1: Мы сейчас в каком мире? Сразу давайте определимся, в каком мы сейчас мире находимся.
2: Мы в разных. Мы бываем
1: мы
2: в разных.
1: Мы в разных мирах.
2: Да. Поэтому людям так важно шоу. Поэтому недооценивать значение шоу нельзя ни в коем случае. Но уже потом, когда это будет не опасно, когда политическая система...
1: А что опасного?

0: Когда все завершится успешно, когда начнем строить, скажем так, новую, жить в новой реальности и уже будучи окрепшими, вот тогда уже вперед, пожалуйста, милости просим.
1: Интересно, Сергей Николаевич, что скажете по поводу того, что шоу сейчас, как это я вспоминаю?
2: Слушайте,
1: не время смеяться.
2: Только на уровне метафор. Смотрите, если как бы там шоу-то можно сделать, но если шоу будет два шоу, одно шоу называется 1600 беспилотников, прилетевших на Москву, а другое шоу начинается, говорит о том, так сказать, там условно ха-ха-хи-хи, там, кстати, межпартийная какая-то бордольера, то понятно, что это неправильная история. То есть неправильная история. Поэтому как раз наоборот, вот как бы в условиях, когда, то есть, если честно, то сам факт проведения 9-го созыва выборов с точки зрения любой западной, миролюбивой, там, как бы, так сказать, политики, это уже чудеса. Это просто ушло в туман. Это типа, да ну что, конечно, Россия может провести, что хочешь, стоп, какие что хочешь. Долетают, извините меня, до Иркутска, долетают до аэродромов в Братске.
1: Целенаправленно в эти...
2: Конечно, да. То есть, и ты все равно проводишь. А рядом еще твой бывший друг, который сейчас твой самый первый враг, через границу сидит, и который, так сказать, все делает, чтобы никакого политического процесса не было ровно на противоположном сторону, то есть никаких выборов, ничего, никак, нет, не будем проводить, то, конечно, я считаю, что как бы это и гордость за страну формально, то, что политический процесс не останавливается, и возможность, как бы, гарантия власть берет на себя ответственность за безопасность, по сути, безопасность-то и произошла более-менее нормально, кроме там айтишно каких-то там этих деговских там периодически там машин какие-то выключались, ну, так сказать, кто без них, потому что техника есть техника, человеческий фактор всегда есть. Поэтому я считаю, что вот сам факт, если хотите, вообще вот скучная, спокойная, уверенная само по себе демонстрация властью как бы управления политическим процессом, это хорошая история.
1: Так
2: Запад на этом до 22-го года, безусловно, и играл на мозгах, европейские выборы, мы все помним, все гладенько, все. Это только после 22-го года у нас появились прецеденты румынские, закатали парня, сейчас сегодня мадьяра объявляют, так сказать, снимают
1: его. Он там украл что-то.
2: Да, украл что-то, будет парламент снял с него. То есть вот началась какая, после войны, так сказать, все заглаживали, все приглаживали, все было скучно, нудно, выбирали все земли, восточные земли Германии,
1: нет,
2: западные,
1: пофиг. Прошел, я думаю, что мы не совсем правильно. Не в смысле, что на избирательный участок надо с этим самым, с каким-нибудь осликом приходить или с козленком. А речь о другом. Вот Виталий, наш слушатель, говорит, проблема в том, что у нас пытаются как-то сыграть в конструктивную повестку с участием скучных чиновников с портфелями, очками-корочками из престижных вузов. И, соответственно, сейчас передаются газеты в духе «депутат предложил признать экстремистским изучение английского языка в России». Это несерьезно, говорит наш слушатель. Вот про что, наверное. Антон Юрьевич.
0: Так и есть. То есть, действительно, ну, не хочется употреблять это слово.
1: Какое?
0: Ну, давайте я скажу мягко, глупость, да, то есть глупости из инициатив, глупыми инициативы депутатские быть не должны.
1: Бешеный принтер это еще назывался.
0: Ну, можно так. Я хотел сказать слово
1: но мне
0: дичь,
1: можно.
0: Дичь,
1: мне
0: но можно. Ладно, то есть я знаю, что, ну, общество, людям интересно подобное. Повестка, но она не должна превращаться действительно в дичь в какую-то, да, уж я извиняюсь.
1: А была такая проблема, помните, даже мы как будто бы негласно мораторий вводили, где-то летом были рекомендации, чтобы депутаты прекратили вот это все.
2: Популизм,
1: но ведь,
2: да,
1: вот это
2: штуки,
1: даже не популизм,
2: да,
1: это вот эта работа бешеного принтера, но это же проблема какая, персонально проблема конкретного депутата, который на цитируемость работает, или это какая-то история, что надо что-то вбросить, потому что как бы надо дать какую-то информационную пищу, или это какая-то вообще третий элемент?
0: Вы знаете, я работал с депутатами из разных созывов, и могу сказать, что в последнее время в Госдуме повышенная дисциплина. Я скажу так, очень аккуратно, мягко. И депутаты не обладают в настоящее время той свободой действий, по крайней мере, внутренней свободой действий, которой обладали раньше. Поэтому подобные инициативы, они зачастую вредят, считается, что они вредят имиджу Государственной Думы в целом. Отсюда такое желание, скажем так, это информационное, ну, это ведомство, да, этот институт, каким-то образом в какие-то рамки поставить. И, к сожалению, на мой взгляд, с одной стороны, действительно крайне важно, чтобы Дума работала слаженно, особенно слаженно с правительством, с одной стороны. С другой стороны, вы знаете, политик может быть каким угодно, только не скучным. Вот, вот каким угодно, только не скучным. Не хочется голосовать за скучного политика.
1: А скучный-то какой? Вот, Сергей Николаевич, а скучный-то какой?
2: Скучный — это безэмоциональный, это говорящий штампованными, так сказать, бюрократическим языком, говорящий. Ну, то есть, я-то, честно вам скажу, я-то как раз, допустим, в параллели Антону Юрьевичу, я-то как раз за то, что политика, в принципе, 99% политиков именно такие. Ну, потому что я вот даже слежу по созывам, по думским, да, там у нас, как бы, условно говоря, как это, перефразируя фразу нашего президента после смерти Джавахарлала, не с кем переговорить с мировыми политиками, я говорю, после смерти Владимира Вольфовича Жириновского в Думе, ну нет ораторов. Ну, нет ораторов. Ну, правда, вот таких. То есть, я-то считаю, что...
1: Харизматиков.
2: Да. То есть, как бы, харизматиков, неважно как. То есть, условно говоря, должны быть разные. То есть, вопрос-то ведь один в чем. Одни скучные – плохо. Одни горлопаны, помним Думу первого созыва, так сказать, какая была после Ельцинская Дума. Да, набрали всех, кого не попадя, так сказать, артисты и танцоры, и все. И все на каждое заседание было просто бардальера. То есть, еще раз, должны быть разные, но это, к сожалению, не проблема системы, то есть это не выращивает система, это выращивается самими, то есть это вырастает и все полетит. Жириновская система не делала. Жириновская,
1: сам, так сказать, после... сам свою систему создал.
2: Да, должен создаться, конечно. То есть такой политик должен создаться. Я абсолютно... Ну, вот я думал, что тот же Матвеев, например, прецедент Матвеева, да, ну, ведь как бы миллионщик, умница, блогер, то все, так сказать, политик такой нормальный. Ну, вот, знаете как, есть хорошее слово, то есть, как мы в начале этого эфира с вами говорили, что... Ну вот ложка к обеду, то есть уместность. Уместно ли сейчас так?
1: А насколько тогда состав, новый состав, точнее, Госдумы 9-го созыва отражает изменения в общественных настроениях за последнее время?
2: Только по одному параметру.
1: Какому?
2: Появление новой социальной группы, которая с большой вероятностью, о которой мы говорили, 46 человек, СВОшники, вот, и о которой мы 100%, этот феномен будет развиваться. 100%. Это не закончено, это только начало процесса, вот увидим, мы с вами не один эфир
1: это
2: еще будем посвящать.
1: Это определенная когорта появилась.
2: Это определенная когорта с определенным мировоззрением, с определенной специфической, не поломанной, как некоторые говорят, специфической реальностью. Это ребята, которые будут отстаивать, да. Причем отстаивать то, чего, так сказать, остальные там 200, получается, это 400 человек, которые не понимают.
1: Рискну сейчас сказать другую историю о привлечении ветеранов СВО в государственную Думу, не является ли определенным способом, как бы, условно, сделать из Госдумы определенный плавильный котел для этих людей, для того, чтобы, как бы, контролируемо направить вот этот другой сложный опыт в то, что привычно, Антон Юрьевич? Не в смысле они будут менять Думу, а наоборот.
2: А что вы, Евгения, провоцируете экспертов?
1: А у меня работа такая.
0: Знаете, он мне за деньги платит. Очень хороший вопрос. Я могу... Давайте я продолжу мысль Сергея Николаевича о том, что действительно это новая группа. И я думаю, что сейчас будет создаваться цепная реакция. Скорее всего, волна пойдет в регионы, на региональный и на муниципальный уровень.
2: Абсолютно.
0: Я, кстати, сегодня видел новость. Некоммерческая организация, по-моему, «Время победителей» называется, выступила как раз с предложением сделать квоту для участников СВО в региональных парламентах. Я, если честно, не очень понимаю, как это законодательно реализовать, так как есть много противоречий юридических, но сама идея, на мой взгляд, заслуживает внимания. И, судя по всему, вот в этом направлении мы и будем двигаться.
1: Ну, хорошо, а на мой вопрос ответите?
0: Вы знаете, я думаю, что любое взаимодействие, оно обогащает друг друга.
1: Политтехнологически, да.
2: Ну, понятно же. Евгений, нет, подтекст вашего вопроса понятен. Понятно, что, так сказать, это ребята 100% активные, это ребята, которые могут не терпеть, это ребята, которые могут не подстраиваться.
1: Их энергию надо направить.
2: Конъюнктуру политическую, ну, например, большинство-то будет подстраиваться, но кто-то будет как бы шумливо. А мы же понимаем, главная эта фишка этой Думы какая? Мы вступаем в полосу, скажем так, еще более сложных экономических динамик страны. А это значит бюджеты, а это значит ограничения, это значит дефициты, это значит непонятно, какая конъюнктура будет мировая. То есть, другими словами, эти ребята могут стать той точкой опоры, которая будет не давать спать остальным 400 человекам 9-го созыва.
1: Сергей Маркелов, Антон Орлов. После новостей продолжим.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 17:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Один человек пострадал в результате удара ВСУ по Курской области. Беспилотник атаковал поселок Глушково, сообщил губернатор Александр Хинштейн. В мессенджере Макса он написал, что 61-летняя женщина самостоятельно обратилась в областную больницу с осколочными ранениями плеча и руки. Ее госпитализировали. В Ярославской области загорелись два здания завода по производству петард. Пожар начался в Переславль-Залесском муниципальном округе. Как сообщили в пресс-службе МЧС, на место ЧП прибыли спасатели. Огонь тушит более 100 человек, привлечено 40 единиц техники. Информации о пострадавших нет, причины возгорания выясняются. Владимир Путин подписал указ о праздновании 1170-летия зарождения российской государственности. Мероприятия пройдут в 2032 году, следует из документа на портале правовой информации. Основные юбилейные торжества состоятся в Великом Новгороде. Владимир Путин поручил в трехмесячный срок организовать оргкомитет по подготовке и проведению торжеств, а также утвердить его состав. Кроме того, правительство обязано разработать и утвердить план мероприятий, определить источники их финансирования. 11-летняя британка стала самой молодой женщиной-гроссмейстером. Она получила звание на шахматной олимпиаде в Узбекистане. Бадхана Сиванандан участвовала в соревнованиях в составе английской команды и набрала 8 очков в 11 партиях. По информации газеты «Таймс», девочка родилась в Лондоне в 2015 году. Ее родители переехали в Великобританию из Индии. В материале говорится, что ребенок увлекся шахматами во время пандемии, найдя доску в пакете с ненужными вещами, оставленным другом семьи. Отец научила Бадхану основным правилам, но вскоре девочка стала его обыгрывать, смотря обучающие видео на YouTube. С 2022 года школьница начала участвовать в международных шахматных соревнованиях. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 54 копейки, доллар 84 рубля 34 копейки, евро 95 рублей 87 копеек. В Москве в эти минуты плюс 13, завтра ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 16. Атмосферное давление будет выше нормы, 761 миллиметр ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
3: Говорит Москва. Реклама.
5: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
6: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
5: И все?
6: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
5: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
6: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
5: О, Капибара.
7: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди и счастливого пути.
8: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
9: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
10: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
11: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
12: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
11: Авторская программа Романа Бабаяна.
13: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Право знать. Говорит Москва.
11: Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда.
1: 17.35, у микрофона Евгения Волгина. Продолжаем. Антон Орлов с нами, директор Института исследования проблем современной политики, кандидат политических наук, и Сергей Маркелов, политический советник и политолог. Говорим про Думу 9-го созыва, что от нее ждать. Вот, тема с ветеранами СВО, соответственно, затронули, но она, естественно, не закрытая, потому что, как сказал Сергей Николаевич, совершенно справедливо, мы к этому еще будем возвращаться, потому что все-таки 46, да, человек? 46 человек, которые вошли. Но вообще вот эта тема квотирования тоже при формировании, например, парламента, насколько она целесообразна, потому что это напоминает, знаете, одно время было очень модно квотировать тему с женщинами, как бы ESG-повестка какая-то. То есть мы вот, понимаете, там на Западе другие квоты, у нас вот мы женщин квотируем. Но это же как бы выбирают-то по уму все-таки, а не по полу, должности там или еще что-то. Хотя спортсменов это, у нас одно время привлекали
2: это
1: много.
2: Это остатки вот это исторические, как бы эволюционные остатки гендеров просто вот в политическом преломлении. Дело в том, что на Западе действительно действуют эти квоты, вот это там придумали корпоративные политические квоты на девочек.
1: Есть же повестка вот
2: эта. Нет, они есть. Но нет ни одной компании, где бы это соблюдалось. Вот в чем фишка. То есть, условно говоря, все равно, там, чем выше иерархия там, совета директоров, то там они, вот просто там у них вот так резиново написано в уставе компании, что там...
1: Что в итоге берут кого надо.
2: От одной до десяти. Одна. Все.
1: Так.
2: И то есть, и то же самое здесь. У нас сколько ни пробовали квотировать, то же самое будет везде. Не работать. Вы правы в чем, Евгения? Вы правы в том, что вот эта попытка квалифицировать, попытка естественные некие процессы зашивать в какую-то рациональность, причем якобы с наказанием даже за то, что не соблюдается, в итоге все бросали.
1: А вот принято сейчас, кстати, если уже непосредственно к составу переходить, Антон Юрьевич, вам вопрос. А принято, ну, как бы сейчас действительно там, поздравлять «Единую Россию» с тем, что они прям взяли феноменальное количество кресел и так далее, но какие, с вашей точки зрения, здесь вызовы стоят перед партией? А, потому что мы понимаем, что как бы выигрыш – это не только дивиденды, но это еще и определенная нагрузка дополнительная.
0: Ну, это еще и ответственность.
1: Да.
0: Надо понимать, что избиратели будут спрашивать с партии власти. Поэтому здесь как раз у оппозиции в этом смысле роль-то получше. То есть они могут, они не имеют возможности влиять на ход голосования фактически, но они имеют возможность обсуждать повестку на комитетах и выносить в СМИ, собственно, свои идеи, свои мнения, свое несогласие. Поэтому «Единой России» в данном случае не позавидуешь. Другое дело, что, вы знаете... Судя по всему, у нас будет довольно плотное взаимодействие у парламента и правительства. И, судя
1: оно всегда
0: по составу,
1: было таким?
0: Оно и было таким, но оно сейчас усилится. Судя по всему, вот Виталий Савельев станет вице-спикером, бывший министр транспорта, да, и так далее.
2: Шадаев, по-моему, тоже, да?
0: Что?
2: Минцифра Шадаев тоже ушел в Думу.
0: То есть, судя по всему, будет ускорен процесс голосования и принятия решений, что на самом деле хорошо, так как, во-первых, в такой период, в какой мы сейчас живем, это важно, это первое. И второе, на самом деле, это ответ тем самым злопыхателям Запада, когда, которые, собственно, пытаются раскачать. Я вам могу сказать по опыту, я изучал глубоко эту тему, один из главных критериев, который свидетельствует об устойчивости политической системы, это критерий взаимодействия законодательной и исполнительной власти. Если нет конфликта, значит, политическая система устойчивая. Как только парламент начинает сопротивляться, играть свою роль, заниматься популизмом в большей степени, Это значит, что ситуация нагревается, и парламент потихонечку начинает вставать на сторону населения, которое на него давит. У нас, к счастью, этого даже близко нет, так что это признак здоровья политической системы
1: страны.
0: Кстати,
1: а отсутствие конфликта — это признак здоровья? Ведь конфликт можно рассматривать как конфликт, дискуссию острую, как точку роста.
0: Разумеется, поэтому оппозиция не даст, собственно, скучать то, с чего я начал. Поверьте мне, критики мы услышим много, особенно внутрипартийной, межпартийной, точнее, критики. Разумеется, здесь никаких табу, ничего нет. И я думаю, что «Единая Россия» еще нормально прилетит от оппозиционных партий. Мало не покажется.
1: Они прям оппозиционные, Сергей Николаевич? Мы это услышали.
2: Сейчас, давайте по порядку. Давайте по порядку. Значит так.
1: Конфликты.
2: Конфликты. Какие у нас прогностические конфликты планируются и с большой вероятностью будут благодаря составу этой Думы? Ну, вот берем, например, такой нюанс, который как бы пока прошел за анализом, эксклюзив для «Говорит Москва».
1: Давайте.
2: У нас «Единая Россия» фракция, которая 355 там человек, да? У нас интересный состав. То есть у нас 208 одномандатники.
1: Угу.
2: И, соответственно, 127 списочники.
1: Так.
2: Что это значит? А чем отличается одномандатник избранный от списочника избранного? Как говорят сами внутри Думы депутаты, списочник, он ровно на 70% ответственности формально за счет процедуры избрания несет меньше, так сказать, потому что списочник. А одномандатник, он же пахал перед избирателем, он же там, так сказать, какие-то программы говорил, какие-то улучшения, какие-то дороги, какие-то там законы принимать и так далее. То есть к чему я клоню? Первый конфликт, который мы будем с вами наблюдать, наверное, будет при согласовании бюджетов. Причем в какую сторону? В то, что одномандатники – это губернаторские очень часто люди. Губернаторские, то есть региональные. Продвижение интересов региона. Это значит, что бюджет, и господин Макаров, который представитель бюджетного комитета, скорее всего, останется, Андрей, он, соответственно, будет еще более быстро бегать.
1: То есть внутрифракционная
2: история может быть... Не по всем. Опять, мы не говорим о том, что массово одни конфликты. Нет. Но ряд депутатов одномандатников, я уже сейчас знаю, имею инсайдерскую информацию, заряжено на увеличение губернатора. Прям так посылали на 30-е заседание послезавтра Думы и говорили: ты помнишь главную идею? Давай-ка нам вот там долгострой этот стадиончик, этот дом культуры. Я-то подписал, но там, так сказать, вот надо все это делать. То есть, да.
1: А кто их слушает?
2: Технологии, как слушать, есть.
1: Так.
2: Конечно. Инициатива депутата, инициатива фракции, инициатива
1: пошло. Скажет, есть такой-то документ, там какой? Парламент все равно останется местом для дискуссии.
2: Законодатели – это вообще-то как бы любой федеральный чиновник – это лоббист.
1: Да.
2: Вообще, если он не лоббист, то как бы зачем он тогда федеральный чиновник? То есть он что-то кому-то должен и на что-то может влиять. Это самое главное. Чем выше, тем влияет. То есть вот конфликт, да? Вот. Следующий моментик. У нас укрепилась ЛДПРовская фракция. ЛДПРовцы вообще любят как бы работать с регионами. Тоже будут, так сказать, за бюджет драться и так далее, и так далее. СВО, как мы сказали, участники СВО, безусловно, не будут отстаивать интересы семей, где там законодательно сделано. Законодатели 8-го созыва много накатали законов, много всяких нюансов, но их растет все больше и больше. Я не беру, например, приграничные территории, которые еще половина заняты, половина в минах и пока еще разминируют. Курск, Белгород. Куча надо нюансов, куча вот такие вот мелочи всякие, там жилье куда девать. То есть, другими словами, СВОшники тоже будут продавливать. А бюджет один, а бюджет маленький, а бюджетная заложена цифра в два раза меньше, чем, так сказать, на 27-й год, чем на 26-й, и так далее, и так далее. То есть, другими словами, мы получаем хорошие. Конфликт. Другое дело, что, как бы продолжу мысль коллеги Антона Юрьевича, что все-таки политика – это конфликты, но лучше, если они укрепляют систему. То есть конфликт не неуправляемый, не такой, чтобы все в
1: пропасть. Нет, я поэтому и спрашиваю про оппозицию, потому что многие говорят, у нас номинальная оппозиция, потому что привыкли считать, что оппозиция – это обязательно те, кто оспаривает вообще решение доминирующей партии.
2: Объясню, почему. Отличную фразу услышал, не сам придумал. Хорошая фраза. Что в этот раз в Думе... Чем оппозиционные партии парламентские отличаются? 9-го созыва от 8-го.
1: Чем?
2: И один из экспертов увидел хорошую очень вещь. Он сказал, что это оппозиционные партии, они оппозиционной по функции. Не по идеологической так конструкции.
1: Так нет. Нет?
2: Нет.
1: Серьезно?
2: Нет. То есть, что значит по функции? Это значит, что их оппозиционность будет направлена. Она же может быть направлена как? Там политические правила поведения, там, отстаивать, там, выступать с инициативами, там, чтобы увеличились политические права, например, там, тех или иных депутатов, там, муниципалов и прочего. Здесь нет. Здесь это будет 20%, а 80% это будет оппозиция заниматься экономикой. То есть она будет, вот тут будет проверяться. И будет, что интересно, она будет получать кое-что, какие-то ништяки, если будет действовать правильно. То есть это уже не оппозиция, которая, условно говоря, с 22-го года не можешь ты, да, вот как Зюганов выходил и говорил, я не могу критиковать сейчас, потому что все мы понимаем, в какой ситуации экономика России. А сейчас, пожалуйста, не надо понимать ситуацию в экономике России. Сейчас выходи с экономическими целями, становись экономистом, депутатом.
1: То есть прям плюрализм. Антон Юрьевич, вы предполагаете плюрализм мнений все-таки? Или как?
0: Да, плюрализм будет. Именно по той простой причине, что так называемым, как правильно говорить, оппозиционным партиям в парламенте это ничем не грозит. Поэтому, конечно, он будет. Конечно, он будет, смелость будет большая. Я даже рискну предположить, что...
1: Что значит, подождите, смелость будет большая, им за это ничего не грозит? В смысле, для них зону безопасности создали, что ли, или что? Я не понимаю.
0: Знаете, каждый, я думаю, человек, который находится в политике, в таких институтах, примерно понимает, не имея некого такого, знаете, политического чутья, не имея политического нюха, он там не окажется на том месте, на каком находится. Поэтому вот эти все те или иные рамки внутренние, они создаются и чувствуются интуитивно. Поэтому я рискну предположить, что действительно риторика усилится, оппозиционная, более того, она будет, действительно, она будет еще и конструктивная, в том числе, разумеется, да, то есть это будет межпартийная именно критика, ни в коем случае не внешнеполитическая, здесь будет общий подход. Но вы знаете, я бы предположил, что в наибольшей степени, как это ни странно, усилит свою риторику справедливороссы, как партия, которая с трудом преодолела, мне она не чужда, я сразу скажу, партия с трудом преодолела сейчас 5% барьер, и в следующий раз, к сожалению, если она себя не найдет, она может остаться за бортом. Вот чтобы этого не произошло, я думаю, что эсеры будут отчаянно себя искать.
1: А многие, кстати, ну вот опять же, можно себя искать просто в словах и заявлениях, мы не согласны с тем-то, но у нас очень мало, если бы нас было больше. Это такая безопасная, ничего не обязывающая дискуссия. Здесь вопрос в другом, встречный всегда создается. А зачем тогда столько партий? В Думе.
0: Как раз... Как раз... Ну, смотрите, любая конкуренция, она заставляет расти, проводить работу над собой. Так. И здесь партии позволят не дать справедливороссам забронзоветь, грубо говоря. Кроме того, надо показывать все-таки на своем примере, как надо работать с избирателями. С учетом того, что у нас, как я говорил это уже на одном из эфиров, у нас зачастую избиратели не знают своих депутатов. А почему это происходит? Потому что депутаты, избравшись, забывают о своих избирателях и не выходят к ним общаться. И даже в свое время мы выходили с предложением обязать депутатский корпус, всех депутатов абсолютно, общаться с избирателями, причем как с экранов телевизора, так и во дворах на личных встречах.
1: Но этому же жизнь учат. Это, знаете, напоминает историю с губернаторами, когда в силу ряда обстоятельств последних лет губернаторам пришлось выходить к людям. И им пришлось очень часто просто обучаться этому, потому что на тренингах их этому не учили. А здесь в итоге, ну, как бы жизнь, видимо, пока не заставила депутатов выходить или что?
0: Вы знаете, я думаю, что уже заставляет, так как то, с чего я начал этот эфир. Сейчас фактически произошел, избиратели дали депутатскому корпусу кредит доверия определенный в надежде, что депутаты их не разочаруют. И сейчас произошел некий общественный договор, такой некий социальный контракт между обществом и властью. И вот если партия власти в первую очередь забудет о своих обязательствах, то ее могут ждать определенные проблемы, которыми, конечно же, воспользуются оппозиционные партии, показывая другой пример. То есть именно оппозиционные партии будут потихонечку бить по бокам единороссов, чтобы те не забывали, где они находятся и в чем, собственно, их предназначение.
1: А сейчас действительно какой-то новый общественный договор возник, Сергей Николаевич, которого не было до?
2: Слушайте, да нет, договор-то общественный, он как бы с точки зрения самого философии так. этого продукта, он, безусловно, как бы он как есть, так и есть, с точки зрения, так сказать, того, что власти надо, так сказать, как функции власти, которые, где бы ты ни был власти, хоть в Антарктиде, хоть в Антарктике, и, так сказать, позиция народа. Угу. То есть этот диалог, как бы он везде условно под одну задачу. Другой вопрос. Что, конечно же, вот, например, вот вы сейчас рассуждали с Антоном Юрьевичем на тему, значит, вроде бы идеологически, по логике, конечно, в России просится, как в большинстве стран мира, как бы есть там первый эшелон двухпартийной системы, второй эшелон, там, так сказать, все остальные. Вот. У нас пока, мы сейчас пока не готовы, потому что слишком... А почему? Вот, хороший вопрос. Отвечаю. Потому что слишком пока, во-первых, мало времени. Мало времени политического, мало времени, смысле, вот, 30, исторически 30, мало времени, да. Лет. То есть нам мало времени в том смысле, что у нас, ну, или Америка 200 лет, понимаете? Там тык-тык-тык с колес ковбои понахватали, так сказать, а давай сделаем, завезли английскую систему и начали там что-то разруливать, понимаете? Да. Вот, то ли у нас... И наследие, разные народы, страна большая, языки разные, одних только 200-300 там языков. Это раз. То есть, другими словами, мы пока политическая система вынуждена подстраиваться под что? Новые люди, один язык у потребителей новых людей, а другой язык. То есть миллионники города, это другие, в полном смысле слова, другие языки по набору говорения, по набору масла в голове, как я говорю своему сыну и так далее, и так далее. А как бы есть... Конечно, так, логично. За Путина против Путина. Все, двухпартийная система, условно. И там за Россию против России, там за патриотизм против России. Казалось бы,
1: нет, но
2: и
1: это работает. Примитив
2: нет.
1: этого. Ну,
2: нет, а 90% мира работает на этом примитиве, ничего, все нормально, все довольны, и но люди в кармане держат денежку, и так сказать. Вот, у нас пока нет. У нас пока нет, поэтому у нас функционально, мы сейчас тренируемся. Вы, смотрите, я не зря сказал, там очень хорошая фраза, которую для эфира еще раз ее уточню.
1: Давайте.
2: Еще раз. Девятая дума от восьмой отличается меньше идеологизацией. И вообще избирательная кампания, вот если хотите, одно из наблюдений, которое мимо прошло всех медийщиков, это то, что сами кампании менее идеологизированы. Меньше грузили абстракциями, меньше грузили программы КПСС, а грузили как бы предметами. Предметами СВО, там предмет дороги, предмет ямы.
1: Так
2: предмет,
1: может, это нормально?
2: Понимаете, это нормально. То есть, другими словами, идеология стала подчиняться экономике, социуму, обществу и так далее.
1: Да нет, просто,
2: вот это первый шаг себя... к двухпартийной системе, поверьте.
1: Вот, может
2: это
1: быть, сами шаг. Себя просто освободили от этих идеологических рамок, потому что если у тебя есть какая-то строгая идеологема, ты не можешь шаг влево, шаг вправо. В этом отношении с заложниками коммунисты оказались.
2: Да. Во всем мире, кстати. Левые во всем мире.
1: Вот.
2: Когда, поэтому, и не только левые. Вот теперь уже мы видим по Европе с 1922 года и правые. Все стали заложниками ортодоксальные политические течения, где уже и вынуждены что делать. Вот это называют «на двух стульях сидят». Правые на двух стульях сидят. Правильно, потому что они взяли что-то левое, а левые, наоборот, взяли что-то у правых. И поэтому, так вы правые или левые? А мы политики, просто политики. Поэтому мы сконфигурируем эту всю историю,
1: так.
2: Как бы мы убираем надутую, надуманную, абстрактную философскую идеологию, и мы начинаем работать с вами. Поэтому
1: да.
2: Вангую следующее. Я Давайте. Думаю, в ближайшее время вновь возродится та старая советская дисциплина под названием политэкономия. Великолепная была дисциплина. Я еще ее в институте учил на первом-втором курсе. Там была, так сказать, эта дисциплина. Почему? А потому что к этому выходим. Политэкономия. Сегодня нам нужно... Сегодня у нас Центробанк политэкономически принимает решение большую часть. Центробанк последние 3 года. Сейчас 27-й, Дума депутатская будет. Бюджет. Политэкономию надо будет заложить.
1: Подождите, а как быть с этими самыми? Мы что-то боремся с нетрадиционными ценностями за традиционные ценности.
2: Слушайте, нет, это ну, не политэкономия уже. Поморализаторствовать и по государству показать свои, так сказать, зубки, так сказать, в адрес личности, это же святое дело. Это кто-то, какая власть от этого избавится. Это будет, но это будет на маргинальном крае. Это будет в краях. А ядром действия власти да. будет политэкономия.
1: Ядром. Или ядром.
2: Ядром.
1: Вот, это важно.
2: Ядром нет.
1: 724-й спрашивает Антон Юрьевич, вас, кстати, видите, про двупартийность мы вышли. А чем для нас, например, рискована двупартийность?
0: В настоящее время, на мой взгляд, ничем.
1: Ничем?
0: В настоящее время. Если посмотреть в перспективе, наверное, есть какие-то определенные риски. Вы знаете, я как раз начну с того, что... Я сказал уже, что я имею отношение к «Справедливой России», я там работал в свое время в этой партии, поэтому она мне не чужда. И мне очень близко, как была близкая идея, импонировала, когда эсеров хотели сделать второй ногой власти, так называемой левой ногой. Угу. И я даже был очарован этой идеей в свое время, но видите, она не вызрела у нас, к сожалению. Видимо, там по ряду причин. И собственно, к чему мы, на мой взгляд, рано или поздно придем, это все-таки мы придем к тому, что будут действительно консерваторы, будут объединенные...
1: И прогрессисты.
0: Говоря, что?
1: И прогрессисты, консерваторы, ну, условно, прогрессисты.
0: Ну, можно сказать, консерваторы-прогрессисты, это такой правый центр получается. Ну, грубо говоря, консерваторы. С левой стороны ССР и КПРФ объединятся рано или поздно, это будет левая партия социалистическая, и будут, грубо говоря, либералы, сейчас это немножко ругательное слово, но, тем не менее, такие правые, да, правые либералы, так, которые как раз будут на себя и тянуть одеяло, и все это, угу, ну, со своей стороны, да, и все это заживет, зацветет тогда, когда, во-первых, ситуация в стране стабилизируется, это первое, и второе, когда наши политики, наши, то, с чего я начал тоже сегодняшний эфир, научатся быть нескучными, научатся быть интересными, так, научатся выступать.
1: Я вижу в ваших словах немножечко противоречия, так, когда вы говорите, что пока ситуация вот такая, и поэтому это невозможно, но ведь трудные времена рождают сильных людей, харизматичных людей и так далее.
0: Да.
1: А из ваших слов я понимаю, знаете, что, ну вот кто-то должен создать какое-то идеальное поле, понимаете, и
0: не
1: вот все,
0: так,
1: и цветущий сад возникнет.
0: Не совсем так. Сейчас, я думаю, у ярких политиков, которые, да, возможно, такими и являются, есть определенные внутренние опасения. Многие не хотят вылезать, высовываться. Я подозреваю, что так. Но когда это станет безопасно...
1: Это лицемерно.
0: Лицемерно?
1: Это лицемерно. С точки зрения избирателя, мне кажется, это лицемерно.
0: Это немножко лицемерно, но здесь же вопрос в чем, да? То есть лицемерно не уметь общаться с избирателем, лицемерно не выходить к ним разговаривать и лицемерно не уметь публично выступать. То есть то, о чем я как раз и говорю, наши политики не умеют публично выступать зачастую. Это очень плохо, это то, что теряет, во-первых, доверие, снижает доверие избирателя, во-вторых, снижает интерес к деятельности политических партий. У жителей, у россиян должен быть интерес к Государственной Думе. Вот в чем
1: интерес.
0: Дело.
1: Интерес, кстати. Хорошо, а тогда, Сергей Николаевич, что важнее для текущей, для эффективности парламента сейчас? Политическая какая-то согласованность, взаимодействие с правительством или возможность открыто обсуждать альтернативные решения?
2: Я думаю, всего помаленьку, но главный вопрос – это искусство договариваться. Так. Вопрос ведь не в том, что быть несогласным с кем-то или с чем-то в Думе. Вопрос в том, ты готов договариваться.
1: Как это? Критикуешь, предлагай.
2: Ну, например, да, по-военному, так сказать, это самое, критикуешь, предлагай. То есть, да, еще раз. Вот сейчас времена такие, что вот вы сказали, прекрасный тезис, но его надо расшифровывать каждый раз, в каком контексте он применяется. Какой? Сильные, трудные времена рождают сильных людей. Слушайте, у нас Дума, или там, условно говоря, менеджеры, которые политически занимались этими выборами, они достигли, ну, лучшего результата, чем был за все 26 лет. Что я имею в виду? Это показатель, можно же как развернешь, да?
1: Конечно.
2: Половина стакана или полного, или пустого. То есть, условно говоря, трудная ситуация, перевожу вашу реплику, эту классическую, трудная ситуация политическая, экономическая родила в итоге укрепление в 26-м году политической системы России или ослабила? Очевидно, ответ. Так сильную систему родила трудные времена или слабую систему?
1: Но...
2: Вопрос,
1: да,
2: что мы закладываем в силу? Мы закладываем в силу, как первая дума, которая, так сказать, развалила, которую, так сказать, Ельцин сказал, глотайте сколько хотите, или мы что хотим?
1: Да нет, с предыдущим
2: поэтому,
1: хотя бы созыв,
2: да, поэтому я считаю, что разумное в разумном, так, полезное в полезном, и самое главное, что у тебя что в голове? Конфликтовать не проблема. 450 депутатов можно, вот если им дай установку, я слышу, знаю там много молодых, особенно команду СВО. Сейчас только скажи, ребят, на ближайшем заседании, сделают.
1: Нет,
2: не 46, но 40 сделают.
1: Мы говорим не про служение ритуалу какому-то определенной
2: не
1: форме,
2: ритуалу.
1: Мы говорим про содержание.
2: Мы зачем? Трудные времена рождают мощных, нормальных политиков.
1: Да.
14: подтверждение, 20 число, хороший политический результат. Теперь смотрим, как коллега правильно говорит, а вот теперь будем смотреть, это мышь родила мышь или кого? Вот это укрепление системы, вот система, которая показала мобилизацию, она сейчас родила 450 нормальных или хотя бы там 150 нормальных, которые будут драйверами этой, на эти ближайшие годы, мегаответственные. 27-й год, экономика, ой-ой-ой, 28-й, ой-ой-ой, 30-й, политическая конфигурация, 31-й, новая дума. То есть, или нет? Вот что родили? Посмотрим.
1: Посмотрим.
14: Поэтому, конечно, я понимаю, коллега, это, кстати, очень оптимистично. Я в этом плане, вы знаете меня, я, так сказать, все-таки это самое, более реалист такой, а значит, соответственно, я не реалист, а не более пессимистичный.
1: Я думаю, что еще обсудим, не раз.
14: Да, да,
1: не
14: конечно, раз конечно. Поэтому,
1: Сергей Бог. Маркелов с нами, Антон Орлов, господа, спасибо. Ждем
14: спасибо,
1: вас
14: спасибо.
1: Снова. Далее информационный выпуск, потом программа «Роман Бабаян».
15: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
16: В Москве 18 часов, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. 5 человек погибли при пожаре на заводе «Петард» в Ярославской области. Как сообщает МЧС, один работник пострадал. Сегодня два здания на территории предприятия по производству фейерверков загорелись в Кубринске, Переславль-Залесского муниципального округа. Причины ЧП выясняются. Огонь тушит более 100 спасателей. Один человек погиб в результате удара ВСУ по ЛНР, трое получили ранения. Такие данные за сутки привел глава региона Леонид Пасечник. В мессенджере Макс он написал, что на трассе Луганск-Алчевск беспилотник атаковал автомобиль, погиб 29-летний мужчина, 28-летний местный житель получил ранения. Легковая машина также оказалась под ударом в Троицком муниципальном округе, ранен водитель. В Лисичанске ВСУ ударили по придомовой территории, пострадала женщина. В Москве студентка получила 12,5 лет за покушение на убийство по указанию мошенников. Приговор вынес Никулинский суд. Елизавета Мазурова будет отбывать наказание в колонии общего режима. Было установлено, что женщина по заданию аферистов должна была участвовать в, цитата, «операции по выявлению иноагентов». Злоумышленники убедили студентку стать внештатным сотрудником правоохранительных органов и поручили ей убить 59-летнюю москвичку. 17 марта Мазурова пришла домой к жертве, на пороге распылила ей в лицо содержимое перцового баллончика и попыталась ударить молотком. Женщину обезвредили родственники потерпевшей. Власти Подмосковья назвали сроки начала отопительного сезона. Он стартует 1 октября, рассказали в пресс-службе Минэнерго Московской области. Там сообщили РИА Новости, что сначала тепло начнут подавать в детские сады, школы и больницы. До 10 октября оно должно поступить в дома, организации и предприятия региона. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на завтра 12 рублей 56 копеек, доллар 84 рубля 41 копейка, евро 96 рублей 25 копеек. В Москве в эти минуты плюс 12, завтра ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 16. Атмосферное давление будет выше нормы, 761 миллиметр ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
15: Говорит Москва.
17: 94,8 FM.
18: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригородов Лисичанска.
20: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
19: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
18: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них.
17: В этот вторник гость в студии, доцент СПБГУ, кандидат политических наук Анна Сытник. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот вторник в эфире директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. «Дело Принцепа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. «Дело Принцепа». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
17: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
12: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
17: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: Столица России, в Москве, 18 часов и почти 7 минут. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Добрый вечер всем, друзья. Ну, начинаем мы, как обычно, с нашей географической переклички, да? Давайте начнем, да. В чате Ютуба у нас на первом месте Москва. Улица маршала Тухачевского ждет эфира. Долгопрудный заждался. Деревня Романькова, Тульская область на связи и ждет хороших новостей. Буденов здесь слушает. Актаныш, Татарстан, ждет с нетерпением. Таллин тоже с нетерпением. Улица Просвещения, Иркутск. С нетерпением Бобруйск, Кустанай ждет, Ташкент, Италия, Болонья с нами, Мурман ждет, деревня Старая Московская область соскучилась, Болгария верит и ждет, Рудный Казахстан, Черноморская, Крым, Германия, Людвигсбург на связи, всем привет передает, Балинген, как всегда, с нами, Самарканд, Пойлова, Красноярский край ждет, Одесса ждет, Владивосток, я только что там был, прекрасно, да, прекрасно, Владивосток, это хорошо. Свердловская область, Верхняя Пышма ждет трансляции. Греция, немцы из Калуги. Кемеровская область, Тюмень с нами. Комрад Гагаузия здесь, Дрезден с надеждой и верой. Караганда, Штутгарт на связи, Раменская ждет. Москва, Зюзина здесь, Монреаль, Канада, Саарбрюген, Германия, Ульяновск. Опа, убежала. Так, ищем, где. Вот. Польша, Зеленая Гура, Новокузнецк, поселок Металлстрой, Санкт-Петербург, плюс 15. А у нас плюс 30, ха-ха-ха. Или у нас тоже плюс 15. Ну ладно, ну шикарная погода, да? Лето просто, отлично. Кодинск, Красноярский край на месте. Арзамас здесь, солнечная Рига. Еще раз. Солнечная Рига. Рига солнечная? А,
4: все изменилось в этом мире, если Рига солнечная. Ну, хорошо. Кальку Илла, Илла, Бравибас. Там вот это прекрасно, да. Цвикау ГДР Трабант ждет. Воронеж на связи. Вирджиния, Штаты. Кишинев, Самарканд, улицы Героев Памфилцев, Бройберг, Волгоград в ожидании. Екатеринбург, Самара, Бишкек, Киргизия, Севилья, Талдыкорган, Лиски, Воронежская область, Борисов, Беларусь. Таллин смотрит. Барнаул, вот передают, попросили кого-то передать привет из Кишинева. Барнаул, еще раз Рига, Алма-Ата, Флорида, Омск, Глазов, Таллин, Таджикистан, Питер, Майкоп, Калининград, Приднестровье на связи. Отличная у нас с вами география. У нас вот еще в Телеграме, значит, Воронежская область. Солнечный веселый поселок на связи. А правда, что Владивосток, Эдвард спрашивает, а правда, что Владивосток в 90-е был самым преступным регионом? Эдвард, а какой регион был не самым преступным в 90-е? Вот в Владивостоке в 90-е не было ни света, ни тепла. А сейчас я туда приехал, а там просто все сверкает, сияет, просто потрясающе красиво. Лида, Беларусь, Семилуки, Ростов-на-Дону, Бремен, Нидерланды. Столиваров, Москва, Москва, МКАД, СНТ, Атмосфера, это шикарно. Тульская область, деревня Бурдуково, Серпухов. Пробка на Новорижском шоссе слушает. Да, на Новорижском шоссе несколько дней назад была такая пробка в сторону Москвы. Ужас, в пятницу я боялся, что не успею на эфир. Ивантеевка стоит в очереди за бензином. Хорошо, хорошо, ничего, удачи вам, все будет нормально, заправитесь. Строгино внимательно слушает, Ганновер. Ну, отлично. Ну что, друзья, вот Хельсинки, Хельсинки и Самарина подтянулись еще. Ну, интересные события разворачиваются, в принципе. Вот из последних новостей наши нанесли удар по Академии наук, зданию Академии наук в Киеве. Красивое здание, жалко, жалко. Ну, вот такое вот российское и советское наследие попало в руки вот этим вот негодяям. Приходится, собственно, наносить удары. Горит здание Укртелекома. Это некрасивое здание, пускай горит. Это вообще никакое. То есть, вот обычный вот этот вот такой из стекла и бетона какой-то... Дом серый, некрасивый, в общем, горит, да. А вот здание Академии наук жалко, конечно, да, горит. Ну, что делать? Генассамблея в Штатах случилась. Были заявления Трампа, были заявления Зеленского, были заявления нашего министра иностранных дел. Потом были заявления нашего президента. Я вот наблюдал за выступлением Трампа. Мне было просто интересно, о чем он будет говорить. Трамп говорил обо всем. Он говорил обо всем, но видно на самом деле, что Трампу достаточно тяжело сейчас. Я не про деньги. С деньгами у него все нормально, он 2,5 миллиарда здесь недавно поднял, да, на какой-то там, опять там, информации инсайдерской, не инсайдерской. С этим будут разбираться потом еще долго, собственно, в Штатах, непосредственно в самих. Но он говорил обо всем, и было видно, что ему нужен результат. У него в ноябре выборы, а результата никакого нет. А ему нужен результат, и он не знает уже, за что браться. Вот прям мечется. Заявление по Ирану, это просто замечательное было заявление. Он говорит, что они с Ираном там не сегодня-завтра все решат. И это будет просто великолепный результат, ну, в своем репертуаре. Великолепный будет результат. Что они там решат с Ираном, совершенно непонятно. Проблема с Ираном не решается. Иран вроде бы как ведет там какие-то переговоры, но при этом делает заявление, что никаких надежд на эти переговоры не возлагают в Тегеране. Они понимают, с кем они имеют дело, при этом духовный лидер Ирана вообще занял позицию, что никаких переговоров, по большому счету. То есть переговоры вести с Соединенными Штатами бесполезно. Это позиция верховного лидера Ирана. Но, тем не менее, они там какие-то позиции ведут. Мне понравилось выступление президента Ирана на Генассамблее. Он же начал с чего? Он говорит, здесь нас только что называли террористами, имея в виду Трампа. А на самом деле мы жертвы террористов. Ну, достаточно серьезно, да? Жертвы террористов, и он показал там фотографии и Хомейни убитого, и девочек в этой школе. И зал, я смотрел на зал был полный, они слушали его. Когда Трамп говорил про Россию и Украину, я прям даже, знаете, чуть не подпрыгнул на месте, потому что он сказал, что вообще результат будет очень быстрый. Думаю, ну опять 25, да что ж такое-то? А, помните, рассказывал нам, что в течение...

наших ударов, они понимают, что просвета никакого нет, и вот начали, собственно, говорить про готовность прекратить огонь. Я вначале тоже так думал. Потом послушал, собственно, и остальные там заявления Зеленского, и я понял, что по большому счету, они ничего менять не собираются. Это ровно та же самая позиция, только они сейчас пытаются провернуть финт ушами, зацепившись за вот эту необходимость получения результата Трамп. То есть Трамп, ему нужен какой-то результат, ему нужно хоть с чем-то выйти на эти промежуточные выборы. Когда он говорит, что неважно, чем закончатся эти выборы, это не так. Если эти выборы заканчиваются проигрышем республиканцев и победой демократов, Трамп сразу автоматом становится хромой уткой. Они ничего не смогут больше сделать. Он, в частности, ничего больше сделать не сможет. Он и сейчас-то не особо, как говорится, да, а тогда вообще свяжут по рукам и ногам. Зеленский, понимая это, решил подыграть Трампу. Ну, вот Трамп говорит, будет результат отличный, там мы вот трехсторонняя встреча обязательно. Мы вот Зеленскому сказали, не надо бить по нефтеперерабатывающим заводам. Это все сказывается там на цене на дизель. При этом он почему-то скромно умалчивает, да, про иранские все эти дела. Они не сказываются, видимо, на стоимость дизеля на американских заправках. А вот исключительно только российско-украинский конфликт сказывается. Но это не важно, ладно. Мы ему сказали, мы ведем переговоры, будет быстрый результат. Зеленский тут же это подхватывает и говорит, да-да, мы тоже за мир, мы готовы. Вообще вопросов нет, мы готовы. Но мы же как готовы? Давайте остановимся, давайте начнем разговаривать, давайте откажемся от ударов по энергоструктуре. Вот мы перестанем бить по русским нефтеперерабатывающим заводам, по российским. А Россия должна, собственно, не бить там по нашей портовой инфраструктуре, не должна бить по нашим энергообъектам. Ничего этого не надо делать, ведь впереди зима. Зачем? Вот у нас зима будет тяжелая, но мы же и русским сделаем зиму тяжелой, говорит Зеленский. В переводе с этого хитроукраинского это означает следующее. А давайте мы сейчас тормознем, начнем какие-нибудь переговоры, мы, конечно же, вас обманем, вопросов нет. Мы потянем время до ноября, когда Трамп, как говорится, соскочит с повестки дня, а снова будут демократы заказывать музыку, Америка снова вернется, откроется американский кошелек, пойдут американские системы вооружения, американские деньги, вот как было при Байдене, там 300 миллиардов или 350, о чем говорил много раз Трамп. Здесь про деньги никто ничего не знает, сколько этих денег Америка даст, но рассчитывают, что дадут много. Поэтому, конечно, мы поддерживаем целиком и полностью президента Трампа. Мы согласны вести переговоры, но русские должны остановиться. Русские, ну, слушайте, мы-то готовы, пускай они тоже останавливаются и больше не бьют, не надо. Зачем? Ну, зима, ну, все будет хорошо. Переговоры, обязательно о чем-нибудь договоримся, это будет первый шаг к миру. Вот эти вот все заявления, перечеркнул. Всеми ответами и своим выступлением Сергей Викторович Лавров, который сказал, что, ребята, нет, мы готовы вести переговоры. В очередной раз, собственно, он об этом сказал, да. Но останавливаться мы не будем. Боевые действия останавливать мы не будем. Время вот этих жестов доброй воли и демонстрации широты русской души, это все в прошлом. Мы больше этими вещами заниматься не собираемся. Вы хотите, мы готовы обсуждать, но при этом наши условия остаются теми же. Лавров сказал, что мы, в принципе, готовы вернуться и к духу Анкориджа. Почему он так сказал? Потому что американцы стали зазывать нашего президента на большую двадцатку, которая должна пройти в Штатах. Мы не сказали ни да, ни нет. Зеленский тут же ухватился за эту историю и сказал, это прекрасный формат. Это как раз вот ровно то, что нам нужно. Мы готовы встретиться. Я готов встретиться с Путиным в присутствии Трампа, вот этой трехсторонней встречи.

0: мы все обсудим, обо всем поговорим. При этом я все пытался понять, а что, Украина уже в большой двадцатке? Он-то тут вообще при чем? При чем он здесь и большая двадцатка? Рубио приглашает нашего президента так настойчиво на эту большую двадцатку, что прям как-то даже тревожно становится, потому что это тот самый Рубио. Ведь он как приглашает? Он говорит, надо, чтобы русские приехали, это будет здорово, если приедет Путин, это будет просто замечательно. Все их средства массовой информации стали писать, это будет зрелище номер один, если появится российский президент там в Штатах на этой большой двадцатке. И вот тут мы обо всем договоримся, обсудим. Это говорит тот же самый Рубио, который еще совсем недавно говорил о том, что а мы, давайте говорить откровенно, сказал Рубио, я так сейчас близко к тексту. Мы же не посредники в российско-украинском конфликте, не-не. Мы же не против Украины вводим санкции, мы вводили санкции против России. России мы не поставляли никакого оружия, ничего этого мы не делали. Мы поставляли оружие Украине. Деньги России мы не давали, наоборот. А вот Украине мы выделяли финансирование, поэтому мы на стороне Украины. И ни о каком духе Анкориджа в принципе речи быть не может, потому что он уже давным-давно умер, дух. Это говорил Рубио. И тот же самый Рубио сейчас зазывает российского президента на большую двадцатку. Трамп говорит, будет просто чудесно, если Путин приедет. У меня с ним прекрасные отношения. Полный контакт. Мы обо всем договоримся. А там дальше посмотрим. Может быть, и на троих встреч проведем. Зачем им это все? Вот эта вот вся суета им зачем? Еще раз. Трампу нужен результат. По Ирану он обещает. Но результата нет, и он прекрасно понимает, что этого результата не будет к ноябрю, к тем самым выборам. Он говорит про Кубу, что это несостоявшееся государство, что они скоро принесут свободу Кубе, как обычно, да. Понять их можно, всего там 140 километров, по-моему, от Америки, да. И ничего с этим режимом, с этой Кубой они сделать не могут уже сколько лет. Но при этом тоже... Тоже тут же лотерея, то ли получится, то ли не получится. То есть и здесь на кубинском направлении результата нет. Есть вроде бы какой-то результат с Гренландией, потому что, помните, они хотели купить эту Гренландию, они хотели забрать эту Гренландию, да, вот эта вот вся суета вокруг Гренландии была. А потом, вот сейчас они взяли, подписали договор. Гренландия, Дания и Штаты. Они подписали договор, и дальше начнется, вернее, продолжится, скажем так, военное освоение этого острова, да, американцами. Но это, оказывается, не результат. То есть Трамп-то думал, что, может быть, это выстрелит, но нет. Его избирателю, который ждет, когда Америка снова станет великой, как-то вот абсолютно все равно, что там происходит с Гренландией, какие договоры там подписываются и так далее. Его интересует стоимость дизеля, это да. Его интересуют рабочие места, это да. Социалка, да. Выплаты, медицина, там, это да. На все на это нужны деньги. А тут новые войны, в которых опять Америка участвует где-то там, далеко-далеко, где-то там находится этот Иран. Непонятно, зачем туда... полезли там и так далее. Про Венесуэлу вообще никто не вспоминает. Хотя можно было бы, если бы вспоминали, можно было бы преподнести как результат. Но про нее же вообще никто не вспоминает. И поэтому, собственно, ему нужно хоть что-то. И вот начинается вся вот эта вот суета опять вокруг России и Украины. Но ничего не получается. Ничего не получается, потому что Зеленский продолжает играть... в ту же самую игру. Другое дело, что если раньше он понимал, что да, за спиной стоят европейцы, и можно переждать, перетерпеть, скрипя зубы, да, там, присутствие Трампа там до ноября. Европейцы не дадут утонуть. Но сейчас идет какая-то другая, разворачивается другая история, и ему она не нравится. Ну, во-первых, российские удары. Российские удары стали супермощными. Ну, ладно, супермощными. что самое страшное для них, они стали регулярными и, я бы даже сказал, постоянными. То есть нет уже даже окошка, когда бы не звучала, допустим, сирена в Киеве и в других украинских городах. Россия бьет и бьет, и останавливаться не собирается. Они вроде бы как начинали вот эти вот 40 дней принуждения России к миру, да, но я просто вот пытаюсь понять, как рассуждает Зеленский, да. Вот они начинали вот эту вот авантюру, 40 дней, значит, ударов по России для того, чтобы она склонилась к миру, да. В итоге это закончилось тем, что Россия, оказывается, не то, что там, как говорится, про мир не стала говорить, да, а начала отвечать, и причем отвечает так, что прям думаешь, а за что нас, вот за что такое? Ну, что вообще происходит? Сожгли практически все склады. Они говорят, 90% складских помещений на территории Украины, все. 90% складских помещений. А что делать дальше? Склад это что такое? Склад это же не просто какой-то там, я не знаю, ангар, где просто все вот лежит и все. Нет, это да, склад это ангар, там все лежит. Но помимо этого, на этот самый склад завязано огромное количество людей, которые там работают. Люди, которые отвечают за логистику. Много-много всего завязано. Если там уничтожаются складские помещения, соответственно, с этими людьми, с их работой начинаются проблемы. 90% складских помещений уничтожено. Нужно где-то эти складские помещения теперь найти. Пытаются снять все складские помещения на территории Молдавии. Ну, где-нибудь. Ну, вот начинают сейчас с Молдавии. Там говорят, что они хотят снять практически все, что есть в Молдавии, все склады. Надеюсь, что все-таки у Санду при всех исходных данных хватит соображения этого не делать. Ну, вот они сейчас пытаются каким-то образом выйти вот из этой ситуации так. Дальше. Россия начала уничтожать железную дорогу. Я видел огромное количество фотографий с разных вокзалов и расписание поездов. И там просто бесконечное количество разных поездов, разных маршрутов, да, и они все задерживаются и все переносятся, все откладываются. Почему? Потому что Россия не просто стала бить, там раз ударили там по депо, да, такое же было уже. Ударили по депо, а потом вспомнили про то, что, оказывается, там есть какие-то депо и железнодорожные маршруты там через полгода, а то через год. Сейчас происходит совсем другое, то есть по депо, сжигаем ремонтные цеха, которые относятся к их железной дороге. Уничтожаем локомотивы. Они подсчитали, что было уничтожено 500 этих локомотивов. А что это такое? Это логистика, в том числе и в интересах ВСУ. Что теперь со всем этим делать? И как вариант, давайте мы попросим у европейцев, они нам эти локомотивы, там тепловозы, электровозы там перебросят. Но тоже не все так просто, потому что колея другая, там нужно переделать там и так далее, и так далее. Это проблема. Это большая проблема. Дальше к нему приходят и говорят, слушай, а у нас исчезла металлургическая промышленность. Он говорит, как исчезла? А вот же завод у меня в Кривом Роге. Ему говорят, там был завод в Кривом Роге, но завод в Кривом Роге больше не запускается. Вот мы хозяева этого завода, мы тебе говорим, что запустить этот завод невозможно, поэтому мы принимаем решение этот завод остановить. Сейчас у нас новости, продолжим через несколько минут.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 18:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Минобороны сообщили об ударах по целям на Украине. Поражены коммуникационные и логистические центры, морские суда, задействованные в интересах ВСУ. Уточняется, что днем в Киеве на улице Антоновича в результате удара беспилотников уничтожены центры обработки данных компании «Укртелеком», которая предоставляет высокоскоростной интернет ВСУ, а также хранит большие объемы данных. Кроме того, при переходе морем уничтожены два сухогруза, которые доставляли продукцию военного назначения в порт Одесса. В Ярославской области локализовали пожар на заводе по производству пиротехники. Такие данные привели в региональном главке МЧС, не уточняя площадь возгорания. В ведомстве рассказали, что продолжается тушение двух зданий предприятия. Привлечены свыше 100 спасателей и 40 единиц техники. При пожаре погибли 5 человек, один пострадал. Огонь вспыхнул на заводе по производству петард под Переславлем-Залесским. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшим по неосторожности смерть двух и более лиц. Минфин выплатил в рублях купон по евробондам с погашением в 2035 году. Национальный расчетный депозитарий, как платежный агент по еврооблигациям, получил 8 миллиардов 600 миллионов рублей. Это эквивалент 102 миллионов долларов, в которых был номинирован купон суверенных еврооблигаций. Минфин России, согласно указу президента от 9 сентября 2023 года, в рамках выплат по евробондам переводит средства в национальный расчетный депозитарий в рублях. Светлану Ромашину включат в Международный зал славы плавания. Церемония состоится 10 апреля 2027 года в США. Об этом сообщает пресс-служба Федерации водных видов спорта России. Сейчас 37-летняя Светлана Ромашина занимает должность главного тренера национальной сборной по синхронному плаванию. За свою карьеру она 21 раз побеждала на чемпионатах мира и 13 раз становилась чемпионкой Европы. Семикратная олимпийская чемпионка выступала в дуэте с Натальей Ищенко и со Светланой Колесниченко, а также соло и в группе. Светлана Ромашина – самая титулованная спортсменка в истории синхронного плавания. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на завтра 12 рублей 56 копеек, доллар 84 рубля 41 копейка, евро 96 рублей 25 копеек. В Москве в эти минуты плюс 12, завтра ожидается переменная облачность, без осадков и до плюс 16. Атмосферное давление будет выше нормы, 761 миллиметр ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама.
3: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
4: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
3: И все?
4: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
3: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
4: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
3: ООО «Капибара».
5: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко. Социальная реклама при участии компании «Русский уголь».
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код
7: 495. Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах,
8: Месси и Роналду бьются за золотой мяч,
7: а российский футбол продолжает удивлять,
8: мы это обсуждаем вместе с вами.
9: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 20:00 принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
3: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
2: Авторская программа Романа Бабаяна.
4: Столица России, в Москве, 18:36. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян. Продолжаем работать в прямом эфире. Ну, телефон нашего прямого эфира вы знаете. Телефон для смс-сообщений вы тоже знаете. Я вижу все ваши сообщения. Да, буду зачитывать чуть попозже. Для сообщений в Телеграме и в Максе у нас есть боты. Эти сообщения я тоже вижу ваши, тоже зачитаю чуть позже. Да, ну и продолжается трансляция на всех наших ресурсах и на Рутюбе, и ВКонтакте, и на Ютюбе она тоже продолжается. Сколько человек у нас сейчас на Ютюбе?
5: 1469.
4: О, бодрый доклад. 1469. Хорошо, только что вот в перерыве меня попросили уточнить, что имеется в виду под локомотивами. Ну, все очень просто. Ну, вот смотрите, еще раз. То есть 500 локомотивов мы уже уничтожили. 500 локомотивов — это где-то, как они говорят, около 60% вообще, в принципе, вот этого подвижного состава, да? 60% этих локомотивов на Украине уничтожили. Как она там, Укржелезница называется, да? То есть вот они заявляют, что ежемесячно мы сжигаем в районе 40 локомотивов. 40 локомотивов каждый месяц. Один локомотив стоит 5 миллионов долларов. И это сплошные убытки. Поэтому они просят европейцев, дайте нам локомотивы, но там, да, может быть, и дадут. Ну, я не знаю, в каком количестве и как они их будут перебрасывать. Ну, опять попадут под наши удары. Но там еще и нужно колесные пары будут переделывать, потому что здесь полутораметровая колея, да, а там она уже. Ты же в курсе, да? Да. Поэтому это большая проблема. А что такое, в принципе, железная дорога для Украины на данный момент? Это перевозки. Я уже не говорю там про военные перевозки. Это и гражданские пассажиропотоки. Это и, эвакуация населения. Это вот ровно то, чем они занимались. Это снабжение, это экспорт, импорт и так далее. То есть это та самая артерия, которая на протяжении, а тот вид транспорта, который на протяжении уже почти 5 лет... до недавнего времени работал как бы нормально. Работал нормально и ничего ему не угрожало, практически непрерывно. Ну, так периодически они попадали там под наши дроны, да. Но это не было системной работой, а сейчас эта работа становится системной. Это огромная проблема. При этом они пытались, когда мы их отрезали от моря, они пытались через железную дорогу компенсировать. Вот этот вот объем, выпавший объем, да, там, завоза и вывоза всего и вся с территории Украины. А сейчас еще и с железной дорогой начинаются проблемы. И что делать в этой ситуации? И все это еще, как говорится, продолжается. И вот этот накопительный эффект, это, конечно, будет очень серьезная история. Приходят к нему и говорят, закрываем металлургические предприятия с Кривым Рогом. Я вам рассказал то же самое там в Запорожье там, и так далее. То есть это тоже огромные предприятия, это огромная доходная статья украинского бюджета. Этих денег тоже нет, они тоже выпадают. Они выпали, эти деньги. И посмотрите, что происходит. Россия еще и тактику меняет. Если она раньше била там по Киеву, Киевская область, да, Днепропетровск, Харьков там и так далее. Сейчас под удары попадают и территория Западной Украины. Вот буквально несколько дней назад была Винница, Тернополь. То есть вся территория Украины под ударами. Везде выжигаем все, что можем. И из новенького стали бить по дата-центрам и интернет-инфраструктуре. Это как раз та самая штука, которая вроде бы как и не замечается до тех пор, пока не исчезает, понимаешь, да? То есть, когда она есть, вроде бы как в графе дано, есть и есть. И это касается там просто обычных людей тоже. То есть интернет, вот он есть и хорошо, то есть мы привыкли к тому, что он есть. А потом он раз, вдруг и пропадает. И это становится большой проблемой. У меня вот есть список, значит, только за последние дни, сейчас я его найду, значит, что было уничтожено из этих дата-центров. Там просто бесконечное количество названий. Сейчас я найду. Так, так, так. Вот, пожалуйста, смотрите, значит, Киевнет, Домонет, Фауст какой-то, Фаст, Нет, Ютелс, Павутина, Этерлинк, Крейзи Нетворк, Ситихост, Мирахост и так далее. То есть, на вот все, что связано со всем этим, наши сейчас все это выжигают. Вот Укртелеком из последнего. Горит и горит. Настолько серьезная история, что они это все вынесли на заседание при Зеленском. И на вопрос, что можем сделать в этой ситуации, было принято решение, значит, что-то спрятать под землю, какие-то дата-центры, что-то там где-то там задействовать за границей там и так далее. Да, это можно сделать. Это, конечно, можно сделать, там можно сохранить интернет. Но это все осложнение. Это гигантские совершенно проблемы и сложности. И ведь это все по нарастающей, то есть все больше и больше, больше и больше. Для того, чтобы купить тепловозы, для того, чтобы заплатить пенсии, для того, чтобы заплатить зарплаты, в том числе и военным. Для того, чтобы спрятать дата-центры в землю. Абсолютно для всего. Для этого, для всего нужны деньги. Мы выбиваем всю эту инфраструктуру и не даем Украине заработать самой деньги. Раньше же как все это функционировало? 90% там, ну или 80% им подбрасывали со стороны, за границей им помогало. 20% они зарабатывали сами, продавая там сталь, продавая руду, продавая пшеницу, там, кукурузу. В общем, все, что можно продавать, продавали. И вот эти 20% они выпадают. Зеленский говорит о том, что у него дыра в бюджете. Он как сказал? Катастрофическая ситуация. Дыра в бюджете 28 миллиардов. Я про эти 28 миллиардов в первый раз услышал еще в феврале. В феврале. Сейчас у нас с вами уже практически октябрь. Февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь. Уже 8 месяцев прошло. А где эти 28 миллиардов? Прям удивляюсь, сам удивляюсь. Потому что европейцы обычно, как говорится, нужны деньги даем. Деньги нужны, пожалуйста, получишь. Оформим в виде кредита, просто безвозмездно передадим. Они давали эти деньги. С февраля месяца 28 миллиардов никто не дает. Зеленский придумал схему, он говорит, слушайте, если вы не дадите 28 миллиардов, ну, а как мы будем жить? Просто без варианта. Война дорожает, вы помните, да, вот это вот его заявление? А с учетом вот этого убытка, который мы ему наносим, ущерба, там разрыв еще больше становится. И он говорит, мне дайте эти 28 миллиардов из тех 90 миллиардов, которые вы вроде бы как уже утвердили. Европейцы говорят, ну подожди, а если мы тебе сейчас отдадим 28 миллиардов из тех денег, ну ты же в 27-м году нам скажешь, что тебе не хватает 28 миллиардов, хотя ты скажешь, что тебе не хватает уже 48 миллиардов, потому что война же дорожает, как ты говоришь. И где мы будем брать в 27-м году 48 миллиардов? Он говорит, я не знаю, что там будет в 27-м году, до него нужно еще дотянуть, поэтому дайте мне 28 миллиардов сейчас. Там есть премьер-министр, как его, Корецкий, да, по-моему, да? Угу. Корецкий сделал, значит, заявление. Сейчас я найду это. Там чистая математика. Так, сейчас. Украина и ее западные партнеры пока не смогли найти 27 миллиардов для покрытия дефицита военного бюджета. Вот он говорит про 27, хотя Зеленский вначале начинал с 27, но потом раз, плавненько так, 27 превратились в 28. Ну, плюс 1 миллиард, я вас умоляю, но это же мелочевка, да. Вот. Некоторые западные партнеры Киева согласны выделять средства только на социальные расходы. На социальные расходы. Украина уже несколько лет составляет бюджет с рекордным дефицитом. Это мы знаем. Страна полностью исчерпала собственные ресурсы, и изыскивать средства с каждым разом становится все сложнее. Ну, оптимистичный доклад, который он сделал, правильно? В принципе, Зеленский должен был обрадоваться, когда услышал вот подобные заявления. Стоимость войны на этот год, по расчетам Киева, 155 миллиардов долларов. В эти деньги входят расходы, предусмотренные госбюджетом, военная помощь партнеров, которая передается не деньгами, а непосредственно в виде вооружения и техники. С 22 года они потратили 500 миллиардов, получили 500 миллиардов и потратили 500 миллиардов. Зеленский встречался сейчас с Урсулой фон дер Ляйен. Вот, казалось бы, вот этот человек точно не должен отказать. Ну, потому что это же она тогда, помните, как когда-то кардиналов заперли в Авиньоне? Ты же помнишь это, да? Она помнит это, да. Кардиналов заперли в Авиньоне и сказали, будете сидеть в Авиньоне до тех пор, пока не изберете папу римского. Потому что достали эти кардиналы, они бегали из одного города в другой и никак не выбирали папу римского, понимаешь? Да, то есть они косили под всеми правдами и неправдами, не хотели избрать папу римского. И это достало, по-моему, Филиппа IV, если я не ошибаюсь, был такой французский король. И он их взял, запер в Авиньоне, говорит, все, вот давайте, вот сидите здесь, кукуйте, избирайте папу римского, и после этого на свободу. И деваться им было некуда, они сидели, а потом вдруг, значит, узнали, что один из кардиналов так плохо себя чувствует, что... должен умереть через 5 минут. И они говорят, вот он шанс. Вот его мы сейчас изберем папой, он через 5 нас отпустит, а он через 5 минут умрет, опять папы нет, а мы уже разбежимся по всей Европе. А этот, который должен был умереть через 5 минут, из постели не поднимался, лекарство пьет, не помогает, прощается со всеми, всем говорит до свидания, пишет завещание. Всем говорит, что он их всех очень нежно любит, будет помнить их. И так далее. Ну, они, в общем, короче, его избирают папой римским. Их выпускают из Авиньона. А этот вдруг взял и выздоровел, ты понимаешь? Какой аферист. Выздоровел, и потом много лет еще работал папой римским. То же самое сделала Урсула. Вы помните, тогда она заперла их всех в комнате представителя Евросоюза и говорит, пока вы сейчас не примете это решение по поводу... того, что бабки надо выделить Украине 90 миллиардов, никто отсюда не уйдет. Но потом она все-таки поняла, что она не Филипп IV, и немножко так скорректировала собственную позицию, но решение они все равно приняли. 90 миллиардов. То есть Урсула это точно, точно не тот человек, который должен был бы отказать Зеленскому. Но и она не отказала, кстати. Ну как, она не отказала по-хитрому. По-хитрому не отказала. Он ей говорит, мне нужны деньги, ты же понимаешь? Она говорит, я понимаю. Он говорит, 28. Он говорит, было вчера 27. Нет, 28. Говорит, и что мне делать? Ну ты же знаешь, Урсула, что тебе делать. И подмигивает такие левым глазом. Она, я, конечно, знаю, но там что-то как-то они... боюсь, не поймут. Так надави на них. Да сколько можно на них давить? Не поймут. Угу. А что хотят-то? Спрашивают, куда остальные деньги делись? Да у тебя здесь все воруют налево-направо. Ты бы у себя порядок-то навел. Они говорят, устрой аудит. И что ты хочешь устроить? Аудит? Ну, да ни в коем случае, иначе сами на себя выйдем. Зачем нам устраивать этот аудит? Уф, это хорошо, что ты не хочешь устроить аудит. Ну так что делать? Все-таки ты должен навести у себя порядок. Я должна с ними встретиться и сказать, что Зеленский наведет у себя порядок, примет необходимые антикоррупционные законы. Что-то такое еще ты должен сделать. И вот тогда, может быть, мы что-нибудь найдем. То есть она ему не сказала нет. Как и Трамп. Это вообще сейчас любимая у них игра. Мультик помнишь, да? Или это не в мультике было? Или это в фильме было? Вы не сказали... Я не сказала да, милорд. Вы не сказали нет. Я не сказала да, милорд. Вы не сказали... Ну, неважно, в общем, это Бекингем, и она австрийская. Он им говорит, Трампу, Зеленский, лицензии на ракеты Патриот мне нужны срочно. Трамп говорит, я подумаю, да, конечно, лицензия, это хорошо, все, ок, договорились, но я все-таки не уверен. Ну, Трамп в своем репертуаре, то есть иди попробуй, пойми, что он сказал, да? То ли да, то ли нет. Зеленский ищет позитив, он говорит, Трамп не сказал нет. А еще через полчаса Зеленский дает интервью, и уже вот это Трамп не сказал нет, превратилось в то, что Трамп сказал да, но при этом сам Трамп был не в курсе, не в курсах. Потому что у него потом, тоже у Трампа уже, попробовали уточнить, он сказал, я пока решений никаких не принял. Но Зеленский думает, что может быть ему кто-то и даст там какую-то, то же самое лицензию, то же самое с Урсулой фон дер Ляйен. Она вроде бы ему сказала да, но денег нет. И об этом ему говорит его премьер-министр. Говорит, нет денег, надо что-то придумать. А что тут придумаешь? Ну вот что здесь делать? И поэтому, конечно же, нужно, используя вот это вот желание Трампа, получить быстрый результат, и он уже практически виден, как говорит Трамп, нужно говорить про трехстороннюю встречу, нужно еще про что-то говорить для того, чтобы дотянуть до этих промежуточных выборов, потому что Европа, она почему-то буксует, не дает ничего. Ну что, казалось бы, стоит той же самой Германии взять и выделить деньги? Ну что там, 28 миллиардов? Ну, 30, надо же округлить, чтобы уже нормальная сумма была. 30 миллиардов, что для немцев? А если в евро пересчитать, так меньше получится. Да не надо вообще, пускай будет 30 миллиардов евро. А еще лучше, чтобы англичане дали 30 миллиардов фунтов стерлингов. Вообще замечательно будет. Но они почему-то не дают. С февраля месяца, на секундочку, не дают. Меня, например, это и удивляет, и возмущает. Ну как же так? В Германии, там вообще, тут удивительные тоже люди. Министр иностранных дел, значит, решил поговорить с нашим министром иностранных дел. Все понимали. Я понимал, и ты понимала. И Сергей Викторович уж точно понимал, что ничего путевого человек по фамилии Вандерфуль ему не скажет. Но попросили немцы о встрече. Приходит, при этом, ведь они же обговорили следующее, на встрече не должно быть журналистов. О чем мы будем говорить, никому не рассказывать. Полное эмбарго на распространение. Журналисты запускаются исключительно. Вот, видите, говорит, Алиса Фрейндлих поет «Мушкетерах». Да, правильно, да, она австрийская, да, все правильно. Да сбили меня вот с мушкетерами. То есть ничего не рассказывают. Полный эмбарго на распространение. Журналистов допускаем только на протокол. Это буквально минутная съемка. Там раз зафиксировали, эти сели, там друг другу пожали руки, да, немцы наши, и все. И всем говорят спасибо, они уходят. Я даже засомневался. Думаю, может быть, он все-таки что-то дельное скажет. Ну, потому что зачем тогда такая секретность? Если настаиваешь на эмбарго на распространение, это значит, что будет какая-то конфиденциальная информация, и, ну, не подлежащая распространению. То есть это такая вот информация для внутреннего пользования, для пользования участников этой встречи. Но нет же, ты понимаешь. Потом Сергей Викторович говорит, Я даже представляю, что он хотел сказать. Я думаю, вы тоже представляете, что хотел сказать Сергей Викторович, но сдержался. Сдержался, потому что немец пришел и сказал, вот прогнал пургу, по-другому и не скажешь. Начал рассказывать про эти дроны дебильные в Лейпциге. Рассказывать о том, что это акт агрессии, что Германия будет продолжать поддерживать Украину. Вот спрашивается, зачем ты сюда приперся? Вот зачем он пришел? Они готовятся к войне, и помните, это Сергей Викторович сказал, Европа готовится к войне. А помните, когда немцы, у них там министр обороны Писториус есть такой, который сказал, что мы сейчас думаем над обязательной военной службой, а пока мы предлагаем подписывать контракты с Министерством обороны, с Бундесвером. Надо подписывать, ну, подписывайте контракты, будете получать там деньги, плюшки, там еще что-то, да. Через полгода они с удивлением обнаружили, что что-то как-то не очень много людей изъявило желание подписать контракт с Министерством обороны. Но даже те, которые подписали, они провели аудит и выяснили, что 3/4 этих людей негодны к военной службе. То есть хворые. Я не знаю, в этом плане или еще в каком-то. Ну, разные болезни бывают, да. И они вот говорят, что-то вот не то, не получилась эта история. Давайте, может быть, по-другому как-то. Но по-другому никто контракты не подписывает, только вот эти. При этом Писториус разворачивает госпиталя, в том числе и подземные. Промышленность пытаются перевести на военные рельсы. Но все это выглядит как-то убого. Вот убого выглядит. Мерц. Я думаю, Мерца пока не трогают. Причем не трогает его кто? Его не трогают его однопартийцы. Он точно уже вот тот самый камень, который тянет их на дно. Это совершенно очевидно после выборов в двух землях, да, где они просто, ну, даже, ну, это позор. Как и сказал сам Мерц, это катастрофа, так оно и есть. Его не трогают, потому что нужно провести, по-моему, у них человек, который должен прийти после Мерца, он премьер земли одной, по-моему, Баварии, если я не ошибаюсь. И нужно дождаться, когда пройдут выборы в этой земле, и только после этого нужно убирать Мерца. Потому что если сейчас Мерца убрать, там могут возникнуть проблемы и, собственно, с голосованием за того, кто должен стать его преемником. То есть там такая внутренняя вот эта вот история, да. Но Мерц это уже все. Это 100% все. Точно так же, как практически 100% все это Макрон, но тут меня удивляет Ле Пен. Это я почему вот сейчас про них говорю? Потому что это ровно те самые люди, те самые страны, которые и подпитывали вот этот киевский режим. Они подпитывали этот режим, но сейчас там везде свои проблемы. Вроде бы Украина, да, нужна. Но денег нет. Нужно взять эти деньги где-то. Ну, где ты возьмешь эти деньги? Во Франции сейчас Макрон попробует утащить опять откуда-то там какие-то деньги. Это его же просто, как говорится, катком переедут, потому что и так рейтинг 15%, и так Ле Пен на первом месте, а он еще и козырь даст своим оппонентам, оппозиции. Он не будет сейчас этим заниматься. У Мерца такая же история. В Британии, ну, Британии там, да, там... Тоже все не слава богу. Вот в этой ситуации что делать Зеленскому? Тянуть максимально время, потому что если он раньше полагался на европейцев, то сейчас он на них полагаться не может. Значит, нужно сделать так, чтобы появился другой кошелек. Этот кошелек называется Америка. Нужно тянуть время до того, чтобы, собственно, там кто-то появился вместо Трампа. Или кто-то продавливал какие-то решения, собственно, в обход этого самого Трампа. Вот это вот такая вот простая абсолютно... стратегия. Наши обо всем этом знают, и наши говорят, и президент, и министр иностранных дел, что варианта нет, ребят. Варианта нет, наши условия вы знаете. Хотите, если приходите, будем разговаривать, приезжайте в Москву. в Москву Зеленскому. Он говорит, приезжай в Москву. Он почему-то в Москву не едет. Почему он не едет в Москву, я не понимаю. Он не едет в Москву. Хотя мог бы и приехать, да?
0: А? Сообщения нет.
4: Авиасообщения?
0: Авиасообщения.
4: Мы разберемся с этим вопросом. Пусть приезжает в Москву. Но нет, он в Москву не едет. В Москву не едет. И что-то мне подсказывает, что не приедет. Ну, при этом Трамп говорит, я хочу переговорить с Путиным, почему бы и не переговорить, приезжай во Флориду. Но Путин во Флориду, я думаю, не поедет. Хотя мы тоже еще не сказали нет. Зачем нам ехать во Флориду? Не поедем. Но будет же еще и саммит АТС в Китае. И почему бы, собственно, в Китае не переговорить с Трампом? Я думаю, что этим путем, наверное, мы и пойдем. Вот такая вот интересная у нас вот история. У нас новости, продолжим через несколько минут.
6: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
0: В Москве 19:01. В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Губернатор Ярославской области взял под контроль ситуацию с пожаром на заводе «Петард». Михаил Евраев заявил, что на место ЧП отправлены специалисты, которые разберутся в причинах случившегося. Цитата. «Виновные будут привлечены к ответственности», написал глава региона в мессенджере «Макс». Он также выразил соболезнования родным погибших, добавив, что власти окажут семьям поддержку. Одновременно с этим источники ТАСС в оперативных службах сообщили, что судьба 7 человек остается неизвестной. Они работали на складе. Пожар произошел на предприятии по производству «Петард» под Переславлем-Залесским, загорелись 2 здания. Возгорание локализовано, погибли 5 человек, 1 пострадал. Возбуждено уголовное дело. В Белоруссии пресекли схему передачи российских номеров колл-центрам на Украине. В различных регионах задержаны 5 человек, в том числе 3 несовершеннолетних. Как сообщили в пресс-службе МВД Республики, злоумышленники создавали и администрировали телеграм-сообщества, участники которых предоставляли абонентские номера российских операторов сотовой связи. Затем их отправляли на Украину для регистрации аккаунтов в мессенджерах и совершения мошеннических звонков и фишинговых рассылок. Всего были выявлены 38 причастных к преступной схеме. По местам жительства прошли обыски. В ассоциации туроператоров сообщили о росте турпотока россиян в Турцию. В августе он увеличился на 6,2% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. В конце лета в республике отдохнули 1 050 000 россиян. Как уточнили в ассоциации туроператоров России, наша страна по итогам 8 месяцев остается крупнейшим въездным рынком Турции и единственной в топ-5 с положительной динамикой. Также в список вошли Германия, Великобритания, Иран и Польша. Курортом-лидером в августе стала Анталья, где отдохнули 675 400 россиян. В АТОР отметили, что всего в Турции с начала года съездили 4 700 000 путешественников из нашей страны. В Москве в день старшего поколения пройдет масштабная праздничная акция. На семейный вечер долголетия приглашают всех желающих. 1 октября программа стартует более чем в 140 центрах московского долголетия, рассказала заммэра Анастасия Ракова. Гостей ждут межпоколенческий квиз, мастер-классы и танцевальная программа. На 10 флагманских площадках встреча с артистами и экспертами. Кроме того, накануне праздника в концертном зале «Москва» состоится большой концерт, где пожилые участники московского долголетия будут не только зрителями, но и сами выйдут на сцену. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на завтра 12 рублей 56 копеек, доллар 84 рубля 41 копейка, евро 96 рублей 25 копеек. В Москве в эти минуты +12, завтра ожидается переменная облачность без осадков и до +16. Атмосферное давление будет выше нормы 761 миллиметр ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
6: Внимание! Говорит Москва.
1: 94,8 FM. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот вторник в эфире директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: В вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
8: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные в эфире адвокат Лилия Петрик в этот вторник после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Право знать. Говорит Москва.
8: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
3: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
8: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Столица России, в Москве, 19 часов 8 минут. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян. Продолжаем работать в прямом эфире. Телефон нашего прямого эфира 8495-7373-94-8. Телефон для смс-сообщений плюс 7-925-48-94-8. Есть боты для ваших сообщений в Максе и в нашем Телеграме. Ну и продолжается трансляция нашей программы на всех наших ресурсах. На Рутюбе, ВКонтакте и на Ютюбе тоже. Она продолжается. Сколько человек нас сейчас смотрит на Ютюбе?
9: 1891.
4: 1891, отлично. Читаю ваши сообщения. Антон говорит, он хочет на ракете. Ну да, я слышал это, да. Вот Сухарики нам пишет, смотрите, вот Сухарики. Вас послушать, так мы вообще самая крутая армия в мире. Запятая в одиночку, запятая, наверное, это все-таки лишнее было слово здесь, в одиночку можем целый Запад преодолеть уже завтра. Ну, про завтра я вам ничего не скажу, Сухарики, но мы крутая армия в мире, самая крутая армия в мире, почему нет, мне это нравится. 9726 спрашивает меня, каковы расходы России на СВО в этом году, что так взахлёб о хохлах. Ну, действительно, чё мы о хохлах? При чём здесь вообще хохлы и мы, да? Да, хохлы, да, чё мы о них говорим? Я уже это слышал много лет назад. Зачем нам всё время эти хохлы в эфире? Ну, зачем? Давайте про наши проблемы. Удивительные, конечно, люди. Так,
9: А вы знали, что Георгий Бабаян ваше отсутствие занимается диктатурой? Вам просто никто не рассказывает. Эдвард мне тук-тук-тук сделал. Какой диктатурой? Нет, я ничего не знал, Эдвард. Считаю так, Виктор Пуриче пишет. Я считаю так, что мы в одиночку, мы не преодолеем Европу благодаря ядерной бомбу. Вот как написано, так читаю. Да, мы сможем все занести эту Европу, разнести эту Европу к чертям. Ладно, не очень понял. Унабабента, добрый вечер. А в чем смысл разговоров с Трампом? Это если Си что-то пообещал, так оно и будет. А Трамп или поменяет через день, неделю или месяц свое мнение, или Конституционный суд потом все поотменяет, что он может наобещать. Есть доля правды в ваших словах, но, знаете, я вам что скажу? Вот все-таки... Трамп нам не друг, это понятно, не друг, но, а что будет, если не будет Трампа, а будет какой-нибудь условный Байден? Вот нам какой вариант больше понравится? Вот мне почему-то кажется, что вариант с Трампом выглядит более привлекательным, чем когда придет какой-нибудь Байден, который скажет, что не, ну а что, давайте будем продолжать финансировать Украину. Нужны им ракеты для систем ПВО, мы дадим. Неважно, сколько у нас их там осталось, мы дадим. Нужно еще что-то, мы дадим и это. И поэтому в чем смысл разговоров с Трампом? Да ровно в этом. Мы с ним разговариваем, а он ничего не дает. Уже результат, по-моему, нет, как считаете? Но все-таки есть какой-то результат в этом. Да, понятно, что он может передумать. Может. Сколько раз такое было. Да он в одной фразе диаметрально противоположные вещи говорит. Это да. Но деньги не дает? Деньги не дает. Ракеты Патриот не дает? Не дает. Там еще что-то не дает? Не дает. Поэтому давайте разговаривать. Если для того, чтобы он ничего не давал, нужно с ним разговаривать, значит будем разговаривать. Почему не разговаривать? Не могу понять этот детский сад, если Зеля боится к нам лететь, то пусть его на самолете Трампа вместе с его зятьями привезут и увезут, или боится чебуреками потравиться. Ну нет, он, конечно, сюда не поедет, потому что приезд в Москву, это будет означать капитуляцию. Он сюда не поедет. Но это его не спасет, на самом деле, от этой самой капитуляции. Джекпот спрашивает, а мы будем обсуждать повышение цен на ЖКХ до 22%, новые сборы на товары, увеличение сборов и так далее, выборы прошли и понеслось, как вы думаете? Да не, я не буду это обсуждать. Мне это не интересно. Я могу только возмущаться повышением цен на ЖКХ, но обсуждать я это не буду. Знаете, есть два места, вот два места, да, это вот куда ты придешь, и тебе объяснят, что ты не прав, в любом случае. Даже если ты туда придешь с огромным количеством платежек, где будет написано там, вот эта платежка за январь, это за февраль, это за март, это за апрель, то есть вот у тебя все платежки на руках, ты туда приходишь и говоришь, а почему вдруг у меня долг, объясните мне, пожалуйста. И что интересно, эти талантливые люди, например, там вот где-то в ЖЭКе, да, раньше, или как сейчас это называется, в управляющей компании, они тебе это объяснят так, что ты даже, наверное, согласишься, что... Ты, конечно, оплачивал все, но это вовсе ничего не значит. И вторая такая инстанция – это салоны сотовой связи. Куда бы ты ни пришел, в любую там компанию, их у нас 3, там 4, сколько, придешь, и обязательно они так тебе все это расскажут, что ты поймешь, что ты хорошо еще, что ты им не очень много должен, называется. Поэтому, не, я про это говорить не буду. Так, сейчас я актуализирую ленту. Что немцам повышают налоги, что нам, что у нас бензин дорожает, что у американцев. Это да, 91,65, это да. И есть еще одно место, где ты всегда не прав, это ГАИ.

0: делся Алексей Гудошников. Здравствуйте, называется. Это во, да, оп, вот золотые руки. А, мы не будем про это, да? Идем дальше. Так. Для ЦРУшника коридор дали, и этому просроченному дадут, но момент лишь в том, что он нелегитимный. Роберто Баджо. Хороший был футболист. Может, это вы? Ну да. Не, ну он, я уже сказал, почему он, собственно, не придет, потому что не приедет, потому что это в его картине мира означает капитуляцию. Сегодня в интернете выложили ролик, что Калининград хочет отделиться от России. Можете это прокомментировать, Вячеслав? Вячеслав мне пишет в Максе. Конечно, могу прокомментировать. Чушь и ерунда. Вот запомните это, Вячеслав. Так. А ответом нашего правительства на разбитую инфраструктуру хохов становится повышение проезда в поездах дальнего следования на 10% с 1 октября, Дуглас пишет. Ну да, ну да. Цены растут, это совершенно очевидно. Причем не только на проезд, а вообще везде, в принципе, цены растут. Но страна воюет. Страна воюет, вы об этом подумаете. Все могло быть значительно хуже, друзья. Когда я вот слышу, что ну вот самолет задержали, вылет перенесли, или отменили там, или еще что-то, ну где-то какие-то неудобства. Я все время говорю там и друзьям, и знакомым, ну, наверное, это не самая большая плата в тот момент, когда страна воюет, нет? Вот так вот, немножечко дискомфорта. Ну, а что делать? Деваться некуда. А что, если Штаты сознательно толкают Европу на изъятие наших активов для помощи Украине? Может быть, они и толкают Европу куда-то, но если это произойдет, это будет в первую очередь катастрофой для них. Миш Николаев говорит, он хотел на ракете, давайте вышлем за ним ракету. Много чести ему еще ракету. А еще на Мерца можно все грехи повесить. Можно повесить на Мерца все грехи. Но знаете, вот если мы опять к европейцам вернемся, меня удивила Марин Ле Пен. Вот что-то все-таки с ними там делают, мне кажется. Потому что она же запела ровно те же самые песни. Она стала говорить ровно то же самое, что говорит Макрон. Мы будем продолжать помогать Украине, говорит она. Это Марин Ле Пен говорит. Мы будем продолжать помогать Украине. Удивительная вещь. То есть, как это может быть? Она идет на выборы с оппозиционных позиций, но при этом говорит то же самое, что говорит Макрон, и это все подвело Макрона под монастырь. Рейтинг 15%. Видимо, пытается кому-то подыграть, что ли, чтобы не нашли какую-нибудь горничную, которой она приставала в каком-нибудь отеле. Я не знаю, но вот как-то так. Ну, давайте, друзья, вот я возьму наушники, обменяемся мнениями. Телефон нашего прямого эфира 8495-7373-948. Поехали, слушаю вас, говорить. Оп, у нас сорвался звонок. Ну, возьмем другой. Оп. А, уже говорим.
1: Роман, да? Георгиевич.
0: Здравствуйте.
1: Виктор Михайлович из Домодедова.
0: Здравствуйте, Виктор Михайлович.
1: Ну, что касается Мари Ле Пен, попытаюсь ответить на ваш вопрос.
0: Угу.
1: Все оппозиционные партии, ни единой в Европе нет пророссийской. Все они проправые, пролевые, а питаются они из одного источника.
0: Угу.
1: Мне так кажется.
0: Ну, то, что пророссийской партии там нет, это понятно. Ну, в принципе, это, наверное, и нормально. Но было бы странно, если бы у нас, допустим, в России была бы профранцузская партия, ну, согласитесь, ну, да. То есть мы бы на них смотрели, как на фриков, да? Или пронемецкая какая-то партия.
1: Но то, профранцузская
0: партия... Да, это нормально.
1: Да. А теперь главный вопрос. Вот вы в первой части очень подробно рассказывали о том, как мы выносим украинские экономические элементы экономики. Но что получается? Вот смотрите, мы это начали делать в начале июля. Прошло почти полтора месяца.

0: Вопрос, почему мы это не делали раньше?
1: Нет, нет, вопрос другой.
0: Ага.
1: Значит, а сопротивление на фронтах заметно не уменьшилось. Понимаете, мы выносим, значит, их металлургию и выносим дата-центры. Они являются потребителями огромной энергии. И вот эта вот энергия сокращается после уничтожения этих элементов и может быть перераспределена на другие части. То есть мы энергетики не до конца решаем эту проблему. Но главный вопрос... Почему мы не можем сосредоточиться не по всей Украине, а только на той части, которая связана с поставками непосредственно? Ведь для нас главный сейчас элемент сопротивления – это Краматорская агломерация. Почему нам не сосредоточиться ударами, вот теми, которые распределены на всю Украину, только на этот участок, чтобы сломить сопротивление самого главного для нас участка?
0: Ну, не знаю, это уже какая-то тактика, стратегия. Я, наверное, все-таки не генерал и не в генеральном штабе, да, работаю.
1: Ну, какие-то у вас соображения должны
0: Так мне быть? Сказать сложно, но а почему мы бьем по всей территории, почему не, как вы говорите, сопротивление там не ослабевает? Ну, еще раз, это же все накопительный эффект. Я думал, что вы спросите, почему мы не делали то же самое, что делаем сейчас, 4 года назад. Вот этот вопрос, который задают все, всем нравится то, что мы делаем сейчас, и все спрашивают, почему мы не делали этого раньше. Но, видимо, были какие-то соображения, почему мы не делали это раньше. Хорошо, что делаем это сейчас. И все это приведет рано или поздно. Обязательно это даст тот результат, про который вы говорите, вернее, об отсутствии которого вы сейчас говорите. Обязательно. Чудес не бывает.
1: И еще такой вопрос. Вот смотрите, мы бьем... интенсивно по Украине, а ведь Европе глубоко начхать на это дело. Дело в том, что они совершенно в другой парадигме живут. Значит, они считают, что Украина это, так сказать, рабочий инструмент, а ведь много производства перенесено в Европе. И дроны по-прежнему летят вглубь нашей страны. Почему нам, значит, не малыми средствами демонстративно не уничтожить какое-то производство, там, допустим, в Прибалтике. За Прибалтику нам не прилетит точно.
0: Вот, вот откуда такая уверенность? Вот уверенность вот эта железобетонная, откуда?
1: Оттуда? Что Европе не до Прибалтики. Прибалтика такой же разменный инструмент будет в том случае, если с Украиной будет покончено.
0: Дело не в Прибалтике конкретно. Дело в том, что та же самая Прибалтика, она в составе НАТО.
1: У Трампа совершенно другие проблемы. А кто, кроме Трампа, Европа без Трампа не может ничего сделать?
0: И это да, Европа без Трампа точно ничего не может сделать. Но все-таки хочется иметь стопроцентную уверенность в том, что если мы это сделаем, не начнется Третья мировая война какая-нибудь с применением ядерного оружия.
1: Угу. Ведь такая же история аналогичная тому, что было с касками. Они попробовали, значит, прошло. Значит, после касок начались ПЗРК. А ведь сейчас, если не показать Европе демонстративный удар, у них продолжится вот эта ползучая история с пробами. А один удар может остановить дальнейшее развитие.
0: Хорошо, Ладно, Виктор Михайлович, я понимаю, да, эта позиция известна на самом деле, да. Но есть и вторая позиция, что... А вдруг нет? А вдруг нет, и тогда давайте, они в нас, мы в них, да, а потом эта война будет очень короткой, да, и понеслось. Прекрасно. Ну, пока можно избегать этого сценария, мне кажется, нужно его избегать. Другое дело, вот в чем вы правы, я об этом говорил, что мы, оттягивая приближение вот этого самого часа Х, мы на самом деле, вот парадокс ситуации, заключается в том, что мы его приближаем так или иначе. Почему? Потому что, когда мы оттягиваем, они идут вперед. они набирают обороты. Это вот про ваши каски и про все остальное. Они набирают обороты. И так или иначе, мы оттягиваем, они набирают обороты, и рано или поздно, как говорится, это все может привести к нехорошему сценарию. Ну, будем надеяться, что все-таки не приведет. Посмотрим. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
2: Добрый вечер.
0: Добрый.
2: К вам два вопроса. Первый, как вы считаете, если финансовая нагрузка, как вы говорите, в результате военных действий ложится на всех граждан, может быть, ее распределить пропорционально, скажем, не выплачивать дивиденды акционерам в компаниях с госкапиталом, направить в бюджет. Суммы не маленькие, сегодня озвучили, один получил 82 миллиарда, другой 40, их 100. И второй вопрос. Почему до сих пор нет, по крайней мере, я не слышал, об активных военных действиях, ну или нанесениях ударов, не перекрыты каналы поставки оружия через границу? Спасибо.
0: Ну, начнем со второго вопроса. Почему не перекрыты каналы поставки оружия? Я думаю, если мы... Ну, вы же понимаете, что это, наверное, не специально, потому что мы не хотим перекрывать эти каналы. И это не заговор кого-то, и кто-то не продавливает специально это решение не перекрывать поставки. Если не перекрываем эти поставки, ну, наверное, не можем перекрыть эти поставки. Потому что если бы могли бы их перекрыть, я думаю, что перекрыли бы. Мы что, сами себе враги, что ли? Нет, конечно. Что касается дивидендов, то есть это взять у всех все отнять, что ли, я не понимаю. Не, ну, конечно, да, всегда у нас, я понимаю, там вот всякие у нас товарищи разные, я видел сегодня эту информацию, да, которые возглавляют разные компании, хорошие деньги там заработали, и это всегда вызывает изжогу, я это все понимаю. Ну что, берем, отнимаем, что ли, у них у всех? Отнимаем и забираем, национализируем и так далее? Ну, наверное, это тоже неправильно, как считаете? А помимо всего этого, подумайте о том, сколько налогов платит каждая из этих компаний и сколько рабочих мест сделала каждая из этих компаний. И сколько всего эта компания еще производит, сколько мы еще продаем и сколько мы еще на этом зарабатываем. Но это же тоже, наверное, да, надо учитывать каким-то образом. Ну, а так вообще у всех все отнять и поделить, это вот у нас любят этот сценарий. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
3: Добрый вечер.
0: Добрый.
3: Ну, тут, я не знаю, вы не будете спорить. Мы воюем за своих, а вы воюете за западные деньги. Это у нас школы недостроенные, там больницы, дороги недостроенные. Я к чему это веду-то? Угу. Хохлы не будут деньги эти отдавать. Они на 3 миллиарда взяли, когда Янукович, и те не вернули. И все с этим я говорю. А завтра они захотят по святыням ударить. По Большому театру, по Эрмитажу. Мы что, будем озабоченность проявлять? Дадут им баллистику Запад. Поэтому товарищ предыдущий правильно говорил. Может шибануть нам мелким оружием по центрам производства этих вооружений. И все это успокоится, а не ждать, когда гром грянет.
0: Этот сценарий на столе. От него никто не отказывался. Но мне кажется, не надо с этим торопиться. Ну, давайте все-таки не форсировать вот эти вот плохие варианты. Не будем инициировать вот это все. Зачем? Давайте по святыням, вы говорите, если ударят. Когда ударят, вот тогда будем смотреть. Может, и не ударят. Очень много там людей, вот я знаю, там прям тянет на подвиги, что ли. Вот давайте по-быстрому долбанем, давайте вообще утопим всю Британию, ударим по Лондону, ударим там по Германии, по Франции давайте ударим, ударим по Прибалтике. Здесь без разницы, на самом деле, Прибалтика или еще что-то. Да, есть вариант, что Трамп не впишется. А если впишется? А если в ноябре там по-другому карта ляжет, и будут другие люди принимать решения. Что будем делать с вами? Это тот самый вариант, который он на столе, но лучше им никогда не пользоваться и не реализовывать. У нас новости, продолжим через несколько минут.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: В Москве 19:31. В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. До 10 выросло число погибших при пожаре на заводе «Петард» под Ярославлем. Обновленные данные привели в МЧС. Там рассказали, что при разборе завалов были обнаружены 5 тел. Пожар произошел на предприятии по производству «Петард» под Переславлем-Залесским. Загорелись 2 здания. Возгорание локализовано. Изначально было известно о 5 погибших и 1 пострадавшем. Возбуждено уголовное дело. Владимир Путин поблагодарил Эллу Памфилову и сотрудников избирательных комиссий. Президент встретился с главой ЦИК в Кремле. Глава государства отметил огромную работу, которая была проделана для проведения выборов. Памфилова, в свою очередь, сообщила, что явка стала рекордной за 3 избирательных цикла. Она составила 59,8%. По ее словам, все партии признают высочайший уровень легитимности выборов. Памфилова подчеркнула, что приоритетом прошедшей кампании было обеспечение безопасности. Она также заявила, что самыми активными участниками избирательного процесса были военнослужащие на линии боевого соприкосновения. Кроме этого, председатель Центра избиркома рассказала, что впервые в Госдуму были избраны 46 участников СВО. На всех уровнях граждане избрали 655 ветеранов специальной военной операции. В Минздраве анонсировали включение в национальный календарь прививок вакцинации от вируса папилломы человека. Это произойдет в следующем году, сообщил глава ведомства Михаил Мрашко. Выступая на форуме «Мать и дитя», он сказал, что во второй половине 2027-го, цитата, «сможем приступить к вакцинации девочек 12-13 лет», конец цитаты. Кроме этого, министр рассказал, что ежегодно в России рождаются более 32 тысяч детей благодаря процедуре ЭКО. Мурашко подчеркнул, что Минздрав будет и дальше наращивать темпы и объемы помощи по этому направлению. Также глава ведомства сообщил, что уравнивается число мужчин и женщин, прошедших репродуктивную диспансеризацию. Это данные за 8 месяцев года. SpaceX досрочно завершила первый орбитальный полет Starship. Корабль развернул новейшие спутники Starlink. Причина в компании не называется, но по данным СМИ у Starship отказал один из двигателей. Изначально корабль должен был провести в полете около 10 часов и выполнить 6 витков вокруг Земли. SpaceX решила вернуть аппарат примерно через 3 часа. Он войдет в атмосферу над Тихим океаном и приводнится в районе Гавайских островов. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на завтра 12 рублей 56 копеек, доллар 84 рубля 41 копейка, евро 96 рублей 25 копеек. В Москве в эти минуты +11, завтра ожидается переменная облачность без осадков и до +16. Атмосферное давление будет выше нормы 761 миллиметр ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
4: Говорит Москва. Реклама.
6: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
7: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
6: И все?
7: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
6: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
7: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
4: ООО «Капибара».
8: Первый дисковый тормозной механизм был запатентован Уильямом Ланчестером в 1902 году. Тормоза с медными колодками издавали такой скрип, что пугали не только пешеходов, но и водителей. Сегодня скрип тормозов не испугает пешеходов. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
9: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
10: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
11: Гомес, Джорди Альба, Лейнел Месси! О, май goodness. Lionel Messi does it again. He's superhuman. It's broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal.
12: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
13: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: Внимание! Говорит Москва.
15: 94,8.
13: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
0: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
13: Авторская программа Романа Бабаяна.
0: Столица России, Москве, 19:38. Радио «Говорит Москва», я Роман Бабаян, продолжаем работать в прямом эфире. Телефон нашего прямого эфира 8495-7373-94-8. Вижу ваши звонки, сейчас возьму, друзья. Если Штаты, Вячеслав пишет, впишутся, то им точно прилетит, а они вроде не хотят получить урон такой, не так плохо у них дела. Да, может быть и так. А может, они вообще думают, что если они впишутся, а им не прилетит? Могут они так думать? Могут они так думать. Последний раз, когда они так думали, это во времена Карибского кризиса. Когда, я же помню, я читал, Кеннеди собрал в овальном кабинете генералов и говорит, ну, слушайте, вот как поступить, давайте будем решать. Они говорят, да давайте уже долбанем. Вот как сейчас вот звонят, говорят, давайте долбанем, да, русские тоже ответят. Он говорит, ага, ага, русские тоже, да, ответят? Они говорят, да. И какой у нас будет ущерб? Ему говорят, вот Хьюстон не будет, там, Чикаго, там, чего-то, но при этом сохранятся, допустим, я так точно не буду, не помню точно, какие именно города, ну, к примеру, значит, Чикаго не будет, этого не будет, да, а вот этот город, этот, там, Нью-Йорк, Вашингтон, они сохранятся. И Кеннеди сказал, ну, я все думал, говорит, кто эти сумасшедшие люди, а теперь я понимаю, с кем я имею дело, да, и поэтому пошел на договоренность. Варианты могут быть какие угодно, поэтому, а тем более сейчас не Кеннеди, а Трамп, кто его знает, что у него там в голове. 91-65 пишет, а чего у нас не достроили? Мы в Москве, идет СВО, активно строят метро, целую новую линию в этом месяце открыли, новые развязки в городе и области стабильно открываются по несколько раз в год. В магазине всегда есть что покушать, налоги повышают, обидно, но смотри выше. Угу. А вот здесь... вам 91-65, Айвенга пишет, желаю вам в Москве таких же очередей за бензином, как у нас в Нижнем и в других не Москвах, чтобы вы тоже стояли по 7 часов и ночевали в машине в очереди или заправлялись по 150 рублей за литр. Вот видите, любит нас вот Айвенга. У Айвенга проблемы, а у нас же проблем нет никаких. И Айвенга нас нежно любит за это. Слушаю вас, говорите, вы в эфире.
16: Здравствуйте, Роман Георгиевич, Олег.
0: Здравствуйте, Олег.
16: Вы знаете, да, я написал короткое сообщение, что, конечно, на 5-м году СВО очень хотелось бы, чтобы в октябре была все-таки добита энергетика Украины. И вот то, что звонят, конечно, перед, так сказать, ударами по каким-то военным производствам в странах Евронато, конечно, есть такие опции, как та же самая вот энергетика Украины, как политическая инфраструктура пресловутого киевского режима. Эти опции, наверное, должны предшествовать, да, там, ударам по странам НАТО в Европе. И вот еще, видите, вот на 5-м году СВО, слава богу, в сентябре мы начали и выносим дата-центры, да, Украины. Это все, это развединформация, о которой много говорили и прочее. В сентябре, на 5-м году СВО. В июне начали портовую инфраструктуру выносить. Ну, вот лучше поздно, чем никогда. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы все это было вот так вот интенсивно, продолжалось так же регулярно, как сейчас. И это обязательно должно дать вот военный результат. И Россия, ну, военно-политические условия России будут выполнены. Просто все, тут, ну, все зависит от России, от российских военных, от российского руководства, о том, насколько вот будут такие более жесткие военные решения приниматься. Мне кажется, так вот.
0: Спасибо.
16: И, наверное, спасибо. Да, в ноябре мы увидим уже хорошие результаты, мне кажется. Спасибо.
0: Вот мне пишет, Роман, наверное, забыл, что эти предприятия были украдены у страны и народа в ходе приватизации. Да ничего я не забыл. Ничего не забыл. Но это вечная история. Вечная, абсолютно. Давайте пересмотрим результаты всех вот этих залоговых аукционов. Да, вот это я сколько вот в профессии, как говорится, все время про это слышу. А не получается, потому что те, которые в свое время приватизировали за наши с вами ваучеры, у тебя был ваучер? Нет, у него не был ваучер. За наши с вами ваучеры предприятия, они уже миллион раз, как говорится, эти предприятия продали, да, и поэтому ты не найдешь. Ну, ты отнимешь у того, кто эти предприятия уже купил, как говорится, по правилам. А плюс, вот Григорий из Санкт-Петербурга говорит, вообще с дивидендов тоже налоги платятся. Это все никого не интересует. У нас всегда так, вы же знаете, Григорий. Забрать, по-быстрому у всех отнять. Это было бы клево, да. Ну ладно, да. Александр М. пишет, пусть Айвенго приезжает в Москву, вместе в очереди постоим. И ему же и отвечает Вадим, говорит, Ивантеевка, почти заправился, осталось 10 машин, стою уже 2 часа. Но Айвенго это тоже вечная история. Ну, Москва зажралась, вы же слышали, да, эти заявления? Да вся страна работает на Москву, да, это вот ровно Айвенго. При этом, на самом деле, Москва помогает региону. Москва – донор конкретный. Но нет, Айвенго про это ничего не знает. Юрий говорит, вспоминаю времена Брежнева, только вместо Афгана Украина, теперь только осталось дождаться, когда цену на нефть уронят, и пиндык стране – вопросительный знак. Да нет. Цена на нефть, вот это вот все, да, здесь проблема была в другом, не только в этой самой нефти. Но и это они не смогут сделать, потому что тогда, вот я помню эту версию, да, что они договорились с Саудовской Аравией, там, да, угробили эти цены на нефть, и мы были вынуждены, собственно, да, уйти из Афганистана. Дело не в этом, дело в том, что тогда, когда мы принимали там все эти решения у нас принимали совсем другие люди. Вот и все. Дело в этом. Здравия желаю, Сергей Алексеевич. Давайте всем правду матку.
17: При оценке ситуации надо основываться на факты. А факты дело такое. Вот удары по территории Украины не могут не оказывать сильное воздействие на украинские войска. Они несут ежедневные большие потери. Как в личном составе, так и в вооружениях. Потом и система тылового обеспечения, все эти удары влияют на боеспособность Украины. Но это факт. И никуда ты этого не денешься. Каналы поставок оружия все-таки перекрываются. Морской путь практически закрыт полностью. Ничего они там больше переправлять не могут. Возможности железной дороги сводятся на нет. Вы уже об этом говорили. Ну, остаются какие-то пути, которые наши вычисляют, разведка работает и постепенно тоже будет уничтожаться. Любой наш удар по каким-то западным объектам резко усложняет задачу выполнения целей специальной операции. Тем более, что никаких действий со стороны Запада, которые могли бы реально угрожать существованию России и как-то, ну, практически поставить нас в такое положение, что мы не выполним поставленные задачи по спецоперации, ну, нет таких действий. Ну, разведкой помогают, но они помогают уже почти 5 лет. Потом то, что денежные самые вливания, они уже ослабляются. Возможности переправлять оружие, ну, тоже уже возможности сжаты. Поэтому на сегодняшний день возможности Украины сопротивляться, пускай ограничены, но пока существуют. Ну, мы видим, ну, руководство войсками пока еще они не потеряли. Но это все остаточный их потенциал, который, ну, просто ежедневно он испаряется. Мотивация войск теряется. Ну да, передают наши военные корреспонденты правдивую информацию. Сопротивление там идет, там мы пытаемся там уничтожать, окружать. Они сопротивляются, пытаются доставлять туда боеприпасы. Мы им все перекрываем. Ну конечно, ну, там же воюют-то не 50 тысяч, а воюют сотни тысяч. Ну, конечно, какая-то группа войск, определенный контингент, который готов сопротивляться. Они не потеряли полностью 100% свою мотивацию. Ну, это закон военных действий. Но их потенциал уже, увы, уже не тот. Это понятно. Все упирается во времени. И надо продолжать эти не просто удары по территории Украины, а надо предельно жестко бить. Я даже употреблю слово «жестоко бить». Мы, вот то, что время сжимается для них, это понятно. Вы уже перечислили, что удары усиливаются. Да, это так. Но надо максимально это усилить, потому что, ну, я анализирую ситуацию, все-таки просматриваю, что наши, ну, предельно аккуратно стараются. Ну, прям, ну, так и надо бить. Ну, вы как-то все равно давайте шире охватывайте все объекты. Надо максимально сжимать во времени всю эту ситуацию. Уж слишком дорого нам обходится эта война, не только финансово, но ведь каждый день мы теряем свое гражданское население и своих, мы же тоже несем потери. Но тем не менее, все равно никуда не денутся. Спасибо.
0: Спасибо. Вот так вот, слышали? Григорий, Санкт-Петербург, говорит, я почти сутки просидел в аэропорту Сочи на этих выходных, паники нет, все понимают, даже Станислав Садальский сохранял спокойствие, и фотография, ну да, а я вот вообще не сидел в аэропорту Сочи, я 23 числа прилетел, я и туда вылетел вовремя, на 10 минут задержали рейс, и обратно вылетел вообще практически без задержки. О, как мне повезло, да? Вот так вот, да. Ну, тут не угадаешь. Так, сейчас. Вот, и опять же, Григорий пишет, что был неделю в Сочи, там нет очередей на заправках. Ну, на разных заправках по-разному, Григорий, скажем так. А некоторые заправки вообще закрыты, например, в Сириусе. В Сириусе закрыли заправки, там Роснефть, Лукойл, в общем, все закрыли, да, и соображения безопасности. Слушаю вас, говорите в эфире.
18: Добрый вечер.
0: Доброе.
18: Сергей.
0: Да.
18: Вы знаете, вот по поводу никуда они не денутся, это точно, но ускорило бы все снижение экономического потенциала. Ведь в Укррейхе все держится на экономическом потенциале Европы, Запада. Вот. А пока он только санкции сняли с Фридмана и Усманова, а с простых граждан санкции не сняли, то есть они не планируют. То есть все, надо смотреть, где деньги, где как бы денежные потоки куда идут. Вот, поэтому, к сожалению, к большому там вот этот финансовый потенциал пока не направлен на поддержание наших врагов, так сказать, в лице хунты, укрохунты, это долго еще будет все продолжаться. Спасибо.
0: Спасибо, спасибо. Слушаю вас, говорите в эфире. Алло.
19: Алло.
0: Я вас
19: слушаю. Добрый вечер.
0: Добрый.
19: А у меня вот, знаете, какой вопрос? Вот я все время думаю об этом. Может быть, я пропустил какие-то обсуждения по этому поводу. А какие минусы вообще, если устранить, например, Зеленского? Как бы, какие есть минусы реальные и плюсы? Ваше мнение.
0: О как. Я вообще минусов не знаю. Может, кто-то знает? Я не знаю никаких минусов. Плюсы? Ну, плюсов тоже особо не знаю. Ну, так просто. Для порядка называется. Не знаю никаких минусов. Но нам же сказали, что руководство не уничтожается, потому что нужно, чтобы с кем-то там что-то было подписано. Но мне кажется, что речь идет не про Зеленского, потому что под руководством... Там же много разного руководства, там же есть какие-то другие люди, не только Зеленский. Зеленский тоже на измене сидит. Он же тут рассказывает, что ему главное потом ходить там по улицам спокойно и не ждать, что его кто-то прибьет. Это тоже, знаете. Но я думаю, что у него ровно так и получится, да. Слава богу, что никто из этих, кто желает бахнуть, не является президентом России. Ну, это да. Код Z пишет. Прорвемся. Для начала надо, чтобы каждый включился в борьбу, но бить надо ядрем батоном исключительно по бритам. Ну, да. У меня есть знакомый, который говорит, да давайте под Тбилиси ударим. Я говорю, при чем здесь Тбилиси? Ну, так, чтобы было. Это не помешает. Почему Тбилиси? Ну, вот, есть люди, которые все время хотят бить по бритам. Есть такая история, да, есть. Дальше. Ивантеевка заправился. Вадим, я вас поздравляю. Быстро достаточно 10 машин-то пролетело, да? Буквально минут 10 и 10 машин. Может, все-таки их было не 10, Вадим? Так. Где бабки? Это я не понял, да, сообщение. Так, сейчас. Цена на ДБ на 150-200 тысяч ниже прямого импортного, это я тоже не пойму. Беларусь пишет, Россия поставила цель демилитаризироваться, и она уверенно идет к этому. Какая интересная у вас картина мира, Беларусь. Россия поставила саму себя демилитаризировать. Беларусь, да. Что-то мне кажется, что вы нас вводите в заблуждение, подписываясь, Беларусь. Слушаю вас, говорите вы в эфире. Наверное, это украинец все-таки. Слушаю вас.
20: Алло.
0: Да, говорите.
20: Добрый вечер.
0: Добрый.
20: Я хочу сказать не про войну. Вот у вас ведут новости, двое мужчин и две женщины. И вот эти мужчины двое, они так хорошо ведут новости, но всегда говорят погоду на сегодня и на завтра. Но вот эти две женщины, вы им подскажите, почему они на завтра никогда не говорят прогноз погоды?
0: Потому что, что говорить на завтра прогноз погоды? Всегда будет солнце, всегда будет хорошо. Вот как вот вчера можно было предсказать сегодняшнюю погоду? Вот я проснулся, пасмурно, дождь идет. А потом уже на работу приехал, солнышко. Вот как тут угадаешь? Никак не угадаешь. Вот Тишковец, вот он всегда говорит, зима будет снежная. И это же правда, зима будет снежная, но теплая. А потом, знаете, у каждого свое понимание теплоты, да. Минус 20, ему будет тепло, нам не очень, понимаете? Ну, мы же не сможем ему пришить, что он ошибся. Нет, не сможем. Поэтому тут вот... Ну ладно, я понял, да. Прогноз погоды — это вообще очень важно, да, это правда. Украина может, Беларусь опять. Украина может позволить себе тратить миллиарды. Им их отдавать не надо, да и успехи есть. Вот здесь интересно. И успехи есть. За 26-й год вернули 26 населенных пунктов оккупированных. Нет, точно не Беларусь. Ну вот чувствую я, да, вот. Чувствую, понимаешь, эту публику. Виктор Михайлович, опять вы, да, вы что-то хотели сказать, пожалуйста.
21: Да, Роман Георгиевич, да. Попытаюсь коротко ответить товарищу, который интересовался плюсами и минусами.
0: Давайте.
21: Значит, минус в том, что это нужно будет нарушить негласные договоренности, которые были приняты при начале операции. А мы, так сказать, свое реноме не любим портить. И... Плюс в том, что рассыпется вся эта система наконечником, который является просроченной. он объединяет все, так сказать, начинания, которые в пользу Украины делаются. Если его не будет, начнется борьба за власть, и не будет единого центра, который бы собирал все эти денежки и прочее.
0: Все. Пояснение принято, Виктор Михайлович. А это не белорусло Змагар. Офис Тихановской на связи, как котлеты. Ну, похоже, похоже, да. Это если вот Змагары, да, это Белоруссия, да. А откуда информация, что им не надо отдавать будет эти миллиарды? Конечно, надо будет отдавать эти миллиарды. Слушайте, а вообще может быть так, что они действительно ничего отдавать не будут, потому что их не будет, и отдавать не надо будет ничего. И вообще, в принципе, они же допускают сами этот вариант. Вон, послушайте, что они говорят у себя в эфирах, что там не сегодня, завтра, или бывшая пресс-секретарь там этого Зеленского, да, которая вдруг решила поиграть там в оппозицию. Он говорит, ну, может получиться так, что Украина потеряет свою государственность. Может получиться. Но если она потеряет свою государственность, что мы сами у себя, что ли, будем эти деньги брать? А европейцы у нас, что ли, будут просить? Нет, конечно. Так. Павел спрашивает, это по сути вопросы белорусов, что-то можете ответить? Да нет, конечно, неужели же я ему буду что-то отвечать? Димитриус, а что если начать выносить окружение Зеленского, не трогая его самого? Тогда и нам его на блюдечке принесут и подпишут все, что надо. Как вам такой, мол, типа вариант? Не знаю, может быть так, а может быть и не так, я не знаю. Я тоже всегда задавал этот вопрос, почему мы никого из них не трогаем. Надо было бы, наверное, тронуть. Но вот этот же вопрос задали верховному главнокомандующему, он ответил. Так, Жириновский хотел ударить в 2002-м по Тбилиси в одном ролике. Не знаю, может быть и хотел, ничего не скажу. Надо сбросить ядерную бомбу на Вашингтон. Это, вы думаете, это я сейчас от тебя? Нет, это я читаю сообщение. Вот Игнат Тёмин пишет, надо сбросить ядерную бомбу на Вашингтон. Ну ладно. Издеваюсь над хохлами, они верят, что РФ распадется, и мы все сами отдадим, Алексей пишет. Ну, это вы как-то очень жестоко с ними вообще, Алексей, как-то очень жестоко. Откройте нам, пожалуйста, секрет, за какую команду РПЛ болеет Георгий Бабаян. Не, подождите, вот сейчас после меня будет Георгий Бабаян, вы у него и спросите, за какую команду он болеет. Так, дальше. Опять про РПЛ. Да что ж такое-то? Так. Они просто следующие. У Гордона ухмылочки нет. Ну, наверное, да, наверное, нет. Что у нас там? Осталось совсем несколько секунд, да? Ну что, друзья, давайте все-таки не будем торопиться. И я по поводу жахнуть. Не будем торопиться. Давайте будем наблюдать за тем, что происходит. По-моему, процесс идет очень хороший, абсолютно прав Сергей Алексеевич. Да и я прав, когда говорю, что все эти удары, они несут такой накопительный эффект. То есть обязательно он будет. И если они пока еще сопротивляются, а если мы, это понятно, но если мы будем продолжать и еще и нарастим мощь наших ударов, я думаю, что в ближайшее время... Ну, вы сами поняли, что будет в ближайшее время, да. Сейчас после нашей программы будут новости. После новостей два Георгия, Георгий Бабаян и Георгий Осипов, вам все расскажут про футбол. Вы как раз и спросите, за какую команду там он болеет. Встречаемся через неделю в этой студии.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 8 вечера, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Владимир Путин увеличил штатную численность вооруженных сил России. Она установлена на уровне более 2 миллионов 440 тысяч человек. Из них 1 миллион 550 тысяч военнослужащие. Об этом говорится в указе президента. Число погибших при пожаре на заводе «Петард» в Ярославской области выросло до 13. Всего на предприятии находились 15 человек. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах. Одновременно с этим в селе Кубринск создан оперативный штаб, готовится решение об объявлении режима ЧС, написал в мессенджере «Макс» губернатор Михаил Евраев. Пожар произошел на предприятии по производству «Петард» под Переславлем-Залесским. Загорелись два здания. Возгорание локализовано. Изначально было известно о 5 погибших и 1 пострадавшем. Возбуждено уголовное дело, тушение продолжается. Андрей Никитин сменит Виталия Савельева на посту вице-премьера России. Министр транспорта – наиболее вероятный кандидат, сообщают источники газет «Коммерсант» и «Ведомости». Отмечается, что на позицию главы Минтранса рассматриваются первые заместители руководителя ведомства Константин Пашков и директор департамента транспорта правительства Анатолий Мещеряков. Сегодня Владимир Путин подписал указ, которым освободил Виталия Савельева от должности зампреда Кабмина в связи с его избранием депутатом Госдумы. Кабмин утвердил эксперимент по использованию роверов роботов-доставщиков. В течение 3 лет он пройдет в 34 регионах и на федеральной территории Сириус. Список приводится в постановлении правительства. Документ устанавливает требования к роботам-доставщикам и правила их передвижения. Устройства должны весить не более 120 килограммов и не разгоняться свыше 25 километров в час. Ширина робота должна быть не более 80 сантиметров, ограничение по длине 120. На нем должно быть устройство для видеорегистрации и головного освещения белого цвета. В рамках эксперимента роверам разрешено ездить по велосипедным дорожкам, тротуарам, жилым зонам и обочинам. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на завтра 12 рублей 56 копеек, доллар 84 рубля 41 копейка, евро 96 рублей 25 копеек. В Москве в эти минуты плюс 11, завтра ожидается переменная облачность, без осадков и до плюс 16. Атмосферное давление будет выше нормы, 761 миллиметр ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
3: Внимание! Говорит Москва.
5: 94,8.
22: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
23: Дамы и господа, заводите свои моторы.
22: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
23: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы.
22: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
24: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Театральная.
25: Марин, ну куда ты опять собралась?
26: Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
27: Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть?
25: Рассказываем по пятницам после 12.
27: Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
22: Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов
27: История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
5: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
6: Oh my goodness!
5: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
6: Torres is trying to find him. It's broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it.
27: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 20.06 в Москве, сегодня 28 сентября, понедельник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире «Голевая передача», Георгий Осипов.
7: И Георгий Бабаев, всем добрый вечер, друзья.
1: Добрый вечер. Ну что, у нас с вами, мы находимся в интересном периоде, выдуманном Джанни Инфантино, он называется «Трехнедельная пауза на матче сборных». Ты же знал, да, что это 3 недели, эта история, почему она 3 недели? Я, честно, для себя вот только что открыл эту историю. Недавно. Я как-то пропустил, что эта пауза будет длиться 3 недели. Знаешь, в чем задумка вообще?
7: Нет, я просто когда увидел, что все это будет длиться 3 недели, я был в шоке.
1: Да, они типа объединили 2 паузы на сборные, скомпоновали матчи поплотнее, поэтому они вот играют там с интервалами в несколько дней буквально все друг с другом. И типа потом вот следующей паузы не будет. Там дальше уже будет подряд клубный сезон. Но эта гениальная идея опять всем, естественно, не пришлась по душе. Особенно тем, кто травму получает. И еще, я думаю, получит в рамках этой паузы на сборной. Но мы воспользуемся этим моментом для того, чтобы поговорить о клубном футболе, которому мало уделяем время. Я имею в виду европейские топ-лиги, Англия, Испания, Италия, Франция, вот это вот все добро. Так как-то тезисно обычно затрагиваем эти темы. А сегодня вот давайте поговорим об этом поподробнее. Посмотрим, что там вообще в принципе, происходит в европейском футболе, какие там тенденции. Там тоже очень много всего интересного происходит, особенно, на мой взгляд, в Англии. Ну и в Испании.
7: Зимой нагонят, это что вам, борт самолета, что ли, что нагнать в небе?
1: Зимой нагонят что, вы имеете в виду? Ход клубных матчей? Или что? Да, значит, смс-портал 925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот, звонки 7373-94-8, код 495.
7: Видеотрансляции идут в YouTube-канале «Говорит Москва», в нашем официальном сообществе ВКонтакте и на Рутюбе тоже они идут, везде подключайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забывайте про Дзем, про Макс, а также видеотрансляция, есть QR-код, который приведет вас на бот в мессенджере Макс. Кстати, вот этот долгий спич по, значит, координатам.
1: Да.
7: И я тут на формуле музыки поймал себя на мысли того, что когда на утро выходишь, там хотя бы музыка, и это как-то ложится.
1: Да.
7: А когда у тебя нет музыки...
1: Это, в формуле музыки, я прошу заметить.
7: Да, по тексту музыки, подложки. Кажется, да, таким долгим. Но вы запоминайте.
1: На самом деле, с утра там все равно получается короче.
7: Ну, конечно.
1: Потому что там еще мы в определенные интервалы это говорим, мы там не успеваем про все вот эти вот туда подпишите, сюда подпишите. Я вот сейчас говорю длиннее, это все, ну, это очень много ресурсов у нас. И вы на них, на все должны быть подписаны.
7: Главное, на слух вы это воспринимаете. Вот это интересно.
1: Пауза на выборы на концерт Канье Веста. Тогда пауза затянется, я думаю, навсегда. Дэ пишет: привет знаменитым искусствоведам.
7: Да, конечно.
1: Это мы.
7: Очень деловой человек. Вы с утра можете слушать, и вечером слушать. Берите пример с Д. Слушайте всегда.
1: Вот это правильно, вот это правильно. И Хишадо тоже пишет: критерий выдумай. Ну, посмотрим, что сегодня будет по критериям. Ну, я бы сильно, конечно, бы не загадывал вперед. Так, нам Джанни Инфантино сбросил, Эдвард, вокруг которого деньги летают.
7: Я не стал рисковать, потому что, знаете, там надпись: пользователь отправил вам видео, ну, и Эдвард, скачать.
1: Ладно, это как вот эта картинка с деньгами была, вчера это было, да? Если бы тебе давали бы деньги за то, что ты творишь, да, какую-то,
7: ну, тут
1: чушь,
7: хотя бы 100 долларов.
1: Да, ну вот Джанни Инфантино тоже по этой же схеме двигается, и двигается очень неплохо. Значит, ладно, ну, из того, давай быстро по матчам сборных, чтобы тоже понимание было, кто как сыграл и так далее. Из самого яркого. Ну, во-первых, сегодня будет, будут интересные встречи.
7: Ты
1: сегодня...
7: про итальянцев?
1: Я про... Турками? Да, про твою сборную, которая играет с Италией, и про, на самом деле, на мой взгляд, Бельгия-Франция матч поинтереснее.
7: Хотя интересный матч, но Бельгия...
1: тоже классно.
7: Бельгия, конечно.
1: А бельгийцы этих итальянцев тут вынесли как раз. В предыдущем матче вот этих итальянцев они вынесли.
7: А за счетом 2-0. Бельгия же с Францией будет играть.
1: Да, просто Турция играет с Италией.
7: Ну, я понимаю, но просто я думал, что бельгийцы, ну, такие себе. Просто итальянцы чересчур слабые.
1: Но итальянцы, есть мнение, что итальянцы просто не поняли, что это не отбор к чемпионату мира. Поэтому по старой доброй традиции проигрывают.
0: А за какую команду РПЛ ты болеешь?
7: Я, кстати, прочитал комментарий.
1: За какую команду РПЛ я болею?
7: Задавали вопрос.
0: Половина моего эфира и половина сообщений.
1: Есть мнение, что я болею за ЦСКА, есть мнение, что я болею за Спартак. Некоторые считают, что за Динамо. И очень много людей, которые думают, что я болею за Зенит. Я точно не болею за Локомотив.
0: Я знаю, кто болеет за Локомотив.
1: Да, да.
0: Подвесил интригу.
1: Конечно, конечно. Да, поэтому я за всех болею. Я болею за наш, за отечественный, за российский футбол. Значит, по интересным матчам. Самый интересный матч. Честно, прям вот я удовольствие получил. Валерий пишет, штрафной Месси видели? Ты видел этот штрафной Месси?
7: Да, гениально.
1: Это вообще... Ну, слушай, вот этот с острого угла, который...
7: 40 видел, лет? Да? 40 лет. Это... Нет, 39, если я не ошибаюсь пока.
1: Ну, наверное. Это... Не суть важно. Ну, там просто... такой штрафной...
7: Нет
1: там...
7: комментариев. Нет комментариев.
1: Если вдруг вы не видели, посмотрите обязательно на этот штрафной. Это просто стоит на это посмотреть. И он сейчас побьет... в ближайшее время такими темпами рекорд Жениню Пернамбукана по забитым голам со штрафного.
7: Ну, когда, что так и оставалось.
1: Когда уже побить. Все это рекорды, да, побил, ты уже пытаешься, вот уже челлендж внутри челленджа ты себе придумываешь, вот остался Жуниню. Этот рекорд пойдет 100%, хотя Жуниню бил тоже потрясающий штрафный. Самый интересный матч был Испания-Англия.
7: Безусловно.
1: Да, шикарная была игра, и эта игра, возможно, окажет невероятное влияние на то, что произойдет в ближайшем будущем.
7: Про она, что ты?
1: Я про голосование на золотой мяч.
7: Я так и думал, что ты об этом скажешь, но я вот не уверен абсолютно от слова совсем.
1: А я тебе объясню, почему. Но это не мое мнение, есть просто...
7: Эксперты, я видел.
1: Да. Как работает вообще, да, голосование за золотой мяч? Есть вот эта редакция France Football, которая присылает журналистам, избранным журналистам в разных странах задание проголосовать за золотой мяч. У нас тоже есть. Нет, у нас есть от России журналист, который голосует. Я не помню, как его зовут. Он в каком-то спортивном печатном издании. Да, да, да, да, да. До сих пор голосуют каждый год. И это голосование, по идее, проходило как раз накануне этого матча. Уже был случай, когда вроде есть у тебя фаворит в голосовании за золотой мяч. По-моему, это был Рибери. Случай был с Рибери. А потом Криштиану Роналду вдруг резко сделал хэт-трик в матче сборных. И там, по-моему, даже был скандал в том, что его это голосование еще и продлили специально, uh-huh. потому что этот матч там как-то мог не войти, не мог повлиять на принятие решений. И переголосовали, получил Криштиану Роналду. И Рибери до сих пор помнит, всем припоминает при каждом удобном случае, что ему тогда не додали золотой мяч. А вот здесь сейчас немножко другая ситуация, потому что главным фаворитом на золотой мяч был Харри Кейн. По всем котировкам.
7: Честно говоря, мы с тобой это обсуждали за пределами эфира. Для меня Харри Кейн абсолютно точно не обладатель золотого мяча.
1: А тут вообще сложно.
7: Ты имеешь в виду в целом выбрать в этом году обладателя?
1: Да, ну потому что лучший футболист мира на данный момент не входит даже в тридцатку номинантов на золотой мяч. Это Рафинья.
7: Ну, слушай, он был близок в прошлом году.
1: Позапрошлом.
7: Позапрошлом уже даже. А в этом году то, что его не включили, ну,
1: он даже в тридцатку не входит.
7: Слушай, он набирает форму. Но он сейчас верюга.
1: Он сейчас.
7: Но если мы берем полностью весь год.
1: Не, ну да, на данный момент я имею в виду, вот лучший футболист мира.
7: Он продолжает играть так же, и в следующем году.
1: Скорее всего,
7: можно получить.
1: Но Трофини не входит. Из тех, кто номинирован, это Харри Кейн, это Хвича Кварацхелия, это из фаворитов, я сейчас говорю, да. Харри Кейн, Хвича, это Мбаппе, это Ламин Ямаль и кто еще? Кто-то еще был из вот, топ-5. Кто-то еще был. Ну Лионель Месси. Я Лионель Месси забыл. И вот Лионель Месси. И каждому из этих пяти есть повод им дать и повод не дать. Элементарно. Харри Кейн забивал бесконечное количество голов выиграл чемпионат Германии. Но при этом чемпионат мира по факту провалил. Мбаппе бесконечное количество голов, не выиграл ничего. И еще и умудрился, стал лучшим бомбардиром за всю историю чемпионатов мира, но при этом на этом чемпионате мира немножечко обделался под конец. Лионель Месси. Гениальный турнир, но играет в МЛС. Ему уже черт знает сколько лет, и МЛС как будто недостаточно серьезная лига для того, чтобы это... Хвич Кваратскхелия. Шикарная лига чемпионов, отличный вообще, в принципе, сезон, но не участвовал в чемпионате мира в принципе. И Ламин Ямаль. Чемпион мира, но при этом чемпионат мира... По некоторым данным, ну, некоторые считают, что он смазанный.
7: Но он действительно считают... был смазанный.
1: Ну да, то есть не сказать, что он был главной звездой в составе сборной Испании. Но он чемпионат мира, он чемпион Испании, он там, в общем, выиграл много-много-много всего. Весь сезон, в принципе, играл хорошо. По титулам, как будто, больше всех подходит, но вот с точки зрения игры...

0: У тебя есть чемпионат мира, это
1: я главное понимаю, ну кому в футболе. Тогда? Вот смотри, давай, если мы берем и турнир, так и вот, чемпионат мира.
0: Так вот почему я говорю, что этот матч потенциально мог сыграть решающую роль. Потому что в этом матче столкнулись два претендента на золотой мяч. Харри Кейн, который был фаворитом по всем котировкам до этой игры. И Ламин Ямаль, который фаворитом не был. Он, по-моему, даже не был на втором месте.
1: Ну, давай фаворит. Так, Ламин Ямаль действительно смазал чемпионат мира.
0: Да, но вот в этом конкретном матче, в конкретном противостоянии, Ламин Ямаль размазал Харри Кейна. Он провел потрясающую игру. Так бывает. Это вот тут суперсубъективщина. Вот это будет вообще не объективно, если одна игра прям перед голосованием, но такая демонстративная, укажет людям, которые голосуют, за кого надо отдать
1: свой голос. Ну, это же человеческий фактор, опять же. Я же не зря употреблял слово субъективно. Вот дали бы тебе сейчас бланк, я думаю, ты бы тоже купился на этот последний матч. Потому что человеческий фактор является тут решающим.
0: Я бы не купился. Я бы голосовал за Мбаппе. Я считаю, что Мбаппе индивидуально, это же индивидуальный приз. Мбаппе в прошлом сезоне индивидуально лучший футболист в мире.
1: Хорошо, вопрос, что в сборной был?
0: В сборной он побил все возможные рекорды и, ну, там немножко смазал концовку.
1: Что добилась сборная?
0: Он смазал концовку, но он...
1: Поэтому...
0: Но чемпионат как бы, мира Мбаппе от конкретно не... Мбаппе блистательный за гранью.
1: Ну, от Квичи тоже никак не зависело.
0: Он не играл вообще.
1: Хорошо, я и говорю, что никак не зависело. Кто у нас еще есть? Харри Кейн, ну, извините, выступление за сборную, тоже
0: ну, не... тоже, нет, подожди, ну, на чемпионате мира почему?
1: Нормально хорошо, было. Попылил, но был решающим игроком сборной?
0: Да. Ну, был, конечно.
1: Не знаю, я с тобой не согласен.
0: Он, Беллингем.
1: Ну, я считаю, что Беллингем большую роль сыграл в этой сборной Англии. Ну, вот при всем.
0: Не, но он играл уважаем. Решающую роль. Ну, это была решающая.
1: Ну, тогда по твоей теории...
0: Фабиан Руис вот предлагает.
1: Ну, слушайте, Эдвард. Фабиан Руис, вот я но тоже видел.
0: Это потому что, типа, вот этот человек все выиграл. Выиграл Лигу Чемпионов, он выиграл Чемпионат Мира. Он, ну, Фабиан Руис...
1: Мы
0: ну,
1: с тобой, когда финал закончился, Фабиан даже Руис это нет. обсуждали. Ну, какой Фабиан Руис? Ну, да, давайте успокоимся.
0: Есть еще вариант Родри.
1: Но нет.
0: Только, это только за чемпионат нет, ну, мира слушайте, получается.
1: Нет, никакого рода.
0: Ну нет, ну, Баринов хотя... пишет, так и быть, готов забрать ваш золотой мяч. Да, все. Дмитрий, как вас по батюшке, не помню, забирайте. Сафонов и точка. Сафонов тоже, кстати, номинирован на лучшую...
1: Премию Яшина.
0: Да, на лучшего вратаря. Там, по-моему, уже не премия Яшина это называется. Они убрали.
1: Они переименовали?
0: Они убрали вообще имена знаменитых футболистов. То есть они не только типа Яшину убрали.
1: Пушкаши убрали.
0: Да, Яшин, да. Ну, вот они просто все убрали.
1: Некрасиво.
0: Ну, странно.
1: Да, неправильно.
0: Поступили. Странно, да. Ну, по-моему, убрали. Но все равно все называют эту премию Яшина. Он номинирован. У него, кстати говоря, очень хорошие шансы взять эту премию.
1: Ну, как будто бы за прошлый сезон все четко.
0: Да, действительно. Ну, это вообще уже очень большое дело. То, что он в пятерке лучших вратарей мира, это то, чем стоит гордиться по праву. Ну, в общем, это вот про матчи сборных. Матч был абсолютно потрясающий, если вдруг вы не смотрели. Там Испания сначала выигрывала, потом Ферран Торрес забраковал бесконечное количество 100% моментов выходов 1-1. Все их, кстати, делал ему Ламин Ямаль. Потом англичане повели в счете 2-1, и после этого испанцы перевернули игру и выиграли со счетом 3-2 в итоге. Классная была игра.
1: Как будто бы лучшая, действительно, и тут не поспоришь.
0: Из того, что мы
1: ждем сегодня, вот я посмотрел, что в 21:45, через 45 минут после нашего эфира игра.
0: Ну, у французов получил травму Мбаппе в предыдущей игре.
1: Это вообще просто везение. Везение не то, что он получил травму, а то, что он проскочил мимо очень неприятного повреждения.
0: Да, там поговаривали, что с крестами у него проблемы. Это была просто катастрофа для мирового футбола, честно, вот без каких-либо но. Потому что потери такого игрока в той форме, в которой он находится, это было бы обидно. Но нет, вроде обошлось, вроде на 2 недели. Но опять матчи сборных, травмы, вот это вот все. Тут как бы так. Но я бы отдал золотой мяч Мбаппе, как индивидуально самому сильному игроку прошлого сезона.
1: Я бы отдал Хвич.
0: Ну, ты бы отдал Хвич.
1: Все. Ну, честно, вот, как-то не, подвели хорошо. Итоги. А когда номинация золотого мяча? Когда его разыгрывают?
0: Сейчас я тебе скажу.
1: Я даже не знаю, когда вручают, не разыгрывают.
0: Ты когда вбиваешь золото, как ты думаешь, что выдает?
1: Золотая чаша золота.
0: Нет.
1: Басков.
0: Нет. Он бы хотел, но нет.
1: Ну, у меня еще плохие какие-то ассоциации.
0: Золотое яблоко.
1: А, это, видимо, на твоем компьютере жена просто.
0: Да нет, это общий. Что ты все время на мой компьютер-то ссылаешь?
1: Я не знаю, ну давай я попробую. Вот.
0: 26 что? Октября.
1: Давай так.
0: 26 октября будет вручаться.
1: Он мне вообще ничего не показывает.
0: Значит, давайте с вами пойдем в европейский чемпионат, как и обещали.
1: У меня скуп.

0: Колом и серебро получится, не, простите.
1: Серьезно?
0: Да.
1: Золо, и у тебя первое, что...
0: Да.
1: Может, это реально влияет тогда. Тогда у меня большие вопросы к моему компьютеру иногда.
0: Ну, слушай, у меня не лучше, если золото.
1: Скупка лома, да. Как будто о чем-то договорит.
0: 26 октября ждем, еще есть время, я думаю, что накануне обсудим.
1: Я вот пока у нас 8 минут до новостей, и эти 8 минут я бы хотел потратить на Италию, как на самый интригующий чемпионат из топ-лиг в этом году. При этом Италия чемпионат, где качество футбола, на мой взгляд, хромает все-таки. То есть итальянские топ-команды, сейчас Рома лидирует, и у Ромы есть все шансы по той игре, которую они демонстрируют в этом году, выиграть долгожданное Скудетто. Интер преследует ту самую Рому, но в топе еще идет и Лацио. Лацио — это Гатуза, на секундочку. Тот самый Гатуза, которого все списали со счетов.
0: Слушай,
1: он пришел, наконец-то раздал там, где надо было раздать, и борется за Скудетто.
0: Я тебе так скажу, что Лацио просто та самая команда, которая может подходить по стилю таким тренерам, которые Костоломы вот эти.
1: Ну, может быть.
0: Как, типа, знаю. Как тренер Газмяс.
1: Что интересно, 5 туров прошло, и невероятно плотно идут команды. То есть между первым местом и 8-м местом 3 очка разницы.
0: Только позавидует российская премьер-лига.
1: Да нет, почему? У нас тоже плотничком.
0: Ну, я говорю, только позавидую.
1: Да. 3 очка, ну, супер плотно, невероятная борьба.
0: В мире, Италия и Россия.
1: Но при этом... С качеством игры, конечно, вопросы. То есть, если сравнивать итальянские команды, ну, там на 4-м месте идет Кальяри, если мы будем сравнивать с командами из той же самой английской премьер-лиги, до которой доберемся чуть попозже, у меня там есть что сказать по поводу английской этой распиаренной премьер-лиги, то, наверное, конечно, итальянские команды пока не конкуренты, но мне нравится наблюдать сейчас за Италией, потому что, вот Эдвард пишет, наконец-то римские команды что-то показывают. Да, я прям в этом сезоне притапливаю за Рому. Я притапливаю за Рому и за Кома. Кома сейчас идет на 8-м месте, но у них 10 очков. То есть в одну игру всего лишь они отстают от лидера. То есть на самом деле Кома идет очень хорошо по этому сезону. Сеск Фабригас, все, что он делает с командой, мне невероятно нравится. Я вижу в этом человеке, наверное, будущего тренера рано или поздно Барселоны. Мне кажется, ему не увернуться, честно говоря, от этой должности.
0: Ну, слушай, никаким образом. Он доказывает, что он может. Ну, пока доказывает, давайте не,
1: да,
0: будем забегать.
1: Да, действительно. Но нет, он доказывает, что достаточно богатая команда, но все-таки пока по игрокам ресурсы средние. Он демонстрирует, его команда уже второй сезон подряд... красивый, комбинационный, системный футбол. Рома классная, Интер команда стагнирующая, к сожалению. Самое, конечно, большое разочарование пока по игре — это Ювентус. Хоть он и идет тоже на 7-й строчке и тоже в 3 очках всего лишь от первого места.
0: Уж какой год подряд, слушай.
1: Ювентус, да, вот все никак не оправится. Вообще, мы сегодня будем возвращаться к Ювентусу. Чуть подальше, когда поговорим про английскую премьер-лигу. Потому что я считаю, что английская премьер-лига сейчас идет по тому же пути, по которому в свое время прошла серия А.
0: Очень плохой сценарий.
1: Да, очень плохой сценарий, где сами же функционеры, сами же политики и там какие-то исполнительные власти от мира футбола угробили свою же собственную лигу, которая на тот момент была номер один в мире. И вот сейчас нечто подобное может повториться в английской премьер-лиге, на мой взгляд, потому что очень это все похоже.
0: Ну, спорно, и вот опять же, спорно.
1: Ну, вот когда до Англии дойдем, как раз об этом поговорим. Вот Ювентус с тех пор, на самом деле, вот тем самым Ювентусом так и не стал. Несмотря на то, что они играли там в финале Лиги Чемпионов, да, проигрывали, правда, но играли там, все равно это
0: было... Как это давно было, я даже помню этот матч.
1: Это было очень давно.
0: Это было прям...
1: Это было почти 9 лет назад.
0: Да. Смотрели мы вместе.
1: Да,
0: тогда еще Поль Погба играл.
1: Это было очень давно.
0: Самый рассвет, да.
1: Но на самом деле, вот, ну, с тех пор Ювентус еще хуже, то есть, стал играть. Та команда, ну, по сравнению, да, с этой, это, да, просто, да, небо и земля, да. И никак вылезти из этого они не могут. Странный, на мой взгляд, состав, странные люди, на которых делают ставку в Ювентусе. А вот Рома, это очень любопытно. Вот что бывает, когда Гасперини дают чуть больше ресурса. Чуть интереснее команду, Гасперини, как бы, ну, идет к Скудетто. Я в Италии буду болеть за Рому. Но будем надеяться, что это такой вот начало рассвета снова серии А, потому что все, что происходит с итальянским футболом в последнее время, на пользу футболу не идет. При том, что тренерская школа в Италии одна из лучших в мире. наверное, вот есть итальянские тренеры и испанские тренеры. Это вот, собственно, те самые, те две самые, значит, школы тренерской работы, которые лидируют в мире. Такого количества специалистов, как из Италии и из Испании, которые работают по всему миру в самых топовых лигах, нету нигде больше. С тренерами порядок есть, поговаривают итальянские специалисты, журналисты, что у них проблемы там внутри, немодернизированная система подхода к выращиванию новых футболистов и так далее. Может быть, сейчас как раз вот мы с вами будем по чуть-чуть наблюдать за тем, что это все как-то восстанавливается. Просто вашего сына и батю зовут Рома, пишет Байнов.
0: И, ну...
1: и Игнат то же самое пишет. Ну, может быть, и в этом дело, да. Хотя я так, честно, ну, никогда фанатом Ромы в Италии не был.
0: Честно говоря, вообще для меня лично итальянский футбол — это скукотища уже очень-очень много лет, и это меня не заставит смотреть его вновь. Ну я вот. Не могу сказать, что я его любил когда-то, но мне кажется, ну, просто не подходит по игре. Вот и все.
1: Нет, ну, сейчас вот это не скучно. Сейчас это битва буквально в каждом матче. Каждое очко на вес золота. Нету больше вот этой одной команды, которая там лидирует. Здесь битва всех на всех. И при этом силы примерно равны. Есть, опять же, Рома, есть Интер, есть Кома, который еще себя продемонстрирует, Милан. Что-то там неплохо тоже пытается себя показать. Лацио, который выскочки такие в этом сезоне, я думаю, тоже зубов об них пообломают очень много. Сейчас это очень любопытно за этим смотреть. В отличие от... Я очень хочу просто про английскую премьер-лигу в первую очередь поговорить. В отличие от английской премьер-лиги, у меня большие претензии к АПЛ. Я считаю, что АПЛ это вот прям пузырь раздутый.
0: Вот ну, там... который сейчас начинает лопаться?
1: Да, вот нам впаривают уже на протяжении многих-многих лет, что АПЛ, вот это да, вот это и есть квинтэссенция футбола. Вот тут играют самые лучшие игроки в самых лучших командах. Такого уровня, как в АПЛ, нет нигде. Я все пытаюсь разглядеть, особенно по этому сезону. Разглядеть этого не могу. В моем понимании, наоборот. АПЛ — это достаточно средняя лига, причем вот на данный момент. Причем сейчас там есть один суперлидер, которому вряд ли кто-то по этому сезону сможет что-то противопоставить. Особенно учитывая, что там есть еще и главный скандал, наверное, 26-го года. Он как будто может даже перебить все, что связано с Инфантино. Я про Манчестер Сити. Но об этом уже после выпуска новостей.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 20:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Владимир Путин провел встречу с главой Росатома. Президент принял Алексея Лихачева в Кремле. Глава государства поздравил его с Днем работника атомной промышленности и заслушал доклад о результатах деятельности госкорпорации. Путин назвал атомную промышленность одной из ключевых отраслей и отметил ее большие успехи. Президент подчеркнул, что Россия сейчас больше всех в мире строит атомных блоков за рубежом и делает это наилучшим образом. При этом у Росатома есть технологии, не имеющие аналогов, добавил Владимир Путин. Он также сообщил, что в структуре энергетики России более 20% приходится на атомную генерацию. В экстренных службах назвали возможную причину пожара на заводе «Петард» в Ярославской области. К возгоранию могло привести нарушение требований безопасности. Об этом ТАСС сообщили источники. Они добавили, что оба здания, где произошел пожар, полностью разрушены. Огонь вспыхнул на предприятии по производству «Петард» под Переславлем-Залесским. Возгорание локализовано, погибли 13 человек, один пострадал, возбуждено уголовное дело. В Белгородской области два человека пострадали в результате удара дрона ВСУ. Беспилотник атаковал автомобиль в селе Ржевка, сообщает оперштаб региона. Один мужчина получил осколочное ранение спины и грудной клетки, у другого осколочное ранение спины. Пострадавших в Шебекинскую ЦРБ доставили бойцы самообороны. Уточняется, что ударом украинских беспилотников также подверглись населенные пункты в Шебекинском, Белгородском, Грайворонском и Борисовском округах. В Йемене объявили всеобщую мобилизацию, она необходима для противостояния мятежному движению «Ансар-Алла», сообщило правительственное информагентство САБА. Палата представителей одобрила запрос председателя президентского руководящего совета Рашада Аль-Алими. Он заявил, что в результате недавних действий армии на различных фронтах хуситы потеряли более 2300 человек убитыми и ранеными. В Йемене с августа 2014 года продолжается вооруженное противостояние между хуситами и правительственными силами, поддерживаемыми Саудовской Аравией. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на завтра 12 рублей 56 копеек, доллар 84 рубля 41 копейка, евро 96 рублей 25 копеек. В Москве в эти минуты плюс 11, завтра ожидается переменная облачность, без осадков и до плюс 16, атмосферное давление будет выше нормы, 761 миллиметр ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Москва 94,8. Реклама. Семья – там, где начинается все самое важное. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригородов Лисича.
5: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
4: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
2: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот вторник гость в студии. Доцент СПбГУ, кандидат политических наук Анна Сытник. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Говорит Москва 94,8.

0: принимайте пас. Это «Голевая передача».
1: 20:35 в Москве, сегодня 28 сентября, понедельник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире «Голевая передача», Георгий Осипов.
2: И Георгий Бабаев, всем добрый вечер еще раз.
1: Добрый вечер, продолжаем говорить про европейские чемпионаты, про Италию поговорили, на очереди у нас Англия, Испания, ну как будто про Германию с Францией, там будет коротенечко на самом деле. В первую очередь, конечно, сосредоточимся на Англии и Испании, тем более ты там что-то сказал, с чем-то там не согласен был. Сейчас выясним, с чем там не согласен. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот, звонки 7373-94-8, код 495.
2: Видеотрансляции идут в YouTube-канале «Говорит Москва», в нашем официальном сообществе ВКонтакте и на Рутюбе, они тоже идут, везде вас ждем, везде подключайте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал.
1: Да, значит, скандал. В чем суть этого скандала? Достаточно уже давно, по-моему, несколько лет назад завели дело на Манчестер-Сити за то, что они там как-то не так денежками распределили, своими распоряжались, махинации какие-то творили. Ну, такой маленький пример. Там 115 пунктов обвинения, и вот на этой неделе их признали виновными по 114 пунктам из 115.
2: Ну, вот я вижу пункты, можем их зачитать.
1: Все 115?
2: Нет, тут 54 случая непредоставления точной финансовой информации.
1: Да.
2: 14 случаев непредоставления точных сведений о выплатах игрокам и тренерам.
1: Да.
2: 5 случаев несоблюдения правил УЕФА, включая правила финансового фейерплей, в период с 13 по 14 и 17 по 18 годы. 7 нарушений правил премьер-лиги о прибыльности и устойчивом развитии. 35 случаев отказа от сотрудничества со следствием премьер-лиги в период с декабря 18 года по февраль 23.
1: Да.
2: Ну, звучит просто как болото.
1: Да, значит...
2: Просто болото из нарушений.
1: Как пример того, что они якобы делали. Помнишь, там Роберто Манчини какое-то время работал главным тренером? Ну вот Роберто Манчини получал зарплату что-то в районе 2 миллионов фунтов в год. Официальная зарплата у него была, да. А еще у него была зарплата в команде в Эмиратах за то, что он был там нештатным консультантом. И зарплата вот в этой команде в Эмиратах у него была в десятки раз больше, нежели чем в Манчестер-Сити, как на посту главного тренера, за то, что он там работал главным тренером. И вот посчитали, следствие посчитало, что таким образом Манчестер-Сити занижал выплаты своему главному тренеру, на самом деле платили ему совершенно другую зарплату, но в другой юрисдикции находилась эта работа, и таким образом они как раз пытались избежать этого самого финансового фейерплея. Это вот просто как пример того, что они делали. И таких историй у них там много. Со спонсорами, что спонсоры якобы платили по бумагам одни деньги, а на самом деле де-факто платили совершенно другие деньги. И совсем не спонсоры платили эти деньги и так далее. И вот в этом во всем обвиняют Манчестер Сити. Что им грозит? В случае, если... Ну, сейчас, я так понимаю, еще будут какие-то апелляции. То есть это еще не законченный процесс. Но он может... В принципе, закончится уже в этом сезоне. Что им грозит, если вдруг обвинение останется, да, если они не смогут никаким образом его оспорить, а все идет к тому, что обвинение вступит в силу?
2: В какой-то мере, да.
1: Самое нежное, что им грозит, это минус очки. Но там такое количество очков, им уже некоторые эксперты посчитали, основываясь на предыдущих случаях подобных, что они, скорее всего, вылетят в чемпионшип. Просто не смогут математически отыграть это количество очков за сезон. Там что-то к 90 очкам. Минус 90 очков. Ну, такой вот результат может грозить Манчестеру Сити. Максимум, что им грозит, это просто сразу тебя выгоняют чуть ли не во вторую лигу. Запрет на трансферы, трансферный бан, который тоже, наверное, будет при любых раскладах. Ну, в общем, ничего хорошего, честно говоря, Манчестер Сити не ждет. Из такого самого маловероятного... Еще титулов их могут лишить, вот. Их могут лишить всех титулов, которые они выигрывали за тот период, за который им вменяют все эти нарушения. То есть могут и все английские титулы, Кубки Лиги, там, я не знаю, на Лигу Чемпионов будет это распространяться или нет, но английские точно. А я почему провел эту параллель с серией А? Ну, потому что примерно то же самое, Даже по другим причинам, там не финансовая была составляющая определяющая, а всякие махинации с судьями, в свое время предъявили Ювентусу, который был очень даже на коне, был одной из лучших команд в мире на тот момент, игра лучшей командой в мире в лучшей лиге мира. И тогда с Ювентуса сняли очки, их отправили в серию Б, Ювентус распродал половину состава, и вот там вышел на следующий сезон в серию А, и очень долго восстанавливался после этого скандала. Скандал был сумасшедший, и тогда тоже титул отдали, по-моему,
2: до сих пор не могут, по-моему, Интер. Оправиться.
1: И до сих пор не могут оправиться, и итальянская лига вот с тех пор очень сильно деграднула. А Англия забрала себе первенство, как главный чемпионат в Европе. И вот сейчас англичане делают примерно то же самое со своей лигой. У вас есть команда. Деньги из Объединенных Арабских Эмиратов? Да. Это денежный мешок? Да. Это пример успешного вложения денег в футбол? Я считаю, что это пример успешного вложения денег в футбол, потому что это многократный чемпион, это победитель Лиги Чемпионов, это команда, которая задавала тренды, это команда, в которой играли лучшие игроки, ее тренировал лучший тренер, эта команда стала за этот период грандом мирового футбола. Без каких-либо «но». Из очень средней команды по английским меркам она стала грандом. И некоторые даже считают, что главной командой в Манчестере. Что ого-го как, потому что в Манчестере играет некогда главная команда Англии. И вот они сейчас просто берут, стреляют сами себе в ноги, на мой взгляд. Ну, то есть, действительно, махинации, серьезно, в Англии махинации. Это в той самой лиге, где очень рядовые футболисты стоят десятки, иногда сотни миллионов фунтов. Это вот там финансовые махинации. Да у вас вся лига — это большой пузырь денежный. И вы сейчас за то, что это большой денежный пузырь, решили наказать главную команду, которая еще и приносила вам популярность, успехи, титул, и в том числе сделала возможным то, что вы стали таким пузырем.
2: А может быть, надо начинать с главного босса, чтобы потом перейти на команды поменьше?
1: На какие команды поменьше? Какой команде?
2: Слушай, Ливерпуль, там... который потратил гигантское количество денег в прошлом году.
1: Ну, можно.
2: Откуда?
1: Можно просто перейти к Ливерпулю. Но это называется просто добить лежачего.
2: Ну,
1: сейчас перейти на Ливерпуль
2: уже. Ну, слушай, всю лигу можно так обвинить, и мне кажется, что нужно было как-то по-другому решать вопрос.
1: В отличие от Манчестер Сити, Ливерпуль очень неуверенно себя чувствует. Сити, по крайней мере, лидирует в турнирной таблице на данный момент. Хотя, если мы вернемся уже к футбольной составляющей, я считаю, что на данный момент английская премьер-лига не сильно отличается от Бундеслиги, где есть одна команда, которая выиграет этот чемпионат, которая на голову выше всех остальных по уровню футбола. Я про Арсенал. А все остальные команды, которые некогда считались там грандами мирового футбола, типа Ливерпуля, Челси, Манчестера Сити, кого я забыл? Манчестер Юнайтед. Я забыл про Манчестер Юнайтед. Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм, который вообще на последнем месте, у них 2 очка у Тоттенхэма. Они все себя чувствуют отвратительно. Они просто убогие футболисты.
2: Это говорит о том, что вся английская премьер-лига, мы тоже, мне кажется, должны здесь сойтись, деградирует. Она, опять же, да, вот все сходились во мнении того, что английская премьер-лига, она лучше.
1: Никогда не сходился в этом мнении. Никогда.
2: Ну, еще раз, я говорю, что мы сходимся во мнении, что она деградирует.
1: В этом, может быть, да.
2: Как будто бы она тогда не была лучшей лигой в мире. Какой был самый лучший аргумент на тему того, почему она самая
1: там
2: лучшая лига в мире?
1: Самый лучший аргумент всегда, самый частый.
2: Что огромное количество сильных команд там играет.
1: Да, и что даже средняя команда,
2: она сильная,
1: типа да. Брайтона, она дает бой лидерам, угу. И каждый матч он конкурентный, и в каждом матче может что-то такое произойти. И там часто меняются чемпионы, не Бавария бесконечное количество раз, не Барса с Реалом меняются на этом поприще, там не ПСЖ, который всегда чемпион во Франции, а тут типа может быть и Сити, и Ливерпуль может быть, и Арсенал, может быть, и так оно и есть. Даже Челси иногда. Даже и такое бывало. Только не МЮ. Это вот
2: единственная команда. Последние годы это прям сильное огорчение, видимо, Манчестер Юнайтед.
1: Да, мне кажется...
2: Кого только они пробовали.
1: За какие последние годы? Уже сколько? Когда Сэр Алекс прошел? Ушел с своего поста? В 2013?
2: Ну, наверное, да. 13 лет, да, получается?
1: Ничего себе. 13 лет. Самая титулованная команда в Англии. Ну, Манчестер Юнайтед просто среднячок. Ну, правда так.
2: Сейчас? Абсолютно
1: да. Точно. Но, в моем понимании, это говорит не об уровне средних команд. Это говорит об уровне сильных команд. Вот эти самые сильные команды, они не дотягивают. А в тот момент, когда они дотягивали, пик, абсолютный пик английской премьер-лиги, когда я, может быть, даже был бы согласен с тем, что это была лига на голову выше всех остальных. Это было противостояние, которое мы увековечили в нашей заставке. Когда Пеп Гвардиола и Юрген Клопп спорили о схемах. Вот тогда была действительно настоящая битва двух гениев тренерского цеха, у которых были шикарные команды с великолепными игроками, лучшими на своих позициях. Некоторые, по крайней мере, точно были такими. И в этот момент, когда эти команды были лучшими, они шли с огромным отрывом от всего остального чемпионата. Никто не мог им противопоставить ничего, они сражались только друг с другом. Точно так же, как это бывает, например, в Ла Лиге в испанской. Вот это был пик, абсолютный пик английской премьер-лиги.
2: Ну, слушай, вот Магнат Тюмин пишет, что АПЛ покатились вниз после ухода Аршавина и Павлюченко.
1: 100%.
2: А да? Кто? Не, ну слушай, а кто будет спорить?
1: Не, не, да,
2: Аршавин это... Стоп. Ну, эпохи сошлись?
1: Ну, не совсем, все-таки.
2: Ну, плюс-минус.
1: На пик они вышли как раз после того, как Аршавин и Павлюченко оттуда ушли. Это как раз случилось сильно после, причем. Там много лет прошло, прежде чем Юрген Клопп и Пеп Гвардиола начали свой спор легендарный. А сейчас, ну вот, тройка, да давайте даже не тройка, давайте семерку я вам назову, в английской премьер-лиге. Вот она выглядит так. Манчестер Сити, проблемная команда. То, что они там, я бы не обольщался бы. Это проблемная команда,
2: ну, если сейчас,
1: не выстроенная на данный
2: еще
1: момент.
2: Еще и примут ограничения.
1: Даже если мы это не учитываем. Хотя, если это примут, проблема, то это вообще, да. Манчестер Сити мне не видится гегемоном в Англии. Арсенал, который один раз оступился против Брайтона, ну, у них уж такая традиция оступаться против Брайтона.
2: Ну, Арсенал чемпик.
1: Дальше, да, в этом сезоне я практически убежден в том, что Арсенал английскую премьер-лигу заберет.
2: Ну, это два подряд, получается.
1: С отрывом, да. Потом на третьем месте идет Брайтон. На четвертом месте идет Брентфорд, на пятом месте идет Лидс, только на шестом месте идет Ливерпуль, на седьмом месте Эвертон, до Челси еще несколько мест, потому что Челси на 10-м с Хаби Алонсо, Манчестер Юнайтед на 12-м, ну и Тоттенхэм на 20-м.
2: Ну, как будто бы из всех из этих команд мне жалко Челси, потому что уж больно наблюдать за Хаби Алонсо. Куда не придет.
1: В Хаби Алонсо я все-таки верю, потому что, в отличие от многих,
2: я тоже верю.
1: Я вижу наработки. Я думаю, что у Хаби Алонсо там может получиться. Сама по себе команда, как она сейчас выстроена с точки зрения организации, к этому огромное количество вопросов. Что они вообще хотят сделать из этого проекта? Они теперь просто бабки зарабатывают туда-сюда, футболистов торгуя? Или они все-таки претендуют на титулы? Как будто, когда зовешь Хаби Алонсо, ты претендуешь на титулы, но когда ты распродаешь всех, включая лидеров некоторых, как будто у тебя какая-то другая задача. Вот если они определятся, ставят Хаби Алонсо, дадут ему поработать, я уверен, что у Хаби Алонсо там может что-то интересное получиться.
2: Дай бог, это тоже только будет радовать нейтрального болельщика.
1: Это да, сейчас периодически виднеется в игре Челси. Вот я думаю, что они в четверку войдут по итогам этого чемпионата.
2: Это будет замечательный результат для них.
1: МЮ катастрофа, игры нет, Каррик аут, уже кричат с трибун, уже все критикуют Керрика, все, Керрик, значит, неподходящий тренер. Да, вот от любви до ненависти там прям один шаг. Хаби Алонсо в роли Галактионова сейчас пишет Игнат. Ну, отчасти, да, есть что-то такое, есть похожее. Только Галактионов хотя бы работал с этими топами. Хаби Алонсо даже не дали с тем же самым Энсо, например, поработать. Там уже Конте маячит в МЮ. Да, ну и в МЮ, я уверен, по ходу сезона будет смена тренера. Они, ну, 12-е место, 5 очков после 5 игр для Манчестер Юнайтед, чтобы он еще сохранил свою позицию. При том, что я не сказал бы, что Каррик сильно в этом виноват. Посмотрите на состав Манчестер Юнайтед. Это состав достойный такого большого имени. Там есть какая-то, кроме Бруно, там есть еще хоть кто-то с по-настоящему всемирным звездным статусом? Да нету. Это очень средняя команда, она находится посередине турнирной таблицы, в этом смысле заслуженно. Сомнения только потому, что это Манчестер Юнайтед.
2: Какие могут быть сомнения о том, что они находятся на своем месте? Уже сколько лет продолжается их вот эта вот заколдованная история, поэтому не покупаются супертоповые игроки и так далее.
1: Ну, 12-е место это все-таки из ряда вон.
2: Ну, подожди, 12-е место, мало времени прошло, мало туров.
1: 5.
2: Только разгоняет. Ну, 5 туров всего это ни 5. О чем.
1: Ну, пока 5. Ведь 12-е место. Худший старт Манчестер Юнайтед в истории он выдал.
2: Куда еще могло быть хуже?
1: Ну, вот не могло. Это худший. никогда хуже не было. Вот это вот Майкл Керрик. И его Манчестер Юнайтед. Ливерпуль пока команда, которую колбасит. Единственная команда, которую не колбасит, короче говоря, в английской премьер-лиге, это Арсенал. Это стабильная команда,
2: ну,
1: с четко выстроенной игрой.
2: Один вот, одна сечка.
1: Одна сечка, да, и я думаю, что в ближайшее время других мы с вами не увидим. Вот Арсенал, это выстроенная команда, тренерская, законченный проект, который делает свое дело, и я думаю, что Арсенал в этом году выиграет английскую премьер-лигу, особенно учитывая, что их главный конкурент это Манчестер Сити, у которого и так проблем было выше крыши. Смена поколений, смена такой глыбы, как Хосеп Гвардиола, после которого, ну, поди попробуй что-нибудь там, да, прояви себя. Энцо Вареско, конечно, тренер интересный, но не Гвардиола. Хотя внешне похож. Может, у них такой критерий. Но, учитывая еще и скандалы, я думаю, что у Арсенала не будет соперников в этом сезоне. Там нет воспитанников. В МЮ становился великим при Фергюсоне с игроками, которые не были звездами. Звездами они стали потом. Да, это правда так, да. Там есть, на самом деле, воспитанники. Но просто четкого подхода нету к тому, что они делают со своей командой. Там давным-давно надо было нанять тренера. Вот Хаби Алонсо. Пример тренера, который нужен, на мой взгляд, Манчестер Юнайтед, Хаби Алонсо. Вот
2: мне кажется, сложно прогнозировать.
1: Вот такого тренера.
2: Кто там может заиграть.
1: И лет, вот как сделали с Артетой. Вот на 6 лет дайте человеку поработать. Дайте выстроить систему. И тогда бы, может быть, что-то получилось.
2: А мне кажется, что туда бы подошел Галактионов.
1: Футбол, ну или Галактионов, да. Это... Ты уже куда-нибудь бы, да? Хочешь просто, я понял. Футбол Арсенала отвратительный, но результат есть. Но как будто чуть получше с футболом у них в этом сезоне, нежели чем
2: в прошлом. Да нет, в этом сезоне даже за то, что предъявляли в прошлом сезоне претензии, как будто бы он пофиксил, исправил, так
1: сказать. Ну нет, есть вот это вот сухость.
2: Ну это стиль игры. Это стиль игры. Какие могут быть вопросы, стиль, когда есть результат?
1: И он приносит результат, да. Это, я об этом и говорю. Выстроенная команда. Значит, теперь Ла Лига. Испания. Это моя любимая история. Значит, в Европе Ла Лига, там расклады выглядят так. Значит, Барселона на первом месте, 21 очко. На втором месте Атлетико Мадрид, у них 16 очков. На секундочку. Да, уже есть отрыв. Это уже не в одну игру. По крайней мере, в две. На третьем месте идет Бетис. Тут начинает возникать вопрос, а где же? Где же ребята-то в белой форме? Они на четвертом месте, у них 15 очков. И тут, наверное, надо говорить именно про мадридский Реал, а не про Барселону.
2: Про самых белых ребят.
1: Ну, потому что про Барселону можно только лить мед. Бесконечное количество
2: а сгладить
1: времени.
2: Не хочется.
1: А сгладить не хочешь. Ну, не, ладно, чуть-чуть надо все-таки давайте нальем. Лучшая команда в мире на данный момент по игре. Это Барселона. В этом мнении сходится бесконечное
2: количество
1: людей.
2: Хочется уже поскорее посмотреть на них в Лиге Чемпионов.
1: Ну, уже был матч.
2: Нет, ну, в деле. Ну, слушай, вот этот вот разрыв.
1: Ты имеешь,
2: да, разрыв. Первый матч в сентябре, а второй в октябре.
1: Да, ну,
2: так, это вообще непонятная история для меня.
1: Тут еще, конечно, разница забитых пропущенных впечатляет. Знаешь, какая разница забитых пропущенных?
2: Нет, я не
1: Барселоны?
2: Смотрел.
1: Вот смотри, у Реала 18
2: ну,
1: забитых.
2: Если у тебя перед глазами,
1: у меня
2: скажи,
1: есть, да, 18 забитых, 8 пропущенных. У Бетиса, который на третьем месте, зацени, 9 забитых, 7 пропущенных.
2: Ого.
1: Супер на тоненьком.
2: Да.
1: Атлетико Мадрид, примерно как у мадридского Реала, 16 забитых, 7 пропущенных.
2: Нормально.
1: Барселона 31 забитый, 7 пропущенных.
2: Очень круто.
1: В два раза больше, чем у ближайших преследователей.
2: Очень круто.
1: Барса...
2: И то вот эти 7 космос. Пропущенных... Там, знаешь, такие.
1: Барс играет в стиле «я забью сколько захочу, вы забьете сколько сможете».
2: О, так же играл, кстати, Локомотив Галактионова в прошлом году.
1: Да.
2: Без защиты.
1: Примерно, да, то же самое. В игре Барселоны как будто добавили вот тот недостающий элемент в виде Родри. И оно все заиграло...
2: Хотя я не верил в Родри, я говорил об этом в эфире, что мне кажется, что это ошибка.
1: Но мадридский Реал... При Жозе Мауриньо я изначально в эту затею не верил. При том, что я считаю, что Барселоне нужен сильный мадридский Реал, так же, как мадридскому Реалу нужна сильная Барселона. Для того, чтобы эти команды продолжали конкурировать на самом высоком уровне во всех турнирах, в которых принимают участие, включая Лигу Чемпионов. Но вот здесь, к сожалению, это не получается. И я даже так тебе скажу, я думаю, что Жозе Мауриньо будет уволен с поста главного тренера.
2: Я просто не ожидал этого поворота. Ты сказал, что ты не верил в эту задумку.
1: Да. Ну, я не верю в Жозе Мауриньо. Я думаю, что он будет уволен. Причем, может быть, даже и по ходу сезона.
2: Просто я думал, ты сейчас скажешь, я не верил в эту задумку, но она работает.
1: Нет, там не работает ничего. В Реале не работает ничего. Реал — одна из худших команд, если не худшая, в топ-5 лигах по тому, как игроки двигаются на поле, по количеству километров, которые они пробегают. Реал, с точки зрения командной структуры, он не наладил ничего. В отличие от Хаби Алонсо, который работал в прошлом сезоне, мы видели, как команда перестраивается, начинает напоминать что-то системное. Жозе Мауриньо пришел делать классическую мадридскую работу. Дать футболистам творить на поле. А не получается у них творить. Винисиус со своим этим, с этой челюгой, со своей новой, которую он сделал, уже начинает негодовать, когда его заменяют. Просто Мауриньо авторитета больше, чем у Алонсо, поэтому взрыв произойдет, наверное, чуть попозже.
2: Мбаппе... Или не произойдет вообще.
1: Я уверен, что произойдет. Мбаппе играет сам для себя. Полузащита, на мой взгляд, недостаточно укомплектовано. То есть наличие там и всех вот этих вот французских футболистов, типа Камавинга, Чуамини, до сих пор, которые получают игровое время в мадридском Реале, мне непонятно.
2: Кстати, мы говорили, что с приходом Мауриньо, кстати, скорее всего, они убегут.
1: Мы надеялись, что Мауриньо все-таки займется воспитанием, а может быть, даже кого-то и выгонит. А сейчас ничего не поменялось, какой был смысл менять тренера тогда. Вот в этом и есть проблема. Мауриньо действительно никого там на место не поставил. И они уже начинают себя показывать. Более того, он еще и включился в моем понимании, вообще в позорную какую-то историю, когда вот был скандальный матч с Атлетико Мадрид, где судья отсудил просто катастрофически в обе стороны, что интересно. Он и удаление не давал, и, ну, просто кошмар был. Судейство было ужасное. Жозе Мауриньо на пресс-конференцию приходит с распечатками моментов, где Реалу там... не удалили у Атлетико Мадрид игроков.
2: Слушай, какие...
1: Это не в его стиле.
2: Да ладно.
1: В его стиле было бы...
2: не поинтриговать, я не знаю даже,
1: как... Когда это... Жозе Мауриньо плакался. Жозе Мауриньо приходил, говорил, ну, скандал. Special one.
2: Ну.
1: Он скандалил, он доминировал.
2: Ну, на судейство он тоже
1: периодически... А сейчас он приходит... Но он на судейство, если и жаловался, с точки зрения того, что он батя здесь. А сейчас он приходит и ноет. Причем таким жутким каким-то образом. Мадридский Реал со своим телевидением, с Пересом продолжает нападки на всех этих судей, постоянно что-то ноют. Вы... Мадридский Реал. О каком нытье вообще идет речь? Вы свой состав видели вообще? Футболисты, которые у вас играют. Вы вообще та самая команда, которая должна ныть. Вы, тем более в ситуации, когда еще не все потеряно. Они начали ныть после... Сколько туров сыграно? 7 туров. И Мадридский Реал уже ноет. Они уже выбыли из битвы. Все. Команду сожрали. Они эмоционально уже проиграли этот сезон. И это уже который сезон подряд для Реала. Пока не поменяют Переса, пока не придет какое-то новое руководство, которое не позволит прийти туда главному тренеру, который сможет наладить работу в коллективе, поставить себя там действительно выше всех игроков, всех этих суперзвезд, и заставить их играть в современный комбинационный системный футбол, я боюсь, что ничего не произойдет. Либо надо нескольких футболистов, топовейших суперзвезд, выгонять оттуда, чертовы бабушки. В первую очередь Винисиуса, который только и делает, что разваливает один коллектив за другим, находясь при этом все время в одной команде.
2: Сколько можно говорить о том, что этой команде поможет только то, что выгнать Винисиуса?
1: Ну вот и не выгоняют же Винисиуса.
2: Ну, он портит атмосферу, он портит раздевалку, он портит все.
1: Но он теперь выглядит, может, потому что как гигачат, может, поэтому его не выгоняют.
2: Типа как челюга. GTA, заехал в гараж, поменял цвет, выехал, тебя уже не разыскивает полиция.
1: Да.
2: На то же самое надеется.
1: Да, типа того. Ну, грустно. Мне грустно смотреть за таким мадридским Реалом. Я, конечно... Я очень сильно удивлюсь, если у Мауриньо что-то получится, если он сейчас вот после паузы выйдет, там, раздаст людей, выгонит Касилиса, образно говоря, опять какого-то там, натравит этих игроков, заставит их землю жрать и питаться ненавистью к главному конкуренту и там, навяжет какую-то борьбу. Я очень сильно удивлюсь. Мне кажется, уже и Реал не тот, и Мауриньо не тот. Да и время уже в этом сезоне прошло достаточно. К сожалению, Барса здесь в этом году вне конкуренции. Ну и так и Барса играет, что она как будто может быть вне конкуренции вообще везде. Но так бывает часто с Барселоной, что это ни к чему не приводит. Голевая передача, Георгий Осипов.
2: И Георгий Бабаян.
1: Всем счастливо.
2: Пока.
0: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 9 вечера, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Минобороны сообщили об ударах по целям на Украине. Поражены коммуникационные и логистические центры, морские суда, задействованные в интересах ВСУ. Уточняется, что днем в Киеве на улице Антоновича в результате налета беспилотников уничтожены центры обработки данных компании «Укртелеком», которая предоставляет высокоскоростной интернет ВСУ, а также хранит большие объемы данных. Кроме того, при переходе морем уничтожены два сухогруза, которые доставляли продукцию военного назначения в порт Одесса. Минфин выплатил в рублях купон по евробондам с погашением в 35-м году. Национальный расчетный депозитарий, как платежный агент по еврооблигациям, получил 8 миллиардов 600 миллионов рублей. Это эквивалент 102 миллионов долларов, в которых был номинирован купон суверенных еврооблигаций. Минфин России, согласно указу президента от 9 сентября 2023 года, в рамках выплат по евробондам переводит средства в национальный расчетный депозитарий в рублях. Министры обороны ЕС не смогли договориться о передаче Киеву ракет «Патриот». Никаких новых решений принято не было, заявила глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас. Выступая на пресс-конференции, она также сообщила, что у сообщества осталась последняя опция – это отдельное государство ЕС. Цитата: «Передадут оставшиеся запасы Украине, чтобы затем получить новые поставки, оплаченные из фонда военного финансирования Киева на 90 миллиардов евро». Конец цитаты. Каллас добавила, что Еврокомиссия уже одобрила план по закупке вооружений для ВСУ из этого фонда на 28 миллиардов 300 миллионов евро. СМИ узнали о согласии Ирана приостановить обогащение урана в обмен на смягчение санкций. Этому содействовали посредники в переговорах Тегерана и Вашингтона. Такие данные приводит телеканал «Аль-Хаддад», ссылаясь на источники в Пакистане. Сегодня портал «Аксиос» сообщил, что Дональд Трамп готов ослабить санкции против Ирана и разблокировать его замороженные активы в обмен на выполнение требований, которые касаются ядерной программы. Далее, о валюте и погоде. Курс юаня на завтра 12 рублей 56 копеек, доллар 84 рубля 41 копейка, евро 96 рублей 25 копеек. В Москве в эти минуты плюс 10, завтра ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 16. Атмосферное давление будет выше нормы, 761 миллиметр ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
0: Внимание, внимание, говорит Москва, 94,8.
4: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
5: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные в эфире «Адвокат» Лилия Петрик в этот вторник после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: А вы говорите, милит.
7: Я его что?
6: Тоже мне милит.
7: Рекламирую.
6: Да думайте о своей стране.
5: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Говорит Москва.ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва.ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17, префикс 495.
0: Говорит Москва.
8: 94,8 FM.
5: Повтор лучшего.
7: российские силы выбивают остатки украинских сил из преграды
8: Лисичанска. Россия сообщила о том, что была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестибулей.
7: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
5: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
9: 15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Умные парни». К нам пришла Ольга Харина, доцент факультета мировой экономики, мировой политики, Высшей школы экономики, кандидат политических наук. Ольга Александровна, здравствуйте. Еще раз мой микрофон. Да, можно еще раз?
10: Здравствуйте.
9: Координаты эфира смски плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в Ютубе, в Рутюбе и в ВК. Давайте по стопам, что называется, по следам, точнее, саммита БРИКС, который прошел, но все-таки и послевкусие после него существует. И самое главное, если саммит прошел, это не значит, что темы с повестки дня снята. Вопрос здесь, наверное, такой, так как вы специалист по Индии, что стало главным достижением саммита БРИКС в Индии, чтобы вы отметили?
10: Действительно, саммит прошел, много осталось что сделать по итогам саммита. Прежде всего, стоит упомянуть стратегию экономического партнерства, которая стала такой основой для дальнейшего сотрудничества, которую продвигала и развивала Индия непосредственно, и в которой были заложены основы для дальнейшего расширения именно экономических инструментов взаимодействия. Это интересно всем, естественно, членам БРИКС, и не только членам, но и партнерам БРИКС, потому что это некий переход от механизма расширения самого объединения к механизму практикоориентированному, то есть уже желанию делать что-то во благо БРИКС, не только на словах, не только в каких-то декларативных понятиях, но и непосредственно в практических инструментах. И Индия, собственно говоря, все свое председательство, оно еще не завершилось, естественно, она показывала, что ей интересны именно практические инструменты. И благодаря этому были предложены различные моменты, например, это инкубатор, который должен готовить специалистов, да, это все, что связано с малым и средним бизнесом, инициативы, которые связаны с доступом малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам. Это отдельная тема, связанная с сельским хозяйством, потому что это крайне важно и актуально для Индии. Именно внесение различных диджитал-платформ и цифровых инструментов, которые будут полезны для развития и для улучшения сельского хозяйства, работы в сельском хозяйстве для людей. То есть эти инициативы, они в дальнейшем получили уже развитие непосредственно и в стратегии, и, естественно, в декларации, в общей. И для Индии это действительно такой большой успех, потому что вот этими маленькими шажками, а этих шажков было очень много, провели, насколько я знаю, больше 300 мероприятий, они только вот на базе БРИКС различные были встречи на абсолютно разных уровнях, и на уровне министров, и на уровне компаний, и на уровне просто людей какие-то организовывались большие мероприятия. То есть они старались объединить всех. Вот. И кажется, что, наверное, это что-то такое вот было не сильно значимое, не сильно, может быть, так было громко, когда было председательство Бразилии, например, когда там входили новые члены и так далее. Но на самом деле было сделано много всего колоссально со стороны Индии, чтобы действительно превратить БРИКС в такой рабочий механизм.
9: Были, кстати, публикации на днях. Вот вы сказали про период вхождения новых участников в состав БРИКС. Мне попадалась публикация, что как будто бы введен негласный мораторий на принятие новых членов. Это так или что это такое?
10: Ну, наверное, я так не скажу. Дело в том, что Индия вот на протяжении буквально всего вот ее, всей этой активности, всей демонстрации вообще интереса к БРИКС, она показывала, что вхождение новых членов, наверное, требует каких-то специальных критериев или специальных требований. Да, то есть это не означает, что там как фейс-контроль, да, кто-то подходит, а кто-то нет, да? Нет. Здесь речь шла о каких-то экономических достижениях, о возможностях этих стран непосредственно внести свой вклад в развитие объединения. То есть не просто принимать всех, кто хочет, а именно принимать с умом. И вот, кстати говоря, ее поддерживала Бразилия в какой-то степени. Да. Вот. И Индия, вот как бы вот она показывала всем возможным, что так стоит сделать, что стоит делать какие-то критерии, но в итоге, вот, как в принципе я и предполагала, как индолог, что, наверное, во время председательства Индии не будет никого принято новых членов. Но вот оно так и произошло.
9: Это попытка все-таки сохранить определенный статус-кво и, ну, условно, не размазывать саму организацию, и как бы попытаться ее, ну, условно, количество трансформировать в качество. Потому что, например, Европейскому Союзу предъявляли внутри Европейского Союза, что, в принципе, организация настолько размылась, и остались вот эти государства-доноры, а все остальные как бы политически прикрепились, но они ресурсы перетягивают на себя, и в итоге получается, что как-то отъедается подушка безопасности, которая была, и ничего нового не создается.
10: Да, я здесь абсолютно согласна. То есть пора, наверное, уже БРИКС. БРИКС — это прекрасное объединение, в принципе, как объединение, которое было создано. Но, наверное, пора БРИКС уже превращать в такой именно работающий, четкий механизм, который будет позволять всем тем членам, которые уже вошли или планируют войти, в дальнейшем получать какие-то преференции, собственно говоря, не просто их как-то декларировать. И поэтому Индия вот именно работала над тем, чтобы это было именно рабочим инструментом.
9: А можно ли говорить, что организация все-таки постепенно из площадки политического диалога трансформируется в какой-то механизм экономического взаимодействия? Потому что БРИКСу, кстати, неоднократно предъявляли, и информационных поводов было много, что сложные времена, но БРИКС как будто бы сам о себе, как о довольно серьезной, например, экономической политической силе, не заявляет. Кто-то говорил, что БРИКС и не должен, а кто-то говорит, нет, период трансформации как раз очень хороший повод заявить о себе как о неком центре силы.
10: Здесь, наверное, сложно сказать с точки зрения того, насколько сейчас БРИКС готов к какой-то полномасштабной интеграции. Наверное, сейчас нельзя говорить о том, что БРИКС становится каким-то интеграционным механизмом, потому что нет наднациональных органов. Вообще, в принципе, БРИКС — это не организация, это объединение, да, и мы должны это понимать. Вот. И здесь, с одной стороны, обязывать членов БРИКС выполнять какие-то требования и связывать их какой-то инфраструктурой, наверное, не совсем корректно, тем более, что она еще не создана. Но я могу сказать, что БРИКС идет, как было сказано одним из моих коллег, к такой плавающей интеграции, то есть такой гибкой интеграции, да, где создаются определенные механизмы, которые позволяют им взаимодействовать. Ну, например, те же самые там, системы, которые будут созданы в рамках платежей, да, платежные системы, интеграция платежных систем, возможность рассчитываться в национальных валютах и возможность как-то расширять вот эти вот моменты, связанные именно с расчетами. То же самое касается и бизнеса, да, там экономических инструментов, которые будут помогать бизнесу развиваться. Поэтому здесь мы можем говорить о таком удобном платформенном механизме, который будет более гибким по отношению, например, к той же интеграции, которая вот мы видим как образцово там выстроена в Европейском Союзе, да, вот сверху вниз и со всеми органами, со всеми необходимыми средствами. Здесь все-таки больше вот развивается в сторону механизма, который позволит странам, во-первых, выбирать, а во-вторых, создавать для них какие-то преимущества и не привязываться к чему-то одному. Например, вот Индии не хочется, чтобы, например, привязывалось все там к юаню. Да, они хотят наоборот, чтобы это было возможностью для разных стран выбирать, в какой валюте рассчитываться и с кем, каким образом рассчитываться. Да? То есть не делать юань там основным таким инструментом, например, валютных расчетов.
9: Китайцы тоже сами не хотят этого.
10: Но они не очень хотят, но есть все равно у Индии такие опасения, но в силу, опять же, политических причин, что есть определенные такие сложности с Китаем, и они боятся, что это станет какой-то ориентированный такой вот, например, в сторону Китая механизм. Да? Поэтому они создают, помогают создавать какие-то инструменты, естественно, не только индийцы, но и другие государства, которые заинтересованы, в принципе, в БРИКС. Поэтому здесь мы говорим на таком вот очень гибком механизме.
9: Но вопрос здесь заключается еще и в том, что возможно ли качественное преображение БРИКС, когда площадка, когда сама организация может действительно внутри сообщества работать с коэффициентом полезного действия и какие-то преференции получать, с учетом того, что действительно там нет эмиссионного центра единого, нету каких-то надстроек привычных, там, политических, например, да, и, соответственно, а мир, он был настолько и до сих пор устроен так, что есть как бы что-то конкретное, и от него, соответственно, вот дальше ответвления идут.
11: Правила игры.
9: Правила игры. А здесь как будто, ну, как бы и правил нету, и вроде бы все друг другу улыбаются, но при этом такое все разное, внутри стран тоже противоречия есть, и как в этом работать, не очень понятно.
10: Ну, я думаю, что здесь в этом и преимущество силы БРИКС.
9: Да.
10: То есть возможность именно работать с теми, с кем интересно, выбирать, естественно, угу. брать что-то на заметку, в том числе инициативы, которые в разных странах очень неплохо запущены. Опять же, вот там Китай предложил инициативы, связанные с искусственным интеллектом и с регулированием да. искусственного интеллекта. Многим это понравилось, и может быть стать основой в дальнейшем, когда угу. будет председательствовать Китай. Да? То есть почему бы и нет. Индия предлагала тоже цифровые различные инструменты, и кроме того, у них есть уже там основа для этой цифровой инфраструктуры, которую они неплохо у себя в стране поддерживают. Опять же, вот если мы посмотрим на вроде как небольшие соглашения или какие-то небольшие встречи, которые были, может быть, они так громко в СМИ не освещались, но угу. вот, например, приняли решение о сертификации единой.
9: Так.
10: Связанный именно с определенными продуктами, с определенными инструментами, да, то есть в зависимости, опять же, от типа, вот сейчас страны будут внедрять что-то похожее на единую сертификацию, что uh-huh. позволит им, например, более комфортно взаимодействовать в этой области, ну и, конечно же, более продуктивно торговать друг с другом, обходить какие-то серьезные барьеры, потому что у них будет все едино. То есть вот такие вот как бы маленькие шажки, вроде бы, может быть, они не такие яркие, не такие громкие, но они позволяют странам как-то более комфортно друг с другом существовать и объединяться. И я mm-hmm. думаю, что вот как раз вот эти правила игры, которые кем-то когда-то насаждались или каким-то образом трансформируются в институты, так называемые, как по типу Европейского Союза, опять же, yeah. если мы берем Европарламент или Еврокомиссию или другие какие-то институты. Здесь, наоборот, никто никого не обязывает, но создает очень выгодные площадки. Поэтому здесь вот в этом преимущество БРИКС, что мы никого не обязываем, мы создаем

0: а даже не альтернативой, а противником существующего мироустройства. Как во всем этом калейдоскопе понять, что организация тогда может?
1: Но опять же, это не организация, да, это добровольное объединение.
0: Ну, хорошо, добровольно, да.
1: Вот, во-первых. Во-вторых, если мы посмотрим, да, вот здесь, наверное, принципиально отличаются где-то позиции, да, и индийская, и российская. Мы вынуждены существовать в тех условиях, в которых в том числе нас Запад...
0: поставил.
1: Он их, нас так вынудил, да, это сделать. Вот, и мы сейчас переориентируемся, это объективно, потому что нам нужно это в рамках наших национальных интересов. Угу. Индия тоже действует в рамках ее национальных интересов, используя стратегию автономии, да, то есть все, что связано непосредственно с политикой национальных интересов и возможностей. Так вот, мы где-то, да, воспринимаем это некое как антизападное объединение, которое позволит нам создавать что-то альтернативное. А для Индии это возможность диверсификации. То есть, да, возможность, да, выбирать, где и с кем комфортнее работать. Если ей выгодно по каким-то вопросам взаимодействовать со Штатами, она будет с ними взаимодействовать. Или, например, там, с Евросоюзом создавать зону свободной торговли, которая, конечно, была подписана. Точно так же и БРИКС. Для нее БРИКС представляет огромную вообще возможность, в том числе и заявить о себе. Индия видит себя в качестве такого двигателя интересов глобального юга. И она действительно выступает таким вот прям вот голосом глобального юга. И вот даже как раз вы процитировали Моди, действительно, можно еще дополнить такой момент, когда он сказал, что, если перевести дословно, что Индия и страны глобального юга должны перейти от rule takers к rule shapers. Угу. То есть нужно, чтобы мы тоже уже создавали какие-то правила игры.
0: Конечно.
1: Вот, и поэтому это хорошая возможность для Индии в том числе и показывать свои интересы. Уже это выражается и в реформировании институтов глобального управления. Угу. И, собственно, это стало красной нитью такой в и декларации в том числе.
0: Но является ли, например, вот сложностью, точнее, причиной сложности трансформации БРИКСа в какую-то, скажем так, не дискуссионную, из дискуссионной площадки в деятельную какую-то площадку, то, что сами страны, во-первых, не выключены из, там, условно, мировой системы, и там западные страны являются их контрагентами. Там есть шантаж, угроза, манипуляции в виде вторичных санкций за взаимодействие там, с Россией, с Ираном и так далее. Есть отдельные треки, это пошлинные войны, например, между американцами и китайцами. И в итоге, как бы, как комфортно понимают, но когда твой главный контрагент, от которого ты, в принципе, не отказываешься, он с дамокловым мечом стоит и говорит, вот, вот здесь, скажем так, текущее положение вещей не приводит ли к необходимости более слаженной коллективной работы всех членов БРИКС и заявления своих прав и своих условий, например, ключевому контрагенту, это американцам?
1: Да, действительно, это создает такие возможности для них. Но, опять же, нужно трезво смотреть на вещи.
0: Конечно.
1: И понимать, что очень многое привязано к доллару. И мы не можем просто так взять, отказаться и сказать, что у нас есть что-то такое, что мы уникально можем предложить, я имею в виду про страны БРИКС. Да? Uh-huh. Пока что ведется работа. И она сейчас ведется именно в правильном направлении, потому что речь идет о создании как раз-таки вот некой платформы, некой интеграции платежных систем, неких, yeah, взаимодействий на уровне национальных валют. Если это все заработает нужным образом, то тогда есть именно такой возможный порыв со стороны этих стран, которые они могут объявить и сказать, что да, мы действительно готовы, готовы отказаться, готовы предложить свои условия уже игры. Не вы нам предлагаете, а мы вам готовы, угу, предложить. И тогда это уже будет как раз-таки, да, некое коллективное заявление стран БРИКС, и в том и сила будет БРИКС. Но на данный момент, наверное, здесь пока что рано говорить, потому что слишком многие привязаны. Средний бизнес, в том числе индийский, очень привязан к доллару, к Европе, к Соединенным Штатам, крупный бизнес также. И они, конечно, даже в условиях тех санкций, которые вот недавно, недавний пакет санкций, 21-й пакет санкций, который был наложен на, в том числе, Российскую Федерацию, он коснулся вторичных, угу, и непосредственно компаний, и компаний, которые работают с Россией, в частности, индийские компании. И вот теперь сейчас стала более интенсивно вестись работа по линии создания зоны свободной торговли, например, со странами ЕАЭС. Да, то есть возможность не только напрямую работать с Россией, но искать какие-то обходные пути для того, чтобы работать с Россией, но используя, например, рынки других стран.

0: То есть здесь, к сожалению, приходится очень много маневрировать странам и компаниям в том числе. Они все это прекрасно осознают. Но, опять же, мы не можем вот так взять и отвязаться, и они не могут сейчас.
1: Но они не отказываются. То есть, условно, мы же понимаем, что устойчивость российско-индийского, например, даже двустороннего партнерства к внешнему давлению проверяется как раз готовностью бизнеса отстаивать именно свои интересы, даже под угрозой там, вторичных санкций, блокировок и так далее. Потому что, когда у наших нынешних противников есть задача изоляции, там ничто за ценой не постоит, потому что есть, тогда мы давим на контрагентов, мы делаем процесс торговли там, с Россией, например, очень токсичным. Но, судя по даже товарообороту, который там до 100 миллиардов, по-моему, должен дойти к 30-му году, Индия понимает, Индия заинтересована, несмотря на все эти сложности,
0: конечно,
1: правда?
0: Конечно, заинтересована. Ну, во-первых, нужно, конечно же, вспомнить про визит Владимира Владимировича в декабре прошлого года. Он был очень ярким, значимым, не только с точки зрения вот именно показа это все во всем СМИ, да, но это еще было, конечно же, знаково с точки зрения подписанных соглашений. Конечно же, нужно вспомнить про так называемый ПРЭС, да, программу развития экономического сотрудничества России и Индии до 2030 года, где как раз-таки говорится о том, что наш товарооборот должен вырасти до 100 миллиардов долларов. Что здесь немаловажно, то, что Индия, в принципе, сейчас говорит, что мы и раньше этой цифры получим. Да. Вот, и как раз-таки за счет чего? За счет того, что у нас будет некая диверсификация, потому что, конечно же, объективно индийский экспорт крайне невелик, если мы сравниваем с российским экспортом в Индию. И здесь речь идет о диверсификации, прежде всего, и расширении именно линейки товаров индийских. Это взаимодействие абсолютно на различных уровнях с точки зрения малого и среднего бизнеса, открытие возможностей для работы в России и российских компаний для работы в Индии. И за счет увеличения как раз-таки экспортно-импортных связей, автомобилестроения, удобрения, за счет, кстати, удобрений у нас уже произошло некое увеличение на 20%, увеличились поставки удобрений. За счет работы в области цифровых технологий, обмены с специалистами, у нас очень хорошо развивается атомная энергетика, совместная в том числе станция, которая строится в Индии, атомная станция Кудамкулам, и ряд еще других проектов, которые здесь составляют базу. То есть, в принципе, действительно, это никак не пугает индийскую сторону, даже угроза со стороны Штатов. И что касается даже тех самых энергоресурсов, на которые любят давить Соединенные Штаты Америки, чтобы Индия отказалась от покупок у России, чтобы Индия как-то это официально произнесла, на самом деле это вплоть до национальных интересов затрагивает страны, потому что это жизненно необходимые ресурсы для населения Индии, огромного населения, первого в мире. Поэтому Индия никогда не откажется от выгодных покупок энергоресурсов только потому, что так сказали Соединенные Штаты.
1: А вот, кстати, интересно, как внутри самой Индии воспринимаются вот это внешнее давление, потому что мы понимаем, что Индия стремится не допустить зависимости от какого-либо одного центра силы. Западные страны пытаются, наоборот, себя как центр силы все равно закрепить путем как раз шантажа, угроз и манипуляции. И даже, я помню, были абсолютно какие-то очень странные вбросы, как будто бы индийская пресса сообщила, что заводы останавливаются, перестают покупать и так далее. Это все вбросы, это все манипуляции, понятно. Но, с вашей точки зрения, влияет ли это, например, на формирование политической позиции руководства Индии, когда вот так в открытую, из Вашингтона говорят, будете покупать, ай-яй-яй.
0: Я думаю, что они прислушиваются, они делают выводы, и вот повышение тарифов недавнее, это как раз-таки было выражением такого шантажа. Но, как я увидела, опять же, если мы говорим про реакцию и руководство, и народа даже простого, я увидела, что здесь скорее это какой-то выразилось в каком-то отторжении, наверное, выразилось, наоборот, в каком-то непонятном пренебрежении к такой позиции. То есть это не страх именно перед кем-то великим, а именно такое желание Ну, наверное, может быть, стоит и как-то сокращать это сотрудничество, раз они таким образом манипулируют нами. И да, действительно, есть очень много различных вбросов в СМИ о том, что якобы руководство решает отказаться от каких-то поставок, например, каких-то либо определенных товаров, либо энергоресурсов, либо еще чего-то. И мне задают вопросы, и многие мне говорят о том, а это действительно так. Но даже если где-то было сказано о том, что мы там подумаем, это не означает, что они реально готовы отказаться от этих поставок. И, опять же, индийцы никогда не скажут «нет». Это уникальная нация, да, и уникальные люди, которые никогда впрямую не скажут, например, там, американцам там «нет». Они будут говорить, ну, мы подумаем, ну, мы там еще возьмем время для размышлений.
1: А там и год прошел.
0: Вот, они не будут напрямую говорить, что «ай-яй-яй, все, мы испугались, да, конечно, мы согласны слушать только вас», да, но они прислушаются, сделают выводы и все равно сделают по-своему. И вот как раз-таки вот эта вот политика, связанная со стратегической автономией, она чем интересна? Интересно, она связана с тем, что если где-то на нас давлеют, если где-то затрагивают наши национальные интересы, тогда мы должны выбрать кого-то другого, в том числе, того партнера, который уже не будет на нас так давить и, может быть, предложит нам какие-то более выгодные условия. Поэтому вот здесь Индия как раз-таки разворачивается в разные стороны, и это не некое такое маневрирование, как многие любят говорить, ой, да Индия не постоянная. Да нет, она постоянная как раз в своей политике, в своей позиции. И мы действительно видим, что она вот
1: прочные опоры.
0: Да, она ищет эти опоры, она смотрит, где выгодно, где это отвечает определенным интересам, где, например, с кем, может быть, и не стоит работать, потому что есть определенные проблемы и угрозы, как там, например, Соединенные Штаты. Но, опять же, мы не можем их игнорировать, потому что очень много привязано к этим странам.
1: Ольга Харина с нами, доцент факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики, кандидат политических наук. Сейчас новости. После новостей мы продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
4: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
3: для пользы больного, будучи далек от всякого
5: намеренного, неправедного и пагубного.
2: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Говорит Москва. Повтор лучшего. Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
1: 15.35, у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Ольга Харина с нами, доцент факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики, кандидат политических наук. Говорим про судьбу БРИКС, говорим про Индию, потому что Ольга Александровна индолог. И здесь интересно поговорить, Ольга Александровна, про то, как изменилось международное положение Индии за время ее председательства в организации, и как Индия, самое главное, сама определяет собственные интересы внутри БРИКСа.
0: Ну, я не могу сказать, что оно как-то кардинально поменялось, если мы говорим про ее в целом положение, потому что Индия уже давно заявляет о своих интересах, не только в регионе, но и вообще в целом. Если мы говорим про, например, глобальное управление, она хочет постоянное место в Совете Безопасности ООН, о чем официально уже было объявлено, что она будет бороться за это. Поэтому это было сделано еще до, собственно говоря, ее председательства. Но если мы посмотрим в целом на некую трансформацию в течение этого года, то мы можем видеть несколько важных тенденций. Вот первая такая тенденция – это то, что Индия заявила о себе как действительно крупная государство, которое способно вообще в целом принимать такие инициативы на себя и, собственно говоря, быть председательством, и показала, что она в мире что-то означает не просто так, не просто это какая-то декларация. И, во-вторых, то, что Индия показывает, что она преследует интересы не только свои собственные, национальные, но и, конечно же, интересы глобального юга. Так. То есть двигатель вот таких вот инициатив развивающегося мира. Индия всегда говорит вот в этом контексте во множественном числе, то есть говорит о том, что мы должны все-таки следовать неким интересам этих государств, которые, может быть, небольшие, которые не имеют огромных финансов, но при этом решают за счет собственного населения, за счет производства, которое в них сосредоточено. И поэтому здесь можно сказать, что роль Индии поменялась в контексте такого объекта, который может взаимодействовать с различными центрами силы, как и с крупными государствами, державами, как Российская Федерация, как Китай, как Соединенные Штаты на внешних контурах, так и работать во благо интересов совсем небольших, где-то даже очень бедных государств, как, например, Бангладеш или соседи ее там по региону, тот же Непал, или, например, страны Юго-Восточной Азии, да, то есть
1: там
0: здесь
1: уже отношение патрона, наверное.
0: Да. Да. То есть здесь уже такая вот началась история некая более глобальная. И действительно, эта трансформация заметна, особенно если мы говорим про БРИКС и про те заявления, которые были сделаны на Нарендра Моди в ходе различных мероприятий, которые проводились именно в рамках БРИКС. Поэтому здесь мы действительно видим вот такую вот некую небольшую трансформацию, но очень значимую.
1: Есть тезисы ваших коллег, которые говорят, что трудности, например, как раз некого качественного преобразования БРИКСа в какую-то деятельную площадку заключается в том, что если Россия, например, и Китай делают ставку именно на многополярность и в рамках БРИКСа отстаивают тему многополярности, то все остальные члены БРИКСа, включая Индию, они делают ставку скорее на диверсификацию партнерства. И здесь как будто бы столкновение интересов происходит, потому что многополярность и диверсификация партнеров – это несколько разные значения.
0: Да, если мы будем все-таки вдаваться в некие подробности и в смысл, который закладывают эти страны, здесь я с вами согласна, действительно, потому что Индия видит в БРИКС некий инструмент, как и видит этот инструмент, например, в Большой Семерке или, например, там в Кводе в том же, где участвует наравне с Соединенными Штатами, Австралией, Японией. То есть здесь мы действительно видим, что это такая возможность одна из. Вот. Государства, которые вы обозначили, Россия, Китай и еще некоторые страны, видят, конечно же, в этом возможность многополярности. Но их интересы все-таки сходятся, если мы говорим про глобальное управление, про вовлеченность этих государств в некие изменения, связанные с трансформацией институтов. Кстати, не говоря не только Организацию Объединенных Наций, но и тот же там Международный валютный фонд или Всемирная торговая организация, где они тоже хотят некой информации, реформации, прошу прощения. Это расчеты в национальных валютах, безусловно, и желание двигаться в этом направлении. И это еще, наверное, желание некой устойчивости цепочек поставок, потому что особенно последние события, которые были связаны со странами Персидского залива и Ближнем Востоке.
1: Которые сохраняются.
0: Да, ну вот особенно это, так скажем, было огромное потрясение это весной, да, и вот сейчас сохраняются и последствия, конечно же. Они заставили государство задуматься именно о том, что необходимо искать некие альтернативные пути. И вот здесь Индия действительно сходится вот в этом понимании. Но вот что Индии важно в рамках БРИКС, это чтобы БРИКС не превращалась в объединение, где доминирует кто-то один, где кто-то один пытается навязать свои собственные интересы. Вот это и для Индии станет неким отталкивающим фактором, который может ее в том числе отдалить.
1: А насколько взгляды как раз на происходящее или взгляды на то, как должен, например, развиваться глобальный юг, если речь идет именно о контроле, ну, условно, да, интересе над вот этой некой общностью, они могут быть эти интересы как бы совпадающими, стороны могут находить компромиссы, потому что, наверное, никто из членов БРИКСа не хочет, чтобы там, его сосед, его партнер был там, могущественнее, там, богаче или еще что-то, чтобы никто не свой ресурс не превращал в элемент управления. Но насколько хорошо у членов БРИКС мнение в отношении, как бы вот опять повторю, глобального юга сходится, чтобы как раз эти риски купировать?
0: Здесь я могу сказать, что некое единство все-таки имеется. В декларации оно тоже подчеркивается, и не было никаких принципиальных разногласий, в том числе в формулировках и в желании следовать определенным стандартам и позициям, которые связаны именно со странами глобального юга. И вот здесь я могу, кстати, подчеркнуть, что и вы тоже об этом говорили, что Китай здесь во многом согласился и с теми инициативами, которые были предложены Индии. Вообще это стало определенным таким знаковым моментом, вообще, в принципе, что Си Цзиньпин приехал в Индию, это прям стало большим событием после стольких лет, после стольких напряженных лет отношений между Индией и Китаем. Мы видим некое изменение в сторону все-таки диалога, в сторону коммуникации. И вот здесь я могу сказать, что вот и видение, и трансформация именно по отношению к глобальному югу, его вовлечение в некие международные процессы, которые в дальнейшем, в том числе, может быть, в рамках БРИКС будут дальше развиваться и, естественно, трансформироваться в нечто практическое, это станет, наверное, основой. Я вот могу сказать, что, наверное, вот в этом качестве государства сходятся, и где-то они, да, сходятся в позиции, которую предлагает Индия.
1: Сама Индия все-таки, как уже было сказано, развивает отношения с Россией, сотрудничает с Соединенными Штатами, с другими странами, европейскими государствами тоже. Плюс есть вот эта ось, которая тоже, наверное, сказывается на БРИКСе, это ось Индии, Арабские Эмираты и Израиль. А в БРИКСе есть Иран, в общем, который воюет сейчас с Израилем, тоже непростая история. Где проходит граница стратегической автономии Индии? И является ли для Индии, ну, например, это действительно определенной проблемой, когда другие игроки, даже не в рамках БРИКСа, могут ей предъявить?
0: Это очень интересный момент, потому что очень по-разному все воспринимают стратегическую автономию, но индийская стратегическая автономия, если прям вот сводить ее вообще буквально к нескольким словам и предложениям, она проходит там, где, если как только возникнут какие-то ограничения свободы ее действий, вот там, соответственно, Индия уже будет очень по-другому себя вести и искать какие-то альтернативные варианты. Действительно, у Индии сложились тесные отношения со странами Персидского залива абсолютно на разных уровнях, да, и если мы говорим про Израиль и их возможности, например, в области оборонной промышленности, и с Ираном Индия очень активно взаимодействует. И, кстати говоря, я была в Индии в тот период, когда было обострение конфликта, и они старались на одной площадке собрать и израильскую делегацию, и иранскую делегацию.
1: Искренне пытались.
0: И они пригласили, действительно, они провели два мероприятия, но они, естественно, были сепаративные абсолютно, но они старались показать, что здесь нет никакого выбора одной позиции. Так вот, здесь Индия выбирает, с кем, естественно, сотрудничать, в какую сторону разворачиваться. Опять же, будь то Европейский Союз, будь то Штаты, будь то Россия или страны Персидского залива, здесь Индия работает дозированно. Те моменты, которые интересны, те ресурсы, например, которые интересны, вот, соответственно, здесь и взаимодействует. Если мы посмотрим на трактовку, наверное, Министерства иностранных дел Индии, то здесь скорее это будет выглядеть как сохранение пространства для маневра некого, наверное, вот так назовем, и поддержка тех отношений, которые позволят Индии получать некие возможности и привилегии.
1: Я видела где-то определение тоже очень интересное. БРИКС укрепляет у членов организации возможность стратегической маневренности.
0: Да, согласна.
1: Вот что-то такое. Ну, сложная формулировка, но как будто бы БРИКС в конечном итоге, если страны начнут действительно опираться на эту организацию, позволят им укрепить, может быть, свою роль как раз в общении с контрагентами вне БРИКСа.
0: Да. Да.
1: А мы можем оценить, кстати, как меняется взгляд, например, Европейского Союза или Соединенных Штатов Америки, то есть Запада. То есть БРИКС — это не Запад, не антизапад, а не Запад. А вот есть коллективный до сих пор Запад, он все равно присутствует.
0: Конечно.
1: Их отношение к БРИКСу какое? Насколько для них это серьезный, ну, как бы, вызов, что ли?
0: Ну, насчет вызова, наверное, я бы так громко пока что не говорила, потому что все еще в процессе. Но я могу посмотреть на некую эволюцию. То есть вот она действительно имеется. То есть если раньше это воспринималось западными странами как что-то в качестве диалога, то есть где страны собираются обсудить какие-то насущные проблемы, которые всех волнуют, то сейчас мы можем видеть некую трансформацию, когда появляются новые инструменты, там новый банк развития начинает активно работать, да, и принимать новых членов, или же, например, какие-то инициативы финансового толка здесь, уже риторика абсолютно поменялась, и мы говорим уже о некой, ну, наверное, не угроза и не вызов, а некое объединение, которое составляет, может быть, какую-то конкуренцию, может быть, составляет какой-то определенный политический интерес, который в дальнейшем может трансформироваться в нечто большее и за которым нужно наблюдать. И я сейчас вижу даже все больше и больше исследователей из Европы, из Америки, которые стали заниматься изучением БРИКС как некого феномена. То есть именно как что-то такое, что действительно в дальнейшем может представить определенные интересные выводы для, в том числе, научных исследований. И это действительно, ну, мы на этом можем делать некие заключения, которые действительно нам показывают, что БРИКС уже не просто как диалог воспринимается, как что-то незначительное, а что-то уже более масштабное, и которое может принести какие-то изменения в мировое устройство, в миропорядок как таковой.
1: А вот, кстати, про миропорядок. Сейчас все коллективно наблюдают за тем, как рушится, прекращает существование, как это, мира, основанного на правилах. В кавычки это обычно берется. Но насколько это затрагивает, все-таки может затронуть участников БРИКСа? Потому что это же, ну, как бы явление общего порядка, что, как бы, товарищи, новые правила, правил больше нету, новые как-то правила надо создавать. И, соответственно, нет ли риска, что вот это отсутствие правил в новом мире может каким-то образом отразиться на БРИКСе и породить какие-то новые противоречия? Потому что если перед тобой нет, в принципе, какой-то канвы или там все отказались от прошлых правил, очень сложно избежать соблазна начать формулировать какие-то правила, которые больше удобоваримы тебе конкретно. Они все вместе.
0: Ну, это всегда у нас определенный мир существует в определенном хаосе в любом случае. Даже если мы окунемся в теорию международных отношений и посмотрим на это с точки зрения именно науки. Наверное, здесь речь идет не о полном переформатировании мира.
1: Да.
0: Мне кажется, все равно в основе лежат те правила, которые были заложены Организацией Объединенных Наций, и, собственно говоря, и Россия, и Индия, и другие государства. БРИКС говорят о том, что они придерживаются как раз-таки устава Организации Объединенных Наций, неких базовых принципов, которые были заложены. Они говорят не о полном изменении, а именно о трансформации этих правил и именно о реформировании той системы, которая сложилась. А сложилась она еще в середине 20 века. Конечно, изменился мир, конечно, изменились доминирующие игроки в этом мире, и меняется до сих пор все, да, в сторону многополярного мира. Поэтому здесь речь идет скорее о том, как скорректировать так, чтобы было всем комфортно и удобно в этом существовать. Но опять же, как показывает практика, далеко не всем будет комфортно в этом новом мире существовать, и далеко не все согласятся с этими правилами игры.
1: Просто мы понимаем, да, даже территориально там, Россия, например, и Бразилия отделены континентами и океанами. А Россия и Китай — соседи, буквально. И в данном случае мы понимаем, что, наверное, есть какие-то вещи, которые, в принципе, индифферентны будут бразильцам и нам. И здесь можно достичь даже не компромисса, а просто какой-то договоренности. Это будет так работать, потому что это не затрагивает наших интересов. А если речь идет о соседях и о вероятности как бы спор хозяйствующих субъектов, которые возможны вообще в любых отношениях, в деловых, и в международных и так далее, то здесь уже как бы вот вопросы.
0: Я согласна, но здесь не только географическая удаленность играет роль. Mm-hmm. Если все-таки будет углубляться некая, так скажем, интеграция, если это можно так назвать, в рамках БРИКС, или будут выстраиваться определенные схемы взаимодействия, то мне кажется, что все абсолютно члены, вне зависимости от их географического положения, будут заинтересованы в неких изменениях, в том числе, если мы говорим, например, про экономику.
1: Mm-hmm.
0: И развитие каких-то альтернативных транспортных коридоров, возможность опять же, интеграции, например, с МТК «Север-Юг» или с Северным морским путем, например, да, как закольцевать, например. И вот здесь вот как раз и Бразилии будет это, например, интересно, и Индии как огромной державе, да, с точки зрения населения опять того же, и Китаю, безусловно, если будет вот это все выстраиваться в единый некий, в единую схему взаимодействия, то здесь, наверное, речь идет уже не о географии, а о тех преференциях, которые каждый из может извлечь.
1: Так они же, скорее всего, и понимают, все участники БРИКСа понимают, какие они преференции могут извлечь, и, наверное, при как бы более, может быть, сытых временах они бы активно инвестировали в эти проекты. Но там, как одно время арабские компании инвестировали, например, в развитие портовой инфраструктуры СМП, где-то в Мурманской области, если я не ошибаюсь, там был какой-то проект небольшой. Но здесь же речь идет о том, что как бы БРИКС существует, когда существует, там, условно, там, новая неоколониальная политика, например, Соединенных Штатов Америки, и их цель по там, установлению контроля за там, ресурсами, логистическими путями и так далее и тому подобное. И сама политика, например, Соединенных Штатов Америки, нравится это или не нравится, она вынуждает других партнеров как будто бы выбирать сторону. Потому что с помощью санкций, пошлин, торговых войн они пытаются, например, изолировать конкурента. Плюс, там, соответственно, как бы отвоевать свою сторону там, логистического пирога, допустим. И в этой связи не получится ли так, что... Ну, как бы, почему БРИКС избегает всячески темы отстаивания интересов как раз в контексте с Западом? Потому что есть ощущение, что конфликт неизбежен. И как бы не говорить, что мы создаем альтернативные пути, мы хотим, чтобы компромиссы выдерживались, чтобы, соответственно, всем было хорошо. Если внутри, еще раз, можно договориться, но когда рядом с тобой стоит вот очень крупно недовольный контрагент, который будет всеми силами мешать достигать вот этого удобства, потому что он, в принципе, так и видит свою политику на свое существование на планете Земля, вот здесь вот сложности, очевидно, есть.
0: Но сложность действительно существует, риски довольно высокие, но я здесь все-таки вижу какой-то даже позитивный момент, потому что, во-первых, кто будет инициатором этого конфликта, тоже нужно смотреть.
1: Он уже идет.
0: Но нет, я имею в виду, ну, например, будет ли БРИКС как объединение вступать непосредственно в какую-то открытую позицию в отношении того, что мы вот делаем
1: даже
0: некую альтернативу.
1: Хотя бы.
0: Да, то есть этого заявления пока что мы не видим. То есть мы видим создание альтернативы, да, альтернативных инструментов.
1: Я скорее не про это. Я не про то, что надо дерзко заявить, что а мы альтернатива, не знаю, антизапад. Это будет как это подыгрывание вражеской пропаганде,
0: да,
1: потому
0: да,
1: что у них
0: да.
1: сформировано такое мнение.
0: Да.
1: Я говорю про другое. Вот, например, есть Китай и есть мы. Есть Иран, пожалуйста,
0: да.
1: с огромным количеством санкций, пошлин, там, войнами горячими, экономическими и так далее.
0: Информационными.
1: Информационными, но коллективного заявления, что, как, условно, Китай и США — это их война, Россия и США — это наша отдельная война, Иран и США — это третья война, а коллективного заявления о том, что, товарищи, правила поменялись, БРИКС — это большая часть человечества, чем коллективный Запад. Поэтому давайте договориться иначе. Вот этой политической дерзости, которой, скорее всего, вот ее нету, а, возможно, и без нее и не получится.
0: Я думаю, что Возможно, когда будут сформулированы некие инструменты и приведены в практику, опять же, экономические инструменты, которые сейчас очень активно развиваются и были заявлены в рамках декларации, если они уже будут работать полноценно, то здесь есть как раз-таки вот вариант, когда мы действительно покажем Западу. Да, это будет некое такое заявление Западу, что мы действительно можем. Может быть, это не будет открытым заявлением, да, но это будет показательным таким моментом, который действительно будет играть вот в сторону именно некого вот этого вот противоречия, который всё, про которое вы говорили, да, которое, возможно, будет. Оно уже есть, неформально или формально, мы можем как угодно это.
1: Его надо артикулировать.
0: Вот, да, да. Но вот да, здесь, наверное, вот нам не хватает в рамках объединения именно вот работающих механизмов, а вот как раз в рамках последней декларации, да, и председательствования Индии, как раз мы видим, что такая база имеется, такие инструменты уже имеются, и это действительно большая возможность заявить о себе.
1: Что стало вообще, что реально изменил саммит БРИКСа в Нью-Дели не в риторике даже, а в механизмах взаимодействия государств внутри альянса, внутри организации?
0: Я могу сказать, что здесь вот как раз-таки еще важной инициативой было то, что Индия предложила создать некий институт преемственности. То есть, чтобы был предыдущий председатель БРИКС, нынешний и последующий. То есть, создать некий такой механизм взаимодействия. То есть, условно говоря, там Бразилия, Индия, Китай. Да? То есть, когда будет председатель Китай, то будет Индия, там Китай и следующий председатель. Да? То есть, у нас должен сохраниться некий механизм преемственности. Для чего это нужно? Для того, чтобы те инициативы, которые были запущены предыдущими председателями, они дальше по ниточке шли и дальше развивались. Это очень важно, потому что вот здесь как раз мы можем видеть некое зерно интеграции. То есть прям уже такой вот моментик, на который стоит обратить внимание. Что касается самого взаимодействия, мне показалось, что этот саммит был очень теплым с точки зрения коммуникации политических лидеров и с точки зрения принятия решений. То есть не было никаких принципиальных разногласий. Очень много было сказано в сторону Ирана и Арабских Эмиратов, которые имели до этого конфликт на других мероприятиях, даже покидали заседание, и министры торговли покидали заседание во время обсуждения неких моментов, это когда было до саммита. Во время саммита ожидали, что, может быть, будут какие-то провокации. Но даже здесь, в этом случае, да, я не могу сказать, что отношения идеальные между Арабскими Эмиратами и Ираном, но, тем не менее, достигнуто было соглашение, никаких принципиальных разногласий в рамках декларации, в рамках обсуждения принципиальных моментов, инструментов и тех инициатив, там, опять же, той же стратегии экономического партнерства, развития ее в дальнейшем, там, до 2030 года, не было. И вот здесь я вижу, что есть вот действительно некая уже такая теплая атмосфера, которая позволяет странам налаживать вот эту работу, которая действительно может быть эффективной. То есть с принятием новых членов это было еще немножечко разрозненно, когда они вошли только. Еще мы присматривали, смотрели, как же они будут друг с другом взаимодействовать. То есть здесь это как раз было показано на практике, как эти страны могут работать друг с другом, принимать определенные решения на различных уровнях. И вот в этом контексте в Индии это было довольно успешно.
1: А насколько институционально прочна все-таки площадка БРИКСа с учетом того, что, ну, как бы БРИКС держится за счет персональной заинтересованности лидеров стран, или все-таки это уже институция, и в зависимости от того, кто бы ни стоял там во главе того или иного государства, БРИКС все равно будет как бы развиваться, а не претерпит какого-то ослабления просто потому, что там новоприбывший, не знаю, там новый премьер Индии или там кто бы то ни был президент Бразилии вдруг пересмотрит свое отношение.
0: Вы знаете, риски все равно существуют. В любом случае, если будет кардинальная позиция иная у лидера, как, например, произошло в случае Аргентины, когда они планировали войти, но с изменением политических сил, они, собственно говоря, отказались от инициативы вступления в БРИКС. Соответственно, этот риск действительно существует. Ну вот, например, также Бразилия, где как раз-таки в этот период шла президентская кампания и так далее, можно сказать, что, ну, поскольку даже Бразилия была одним из инициаторов создания, в том числе этого объединения, объединения, да, собственно, изначально БРИК. Вот, я не могу сказать, что для них это настолько незначимая инициатива, что они готовы от нее отказаться только с приходом того или иного политического лагеря. Угу. Вот, поэтому я считаю, что здесь уже такие довольно серьезные корни вросли у этого объединения непосредственно в развитие, что отказаться от него, наверное, сложно будет. Если же мы все-таки будем говорить о каких-то кардинальных или революционных даже изменениях в рамках системы, то, наверное, да, может быть, какие-то и произойдут.
1: Ольга Харина была с нами, доцент факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики и кандидат политических наук. Ольга Александровна, спасибо, ждем снова.
0: Спасибо вам.
1: Далее информационный выпуск, я снова с вами.
2: Во всем, что с нами происходит, ищите женщину. Умные, талантливые и влиятельные. Известные во всем мире своей красотой и твердостью характера. Женщины в российской истории.
6: Сейчас даже трудно представить, что было время, когда маленький принц не входил в круг чтения всех и каждого, в саму нашу жизнь, отмечала переводчица Раиса Облонская. Сказка выдержала десятки изданий, а перевод книги на русский язык появился благодаря Элеоноре Гальпериной. Жизненный путь литературоведа начался в Одессе 27 апреля 1912 года. Детство она провела в Москве. Тягу к работе со словом было видно еще в школе. Во время учебы Элеонора Гальперина опубликовала несколько стихотворений. По словам ученицы-переводчицы Раисы Облонской, она успешно сдала экзамены на литературный факультет, но ее зачислили не сразу. Галь не отступилась, сдавала снова и снова в МГУ, МГПИ, РИИН, приняли ее лишь на 17-й раз. В те времена рабоче-крестьянскому государству дети интеллигенции были не нужны, а за плечами Норы Яковлевны стояло не одно поколение интеллигентов – врачи, учителя иностранных языков, юристы, судьбой и трудом тесно связанные с народом, среди которого жили. И все же Гальперина смогла окончить МГПИ, и уже там, в 1941 году, она защитила кандидатскую диссертацию о творчестве Артюра Рембо. В годы Великой Отечественной войны она впервые попробовала себя в переводе. По ее окончании много работала как редактор, преподавала зарубежную литературу в Московском полиграфическом институте. Творческий псевдоним Гальпериной, Нора Галь, появился благодаря сокращению фамилии и имени. Под ним она выпустила переводы романов Харпера Ли «Убить пересмешника», Ричарда Оудингтона «Смерть героя», повесть Альбера Камю «Посторонний», рассказы Уильяма Сомерсета «Моэма» и «Селлинджера». Помимо переводов, Галь написала книгу «Слово живое и мертвое». В ней она разбирает примеры удачного и неудачного написания текстов, призывает избавляться от речевых штампов и канцеляризмов. Книга стала настольной для нескольких поколений журналистов, редакторов и переводчиков. Скончалась Нора Галь 23 июля 1991 года в Москве. В память о ней учреждена премия. Она выдается за лучший художественный перевод короткой прозы с английского и французского языков на русский.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе Радио Академия. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет. Во всем, что с нами происходит, ищите женщину. Умные, талантливые и влиятельные.
7: известные во всем мире своей красотой и твердостью характера. Женщины в российской истории.
6: За 53 года существования Товарищества передвижных художественных выставок в него входили всего две женщины – Эмилия Шанкс и Антонина Ржевская. Но чтобы добиться признания, им приходилось бороться со стереотипом о предназначении профессии только мужчинам. Антонина Ржевская, урожденная Поповой, появилась на свет в феврале 1861 года. После смерти отца вместе с семьей она переехала в Тверь, а затем и в Москву. Там девушка стала вольной слушательницей Московского училища живописи, ваяния и зодчества. Ее руководителем был художник Владимир Маковский. Статус вольнослушательницы предполагал, что даже закончив курс, девушка не получит диплом, документ о том, что у нее есть художественное образование. По окончании курса Антонина Ржевская стала показывать картины на выставках, правда анонимно, из-за стереотипов о профессии художника как преимущественно мужской. Ее свекровь, например, считала, что писать картины для женщины из хорошей семьи неприлично. И все же, несмотря на предрассудки, Ржевская добилась славы. В 1897 году на юбилейной 25-й выставке художников-передвижников она представила картину «Веселая минутка». Павел Третьяков сразу же приобрел полотно, а впоследствии открытки с изображением растиражировали и продавали на вокзалах по всей стране. В 1899 году Ржевскую приняли в ряды передвижников после показа профессиональной публике картины «В сумерках» на 27-й передвижной художественной выставке. В начале 20 века она и написала еще одну знаменитую картину «Музыка». Полотном был впечатлен искусствовед и директор Румянцевского музея Николай Романов. Он писал о нем так. В особенности типично для нового искусства и по теме, и по выполнению красивая картина госпожи Ржевской «Музыка». Посреди российских женщин-художниц госпоже Ржевской принадлежит сейчас чуть ли не первое место. После выставки произведение приобрел меценат и коллекционер Иван Свешников. Ржевская была замужем за будущим членом Московского отделения Императорского русского технического общества Николаем Ржевским. Он возвел дом на Сущевской улице, где специально для супруги выстроил мастерскую под стеклянной крышей на верхнем этаже. После революции дом у Ржевских отобрали. Они переехали к дочери и зятю, художнику Василию Ватагину в Тарусу, где Антонина Ржевская скончалась 15 июля 1934 года.
8: Москва.
9: 94.8 FM.
8: Повтор лучшего.
10: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
11: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
10: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Столица России, в Москве, 18 часов и почти 7 минут. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Добрый вечер всем, друзья. Начинаем мы, как обычно, с нашей географической переклички, да? Давайте начнем, да. В чате Ютуба у нас на первом месте Москва. Улица маршала Тухачевского ждет эфира. Долгопрудный заждался. Деревня Романькова, Тульская область на связи и ждет хороших новостей. Буденов здесь слушает. Актаныш, Татарстан, ждет с нетерпением. Таллин тоже с нетерпением. Улица Просвещения, Иркутск. С нетерпением Бобруйск, Кустанай ждет, Ташкент, Италия, Болонья с нами, Мурман ждет, деревня Старая, Московская область соскучилась, Болгария верит и ждет, Рудный, Казахстан, Черноморская, Крым, Германия, Людвигсбург на связи, всем привет передает, Балинген, как всегда, с нами, Самарканд, Пойвола, Красноярский край ждет, Одесса ждет, Владивосток, Владивосток, я только что там был, прекрасно, да, прекрасно, Владивосток, это хорошо. Свердловская область, Верхняя Пышма ждет трансляции. Греция, немцы из Калуги. Кемеровская область, Тюмень с нами. Камрад Гагаузия здесь, Дрезден с надеждой и верой. Караганда Штутгарт на связи, Раменская ждет. Москва, Зюзина здесь, Монреаль, Канада, Саарбрюген, Германия, Ульяновск. Опа, убежала. Так, ищем, ищем, где. Вот. Польша, Зеленая Гура, Новокузнецк, поселок Металлстрой, Санкт-Петербург, плюс 15. А у нас плюс 30, ха-ха-ха. Или у нас тоже плюс 15. Ну ладно. Ну шикарная погода, да? Лето просто. Отлично. Кодинск, Красноярский край на месте. Арзамас здесь. Солнечная Рига. Еще раз. Солнечная Рига. Рига, Рига солнечная? А, все изменилось в этом мире, если Рига солнечная. Ну хорошо. Калько Илла, Илла, Бравибас. Там вот это прекрасно, да. Цвикау ГДР, Трабант ждет. Воронеж на связи. Вирджиния, Штаты. Кишинев, Самарканд. Улицы Героев Памфиловцев, Бройберг, Волгоград в ожидании. Екатеринбург, Самара, Бишкек, Киргизия, Севилья, Талдыкорган, Лиски, Воронежская область, Борисов, Беларусь. Таллин смотрит. Барнаул, вот передают, попросили кого-то передать привет из Кишинева. Барнаул, еще раз Рига, Алма-Ата, Флорида, Омск, Глазов, Таллин, Таджикистан, Питер, Майкоп, Калининград, Приднестровье на связи. Отличная у нас с вами география. У нас вот еще в Телеграме, значит, Воронежская область. Солнечный веселый поселок на связи. А правда, что Владивосток, Эдвард спрашивает, а правда, что Владивосток в 90-е был самым преступным регионом? Эдвард, а какой регион был не самым преступным в 90-е? Вот в Владивостоке в 90-е не было ни света, ни тепла. А сейчас я туда приехал, а там просто все сверкает, сияет, просто потрясающе красиво. Лида, Беларусь, Семилуки, Ростов-на-Дону, Бремен, Нидерланды, Столиваров, Москва, Москва, МКАД, СНТ, Атмосфера, это шикарно, Тульская область, деревня Бурдукова, Серпухов, пробка на Новорижском шоссе слушает, да, на Новорижском шоссе несколько дней назад была такая пробка в сторону Москвы, ужас, в пятницу я боялся, что не успею на эфир. Ивантеевка стоит в очереди за бензином. Хорошо, хорошо, ничего, удачи вам, все будет нормально, заправитесь. Строгино внимательно слушает, Ганновер. Ну, отлично. Ну что, друзья, вот Хельсинки, Хельсинки и Самарина подтянулись еще. Ну, интересные события разворачиваются, в принципе. Вот из последних новостей наши нанесли удар по Академии наук, зданию Академии наук в Киеве. Красивое здание, жалко, жалко. Ну, вот такое вот российское и советское наследие попало в руки вот этим вот негодяям. Приходится, собственно, наносить удары. Горит, горит здание Укртелекома. Это некрасивое здание, пускай горит. Это вообще никакое. То есть, вот обычный вот этот вот такой из стекла и бетона какой-то... Дом серый, некрасивый, в общем, горит, да. А вот здание Академии наук жалко, конечно, да, горит. Ну, что делать? Генассамблея в Штатах случилась. Были заявления Трампа, были заявления Зеленского, были заявления нашего министра иностранных дел. Потом были заявления нашего президента. Я вот наблюдал за выступлением Трампа. Мне было просто интересно, о чем он будет говорить. Трамп говорил обо всем. Он говорил обо всем, но видно на самом деле, что Трампу достаточно тяжело сейчас. Я не про деньги. С деньгами у него все нормально, он 2,5 миллиарда здесь недавно поднял, да, на какой-то там, опять там, информации инсайдерской, не инсайдерской. С этим будут разбираться потом еще долго, собственно, в Штатах, непосредственно в самих. Но он говорил обо всем, и было видно, что ему нужен результат. У него в ноябре выборы, а результата никакого нет. А ему нужен результат, и он не знает уже, за что браться. Вот прям мечется. Заявление по Ирану. Это просто замечательное было заявление. Он говорит, что они с Ираном там не сегодня, завтра все решат. И это будет просто великолепный результат. Ну, в своем репертуаре. Великолепный будет результат. Что они там решат с Ираном, совершенно непонятно. Проблема с Ираном не решается. Иран вроде бы как ведет там какие-то переговоры, но при этом делает заявление, что никаких надежд на эти переговоры не возлагают в Тегеране. Они понимают, с кем они имеют дело, при этом духовный лидер Ирана вообще занял позицию, что никаких переговоров, по большому счету. То есть переговоры вести с Соединенными Штатами бесполезно. Это позиция верховного лидера Ирана. Но, тем не менее, они там какие-то позиции ведут. Мне понравилось выступление президента Ирана на Генассамблее. Он же начал с чего? Он говорит, здесь настолько, что называли террористами, имея в виду Трампа. А на самом деле мы жертвы террористов. Ну, достаточно серьезно, да? Жертва террористов, и он показал там фотографии и Хомейни убитого, и девочек в этой школе. И зал, я смотрел на зал был полный, они слушали его. Когда Трамп говорил про Россию и Украину, я прям даже, знаете, чуть не подпрыгнул на месте, потому что он сказал, что вообще результат будет очень быстрый. Думаю, ну опять 25, да что ж такое-то? Помните, рассказывал нам, что в течение 24 часов он там все решит. И тут опять будет быстрый результат. И при этом совершенно непонятно, с какой стороны этот быстрый результат должен упасть. То есть вот вообще непонятно. Было заявление Зеленского. Выступление и заявление Зеленского. Вначале был министр иностранных дел, на самом деле. Сибига, да, он там, его зовут. Который сказал, что Украина готова на безусловное прекращение огня. И Зеленский потом повторяет ровно то же самое. Очень многие коллеги начали говорить о том, что ага, позиция Киева меняется. Позиция Киева меняется, потому что им больно от наших ударов. Они понимают, что просвета никакого нет. И вот начали, собственно, говорить про готовность прекратить огонь. Я вначале тоже так думал. Потом послушал, собственно, и остальные там заявления Зеленского, и я понял, что по большому счету, они ничего менять не собираются. Это ровно та же самая позиция, только они сейчас пытаются провернуть финт ушами, зацепившись за вот эту необходимость получения результата Трамп. То есть Трамп, ему нужен какой-то результат. Ему нужно хоть с чем-то выйти на эти промежуточные выборы. Когда он говорит, что неважно, чем закончатся эти выборы, это не так. Если эти выборы заканчиваются проигрышем республиканцев и победой демократов, Трамп сразу автоматом становится хромой уткой. Они ничего не смогут больше сделать. Он, в частности, ничего больше сделать не сможет. Он и сейчас-то не особо, как говорится, да, а тогда вообще свяжут по рукам и ногам. Зеленский, понимая это, решил подыграть Трампу. Ну, вот Трамп говорит, будет результат отличный, там, мы вот трехсторонняя встреча, обязательно. Мы вот Зеленскому сказали, не надо бить по нефтеперерабатывающим заводам. Это все сказывается там на цене на дизель. При этом он почему-то скромно умалчивает, да, про иранские все эти дела. Они не сказываются, видимо, на стоимость дизеля на американских заправках. А вот исключительно только российско-украинский конфликт сказывается. Но это не важно, ладно. Мы ему сказали, мы ведем переговоры, будет быстрый результат. Зеленский тут же это подхватывает и говорит, да-да, мы тоже за мир, мы готовы. Вообще вопросов нет, мы готовы. Но мы же как готовы? Давайте остановимся, давайте начнем разговаривать, давайте откажемся от ударов по энергоструктуре. Вот мы перестанем бить по русским нефтеперерабатывающим заводам, по российским, а Россия должна, собственно, не бить там по нашей портовой инфраструктуре, не должна бить по нашим энергообъектам. Ничего этого не надо делать, ведь впереди зима. Зачем? Вот у нас зима будет тяжелая, но мы же и русским сделаем зиму тяжелой, говорит Зеленский. В переводе с этого хитроукраинского это означает следующее. А давайте мы сейчас тормознем, начнем какие-нибудь переговоры. Мы, конечно же, вас обманем, вопросов нет. Мы потянем время до ноября, когда Трамп, как говорится, соскочит с повестки дня. А снова будут демократы заказывать музыку. Америка снова вернется, откроется американский кошелек, пойдут американские системы вооружения, американские деньги. Вот как было при Байдене, там 300 миллиардов или 350, о чем говорил много раз Трамп. Здесь про деньги никто ничего не знает, сколько этих денег Америка даст, но рассчитывают, что дадут много. Поэтому, конечно, мы поддерживаем целиком и полностью президента Трампа. Мы согласны вести переговоры. Ну, русские должны остановиться. Русские, ну, слушайте, мы-то готовы. Пускай они тоже останавливаются и больше не бьют. Не надо. Зачем? Ну, зима, ну, все будет хорошо. Переговоры. Обязательно о чем-нибудь договоримся. Это будет первый шаг к миру. Вот эти вот все заявления, перечеркнул. Всеми ответами и своим выступлением Сергей Викторович Лавров, который сказал, что, ребята, мы готовы вести переговоры. В очередной раз, собственно, он об этом сказал, да?

Прекрасный формат. Это как раз вот ровно то, что нам нужно. Мы готовы встретиться. Я готов встретиться с Путиным в присутствии Трампа, вот этой трехсторонней встречи. Мы все обсудим, обо всем поговорим. При этом я все пытался понять, а что, Украина уже в большой двадцатке? Он-то тут вообще при чем? При чем он здесь и большая двадцатка? Рубио приглашает нашего президента так настойчиво на эту большую двадцатку, что прям как-то даже тревожно становится, потому что это тот самый Рубио. Ведь он как приглашает? Он говорит, надо, чтобы русские приехали, это будет здорово, если приедет Путин, это будет просто замечательно. Все их средства массовой информации стали писать, это будет зрелище номер один, если появится российский президент там в Штатах на этой большой двадцатке. И вот тут мы обо всем договоримся, обсудим. Это говорит тот же самый Рубио, который еще совсем недавно говорил о том, что давайте говорить откровенно, сказал Рубио, я так сейчас близко к тексту. Мы же не посредники в российско-украинском конфликте, не-не. Мы же не против Украины вводим санкции, мы вводили санкции против России. России мы не поставляли никакого оружия, ничего этого мы не делали. Мы поставляли оружие Украине. Деньги России мы не давали, наоборот. А вот Украине мы выделяли финансирование, поэтому мы на стороне Украины. И ни о каком духе Анкориджа в принципе речи быть не может, потому что он уже давным-давно умер, дух. Это говорил Рубио. И тот же самый Рубио сейчас зазывает российского президента на большую двадцатку. Трамп говорит, будет просто, просто чудесно, если Путин приедет. У меня с ним прекрасные отношения. Полный контакт. Мы обо всем договоримся. А там дальше посмотрим. Может быть, и на троих встречу проведем. Зачем им это все? Вот эта вот вся суета им зачем? Еще раз. Трампу нужен результат. По Ирану он обещает, но результата нет, и он прекрасно понимает, что этого результата не будет к ноябрю, к тем самым выборам. Он говорит про Кубу, что это несостоявшееся государство, что они скоро принесут свободу Кубе, как обычно, да. Понять их можно, всего там 140 километров, по-моему, от Америки, да. И ничего с этим режимом, с этой Кубой они сделать не могут уже сколько лет. Но при этом тоже... Тоже тут же лотерея, то ли получится, то ли не получится. То есть и здесь на кубинском направлении результата нет. Есть вроде бы какой-то результат с Гренландией, потому что, помните, они хотели купить эту Гренландию, они хотели забрать эту Гренландию, да, вот эта вот вся суета вокруг Гренландии была. А потом, вот сейчас они взяли, подписали договор, Гренландия, Дания и Штаты. Они подписали договор, и дальше начнется, вернее, продолжится, скажем так, военное освоение этого острова, да, американцами. Но это, оказывается, не результат. То есть Трамп-то думал, что, может быть, это выстрелит, но нет. Его избирателю, который ждет, когда Америка снова станет великой, как-то вот абсолютно все равно, что там происходит с Гренландией, какие договоры там подписываются и так далее. Его интересует стоимость дизеля, это да. Его интересуют рабочие места, это да. Социалка, да. Выплаты, медицина, там, это да. На все на это нужны деньги. А тут новые войны, в которых опять Америка участвует, где-то там, далеко-далеко, где-то там находится этот Иран. Непонятно, зачем туда полезли там и так далее. Про Венесуэлу вообще никто не вспоминает. Хотя можно было бы, если бы вспоминали, можно было бы преподнести как результат. Но про нее же вообще никто не вспоминает. И поэтому, собственно, ему нужно хоть что-то. И вот начинается вся вот эта вот суета опять вокруг России и Украины. Но ничего не получается. Ничего не получается, потому что Зеленский продолжает играть в ту же самую игру. Другое дело, что... Если раньше он понимал, что да, за спиной стоят европейцы, и можно переждать, перетерпеть, скрипя зубы, да, там, присутствие Трампа там до ноября. Европейцы не дадут утонуть. Но сейчас идет какая-то другая, разворачивается другая история, и ему она... Не нравится. Ну, во-первых, российские удары. Российские удары

0: стали супермощными. Ну ладно, супермощными. Что самое страшное для них, они стали регулярными и, я бы даже сказал, постоянными. То есть нет уже даже окошка, когда бы не звучала, допустим, сирена в Киеве и в других украинских городах. Россия бьет и бьет, и останавливаться не собирается. Они вроде бы как начинали вот эти вот 40 дней принуждения России к миру, да, ну я просто вот пытаюсь понять, как рассуждает Зеленский, да. Вот они начинали вот эту вот авантюру, 40 дней, значит, ударов по России для того, чтобы она склонилась к миру, да. Но в итоге это закончилось тем, что Россия, оказывается, не то, что там, как говорится, про мир не стала говорить, да, а начала отвечать, и причем отвечает так, что прям думаешь, а за что нас, вот за что такое? Ну что вообще происходит? Сожгли практически все склады. Они говорят, 90% складских помещений на территории Украины, все. 90% складских помещений. А что делать дальше? Склад это что такое? Склад это же не просто какой-то там, я не знаю, ангар, где просто все вот лежит и все. Нет, это да, склад это ангар, там все лежит. Но помимо этого, на этот самый склад завязано огромное количество людей, которые там работают. Люди, которые отвечают за логистику. Много-много всего завязано. Если там уничтожаются складские помещения, соответственно, с этими людьми, с их работой начинаются проблемы. 90% складских помещений уничтожено. Нужно где-то эти складские помещения теперь найти. Пытаются снять все складские помещения на территории Молдавии. Ну, где-нибудь. Ну, вот начинают сейчас с Молдавии. Там говорят, что они хотят снять практически все, что есть в Молдавии, все склады. Надеюсь, что все-таки у Санду при всех исходных данных хватит соображения этого не делать. Ну, вот они сейчас пытаются каким-то образом выйти вот из этой ситуации так. Дальше. Россия начала уничтожать железную дорогу. Я видел огромное количество фотографий с разных вокзалов. И расписание поездов. И там просто бесконечное количество разных поездов, разных маршрутов, да, и они все... Все задерживаются и все переносятся, все откладываются. Почему? Потому что Россия не просто стала бить, там раз ударили там по депо, да, такое же было уже. Ударили по депо, а потом вспомнили про то, что, оказывается, там есть какие-то депо и железнодорожные маршруты там через полгода, а то через год. Сейчас происходит совсем другое, то есть по депо сжигаем депо. Сжигаем ремонтные цеха, которые относятся к их железной дороге. Уничтожаем локомотивы. Они подсчитали, что было уничтожено 500 этих локомотивов. А что это такое? Это логистика, в том числе и в интересах ВСУ. Что теперь со всем этим делать? И как вариант, давайте мы попросим у европейцев, они нам эти локомотивы, там тепловозы, электровозы там перебросят. Но тоже не все так просто, потому что колея другая, там нужно переделать там и так далее, и так далее. Это проблема. Это большая проблема. Дальше к нему приходят и говорят, слушай, а у нас... Исчезла металлургическая промышленность. Он говорит, как исчезла? А вот же завод у меня в Кривом Роге. Ему говорят, там был завод в Кривом Роге, но завод в Кривом Роге больше не запускается. Вот мы хозяева этого завода, мы тебе говорим, что запустить этот завод невозможно, поэтому мы принимаем решение этот завод остановить. Сейчас у нас новости, продолжим через несколько минут.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 8.
0: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
2: Дамы и господа, заводите свои моторы!
3: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
2: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Далекие края, волнующая праздность, отдых будет. Программа «На чемоданах». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Автотуризм популярен среди путешественников всех возрастов, и особенно хорошо он подходит для семейного отдыха. Результаты социологических опросов показывают, что большая часть автотуристов, приезжающих в Ленинградскую область, возрастом от 18 до 54 лет. В составе турпотока более 38% путешествующих – это семьи, свыше 22% – пары, а средняя продолжительность поездок составляет от 3 до 7 дней. Ленинградская область – уникальный регион, расположившийся ожерельем вокруг Санкт-Петербурга. Здесь множество памятников истории и культуры, красивейшая природа, а большинство достопримечательностей связаны 10 автомобильными трассами федерального значения. К тому же здесь активно развивается туристическая инфраструктура. Открываются новые отели, хостелы, базы отдыха, кемпинги и глэмпинги, а также расширяются сети магазинов и пунктов общественного питания. На территории области более 5000 объектов культурного наследия, в том числе 23 объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, 6 средневековых крепостей, 750 памятников боевой славы, 65 музеев, 186 усадеб, 12 монастырей и свыше 250 храмов. Наибольшее количество туристических объектов сосредоточено в Выборгском, Всеволожском, Гатчинском, Волховском, Ломоносовском и Приозерском районах Ленинградской области. – Ну а самые популярные города для посещения на автомобиле – Выборг, Приозерск и Гатчина. Выборг находится в 132 километрах от Санкт-Петербурга по трассе «Скандинавия». Выборгский замок – единственный в России полностью сохранившийся западноевропейский средневековый памятник. После его осмотра можно прогуляться по лабиринту городских улочек со старинными домами, увидеть самый старый жилой дом в России – францисканский монастырь, где сейчас расположился выставочный зал, и модернистскую библиотеку Альваро Аалто, а потом угоститься знаменитым выборгским кренделем. Обязательно посетите пейзажный парк Монрепо, расположенный на берегу Выборгского залива. Парковки предусмотрены в центре города у замка и парка. Остановиться же можно как в отеле, так и в хостелах и глэмпингах. В 140 километрах от культурной столицы по трассе Сартовала находится Приозерск. Именно через расположенный на берегу реки Воксы город, бывший самым северо-западным форпостом Руси, проходил знаменитый путь из варяг в греки. Главная достопримечательность города – приземистая крепость Карелла. Она немало повидала на своем веку, неоднократно меняла хозяев, разрушалась и отстраивалась заново. Поэтому свой нынешний вид обрела уже ближе к концу 18 века. Также в Приозерске имеет смысл осмотреть симпатичную лютеранскую кирху и комплекс подворья Валаамского Спасо-Преображенского монастыря. Парковки для автомобилей расположены поблизости от музея крепости Карелла. Остановиться можно как в городских, так и в загородных отелях и туристических базах на берегу Ладожского озера. По трассе Е95 в 45 километрах от Санкт-Петербурга находится Гатчина. Мало кто знает, что именно Гатчина имеет статус столицы Ленинградской области. В список ее обязательных для осмотра достопримечательностей входят Большой Гатчинский и Приоратский дворцы, многочисленные парки, а также музей-усадьба художника-карикатуриста Павла Щеброва, музей военно-морской славы и истории первого военного аэродрома России. Также непременно прогуляйтесь по улице Соборной и отдохните в одном из многочисленных уютных кафе. В Гатчине городские парковки располагаются вблизи основных достопримечательностей. С вами была Алина Шадрина. Желаю приятного путешествия.
2: Право знать. Говорит Москва. Повтор лучшего. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
1: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
2: Авторская программа Романа Бабаяна.
0: Столица России, в Москве, 18:36. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян. Продолжаем работать в прямом эфире. Ну, телефон нашего прямого эфира вы знаете. Телефон для смс-сообщений вы тоже знаете. Я вижу все ваши сообщения. Да, буду зачитывать чуть попозже. Для сообщений в Телеграме и в Максе у нас есть боты. Эти сообщения я тоже вижу ваши, тоже зачитаю чуть позже. Да, ну и продолжается трансляция на всех наших ресурсах и на Рутюбе, и ВКонтакте, и на Ютюбе она тоже продолжается. Сколько человек у нас сейчас на Ютюбе?
5: 1469.
0: О, бодрый доклад. 1469. Хорошо, только что вот в перерыве меня попросили уточнить, что имеется в виду под локомотивами. Ну, все очень просто. Ну, вот смотрите, еще раз. То есть 500 локомотивов мы уже уничтожили. 500 локомотивов – это где-то, как они говорят, около 60% вообще, в принципе, вот этого подвижного состава, да? 60% этих локомотивов на Украине уничтожили. Как она там, Укржелезница называется, да? То есть вот они заявляют, что ежемесячно мы сжигаем в районе 40 локомотивов. 40 локомотивов каждый месяц. Один локомотив стоит 5 миллионов долларов. Это сплошные убытки. Поэтому они просят европейцев, дайте нам локомотивы, но там, может быть, и дадут. Но я не знаю, в каком количестве и как они их будут перебрасывать. Ну, опять попадут под наши удары. Но там еще и нужно колесные пары будут переделывать, потому что здесь полутораметровая колея, да, а там она уже. Ты же в курсе, да? Да. Поэтому это большая проблема. А что такое, в принципе, железная дорога для Украины на данный момент? Это, ну, это перевозки. Я уже не говорю там про военные перевозки. Это и гражданские пассажиропотоки. Это и, эвакуация населения. Это вот ровно то, чем они занимались. Это снабжение, это там экспорт, импорт и так далее. То есть это та самая артерия, которая на протяжении, а тот вид транспорта, который на протяжении уже почти 5 лет до недавнего времени работал как бы нормально. Работал нормально и ничего ему не угрожало, практически непрерывно. Ну, так периодически они попадали там под наши дроны, да. Но это не было системной работой, а сейчас эта работа становится системной. Это огромная проблема. При этом они пытались, когда мы их отрезали от моря, они пытались через железную дорогу компенсировать вот этот вот объем, выпавший объем, да, там, завоза и вывоза всего и вся с территории Украины. А сейчас еще и с железной дорогой начинаются проблемы. И что делать в этой ситуации? И все это еще, как говорится, продолжается. И вот этот накопительный эффект, это, конечно, будет очень серьезная история. Приходят к нему и говорят, закрываем металлургические предприятия с кривым рогом. Я вам рассказал то же самое там в Запорожье там, и так далее. То есть это тоже огромные предприятия, это огромная доходная статья украинского бюджета. Этих денег тоже нет, они тоже выпадают. Они выпали, эти деньги. И посмотрите, что происходит. Россия еще и тактику меняет. Если она раньше била там по Киеву, Киевская область, да, Днепропетровск, Харьков там и так далее. Сейчас под удары попадают и территория Западной Украины. Вот буквально несколько дней назад была Винница, Тернополь. То есть вся территория Украины под ударами. Везде выжигаем все, что можем. И из новенького стали бить по дата-центрам и интернет-инфраструктуре. Это как раз та самая штука, которая вроде бы как и не замечается до тех пор, пока не исчезает, понимаешь, да? То есть, когда она есть, вроде бы как в графе дано, есть и есть. И это касается там просто обычных людей тоже. То есть интернет, вот он есть и хорошо, то есть мы привыкли к тому, что он есть. А потом он раз, вдруг и пропадает. И это становится большой проблемой. У меня вот есть список, значит, только за последние дни, сейчас я его найду, значит, что было уничтожено из этих дата-центров. Там просто бесконечное количество названий. Сейчас я найду. Так. Вот, пожалуйста, смотрите, значит, Киевнет, Домонет, Фауст какой-то, Фаст, Нет, Ютелс, Павутина, Этерлинк, Крейзи Нетворк, Ситихост, Мирахост и так далее. То есть, вот все, что связано со всем этим, наши сейчас все это выжигают. Вот Укртелеком из последнего. Горит и горит. Настолько серьезная история, что они это все вынесли на заседание при Зеленском. И на вопрос, что можем сделать в этой ситуации, было принято решение, значит, что-то спрятать под землю, какие-то дата-центры, что-то там где-то там задействовать за границей там и так далее. Да, это можно сделать. Это, конечно, можно сделать, там можно сохранить интернет. Но это все осложнение. Это гигантские совершенно проблемы и сложности. И ведь это все по нарастающей, то есть все больше и больше, больше и больше. Для того, чтобы купить тепловозы, для того, чтобы заплатить пенсии, для того, чтобы заплатить зарплаты, в том числе и военным, для того, чтобы спрятать дата-центры в землю. Абсолютно для всего. Для этого, для всего нужны деньги. Мы выбиваем всю эту инфраструктуру и не даем Украине заработать самой деньги. Раньше же как все это функционировало? 90% там, ну или 80% им подбрасывали. Со стороны, за границей им помогало. 20% они зарабатывали сами, продавая там сталь, продавая руду, продавая пшеницу, там, кукурузу. В общем, все, что можно продавать, продавали. И вот эти 20% они выпадают. Зеленский говорит о том, что у него дыра в бюджете. Он как сказал? Катастрофическая ситуация. Дыра в бюджете 28 миллиардов. Я про эти 28 миллиардов в первый раз услышал еще в феврале. В феврале. Сейчас у нас с вами уже практически октябрь. Февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь. Уже 8 месяцев прошло. А где эти 28 миллиардов? Прям удивляюсь, сам удивляюсь. Потому что европейцы обычно, как говорится... Нужны деньги даем. Деньги нужны, пожалуйста, получишь. Оформим в виде кредита. Просто безвозмездно передадим. Они давали эти деньги. С февраля месяца 28 миллиардов никто не дает. Зеленский придумал схему. Он говорит, слушайте, если вы не дадите 28 миллиардов, ну, а как мы будем жить? Просто без варианта. Война дорожает, вы помните, да, вот это вот его заявление? А с учетом вот этого убытка, который мы ему наносим, ущерба, там разрыв еще больше становится. И он говорит, мне дайте эти 28 миллиардов из тех 90 миллиардов, которые вы вроде бы как уже утвердили. Европейцы говорят, ну подожди, а если мы тебе сейчас отдадим 28 миллиардов из тех денег, ну ты же в 27-м году нам скажешь, что тебе не хватает 28 миллиардов. Хотя ты скажешь, что тебе не хватает уже 48 миллиардов. Потому что война же дорожает, как ты говоришь. И где мы будем брать в 27-м году 48 миллиардов? Он говорит, я не знаю, что там будет в 27-м году, до него нужно еще дотянуть, поэтому дайте мне 28 миллиардов сейчас. Там есть премьер-министр, как его, Корецкий, да, по-моему, да? Угу. Корецкий сделал, значит, заявление. Сейчас я найду это. Там чистая математика. Так, сейчас. Украина и ее западные партнеры пока не смогли найти 27 миллиардов для покрытия дефицита военного бюджета. Вот он говорит про 27, хотя Зеленский вначале начинал с 27, но потом раз, плавненько так, 27 превратились в 28. Ну, плюс 1 миллиард, я вас умоляю, ну это же мелочевка, да. Вот. Некоторые западные партнеры Киева согласны выделять средства только на социальные расходы. На социальные расходы. Украина уже несколько лет составляет бюджет с рекордным дефицитом. Это мы знаем. Страна полностью исчерпала собственные ресурсы, и изыскивать средства с каждым разом становится все сложнее. Ну, оптимистичный доклад, который он сделал, правильно? В принципе, Зеленский должен был обрадоваться, когда услышал вот подобные заявления. Стоимость войны на этот год, по расчетам Киева, 155 миллиардов долларов. В эти деньги входят расходы, предусмотренные госбюджетом, военная помощь партнеров, которая передается не деньгами, а непосредственно в виде вооружения и техники. С 22 года они потратили 500 миллиардов, получили 500 миллиардов и потратили 500 миллиардов. Зеленский встречался сейчас с Урсулой фон дер Ляйен. Вот, казалось бы, вот этот человек точно не должен отказать. Ну, потому что это же она тогда, помните, как когда-то кардиналов заперли в Авиньоне? Ты же помнишь это, да? Она помнит это, да. Кардиналов заперли в Авиньоне и сказали, будете сидеть в Авиньоне до тех пор, пока не изберете папу римского. Потому что достали эти кардиналы, они бегали из одного города в другой и никак не выбирали папу римского, понимаешь, да, то есть они косили под всеми правдами и неправдами, не хотели избрать папу римского. И это достало, по-моему, Филиппа IV, если я не ошибаюсь, был такой французский король. И он их взял, запер в Авиньоне, говорит, все, вот давайте, вот сидите здесь, кукуйте, избирайте папу римского. И после этого на свободу. И деваться им было некуда. Они сидели. А потом вдруг, значит, узнали, что один из кардиналов так плохо себя чувствует, что должен умереть через 5 минут. И они говорят, вот он шанс. Вот его мы сейчас изберем папой. Он через 5 нас отпустит, а он через 5 минут умрет. Опять папы нет, а мы уже разбежимся по всей Европе. А этот, который должен был умереть через 5 минут, из постели не поднимался, лекарство пьет, не помогает, прощается со всеми, всем говорит «до свидания», пишет завещание, всем говорит, что он их всех очень нежно любит, будет помнить их и так далее. Ну, они, в общем, короче, его избирают папой римским. Их выпускают из Авиньона, а этот вдруг взял и выздоровел, ты понимаешь? Какой аферист. Выздоровел, потом много лет еще работал папой римским. То же самое сделал Урсула. Вы помните, тогда она заперла их всех в комнате представителей Евросоюза и говорит, пока вы сейчас не примете это решение по поводу того, что бабки надо выделить Украине 90 миллиардов, никто отсюда не уйдет. Но потом она все-таки поняла, что она не Филипп IV и немножко так скорректировала собственную позицию, но решение они все равно приняли. 90 миллиардов. То есть Урсула это точно, точно не тот человек, который должен был бы отказать Зеленскому. Но и она не отказала, кстати. Ну как, она не отказала по-хитрому. По-хитрому не отказала. Он ей говорит, мне нужны деньги, ты же понимаешь? Она говорит, я понимаю. Он говорит, 28. Он говорит, было вчера 27. Нет, 28. И что мне делать? Ну, ты же знаешь, Урсула, что тебе делать? И подмигивает такие левым глазом. Она, я, конечно, знаю, но там что-то как-то они, боюсь, не поймут. Так надави на них, да сколько можно на них давить, не поймут. А что хотят-то? Спрашивают, куда остальные деньги делись? Да у тебя здесь все воруют налево-направо, ты бы у себя порядок-то навел. Они говорят, устрой аудит. И что ты хочешь устроить аудит? Ну, да, ни в коем случае, иначе сами на себя выйдем. Зачем нам устраивать этот аудит? Уф, это хорошо, что ты не хочешь устроить аудит. Ну так что делать? Все-таки ты должен навести у себя порядок. Я должна с ними встретиться и сказать, что Зеленский наведет у себя порядок, примет необходимые антикоррупционные законы. Что-то такое еще ты должен сделать. И вот тогда, может быть, мы что-нибудь найдем. То есть она ему не сказала нет. Как и Трамп. Это вообще сейчас любимая у них игра. Мультик помнишь, да? Или это не в мультике было? Или это в фильме было? Вы не сказали... Я не сказала да, милорд. Вы не сказали нет. Я не сказала да, милорд. Вы не сказали... Ну, неважно, в общем, это Бекингем, и она австрийская. Он им говорит, Трампу, Зеленский, лицензии на ракеты Патриот мне нужны срочно. Трамп говорит, я подумаю, да, конечно, лицензия, это хорошо, все, ок, договорились, но я все-таки не уверен. Ну, Трамп в своем репертуаре, то есть иди попробуй, пойми, что он сказал, да? То ли да, то ли нет. Зеленский ищет позитив, он говорит, Трамп не сказал нет. А еще через полчаса Зеленский дает интервью, и уже вот это Трамп не сказал нет, превратилось в то, что Трамп сказал да, но при этом сам Трамп был не в курсе, не в курсах. Потому что у него потом, тоже у Трампа уже, попробовали уточнить, он сказал, я пока решений никаких не принял. Но Зеленский думает, что может быть ему кто-то и даст там какую-то, то же самое лицензию, то же самое с Урсулой фон дер Ляйен. Она вроде бы ему сказала да, но денег нет. И об этом ему говорит его премьер-министр. Говорит, нет денег, надо что-то придумать. А что тут придумаешь? Ну вот что здесь делать? И поэтому, конечно же, нужно, используя вот это вот желание Трампа, получить быстрый результат, и он уже практически виден, как говорит Трамп, нужно говорить про трехстороннюю встречу, нужно еще про что-то говорить для того, чтобы дотянуть до этих промежуточных выборов, потому что Европа, она почему-то буксует, не дает ничего. Ну что, казалось бы, стоит той же самой Германии взять и выделить деньги? Ну что там, 28 миллиардов? Ну, 30, надо же округлить, чтобы уже нормальная сумма была. 30 миллиардов, что для немцев? А если в евро пересчитать, так меньше получится. Да не надо вообще, пускай будет 30 миллиардов евро. А еще лучше, чтобы англичане дали 30 миллиардов фунтов стерлингов. Вообще замечательно будет. Но они почему-то не дают. С февраля месяца, на секундочку, не дают. Меня, например, это и удивляет, и возмущает. Ну как же так? В Германии, там вообще, удивительные тоже люди. Министр иностранных дел, значит, решил поговорить с нашим министром иностранных дел. Все понимали. Я понимал, и ты понимала. И Сергей Викторович уж точно понимал, что ничего путевого человек по фамилии Вандерфуль ему не скажет. Но попросили немцы о встрече. Приходит, при этом, ведь они же обговорили следующее, на встрече не должно быть журналистов. О чем мы будем говорить, никому не рассказывать. Полное эмбарго на распространение. Журналисты запускаются исключительно. Вот, видите, говорит, Алиса Фрейндлих поет в «Мушкетерах». Да, правильно, да, она австрийская, да, все правильно. Да сбили меня вот с мушкетерами. То есть ничего не рассказывают. Полный эмбарго на распространение. Журналистов допускаем только на протокол. Это буквально минутная съемка. Там раз зафиксировали, эти сели, там друг другу пожали руки, да, немцы наши, и все. И всем говорят спасибо, они уходят. Я даже засомневался, думаю, может быть, он все-таки что-то дельное скажет, ну, потому что зачем тогда такая секретность? Если настаиваешь на эмбарго на распространение, это значит, что будет какая-то конфиденциальная информация, и, ну, не подлежащая распространению, то есть это такая вот информация для внутреннего пользования, для пользования участников этой встречи. Ну, нет же, ты понимаешь... Потом Сергей Викторович говорит, ну, я даже представляю, что он хотел сказать. И я думаю, вы тоже представляете, что хотел сказать Сергей Викторович, но сдержался. Сдержался, потому что немец пришел и сказал, вот прогнал пургу, по-другому и не скажешь. Начал рассказывать про эти дроны дебильные в Лейпциге. Рассказывать о том, что... Это акт агрессии, что Германия будет продолжать поддерживать Украину. Вот спрашивается, зачем ты сюда приперся? Вот зачем он пришел? Они готовятся к войне, и помните, это Сергей Викторович сказал, Европа готовится к войне. А помните, когда немцы, у них там министр обороны Писториус есть такой, который сказал, что... Мы сейчас думаем над обязательной военной службой, а пока мы предлагаем подписывать контракты с Министерством обороны, с Бундесвером. Надо подписывать, ну, подписывайте контракты, будете получать там деньги, плюшки, там еще что-то, да. Через полгода они с удивлением обнаружили, что... Что-то как-то не очень много людей изъявило желание подписать контракт с Министерством обороны. Но даже те, которые подписали, они провели аудит и выяснили, что 3/4 этих людей негодны к военной службе. То есть хворые. Я не знаю, в этом плане или еще в каком-то, ну, разные болезни бывают, да, и они вот говорят, что-то вот не то, не получилась эта история. Давайте, может быть, по-другому как-то, но по-другому никто контракты не подписывает, только вот эти. При этом Писториус разворачивает госпиталя, в том числе и подземные. Промышленность пытаются перевести на военные рельсы. Но все это выглядит как-то убого. Вот убого выглядит. Мерц. Я думаю, Мерца пока не трогают. Причем не трогает его кто? Его не трогают его однопартийцы. Он точно уже вот тот самый камень, который тянет их на дно. Это совершенно очевидно после выборов в двух землях, да, где они просто, ну, даже, ну, это позор. Как и сказал сам Мерц, это катастрофа. Так оно и есть. Его не трогают. Потому что нужно провести, по-моему, у них человек, который должен прийти после Мерца, он премьер земли одной, по-моему, Баварии, если я не ошибаюсь. И нужно дождаться, когда пройдут выборы в этой земле, и только после этого нужно убирать Мерца. Потому что если сейчас Мерца убрать, там могут возникнуть проблемы и, собственно, с голосованием за того, кто должен стать его преемником. То есть там такая внутренняя вот эта вот история, да, но Мерца это уже все. Это 100% все. Точно так же, как практически 100% все это Макрон, но тут меня удивляет Ле Пен. Это я почему вот сейчас про них говорю? Потому что это ровно те самые люди, те самые страны, которые и подпитывали вот этот киевский режим. Они подпитывали этот режим, но сейчас там везде свои проблемы. Вроде бы Украина, да, нужна. Но денег нет. Нужно взять эти деньги где-то. Ну, где ты возьмешь эти деньги? Во Франции сейчас Макрон попробует утащить опять откуда-то там какие-то деньги. Это его же просто, как говорится, катком переедут, потому что и так рейтинг 15%, и так Ле Пен на первом месте, а он еще и козырь даст своим оппонентам, оппозиции. Он не будет сейчас этим заниматься. У Мерца такая же история. В Британии, ну, Британии там, да, там... Тоже все не слава богу. Вот в этой ситуации что делать Зеленскому? Тянуть максимально время, потому что Если он раньше полагался на европейцев, то сейчас он на них полагаться не может. Значит, нужно сделать так, чтобы появился другой кошелек. Этот кошелек называется Америка. Нужно тянуть время до того, чтобы, собственно, там кто-то появился вместо Трампа. Или кто-то продавливал какие-то решения, собственно, в обход этого самого Трампа. Вот это вот такая вот простая абсолютно стратегия. Наши обо всем этом знают. И наши говорят, и президент, и министр иностранных дел, что варианта нет, ребят. Варианта нет, наши условия вы знаете. Хотите, если приходите, будем разговаривать, приезжайте в Москву. В Москву Зеленскому говорят, приезжай в Москву. Он почему-то в Москву не едет. Почему он не едет в Москву, я не понимаю. Он не едет в Москву. Хотя мог бы и приехать, да?
5: Авиасообщения нет.
0: Авиасообщения?
5: Авиасообщения.
0: Мы разберемся с этим вопросом. Пусть приезжает в Москву. Но нет, он в Москву не едет. В Москву не едет. И что-то мне подсказывает, что не приедет. Но при этом Трамп говорит, я хочу переговорить с Путиным. Почему бы и не переговорить? Приезжай во Флориду. Но Путин во Флориду, я думаю, не поедет. Хотя мы тоже еще не сказали нет. Зачем нам ехать во Флориду? Не поедем. Но будет же еще и саммит АТС в Китае. И почему бы, собственно, в Китае не переговорить с Трампом? Я думаю, что этим путем, наверное, мы и пойдем. Вот такая вот интересная у нас вот история. У нас новости, продолжим через несколько минут.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 4,8.
6: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
7: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
6: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
8: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот вторник гость в студии, доцент СПбГУ, кандидат политических наук Анна Сытник. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях.
8: Яндекс.Дзен. Говорит МСК. Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва. 94.8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва». «Говорит Москва». И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру». Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке телеграм по запросу «Радио Говорит МСК». Слитно и латиницей. Далекие края, волнующая праздность, отдых будет. Программа «На чемоданах». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Навигатор настойчиво предлагает проехать Торжок без остановки. До Санкт-Петербурга еще несколько часов, и мысль сворачивать с маршрута кажется не самой удачной.
4: Но именно здесь стоит сделать наоборот. Через несколько минут машина уже стоит у тихой набережной Тверцы. По подвесному мосту идут местные. Кто-то с велосипедом, а кто-то с пакетом из магазина. У берега рыбачит мужчина, а с другой стороны уже видны белые стены Борисоглебского монастыря. До него всего несколько минут пешком. Сначала через мост, потом немного вверх. Борисоглебский монастырь появился здесь еще в XI веке и считается одним из древнейших в России. Но запоминается он не возрастом. Во дворе слышно, как ветер перебирает листву старых деревьев, а со смотровой площадки открывается весь Торжок. Извилистая Тверца, купола церквей и старые купеческие дома, которые словно и не заметили, что 21 век давно наступил. Спускаемся обратно в центр. Торжок небольшой, поэтому маршрут здесь складывается сам собой. За одним поворотом – старинный особняк, за другим – мастерская золотного шитья. Если заглянуть внутрь, сначала замечаешь людей, которые работают почти без единого лишнего движения. Только потом взгляд цепляется за тончайшие золотые нити. Уже несколько столетий местные мастерицы вышивают иконы, церковные облачения, парадные мундиры. А сегодня золотое шитье из торжка можно увидеть даже на элементах формы российских космонавтов. По этой дороге больше 20 раз проезжал Александр Пушкин. Путешествуя между Москвой и Санкт-Петербургом, он не раз останавливался в Торжке. Именно после одной из таких поездок появилась знаменитая «На досуге отобедай у Пожарского в Торжке». Так пожарские котлеты прославили небольшой город далеко за его пределами. После такой прогулки отказаться от них почти невозможно. Снаружи хрустящая золотистая корочка, а внутри сочное куриное мясо со сливочным вкусом. За классическими пожарскими котлетами чаще всего идут в ресторан «Оникс», за спокойной домашней кухней в кафе «Лира». А если хочется провести вечер без спешки, присмотритесь к ресторану «Староимская», где традиционные русские блюда готовят в современном прочтении. Если захочется задержаться до утра, выбирайте один из небольших отелей в историческом центре. Отсюда до набережной монастыря и главных улиц всего несколько минут пешком. Добраться из Москвы проще всего на машине. Дорога по трассе М-11 займет около 4 часов. Без автомобиля тоже удобно. Ласточка до Твери, затем автобус до Торжка. Весь путь займет около 3,5 часов. Стоимость примерно от 2 до 3 тысяч рублей. Перед дорогой домой загляните в одну из местных лавок. Из Торжка чаще всего увозят знаменитые новаторжские пряники, пастилу и изделия золотным шитьем. От небольших закладок для книг и брошей до панно ручной работы. Такой подарок не затеряется среди привычных магнитов и кружек. А с вами была Алина Шадрина. Желаю приятного путешествия.
10: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
11: Повтор лучшего.
12: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
13: Вспомним, что было. Узнаем, что будет.
12: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Столица России, в Москве, 19:08. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян. Продолжаем работать в прямом эфире. Телефон нашего прямого эфира 8495-7373-94-8. Телефон для смс-сообщений плюс 7-925-4-8-94-8. Есть боты для ваших сообщений в Максе и в нашем Телеграме. Ну и продолжается трансляция нашей программы на всех наших ресурсах. На Рутюбе, ВКонтакте и на Ютюбе тоже. Она продолжается. Сколько человек нас сейчас смотрит на Ютюбе?
14: 1891.
0: 1891, отлично. Читаю ваши сообщения. Антон говорит, он хочет на ракете. А, ну да, я слышал это, да. Вот сухарики нам пишут, смотрите, вот сухарики. Вас послушать, так мы вообще самая крутая армия в мире. Запятая в одиночку, запятая, наверное, это все-таки лишнее было слово здесь. В одиночку можем целый Запад преодолеть уже завтра. Ну, про завтра я вам ничего не скажу, сухарики. Но мы крутая армия в мире, самая крутая армия в мире. Почему нет? Мне это нравится. 9726 спрашивает меня, каковы расходы России на СВО в этом году, что так взахлеб о хохлах? Ну, действительно, чё мы о хохлах? При чем здесь вообще хохлы и мы, да? Да, хохлы, да, чё мы о них говорим? Я уже это слышал много лет назад. Зачем нам все время эти хохлы в эфире? Ну зачем? Давайте про наши проблемы. Удивительные, конечно, люди. Так, а вы знали, что Георгий Бабаян ваше отсутствие занимается диктатурой? Вам просто никто не рассказывает. Эдвард мне тук-тук-тук сделал. Какой диктатурой? Нет, я ничего не знал, Эдвард. Считаю так, Виктор Пуриче пишет. Я считаю так, что мы в одиночку, мы не преодолеем Европу благодаря ядерной бомбу. Вот как написано, так читаю. Да, мы сможем все занести эту Европу, разнести эту Европу к чертям. Ну ладно, не очень понял. Уна Бабента, добрый вечер. А в чем смысл разговоров с Трампом? Это если Си что-то пообещал, так оно и будет. А Трамп или поменяет через день, неделю или месяц свое мнение, или Конституционный суд потом все поотменяет, что он может наобещать. Есть доля правды в ваших словах, но, знаете, я вам что скажу. Вот все-таки... Трамп нам не друг, это понятно, не друг, но а что будет, если не будет Трампа, а будет какой-нибудь условный Байден? Вот нам какой вариант больше понравится? Вот мне почему-то кажется, что вариант с Трампом выглядит более привлекательным, чем когда придет какой-нибудь Байден, который скажет, что не, ну а что, давайте будем продолжать финансировать Украину. Нужны им ракеты для систем ПВО, мы дадим. Неважно, сколько у нас их там осталось, мы дадим. Нужно еще что-то, мы дадим и это. И поэтому в чем смысл разговоров с Трампом? Да ровно в этом. Мы с ним разговариваем, а он ничего не дает. Уже результат, по-моему, нет, как считаете? Но все-таки есть какой-то результат в этом. Да, понятно, что он может передумать. Может. Сколько раз такое было. Да он в одной фразе диаметрально противоположные вещи говорит. Это да. Но деньги не дает. Деньги не дает. Ракеты Патриот не дает. Не дает. Там еще что-то не дает. Не дает. Поэтому давайте разговаривать. Если для того, чтобы он ничего не давал, нужно с ним разговаривать, значит будем разговаривать. Почему не разговаривать? Не могу понять этот детский сад, если Зеля боится к нам лететь, то пусть его на самолете Трампа вместе с его зятьями привезут и увезут, или боится чебуреками потравиться. Ну нет, он, конечно, сюда не поедет, потому что приезд в Москву, это будет означать капитуляцию. Он сюда не поедет. Но это его не спасет, на самом деле, от этой самой капитуляции. Джекпот спрашивает, а мы будем обсуждать повышение цен на ЖКХ до 22%, новые сборы на товары, увеличение сборов и так далее, выборы прошли и понеслось, как вы думаете? Да не, я не буду это обсуждать. Мне это не интересно. Я могу только возмущаться повышением цен на ЖКХ, но обсуждать я это не буду. Знаете, есть два места, да, это вот куда ты придешь, и тебе объяснят, что ты не прав, в любом случае, даже если ты туда придешь, с огромным количеством платежек, где будет написано там, вот эта платежка за январь, это за февраль, это за март, это за апрель. То есть вот у тебя все платежки на руках. Ты туда приходишь и говоришь, а почему вдруг у меня долг? Объясните мне, пожалуйста. И что интересно, эти талантливые люди, например, там вот где-то в ЖЭКе, да, раньше, или как сейчас это называется, в управляющей компании, они тебе это объяснят так, что ты даже, наверное, согласишься, что ты, конечно, оплачивал все, но это вовсе ничего не значит. И вторая такая инстанция – это салоны сотовой связи. Куда бы ты ни пришел, в любую там компанию, их у нас три, там четыре, сколько, придешь, и обязательно они так тебе все это расскажут, что ты поймешь, что ты хорошо еще, что ты им не очень много должен, называется. Поэтому, не, я про это говорить не буду. Так, сейчас я актуализирую ленту. А что немцам повышают налоги, что нам, что у нас бензин дорожает, что у американцев. Это да, 91,65, это да. И есть еще одно место, где ты всегда не прав, это ГАИ. Не, ну не до такой степени ГАИ все-таки, не до такой степени. Ой, да. Трамп наш, Эдвард присылает график, да, наш слоняра, не наш слоняра, проклятый пиндос, да. Ну да, да, да, так оно и есть. Ну еще раз, понимаете, какая штука? Ну не дает же им ничего. Ну не дает и хорошо. Значит, дальше будем рисовать этот график. Какая нам с вами разница? Так. Господи, Игорь Йота пишет. Слушай, а можно вот как-то вот правее передвинуть вот это все? Потому что что-то у меня половина слов не видно. А не знаешь, как это делать? А, спрашивает, куда делся Алексей Гудошников? Здравствуйте, называется. Это во, да, оп, вот золотые руки. А, мы не будем про это, да? Идем дальше. Так. Для ЦРУшника коридор дали, и этому просроченному дадут, но момент лишь в том, что он нелегитимный. Роберто Баджо. Хороший был футболист. Может, это вы? Ну да. Не, ну он, я уже сказал, почему он, собственно, не придет, потому что не приедет, потому что это в его картине мира означает капитуляцию. Сегодня в интернете выложили ролик, что Калининград хочет отделиться от России. Можете это прокомментировать, Вячеслав? Вячеслав мне пишет в Максе. Конечно, могу прокомментировать. Чушь и ерунда. Вот запомните это, Вячеслав. Так. А ответом нашего правительства на разбитую инфраструктуру хохов становится повышение проезда в поездах дальнего следования на 10% с 1 октября, Дуглас пишет. Ну да, ну да. Цены растут, это совершенно очевидно. Причем не только на проезд, а вообще везде, в принципе, цены растут. Но страна воюет. Страна воюет, вы об этом подумаете. Все могло быть значительно хуже, друзья. Когда я вот слышу, что ну вот самолет задержали, вылет перенесли, или отменили там, или еще что-то, ну где-то какие-то неудобства. Я все время говорю там и друзьям, и знакомым, ну, наверное, это не самая большая плата в тот момент, когда страна воюет, нет? Вот так вот, немножечко дискомфорта. Ну а что делать? Деваться некуда. А что, если Штаты сознательно толкают Европу на изъятие наших активов для помощи Украине? Может быть, они и толкают Европу куда-то, но если это произойдет, это будет в первую очередь катастрофой для них. Миш Николаев говорит, он хотел на ракете, давайте вышлем за ним ракету. Много чести ему еще ракету. А еще на Мерца можно все грехи повесить. Можно повесить на Мерца все грехи. Но знаете, вот если мы опять к европейцам вернемся, меня удивила Марин Ле Пен. Вот что-то все-таки с ними там делают, мне кажется. Потому что она же запела ровно те же самые песни. Она стала говорить ровно то же самое, что говорит Макрон. «Мы будем продолжать помогать Украине», говорит она. Это Марин Ле Пен говорит. Мы будем продолжать помогать Украине. Удивительная вещь. То есть, как это может быть? Она идет на выборы с оппозиционных позиций, но при этом говорит то же самое, что говорит Макрон, и это вот все подвело Макрона под монастырь. Рейтинг 15%. Видимо, пытается кому-то подыграть, что ли, чтобы не нашли какую-нибудь горничную, которой она приставала в каком-нибудь отеле. Я не знаю, но вот как-то так. Ну, давайте, друзья, вот я возьму наушники, обменяемся мнениями. Телефон нашего прямого эфира 8495-7373-90.

0: Да, то есть мы бы на них смотрели, как на фриков, да? А, или про немецкая какая-то партия.
1: Но то, про французскую
0: партию... Да, это нормально.
1: Да. А теперь главный вопрос. Вот вы в первой части очень подробно рассказывали о том, как мы выносим украинские экономические элементы, элементы экономики. Но что получается? Вот смотрите, мы это начали делать в начале июля. Прошло почти полтора месяца.
0: Вопрос, почему мы это не делали раньше?
1: Нет. Вопрос другой.
0: Ага.
1: Значит, сопротивление на фронтах заметно не уменьшилось. Понимаете? Мы выносим, их металлургию.
0: Ага.
1: И выносим дата-центры.
0: Ага.
1: Они являются... потребителями огромной энергии. И вот эта вот энергия сокращается после уничтожения этих элементов.
0: Uh-huh.
1: И может быть перераспределена на другие части. То есть мы энергетики не до конца решаем эту проблему. Но главный вопрос, почему мы не можем сосредоточиться не по всей Украине, а только на той части, которая связана с поставками непосредственно для нас главное сейчас элемент сопротивления – это Краматорская агломерация. Почему нам не сосредоточиться ударами, вот теми, которые распределены на всю Украину, только на этот участок, чтобы сломить сопротивление самого главного для нас участка?
0: Ну, не знаю, это уже какая-то тактика, стратегия. Я, наверное, все-таки не генерал и не в генеральном штабе, да, работаю.
1: Ну, какие-то у вас соображения должны
0: быть. Так мне сказать сложно, но а почему мы бьем по всей территории, почему не, как вы говорите, сопротивление там не ослабевает? Ну, еще раз, это же все накопительный эффект. Я думал, что вы спросите, почему мы не делали то же самое, что делаем сейчас, там, 4 года назад. Вот этот вопрос, который задают все, всем нравится то, что мы делаем сейчас, и все спрашивают, почему мы не делали этого раньше. Но, видимо, были какие-то соображения, почему мы не делали это раньше. Хорошо, что делаем это сейчас. И все так... это приведет рано или поздно. Обязательно это даст тот результат, про который вы говорите, вернее, об отсутствии которого вы сейчас говорите. Обязательно. Чудес не бывает.
1: И еще такой вопрос. Вот смотрите, мы бьем интенсивно по Украине, а ведь Европе глубоко начхать на это дело. Дело в том, что они совершенно в другой парадигме живут. Значит, они считают, что Украина это, так сказать, рабочий инструмент, а ведь много производства перенесено в Европе. И дроны по-прежнему летят вглубь нашей страны. Почему нам, значит, не малыми средствами демонстративно не уничтожить какое-то производство, там, допустим, в Прибалтике? За Прибалтику нам не прилетит точно.
0: Вот, откуда такая уверенность? Вот уверенность, вот эта железобетонная, откуда?
1: Оттуда? Что Европе не до Прибалтики. Прибалтика такой же разменный инструмент будет в том случае, если с Украиной будет покончено.
0: Дело не в Прибалтике конкретно, дело в том, что та же самая Прибалтика, она в составе НАТО.
1: У Трампа совершенно другие проблемы. А кто, кроме Трампа, Европа без Трампа не может ничего сделать?
0: И это да, Европа без Трампа точно ничего не может сделать.
1: А Трампу
0: но все-таки хочется иметь стопроцентную уверенность в том, что если мы это сделаем, не начнется Третья мировая война какая-нибудь с применением ядерного оружия.
1: Угу. Ведь такая же история, аналогичная тому, что было с касками. Они попробовали, значит, прошло. Значит, после касок начались ПЗРК. А ведь сейчас, если не показать Европе демонстративный удар, у них продолжится вот эта ползучая история с пробами. А один удар может остановить дальнейшее развитие.
0: Хорошо, ладно, Виктор Михайлович, я понимаю, да, эта позиция известна на самом деле, да, но есть и вторая позиция, что... А вдруг нет? А вдруг нет, и тогда...

0: И тогда давайте, давайте. Они в нас, мы в них, да. А потом эта война будет очень короткой, да, и понеслось. Прекрасно. Ну, пока можно избегать этого сценария, мне кажется, нужно его избегать. Другое дело, вот в чем вы правы, я об этом говорил, что мы, оттягивая приближение вот этого самого часа Х, мы на самом деле, вот парадокс ситуации, заключается в том, что мы его приближаем так или иначе. Почему? Потому что, когда мы оттягиваем, они идут вперед. Они набирают обороты. Это вот про ваши каски и про все остальное. Они набирают обороты. И так или иначе, мы оттягиваем, они набирают обороты, и рано или поздно, как говорится, это все может привести к нехорошему сценарию. Ну, будем надеяться, что все-таки не приведет. Посмотрим. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
1: Добрый вечер.
0: Добрый.
1: К вам два вопроса. Первый, как вы считаете, если финансовая нагрузка, как вы говорите, в результате военных действий ложится на всех граждан, может быть, ее распределить пропорционально, скажем, не выплачивать дивиденды акционерам в компаниях с госкапиталом, направить их в бюджет, чтобы не маленькие. Сегодня озвучили, один получил 82 миллиарда, другой 40, их 100. И второй вопрос. Почему до сих пор нет, по крайней мере, я не слышал, об активных военных действиях, ну или нанесениях ударов, не перекрыты каналы поставки оружия через границу? Спасибо.
0: Ну, начнем со второго вопроса. Почему не перекрыты каналы поставки оружия? Я думаю, если мы... Ну, вы же понимаете, что это, наверное, не специально, потому что мы не хотим перекрывать эти каналы. И это не заговор кого-то, и кто-то не продавливает специально это решение не перекрывать поставки. Если не перекрываем эти поставки, ну, наверное, не можем перекрыть эти поставки. Потому что если бы могли бы их перекрыть, я думаю, что перекрыли бы. Мы что, сами себе враги, что ли? Нет, конечно. Что касается дивидендов, то есть это взять у всех все отнять, что ли, я не понимаю. Не, ну, конечно, да, всегда у нас, я понимаю, там вот всякие у нас товарищи разные. Я видел сегодня эту информацию, да, которую возглавляют разные компании, хорошие деньги там заработали. И это всегда вызывает изжогу, я это все понимаю. Ну что, берем, отнимаем, что ли, у них у всех? Отнимаем и забираем, национализируем и так далее? Ну, наверное, это тоже неправильно, как считаете? А помимо всего этого, подумайте о том, сколько налогов платит каждая из этих компаний и сколько рабочих мест сделала каждая из этих компаний. И сколько всего эта компания еще производит, сколько мы еще продаем и сколько мы еще на этом зарабатываем. Но это же тоже, наверное, да, надо учитывать каким-то образом. Ну, а так вообще у всех все отнять и поделить, это вот у нас любят этот сценарий. Слушаю вас, говорите в эфире.
2: Добрый вечер.
0: Добрый.
2: Ну, тут, я не знаю, вы же не будете спорить. Мы воюем за своих, а хлы воюют за западные деньги. Это у нас школы недостроенные, там больницы, дороги недостроенные. Я к чему это веду-то? Угу. Хохлы не будут деньги эти отдавать. Они на 3 миллиарда взяли, когда Янукович, и те не вернули. И все с этим я говорю. А завтра они захотят по святыням ударить. По Большому театру, по Эрмитажу. Мы что, будем озабоченность проявлять? Дадут им баллистику Запад. Поэтому товарищ предыдущий правильно говорил. Может шибануть нам мелким оружием по центрам производства этих вооружений. И все это успокоится, а не ждать, когда гром грянет.
0: Этот сценарий на столе. От него никто не отказывался. Но мне кажется, не надо с этим торопиться. Ну, давайте все-таки не форсировать вот эти вот плохие варианты. Не будем инициировать вот это все. Зачем? Давайте по святыням, вы говорите, если ударят. Когда ударят, вот тогда будем смотреть. Может, и не ударят. Очень много там людей, вот я знаю, там прям тянет на подвиги, что ли. Вот давайте по-быстрому долбанем, давайте вообще утопим всю Британию. Ударим по Лондону, ударим там по Германии, по Франции давайте ударим. Ударим по Прибалтике. Здесь без разницы, на самом деле, Прибалтика или еще что-то. Да, есть вариант, что Трамп не впишется. А если впишется? А если в ноябре там... по-другому карта ляжет, и будут другие люди принимать решения. Что будем делать с вами? Это тот самый вариант, который он на столе, но лучше им никогда не пользоваться и не реализовывать. У нас новости, продолжим через несколько минут.
3: Внимание, внимание, говорит Москва. 4,8.
4: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
3: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные в эфире адвокат Лилия Петрик. В этот вторник после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: А вы говорите «милит».
6: Я его что?
5: Мне милит.
6: Рекламирую.
5: Да думайте о своей стране.
3: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17:00 актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Далекие края. Волнующая праздность. Отдых будет. Программа «На чемоданах». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Представьте город, где прогулка почти всегда начинается с подъема. Только поднимешься на холм, Волга становится огромной. Спустишься к воде, она снова совсем рядом. Потом еще один поворот, еще одна лестница, еще один вид. Плес будто специально построен так, чтобы постоянно менять перспективу. И, наверное, именно поэтому сюда однажды приехал Исаак Левитан. Говорят, всего на несколько дней. Начнем у Волги. Набережная здесь совсем небольшая, но именно с нее лучше всего знакомиться с городом. У причала покачиваются теплоходы, на воде кричат чайки, кто-то неспешно пьет кофе за столиком у самой реки. Вдоль берега тянутся старые купеческие дома XIX века. Когда-то здесь кипела торговля. По Волге шли баржи с зерном, лесом, рыбой. Сегодня вместо купцов – путешественники, но ощущение большого речного пути никогда не исчезало. От набережной всего несколько минут до торговой площади. Старые торговые ряды до сих пор напоминают о времени, когда Плёс был важным волжским городом. Кажется, стоит закрыть глаза, и вместо туристов услышишь скрип телеги, голоса торговцев и звон монет. Дальше дорога начинает подниматься. Это Соборная гора, место, с которого когда-то начинался Плёс. В 15 веке по приказу великого князя Василия I здесь построили деревянную крепость, защищавшую Волжский путь к Москве. Крепость не сохранилась, но зато отсюда открывается тот самый вид, ради которого сюда поднимаются снова и снова. Волга отсюда кажется бесконечной, а город совсем маленьким, будто случайно остановившимся на ее берегу. Именно этот пейзаж однажды увидел Исаак Левитан. Впервые он приехал в Плёс летом 1888 года, а потом возвращался еще несколько раз. Здесь появились более 200 его картин и этюдов. Интересно, что, гуляя по городу, ловишь себя на странной мысли. Это не Плёс похож на картины Левитана. Это его картины удивительно точно похожи на настоящий Плёс. Если пройти еще немного, окажетесь на Левитановой горе. Здесь особенно хорошо чувствуется одна особенность города – свет. Облака проходят над Волгой, солнце касается воды, и пейзаж меняется буквально каждую минуту. Не случайно совсем рядом находится единственный в России музей пейзажа. После прогулки по Плёским холмам заходишь туда уже с другим взглядом. Начинаешь замечать, что художники писали не просто реку, лес или небо, они пытались поймать тот самый свет. И вдруг над Волгой разносится колокольный звон. Он не гремит, а будто медленно плывет над водой. В этот момент становится понятно, почему в Плёс хочется возвращаться. Не за фотографиями, а за этим ощущением тишины. После прогулки самое время сделать паузу. За блюдами современной русской кухни многие заходят в ресторан мясоедов, где готовят мясо на открытом огне и сезонные блюда из местных продуктов. Если хочется попробовать волжскую рыбу и местное крафтовое пиво, стоит заглянуть в Плёский пивной дом. А завершить прогулку лучше чашкой кофе и домашним пирогом в кофейне Софьи Петровны Кувшинниковой, художницы и близкой подруги Левитана, которая не раз приезжала сюда вместе с ним. Если останетесь на ночь, выбирайте небольшой гостевой дом в историческом центре. Когда последний теплоход уходит вниз по Волге, Плёс становится совсем другим. На набережной стихает шум, в реке отражаются огни домов, и кажется, что город снова принадлежит только своим жителям. Из Москвы удобнее всего добираться на машине. Дорога займет около 5-6 часов. Без автомобиля тоже несложно. «Красная ласточка» довезет до Иваново примерно за 3,5 часа, а дальше около часа на автобусе или такси до Плёса. Билет на поезд обычно стоит от 1500 рублей, автобус – от 1300 рублей. Плёс часто называют «городом Левитана». Но кажется, все наоборот – это город, который научил художника еще внимательнее смотреть на свет, на воду и на небо. И если задержаться здесь хотя бы до вечера, можно поймать себя на той же мысли. Иногда достаточно просто остановиться, чтобы увидеть гораздо большее. А с вами была Алина Шадрина. Желаю приятного путешествия!

0: Хит Москва.
1: 94.8 FM.
2: Повтор лучшего.
3: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
4: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
3: Авторская программа Романа Бабаяна.
5: Столица России, Москве, 19:38. Радио «Говорит Москва», я Роман Бабаян, продолжаем работать в прямом эфире. Телефон нашего прямого эфира 8495-7373-94-8. Вижу ваши звонки, сейчас возьму, друзья. Если Штаты, Вячеслав пишет, впишется, то им точно прилетит, а они вроде не хотят получить урон такой, не так плохо у них дела. Да, может быть и так. А может, они вообще думают, что если они впишутся, а им не прилетит? Могут они так думать? Могут они так думать? Последний раз, когда они так думали, это во времена Карибского кризиса. Когда, я же помню, я читал, Кеннеди собрал в овальном кабинете генералов и говорит, ну, слушайте, вот как поступить, давайте будем решать. Они говорят, да давайте уже долбанем. Вот как сейчас вот звонят, говорят, давайте долбанем, да, русские тоже ответят. Он говорит, ага, ага, русские тоже, да, ответят? Они говорят, да. И какой у нас будет ущерб? Ему говорят, вот Хьюстон не будет, там не будет, там Чикаго, там чего-то, но при этом сохранятся, допустим, я так точно не буду, не помню точно, какие именно города, ну, к примеру, значит, Чикаго не будет, этого не будет, да, а вот этот город, этот там Нью-Йорк, Вашингтон, они сохранятся. И Кеннеди сказал, ну, я все думал, говорит, кто эти сумасшедшие люди, а теперь я понимаю, с кем я имею дело, да, и поэтому пошел на договоренность. Варианты могут быть какие угодно, поэтому, а тем более сейчас не Кеннеди, а Трамп, кто его знает, что у него там в голове. 91-65 пишет, а чего у нас не достроили? Мы в Москве, идет СВО, активно строят метро, целую новую линию в этом месяце открыли, новые развязки в городе и области стабильно открываются по несколько раз в год. В магазине всегда есть что покушать, налоги повышают, обидно, но смотри выше. Угу. А вот здесь вам 91-65, Айвенга пишет, желаю вам в Москве таких же очередей за бензином, как у нас в Нижнем и в других не Москвах. Чтобы вы тоже стояли по 7 часов и ночевали в машине в очереди или заправлялись по 150 рублей за литр. Вот видите, любит нас вот Айвенга. У Айвенга проблемы, а у нас же проблем нет никаких. И Айвенга нас нежно любит за это. Слушаю вас, говорите, вы в эфире.
6: Здравствуйте, Роман Георгиевич, Олег.
5: Здравствуйте, Олег.
6: Вы знаете, да, я написал короткое сообщение, что, конечно, на 5-м году СВО очень хотелось бы, чтобы в октябре была все-таки добита энергетика Украины. И вот то, что звонят, конечно, перед, так сказать, ударами по каким-то военным производствам в странах Евронато, конечно, есть такие опции, как та же самая вот энергетика Украины, как политическая инфраструктура пресловутого киевского режима. Эти опции, наверное, должны предшествовать, да, там, ударам по странам НАТО в Европе. И вот еще, видите, вот на 5-м году ИСЛО, слава богу, в сентябре мы начали и выносим дата-центры, да, Украины. Это все, это развединформация, о которой много говорили и прочее. В сентябре, на 5-м году ИСЛО. В июне начали портовую инфраструктуру выносить. Ну, вот лучше поздно, чем никогда. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы все это было вот так вот интенсивно, продолжалось так же регулярно, как сейчас. И это обязательно должно дать вот военный результат. И Россия, ну, военно-политические условия России будут выполнены. Просто все, тут, ну, все зависит от России, от, ну, от российских военных, от российского руководства, о том, насколько вот будут такие более жесткие военные решения приниматься. Мне кажется, так вот.
5: Спасибо.
6: И, наверное, спасибо. Да, в ноябре мы увидим уже хорошие результаты, мне кажется.
5: Угу. Спасибо. Спасибо. Вот мне пишет, Роман, наверное, забыл, что эти предприятия были украдены у страны и народа в ходе приватизации. Да ничего я не забыл. Ничего не забыл. Но это вечная история. Вечная абсолютно. давайте пересмотрим результаты всех вот этих залоговых аукционов. Да, вот это я сколько вот в профессии, как говорится, все время про это слышу. А не получается, потому что те, которые в свое время приватизировали за наши с вами ваучеры, у тебя был ваучер? Нет, у него не был ваучер. За наши с вами ваучеры предприятия, они уже миллион раз, как говорится, эти предприятия продали, да, и поэтому ты не найдешь. Ну, ты отнимешь у того, кто эти предприятия уже купил, как говорится, по правилам. А плюс, вот Григорий из Санкт-Петербурга говорит, вообще с дивидендов тоже налоги платятся. Это все никого не интересует. У нас всегда так, вы же знаете, Григорий. Забрать, по-быстрому всех отнять. Это было бы клево, да. Ну ладно, да. Александр М. пишет, пусть Айвенго приезжает в Москву, вместе в очереди постоим. И ему же и отвечает Вадим, говорит, Ивантеевка, почти заправился, осталось 10 машин, стою уже 2 часа. Но Айвенго это тоже вечная история. Ну, Москва зажралась. Вы же слышали, да, эти заявления? Да, вся страна работает на Москву. Да, это вот ровно Айвенго. При этом, на самом деле, Москва помогает региону. Москва – донор конкретный. Но нет, Айвенго про это ничего не знает. Юрий говорит, вспоминаю времена Брежнева, только вместо Афгана Украина, теперь только осталось дождаться, когда цену на нефть уронят, и пиндык стране – вопросительный знак. Да нет… Цена на нефть, вот это вот все, да, здесь проблема была в другом, не только в этой самой нефти. Но и это они не смогут сделать, потому что тогда, вот я помню эту версию, да, что они договорились с Саудовской Аравией, там, да, угробили эти цены на нефть, и мы были вынуждены, собственно, да, уйти из Афганистана. Дело не в этом, дело в том, что тогда, когда мы принимали там все эти решения у нас принимали совсем другие люди. Вот и все. Дело в этом. Здравия желаю, Сергей Алексеевич. Давайте всем правду матку.
0: При оценке ситуации надо основываться на факты. А факты дело такое. Вот удары по территории Украины не могут не оказывать сильные воздействия на украинские войска. Они несут ежедневные большие потери. Как в личном составе, так и в вооружениях. Потом и система тылового обеспечения, все эти удары влияют на боеспособность Украины. Но это факт. И никуда от этого не денешься. Каналы поставок оружия все-таки перекрываются. Морской путь практически закрыт полностью. Ничего они там больше переправлять не могут. Возможности железной дороги сводятся на нет. Вы уже об этом говорили. Ну, остаются какие-то пути, которые наши вычисляют, разведка работает и постепенно тоже будет уничтожаться. Любой наш удар по каким-то западным объектам резко усложняет задачу выполнения целей специальной операции. Тем более, что никаких действий со стороны Запада, которые могли бы реально угрожать существованию России, и как-то, ну, практически поставить нас в такое положение, что мы не выполним поставленные задачи по спецоперации, ну, нет таких действий. Ну, разведкой помогают, но они помогают уже почти 5 лет. Потом то, что денежные самые вливания, они уже ослабляются. Возможности переправлять оружие, ну, тоже уже возможности сжаты. Поэтому на сегодняшний день возможности Украины сопротивляться, пускай ограничены, но пока существуют. Ну, мы видим, ну, руководство войсками пока еще они не потеряли. Но это все остаточный их потенциал, который, ну, просто ежедневно он испаряется. Мотивация войск теряется. Ну да, передают наши военные корреспонденты правдивую информацию. Сопротивление там идет, там мы пытаемся там уничтожать, окружать. Они сопротивляются, пытаются доставлять туда боеприпасы. Мы им все перекрываем. Ну конечно, ну, там же воюют-то не 50 тысяч, а воюют сотни тысяч. Ну, конечно, какая-то группа войск, определенный контингент, который готов сопротивляться. Они не потеряли полностью 100% свою мотивацию. Ну, это закон военных действий. Но их потенциал уже, увы, уже не тот. Это понятно. Все упирается во времени. И надо продолжать эти не просто удары по территории Украины, а надо предельно жестко бить. Я даже употреблю слово «жестоко бить». Мы, вот то, что время сжимается для них, это понятно. Вы уже перечислили, что удары усиливаются. Да, это так. Но надо максимально это усилить, потому что, ну, я анализирую ситуацию, все-таки просматриваю, что наши, ну, предельно аккуратно стараются. Ну, прям, ну, так и надо бить. Ну, вы как-то все равно давайте шире охватывайте все объекты. Надо максимально сжимать во времени все эту ситуацию. Уж слишком дорого нам обходится эта война, не только финансово, но ведь каждый день мы теряем свое гражданское население и своих, мы же тоже несем потери. Но тем не менее, все равно никуда не денутся. Спасибо.
5: Спасибо. Вот так вот, слышали? Григорий, Санкт-Петербург, говорит, я почти сутки просидел в аэропорту Сочи, на этих выходных паники нет, все все понимают, даже Станислав Садальский сохранял спокойствие. И фотография, ну да-да-да-да. А я вот вообще не сидел в аэропорту Сочи. Я 23 числа прилетел. Я и туда вылетел вовремя, на 10 минут задержали рейс. И обратно вылетел вообще практически без задержки. О, как мне повезло, да? Вот так вот, да. Ну, тут не угадаешь. Так, так, так, сейчас, сейчас, сейчас. Вот, и опять же, Григорий пишет, что был неделю в Сочи, там нет очередей на заправках. Ну, на разных заправках по-разному, Григорий, скажем так. А некоторые заправки вообще закрыты, например, в Сириусе. В Сириусе закрыли заправки, там Роснефть, Лукойл, в общем, все закрыли, да, и соображения безопасности. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
1: Добрый вечер.
5: Добрый.
1: Сергей.
5: Да.
1: Вы знаете, вот по поводу «никуда они не денутся», это точно, но ускорило бы все снижение экономического потенциала. Ведь в Укрэйхе все держится на экономическом потенциале Европы, Запада. Вот. А пока он только санкции сняли с Фридмана и Усманова, а с простых граждан санкции не сняли, то есть они не планируют. То есть все надо смотреть, где деньги, где как бы денежные потоки куда идут. Вот. Поэтому, к сожалению, к большому там вот этот финансовый потенциал пока не направлен на поддержание наших врагов, так сказать, в лице хунты, укрохунты, это долго еще будет все продолжаться. Спасибо.
5: Спасибо, спасибо. Слушаю вас, говорите, вы в эфире. Алло.
7: Алло.
5: Я вас
7: добрый
5: слушаю.
7: Вечер.
5: Добрый.
7: А у меня вот, знаете, какой вопрос? Угу. Я все время думаю об этом. Может быть, я пропустил какие-то обсуждения по этому поводу. А какие минусы вообще... если устранить, например, Зеленского, как бы, какие есть минусы реальные и плюсы, ваше мнение?
5: О как! Я вообще минусов не знаю. Может, кто-то знает? Я не знаю никаких минусов. Плюсы? Ну, плюсов тоже особо не знаю. Ну, так, просто... для порядка называется. Не знаю никаких минусов. Но нам же сказали, что руководство не уничтожается, потому что нужно, чтобы с кем-то там что-то было подписано. Но мне кажется, что речь идет не про Зеленского, потому что под руководством, там же много разного руководства, там же есть какие-то другие люди, не только Зеленский. Зеленский тоже на измене сидит. Он же тут рассказывает, что ему главное потом ходить там по улицам спокойно и не ждать, что его кто-то прибьет. Это тоже, знаете. Но я думаю, что у него ровно так и получится, да. Слава богу, что никто из этих, кто желает бахнуть, не является президентом России. Ну, это да. Код Z пишет. Прорвемся. Для начала надо, чтобы каждый включился в борьбу, но бить надо ядрем батоном исключительно по бритам. Ну, да. У меня есть знакомый, который говорит, да давайте под Тбилиси ударим. Я говорю, при чем здесь Тбилиси? Ну так, чтобы было, это не помешает. Почему Тбилиси? Ну вот, есть люди, которые все время хотят бить по бритам. Есть такая история, да, есть. А, дальше, Ивантеевка заправился. Вадим, я вас поздравляю. Быстро достаточно 10 машин-то пролетело, да? Буквально минут 10 и 10 машин. Может, все-таки их было не 10, Вадим? Так, так, так. Где бабки? Это я не понял, да, сообщение. Так, так, так, сейчас. Цена на ДБ на 150-200 тысяч ниже прямого импортного. Это я тоже не пойму, не пойму. Беларусь пишет, Россия поставила цель демилитаризироваться, и она уверенно идет к этому. Какая интересная у вас картина мира, Беларусь. Россия поставила саму себя демилитаризировать. Беларусь, да. Что-то мне кажется, что вы нас вводите в заблуждение, подписываясь, Беларусь. Слушаю вас, говорите вы в эфире. Наверное, это Украина все-таки. Слушаю вас.
8: Алло.
5: Да-да-да, говорите.
8: Добрый вечер.
5: Добрый.
8: Я, знаете, я хочу сказать не про войну. Вот у вас ведут новости, двое мужчин и две женщины. И вот эти мужчины двое, они так хорошо ведут новости. Ну, всегда говорят погоду на сегодня и на завтра. Но вот эти две женщины, вы им подскажите, почему они на завтра никогда не говорят прогноз погоды?
5: Потому что, что говорить на завтра прогноз погоды? Всегда будет солнце, всегда будет хорошо. Вот, вот как вот вчера можно было предсказать сегодняшнюю погоду? Вот я проснулся, пасмурно, дождь идет. А потом уже на работу приехал, солнышко. Вот как тут угадаешь? Никак не угадаешь. Вот Тишковец, вот, он всегда говорит, зима будет снежная. И это же правда, зима будет снежная, но теплая. А, ну, а потом, знаете, у каждого свое понимание теплоты, да. Минус 20, ему будет тепло, нам не очень, понимаете? Ну, мы же не сможем ему пришить, что он ошибся. Нет, не сможем. Поэтому тут вот, ну ладно, я понял, да. Прогноз погоды, это вообще очень важно, да, это правда. Украина может, Беларусь опять. Украина может позволить себе тратить миллиарды. Им их отдавать не надо, да и успехи есть. А, вот здесь интересно. И успехи есть. За 26-й год вернули 26 населенных пунктов оккупированных. Нет, точно не Беларусь. Но вот чувствую я, да, вот чувствую, понимаешь, эту публику. Виктор Михайлович, опять вы, да, вы что-то хотели сказать, пожалуйста.
9: Да, да, Роман, да, Георгиевич, да. Попытаюсь коротко ответить товарищу, который интересовался плюсами и минусами.
5: Давайте, давайте.
9: Значит, минус в том, что это нужно будет нарушить негласные договоренности, которые были приняты при начале операции. А мы, так сказать, свое реноме не любим портить. И плюс в том, что рассыпется вся эта система наконечником, который является просроченной. Он объединяет все, так сказать, начинания, которые в пользу Украины делаются. Если его не будет, начнется борьба за власть, и не будет единого центра, который бы собирал все эти денежки и прочее.
5: Все. Пояснение принято, Виктор Михайлович. А это не Беларусь, а Змагар. Офис Тихановской на связи, как котлеты. Ну, похоже, похоже, да. Это если вот Змагары, да, это Беларусь, да, да, да, да, да. А откуда информация, что им не надо отдавать будет эти миллиарды? Конечно, надо будет отдавать эти миллиарды. Слушайте, а вообще может быть так, что они действительно ничего отдавать не будут, потому что их не будет, и отдавать не надо будет ничего. И вообще, в принципе, они же допускают сами этот вариант. Вон, послушайте, что они говорят у себя в эфирах, что там не сегодня, завтра или бывшая пресс-секретарь там этого Зеленского, да, которая вдруг решила поиграть там в оппозицию. Он говорит, ну, может получиться так, что Украина потеряет свою государственность. Может получиться. Но если она потеряет свою государственность, что мы сами у себя, что ли, будем эти деньги брать? А европейцы у нас, что ли, будут просить? Нет, конечно. Так, так, так. Павел спрашивает, это по сути вопросы белорусов, что-то можете ответить? Да нет, конечно, неужели же я ему буду что-то отвечать? Димитриус, а что если начать выносить окружение Зеленского, не трогая его самого? Тогда и нам его на блюдечке принесут и подпишут все, что надо. Как вам такой, мол, типа вариант? Не знаю, не знаю. Может быть так, а может быть и не так. Я не знаю. Я тоже всегда задавал этот вопрос, почему мы никого из них не трогаем. Надо было бы, наверное, тронуть. Но вот этот же вопрос задали Верховному главнокомандующему, он ответил. Так, Жириновский хотел ударить в 2002-м по Тбилиси в одном ролике. Не знаю, может быть и хотел, ничего не скажу. Надо сбросить ядерную бомбу на Вашингтон. Это, вы думаете, это я сейчас от тебя? Нет, это я читаю сообщение. Вот Игнат Тёмин пишет, надо сбросить ядерную бомбу на Вашингтон. Ну ладно. Издеваюсь над хохлами, они верят, что РФ распадется, и мы все сами отдадим, Алексей пишет. Ну, это вы как-то очень жестоко с ними вообще, Алексей, как-то очень жестоко. Откройте нам, пожалуйста, секрет, за какую команду РПЛ болеет Георгий Бабаян. Не, подождите, вот сейчас после меня будет Георгий Бабаян, вы у него и спросите, за какую команду он болеет. Так, дальше. Опять. Про РПЛ. Да что ж такое-то? Так, так, так, так, так, так, так. Они просто следующие. У Гордона ухмылочки нет. Ну, наверное, да, наверное, нет. Что у нас там? Осталось совсем несколько секунд, да? Ну что, друзья, давайте все-таки не будем торопиться. И я по поводу жахнуть. Не будем торопиться. Давайте будем наблюдать за тем, что происходит. По-моему, процесс идет очень хороший, абсолютно прав Сергей Алексеевич. Да и я прав, когда говорю, что все эти удары, они несут такой накопительный эффект. То есть обязательно он будет. И если они пока еще сопротивляются, а если мы, это понятно, но если мы будем продолжать и еще и нарастим мощь наших ударов, я думаю, что в ближайшее время... Ну, вы сами поняли, что будет в ближайшее время, да. Сейчас после нашей программы будут новости. После новостей два Георгия, Георгий Бабаян и Георгий Осипов, вам все расскажут про футбол. Вы как раз и спросите, за какую команду там он болеет. Встречаемся через неделю в этой студии.
10: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
3: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

0: 魔神光极魔。
1: 那月亮那взлетела，
0: а может не взлетела，
1: а может быть на фоне

Но тут лиса бежала. А может, не бежала. А может, это страус злой. А может, и не злой.

0: вас такие перья.
1: Ой-ой-ой-ой-ой-ой.
0: У вас рога такие.
1: Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
0: Копыта очень стройные.
1: И добрая душа.
0: А если вы споете?
2: Да-да-да-да-да-да.
0: А может быть, залаете?
2: Да-да.
0: А может, замычите?
2: Да-да.

0: а может и коровы.
1: Конечно же, упал
0: и прямо на лисицу.
1: Чего вы кидаете?
0: А может и на страуса. А может и на дворника. Немедленно попал.
2: Идею этой

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

твой далекий друг. Теплей и радостней становится вокруг, и сокращаются большие расстояния.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.

суматохе дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

Сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: На машине с надписью «Made in ФРГ» по полю, по полюшку едет ДМ.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
1: Голопузое время, славься, славься, детство мое цветное, хоть на сутки, на час отдайся, возвращайся.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Время смотрит спокойно, с презрением. Вы меня уже верно не вспомните. Опоздавшее ходит прозрение по моей голове.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В эти минуты союзные силы убивают остатки украинских сил из пригорода Киева.
2: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестилов.
3: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
0: Говорит Москва.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

наша с ней основная задача — незастуканными быть на месте. Явки, пароли, чужие дачи, и дома надо быть в 10. Она прячет улыбку и слезы, она редко мне смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как одна короткая встреча затянулась на несколько лет. Среди сотни общих знакомых и десятка фальшивых друзей. Она делает вид, что смеется, я стараюсь не думать о ней.

0: поэзии в душе.
1: Вы слушаете радио «Говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.

говорит Москва. Нам есть что вспомнить. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
0: Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

при мне. Прощай, прощай, я один на земле. Прощай, прощай, любовь, не забыть мне твой взор дорогой.

0: cheri, merci.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

влюблен. За кукарачу я оттанцу, я не заплачу, нет, не заплачу, но тебе не прощу. За кукарачу, ух, я отомщу, я не заплачу, нет, не заплачу, но тебе не прощу.

ни слова не отвечу, даже дура не скажу. Не к лицу мне быть прищепкой и дрочливой, как коза. Просто я своей красотке выцарапаю глаза. Закукарачу, закукарачу, я отомщу и проведу. Я дурачу, как я только захочу. Закукарачу, закукарачу, я отомщу и проведу. Я дурачу, как я только захочу.

0: Сучка горача, сучка горача, мне левой спиной, но я не плачу, нет, я не плачу. Все равно ты будешь мой. Я кукарача, мне левой спиной, но я не плачу, нет, я не плачу. Все равно ты будешь мой.
1: Говорит Москва. Прогулки по старой столице.